0: Моя любимая книга, не вот эта даже, а вот эта, Ольги Костниковой «Страшная химия». Это про те самые ешки, которые специально кладут продукты питания, чтобы нам навредить. У меня все, спасибо большое.
1: Так. Еще не все. Давайте посмотрим, как проголосовали. Вовремя, в общем, смотрите, на первом месте вовремя диагностировать дефицит витаминов, значит, не должен нутрициолог. На втором месте модифицировать сферы жизни. Так, что скажете?
0: На самом
1: Где
0: деле,
1: правда?
0: На самом деле правильно ответили. Нутрициолог не должен диагностировать дефицит витаминов и подбирать какую-либо там эффективную дозу лечения, потому что он не врач. Этим занимается человек с высшим медицинским образованием. У нас вообще профессионального стандарта, который бы регламентировал порядок работы нутрициолога в Российской Федерации, нет. Есть только проект этого профессионального стандарта. Соответственно, это люди без медицинского образования. По всем остальным пунктам может нутрициолог помогать воплотить на практике принципы здорового рациона, в том числе модифицировать сферы жизни, оказывающие влияние на пищевое поведение. То есть давать какие-то общие рекомендации по сну, либо по физической активности, опять же, которые не противоречат научным представлениям по данному вопросу.
1: Хорошо. Сейчас нас ждет шоу «Эндокринолог против диетолога».
2: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
1: Александр Циберкин, врач-эндокринолог, автор блога «Занимательная эндокринология». Даже со слайдами, надо же.
3: Конечно. Да, здравствуйте, дорогие друзья. Сразу короткий дисклеймер. Картина мира Александра мне очень близка, я согласен со всеми тезисами, которые мы сейчас услышали, но поскольку я вот приглашен в роль именно вредного оппонента, да, то я сейчас буду вынужден поневоле душнить и оправдывать эти мифы, и я буду это делать, но просто помните, что это все не от всего сердца. Итак, Александр, значит, одеваю маску вредного оппонента. Значит, все, что вы сказали, может и будет использовано против вас. Вот вы нам неоднократно сказали, что вот не нужно черно-белого мышления, да, что как бы нужно смотреть более гибко, а сами постоянно говорили доказательно, недоказательно и так далее. Поэтому давайте пройдемся по вашим мифам. Итак, что касается диеты по группе крови. Вот, Александр, вот вы сами показали вот этот вот обзор 2013 года и упомянули, что действительно в нем всего одна работа на целый обзор. И если на самом деле ее открыть и посмотреть, то там даже написано, что даже эта работа, в принципе, не отвечала на вопрос этого исследования, да, то есть всего одна работа, как бы вы на основании этого утверждаете, что нет данных, доказывающих эффективность. А я стесняюсь спросить, а это разве доказывает неэффективность? А какие ваши доказательства, что это ее не доказывает? Ну, то есть, или вы в своей практике там у всех своих пациентов определяли группу крови и смотрели у них диетические исходы? Наверное, едва ли. Простите, я все-таки закончу вопрос. Дальше, вы тем более вот сами показываете, да, что вот есть, что все не сводится не только к системе АБ0, а есть много других молекул. Так вот именно, Александр, вот именно, есть много других молекул. Как вы, в принципе, можете утверждать, что это все никак не может влиять там, на обмен веществ, на нашу массу тела, на наше пищевое поведение, если это просто не исследовано? Да, вот тем более, что это же исследуется. Вот я нашел не 13-го года, а 22-го свежую работу, где прям четко показано, что у пациентов с четвертой группой крови после бариатрических вмешательств им было проще соблюдать диету, и они больше худели по сравнению с другими носителями. Вы посмотрите, все на 30%, а они на 66%. И авторы там прям пишут, что действительно группа крови может определять успех в борьбе с ожирением, и нужны исследования, и они действительно нужны. Поэтому еще раз мой вопрос. Как вы можете утверждать, что прям совсем нет никакого эффекта, если там есть всего один обзор с одной работой?
0: Да, действительно, я об этом упомянул, что это всего одна работа, и то она не отвечала до конца критериям выбора авторов систематического обзора. Тем не менее, если мы посмотрим на национальные рекомендации по питанию, если мы посмотрим на...
3: А кто их пишет? Те, кому выгодно?
0: Безусловно.
3: Ну, это просто не исследовано. Еще раз, нет работ. Как мы можем утвердить?
0: А здесь я могу парировать то, что их пишут все-таки медицинские организации, которые относятся к Big Pharma. Вот соответственно, именно. Им бы было бы выгодно все-таки написать о том, что группа крови у нас так. решает. Но они этого не делают, потому что они от нас...
3: А в чем их выгода? Нет, наоборот, Big Pharma выгодно, чтобы всех травили химией, а не... разбирались в сути причин. Разве нет? Еще раз, мой тезис-то в чем? Вы говорите, что эффективность не доказана, а я спрашиваю, а разве это доказывает неэффективность?
0: Нет.
3: Вот и все. Идем дальше. Ваш следующий миф. Вот сегодня переел, да, вот, значит, завтра отработаю. Во-первых, я так живу уже много лет. Во-вторых, еще раз, вот вы говорили про черно-белое мышление, да, вот еще раз, ваш слайд. собственно, вы пишете: добавление физической активности повышает шансы на снижение массы тела.
4: В принципе,
3: на этом можно закончить. Вот, но на самом деле давайте пойдем дальше. То есть вы пишете, может быть навязчивая идея отработать, и это может быть признаком РПП. Окей, я согласен. А не навязчивая?
0: А если мы говорим про ненавязчивую идею, то все равно у нас не получится отработать, потому что физическая активность не будет вносить такой глобальный вклад в энерготраты. И на примере шоколадки.
3: И это очень-очень грустно. Я плачу каждый день, но все-таки, еще раз, нет, я с этим соглашусь, но зачем, как бы, опять-таки, уходить в крайность и делить на черно-белое, что вот мы не можем отработать, поэтому ничего не нужно делать. Вот, то есть, еще раз, мы, я думаю, с вами согласны, что масса тела — это всегда работа в долгую, да, и это вопрос баланса. Так все-таки, то есть, ну, если я знаю, что я сегодня съем больше, чем обычно, а мы сегодня все съедим больше, чем обычно, особенно мы с Александром, вот, то как бы, ну, зная это, ну, то есть я, опять-таки, там, не знаю, расширю физическую активность, проедусь не на самокате, а пройду пешком, сделаю больше подходов, то есть, конечно, я полностью все пироженки, которые я сегодня планирую съесть, не отработаю, но в какой-то степени же это будет отработано, и в долгую это все равно баланс. Почему это миф?
0: Если бы такой вклад физической активности бы значимо у всех бы повышал шансы на снижение массы тела,
3: так вы же пишете, что добавление физической активности существенно повышает шансы.
0: Существенно повышает шансы, но не 100%. Все похудеют.
3: А вот не нужно черно-белого мышления. Не нужно черно-белого мышления, Александр. Нет, ну я согласен. Ладно, давайте дальше. Про пустые продукты. Вот вы там много нам показывали статистики, исследований, там вот всякий витамин С. У меня простой вопрос. Вот, Александр, какой стул выберете? То есть, вот еще раз, то есть, допустим, мы видим на полке магазина какой-нибудь элитный сыр, да, который там делали по оригинальной сложной технологии много лет, и вот мы можем его купить, или сырный продукт с дырками. Вот мой вопрос, как бы у них, ну, одинаковая ценность и состав?
0: У них разный состав, но мы очень часто забываем, когда сравниваем вот так продукты, от какого продукта мы получим больше удовольствия. Потому что, возможно, людям будет нравиться больше сырный продукт.
3: С дырками?
0: Может выбрать сырный продукт с дырками.
3: Нет, ну хорошо. Нет. Ну просто все-таки первоначальный миф звучал, что в современных продуктах вот на полке наших магазинов, как бы, они более бедные по вот составу.
0: Да, но здесь больше это относилось к цельным продуктам. Все-таки,
3: хорошо,
0: если мы посмотрим сыр, это будет не совсем корректный пример. Потому что это не цельный продукт. Цельный продукт будет являться молоко.
3: Окей, нет, хорошо, ладно. Опять-таки, все, что вы сказали, будет использовано против вас. Ваш слайд. Еще раз, здесь сказано, что вот в прошлом веке, опять-таки, в прошлом веке, а сейчас какой век? Уже, извините, прошла почти практически четверть. Но в прошлом веке снижение на 38%, но это не является значимым с точки зрения питания. Во-первых, это официальная статистика, да? Мы знаем, что часто официальная статистика как бы недооценивает реальное состояние вещей. Минимум в мире в два раза больше диабетиков, чем по официальной статистике. То есть, возможно, проценты больше. Это раз. А где граница? Хорошо, 38 незначимо, а 50 значимо? А 60?
0: Да, я понимаю,
3: а 70?
0: Я понимаю, к чему вы ведете. То есть, если было бы 90, например,
3: 90.
0: Это было бы значимо. Значимым будет являться той цифра, которая как раз-таки не позволит данному фрукту и растению, ну вот, фрукту созреть, а растению существовать.
3: То есть мы
0: возвращаемся опять к тому же тезису: если изначально в растении содержалось необходимое количество витаминов, то оно может функционировать и развиваться.
3: То есть вы утверждаете, если факт просто на прилавке появился фрукт или овощ, значит, в нем все нормально с витаминами, так?
0: Да, но биологическая вариабельность, безусловно,
3: и в нем не стало меньше, чем 100 лет назад.
0: Может быть, и это нормальная ситуация.
3: А где критерий, что вот это уже нормально или ненормально? То есть если просто факт появился, что овощ, значит, нормально?
0: Факт является том, что когда, я же говорю, я привел пример, когда внутри одного сорта мы сравниваем разные, да, с разных мест сбора фрукты, овощи, мы видим биологическую вариабельность. И там цифры гораздо больше, на несколько десятков порядков.
3: И? Нет, ну порог-то есть, хорошо, если будет там на 99, но фрукт там все равно такой вот чахленький будет.
0: Но мы в любом случае не
3: нормально
0: питаемся одним фруктом, можем компенсировать другим продуктом.
3: Но все-таки, ну стали же хуже препараты? Ой, фу, продукты в супермаркетах.
0: Препараты точно.
3: Нет, препараты становятся только лучше, потому что меня купила большая фарма. Ладно, давайте дальше. Про то, что сахар вызывает зависимость. Вот вы опять-таки там показывали исследования, приводили пример, что на улицах нету вот, значит, молодых людей, которые там себе карамель готовят. Давайте так, их там нет, потому что сахар не запрещен. Окей? То есть я вас уверяю, что если бы он был запрещен... А, кстати, да, вот это тоже я хочу напомнить, что на одном из рекрингов, в принципе, я уже доказал, что сахарная зависимость есть. Она навязана грибами, которые с помощью сахара и инсулина контролируют человечество. Но это отдельная история, вы сами можете это посмотреть. Возвращаясь к улице, то есть я вам говорю, что если бы сахар был запрещен, я первый бы, кто искал закладки с риттерспортами. он просто не запрещен. Но все-таки, вот я сейчас даже не буду показывать исследования, потому что можно на небезызвестном сайте PubMed найти много работ, да, где там...
0: Начерепикать
3: все мы умеем, и не только мы, да? Вот, но я просто хочу сказать, что если сахарной зависимости не существует, если с ними спросить, а это что?
0: Это вкусная еда.
3: А 25 вариантов Аленки. Ну, то есть, я имею в виду, что, окей, я не видел ни на одном фудкорте, чтобы были очереди за овершейком из брокколи. То есть, если зависимости нет, почему тогда вот это все?
0: Потому что сахар, конечно же, безусловно, делает еду более красочной по вкусовым характеристикам.
3: Так.
0: Но мы же не питаемся.
3: Поэтому нежелание.
0: Все эти приведенные примеры не содержали просто кристаллический сахар.
3: И что?
0: Содержались как раз там еще...
3: Но они же его содержали. У вас не было в мифе про кристаллическую сахарную зависимость, потому что есть другие кристаллические зависимости.
0: Соответственно, эти продукты питания, безусловно, при формировании пищевых привычек могут создавать предпосылки к тому, что мы будем больше их переедать.
3: То есть,
0: Но это не вина данного продукта.
3: Вы это просто сводите к наркотикам и такой же зависимости. Ну, может же, не как к наркотикам. Я вот, знаете, без бензеля. Как котиком. Ладно, давайте дальше. А то вот про хорошие и плохие продукты. Все-таки вот опять вот вы сами говорите, что нужно без черно-белого мышления, и сами все возводите абсолют. Вот опять, Александр, что вы выберете вот для ваших пациентов? То есть слева или справа? Где более здоровая еда?
0: Безусловно,
3: да.
0: Но здесь кулинарный метод, а не продукт.
3: Но это же продукт.
0: Потому что те же самые продукты, которые изображены слева,
3: можно... Я имею пищевую ценность. Брэк. Ну ладно.
1: Спасибо.
0: Это было круто.
1: Да, это не мне. Вам сейчас подарочки еще дадут, чтобы вы не так зверствовали.
3: В обмен на микрофон?
1: Да, в обмен на микрофон.
3: Маловато.
1: Прошу зрителей оценить, насколько вредным был вредный Александр. А мы переходим к вопросам. И сейчас видео-вопрос прислала Мария Кардакова, практикующий нутрициолог Association for Nutrition, специалист в области общественного здравоохранения Великобритании, исследователь в университете Суррея. Включите, пожалуйста, видео-вопрос.
4: Всех приветствую. У меня возник вопрос, который бы я очень хотела задать Александру. Если бы можно было выбрать из самых ваших нелюбимых диет одну диету, на которой пришлось бы сидеть всю свою оставшуюся жизнь. Не знаю, в какой ситуации такое было бы возможно, но какую диету бы вы выбрали и почему? Я приведу несколько примеров таких диет. Первая – диета по анализу крови иммуноглобулин G. Вторая диета – кето-диета. Третье – диета Дюкана. Четвертое – карнивор-диета. Пятое – примерно 1200 калорий для вас, Александр. Вы можете выбрать свою какую-то диету. Главное – это вопрос со звездочкой. Объясните с научной точки зрения, почему эта диета является самой предпочтительной из всех остальных диет.
0: С научной точки зрения я бы выбрал диету по анализу крови иммуноглобулин G. По той причине, что она не исключает целых пищевых групп из рациона. То есть, если из перечисленных диета Дюкана и кето-диета и карнивор-диета, это группа так называемых низкоуглеводных диет, где очень резко ограничиваются углеводы в рационе, а 1200 калорий, достаточно было бы сложно существовать, я бы со временем, наверное, бы очень сильно бы уменьшился бы тогда. Поэтому я выбрал бы все-таки диету иммуноглобулин G, тем более, что иммуноглобулин G будет показывать все-таки, какие продукты я ел на прошлой неделе или вот недавно перед анализом. Потому что изначально этот лжеметод был придуман для тестирования так называемой пищевой непереносимости. И каждый раз можно было комбинировать разные продукты. Он показывал бы мне одни продукты, я бы их убирал, ел бы другие. Он бы показывал бы на эти продукты, я возвращал бы обратно те продукты. Поэтому с научной точки зрения первый вариант.
1: Хорошо. Вопрос прислала Алена Абрамович. При пересадке костного мозга бывают случаи смены пищевых привычек, например, насыщение меньшей порции или смена пристрастий. С чем это может быть связано? Ведь при этом может поменяться и группа крови. У меня вот сменилась группа крови и резус-фактор, но привычки остались те же, хотя медсестры говорили о случаях, когда в человеке многое менялось.
0: Ну, здесь коротко скажу, что, безусловно, факт смены группы крови при пересадке костного мозга, он задокументирован. Но изменение пищевых привычек здесь будет связано с тем, что человек принес какое-то стрессовое событие. Это в первый момент, потому что при каких-то стрессовых событиях или очень важных событиях у нас могут меняться пищевые привычки, потому что наши пищевые привычки достаточно гибкие, как в целом наше пищевое поведение. Мы можем вспомнить, в детстве мы не любили, допустим, оливки, там, маслины, но в более старшем возрасте они нам нравятся. Либо наоборот, какой-то продукт мы любили, он перестал нам нравиться, потому что наше пищевое поведение достаточно гибкое, и оно формируется под действием также и внешних факторов. Поэтому здесь нет прямой причинно-следственной связи, это, скорее всего, какая-то корреляция.
1: Так, готовы ли теперь вы к блицу?
0: Готов.
1: 3 минуты. Поехали. Насколько постулат «завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, ужин отдай врагу» справедлив в диетологии?
0: Несправедлив.
1: Ешьте больше клетчатки. Известна ли опасная суточная доза клетчатки и чем она опасна?
0: Больше где-то в 2-3 раза превышающую рекомендуемую норму. Это больше 30 грамм для мужчин и для женщин 25 грамм. Трехкратное превышение. Может приводить к неприятным достаточно симптомам стороны желудочно-кишечного тракта.
1: Какое ваше отношение к Оземпику как средство для похудения? Насколько он безопасен?
0: Если есть показания к его использованию, этот препарат имеет место быть.
1: Имеет ли место быть пивная диета?
0: Да, есть такие случаи, казуистические. Причем люди показывали снижение массы тела, если находились в отрицательном энергетическом балансе. Но я ее не рекомендую.
1: Говорят, грибы разумны. Запирать гриб в банку и пить из него чай – это насилие над разумным существом.
0: Возможно.
1: Сколько нужно пить воды, а именно безопасна ли дозировка 30 мл на килограмм веса?
0: Пить по жажде.
1: При лишнем весе что лучше минимизировать – жиры, углеводы или все?
0: Лучше сократить калорийность рациона.
1: Существуют ли диеты по знакам зодиака, по психотипу, темпераменту и расе?
0: Да, существует, и наиболее среди популярных по соматотипу.
1: Правда ли, что диета, построенная исходя из расчета суточной нормы БЖУ, является самой эффективной?
0: Самой эффективной будет являться та диета, в основе которой будет, опять же, снижение калорийности рациона.
1: Правда
0: если
1: ли,
0: цель похудеть.
1: Правда ли, что белки можно потреблять в большом количестве выше суточной нормы?
0: Нет.
1: Каковы причины зависимости от мороженого? Говорят, что его рекомендуют спасателям, и оно помогает пережить стресс.
0: Приятный вкус.
1: Нас настойчиво пугают зависимостью от кофе, сахара, соли, молока. Правда ли это? Ну,
0: нет.
1: Фактически ответили. Лечится ли РПП?
0: Да, но иногда сложно.
1: Есть такое выражение «завязать жирок», то есть поспать после обеда. Есть ли под этим какое-то научное обоснование? Или можно спать спокойно и не жиреть?
0: Ну, грубо говоря, пища обладает релаксирующим эффектом, поэтому иногда возникает сонливость после приема пищи, особенно если был приятный этот прием пищи.
1: Вначале суп, а потом десерт. Вредно и нужно наоборот?
0: Без разницы.
1: Что по трансжирам?
0: Сократить.
1: А что насчет интервального голодания? Некоторые докмет-специалисты говорят, что это допустимый тип питания.
0: Недопустимый.
1: Правда ли, что переход на западный тип питания увеличивает риск воспалительных заболеваний кишечника?
0: Правда.
1: Что лучше употреблять при пониженном сахаре?
0: Пониженном сахар? Просто насколько пониженный вопрос.
1: 19. По-моему, это сегодняшний рекорд. Мы продолжаем ответы на вопросы. Дайте, пожалуйста, микрофон молодому человеку.
5: Здравствуйте, меня зовут Лев. И вот недавно пришлось худеть, и я смотрел много видео на YouTube, мне приходилось, и там были нутрициологи, которые говорили, вот по моей диете у вас обновляются, значит, вкусовые рецепторы, вы начинаете чувствовать все не так по-другому. Только вопрос, что они в теории имеют в виду, и есть ли какой-нибудь шиномонтаж, куда можно заехать, собственно, поменять на какие-нибудь более новые, чтобы хорошо ездилось и кушалось. Спасибо большое.
0: Когда человек ограничивает какой-то определенный либо набор продуктов, либо в целом ограничивает какие-то продукты, он начинает более внимательно относиться к вкусовым ощущениям. И часто некоторые приписывают такой вот, да, эффект обновления рецепторов. Естественно, обновления рецепторов нет. Это просто мы более внимательнее начинаем воспринимать вкус. Потому что раньше мы могли съесть, допустим, большую порцию данного продукта. Тут мы сократили, понятно, мы будем более внимательно. Плюс мы будем более избирательно потреблять тогда пищу. То есть не так, чтобы, да, съесть, чтобы первое попалось нам на глаза, а все-таки подумать, чтобы и съесть, и получить удовольствие.
1: Вопрос от Ольги Окман из Амстердама. Ваше мнение о том, как культурные практики питания различных культур и этносов влияют на восприятие правильного и неправильного питания? Одна и та же еда полезна, например, для жителя Крайнего Севера, жителя Европы или жителя Южной Америки?
0: Достаточно разнообразно. Здесь стоит отметить, что как раз-таки некоторые популярные диеты, они коммерчески популярные диеты, зарождались у разных народов, и под ними стояли как раз-таки некоторые культуральные или вот эти изменения в социуме, которые были. Поэтому это имеет место быть.
1: А можно вот во второй ряд дать микрофон девушке?
6: Здравствуйте, спасибо большое. Мне интересует вот какой вопрос. Сейчас очень большой процент заболеваний РПП. Очень также много людей, кто занимается нутрициологией. И вот у меня такой вопрос. Можно ли поправить вес и РПП с помощью воздействия на лептин и грелин? Насколько возможно не с помощью еды, а зайти по-другому, ну, как от первоисточника? Именно воздействием не едой, какими-то, не знаю, нейромедиаторы или что-то какие-то, может быть, есть изучение?
0: Обсуждение, конечно же, такой гипотезы в некоторых литературных источниках идет, но все они утыкаются в то, что это достаточно сильное упрощение восприятия нашего пищевого поведения, потому что огромное количество различных гормонов, цитокинов в итоге влияют на предпочтение, на выбор продуктов, на чувство насыщения голода, поэтому, скорее всего, это такая путь в никуда будет.
1: Николай Ковпинец из Москвы спрашивает, а количество приемов пищи играет роль? Например, один знакомый сидит на диете ОМАД, один прием пищи в день. Звучит дико, но он утверждает, что это полезно и научно.
0: Ну, это получается, по сути, интервальное голодание. Конечно, когда у тебя один прием пищи, здесь слишком много еды, будет тяжелее, чем когда много приемов пищи. Но опять же, все будет зависеть от того, какое количество энергии с этой пищи человек получит.
1: Так, где-то вот там руку я вижу. Дайте, пожалуйста, девушке.
7: Здравствуйте, Александра. Вот вы говорили про колораж, тоже очень известная штука. Много табличек в интернетах, вот такой у вас вес, рост, такой колораж. Есть более детальное описание, у вас есть физическая активность, низкая, высокая, средняя. Так как рассчитать свой колораж и как понять, какая же тогда физическая активность, средняя или высокая?
0: Все вот эти формулы, они представляют нам какие-то усредненные значения. И работает ли тот колораж, который человек выбрал для себя, мы сможем понять только на основании динамики. Ну, положительной, ну, либо отрицательной. Если положительной, значит, слишком, наверное, много. Ну, если, опять же, нет цели, да, набрать. Если снижается масса тела, значит, как бы колораж, который позволяет снижать массу тела. Но здесь сразу отмечу, это не единственный способ контроля рациона. У нас есть такой, как метод здоровой тарелки в комбинации там, с методом ладони, до которого мы определяем объем порций каждых продуктов пищевых групп.
1: Так, вопрос от Ольги из Щелково. Часто говорят, что слушайте тело, если тянет на определенный вид продуктов. Значит, да, есть дефицит определенных витаминов, так прям тянет. И далее целый список, там пончики какие-нибудь. Значит, так стоит ли слушать тело?
0: Отчасти да, потому что...
1: Отчасти.
0: Отчасти, потому что мы должны все-таки потреблять пищу осознанно.
1: Ага. Так, молодому человеку дайте, пожалуйста.
8: Спасибо. Артем, Москва. Вы говорили о мифах о хороших и плохих продуктах в еде. Так все-таки, сурстрёминг – хороший или плохой продукт?
0: Скорее всего, хороший продукт, потому что, опять же, при употреблении мы не умрем, мы не навредим никак себе. Да, возможно, для кого-то он не совсем имеет приятную ароматику. Но это, опять же, индивидуальное предпочтение. Одни продукты могут нам, наоборот, стимулировать аппетит своей приятной ароматикой, другие, наоборот, как-то отталкивать. Поэтому здесь индивидуальный, да, выбор каждого.
1: Александр из Новосибирска спрашивает, как убедить родственника, что кето-диета неэффективна?
0: Здесь, конечно, хотелось бы пошутить, попробовать посидеть на ней несколько лет, но это будет небезопасно для здоровья.
1: Так, дайте молодому человеку в
0: вон у нас есть
1: той стороне.
0: А? Опасный молодой человек у нас есть.
1: Где? А, он спрятался, я его не вижу, поэтому.
9: Спасибо, меня зовут Дмитрий, у меня очень серьезный вопрос для меня и для целой группы людей. Можно ли разжиреть на диете?

0: Павел, Москва. А есть какие-нибудь научные исследования корреляции между диетами и жизнедеятельностью, то есть рабочей жизнедеятельностью человека? Ведь зачастую шахтер, вышедший из забоя, да, как бы идет играть в футбол, потом в бар, а там менеджер по продажам после трех встреч еле ноги волочит и в течение дня себя пытался подкреплять там шоколадками, кофе, чем-то сладким, а в отличие от людей, там, например, физического труда. Есть какая-то корреляция?
1: То есть, что больше вклад вносит в поддержание здоровья, физическая активность или
0: зачастую, питание? Говорят, мозг очень сильно потребляет именно сахара.
1: Ну, мозг потребляет все-таки глюкозу, которую мы получаем из продуктов, содержащих углеводы. Потому что у нас углеводы, да, расщепляются на моносахариды, и уже мы их потребляем. Здесь единственное, что можно отметить, что, естественно, если физический труд достаточно тяжелый, то общее количество еды, скажем так, оно будет увеличиваться, потому что оно должно компенсировать то количество энергии, которое человек потратил. Вот. Умственная деятельность, вопреки многим, да, таким представлениям, тратит не так много энергии все-таки, как физическая деятельность.
2: Михаил Сычев спрашивает, что будет с человеком от диеты из хлеба, лука и кваса вместо египетского пива? Каким должно быть самочувствие древнеегипетских земледельцев с такой диетой по нормам современной диетологии?
1: Сложно сказать, какое самочувствие будет, потому что будет зависеть от индивидуальных факторов, но можно предположить, скорее всего, будет повышенное газообразование. Возможно, это давало какие-то преимущества тогда.
2: Вот так и строили пирамиды. Так, можно в первый ряд дать микрофон, пожалуйста.
3: Алена, Ставрополь. Вопрос про специи. Просто куда ни глянь, все по-разному говорят. На плакатах поликлиники специи нельзя, перец исключить, надо на горчицу не смотреть. Там УЗИ сердца сказала мне женщина, что лучше горчицу, перец, но не есть соль. Там третье, пятое, десятое. Так что же, специи можно их?
1: Специи можно, конечно же, включать и использовать при приготовлении блюд. Они дают как раз-таки более яркие вкусовые ощущения. Единственное, что рекомендуется использовать так называемые моноспеции, потому что часто в смесях специй содержится еще и соль. Нам все-таки потребление соли стоило бы контролировать. Потому что все-таки избыток потребления соли может негативно сказаться со стороны сердечно-сосудистой системы. Но опять же, избыток.
2: Так, вам предстоит решить, кому достанется книга Александра Бурлакова «В гармонии с едой» издательства «Бамбора» за лучший вопрос.
1: Мне вот понравилось про умственную активность и питание вопрос. Потому что это очень частое на самом деле такое, что фигурирует, когда пациенты спрашивают.
2: Так, вопрос про умственную активность и питание.
1: А вот молодой человек.
2: Ага. Автор вопроса получает книгу Александра с автографом. Подпишет, да? Подпишите?
1: Да.
2: Мы сейчас посмотрим, как оценили нашего вредного оппонента. И, похоже, это заявка на победу. Вам, Александр, достаются наши подарки. Сейчас на экране появится рисунок Юлии Родиной «Борьба с сахаром». А сейчас мне предстоит объявить самого вредного оппонента дня. Вынесите, пожалуйста, динозаврика из кожевенной мастерской «Аркожа». Значит, как он называется? Кожезавр, дермозавр, дермозавр по латыни. Самым вредным оппонентом дня становится Александр Цыберкин. Просим. Ну, что тут сказать? Поздравления, поздравления. А, вы же второй раз уже вредный оппонент. Теперь у вас динозавр, вам нельзя быть теперь вредным.
4: Хорошо.
2: А нам еще выбрать надо блицмастера первого дня. И по итогам первого дня блицмастером становится Александр Бурлаков. И мы вам вручаем лампу от магазина сувениров.ген.ру.
1: Спасибо.
2: Поздравляю. У нас завтра еще будет... Еще один будет победитель обязательно. Спасибо, Александр. Сразу два места в нашем рейтинге занял старший джедай науки Станислав Дробышевский. Наконец, на третьем месте появляется астрономия. Я впервые узнал про эти мифы, вы что, их сами придумываете? Мы видим, что люди могут менять свое мнение под действием аргументов выступающего на форуме «Ученые против мифов». А значит, наша деятельность имеет смысл.

Дорогие друзья, я хочу еще раз напомнить, что наш проект не финансирует крупные корпорации. Нас не поддерживает государство, он существует исключительно за счет вашей поддержки. Лучше всего подписаться на нас, на спонсор и на Boosty. Тем самым вы увеличиваете вероятность того, что следующий форум состоится. Для наших подписчиков у нас есть много интересного эксклюзивного контента. Спасибо вам, друзья, за поддержку.

0: о животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа о животных с Иваном Затевахиным. На планете время от времени существуют попытки животных взлететь или освоить воздушную среду. И птицы на этом пути далеко не первые и, главное, не последние, но о последних мы поговорим как-нибудь в другой раз. А сейчас мы поговорим об одних из первых покорителях воздушной среды, а именно о древних ящерах, птерозаврах. И говорит, буду не я, а палеонтолог Ярослав Попов, сотрудник Дарвиновского музея. Здравствуйте, Ярослав.
2: Здравствуйте.
1: Вот часто люди думают, что птерозавры – это такие динозавры, только просто их называют птера, потому что они летают. А вообще-то динозавры, которые вот летали когда-то там давно. Так ли это?
2: Ну, я думаю, что даже наши радиослушатели догадались, что вы не зря задаете каверзный вопрос. Видимо, не все так просто, как могло бы показаться на первый взгляд. Хотя частенько птерозавров называют летающими динозаврами, но это совершеннейше неправильно. Динозавры – это все-таки совершенно определенная группа живых организмов с определенными признаками, с присущими именно этим животным. Это и особое строение черепа, и особое положение конечностей, даже вплоть до определенного строения, допустим, костей таза и некоторых других нюансов. Но птерозавры, соответственно, по всем этим признакам не соответствуют, они соответствуют признакам птерозавров.
1: Но это ящерицы или не ящерицы? Я обострю ситуацию.
2: Я все-таки хочу сказать, что птерозавры и динозавры – это родственники, и причем очень близкие родственники, поэтому ошибка не настолько существенна. Да. Но вот что касается того, насколько все они вместе дружно ящерицы, скажем так, их называют иногда ящерами, да. Но по сути ящерицами они ни в коем образом не являются. Ящерицы – это все-таки совершенно особая группа пресмыкающихся и очень далекая от динозавров. На самом деле, одними из самых близких родственников как динозавров, так и птерозавров в современном мире являются крокодилы. Больше того, есть некоторые животные, которые, по сути, являются динозаврами, которые живут среди нас. И да. Это птицы. По крайней мере, последние исследования показывают, что птицы – это динозавры, но не птерозавры.
1: Да, отлично, что вы это сказали. Тогда следующий каверзный вопрос. Получается, что птицы, ну, конечно, мы шутим между собой, я не знаю, как палеонтологи, но биологи бывают, не орнитологи, мы шутим, что птицы – это ящерицы в перьях, да, но на самом деле уровень организации у птиц уже далеко не ящеричный. Это теплокровные животные, которые сами себя обогревают. Это один из первых признаков, который бросается. Ну, куда более сложное поведение и так далее. Можно перечислять долго, да? А вот птерозавры – это другой был уровень организации? Или это просто такие, ну, хорошо, не ящерицы, ну, какие-то вот похожие на ящериц, такие вот чешуйчатые твари, которые просто взяли перепонкой, обзавелись там где-то, где вы сейчас нам расскажете, и взлетели в воздух.
2: Ну, на самом деле, наши представления о птерозаврах, конечно, не полны, потому что, увы и ах, но сейчас мы их наблюдать не можем, и наблюдаем их только по костям, но и по очень редким экспонатам с какими-то там отпечатками кожи и даже вот с так называемыми биопленочками, то есть когда, можно сказать, практически мумифицировались эти птерозаврики. Mm-hmm. Поэтому, как пазл, потихонечку вот наша картина представления о птерозаврах складывается вот по маленькому-маленькому кирпичику, по маленькому-маленькому элементику. На первый взгляд было впечатление, что действительно птерозавры – это, ну, буквально ящерицы с крыльями, и ничего такого сильно прогрессивного они себя не представляют. Но если мы возьмем не первые представления, а вот, скажем так, самые последние, самые современные, то получается, что птерозавры на самом деле были продвинутые ребята. Во-первых, неожиданно оказывается, что все они были поголовно теплокровные, что даже не всем динозаврам приписывают. То есть вполне себе по уровню обмена веществ были близки именно к птицам. Во-вторых, оказывается, что они были даже внешне немножечко на птиц похожи, по крайней мере, наличием перьев. Вот относительно недавно, пару лет назад, была найдена уникальная находка в Китае, птерозавра с прекрасно сохранившимися перьями, причем даже нескольких типов. Были и перья такие, похожие на пух, и перья, похожие на просто волоски небольшие, и вот очень странные перья, которых даже сейчас у птиц не найдешь, похожие на кисточки. То есть получается, что птерозаврики на самом деле были такие пушистики. Они, конечно, не летали с помощью перьев, но сохраняли тепло, что лишний раз подсказывает, что они были все-таки теплокровными. Ну и кроме того, по всей видимости, они были достаточно активными и очень разнообразными живыми существами, и в плане полета, и в плане скорости, и в плане маневренности, и даже в плане питания. То есть, опять же, если изначально было такое ощущение, что все птерозавры прям поголовно ели рыбу, сейчас мы понимаем, что были птерозавры, которые ели насекомых, были те, кто ели рыбу, кое-кто питался ящерицами, кое-кто, может быть, даже на динозавров охотился особо крупный, а некоторые вообще выцеживали просто таких мелких рачков, подобно современным фламинго.
1: На динозавров в особо крупных размерах, да, мне вот так вот послышалось. Ярослав, вот, кстати, о перье. Как вы относитесь к сообщению, что у крокодилов был найден ген, который кодирует вот как раз рост структуры, напоминающей перо? Так, аккуратно очень, вот скажем. Или об этом говорить рано? То есть для вот этой вот всей ветки, да, которая породила и птерозавров, и динозавров, соответственно, и динозавров, летающих динозавров, как сейчас вот птиц называют, палеонтологи, биологи все-таки называют птиц птицами, хотя держат в уме то, что говорят палеонтологи. Так вот, может быть, это какой-то вот общий, характерный для этой рептильной ветки изначально, да, признак наличия перьев, как вы считаете?
2: Ну, что касается того, как я отношусь конкретно к этой новости, ну, я, скажем так...
1: Некоторые, например, говорят, что это полная ерунда.
2: Как специалист я это не могу оценить по той простой причине, что я не генетик. Поэтому мне сложно судить, насколько там правы или неправы эти специалисты. Но, в принципе, меня как раз как палеонтолога это совершенно не удивляет. И я как бы охотно верю, что так это и есть. Дело это все в том, что как раз-таки, как уже было только что упомянуто, динозавры... Это не птерозавры и наоборот. Да. То есть это все-таки разные ветки животных.
1: Да.
2: И их путь, в общем-то, разошелся, ну, чуть-чуть попозже, чем путь динозавров и крокодилов. То есть на самом деле это было порядка 240, а то и 245 миллионов лет назад.
1: Да.
2: А то, что и у тех, и у других есть перья, это говорит либо о том, что их предок, который был еще ближе к крокодилам, уже был пернатым, либо то, что и у того, и у другого, как бы в генах уже была прописана теоретическая возможность создать перья. И если такая же действительно генетическая возможность есть где-то там закопанная и в крокодилах, ну, как бы это только плавно вписывается в эту концепцию, никоим образом ничему не противоречит.
1: Ярослав, а как они летали вообще? Вот крыло построилось птерозавров на основе чего?
2: Ну, во-первых, понятное дело, что крылья преобразовались из передних конечностей в первую очередь. Вот на самом деле это стоит особо отметить, потому что в истории жизни были и другие
1: варианты,
2: прецеденты.
1: Безусловно.
2: Да, варианты. Был, например, Шарвептерикс очаровательный, который решил сделать крылья из задних конечностей. Mm-hmm. Вот, выглядело это слишком экстравагантно, но, видимо, природа тоже решила, что это слишком экстравагантно, и
1: но
2: эксперимент
1: другая...
2: Шарвептерикса закончился довольно быстро.
1: Да, Ярослав, да. Это же другая линия летающих, это же не птерозавр, насколько я понимаю.
2: Нет, не птерозавр, это... я просто говорю к тому, что были и другие разные случаи,
1: поэтому стоит. Да, это динозавр,
2: птерозавры.
1: Скорее, да.
2: Да нет, это не динозавр,
1: нет,
2: вещь в себе в некотором роде.
1: Ага.
2: Вот. В общем, птерозавров, понятное дело, крылья были из передних конечностей, но для того, чтобы натянуть большую перепонку, они очень сильно развили свой четвертый палец.
1: Ага.
2: То есть, в принципе, если посмотреть на крылышко птерозавра, видно, что у него там посередине три пальчика торчат, и дальше вроде крыло продолжается. Но на самом деле оно, конечно, продолжается не просто так, и не на какой-то там гипотетической специально выращенной кости, а это просто вот еще один палец, который, соответственно, тянется вперед. Причем, что самое любопытное, в принципе, складывается впечатление, что пятого пальца нет совсем, но на самом деле от него тоже небольшая косточка осталась, и к ней крепилась особый отросточек мембраны в передней части крыла, которую с помощью этого пальца птерозавр мог приподнять или опустить, и таким образом он создавал как бы подъемную силу. То есть при вздохе он, соответственно, этот пальчик приподнимал, но вот когда он там хотел лететь побыстрее, он этот палец прижимал к телу, и эта передняя часть перепоночки складывалась. То есть на самом деле у него даже, можно сказать, остаток от пятого пальца сохранился. Но, конечно, четвертый палец нес главную нагрузку, и от четвертого пальца перепонка тянулась либо к телу, либо к задним конечностям, в зависимости от того, какие птерозавры. У них там немножко по-разному было все.
1: То есть...
2: Ну, еще маленький-маленький кусочек перепонки был между задними лапками и хвостом. В итоге получалась такая вот большая площадь, которая вполне способна поднять ящера в воздух.
1: То есть, получается, во-первых, птерозавры могли изменять геометрию крыла, да? Правильно я понял?
2: Да, абсолютно верно.
1: А во-вторых,
2: как раз этого отросточка.
1: Да, а во-вторых, могли махать крыльями и не махать, планировать, да?
2: Могли, и, собственно, именно поэтому у них был настоящий полет, потому что планеров в природе довольно много, в том числе, например, те же белки-ретяги или какие-нибудь там эти дракончики наши современные, ну, имеется в виду не драконы.
1: Да, даже змеи, да, много да, кого можно вспомнить.
2: Да. Да. Да, вот таких вот реальных летунов совсем немного, и птерозавры были, безусловно, одними из них.
1: Понятно. А вот скажите, были такие гигантские птерозавры огромных размеров, для которых вообще непонятно, как же они взлетали? То ли они со скалы там падали, как-то крылья расправляли, то ли они вообще не ходили? С ними-то как быть все-таки? Летали они или нет? И если летали, то почему они летали вопреки законам физики? Или, может быть, мы не все про них знаем?
2: Да, безусловно, птерозавры были... И большие, и очень большие. Например, самый известный птерозавр, наверное, Птернодон, с таким очаровательным гребнем сзади головы, он на самом деле один из крупнейших. У него размах крыльев до 7 метров. Но и это еще не рекорд. Есть такие очаровательные ящеры, как Кецалькоатль, названный в честь одного из богов-индейцев. И второй – это Ахатцегаптерикс, тоже примерно такого же размера. У них размах крыльев где-то был 10,5 метров. Вот, и когда они садились и как бы поднимали голову вверх, они были по росту примерно с жирафа. То есть это было что-то совершенно невразумительное. Но при этом, судя по всему, строению своего тела, они вроде как летать должны были, но вот как, это вызывало много вопросов. Первая идея, которая возникла, то что, наверное, эти животные были просто чудовищно легкими. Были такие смелые оценки, что у них там дырявый абсолютно скелет, все косточки тонкие невероятно, и, видимо, мяса там на этих костях-то практически не было, и перепоночка была там тоненькая, как волосок, и в итоге животное весило где-то килограммов под 70. Но представить себе даже там жирафа весом 70 килограмм, ну, довольно-таки сложно. Следующая идея была то, что все-таки они не летали, хотя непонятно, почему у них вроде все тело приспособлено для полета. Загадочно, ну вот, может быть, как бы их предки летали, они вот перешли вот к такому бегательному образу жизни и вот там на земле, собственно, и охотились. По некоторым оценкам получается, что бегать они действительно могли и довольно неплохо. Но вот самые последние данные, что они все-таки летали и при этом все-таки весили. Весили где-то килограммов под 250. Но при этом из этих 250 килограмм большую часть веса составляли мышцы. И мышечная масса была очень-очень приличная, благодаря которой они, собственно, и могли осуществлять полет. Что касается того, как именно они взлетали, здесь тоже было очень много разных действительно идей. И про то, что они могли там со скалы кидаться, с дерева. Вот, возможно, вы встречали в интернете даже такие очаровательные картинки, где птерозавры, подобно летучим мышам, висят вниз головой на деревьях. И, соответственно, вот именно так они могли потом взлетать.
1: Ярослав, простите, перебью. Да. Ну, 7-метровый птерозавр, ну какое дерево? Он же с троллейбус примерно размером, или с трамвай.
2: Ну, как знают многие, то, что деревья-то раньше были тоже гораздо больше, по крайней мере, так частенько пишут в интернете.
1: Ну да, в интернете много чего пишут. Ну, мы же с вами серьезные люди. Вот для меня загадка, на самом деле, ну, как вот этот вот гигант мог взлететь? Видимо, все-таки либо он был планер, либо он ходил пешком по земле, так?
2: Ну,
1: вообще не летал. Оценки... То есть, как бы пошел по линии страуса, так условного. Нас же не удивляет, что страус не летает. Может быть, то же самое с этими птерозаврами произошло?
2: Не, ну, конечно, всякое может быть. Да? В принципе, есть некоторые ученые, которые поддерживают эту линию. Но вот один из самых сейчас видных специалистов по птерозаврам, Марк Уитон, считает и, в общем-то, написал уже по этому поводу несколько статей, и, в общем-то, вместе с физиками они там довольно-таки занятную статью написали, то, что действительно все-таки и это животное было способно взлететь, и причем способно было взлететь не со скалы и не с дерева, а вот буквально с земли. То есть он, махал как бы, крыльями. Можно сказать, нырял в воздух. Он отталкивался вначале задними лапами, потом, соответственно, передними отталкивался, делал мощный взмах и уже дальше отправлялся на взлет. И даже нашли следы вроде как взлетающего птерозавра, который, в общем-то, подтверждает, что именно так примерно полет этот происходил. Так что получается, что даже эта махина, по идее, должна была летать. Хотя, конечно же, каждый год появляются какие-то новые данные, и, может быть, это еще версию пересмотрят.
1: Да, еще 100 раз пересмотрят, да, но все-таки давайте надеяться. Все-таки хотелось бы, чтобы они летали почему-то.
2: Да, ну, в любом случае, они очень любопытные были. Вот как раз в этом году вышла очередная статья про этих гигантских ящеров, в том числе про Кецалькоатля. Оказалось, что у них все было устроено совсем не так, как у других, и даже шея устроена была просто уникальнейшим образом, в отличие от нормальных шейных позвонков, в которых там с краешку проходил, соответственно, спинной мозг. Здесь позвонок был абсолютно полый, по посерединке была такая вот маленькая дырочка, вот там четко посередине позвонка, где проходил спинной мозг, и она была подвешена как на спицах, на таких тоненьких-тоненьких прутиках вот посреди этой шеи. Получалось как будто колесо такое.
1: Да, ну,
2: такого вообще ни у кого, кроме у этого птерозавра, не находили.
1: То есть, ну, значит, такие маленькие радости палеонтологов. Вот все-таки обычному человеку, кроме того, что вот смотрите, как он интересно устроен, хотелось бы знать, почему. Вот почему у того же Кецалькоатля, если я не ошибаюсь, вот была такая вот странная на голове такая штука, такой вырост огромный назад. Или вот только что вы рассказали про такое странное строение шеи. Зачем это все? Крылья, понятно, для того, чтобы летать. Вот.
2: Но что касается шеи, тут все довольно-таки очевидно. То есть это, опять же, предельное облегчение и в то же время максимальная защита. То есть такой вот идеальный компромисс.
1: Да.
2: А что касается вот этого вот очаровательного гребешочка на голове, ну, здесь идеи были разные. Особенно, когда смотрели на Птернодона, возникала мысль, то, что это вот прям что-то крайне необходимое для полета, ну, может быть, для управления, скажем так. То есть там он как-нибудь этот гребешок поворачивал и, соответственно, сам весь поворачивался. Вот такая закрылка. Но на самом деле это очень маловероятно, потому что гребни сейчас найдено огромное количество у самых разных птерозавров. У некоторых они там тонкие, как рога, у некоторых они представляют себе огромную такую, скажем так, как парус с натянутой мембраной, у некоторых он полностью костяной, у некоторых, вот как у Кецалькоатля, это просто такой гребешочек, как у петуха, мягкий. Это говорит о том, что, ну, вряд ли это как-то могло помогать им летать, потому что иначе бы они были бы примерно хотя бы однотипные.
1: То есть это здравствуй...
2: еще самок и самцов разные.
1: Здравствуй, это... половой отбор?
2: Да, да, да, да. То есть, ну, вообще, и динозавры, те еще были любители покрасоваться, показать свой богатый внутренний мир. Но, видимо, птерозавры тоже не отставали.
1: А вот смотрите, какая интересная штука, да, что и у птерозавры, у них вот такие вот выросты, и у многих рептилий, которых мы называем ящерицами, да, вот эта ящеричная ветвь, у них тоже много разных украшений. И у динозавров, соответственно, и у птиц. А вот крокодилья линия, она пошла по такой вот как бы примитивизации, там, скорее, за счет поведения, что ли, половой отбор в основном. То есть там все просто. Самый сильный имеет преимущественный доступ к самкам, а там уже попробуй его не выбери. Вот интересная, да, тенденция, как вы считаете?
2: Ну, в принципе, да, любопытная довольно тенденция, но тут стоит отметить, что все-таки крокодилья ветка отделилась от птерозаврово-динозаврово-птичьей ветки еще раньше. То есть это все-таки давно такая обособившаяся группа, и, разумеется, у нее был очень длинный путь, чтобы найти себя в этом мире и стать крокодилами.
1: Ярослав.
2: А птерозавров с динозаврами и птиц как раз все довольно похоже.
1: Понятно, вот. Да. Но ящерицы-то, тем не менее, они еще раньше отделились, и у них вот эта тенденция украшать себя гребнями разными, она сохранилась. Вот, интересно. Потому что у крокодилов, видимо, по какой-то причине это вот редуцировалось, ушло все в силовую, так сказать, сторону. Вот, и это интересно было бы разобраться в этом, почему, да?
2: Да, но я бы рискнул предположить, что это могло быть связано просто с образом жизни крокодилов, то есть как бы обитая в воде, важнее, чтобы ты ловко плавал, ловил добычу, чем чтобы у тебя там в разные стороны торчали какие-нибудь рога или тем более перья.
1: А сухопутные крокодилы, может, которых было не меньше, чем водоплавающих? Нет, Ярослав, тут надо как-то вот копать, видимо,
2: глубже
1: где-то.
2: Копать.
1: Да, глубже, глубже.
2: Ну ладно, мы глубже,
1: да.
2: Покопаем.
1: Но я про другое хотел еще спросить в заключении нашего разговора. Вот у птиц отличное цветное зрение. Ну, как у всей этой рептильной ветки, они там видят в колоссальном диапазоне, они видят в ультрафиолетовом спектре и так далее, там подобное. А как вы думаете, как это было у птерозавров?
2: Ну, по-хорошему, надо бы вот посмотреть на глаз птерозавра, там изучить все его там палочки с колбочками, но сами понимаете, что технически, к сожалению, сделать этого сейчас не получается.
1: Да, но вы извините, да, есть же другие косвенные, да, извините, что перебью, косвенные разные способы. Ну, например, там, если мы находим цветное перо какое-то, да, с птицы, да, древнего динозавра какого-то, ну, мы примерно представляем, как он окрашен, там какие-то ведь сохраняются белки, по-моему, да, если я не ошибаюсь. Таких вот материальных свидетельств никаких не осталось у птерозавров.
2: Ну, смотрите, вообще есть такой замечательный подход, называется так филогенетические рамки,
1: да.
2: Ну, вот, или рамки родства. То есть можно посмотреть на современных родственников и примерно определиться, как должно было себя вести или выглядеть, или там чувствовать древнее животное. Ну и так как из современных животных, собственно, получается, к птерозаврам ближе всего птицы, то получается, что, скорее всего, птерозавры тоже видели мир таким же ярким, таким же разноцветным. С другой стороны, что касается цвета конкретно, вот про птерозавров пока что сказать ничего особо нельзя, потому что единственный птерозавр, у которого удалось восстановить цвет, в принципе, сейчас вот такая тенденция есть, что пытаются восстановить цвет. Но вот, к сожалению, с динозаврами там уже много есть примеров, а с птерозаврами вот только один этот китайский товарищ, и он обладал таким рыжим пухом, ничем особо не примечательным. Но, опять же, вот как бы предполагая то, что всякие эти гребни не просто так торчали во все стороны, а, наверное, еще были как-то безумно окрашены, можно лишний раз подумать, что, наверное, птерозавры цвета-то различали неплохо.
1: Спасибо большое, Ярослав. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. У меня в гостях был Ярослав Попов, научный сотрудник Дарвиновского музея. И говорили мы с ним о вымерших, к сожалению, гигантах, птерозаврах. Всего вам доброго, спасибо за внимание. Слушайте нас на Радио России.
0: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Война превращает в диких зверей людей, рожденных, чтобы жить братьями. Вольтер, французский философ-просветитель XVIII века.
1: Здравствуйте, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем китайский фильм «Человек за солнцем». И у нас в гостях научный журналист и врач высшей категории Алексей Валерьевич Водовозов. Здравствуйте, Алексей.
2: Здравствуйте, Кристина.
0: В 1988 году вышел фильм гонконгского режиссера Тун Фэй Моу «Человек за солнцем», повествующий о бесчеловечной деятельности отряда 731, японской секретной лаборатории по производству биологического оружия, находившейся на территории Маньчжурии в районе Харбина во время Второй мировой войны. Оригинальное название картины переводится как «Черное солнце 731». Из-за его графического содержания фильм вступил в массовый конфликт с цензурой во всем мире, в том числе в странах бывшей антияпонской коалиции. Первоначально он был запрещен в Австралии, а в Японии вызвал такой общественный резонанс, что режиссер получил угрозы убийства. После первого же сеанса в Японии фильм был снят с показа из-за угроз ультраправых националистических организаций сжечь кинотеатры. Во многих странах часть эпизодов была вырезана, или же фильм был полностью запрещен к показу из-за натуралистичности и жестокости.
1: В этом фильме демонстрируются просто чудовищные опыты, которые ставили японцы над людьми в отряде 731 во время Второй мировой войны. Честно говоря, это, наверное, самый страшный фильм, который я видела за всю свою жизнь. И этот фильм действительно противопоказан людям со слабой психикой.
2: Это правда.
1: Когда он вышел, на режиссера посыпались угрозы, и он был запрещен во многих странах. И многие критики и зрители пришли к единому мнению о том, что сцены жестокости не имеют никакой ни художественной, ни обучающей ценности, а сделаны только для того, чтобы удивить зрителя. Согласны ли вы с этим мнением? Или все-таки стоит показывать столь кровавые страницы истории таким образом, как в этом фильме, без всяких прикрас?
2: Не согласен. Я думаю, что стоит показывать, потому что это то, что было, и это то, что может повториться. То есть нужно понимать, что никуда такие идеи с нашей планеты не делись. То есть исключительность какой-то отдельно взятой нации, или ее превосходство по тем или иным признакам, например, или то, что любые средства годны для достижения определенных целей, и так далее, и так далее. То есть они все до сих пор присутствуют. И нужно понимать, что такая вещь может вернуться. Это во-первых. Ну и во-вторых, чтобы посмотреть, то есть до каких глубин могут опуститься люди, да, если они одержимы, скажем так, милитаризмом, одержимы некой такой вот идеей превосходства и всего остального прочего, потому что, ну, если честно, мне сложно, очень сложно назвать людей, которые этим занимались, людьми. Я не представляю, что у них там было в головах и так далее, и так далее. Но эта тема важная, да, потому что я понимаю, что тема войны, она сама по себе, сложная, мягко говоря. Чем дальше мы от нее отходим, тем, наверное, менее восприимчивыми становятся люди. Потому что одно дело, когда это было 10 лет назад, 20 лет назад, и совсем другое, когда вот там уже 80 лет назад это было. Ну, когда это? Это вообще было в прошлом веке, не с нами, в другой стране и все остальное. Вот нужно понимать, что да, это было все с нами, в том числе в отряде 731 были и русские люди, и советские военнопленные, и так далее, и так далее. То есть это все касалось непосредственно нас. Надо сказать, что примерно в то же время, в 1985 году, в СССР вышел фильм, который также критиковали примерно. Это «Иди и смотри», Елена Климова. И надо сказать, что вот такой подход, на мой взгляд, оправдан. Потому что, ну а как еще показать ужасы войны? Завуалировать? Наверное, нет. Как-то иносказательно? Ну, то же самое нет. Я понимаю, что, конечно, переборщил автор с натуралистичностью. И да, я действительно крайне не рекомендую смотреть ни беременным, ни людям с повышенной чувствительностью, ни еще что-то в этом роде, потому что он невероятно тяжелый. У него в описании жанров описаны ужасы. Вот реально ужасы. То есть прям самые натуральные. Но тут нужно понимать, еще раз повторюсь, что все это очень реальная история. Это отряд 731. императорской армии, который был создан в 1935 году. Сначала в интересах военной полиции Кэмпо-Итай, а потом его передали в медицинскую службу Квантунской армии, конкретно Сиру Исии. И Сиру Исии был фанатом чумы, можно сказать так, и, в принципе, биологической войны как таковой. Поэтому все, что проводилось в этом отряде, было направлено в первую очередь на создание биологического оружия. Но, кроме того, там изучались и другие прикладные моменты, которые касаются войны в принципе. И то, что могло бы помочь тем же японским солдатам, например, или выжить, или победить, или там медикам могло помочь японским и так далее. То есть во главу угла ставился интерес Японии. В любом виде, в каком угодно. И любые средства были хороши для достижения именно этой цели. Основная база находилась в Харбине, то есть в оккупированном Китае фактически. Было несколько филиалов, то есть это не один отряд. Вернее, как отряд-то один, а филиалов было много. Практически по всему оккупированному Китаю и в том числе некоторым другим регионам Юго-Восточной Азии, там, где стояли японские войска. Он просуществовал до 1945 года, то есть вот фактически до разгрома Японии, и за 10 лет натворил такого, что в фильме показано еще далеко не все. То есть это, конечно, да, вещи страшные показаны, но были и гораздо более ужасные. То есть, ну, если так вот буквально пробежаться, потому что там творили, помимо изучения биологического оружия, ну, например, изучались новые виды вооружений, то есть новые гранаты, как они действуют на человека. Соответственно, что мы делаем? Мы берем военнопленных, привязываем к столбам, взрываем рядом гранату. Потом смотрим, как что с ними происходит. Или в закрытом помещении то же самое. Их туда помещаем, кидаем гранату, потом смотрим, что с ними произошло.
1: Но это вы описываете примерно те сцены, которые были в фильме, да?
2: В том числе, да.
1: Где их привязывают к столбам?
2: Да. То есть все это отражено в фильме. То же самое, штык-ножи испытывали, огнеметы испытывали, авиабомбы новые испытывали и так далее, и так далее. То есть вот это все, это как бы одна часть. Вторая часть – это воздействие экстремальных температур. Ну, в первую очередь, конечно, холодов, потому что это интересовало в смысле обморожений, которые у солдат происходят, да, что они попадают в воду, например, надолго, и как все это там, как организм выходит из строя. Изучалось отдельно воздействие низких температур. И в фильме это показано просто изумительно, да, примерно так все это и происходило. Далее изучались, например, какое количество крови может потерять человек перед смертью, то есть сколько нужно потерять крови, чтобы умереть. Соответственно, очень просто брали очередного военнопленного, пускали ему кровь и считали, все это описывали. При этом еще могли, кроме того, вскрывать человека живого, то есть вивисекция проводилась, и по одному удалять органы. И то же самое смотреть, наблюдать, записывать, после какого удаления он умрет. Кроме того, что еще? Практиковались опыты над беременными, но поскольку могли не наловить беременных, да, в округе, то их делали прямо там внутри, за счет изнасилования. То есть к этому либо подключались охранники, либо заставляли других военнопленных насиловать женщин. Таким же образом передавались сифилис, гонорея там и так далее, и тоже изучалось, как эти заболевания лечить. Ну и так далее. То есть столько всего, что в голове просто не укладывается. В фильм вошло еще далеко не все.
1: А я слышала такую теорию о том, что именно японцы в этом лагере на практике доказали, что человек на 78% состоит из воды. И их превращали в мумии, не давали им пить, высушивали их до...
2: Я понимаю, да. Ну, нет, это байка, конечно. Дело в том, что эта цифра 78, это, знаете, такая средняя температура по больнице, а учитывая фильм, еще и с учетом морга, да. У человека вот эта величина, она сильно колеблется. Очень сильно зависит от того, какого возраста человек, какого пола, какой массы тела, какого сложения и так далее. То есть это масса переменных. Да, действительно, у нас очень много воды, но нельзя сказать, что вот четко 78. Нет. Конечно, они проводили эксперименты по дегидратации. И интересовало их в первую очередь это выживание солдат. Да? То есть, например, попал на необитаемый остров, сколько он сможет прожить без воды. Или попал в океан летчик, да, прыгнул с парашютом, оказался в океане. Сколько он сможет прожить без воды, потому что пить вокруг ее нельзя. Либо, что будет с ним, если он обезвоженный, начнет пить воду морскую. То же самое, такие эксперименты тоже проводились. И так далее. То есть все было заточено на своеобразный, но все-таки научный интерес.
1: А я хотела у вас еще спросить по поводу одного из опытов, который показан в фильме. Там мужчину запирают в камеру, включают звуки на высоких частотах, и его сначала расплющивают, а потом у него вываливаются кишки.
2: Да, да.
1: Для чего проводили этот опыт и что это были за звуки?
2: Это звук насоса. На самом деле там повышали давление. То есть это была такая своеобразная барокамера. Туда нагнетали воздух, и постепенно повышалось атмосферное давление внутри. Именно поэтому так и происходило. Он сначала не мог встать, естественно, то есть его просто этим воздушным столбом задавливало. Потом просто изнутри уже, естественно, все эти внутренности начали выходить. Исключительно поэтому. То есть звук это просто был сопутствующий. А это изучалось воздействие атмосферного давления различного. Да, то есть как человек, например, если он находится в каком-нибудь укрепленном бункере, а снаружи происходит взрыв, взрывная волна приходит, создает избыточное давление. И что с человеком происходит при избыточном давлении? То есть при каком избыточном давлении он точно погибнет? Как погибнет конкретно? То есть что, для чего это делалось? Что, как предотвратить вот эти вот все события? И делали не только с барокамерой. Центрифуга, например, тоже засовывали в центрифугу и крутили до смерти. То же самое, записывая все, очень тщательно все это протоколируя, наблюдая и так далее. Они там и те еще затейники были.
1: А касаемо тоже одной из ужасных сцен, где делают вивисекцию мальчику, у меня был двойной шок. Первый шок был, когда я читала о фильме и узнала о том, что, оказывается, режиссер месяц искал тело настоящего мальчика для того, чтобы они крупным планом вскрыли его. И родители дали согласие на использование его тела, поскольку у них был маленький бюджет, и у них просто тупо не хватало денег на реквизит. Вот, это у меня был первый шок. Второй шок. Зачем нужно было именно на живую вскрывать мальчика и доставать органы? Чем органы трупа отличаются от органов живого человека?
2: А вот это и пытались выяснить. То есть именно этот вопрос и пытались выяснить. И на самом деле сегодня, когда мы проводим какие-то клинические исследования, ну точнее доклинические исследования на лабораторных животных, мы задаемся ровно тем же вопросом. То есть, как изменяются органы под воздействием тех или иных факторов, лекарств, воздействий и еще там прочих-прочих вещей. Но у нас сегодня есть то, что называется GLP, то есть доброкачественная лабораторная практика. Это кодекс правил, по которым работают все лаборатории во всем мире. И, например, даже перед усыплением животным положена анестезия. А в отряде 731 в подавляющем большинстве случаев все делали без анестезии. Анестезию делали только в том случае, если изучали саму анестезию. Но в подавляющем большинстве случаев вот эти вскрытия, они, в принципе, как бы они не сильно заморачивались в этом смысле и проводили на живую. Поэтому им, еще раз скажу, это был научный интерес. Это не было описано в достаточном количестве, потому что никто такие эксперименты не рисковал проводить. А здесь почему бы нет? Материал есть, никто не мешает. Впереди победа Японии и все остального, и во славу императора. Без вопросов и без вариантов.
1: Там еще есть сцена такая, где в газовой камере душат мать с ребенком. И известный факт, да, что только 8 имен сохранилось известных, которые погибли в этом лагере. Это 6 китайских и 2 русских. И как раз это известное имя, это женщина с 4-летней девочкой, которую как раз в Харбине похитили. Это получается, они воровали людей на улице и доставляли в лагерь, когда им не хватало людей для опытов.
2: Да, совершенно верно.
1: Откуда они еще брали людей для того, чтобы проводить опыты?
2: Ну, первое, как бы, это военнопленные. Сначала китайские, потом позже еще советские появились. И мирное население. То есть вот сколько им надо, столько они и привозили к себе. И именно поэтому мы до сих пор не знаем, сколько людей прошло через отряд 731. То есть не совсем правильно называть это лагерем. Лагерь все-таки подразумевает, что у человека есть шансы выжить. Через концлагерь прошли достаточно много людей, которые сумели выжить, их потом освободила советская армия. И если мы говорим об отряде 731, то шансов выжить не было. В принципе, то есть человек подлежал уничтожению, его брали за тем, чтобы уничтожить. Неважно, как конкретно, то есть вот над ним сделали один опыт, он выжил. Ладно, хорошо, некоторое время ему дают отдохнуть, делают второй опыт. Выживает? Хорошо. Третий. выживает четвертый, если выжил, потом уже вивисекцию под конец, чтобы уже наверняка и на 100%. И что интересно, на жаргоне их называли бревнами. То есть даже не людьми, там, не заключенными, не номером, а просто бревнами. Есть такая версия, что это, скорее всего, была такая злая шутка персонала, потому что операцией прикрытия этого отряда была лесопилка. То есть тут строят лесопилку. Ну и, соответственно, спрашивали, там, сколько бревен сегодня привезли. И, опять же, если продолжать аналогии, то, как и бревна, их сжигали. И потом размалывали в пепел, то есть в труху полнейшую, чтобы не было возможности идентифицировать, восстановить. Поэтому мы ровным счетом ничего о том, что там происходило, не знаем. Есть очень приблизительные оценки, что от 3 до 10 тысяч человек там погибли. А сколько именно, неизвестно.
1: Я смотрела журналиста Сёдзи Кондо, по-моему, зовут, который писал книгу про все ужасы отряда 731. И он брал интервью у одного из участников, еще выживших на тот момент этого отряда. И он сказал, что не может быть 10 тысяч, потому что только он один в день убивал по 3-4 человека. Если мы умножаем, что это длилось 10 лет. Да. А их там было около 4 тысяч, правильно, в этом отряде?
2: Да, ну то есть, еще раз, мы не знаем, Это очень оценочные результаты, и я уверен, что мы этого не узнаем никогда. Потому что основная масса документов, она уничтожена.
1: Смотрите, основная масса документов уничтожена, но СИР и СИИ и большую часть отряда 731, их укрыли у себя американцы. Вот. И взамен на то, что они поделятся результатами своих опытов. Сохранились ли какие-то документы на эту тему, или они полностью засекречены?
2: Ну, пока что таких документов нет. Да,
1: то есть про эти опыты никто не знает?
2: Про эти опыты никто ничего не знает. Можно только предполагать, что конкретно. Но мы знаем, что они забрали действительно и нацистов, всех вообще, в принципе, разработчиков, ну, включая Вернера фон Брауна, если мы говорим о ракетных технологиях, да, и прочие технологии, они тоже все это по максимуму утащили. И когда CROSI, он самостоятельно сдался, американцам специально, целенаправленно. Потому что он понимал, что если он сдастся Советскому Союзу, ну, в общем, с ним будет, мягко говоря, не сильно хорошо. Но он сдался не просто так, а он сдался прямо с пакетом документов. То есть он все это собрал. Что интересно, 300 заключенных оставшихся уничтожили, когда советская армия подходила, да, уже прям совсем-совсем рядом было. 600 китайских рабочих расстреляли. Персоналу выдали ампулы с цианистым калием и велели самоуничтожиться. Не все это сделали, поэтому вот у нас есть свидетельство, да, то есть именно о том, что там происходило со слов людей. Но документация была либо уничтожена, то есть сожжена, либо ее забрал с собой CROSI к американцам. Когда американцы в Форт-Детрике посмотрели, что он притащил, то местный глава медицинской службы пришел в полный восторг. Он сказал, что это ценнейшая информация, мы такую нигде никогда не получим, потому что мы такие опыты никогда не сможем провести. То, что они сделали, это вещь уникальная, поэтому забирайте этого CROSI к себе, прячьте его от судов, все остальное. Ему дали иммунитет в 1946 году, и все. Мы о нем больше ничего не знаем до момента смерти. Мы знаем, что он умер в Токио, то есть он вернулся в Японию, 9 октября 1959 года. Все. Вот этот промежуток абсолютная пустота. Мы не знаем ничего про него.
1: Ну, смотрите, вы говорите, что американские врачи были в восторге.
2: Да.
1: Но они же тоже проводили опыты. Например, они проводили опыты над чернокожими и душевнобольными людьми. Например, ставили опыты по поводу сифилиса, чтобы понять этапы
2: развития заболевания.
1: Да, этапы развития заболевания.
2: И пытались лечить антибиотиками. Да, такое тоже было. Но в этом ИСИ я уже не участвовал. Это было 60-е годы, а он в 59-м уже умер. Ну да, я так думаю, что это могло быть следствием именно той самой японской программы. Просто там изучалось за счет изнасилований, да, в японцах, а американцы все-таки как-то обходились без этого звена, заражение было другое.
1: Можно ли назвать вообще 20 век временем, когда просто практически в каждой стране разрабатывалось биологическое оружие?
2: Да, абсолютно. Это так и было, действительно. Вы же понимаете, что это... Дешево и сердито, что называется. Потому что задача какая? Что уничтожить как можно больше той же живой силы противника, например. Или вывести из строя какие-то его промышленные центры, промышленные регионы. Пуля, она убивает одного человека. Но если сильно повезет, то прям двоих может, ладно. А, например, тот же хлор, если выпустить его из баллона, да, он накроет определенную площадь, и там погибнет примерно треть отравившихся. В этом смысле он чрезвычайно выгоден, да, то есть его производить даже дешевле гораздо, чем те же снаряды, чем те же пули и все остальное. И при этом не надо прицеливаться, при этом не нужно подвергать опасности своих, потому что можно запулить, да, куда-нибудь при помощи или газомета, как в Первую мировую это делали, либо сбросить с самолета бомбу, либо ракету, либо еще что-то в этом роде. И да, свои остаются в неприкосновенности, а чужие сильно страдают. Ну вот примерно из таких соображений все эти разработки и велись. Да, действительно, надо сказать, что и в Советском Союзе вот те 12 человек из отряда, которые туда попали, офицеры, они, никто не был казнен из них. В обмен на полное признание, то есть на рассказ о том, что там реально происходило, им пообещали жизнь. И выполнили это обещание, действительно, все они выжили. Надо сказать, что даже некоторые потом вернулись в Японию и занимались врачебной практикой, писали работы научные, да, то есть стали такими нормальными, обычными докторами. И что самое интересное, что вот этот отряд 731 до войны, они даже публиковали результаты своих исследований в рецензируемых научных журналах. Но, правда, не сообщали о том, что это были эксперименты на людях. Они указывали, что это были маньчжурские обезьяны. Угу. Вот такой эвфемизм использовали и публиковались. Ну а почему бы нет? Такой материал пропадает. Но мы получаем уникальные данные. Значит, ну, нужно еще и публиковаться. В общем, они были в полной уверенности, что они делают науку во славу Японии.
1: Самое обидное, что им, насколько я знаю, дали 25 лет.
2: Да, максимум 25
1: срок,
2: лет.
1: А они вышли, по-моему, их освободили через 7
2: срочно,
1: лет.
2: Да, срочно, да.
1: А вы читали эти научные статьи?
2: Нет, эти научные статьи я не нашел. Я постарался их поискать, но как-то не нашел. Надо их, видимо, в архивах каких-то искать. Но это был, как вы понимаете, где-то 38-39 год, вот примерно так. С этими работами достаточно сложно.
1: Контролируется ли сейчас каким-то международным договором разработка и применение биологического оружия на данный момент?
2: Да, конечно. Во-первых, после Первой мировой войны был принят Женевский протокол в 1925 году, который, в принципе, запрещал использование оружия массового поражения, ну, то, которое было известно на тот момент. То есть это биологическое, химическое, токсинное, все. То есть, по большому счету, уже были ограничения некоторые по разработке. А затем появился еще один документ в 1975 году, уже конвенция, которая была направлена конкретно на биологическое оружие, то есть только на него. И действительно, среди подписавших эту конвенцию, подавляющее, наверное, большинство развитых стран, в отличие, скажем, от такой же конвенции по химическому оружию, которую ратифицировали всего 65 участников из 165 подписантов, и самый крупный нератифицировавший — это США, Соединенные Штаты. Вот. Но по биологическому оружию — да. Надо сказать, что, вы понимаете как, контролировать их довольно сложно. Вот производство химического оружия контролировать полегче. А здесь, ну, работают с бактериями, ну, работают с вирусами, ну, да, там, четвертого класса опасности. И что? У нас же вот заболевание есть, у нас вот вам, пожалуйста, коронавирус, у нас натуральная оспа может вернуться, у нас все остальное. То есть где вот эта грань между военными наработками и невоенными в биологии, это прям очень сложно. И у нас, и в Соединенных Штатах, и во Франции, например, в Германии, в Японии есть целые институты, которые фактически были заточены на войну, что называется. Ну, ГНЦ-вектор из этого вырос. То есть это ребята с военным прошлым и настоящим, я так подозреваю. Но как они как бы скрыты за завесой секретности. И многие разработки, которые мы сегодня видим, они с военным прошлым, получается, так? Например, вакцина «Спутник». Ее база, то есть ее платформа, вот этот аденовирусный вектор, в принципе, тот же институт Гамалеи, они изучали его как изначально для создания вакцины против Эболы. Что такое Эбола? Это один из видов биологического оружия. То есть тот, который рассматривался вот прям как замечательная лихорадка и Эбола, и Марбург. Две геморрагических лихорадки с невероятно высокой летальностью. Но, правда, контактный путь передачи — это минус для нее. Может быть, поэтому эти разработки в итоге свернули. А так и чума, и дизентерия, и холера, и САП, если, так сказать, в отношении там, какого-то скота, чтобы его выбить, и сибирская язва, и там все остальное, вот это все очень даже долгое время рассматривалось как возможность для создания биологического оружия. Ну, с оружием ладно, как бы с оружием тут обошлось, в принципе, хотя в мире у нас есть некоторые случаи подтвержденные применения. Ну так, если мы сильно-сильно назад отмотаем, то есть они как бы легендарные и есть более-менее задокументированные. Вот легендарные — это когда какой-нибудь вражеский город не сдавался, туда запускали больного, чумой, например. После этого, естественно, там все начинали заболевать, паника, город открывает ворота, все, туда входят победители. А позже, например, стали, ну, вроде как, закидывать за стены с помощью метательных орудий. И если кто смотрел фильм с Рутгером Хауэром «Кровь и плоть», там это в том числе показан, этот момент, да. Но самый известный, наверное, легендарный момент – это с тем, как Крым наказал Европу черной смертью. Значит, что произошло? Что было на самом деле? То есть есть такая генуэзская крепость Кафа, она находится в Феодосии в современной, до сих пор сохранилась, там есть, можно сходить посмотреть ее. Там жили генуэзцы в основном. И в 1346 году туда пришел хан Жанибек из Великой степи. Великая степь, то есть Монголия, часть Китая, это родина чумы. Она там зародилась, она там появилась, и она периодически оттуда выскакивала, так сказать, погулять во все окружающие пространства, и войско Джанибека пришло больное. Генуэзцы посмотрели, ну а что с вами драться? Закрылись, крепость, она мощная, действительно каменная, огромная, давайте мы подождем. А Джанибек посчитал, что так несправедливо, что умирает только его армия, и поэтому якобы при помощи метательных орудий закидал город трупами, и там началась болезнь в том числе, но... Поскольку армия Жанибека заболела раньше, они ушли тоже раньше. То есть они сняли осаду, ну, потому что там почти не осталось. Там ужас, что творился. И ушли. Генуэзцы сказали, о, как замечательно, все прекрасно, давайте мы теперь сбежим отсюда. Они сели на корабли, ну, оставили больных, сели на корабли и смотались в Европу. Эти корабли потом назвали чумными. Почему? Потому что они привезли в Европу как раз черную смерть, эту самую знаменитую, которая в 1346 году и началась. И потом еще долгое время куролесила. Это было начало второй пандемии чумы. Она потом до 18 века почти по Европе болталась и уничтожала огромное количество людей. А если говорить о более-менее задокументированных вещах, то это, наверное, будет 1763 год, генерал Армхерст, который руководил англичанами в англо-франкской войне в Соединенных Штатах, ну, на территории современных Соединенных Штатов. Там дрались между собой англичане и французы и содружественные им племена индейцев. И вот тут, скорее всего, это было намеренно. Правда, есть версия, что это и получилось случайно, но все-таки, наверное, это было намеренно, потому что племени делаваров были переданы два одеяла и один платок, которыми пользовались больные оспой. И поскольку индейцы, они сталкивались

0: И ТИФ, и паратиф, и тулеремию, и, в общем, огромное количество заболеваний они на жителях Китая оккупированного попробовали. Ну, в общем, можно сказать, что у них получилось.
1: Отряду 731 удалось произвести бактерии бубонной чумы, превосходящие обычную бактерию более чем в 60 раз. И CRC придумал как раз фарфор для того, чтобы доставлять эти бактерии до места нужного положения. Потому что до этого они использовали другие материалы, и в других материалах бактерии погибали. Можете поподробнее рассказать про эти фарфоровые бомбы?
0: В 60 раз это, конечно, перебор, потому что я вот не очень понимаю эту цифру, с чем сравнивать. Они вагон угля разгружают за час, а не за 60, получается так. У нас же есть какие-то конкретные показатели, например, летальность. Да, и при чуме, при легочной чуме, она 70-90%. Как ее можно в 60 раз увеличить? Не представляю. Потом у нас есть, например, базовое репродуктивное число, то есть сколько человек может заразить один заболевший. И максимальное у нас это где-то 12-18 для кори. Как в 60 раз что-то еще может быть? Вот эту цифру я никогда не понимал, что это означает. Другое дело, что они смогли наладить массовое производство. Вот это точно. Потому что они использовали очень интересную технологию. Как делали в той же Европе, например, это среда на чашках Петри, да, такие вот стеклянные, маленькие, их много, и выращивается там в термостате при 37 градусах, например. А японцы сделали целую комнату. Вот в этом отряде, в помещении, сделали стеклянную комнату целиком и использовали агар. Это среда, которую получают из водорослей. А уж чего-чего, водорослей там навалом. Поэтому проблем с агаром у них не было. Они просто замазывали этим агаром все стены стеклянные, засевали это все, и потом туда периодически заходили люди в защитных костюмах и просто скребками соскребали вот эти бактериальные колонии. У них получалось производить до 300 килограмм чумной палочки в месяц. 300 килограмм или до тонны холерного вибриона. То есть это просто невероятная производительность, может быть, вот в этом смысле имеется в виду, что ни в Европе, ни в Штатах такого не могли. Потому что это надо было додуматься, придумать и получить доступ к агару, в том числе к этой технологии. Но если говорить о способах доставки, то да, у них были разные варианты, они пробовали. И особо сильно, понятно, что доставалось Китаю, да, несчастному. Там над некоторыми городами в провинции Хунань просто самолеты на бреющем полете пролетали и разбрасывали вот эту рецептуру, что называется, да, то есть блох тех же зараженных чумой. И после этого, естественно, по идее, возникала вспышка, потом перерастала в эпидемию и так далее. То есть все как положено, все замечательно. Но в военных условиях низколетящий самолет – это прекрасная удобная цель. Да? То есть его можно сбить даже из винтовки. То есть это неправильно. Поэтому пытались бомбить, скажем, с большой высоты. Но тогда все это либо сгорало, либо приходило в негодность, либо еще как-то. А Сируиси, напомню, он был фанатом чумы. То есть он прям преклонялся перед этим заболеванием. Ну, там действительно чумная палочка – это просто нечто. О ней надо отдельно рассказывать, у нее масса приспособлений. То есть действительно такая боевая штука и сама по себе. Так вот, он еще в 30-е годы он придумал эту самую фарфоровую бомбу, то есть концепцию фарфоровой бомбы. Она реально сделана из фарфора. То есть это такая хрупкая достаточно вещь. И если ее сбрасывать с самолета, то непосредственно перед землей там достаточно буквально малейшего заряда, то есть совсем маленький заряд был взрывной, который ее раскалывал. Получается так, что она падает на землю, раскрывается уже, раскрытая, оттуда разбегаются блохи эти самые зараженные, они переселяются на местное какое-нибудь, не знаю, может быть, на грызунов на каких-нибудь, на тех же крыс и так далее. И все, дальше пошло классическое распространение чумы. Есть у этой истории небольшое продолжение, потому что ходили упорные слухи о том, что во время Корейской войны американцы применяли точно такие же фарфоровые бомбы. Но подтверждения этому не нашлось. То есть если тот же Чан Кайши, например, он пригласил военных специалистов зарубежных, медиков зарубежных, и они работали в тех городах Китая, которые обрабатывались таким образом японцами, и там были доказательства, что да, вот массовая вспышка, вот там еще что-то, вот это нашли, то нашли. Здесь

0: подтверждения и так далее, то во время Корейской войны таких подтверждений найти не удалось. То есть это было исключительно только со слов пациента, что называется. Вот. Но, как вы понимаете, осадочек остался, что называется. То есть применение таких бомб, оно, в принципе, рассматривается и сегодня. Да? То есть некие контейнеры, не совсем бомбы, а контейнеры, которые раскрываются либо перед падением непосредственно, либо падают и раскрываются уже на месте. Ну, просто потому, что нам нужно доставить живой материал. Они не только создали вот это все, они успели все это испытать, во-первых, и, во-вторых, применить на практике. То есть вот те пострадавшие 11 китайских городов, они страдали от разного рода атак. То есть в том числе с самолета, в том числе в Нанкин, например, забрасывалась диверсионная группа. Ну, нанкинскую резню мы все прекрасно знаем, что это такое. Но еще были диверсионные группы, которые отравляли источники питания, источники воды. И в ходе вот этих экспериментов полевых было установлено, что возбудитель паратифа самый удачный в этом смысле. То есть там население просто очень быстро слегло массово именно с этим заболеванием. А при этом страдали и японские солдаты в том числе. То есть там где-то 1700 пострадавших, например, при вспышке холеры в одном из городов, пострадали еще 1700 солдат. Но поскольку пострадавших с той стороны было 10 тысяч, это считалось приемлемыми потерями.
1: А еще в фильме показан отряд, состоящий просто из совсем молодых мальчиков, новоприбывших. Правильно я понимаю, что японские власти хотели создать некую безжалостную армию, которая взрослена с детства, видит такие ужасы войны, все эти извращения, которые там происходили в лагере?
0: Ну, я так думаю, что не только хотели, но и создали. У них это получилось, надо сказать так. Думаю, что это просто была некая такая аллегория. Не знаю, было ли какое-то специальное подразделение молодое в 731-м отряде, но явно туда приходили какие-то новые люди, там явно были обучающиеся, то есть какие-то молодые и прочее, прочее. Но они, естественно, предназначались для отряда. То есть я не думаю, что это специально какие-то подразделения там обкатывали, да, какая-то психологическая обработка, подготовка или еще что-то в этом роде. Может быть, своеобразная аллегория.
1: В фильме говорится командующими о том, что биологическое оружие – это единственное, благодаря чему Япония может победить в войне. А действительно ли это так? Или командующие просто произносили такие фразы, мотивирующие для того, чтобы ученые и солдаты усерднее работали, и у них была более высокая производительность труда?
0: Ну, производительность у них и так была неплохая, то есть они все были мотивированы сами по себе, поскольку они были японскими военными, соответствующим воспитанием, понятиями и всем остальным. А то, что биологическое оружие реально могло помочь Японии, это правда. То есть это действительно так, потому что вот как Германия чуть-чуть не дошла, да, до ядерной бомбы с ракетами, вот Япония примерно так же не дошла чуть-чуть буквально до такого массового применения и массового производства этого биологического оружия, потому что, еще раз повторюсь, основная проблема – это производство. Производство химического оружия, оно все-таки требует больших ресурсов. Это должна быть массовая такая химическая промышленность, хорошо развитая, да, это должна быть загруженность на заводах, определенные мощности, все остальное, то есть это все сложно делать. Это определенные снаряды, там все прочее, прочее. Это дорого. А конец войны, как вы понимаете, ресурсы истощены. И в этом смысле, конечно, даже химическое оружие, которое, ну, вроде бы спасало от снарядного голода в Первой мировой войне, даже здесь оно как бы уже было немножко не по карману. Но вот они сумели разработать эту технологию быстрого выращивания огромного количества бактерий. То есть тонна холерного вибриона в месяц, это можно было там через годик, предположим, всю планету заставить, так сказать, страдать профузным поносом. И да, поскольку основная цель была все-таки не армия воюющего противника, да, а именно мирное население, то это могло стать, в общем-то, существенной катастрофой на самом деле, потому что этот подрыв пошел бы еще со стороны тыла, начиная, да, и только потом выбился бы мобилизационный резерв, и потом бы уже дошли и до армии в том числе. То есть задумка, в принципе, была, ну, оправданной, скажем так, с точки зрения японских военных.
1: А как вы считаете, можно ли оправдать настолько жестокие опыты, которые не могла проводить ни одна страна, тем, что эти указы давал император, у которого было медицинское образование, и он был зачинщиком всех этих опытов?
0: А почему нет? То есть здесь самое главное, да, что как в нацистской Германии тут же их освободили как бы, да, от совести, здесь то же самое решение, как бы все это взял на себя император. И если он готов это делать, то почему не готов ты, скажем так? То есть никаких моральных терзаний в этом смысле не было. Это во-первых. Во-вторых, что считать жестокостью? То есть было ли это жестоким? Жестоким может быть по отношению к человеку. А вот те, ну, условно говоря, бревна, да, как они их называли, они не считались людьми. Они в принципе людьми не считались. Да? То есть Япония как бы понаду все, да, и все остальное, оно как бы в подчиненном положении. Это источник исключительно для экспериментов. Ну, например, если у вас сломался карандаш, вы карандаш выкинете. Если у вас засветилась пленка, вы ее сожжете. То же самое, если у вас испортился вот этот человек, бревно, абсолютно никакого сожаления. Он как бы недостоин абсолютно такого внимания. И нужно понимать, что да, это было вот именно на уровне идеологии, на уровне мировоззрения. Почему у них не было никаких угрызений совести? Они к этому относились как к науке, то есть как к мышам, по большому счету. Будете ли вы переживать в отношении мышей? Ну, сейчас, наверное, да. А в то время и по поводу мышей не особо переживали. То же самое с военнопленными. У них не прав, они вообще никто и так далее, и так далее. Так что в этом смысле никаких препятствий не было.
1: Ну, правильно я понимаю, что японцы были жестоки не только к другим национальностям, ставя выше себя всех остальных, но еще по отношению к себе.
0: К себе, конечно.
1: Потому что у них были летчики-камикадзе огромное количество.
0: Да.
1: Потом я знаю, что во время войны, если солдата ранили, его никто не лечил, он должен был покончить с собой. Либо, если он был настолько ослаб, ему помогал в этом его соратник. А потом, и даже эта культура самураев с харакири, идут ли корни оттуда, из этих самураев, потому что тот же самый журналист Сёдзи Кондо, когда брал интервью у участников отряда 731, не мучает ли их совесть и не мучила ли их тогда, когда они выполняли
0: не
1: приказы?
0: Мучила, да.
1: Они говорили, нет, просто мы служили императору и выполняли долг.
0: Да, абсолютно так.
1: Идут ли эти корни к самураю и служению своему господину?
0: Да. Естественно, то есть они очень быстро прыгнули из феодализма в капитализм, ну вот так вот на стыке, что называется, и феодальные устои, они очень долгое время сохранялись, и преданность как бы своему сюзерену, это как бы, ну, без вариантов, то есть он хозяин, он глава, он думает, вы делаете, все, то есть это все достаточно просто, с одной стороны. С другой стороны, смотрите, вот эти вот культы, они существовали и в других народах, ну, те же скандинавы древние. Умереть — это было почетно, то есть это цель жизни была — умереть. Не просто так, естественно, а в бою. Да, уничтожив максимальное количество противников, тогда ты попадаешь в Вальхаллу, и там постоянный пир, там и с Одином, и со всеми остальными героями, и так далее, и так далее. Если ты умираешь в постели, то тебе никаких валькирий не полагается, да, и всего остального. Поэтому они до седых волос, да, старались ходить в походы в эти, да, кого-нибудь громить, кого-нибудь убивать и так далее. И желательно, чтобы их тоже в этом походе убили. Это было невероятной честью, да, невероятным успехом в жизни. То же самое и здесь. Если мы посмотрим вот эти вот самурайские кодексы и все остальное, то главное получается честь. То есть честь самурая, то, что он выполнил то, что ему было, так сказать, приказано, независимо от того, то есть никакие отговорки в принципе не принимаются. То есть там заболел, не дозвонился и так далее, все не считается. Ты должен выполнить. Вот если ты выполнил, ты молодец. Это почетно, это правильно и так и должно быть. А вот если ты не выполнил, это уже как бы совершенно другая история. Тут должен смыть позор, естественно, своей собственной кровью. Поэтому в этом смысле, опять же, никаких противоречий не было. И поэтому, повторюсь, их абсолютно не грызли никакие угрызения совести. Они до сих пор, многие считают, что все нормально было. И только некоторые сотрудники и сотрудницы даже. Вот тут недавно, в 2011 году, заговорила в Токио одна медсестра, которая 60 лет молчала. Ей было тогда 22 года, она была молодой достаточно, и вот через 60 лет она заговорила. И в Японии, в Токио конкретно, там сейчас ведутся какие-то раскопки, расследования. Похоже, что она указала на какое-то место захоронения еще одно. Видимо, там какая-то еще была база. Но, в общем, это все пока под завесой тайны. Китайцы все пытаются узнать, мол, что там, что она рассказала, объясните нам-то хоть. А те ничего не знаем, это как бы наше японское дело, не лезьте сюда. Вот. Если, может быть, там потом как-нибудь все это расскажем, потому что даже применение биологического оружия Япония признала только в 2002 году. Ну, о чем можно еще говорить?
1: А я хотела вас еще спросить про одну сцену, где Сирой Си пьет дистиллированную мочу своего подчиненного. Для чего нужна была эта сцена? Какой был мне смысл?
0: А вот это как раз понятно. Это я уже еще раз сказал, что там велись научно-прикладные разработки в пользу армии. Соответственно, мы, ну и у нас в том числе, и в Соединенных Штатах, и в других странах, и здесь, искали, как бороться с дегидратацией. В тех регионах, например, пустыня. Ну вот нет источников воды, а ты туда попал. И что делать? Или океан. Вот ты попал в этот океан, ты сбитый летчик, да, ты болтаешься в спасательном жилете, то есть ты не утонешь. Но тебе нужно как-то выживать.
1: Космос.
0: Или космос, но космос это попозже появился. У нас, естественно. В космосе та же самая установка стоит. Она, во-первых, собирает ту влагу, которая выделяется с потом. А во-вторых, там стоит специальный рециркулятор, да, дистиллятор, который использует мочу и превращает ее в воду, в питьевую. Причем эффективность, ну вот на Земле примерно 85%, а в космосе получилось 75%, то есть 3/4 воды возвращается именно в таком нормальном виде. А мне это сразу напомнило, если честно, гербертовскую дюну и стилсьюты этих фрименов, да, что у них тоже вся влага организма собирается, и они потом пьют эту воду именно очищенную и так далее. И это была вполне нормальная разработка. Единственное, что в чем была проблема, дистилляторы были большие. То есть они были слишком громоздки. Их нельзя было, скажем, поместить в самолет, да, именно как в аптечку там, или в комплект того, кто потерпел крушение и так далее, и так далее. Но разработки велись, это означало, что со временем что-нибудь компактное обязательно появится. И у нас действительно появляются постепенно и опреснители компактные, и, может быть, даже и средства для перегона мочи в более-менее приемлемую форму тоже будут. Понятно, что они сегодня по совершении. Тогда все-таки фильтровалось не настолько хорошо, да, не настолько сильно очищалось, но была вполне пригодна для питания. То есть, если есть выбор, ты пьешь вот эту переработанную мочу, а на второй чаше весов ты умираешь от жажды, то выбор вполне себе очевиден. А они показали в своих экспериментах, в том числе в исследованиях, что эта моча пригодна для питья. Все. Все нормально.
1: Ну а по составу она сильно отличалась от обычной воды?
0: Ну вы же понимаете, что моча это 95% воды. Все остальное это соли, которые нужно убрать. Это пигменты различные. Ну в первую очередь, конечно, урабелин, которые окрашивают мочу, и плюс всякие азотистые вещества, которые придают такой характерный достаточно запах. Вот если это все убрать, то моча вполне себе может быть нормальной, пригодной для питания. Да, то есть это будет точно такая же вода. Ну, может быть, там будет чуть больше каких-то примесей, но не сильно влияющих на органолептику, и уж тем более на здоровье. Да, то есть пить такое можно вполне. Гораздо хуже, если человек не будет получать должного количества жидкости.
1: Я еще хотела поподробнее у вас узнать про эту сцену, когда девушки поливали холодной водой руки. Вы немножко рассказали про это, я хочу поподробнее услышать. Я знаю то, что на эту роль, в принципе, никто не соглашался, и поэтому там снималась племянница по-моему, режиссера.
0: Да.
1: Вот. Я хотела узнать, если действительно долгое время поливать ледяной водой руки, оставить на морозе, потом опустить их теплую горячую воду, действительно ли вся кожа и все мягкие ткани сойдут до кости?
0: В принципе, да, может быть такое. То есть это реально. А вопрос, почему, так сказать, почему она сразу не умерла там, от болевого шока или еще чего-нибудь в этом роде? Вы понимаете, как? Отмораживание – это такой очень интересный процесс. Там начинают погибать в том числе и чувствительные рецепторы. И получается, что ну, вот почему мы, например, что-то себе отмораживаем. Потому что мы не чувствуем эту область тела. Мы ее не начинаем растирать или еще что-то. Мы потом только выясняем, что ой, что-то у нас вот чувствительность на щеках вообще никакой, нулевая. Мы проводим рукой и не чувствуем. Или ноги, например, пальцы. Да, мы просто наступить не можем нормально, потому что пальцы уже как бы не чувствуют ничего, они отморожены. Так вот, чем дальше, тем эта чувствительность исчезает гораздо глубже, да, то есть поражаются более глубокие ткани, и никакой болевой импульсации в головной мозг не идет, поэтому болевого шока нет никакого, ровным счетом. То, что ее поместили чуть ли не в кипящую воду, это было все равно, потому что это уже были отмершие ткани, там произошел некроз. Ну и все, а потом как бы по месту сочленения, скажем так, да, то есть там же взяли именно как бы там, где переход между мертвой тканью и живой, и потом изобразили Терминатора второго. Вот. И я думаю, что потом, конечно, такая девушка должна была умереть без вариантов, да, потому что это и сепсис, скорее всего, начнется потом, да, потому что ну, не может она просто так ходить вот с голыми костями, без мышц, без сухожилий, без связок, да, без суставов, там, без всего чего-то такого. Но это изучалось именно воздействие экстремальных температур. То есть как, до какой степени омертвения могут дойти ткани.
1: А можете мне объяснить, зачем нужно было части тела перешивать и переставлять местами? Какой они вывод из этого хотели сделать?
0: А вот здесь интересно, потому что некоторые современные методики операции, они так и выглядят. Мы можем, ну, например, есть такое понятие русское отравление. Это когда человек по ошибке выпивает уксусную эссенцию. Ну, или вместо уксуса, или вместо какой-то другой жидкости. Почему русская? Потому что на постсоветском пространстве вот эта эссенция, она была достаточно долгое время доступна, 70% кислота уксусная. И происходил некроз, причем такой мощный некроз пищевода. Он потом стенозировался, и все. А что сделаешь, да? Вот как дальше жить человеку? Этот участок некротизированный удаляется, на его место ставится кишка. Человек продолжает жить. Откуда это узнали? В том числе и оттуда.
1: Кишку потому что, на это место?
0: Да, тонкая кишка. А почему нет? Те же самые мышцы, те же самые слизистые. Ничего такого. Это обычная трубка. Эксперименты по сшиванию пищевода, например, с кишкой, они тоже делали. А что это такое? Это экстирпация желудка. Еще одна операция, которая проводится при онкологических заболеваниях, при перфоративных язвах, при многих-многих других патологиях, когда повреждается желудок, и мы уже с ним ничего сделать не можем. Мы либо его частично удаляем, ушиваем, либо прям целиком, то есть экстирпация, то, что называется. И что мы делаем? Мы сшиваем вот эти два участка между собой. Опять же, откуда известно? Оттуда. И так далее. Мы можем до бесконечности перечислять различные техники, которыми пользовались там и которыми пользуются сегодня.
1: А что вы можете сказать в целом о фильме?
0: В целом о фильме...
1: Некорректно, конечно, задавать вопрос, хороший он или нет.
0: Да, я понимаю. Вы знаете, он очень своеобразный. То есть я не скажу, что он хороший или плохой. Он очень своеобразный. Поэтому, если вы не готовы к просмотру вот всего, о чем мы сегодня рассказали, то вот, пожалуйста, не надо делать над собой усилия и его смотреть, потому что потом ночью будут мучить кошмары. Это прям гарантирую, без вариантов. Но если вы готовы к этому, если вы нормально отнеслись, вот, например, к «Иди и смотри», то есть если вы поняли, да, о чем этот фильм, о том, что это действительно, что такое война на самом деле, как она выглядит вот там изнутри, и если вы хотите посмотреть примерно такое же, но на новом уровне, скажем так, ужасов этой войны, то, пожалуйста, да, конечно, этот фильм можно посмотреть. С художественной точки зрения я не скажу, что он прям какой-то шедевр, да, то есть он снят скорее как псевдодокументальный, вот, наверное, так. И вы знаете,
1: полностью согласна.
0: И это поражает даже боль, то есть эффект больше. То есть, по сути, ты как бы находишься в гуще событий. И именно из-за этого, да, вот он оказывает такое очень мощное влияние, ну, сравнимое, наверное, с чем бы я сравнил, вот как в детстве, 8 лет в Берлине нас свозили. Вернее, когда мы были в ГДР, нас свозили на экскурсию в Заксенхаузен. То есть это один из известных концлагерей, который остался. Там был сделан мемориальный комплекс. И вот когда мы входили в помещение, там, где стояли печи и все остальное, да, там, где сжигали вот трупы и прочее, там вот до сих пор такой очень специфический запах стоит. Плюс гнетущая атмосфера. Плюс вот как ты все это представишь, да, там масса фотографий, там и экскурсовод все это рассказывает. Вот как ты все это представишь, это без слез оттуда выйти невозможно. Вот примерно такой же эффект у этого фильма, то есть слезы вот прям ждите, они прям будут.
1: Но он даже с точки зрения картинки и композиции кадров, да, больше похож на фильм 40-х, 45-х,
0: да.
1: Но в цвете.
0: А я думаю, что это стилизация. То есть там и частота кадров чуть-чуть сдвинута, да, что они двигаются чуть быстрее и все остальное. Да, действительно, я думаю, что это просто стилизация под 40-е. То есть вы как бы туда попадаете. Вот вы когда это смотрите, вы реально прям туда попадаете и ощущаете себя одним из вот этих молодых курсантов, которые там находятся, да. То есть вы только что подружились с мальчиком, с этим снимом китайским, и вот тут же его уже сразу вскрывают. Вы там еще там что-то сделали, вам приказывают там сделать вот эту ужасную вещь и так далее. То есть это, по-моему, очень правильный взгляд на войну.
1: Спасибо вам большое, Алексей, за интереснейший разговор. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Добрый вечер, уважаемые любители астрономии. Очень приятно видеть знакомые лица, те, кто приходил на мою первую лекцию весной. И я не меньше рад и новым лицам. Это очень приятно здесь вас увидеть. И поговорить дальше на тему, связанную с историей астрономических заблуждений. Мы в прошлый раз так вот договорились, что это будет действительно цикл. И, в общем, есть на будущее уже заделы. А сегодня мне бы хотелось поговорить вот о заблуждении, связанное с одним небесным телом, который в этом году переживает 85 лет со дня открытия. И в какой-то степени он даже был и немного даже и закрыт. Вот это очень хороший повод поговорить о Плутоне, тем более, что летом мимо него пролетела космическая станция, которая 10 лет до него летела. Тоже некоторый такой всплеск интереса к Плутону. Вот. Ну и есть здесь много интересных сюжетов, прежде всего связанных со словом «планета». Вот на этом я хотел бы сделать сегодня акцент, поговорить о том, как это понятие на протяжении тысячелетий менялось, как менялось понимание того, что такое планета. Так что мы сегодня затронем вот такую большую серьезную тему, а попутно мы с вами, на мой взгляд, масса интересных вещей успеем сделать. Мы с вами вместе вот здесь, в этом зале, откроем Плутон. Еще раз, как это было, прямо почувствуем с вами. Мы узнаем с вами, а может быть, кто-то это знает, что когда был открыт Нептун, он был не восьмой планетой открыт, он был открыт 13-й планетой в то время. И масса других любопытных фактов, как воруют планеты, тоже я вам расскажу. И даже небольшой фрагмент из пьесы я вам прочитаю про планеты. Ну что ж, полный вперед. Давайте начнем с визитной карточки. Что же такое Плутон на сегодняшний день? Вот мы об этом и будем говорить, да, совершенно верно. Но не все сразу, да, все постепенно. Подойдем к этому через какое-то время. Должна быть интрига. Это как знать в конце, кто убил, да? Вначале, кто в конце убил в кино. Так что давайте немножко интриги, чуть-чуть. Так вот, посмотрите, пожалуйста, вот на этот космический аппарат New Horizons, «Новые горизонты». Он был запущен 10 лет назад примерно, летел к Плутону. Тогда еще он не знал, что Плутон не планета, потому что он был запущен тогда еще, когда Плутон был полноправной 9-й планетой Солнечной системы. Вот этот аппарат, благодаря ему мы вот можем теперь вот этот прекрасный снимок видеть. Вот как выглядит планета Плутон. Шарообразная, такое вполне планетоподобное тело. Диаметр Плутона при этом самый маленький среди всех планет. Но масса очень небольшая. Хоть он и меньше, чем в 3 раза меньше Земли, но по массе в 500 раз уступает. Это говорит о том, что планета состоит из достаточно легких веществ, и плотность его небольшая. С самого начала, когда Плутон был открыт, было видно, что его орбита очень сильно отличается от орбит всех других планет. Она очень вытянутая. Видите, вот какая разница между минимальным и максимальным расстоянием от Солнца. Настолько вот большая разница, что при минимальном расстоянии он даже внутрь орбиты Нептуна заходит. Вот. Но поскольку орбиты не пересекаются, это не мешает им сосуществовать. Вот. Очень большое наклонение орбиты, 17 градусов, в то время как все остальные планеты, они лежат почти в одной плоскости. Ну, Меркурий так немножко на 7 градусов, а так остальные практически в одной плоскости. Поскольку это самая далекая планета, она очень долго движется по орбите, вот продолжительность года большая. Период вращения вокруг своей оси составляет вот 6 с лишним земных суток. Это время оборота вокруг своей оси. Несмотря на малость размеров, Плутон имеет 5 спутников. Причем спутник Харон очень крупный по сравнению с размерами самой планеты. Они вот движутся вдвоем в связке. Харон совершает обращение вокруг Плутона за то же время, за которое Плутон совершает вращение вокруг своей оси, точно так же вертится. Вот такая синхронная получается конструкция. Это будущее Земли и Луны, когда они тоже там через миллиарды-миллиарды лет тоже в такое положение станут. Так что вот что собой представляет это небесное тело. Немножко развивая название лекции, так немножко усиливая, может быть, его, раз мы говорим о рождении и смерти, то, оказывается, есть совершенно четкие даты этих двух событий. Плутон был открыт в обсерватории Флагстафф в Соединенных Штатах Америки 18 февраля 1930 года. Вот здесь мы видим, здесь мы с вами видим административное здание этой обсерватории вот того самого времени, когда он был открыт. И закончил он свою жизнь неожиданно в результате катастрофы, потому что 24 августа 2006 года на 26-й Генеральной Ассамблее Международного Астрономического Союза подавляющее большинство астрономов, вот как раз желтыми карточками они голосуют «за», было принято новое определение понятия планеты. И в это определение Плутон не попадает. Теперь он является, наряду еще с несколькими объектами, как было совершенно правильно сказано, только что является карликовой планетой. Причем хочу обратить ваше внимание, что это определение было принято очень серьезной, единственной практически организацией, которая объединяет всех астрономов во всем мире. Это Международный астрономический союз, который был создан всеми астрономами мира в 1919 году, именно для того, чтобы унифицировать, в частности, многие понятия, какие-то постоянные астрономические цифры, чтобы во всем мире астрономы оперировали какими-то одними вещами для удобства понимания друг друга. И это одна из его задач – вот заниматься какой-то унификацией. В частности, одно из первых, что он сделал в 1919 году, он навел порядок на звездном небе, определил, какое количество созвездий находится на небе, какие границы между ними. И с тех пор все астрономы во всех странах, если выпускаются звездные карты, то они абсолютно одинаковые с точки зрения границ и количества созвездий. Это очень удобно. Поэтому вот решение, принятое Международным астрономическим союзом, к нему надо относиться соответствующим образом, что, в общем, это какое-то серьезное событие. Почему это произошло? Что случилось? Вот, собственно говоря, я и хочу ответить на этот вопрос в течение всего сегодняшнего нашего вечера. И поскольку все-таки это история из астрономии, то давайте начнем почти с самого начала. Откуда пошли планеты? С давних времен люди наблюдают блуждающие светила. И планетас, по-гречески это есть блуждающие, собственно, означает. Они были выделены на небе очень многими народами, на фоне неподвижных светил, которые не двигаются друг относительно друга, а эти вот блуждают. Таковых было семь. Это Луна, Меркурий, Венера, Солнце, Марс, Юпитер и Сатурн. Солнце было планетой в то время, а Земля нет. Земля имела особый статус. Причем обратите внимание, что, скажем, например, в древнем Вавилоне астрономы, которые, можно сказать, начали систематические наблюдения гораздо раньше греков и достигли высочайших успехов в математическом моделировании движения, их совершенно не интересовало устройство космоса. Они воспринимали небо как экран, по которому движутся точки. Им было важно, вот где там они между собой как. Греки стали первыми, которые придали космосу объем. Вот, собственно говоря, понятие Солнечной системы, с некоторыми, конечно, условностями, можно вот туда отнести. Они уже дали системе объем. Вот, пожалуйста, мы видим в центре Землю и вокруг нее сферы. Сферы, на которых расположены планеты. Вот эта система, она была канонизирована Аристотелем в таком вот приближении. Он разделил весь мир строго на две части. И здесь вот он четко видно, вот по этой границе проходит. Все, что находится в подлунном мире, это наша Земля. Здесь у нас все меняется, все переменно, все тленно. А вот надлунный мир, вот эти сферы, которые завершают сферы неподвижных звезд, здесь царит совершенство. Ничто не меняется. Здесь все идеально, совершаются круговые движения небесными телами, и никаких изменений, в принципе, здесь быть не может. Вот это вот представление об устройстве мира господствовало на протяжении более чем 1500 лет после Аристотеля. Оно глубоко внедрилось в ума людей, в представление о том, как устроен мир. Она стала основой мировоззрения христианской церкви. И когда в 1573 году Николай Коперник написал свою знаменитую книгу об обращении небесных сфер, где он поменял местами Солнце и Землю, поместив в центр Солнца, а Землю расположил на третьем месте после Меркурия и Венеры и запустил Луну вокруг Земли, так как она и вращалась, собственно, это единственное небесное тело осталось, которое вращается вокруг Земли, то поначалу, в общем, это все воспринято особенно не было, потому что книжка Коперника – это очень сложный математический, это специальная литература, как мы сегодня бы сказали, да? Ее мало кто читал. И эти идеи, они в течение XVI века так вот мало-помалу среди только специалистов распространялись, тем более, что она была написана по латыни, на научном языке. И только с изобретением телескопа, начиная с 1609 года, когда Галилео Галилей вот с помощью своего телескопа стал наблюдать небо, выяснилось такое количество подробностей, которые в копилку добавляли гелиоцентрической системе, когда уже нельзя было вот мимо всего этого уже обходить. Вы знаете, что замечательными открытиями Галилея, одними из первых, были спутники Юпитера. Вот здесь вот эта картинка, она взята из книжки, изданной после 1610 года. Поэтому здесь вот уже не просто коперниканская система, но такая, я бы сказал, коперниканско-галилеевая, да, потому что вот уже у Юпитера здесь вот есть, вы видите, 4 спутника. Это было совершенно революционное открытие, поскольку выяснилось, что есть еще один центр вращения во Вселенной. Мы еще даже не будем говорить, вокруг Земли все вращается или вокруг Солнца, еще вопрос спорный в то время, да. Но вот важно то, что еще есть один центр вращения. Это революционным образом меняло все представления. Луна, она, оказалось, имеет рельеф. Там есть горы, там есть какие-то трещины, там какие-то впадины есть. Все это напоминает земной рельеф. Какой же это идеальный мир? Очень похоже на Землю. Ничего такого особенно удивительного. Венера, оказывается, она фазы меняет. Причем меняет так, как может менять, только если она вокруг Солнца вращается. Она, а не вокруг Земли. Кроме того, были открыты пятна на самом Солнце, которые перемещаются по поверхности Солнца. Значит, Солнце само по себе вращается. Были открыты потом еще кольца у Сатурна. То есть вот все вот эти открытия, они свидетельствовали о том, что действительно модель Коперника – это не только модель, удобная для расчетов, но это еще и реальное мироустройство, что Вселенная, Солнечная система наша устроена именно так, как об этом написал Коперник. Но надо сказать, что вот Галилей в первые свои наблюдения он столкнулся с колоссальными сложностями, потому что вот это вот аристотельское мировоззрение, оно, как я уже сказал, очень глубоко проникало в умы людей, не просто людей, но и ученых. Они мыслили совершенно по-другому. И вот, чтобы представить этот дух эпохи, я хочу вам прочитать небольшой фрагмент из пьесы Барри Стейвиса. Был такой в 20 веке американский драматург. Он написал пьесу «Светильник, зажженный в полночь». Это художественное произведение, но оно, во-первых, основано на реальных событиях, как сейчас пишут в титрах, да. И, кроме того, вот как бы очень хорошо здесь передано. Небольшой фрагментик. В нем принимают участие 4 человека. Для простоты восприятия я оппонентов Галилея называю не по именам, потому что они нам ничего не дадут, а я по специальностям. Значит, у нас есть Галилей, есть математик, астроном и философ. Вот 4 человека. Математик. Итак, Галилей, вы настаиваете, что вокруг планеты Юпитер обращаются 4 луны? Галилей. Да. Математик. То есть вы хотите увеличить число планет с 7 до 11? Галилей. Я не собираюсь увеличивать или уменьшать это число. Из ночи в ночь я направлял свой телескоп на Юпитер и обнаружил, что подобно тому, как у Земли есть одна Луна, обращающаяся вокруг нее, у Юпитера их 4. Этой ночью я предоставлю вам возможность посмотреть в телескоп и самостоятельно в этом убедиться. Астроном. Аристотель учит, что существует только 7 планет. Галилей. Аристотель умер 2000 лет назад. Он много знал, но не все, и мог ошибаться. Философ. Аристотель ошибался? Математик. Вы отвергаете мудрость Аристотеля? Галилей. Говорить, что 2000 лет назад один человек знал все, означает отрицать будущее. Как вы можете устанавливать границы человеческого познания? Кто отважится допустить, что все, что может быть поздно в этом мире, уже известно? Астроном. На небе только 7 планет. Так сказал Аристотель. Я вам покажу цитату. Галилей. А что вы скажете, когда посмотрите в телескоп и увидите 11 планет своими собственными глазами? Математик. Я не поверю своим глазам. Их существование противоречит основам здравого смысла. Астроном. А мне нет нужды смотреть. 7. И еще раз 7. Ни больше, ни меньше. Так сказал Аристотель. Математик. В основе мироздания лежит число 7. Стоит только увеличить число планет, и вся система рухнет. 7. Это, несомненно, священное число. Вот такой замечательный, на мой взгляд, фрагмент, потому что он вот в таком действительно концентрированном виде показывает, насколько по-разному мыслили люди. Да? Хотя они все ученые, они все профессора, все преподают. Но вот все это было настолько ново, все это было настолько необычно. Представляете, 1500 лет больше мы говорили люди об одном и том же. И тут вдруг вот столько новых вещей. Это было совершенно удивительно. И только мало-помалу вот эти новые мысли, новые открытия, они стали завоевывать ума. И одним из первых, кто горячо поддержал Галилея, был его современник, не менее великий астроном. Собственно, они вдвоем вот заложили основы гелиоцентризма, Галилей с помощью наблюдений, а Кеплер, вот эта картиночка, я ее хотел поставить на пьесу, видите, забыл про нее. Вот это как декорация была. Вот. А Кеплер, он заложил математические основы гелиоцентризма, поскольку Коперник еще не понимал, что планеты не по кругам движется, несмотря на то, что он был невероятно свободомыслящий человек, но при этом все-таки вот это старое еще давлело Птолемеева астрономия, и он все равно считал, что планеты по кругам движутся, и поэтому ему пришлось сделать такую достаточно громоздкую конструкцию в Солнечной системе. У него были дифференты и эпициклы, вот эти дополнительные круги, по которым планеты движутся. А вот Кеплер все это отменил. Он придал Солнечной системе орбитам планет их современный простейший вид. Планеты движутся по эллипсам, они движутся с разной скоростью по эллипсам, и эти скорости зависят от расстояния. Вот три закона, которые он вывел, на которых зиждется движение планет. И вот через пару месяцев после того, как Галилей опубликовал свою замечательную книжку «Звездный вестник», она вышла весной 610 года, где он описал свои первые открытия, он откликнулся встречной. Ну, это в виде письма было, но такая книжечка вышла, которая называлась «Разговор со звездным вестником, недавно неспосланным смертным Галилео Галилеем, падуанским математиком». Он там, как я уже сказал, очень поддержал вот эти все наблюдения новые, он это все тоже понял, воспринял. И вот для нашей темы что важно подчеркнуть, что спутники Юпитера, которые были открыты, они воспринимались как планеты. Вот видите, он что пишет. Это идет просто... Ой, что-то такое. Это идет, так сказать, там в контексте, но я хочу обратить ваше внимание на вот эти слова. Но тогда все четыре планеты вместе с Юпитером, общим центром, вокруг которого они обращаются. То есть спутники Юпитера, это мы сегодня их так называем, да, в то время они пополнили круг планет. Это были планеты Солнечной системы. И у них не было такого еще статуса отдельного. Они воспринимались как планеты. И позже, когда в середине и во второй половине 17 века стали открывать другие спутники, они тоже считались планетами. Вот после Галилея многие астрономы стали конструировать телескопы и открывать что-то новое. В большой степени преуспел Христиан Гюйгенс, который пытался вместе с современниками как-то избавиться от цветного изображения в линзах, которое возникает вследствие несовершенства оптики. И было открыто, что если сделать длинный фокус у линзы, то как бы это изображение становится лучше. И вот здесь мы с вами видим один из его телескопов, так называемый воздушный, когда в силу очень большой длины трубу делать просто было невозможно. И вот видите, высоко на столбе подвешивали объектив, окуляр стоял на штативе, ну и путем там каких-то специальных перемещений добивались наведения на светило. Вот с помощью одного из таких телескопов Христиан Гюйгенс открыл спутник уже не только у Юпитера, но и у Сатурна. А потом были открыты еще четыре спутника у Сатурна, и их стало всего пять. И эти пять спутников, наряду с четырьмя спутниками Юпитера и планетами, они все вошли в состав планет. Все это считалось планетами. И вот если мы с вами возьмем очень популярную книгу в то время, написанную Шарлем Боне, швейцарским философом, естествоиспытателем, «Созерцание природы», которое давало такое общее описание окружающего мира. Она вышла первым изданием, она вышла в 1764 году, потом вышел ее немецкий перевод в 1766 году, и вышел голландский перевод, английский перевод. Кстати, вот немецкий перевод нам еще понадобится, вот от 66-го года, чуть позже. Вот посмотрите, что он здесь писал. Что он здесь писал в этой книжке. Во-первых, он и его современники, Гюйгенс в том числе, уже стали немножко делить вот спутники планет и планеты. Вот планеты стали называть, видите, они основные как бы планеты, да? А вот секондер – это такие второстепенные, уже вторичные. То есть спутники стали вторичными планетами, а первичными планетами стали те самые основные планеты, которые издавна наблюдались. Но, тем не менее, они все были планетами. И вот здесь вот он пишет. Видите, он тогда еще было недоразумение, вроде бы как у Венеры открыли спутник. Ну, мы сейчас знаем, что этого нет. Тоже, Венера и Земля по одному спутнику, видите, когда-то, несомненно, вот откроют у Марса тоже спутник. Вообще, это отдельная интересная история. Прямо вот все уже знали, что там у него есть. У Юпитера 4, у Сатурна 5 и кольцо. Вот. И мы вот понимаем, мы знаем, 17 планет, пожалуйста. Ну вот если выкинуть один спутник у Венеры, которого нет, да, вот 16 планет, вот они все, Солнечная система была наполнена 16 планетами. И вот, собственно говоря, конец 17 века и начало 18 века, он подразумевал, что такое планета. Планета – это вот некий объект, который движется вокруг Солнца, он подчиняется законам Кеплера. Есть объекты, которые вместе со своими центральными планетами двигаются тоже вокруг Солнца, но их движение вокруг этих планет тоже подчиняется законам Кеплера. Но они такие какие-то второстепенные, может быть, планеты. Вот. Так что вот в этот момент так понимались планеты, и их было 16. На протяжении первой половины следующего столетия произошло еще одно важное событие. Мы знаем, что Исаак Ньютон подвел математические основы под законы Кеплера. Они получили подтверждение теоретическое. И научились астрономы вычислять орбиты небесных тел. И вот Эдмонд Галей, друг Ньютона, он, вычисляя орбиты планет, увидел, что кометы 1456 года, 1531 года, 1607 года и 1682 года между собой отделены определенными одинаковыми промежутками, примерно 76 лет. И он выяснил, что орбита этих объектов одинаковая. То есть это было совершенно удивительное открытие, не менее поразительное, чем Галилеево открытие, что планеты двигаются по эллипсам, так же, как и планеты. И они возвращаются. Правда, ведут они себя совершенно по-другому. Ну и внешний вид у них совершенно другой. И орбиты у них очень вытянутые. И вот для нас с вами очень важно, что в середине XVIII века возникло понимание того, что есть объекты, которые тоже двигаются по законам Кеплера в Солнечной системе, но это не планеты. Таким образом, вот Солнечная система, она обрела еще один вид небесных тел. Кроме планет, еще стали кометы тоже полноправными членами Солнечной системы. То есть она увеличила состав разных тел. И таким образом и спутникам уже теперь легче стало становиться самостоятельными небесными телами. К тому же произошло еще одно очень важное событие, как о нем пишет сам Уильям Гершель. Во вторник, 13 марта, это был 1781 год, между 10 и 11 часами вечера, когда я изучал слабые звезды в соседстве с H, а по сегодняшней номенклатуре это близнецов, я заметил одну, которая больше, чем остальные, которая выглядела больше, чем остальные. Удивленный ее необычным размером, я сравнил ее с H-близнецов и небольшой звездой в квадрате между созвездиями Возничего и Близнецов, и обнаружил, что она значительно больше любой из них. Я заподозрил, что это комета. А на самом деле это была еще одна планета. И это вот было совершенно революционное открытие, потому что на тот момент ни у кого, особенно вообще вот не было разговоров о том, что могут быть какие-то еще планеты за пределами Сатурна. Еще вот это вот аристотелевое мировоззрение, что там уже сфера неподвижных звезд и нету никакого места для еще чего-то, каких-то объектов, оно все-таки еще в головах людей сидело. И вот сейчас чуть позже мы с вами еще убедимся в том, что еще как бы, был один прецедент такой очень значимый в связи с этим. Здесь мы видим вот на фотографии телескоп Гершеля, ныне здравствующий, находящийся в музее, с помощью которого он сделал это открытие. Не было сначала никаких представлений о том, что это такое, и несколько он сделал доклад в Королевском обществе о комете открытой, и только спустя некоторое время, несколько месяцев, когда накопились наблюдения, нашли старые наблюдения, еще за 100, за больше, чем лет, сделанные другими астрономами. Оказывается, они видели тоже уже Уран, но воспринимали его как просто звездочку. Удалось посчитать орбиту, и оказалось, что это планета, которая движется по круговой орбите вокруг Солнца за орбитой Сатурна, причем на расстоянии практически вдвое дальше, чем Сатурн. И таким образом размеры Солнечной системы возросли вдвое сразу. Она выросла мгновенно. И после того, как был открыт Уран, совершенно по-другому стали воспринимать вот это одно очень интересное правило, которое имеет очень любопытную историю. Вот в книжке Бонне, о которой я вам говорил, она была по-французски написана, издана, но, будучи популярной очень книгой, переведена на многие европейские языки, в частности, на немецкий. Вот она через два года, в 1766 году, вышла на немецком языке. Ее написал, ее перевел Тициус. И он вывел одно очень интересное правило. Я его упрощаю. В упрощенном виде оно выглядит так. Расстояние планеты от Солнца зависит от его номера по очень простому там, математическому соотношению. Как бы нам достаточно поставить номер планеты, и мы получаем расстояние до него. По этому правилу, причем здесь я записал расстояние в единицах, расстояние от Земли до Солнца, принятое за единицу, так называемая астрономическая единица. Вот расстояние от Земли – это единичка. Так вот, по этому правилу Меркурий 0,4 на самом деле,

еще объекты, которые подчиняются правилу Тициуса Боде или закону, как его называют по-разному. Вот. А Боде, это был в то время несравненно более известный астроном, который это правило популяризовал. А Цицур что сделал? Он, как человек очень скромный, он в качестве подстрочного примечания описал это правило, даже не написав, что это примечание переводчика. И только потом это выяснилось, что вот он это правило придумал. Так вот, когда был открыт Уран, и выяснилось, что он точно лег в это правило, все стали внимательно смотреть на него. Так, так, так. А что же вот здесь-то вообще? Может быть, здесь все-таки действительно есть планета? При том, что первым еще на это место указал в свое время Кеплер. И для его гармонии мира не хватало вот здесь между Марсом и Юпитером какой-то красоты. И вот астрономы задумались о том, что надо здесь поискать. И даже был создан такой небесный патруль, небесная полиция. В основном в нем принимали участие немецкие астрономы, которые поставили себе задачей вообще поискать, что там такое вообще в этом месте находится. И они объединили свои силы, но им не хватало главного. У них не было еще хорошей карты звездного неба, потому что как можно открыть вот небесное тело? Гершель открыл совершенно случайно. Он наблюдал звезды двойные, и там просто случайно оказался Уран. А поскольку он работал с большими увеличениями, он, как мы видели, он увидел, что этот объект имеет угловые размеры определенные. А если менять увеличение, то планета, она будет увеличиваться в поле зрения. А если мы будем на звездочку смотреть с разным увеличением, 100, 200, 300, 500, она все равно будет точкой. Как бы вот как легко отличить вообще планету от звезды. И поэтому он увидел, что объект увеличивает размеры, он понял, что что-то такое незвездное. Но ему просто повезло, он случайно увидел этот объект. А как вот искать, зная, что она там где-то, может быть, есть, но а где искать? И поэтому астрономы решили объединить свои усилия, разбили эклиптику на 24 части, каждому астроному был выделен кусок, и вот они только собирались подготовить хорошие карты, чтобы приступить к этим наблюдениям. Но им не суждено было сделать это открытие, потому что это открытие сделал человек, не вступивший еще в эту полицию, в этот патруль. Это был Джузеппе Пиацци, итальянский астроном, который допустил такую же ошибку, как и Гершель. Вот посмотрите, что он пишет. 1 января, это был 1801 год, я открыл комету, он даже не сомневается в этом, да, в Тельце. 11 числа она изменила свое первоначально попятное движение на прямое. Я продолжал свои наблюдения и видел ее весь февраль. Она очень мала, как звезда восьмой величины, без каких-либо признаков туманных очертаний. То есть вот он пишет, что точка, нету никаких признаков кометы, и все равно он говорит, что это комета. Потому что, ну, настолько это все было необычно в то время. И он пишет письмо в Европу своим друзьям-астрономам, чтобы они могли тоже понаблюдать. Ну, там сначала это небесное тело зашло за Солнце, не было видно, в общем, его потеряли, потом нашли, в общем, искали, нашли, посчитали. Оказалось, что это объект, который в точности укладывается вот в это место. И вот чудо, вот она прогностическая ценность закона, правила Тициуса Боде. Тогда его авторитет был невероятно высок. Вот в это время, в начале XIX века, все уже уверились в том, что это физический закон, да, что планеты располагаются вот в этом порядке не случайно, а подчиняются этому закону. Причина непонятная, но этот закон работает. Так что вот это место перестало быть пустым. Сюда попало новое небесное тело, которое назвали Церерой. Правда, какая-то она маленькая очень, вообще непонятно, сколько в ней километров. Видимо, совсем небольшая, меньше Меркурия, ну, планета. Но радость была не столь долгой, потому что в следующем году открыли еще одну на этом же месте между Марсом и Юпитером. А потом еще одну. И вот получилась вот такая история. Значит, Паллада была открыта, Юнона была открыта во втором году,

0: Церера Паллада была открыта во втором году, Юнона была в четвертом, потом Веста, и потом был такой достаточно большой промежуток. И тем не менее, несмотря на то, что вот были определенные сомнения, например, у Гершеля, у Уильяма, который сразу предложил для них название астероиды, что это какие-то звездоподобные объекты, но он был в меньшинстве. Подавляющее большинство астрономов считало, что, в общем, это планеты. И, кстати, его сын Джон Гершель, он считал их планетами. Меркурий – первая, Венера – вторая, Земля, Марс, потом четвертая – Церера, Паллада, Юнона, Веста, потом Юпитер, Сатурн, Уран. Вот 11 планет. Потом, когда в 45-м году открыли Астрею, ее тоже стали 12-й. И когда был открыт Нептун, он стал 13-й планетой. Он не был 8-м, как мы знаем. Он был 13-й планетой. И так и писали. Да, открыто. 13-я планета. Правда, потом, вот 47-й год, он стал здесь переломным. Когда открыли сразу три малые планеты, а потом они посыпались уже как из рога изобилия. В общем, уже возникло четкое совершенно понимание, что это все-таки не планеты. И Солнечная система обрела еще один класс небесных тел. Это астероиды или малые планеты, как их называли. Таким образом, мы имеем планеты, которые подчиняются законам Кеплера и правила Тициса-Боде, мы имеем кометы, которые не планеты, но тоже всему этому подчиняются. И вот у нас есть астероиды, маленькие такие небесные тела, которые по одной орбите летают в большом количестве. Так что вот как выглядела в этот момент Солнечная система. И вот как раз, поскольку я уже сказал, что Нептун стал 13-й планетой, вот здесь нужно еще несколько внимание уделить ему. Здесь я хотел бы выделить трех человек, которые непосредственное участие в этом удивительном событии принимали. Это Джон Куч Адамс, английский математик, это Урбен Жан-Жозеф Леверье, французский астроном, и немецкий наблюдатель Иоганн Готфрид Галли, который, собственно говоря, его и увидел, и открыл его непосредственно по указанию места, куда надо смотреть, Леверье. Вот Нептун, он стал, можно сказать, апофеозом астрономии как науки. Потому что после того, как был открыт Уран, и после того, как выяснилось, что он наблюдался еще до... А, кстати, вот давайте это запомним, нам сейчас вот чуть-чуть впереди еще понадобится эта информация, что практически любая планета, небесное тело, вот в Солнечной системе, когда оно было открыто, потом выяснялось, что его уже видели. Вот Нептун вообще видел даже Галилей в 12-м году. Он наблюдал спутники Юпитера, следил за ними, как бы у него были какие-то желания на этом деле заработать, потому что тогда проблема долготы не была еще решена, и он думал, что вот сейчас он составит таблицы движения спутников, которые можно будет использовать для определения долготы и продаст их там испанцам. Он уже вел там определенные переговоры. К сожалению, ничего не получилось. Но он как раз, когда Нептун был в соединении с Юпитером, он его видел. Но он не обратил внимания, что это перемещается объект, он посчитал, что это звезда. Так что вот в какой-то степени вот Галилей тоже причастен и к Нептуну. Так вот, когда вот эти все наблюдения собрали Урана и стали вычислять его орбиту и следить за тем, как его положение на небе отличается от теоретической, что-то не получалось. Вот в годы, первые годы XIX века, что-то он вот не вписывался. Ну и тогда, поскольку уже работало тяготение, закон всемирного тяготения, большинство посчитало, что, наверное, искажение, возмущение, как говорят астрономы, в орбите Урана, они обязаны какой-то еще одной планете. Вот как здесь быстро произошло изменение? Когда вот открывали планету, казалось, что не может быть вообще планеты, ничего. Как только открыли и пояс астероидов открыли, уже нельзя было остановить. А вот там дальше, что еще? Давайте еще будем искать, давайте еще будем открывать. И вот стали думать, да, вот стали вычислять. И Вот Адамс и Ле Верье – это одна большая история, отдельная, я сейчас не хочу ее касаться за недостатком времени. Они это сделали независимо друг от друга, но по ряду причин здесь все-таки первую скрипку играл Ле Верье, и они совершенно, как вообще говоря, сказал Франсуа Араго, на кончике пера. Это открытие было сделано на кончике пера, потому что Ле Верье посчитал, как вот эти изменения в движении Урана можно было бы объяснить наличием другой планеты. И он решил обратную задачу. Как по этим возмущениям можно определить, где эта планета находится в какой-то конкретный момент? Он просто посчитал, закрыв глаза, несмотря на небо, где эта планета должна находиться. И сказал, вот она должна быть здесь. Он написал письмо Галле. 23 февраля он его получил. Еще повезло тем, что как раз у Галле были новые отличные карты. Он посадил своего помощника за телескоп, держал карту, потом они менялись местами, один смотрел, говорил звезды, тот проверял. И вот они нашли в этот же вечер, они нашли Нептун. На следующий день он сменил положение, было подтверждено, что это Нептун. Да, и это открытие было совершено. На кончике пера. Правда, там немножко все потом подпортила ситуация, связанная с использованием правила вот этого, которое очень резко подорвало свой авторитет после этого. Правило Тисоса Баде здесь не сработало. Оказалось, что Нептун находится гораздо дальше. И изначально взятая масса, она тоже оказалась не такой. Но вот как мы еще в прошлый раз с вами вот говорили на прошлой лекции, кто был как раз вот здесь те самые две ошибки, которые сложились и друг друга компенсировали. То есть расстояние было больше, но и масса оказалась не такой. И поэтому здесь как бы они сложились, и поэтому Нептун оказался всего на расстоянии меньше градуса от той точки, которую предсказал Ле Верье. Это вообще фантастический совершенно результат. Таким образом, вот была открыта 13-я планета в Солнечной системе, и идея была в том, что останавливаться нельзя. Давайте пойдем дальше. И вот Ле Верье, он был настолько вдохновлен этим вообще триумфом, что он затеял большую программу вычисления движения всех планет. Он посчитал орбиты всех планет и выяснил, что Меркурий отклоняется от своей орбиты, которой бы он вообще должен следовать по его расчетам. И тогда, следуя вот всей этой логике, он решил, что есть планета внутри еще, между Меркурием и Солнцем. И такая вот, я бы сказал, такая виртуальная планета, она была открыта. Были люди, которые видели, не один человек, многие. И Ле Верье сам подтвердил, да, что она есть. И более того, я вам скажу даже такую ужасную вещь. В 1876 году он получил золотую медаль Лондонского королевского общества за решение проблем движения Меркурия с помощью вот этой планеты интермеркурианской. Потому что тогда, вот несколько десятков лет, подавляющее большинство считало, что да, вот есть еще одна планета. Вот она открыта внутри орбиты Меркурия, ее назвали «Вулкан». И наряду с одной золотой медалью, которую он в 68 году получил за Нептун, он получил еще другую такую же золотую медаль за то, чего не было. Кстати, это был уже второй апропо случай в Англии в XIX веке, потому что в 1824 году ирландскому астроному Джону Бринкли ему вручили золотую медаль Лондонского королевского общества за открытие расстояния до звезд, за измерение параллакса, которого он, как потом выяснилось, не сделал. Это только через еще там 14-15 лет сделали другие ученые Бессель, Струве и Гендерсон. Но и тем не менее, вот вулкан, как некий объект, он существовал довольно долго. И лишь только вот уже в начале 20-го прошлого века уже как-то окончательно стало ясно, что ну вот его все-таки никто не видит как следует, да, кто-то там видел, но непонятно как. И вот мы вот в книжке, такая была замечательная, очень популярная книжка из Игнатьева «Наука о небе и земле», она была прекрасно оформлена в таком красивом переплете с замечательными совершенно иллюстрациями. Вот он что тут пишет, видите? Что вот существует ли еще новое тело, возмущающее движение Меркурия? И действительно, тот же Леверье, который открыл это уклонение движения Меркурия, предполагал, что между Солнцем и Меркурием существует еще планета, возмущающая это движение. Он вычислил ее приближенную орбиту. Предполагаемую планету окрестили даже именем вулкана и занялись ее поисками. Находились даже наблюдатели, которые уверяли, что ее видели. Характерно, что заявление одного из них, доктора Лескарбо, проверил даже сам Леверье и подтвердил его своим авторитетом. Он прям приезжал туда к нему, это был его знакомый, любитель астрономии, но очень квалифицированный наблюдатель. Он, да, сказал, да, наблюдал, и потом другие ученые наблюдали. Но заявление Лескарбо, как и других наблюдателей, не подтвердилось. И загадка, задаваемая Меркурием, остается все еще загадкой. Ну, потом она была разрешена с помощью теории относительности Эйнштейна. Но, тем не менее, вот эта планета, она несколько десятилетий существовала, была реально принята, но потом оказалось, что все-таки ее нет. Так что вот Солнечная система еще обладала какое-то время вот такой виртуальной планетой. Девятой виртуальной планетой. Но вот сейчас мы уже подходим к настоящей девятой планете, которая тогда считалась настоящей, к Плутону. И здесь мы должны поговорить, несколько слов я должен сказать о Персивале Лавелле, который, благодаря которому, собственно говоря, Плутон и был открыт. Потому что он выходил из бостонской очень богатой семьи, был выходцем, который, кстати, дал Америке целую плеяду замечательных людей, блестящих людей, специалистов в разных областях. Он основал свою собственную обсерваторию в 1894 году на свои деньги. Вот так она выглядит сегодня. Это современный снимок, она до сих пор существует, и одна из ведущих обсерваторий, и это частная обсерватория. Так вот, он сначала очень увлекался Марсом, известно, насколько он был вот сторонник каналов Марса, он их видел. Потом, в начале уже 20 века, примерно с 1905 года, он очень заинтересовался транснептуновой планетой, потому что еще многие наблюдали в движении Урана и Нептуна какие-то возмущения, которые друг друга не объясняли. И как бы еще была вот эта идея, что, наверное, все-таки еще там есть одна планета за Нептуном, которая все нам и объяснит. И он даже назвал ее планета X. Он много лет выполнял совершенно колоссальные по объему вычисления, решая вот эту же обратную задачу, такую же, как и Леверье, выполнял по объему, это были совершенно грандиозные вычисления. В 2015 году он по ним уже начал свои наблюдения, но, к сожалению, через год, в 2016 году, он умер. Потом была многолетняя наследственная тяжба с его вдовой, она пыталась в обсерватории какие-то деньги там отсудить, чего-то она отсудила. Но, в общем, только в конце 20-х годов, а именно в 29-м году, обсерватория, наконец, продолжила занятие своим непосредственным делом, и в обсерватории был установлен вот этот замечательный телескоп с зеркалом диаметром 33 сантиметра, который был предназначен специально для фотографирования звездного неба и для поиска вот этой самой планеты X. Руководство обсерватории, оно продолжало те традиции, те программы, которые задал основатель обсерватории и считали важным вот продолжать эти исследования. И здесь мы с вами подходим к нашему главному герою, к человеку, который открыл Плутон. Это Клайд Томба. Он родился в 1906 году в бедной фермерской семье. У него был дядя, любитель астрономии, который показал ему в телескоп Луну, когда мальчику было 12 лет. И все. Он загорелся. В нем вот проснулся, просто пламя возгорело. Он стал одержим. Он из каких-то там стекол мастерил телескопы. Значит, он наблюдал. Он не отрывался вообще, любую секунду использовал, хотя он очень много работал и учился в школе, помогал родителям, но вот все свободное время он был там. Вообще он, по-моему, Вселенную рассматривал как свою собственность. Это была его вотчина. Вот. В школе его называли «Комета Клайд». Вот так у него такая кличка была. Вот. А когда он в 25-м году закончил школу, и там все друг другу писали какие-то приятные слова, ему написали: «Он откроет новый мир». Он реализовал этот лозунг всего за 4 года. Да. Вот. И вот он мечтает стать астрономом. Причем у родителей нет денег на образование, даже нет денег отправить его просто вот куда-то, поехать. И он зарисовывает Марс. Он даже увидел как каналы. Вот. Он делает зарисовки Юпитера и посылает это все в декабре 28 года посылает вот в обсерваторию Лавелловскую. Там директор обсерватории Слайфер, он видит эти рисунки и оценил их. Он тут же отвечает и приглашает его работать, потому что вот уже этот телескоп должен был устанавливаться. Нужен был человек, который будет вот систематически вот эту колоссальную рутинную работу, может быть, еще хуже, чем на ферме, выполнять изо дня в день, из часа в час, из недели в неделю, из месяца в месяц. И Слайфер уговаривает родителей, они отпускают его, собирают там какие-то деньги у всех в складчину, отправляют его в обсерваторию. Он приезжает и начинает работать. А работа очень тяжелая. Вот Галле, он искал объект, который почти можно увидеть невооруженным глазом. Ну, то есть понятно, что надо взять вот какие-то яркие звезды и посмотреть, что вот да, чтобы там вот какая-то яркая звездочка. Здесь речь шла об объекте, который в тысячи-тысячи раз слабее звезд, видимых невооруженным глазом. Понятно было, что будет звездочка какой-то 15-й звездной величины, примерно, там, 16-й. И как это все сделать? Вот так с помощью звездной карты сравнивать, это уже просто невозможно. Это никакой жизни просто не хватит, ни одному поколению. Но к тому времени уже были другие средства. Во-первых, возникла фотография. И уже никто глазом не наблюдал, а фотографировали на стеклянные пластинки. Кроме того, вот появился такой замечательный прибор, который получил название «Блинк-компаратор». «Блинк» — это «мерцать», такое «блинкен» — немецкое слово. Как он работал? Вот здесь в две рамки, здесь и здесь, вставлялись вот эти стеклянные пластинки с изображениями звезд. Дальше вот микроскоп с призмами, и там были заслоночки специальные. То есть в поле зрения микроскопа, перемещая специальный рычажок, попадала то одна фотография, то другая. То есть они как бы мигали, да, то одна, то другая, то одна, то другая. Если правильно их вот положить вот в эти рамки ровненько, то они прям накладываются. Они прям точно накладываются. И все звезды, недаром их древние называли неподвижные звезды, они оказываются на обоих снимках на том же самом месте. А если это какой-то объект планетоподобный, блуждающий, да, который перемещается по небу, то он начнет прыгать. Он начнет прыгать, как вот если мы палец с вами поставим и будем на него смотреть то правым, то левым глазом, палец начинает прыгать, да, на фоне. Вот, собственно говоря, на чем построен этот прибор. Этот прибор был просто спасением для астрономов. Он был использован для различных самых целей. В 1905 году, когда на ферме Карл Цейс его сделали, в 1904 году была открыта малая планета, которую так и назвали – стереоскопия, в честь вот этого прибора. Потому что есть разновидность, там немножко с двумя окулярами, здесь один. Там немножко другое изображение. И вот мы видим, как Клайд Томба работал. Он фотографировал экспозицию. То есть вот когда мы открываем объектив, и вот эта пленочка, вот эта пластинка, она начинает наполняться светом. Примерно идет час. Значит, за этот час становятся на пластинке доступны наблюдения звезды 17-й величины. по полю эта пластинка примерно 10 на 10 градусов. Размером она примерно 30 на 30 сантиметров. На ней в среднем 160 тысяч объектов. До 400 тысяч. И вот так нужно было сделать снимок сегодня, потом через пару дней, значит, это все отэкспонировать, потом пойти проявить, потом высушить ее, потом взять пластинку, которая была 3 дня назад, поставить их и вот начинать. Минута за минутой, час за часом. Вот постепенно от угла, там можно, например, с левого верхнего угла начинать вот это все просматривать. Это колоссальная совершенно работа. Вот сейчас я вам покажу настоящую такую пластинку. Мы сейчас вот погасим свет, потому что ее надо на просвет смотреть, а вот мне помогут здесь. Вот как выглядит такая пластинка. Самая настоящая пластинка. С одной стороны она такая вот блестящая, с другой стороны у нее эмульсия. Вот посмотрите, пожалуйста, вы видите, да, какое количество бесконечных звезд. Вам видно, да? Вы видите, сейчас я покажу всем. Вот эта пластинка, посмотрите, на ней тысячи, десятки и сотни тысяч объектов. Вот. Это просто яркая звезда здесь получилась, так она попала. Вот. А все остальные очень маленькие. Вот такой вот такой инструмент. Вот такая вот пластиночка. Потом можно будет после лекции подойти поближе и на нее посмотреть. Спасибо. Можно свет зажечь. Вот. Так вот, давайте вот мы сейчас, я вам обещал в самом начале, что мы сейчас откроем с вами Плутон. Давайте мы его с вами откроем сейчас. Вот. Причем, обратите внимание, эти пластинки, они негативы, да, там звезды черные, а небо белое. Потому что это, в общем, не имеет значения для измерений. Вот. Здесь вот для такого более романтичного восприятия небо черное и, соответственно, звезды белые. Это кусочек вот такой пластинки, не вся. Маленький кусочек. Маленький кусочек. Вот это изображение было получено 23 января 1930 года. А вот это 29 января 1930 года. Вот как работает Blink-микроскоп. Смотрите. Вот мы видим то одну фотографию, то другую. То одну фотографию, то другую. То одну фотографию, то другую. И вот смотрим, смотрим на пластинки, там какой-то мусор возникает, какие-то черточки, ошибки эмульсии. В общем, чего только там нет. И вдруг мы обращаем внимание вот на эту звездочку. Смотрите на нее, смотрите. Оп, нет ее. Вот она появилась. Вот она. Вот 23 января она есть, а 29 ее нет. 23 января есть, 29 ее нет. Так, смотрим, смотрим, смотрим дальше. Куда она уехала? И действительно ли она уехала? А вот я уже вижу. Вот, посмотрите вот сюда, вот на этот объект. 29 января он здесь. А 23-го здесь. Вот она проехала вот это расстояние. Ура! Вот он, Плутон. 29 января он здесь. 23 января он здесь. 29 января он здесь. Вот как был открыт Плутон. Вот эти два исторических снимка. 18 февраля. Клайд Томба сделал это. Он еще потом взял контрольный снимок, там еще один, проверил, да, действительно, вот Плутон, он открыт. Причем он, удивительно, что он был открыт не так и далеко, примерно в 6 градусах от того места, где Персиваль Лавелл обещал, он будет находиться. И, конечно, это открытие было вот с невероятной помпой преподнесено. Лавелловская обсерватория 13 марта выпустила специальный циркуляр, где было написано, что вот открыт транснептуновый объект, который мы давно искали, и все в основе этих наблюдений лежит программа с 1905 года, заложенная основателем обсерватории Лавеллом, благодаря его работам. Ну, в общем, все было обставлено очень пышно, потому что еще вот эта дата. Да, смотрите, он открыл-то в феврале, а 13 марта, потому что 13 марта, как мы с вами помним, был открыт Уран в 1781 году. Кроме того, 13 марта – это день рождения Персиваля Лавелла. И Плутон, хотя его назвали вот по общей традиции, обозначается он PL, Вот его такое астрономическое обозначение. То есть Персиваль Лавелл. То есть вот отдали дань, конечно, уважение человеку, который заложил основы этой обсерватории, который потратил огромное количество денег, мечтал это сделать, открыть, и, в общем-то, открыл. Таким образом, Солнечная система на десятилетия, на последующие десятилетия приобрела вот такой вот привычный для учебников 50-х, 60-х, 70-х, 80-х годов. В центре огромное Солнце, дальше вот планеты, похожие друг на друга, как мы их называем, планеты земной группы. Далее вот этот пояс астероидов разделяет планеты земной группы и планеты-гиганты. Есть одна планета с большим кольцом. Ну и вот там какой-то Плутончик такой вот, как-то он, может быть, выпадает, но тем не менее это планета. Вот же мы же его открыли. И он здесь есть. Причем, надо сказать, что вот действительно Клайд Томбо, он какой-то вот одержимостью совершенно обладал, невероятным трудолюбием. Вот, казалось бы, человек можно почивать на лаврах уже. Открыватель планеты. Нет, он не остановился. Следующие 10 лет, больше даже, он потратил на то, чтобы поискать еще планету там. Он 7 тысяч часов провел у Блинк-микроскопа. Он просмотрел 90 миллионов звездообразных объектов, сравнивая их на одной пластинке с другой. Вот как мы сейчас это с вами только что делали. И, в общем, он пришел к выводу, да, причем за это время он открыл сотни астероидов, там десятки тысяч галактик, кометы, но ни одной планеты он не открыл. И вот эта его колоссальная работа, вот этот его авторитет труженика, он просто уже у астрономической общественности отбил охоту этим заниматься. То есть было понятно, что уже силы астрономии на тот момент, инструментальные возможности, они уже ничего нам не дадут. Возможно, что-то там есть, но мы не знаем. Это нам будет практически недоступно. И вот к этому моменту, как бы если мы возьмем вторую половину 20 века, когда уже астрономия разобралась с тем, что такое звезда, вот сформировалось такое представление, что же такое планета. Итак, она должна иметь не столь большую массу, чтобы ее в недрах протекали термоядерные реакции. Это звезда, да? Вот. Вместе с тем, она не должна быть такой маленькой, чтобы иметь какую-то неправильную форму, как астероиды, чтобы это было шарообразное тело. То есть у нее должна быть все-таки определенная масса, чтобы в результате сил гравитации, которыми сама планета обладает на ранней стадии формирования, она эту шарообразную форму сформировала. Ну и она должна двигаться по орбите вокруг Солнца. Вот такое негласное определение, оно, в общем, подходило, и понятно, что вот эти планеты, 9, они все спокойно совершенно вписывались вот в это определение, что такое планеты, были спутники планет, были астероиды, были кометы. Вот такое население Солнечной системы. Дальнейшие изменения, которые стали происходить, они уже завязаны на новые технологии. Как бы 90-е годы стали появляться совершенно новые телескопы, новые технологии изготовления зеркал, новые химические соединения, новый, так сказать, материал, компьютеризация всего этого дела, которое, конечно, все это упростило, сделало гораздо точнее. Затем появились новые приемники излучения, которые заменили полностью совершенно вот все, что мы сейчас вот пользуемся фотоаппаратами, да, вот эти так называемые ПЗС-матрицы, вот, они вот в астрономии колоссальную роль сыграли, и большой прогресс связан с ними. Ну и кроме того, такие два понятия, как вот активная и адаптивная оптика. Это два таких нововведения, которые позволяют, с одной стороны, контролировать форму зеркала в то время, когда оно занимает какие-то разные положения в пространстве, температурные искажения, и мгновенно немножко менять эту форму. Вот. И второе, вот с помощью лазерного луча, который пускается в том же направлении, куда смотрит телескоп, удается и оценить состояние атмосферы, и мгновенно тоже это учесть. И вот вы знаете, что есть такой метод лазерное исправление зрения, когда делают насечки в глазах, и человек может не носить очки. Так вот, лазер используется для улучшения зрения телескопов. То же самое. Как бы вот он дает увеличение разрешающих способностей. Вот перед нами одно из чудес вообще света астрономических. Это одна из самых высокогорных обсерваторий на горе Мауна-Кеа на Гавайях. Здесь вот два телескопа и зеркало их, вот оно диаметром примерно 10 метров. Ну вот здесь видно, какое оно большое. Специальный такой снимок сделан. И вот с обратной стороны вот зеркало, здесь оно повернуто, вот этот сегмент, шестигранник, он, видите, что еще стали делать-то? Зеркало не единое, оно из 36 шестигранных фрагментов сделано. И вот с обратной стороны там есть специальные такие домкраты, которые мгновенно отрабатывают вот эту форму. То есть вот эти вот все технологии новые, они позволили заглянуть уже туда, вот за это транснептуновое пространство, трансплутоновое пространство. И начиная с 92 года стали открываться новые объекты. Один, другой, третий, пятый. И вот начало 2000-х годов к этой программе подключился замечательный, ныне здравствующий, в этом году ему летом 50 лет исполнилось, мы его все поздравляем, Майкл Браун, который вот был не менее одержим, чем Клайд Томба, и он решил, что он обязательно откроет 10-ю планету. Вот он прям поставил такую себе задачу. И если вот в 92-м году первое открытие транснептуновых планет, трансплутоновых планет было сделано еще с помощью блинк-микроскопа, то к этому моменту все, он уже встал в музей. Все это теперь уже делал компьютер. Здесь важно было только правильную программу написать. Вот если вы почитаете, есть на русском языке его книжка «Как я убил Плутон» называется. Вот он, убийца Плутона, кстати, пожалуйста, посмотрите на него. Так вот, там было очень сложно. Когда он эту программу сделал, чтобы вот эти два снимка сравнивал компьютер, а не блинк-микроскоп, там у него вообще посыпались там сотни планет в день, не стало открывать. Ну вот потом он это отрабатывал, эту программу, и, наконец, она стала работать. И вот пошли результаты. За несколько лет, к середине нулевых годов, были открыты им Эрида, Маке-Маке, Хаумея, вот эти вот объекты. То есть стало видно, что помимо вот этих сотен объектов мелких, которые там наполняют пространство за Нептуном и Плутоном, есть и объекты, соизмеримые с Плутоном. Ирида вообще на тот момент, когда ее открыли, считала, что она вообще побольше него даже. То, что она больше по массе, это мы и так знаем. Там примерно на 20% это более массивный объект. Но казалось тогда, что он еще и, что этот объект он еще и побольше в линейных размерах. Вот как бы возникло новое представление, возникло новое понимание. И вот здесь вот как раз я вам обещал рассказать о том, как крадут планеты. Так вот, я вам скажу, что проблема приоритетов в астрономии вообще, она, конечно, на все ее на всем протяжении была. Вы знаете, наверное, как спорил Галилей со своими коллегами, кто там открыл первый спутники. В общем, там он обвинял в плагиате. Как ссорился Ньютон с Гуком за вот, там, и оптические дела, и закон тяготения. В общем, вот недавно, буквально там пару десятилетий назад, Клавдия Птолемея обвинили во всех смертных грехах, что он вообще все списал у Гепарха и приписал все себе. Даже книжка такая есть «Преступление» Клавдия Птолемея, которую написал как канадский геофизик Ньютон. Но не тот, конечно. Да? Вот. Так что вот здесь мы тоже сейчас, я хочу рассказать, это очень показательная история, как бы вот это компьютерное всепроникновение интернета, оно здесь к чему приводит. Вот значит, камнем преткновения является вот это Хаумея. Что вообще, какой стиль исповедовал Майк Браун? Они открывали эти планеты. И вместо того, чтобы сразу об этом заявить, они еще ждали. Потому что вот, например, мы открываем спутник вдруг еще. Кстати говоря, вот этот Кека-телескоп, он, я не случайно его показал, потому что он как раз, по сути дела, тоже является соавтором Майкла Брауна в убийстве Плутона, потому что вот этот спутник, он был открыт как раз с помощью телескопа Кека, а этот спутник позволил вычислить массу Ириды, и зная, что и размеры у него большие, и масса, выяснилось, что, в общем, это объект, который практически такой же или даже крупнее по массе, чем Плутон. Так вот, им хотелось, его коллегам и ему хотелось какой-то побольше материал собрать, чтобы вот так вот громогласно заявить об открытии и закрыть эту тему, чтобы никому не дать, в общем, что-то такое еще там вокруг этого объекта понаблюдать. Чем это кончилось? Вот он открыл вот это Хаумея, несколько месяцев наблюдал, потом летом 2005 года он тезисы опубликовал, конференции, когда он хотел в сентябре выступить, и вдруг буквально через 2 дня после того, как он эти тезисы опубликовал, испанский астроном Хосе Луис Ортис объявил о том, что открыта планета Хаумеа. Она открыта. Причем он сослался на снимки, которые были получены на обсерватории Сьерра-Невада в 2003 году, и действительно они там видны. Но я хочу вам напомнить то, что я говорил, да? Практически любое открытие, Уран, Нептун, Плутон. Потом, когда смотрели на какие-то материалы ранее, все это было видно. Как бы, поэтому вот сам факт того, что Ортис заявил о том, что есть этот Хаумея есть на снимке 2003 года, это еще ни о чем не говорит. Почему? Потому что Майкл Браун, он был ошарашен совершенно, он готовил объявление об этом открытии, но как честный парень, он тут же поздравил Ортиса, написал ему свое поздравление, рассказал, что он тоже знает об этом объекте, он давно его наблюдает, но все равно говорит, раз вы первый, значит, вы первый. Потом выяснилось, что за 2 дня до этого открытия в технических файлах, журналах наблюдений Калтеха, где вот хранилась вся эта информация о наблюдениях, значит, там пошарили, они проверили IP, адрес. Оказалось, что это адрес как раз вот этого астрономического института, где работает Ортис. Майкл написал ему письмо, а вообще что это такое, ребята? Тишина. Никто ничего не ответил. И, в общем, если мы почитаем Брауна, то он обвиняет просто Ортиса в мошенничестве. Тот сказал, да, окей, я смотрел, но, во-первых, говорит Ортис, в Гугле это все можно найти, это же не какие-то куда-то я там взломал, что-то посмотрел. Я вот открыл и решил проверить, что вы там тоже в этом направлении сделали, там, чтобы как-то так это все посмотреть. Браун ему задал вопрос прямой. Скажите, пожалуйста, вы обнаружили объект на снимках 2003 года до того, как вы посмотрели мои записи, или после? Очень четкий вопрос. Ответа четкого не было. Вот. Но формально 2003 год, и если мы с вами, например, откроем сайт Minor Planet, официальный сайт Международного астрономического союза, где там они все перечислены, там очень интересно, переоткрывать или нет. Там есть место, вот эта вот обсерватория Сьерра-Невада, да? Вот где открыли, есть, а переоткрывать или нет. Но, тем не менее, все-таки Международный астрономический союз негласно, но встал на сторону Брауна, потому что название... Это прерогатива открывателя, да? Название присвоить. Название было принято то, которое предложил Майкл Браун. Спутники Хаумео, их 2, они считаются открытой командой Брауна. Ну, а вот этот, так сказать, спор, вот вся эта история, она вот так вот, в общем-то, и осталась, как говорится, неприятный осадок. И вот что же получилось? Получилось, что Солнечная система приобрела новый облик. Потому что уже пояс астероидов мы не видим. Вот картинка такая более современная, да. Ну, во-первых, мы здесь видим с вами кольца у всех планет уже, да, нарисованные. Но вот давлеет пояс Койпера. Он огромен. Он по массе там примерно в 20-200 раз больше, чем пояс астероидов. Он и по линейным тоже размерам там достаточно много занимает места. То есть понятно, теперь вот как бы рамка сдвинулась, и мы теперь понимаем реально, что Плутон, конечно, он такой же, как и Церера, в общем-то. С Церерой разбирались долго. С Церерой это как раз разобрались быстро, потому что через год, через 2, через 3 там уже были открыты объекты, это все близко. А Плутон в этом счастливом неведении несколько десятилетий пробовал, потому что это было все это очень далеко. Пока только технологии наши дошли до такого уровня, когда стало видно вот это все гигантское множество вот этих объектов. И вот возник вопрос. Возник вопрос. А что же такое планета? На самом деле Плутон. Он планета или нет? Собственно, вот он стал камнем преткновения, потому что вот так вот как бы из общих соображений мы понимаем, что Плутон — это просто крупнейший объект пояса Койпера. В общем, он по сегодняшним пониманиям до планеты не дотягивает. Но что мы должны взять вот в качестве критерия планеты? Если мы хотим точное определение дать, это всегда очень проблема дефиниции в науке. Это очень сложная вещь. Вот давайте прикинем. Вот, допустим, планета должна иметь атмосферу. Мы зададим как некий критерий. У Меркурия нет атмосферы. Что же, он тогда не планета? Хорошо, это не подходит. Планета должна иметь, обращаясь вокруг нее, спутники. Да, у Плутона 5 целых спутников, но опять у Меркурия, у Венеры нет спутников. Значит, опять это не годится. Планета должна получать извне больше энергии, чем излучать самостоятельно. Да, вроде бы это хорошо. Вот мы говорили, что как бы размер планеты должен быть такой, чтобы там ядерных реакций нет. Но для того, чтобы тепло изнутри было, не обязательно нужны ядерные реакции. Вот Юпитер, например, и Сатурн, и Нептун, они больше излучают, чем получают энергии. Что же, они не планеты? Тоже не годится. Планета должна иметь твердую поверхность. И так и считалось до середины века. Но теперь-то мы знаем, что ни у Юпитера, ни у Сатурна, ни у Урана, ни у Плутона нет твердой поверхности. Значит, вообще тогда половина планет выпадает. Планета должна иметь магнитное поле. Опять тоже не проходит, потому что нет у всех планет магнитного поля. Должна иметь определенный минимальный размер, чтобы быть шарообразной. Но вы знаете, это тоже очень условно. Сколько взять-то? Есть вот, например, Миранда, спутник Урана, она 472 километра, она абсолютно круглая. Вот абсолютно круглая, да? Как бы вот, и при этом что, она должна быть планетой? Тоже непонятно. Сколько мы должны взять? 1000 километров, 2000. Так что вот вопрос очень непростой. И поэтому Международный астрономический союз, он был в довольно сложном положении, и поэтому его вот решение, может быть, оно какой-то немножко скороспелый характер имело, но мы видели эти желтые карточки, большинство проголосовало, хотя и, как всегда, недовольных тоже много осталось. Но сегодня планета – это вот. Что такое? Она движется по орбите вокруг Солнца. Окей, это мы все время об этом говорили. Дальше. Она обладает достаточной массой, чтобы стать круглой. Ну, мы тоже это говорили, да, то есть как бы это входило. И вот что еще придумали астрономы. Она доминирует на своей орбите. То есть вот ее масса такова, что она как бы расчищает ее. Тут нету вокруг, как, скажем, в поясе астероидов, где там вокруг Церера и вокруг любого другого, как вокруг Нептуна, как вокруг Плутона, там много небесных тел тоже рядом, по соседним орбитам двигаются. То есть вот планета, она способна это расчистить, пространство. Не будет здесь никаких своим тяготением, она их выгоняет. Вот. А таким образом, Плутон, он не попал под это определение. Появился теперь новый класс объектов. Карликовая планета. Но карликовая планета – это не планета. И тоже по этому поводу много шуток есть. Вот. Но это термин тоже есть. Сверхновые звезды, они сверхстарые на самом деле. В общем, это все очень условно. Так вот, первые две первые позиции, они совпадают у нас. Это Солнце и это шаровидная форма. Теперь дальше. Полная противоположность. Вблизи своей орбиты не имеет пространства. Вот это ключевая разница теперь между карликовой планетой и просто планетой. Карликовые планеты не способны вот расчистить это пространство. Кто такие карликовые планеты? А это вот как раз четыре крупных объекта теперь вот этого пояса, который в честь американского астронома Койпера называется поясом Койпера, куда входит Плутон, и вот Рида, Маке-Маке, Аумеа и Церера. Кстати, вот Церере здесь повезло, она повысила статус. Как бы она теперь не астероид, она теперь карликовая планета. А вот малые планеты, теперь термин не используется, есть астероиды. Вот теперь что же мы имеем на сегодняшний день в Солнечной системе? Вот на сегодняшний момент ее население включает планеты 8 штук, распишитесь, пожалуйста. Карликовые планеты 5. Спутники планет 173, если все вместе посчитать. Кометы. Вообще их наблюдали вот за все время открыто 4000 комет. Но вот только свыше 300 они наблюдаются от 2 до 60 раз. И хорошо вычислены их орбиты. Астероиды. Около 700 тысяч. Из них 450 тысяч, они имеют номер и вычисленную орбиту. Остальные в очереди стоят, тоже сюда скоро попадут. И вот транснептуновые объекты, пояс Койпера, их известно на сегодняшний день более 1500, но еще тысячи стоят в очереди, причем довольно крупные объекты, там может быть еще много тысяч объектов размером больше 100 километров. То есть это крупные небесные тела. Вот такая история, вот, собственно говоря, к чему мы пришли на сегодняшний день. И в качестве эпилога я хотел бы буквально два слова сказать об общественном резонансе, об огромном общественном резонансе, который имела вот эта вся история с Плутоном. Когда вот его понизили в статусе, то было огромное количество всяких карикатур. Вот вы видите, замечательно, как они смотрят на него, посмотрите, вот на центральном снимке. Вот там внизу он плачет и говорит: «Другая галактика или я банкрот?» Вообще все. Вот там его посадили за отдельный столик, вы видите. Вообще там, как собачку тут вот он здесь вот сидит, видите. Да, здесь его не фотографируют с компанией, как бы он отдельно. Вот. Ну и вот есть, например, вот в Пермском крае есть такое агентство веселых новостей. Вот недавно, после того, как пролетел этот космический аппарат около Плутона, и снова о нем заговорили, видите, что они? Депутаты законодательного собрания выступили с намерением присоединить территорию планеты Плутон и ее спутника Харон в пользу Пермского края. Парламентарии считают такое решение логичным, потому что никто, кроме них, не заявил претензий на данные бесхозные площади. Хорошо, что мы додумались до этого первыми, сообщает депутат ЗАГС Собрания. Теперь Пермский край нарастил площадь более чем на 16 миллионов квадратных километров. Парламентарии пояснили, какие выгоды от этого получают простые пермяки. Например, теперь на Плутон можно путешествовать в безвизовом режиме, а также приобретать приусадебные участки на карликовой планете со значительными скидками. И вот вы знаете, что меня поразило? Я когда читал, вот и кто-то там это перепостил ВКонтакте, и вот было 90 отзывов за 3 дня. И я поразился, насколько люди информированы. Там говорят, карликовая планета. То есть народ в курсе. Благодаря вот этому резонансу астрономия здесь имеет колоссальные преимущества. Причем там масса всяких острот. Например, да, Плутон очень хорош для Пермского края, потому что инфраструктура примерно одинаковая. Вот. Ну и разные другие шутки, это уже, так сказать, не для протокола, вы можете в интернете поискать. Так что вот в самом заключении хочу сказать, что я очень рад тому, что есть в астрономии события, которые имеют такой общественный резонанс. Мне, как популяризатору астрономии, это очень приятно. И чем больше будет таких новостей, тем лучше. Большое спасибо. Я прошу прощения, я немножко вышел за график, но, тем не менее, вот у нас есть еще время какое-то на вопросы. Пожалуйста.
1: Да, Михаил Юрьевич, я хочу поблагодарить вас за прекрасную лекцию.
0: Спасибо.
1: Большое уточнение.
2: У меня небольшое уточнение. Гале наблюдал Нептун не 23 февраля, а 23 сентября.
0: Ой, это я оговорился, конечно, 23 сентября.
2: Вопрос. Когда откроют следующую не карликовую, а большую планету?
0: Ко мне вопрос, да?
2: Ну вы же историк науки, я думаю...
0: Я назад, я историк
2: обратную
0: науки.
2: Обратную задачу, как ее решали.
0: Обратную задачу. Ну вот, вы знаете, я здесь могу только опираться на мнение специалиста, потому что в этом вопросе я совершенно не специалист, да? Я могу сказать, что возможно, что ее вообще не существует.
2: Спасибо.
0: Пожалуйста. Таким образом, ее никогда не откроют, отвечая прямо на ваш вопрос.
3: А вот то, что там 4 планеты земной группы, да, вот это вот правильно, Меркурий, Венера, Земля и Марс, да, а вот и остальные планеты, да, это Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, они газовые гиганты, правильно?
0: Да.
3: Вот это на кружке проходим астрономически, знаете?
0: Хорошо.
3: Вот, и Плутон, то, что он относится еще поэтому, что он слишком мал и для тех тоже. Что Церера, да, и то Харон больше Плутона, правильно? Харон.
0: Нет, Плутон больше Харона.
3: Не намного.
0: Не намного,
3: не так, что
0: согласен.
3: Луна маленькая, Земля огромная, не так.
0: Ну, они очень, да. Ведь у Плутона и Харон чем еще эта связка, она чем особенна? Вот Земля и Луна тоже иногда называют двойной планетой. Земля и Луна. Но центр, они оба этих небесных тела, то есть если говорить грубо, то Луна вращается вокруг Земли. Но на самом деле и Луна, и Земля, они обращаются вокруг общего центра масс. Вот для этой пары центр масс находится внутри орбиты Земли, там 1000 с лишним километров, то есть в теле Земли. А вот Плутон-Харон, эта точка, она находится снаружи, за поверхностью Плутона. И вот тут говорят, что вот двойная... Ну, нет определения, опять же, понимаете, что такое двойная планета? Мы не знаем, что такое двойная планета. Нет определения. Поэтому мы говорим, что это все равно Харон — спутник Плутона. Но они вот так интересны.
3: А вот еще, который вот за Солнечной системой, правильно, что пояс Коппера отделяет Солнечную систему от остального пространства?
0: Это
3: вот
0: наше восприятие. Что отделяет?
3: Нет.
0: Вот есть пояс Коппера. Это в нашей голове он отделяет, да? Он просто есть.
3: Как бы он, конечно, да, но это выглядит как бы...
0: Кстати, вот я хочу сказать, что вот, по-моему, сегодня Солнечная система обрела вот такую гармонию, о которой мечтал Кеплер. Вот есть четыре планеты земной группы. Потом идет небольшой пояс мелких планет. Потом четыре большие планеты. И большой пояс, который это обрамляет. Просто красота. Кеплер был бы доволен. Ну...
3: Еще, вот то, что в поясе астероидов, там астероидов, Церера, как она не бьется? Если там среди астероидов все это летает в кучу, как это не бьется все?
0: Не бьется? Почему бьется?
3: Церера.
0: Ну, Церера, может быть, не бьется, но вообще там сударение происходит.
3: Ну, обычно астероиды не
0: бьются. Я еще раз предупреждаю уважаемую публику. Я прошу вас задавать мне вопросы по истории астрономии. Здесь я компетентен. Когда лекция закончится, я могу сойти с трибуны и поговорить на любую тему с вами. Но здесь я историк астрономии. Прошу.
4: Большое вам спасибо. Я ваш благодарный слушатель, поскольку узнаю очень много нового по истории астрономии, истории
0: науки.
4: Я
0: рад.
4: Я по поводу общественного резонанса хотел бы развить немножко.
0: Давайте. Я, кстати, что разобью, еще не все сказал.
4: Вы знаете, известно, что Плутон единственная планета, открытая американцами. Значит, когда в 30-м году, там еще трогательная история.
0: На самом деле, хорошо, так.
4: Там еще трогательная история по поводу того, что с названием там и так далее. Так вот, когда в 2006 году Маск принял решение о упразднении Плутона из семейства основных планет, то в Америке были демонстрации, протесты с плакатами и так далее. Известно ли вам, кто принимал решение, кто был в ученом совете, когда принималось решение по удалению Плутона из семейства больших планет? И были там американцы?
0: Да, безусловно. Да. Я понял вопрос. Спасибо. Значит, Международный космический союз включает в себя 12,5 тысяч членов, около 100 стран. Это очень представительный орган. Из этих 12,5 примерно пятая часть – это американцы. Пятая часть. Вот. Раз в три года проходит так называемая Генеральная Ассамблея. Приезжают все астрономы куда-то там в разных странах. И вот они какими-то занимаются важными... Они, во-первых, обсуждают все вопросы текущие и принимают какие-то решения. Резолюция называется, да? И они принимают резолюцию, там, признать вот это. Вот определение Плутона. Там были все. Это репрезентативное представительство. Все там были. И здесь как-то заговор, я не могу сказать. Я, более того, я вам скажу такую вещь еще. Вот к вопросу о резонансе. Значит, американское диалектологическое общество признало словом 2006 года новый глагол «to pluto». Это значит «оплутонить». Что такое «оплутонить»? Это понизить статус. Какое значение? Вот я вам астрономический пример приведу, о чем мы сегодня говорили. Вот после того, как Нептун открыли, и выяснилось, что правило Тициуса-Баде – это просто нумерология, вот оплутонили. Вот правило Тициуса-Баде после открытия Нептуна оплутонили. Вот прекрасный глагол. Он теперь вошел в язык. Спутник сразу открыли, буквально там через пару недель.
5: Масса Нептуна была померена, измерена. Там слышно, наверное, было, что я говорил вначале, да? Я буду микрофон
0: говорить.
5: Вот. И возникла не только вот романтика или жажда новых открытий, были мотивированы поиски и Плутона, и расчеты его возможного положения. Оставался какой-то лаг, какой-то зазор вот в предвычисленных движениях уже Урана и Нептуна. И требовалось еще одно тело. Ну, во всяком случае, так говорили.
0: Да.
5: Ловел, и Клайд Томбана тоже надеялся. А куда делись потом все эти...
0: Все, рассосалось все, не нужно.
5: Вот этот вопрос, как это произошло?
0: Очень просто. Точно не знали массу. Вот когда Voyager полетели, там они уже точно массу Нептуна посчитали по траектории, и выяснилось, что она немножко другая. То есть сейчас нет проблем.
5: Сейчас все чисто.
0: Нет проблем, да. Сейчас поэтому чисто все. Не нужен. Вот эта массивная планета, которую мне предлагали спрогнозировать, она не нужна сейчас. С точки зрения небесной механики она не нужна. Как движется Уран, как движется Нептун, абсолютно понятно. Я хочу здесь вот в связи с этим вот что сказать. Дело в том, что когда вот вроде как на кончике пера, да, вот это вот совершенная фантастика, потом выясняется, расстояние не то, масса не та, что-то такое вот, а как же получилось-то? Здесь вот есть вот как вот очень много роль случайности. В 1822 году, как раз вот посередине между началом, в 800 году, когда начали наблюдать, и открыли, да, в 46-м, Нептун с Ураном находились в соединении. То есть вот до этого Уран тянул, да, Нептун тянул Уран, а до этого, наоборот, он его как бы подтормаживал, да. И вот как раз 22-й год он стал здесь вот как раз такой границей между знаками возмущений. И поскольку это было как раз тот период, когда

0: самый далекий.
1: Специально, да, тяжелые, железненькие, да, все-таки треноги, да. То есть они такой имеют достаточно тяжелый вес. И измерители течений зафиксировали просто уже прямые инструментальные течения, показали, что там 20, 30, 40, там 50 сантиметров в секунду. То есть это очень приличные скорости.
2: Да. Скорости постоянные или можно как-то говорить о характере изменения скорости?
1: Разные.
2: Разные,
1: значит,
2: да? Да,
1: разные. Значит, есть, конечно, когда говоря, вот сам термин бентический шторм, он появился именно как именно шторм. То есть вот он не постоянный. То есть скорость не постоянная. Это явление, которое периодически происходит.
2: А, то есть есть фаза покоя, фаза, да, нарастания скорости, да?
1: Да, совершенно. Ну, то есть полный аналог, на самом деле, ну, поверхным штормам. Потому что не все время шторм у нас, да? То есть, там раз в месяц или два месяца. И даже камеры, то есть, ну, не камеры, а приборы, которые опускались на дно, поскольку это же энергия, то есть надо автономный прибор поставить, какие-то аккумуляторы поставить, чтобы приборы работали. Да. Вот были там эксперименты, когда ставили, поднимали и никаких течений не обнаруживали. И были сделаны специальные даже такие установки с датчиками. То есть датчик, например, мути, да, или датчик течения. То есть только при скорости там, 20 сантиметров в секунду включается этот датчик, питание включается, и прибор начинает регистрировать это. Потом, когда скорость падает, значит, все это успокаивается. И такие приборы, стоящие на дне там, 2-3-4 года, вот они и показали, что такое периодическое явление существует. Конечно же, есть придонные течения, ну, там, квазипостоянные, действительно. Ну, там скорость 10-15, что тоже много, и тоже считалось, что такого невозможно быть. Это вдоль склоновые течения, там такие холодные воды так распространяются. То есть они постоянные.
2: А если сравнить со скоростью ветра, скорость течения, они как-то одинаково ощущаются? Вот мы можем представить себе скорость ветра 10 метров в секунду, да, такой довольно-таки уже упругий ветер.
3: Я,
2: да,
3: очень хорошо себе, кстати, представляю течение, потому что, ну, все-таки я дайвер, и поэтому есть такая даже забава, это сплав по течению. Течение такой силы, что ты не можешь ничего сделать, ты из него не выйти не можешь, ничего. Оно тебя несет просто вот как поток реально.
2: А это какая скорость течения?
3: Ну, я не знаю, сколько, может, там 10-15, там 5 метров в секунду, может быть, да, может быть, больше.
2: То есть, в общем-то, сравнимо, да, скорость ветра и скорость течения, ну, так, по ощущениям, если оказываешься в этом течении.
1: Да, нет, это очень неприятное явление. То есть, да, и даже для измерительных приборов. Ну, например, работать в Гольфстриме очень тяжело. То есть, мы говорим про придонные течения, они, конечно, не такие, а поверхностные, вот когда прибор опускается, а весит он, ну, там, 500 килограмм, да, то есть железяка такая. И вот когда попадаешь в струю, вот трос вертикальный, на котором она опускается, трос практически ложится горизонтально.
2: Ничего себе.
1: Когда он, да, то есть вот этот, вот, казалось бы, тонкий трос, там, да, 10 миллиметров, железная конструкция, там, ну, 500 килограмм, который сопротивление, в принципе, не очень большое. И вот ее течение просто относительно судна, трос кладет там почти горизонтально. То есть надо заглублять, быстро очень заглублять. То есть такие проблемы, да. Это...
2: Здорово.
3: Ничего себе. А, давайте мы сделаем сейчас, наверное, небольшую паузу, да, а потом вернемся к нашему общению. У нас в гостях Алексей Валентинович Соков, заместитель директора по научным экспедициям и флоту Института океанологии имени Шершова-Рана. Сегодня мы говорим о бентических штормах.
4: Тайны океана.
3: Добрый вечер. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и Алексей Валентинович Соков, заместитель директора по научным экспедициям и флоту Института океанологии имени Шершова-Ран. Сегодня говорим о бентических штормах. Еще раз добрый вечер. И у меня такой вопрос. А впервые их обнаружили в Гольфстриме, да, вы говорите, ну, вот эти шторма. А связано это каким-то образом? Почему именно Гольфстрим, ну, такой вот источник этих штормов?
1: Да, действительно, их обнаружили под Гольфстримом, это у подножия континентального склона. Связано это прежде всего с тем, что это район, вообще бентические штормы, когда уже их закартировали, места, где они находятся, это районы с высокой кинетической энергией, то есть там, где есть энергия, либо течение верхнего, либо вихрей. То есть это такие энергоактивные районы, скажем так.
3: Ну, от Гольфстрим, понятно.
1: Гольфстрим, да, один из, конечно.
2: От сезона зависит, какой будет шторм? Зимой, например, он нет?
1: Нет, это...
2: Не отличается зимний шторм от летнего шторма,
1: нет,
2: да?
1: Ну, придонный нет, там другой масштаб изменения.
2: Атмосфера все-таки не проникает, да, не влияет на придонный шторм? Трудно сказать, да?
1: Нет, так, вот таких я, по крайней мере, не знаю, чтобы атмосферный шторм... Вообще интересный вопрос связи вот глубинных вещей с поверхностными, да, потому что, вот как мы говорили, была

0: двуслойная модель, да, и считалось, что ничего не, вот между ними не происходит. Сейчас, конечно, концепция совершенно другая, то есть установлены просто экспериментальное измерение, что вот эта связь существует, и существует довольно быстро. То есть и вода может опускаться быстро с поверхности там, на 2-3 тысячи метров там, практически там, мгновенно, ну, с нашей точки зрения. Да? И энергия.
1: Увлекая за собой корабли, да, при этом?
2: Нет, но это ты говоришь про вот этих...
1: Волны-убийцы?
2: Ну, не волны-убийцы, а тоже, когда эти самые...
1: Когда переворачиваются теплые и холодные...
2: Теплые и холодные массы воды. Но ведь, кстати, ведь было же известно, что вода в океане, вот теплые массы воды заменяет холодные. Ну, холодные массы, это происходит на достаточно большой глубине, не только в поверхностных слоях. А почему тогда не было мысли о том, что может происходить что-то еще и другое внутри?
0: Ну... Мысли приходят, да. И уходят. Да, может быть, они и были, но надо зафиксировать, на самом деле. Тяжело, вот такие экстремальные вещи же померить тяжело. То есть океан большой, погода плохая, да, приборы должны быть хорошими. Поэтому стечение обстоятельств должно быть такое.
2: Повезло, не повезло.
1: Да-да-да. А, кстати, спрогнозировать можно, нет, бентический шторм? Предсказать, что вот через два дня на вот в этом квадрате будет бентический шторм.
0: Думаю, что очень тяжело.
1: Трудно.
2: Да,
1: трудно.
2: Мы-то и обычно не очень предсказываем пока.
0: Да, у нас не очень-то хорошо с поверхностными штормами там, да, с прогнозом.
1: А какие факторы влияют на возникновение бентического шторма?
0: Скорость течения, и, как правило, это связано с прохождением все-таки вихрей. То есть вот именно вихревая скорость, она очень большая. То есть это должны сложиться такие два основных явления. То есть изначальная скорость придонного течения и проникновение вот таких глубоководных вихрей. То есть когда вот мы говорили про поверхности от дна, то есть это прежде всего вихри. Такие есть вихри, проникающие от поверхности до дна, они зафиксированы. То есть до 6 тысяч метров. Вот, известные измерения уже по всему Мировому океану, не только в Гольфстриме. И вот когда они сочетаются и комбинируются, тогда вот именно скорость возрастает.
1: Вы говорите о том, что даже 500-килограммовые железные приборы, да, уносят моментально это бентическое течение придонное. А что происходит вот с этими осадками, со всем, что находится на дне океана? Это переносится с места на место или все-таки оно лежит на дне океана и никак не влияет течение на вот эти осадки?
0: Нет, это именно вот геологов как раз и заинтересовало, что они обнаружили осадки в тех районах, где их не должно быть, именно перенесенные. Они переносятся на сотни километров. На тысячи даже, да. Взмученная вещь вдоль течения распространяется, да.
2: Ну, именно с этим, наверное, связано вот сейчас понимание опасности вот этих всех захоронений ядерных, с которыми нужно что-то делать. Ну, раньше-то считали, что они будут себе лежать на месте и будут себе лежать, а сейчас понимают, что их может и унести куда-нибудь.
0: Ну, в том числе и это, да. То есть надо, конечно, изучать то место, куда вы собираетесь что-то нехорошее положить, да.
2: А скажите, а вообще вихри, это подводные вихри, о которых вы говорите, я правильно понимаю?
0: Да, вихри бывают поверхностные, вихри бывают от поверхности до дна проникающие, бывают такие экзотические даже случаи, когда, значит, на поверхности в одну сторону вихрь, а в глубине в другую. То есть это такое...
2: А что, может быть, причины возникновения подводного такого глубоководного вихря?
0: Очень много причин. Ну, там, самое простое, там, топографические вихри, то есть вихри, связанные с особенностью рельефа дна. А вообще, в принципе, океан – это турбулентен, как таковой, и поэтому турбуленция – это вихри. То есть это течение, неустойчивость течения, сдвиговые там всякие неустойчивости. То есть в основном это вихри. То есть если вы посмотрите на карту динамическую океана, то есть это передвижение вихрей. Другое дело, что их много разных. Там это циклонические, антициклонические, глубокие, неглубокие, быстрые, небыстрые. Но это такое вихревое движение.
1: Как влияет подводное землетрясение на образование придонных течений и бентических штормов?
0: Думаю, что это другой совершенно вопрос.
1: Да. Никак, да?
0: Это скорее уже цунами, это, это другие процессы, да.
1: То есть не возникает, да, никакого шторма?
0: Ну, таких, по крайней мере, я таких фактов не видел и трудно зафиксировать, наверное, но это немножко другой процесс, с моей точки зрения.
1: А с какой скоростью переносятся осадки, которые попадают вот в эту территорию шторма?
0: Ну, со скоростью вот этого течения, то есть там 20 считается это пороговый сантиметров в секунду, а там до 50-70 сантиметров в секунду бывает, иногда до метра.
1: А если брать в тоннах много осадков там,
0: много,
1: сколько там?
0: Очень много.
1: 100 килограммов там?
0: Нет, это тысячи, миллионы.
1: Тысячи тонн, тонн, миллионы тонн. Тонн,
0: да, да? Ну да, потому что я говорю, вот эта форма рельефа дна, которая образуется перенесенная, если она имеет протяженность сотни километров и высоту там 100-200 метров, то это колоссальные на самом деле формы. Это по масштабу это очень большое явление.
1: То есть получается, что то, что упало на дно около Англии, оно через тысячу лет окажется где-нибудь на дне около Африки.
0: Ну, если повезет с подводным течением или с вихрем.
2: А каким-то образом геологам или вообще ученым удается выяснять, с какого места был принесен тот или иной слой, те или иные осадки? Ну, то есть, вот, что было, например, опять же, где-нибудь около Африки, а мы обнаружили где-нибудь в Арктике, и мы понимаем, что это вот каким-то образом пришло оттуда именно.
0: Да, они это могут, конечно, сделать, да. То есть, там есть многие маркеры, там, и по микроорганизмам, и, так понимаю, и по ракушкам, и по составу самого вещества, то есть, думаю, что они это могут делать, это, конечно.
2: И таким образом понимать, ну, не знаю, направление движения, что этих бенетических штормов, да?
0: Да, совершенно верно, да.
1: Угу. А почему же тогда, вот как эхо войны, да, находят до сих пор и останки кораблей, и самолетов, и так далее, почему они все находятся на тех местах, где они описаны в источниках, а почему их не переносят вот этими штормами?
0: Ну, это скорости не хватит, конечно.
1: А, не хватит, да?
0: Конечно. Нет, это совершенно другая. Нет, если бутылку бросить, она никуда, конечно. Это тончайшее, это взвешенное вещество.
1: А, понятно. То есть то, что уже находится там, зарылось в ил, да,
0: оно там и останется. Ну, собственно, сам ил. Нет, просто течение может перенести сам ил. Это или звездно. А, конечно, такие тяжелые предметы, это...
2: Не, ну, при сильных течениях, они же тоже сдвигаются время от времени. Они же тоже не находятся на месте. Ну, просто медленно двигаются, наверное.
0: Ну, не так далеко, конечно, да.
2: Ну да, то есть его не за 1000 километров отнесет, а корабль, ну, там, на 10, там, на 20 метров, может, там...
0: И то, думаю.
2: Там, с годами тяжело. Каким-то образом.
0: Ну, это совсем уж сильные течения должны быть. Трудно представить. Когда вот говорят про бентические шторма, все-таки это, конечно, вещи, связанные вот с переносом тонко взвешенного материала.
2: А каким-то образом, ну, вернее, каким образом... Обнаружение вот этих бенетических штормов повлияло, ну, вообще на общую концепцию понимания вот структуры океана.
0: Ну, это был такой, я бы сказал, революционный на самом деле момент, это открытие. То есть, во-первых, я сам по себе эффект был большой, потому что никто этого не ожидал, да. А во-вторых, когда обнаружили связь с поверхностью, то есть мало того, что энергичные, сильные течения, они еще и связаны с поверхностью. То есть, конечно же, вот эти представления были кардинальным образом.
2: Земля была квадратная, стала круглой.
0: Земля. Ну, в общем, да.
2: Давайте мы сейчас прервемся на новости, послушаем, а потом вернемся к нашему обсуждению. Сегодня мы говорим о бенетических штормах. У нас в гостях Алексей Валентинович Соков, заместитель директора по научным экспедициям и флоту Института океанологии имени Шершова РАН.

0: Тайны океана.
1: Здравствуйте, добрый вечер. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев, наш сегодняшний гость Алексей Валентинович Соков, заместитель директора по научным экспедициям и флоту Института океанологии имени Шершова РАН. Сегодня мы говорим об бентических штормах. Это подводные, глубоководные...
2: Глубины.
1: Глубинные, да. Шторм, у меня такой вопрос. Вот говорили о том, что до какого-то момента была вот эта вот двухслойная модель, да, океана. Тонкий слой теплой воды и нижний слой холодной воды, в которой ничего не происходит. Какая сейчас модель? Что изменилось после того, как вот мы раскрыли существование бентических штормов?
3: Ну, я даже думаю, что не бентические шторма являются причиной раскрытия новой концепции океана. Просто его стали лучше изучать. И бентические штормы — это только одна из многогранных проявлений. На самом деле, действительно, что принципиально поменялось, это то, что глубинные и поверхностные слои взаимодействуют очень быстро. То есть, вот, например, холодные воды при опускании, вот, когда идет уже поверхностный шторм, идет выхолаживание, где-нибудь в районе Гренландии, там, да, вода очень быстро охлаждается. И вот эта вода опускается. То есть, вот, действительно, вот та концепция, она противоречила вот тем явлениям, которые мы сейчас наблюдаем. Ну, не сейчас, а это достаточно давно. То есть холодная вода очень быстро. Огромные объемы воды выхолаживаются зимой и опускаются. И опускаются там на 1000 метров, на 2000 метров. И происходит это довольно быстро. И здесь вот важна даже роль не бентических штормов, безусловно, а именно климатическое. Вот климатическое взаимодействие. Все это, атмосфера выхолаживает поверхность океана, теплые соленые воды опускаются и опускаются на дно. И довольно быстро вот с этими как раз вот бентическими штормами или просто глубинными течениями распространяются по всему мировому океану гораздо быстрее, чем это считалось раньше. То есть вот последняя концепция — это вот именно концепция быстрой связи поверхностных и глубинных вод, то есть чего-то раньше не было.
1: Перемешивание. Хаотичная такая какая-то.
3: Совершенно верно.
2: А какая у нас высота бентического шторма получается, если мы берем дно как ноль, да, сколько, на сколько метров ввысь распространяется шторм?
3: Первые сотни метров. 200, 300, 400, ну, максимум 500 метров, там, где вот это вот нефилометрические слои, вот эти мутные слои зафиксированы.
2: То есть можно предположить, что какой-нибудь аппарат подводный может попасть, да, под действие бентического шторма.
3: Ну, безусловно, если он там окажется, да. Ну, то есть, вот, все-таки это достаточно уникальное будет явление, то есть достаточно мало все-таки у нас подводных аппаратов, и бентические штормы, ну, не такое частое явление, тем не менее, если брать всю площадь Мирового океана, но безусловно, может попасть.
2: А насколько сильно влияние на рули такого аппарата бентического шторма? Насколько это опасно для экипажа, который находится внутри подводной лодки? Да, нас беспокоит этот вопрос.
1: Ты все еще надеешься стать подводником?
2: Да.
3: Ну, не знаю, наверное, это будет неприятно, связано с мутностью, со скоростью, но думаю, что серьезных проблем все-таки не должно быть, но мне кажется.
2: То есть на скалы не бросит прям так, что со всей силы.
3: Ну, там скалы такие, знаете, там достаточно, да, пологое все. В основном это все-таки мягкие осадки.
2: То есть шанс попасть в такой бентический шторм, находясь на борту подводной лодки, один там к миллиону, наверное.
3: Да, мне кажется, очень мало, да.
1: А известно уже, ну, сказали, что районы, где и такая кинетическая энергия, активность, да, и энергия существует, известно, ну, какие-то уже конкретные места, где можно чаще встретить эти штормы.
3: Да, да, это закартировано, да, есть карты, построены карты, да.
1: То есть там Гольфстрим, где-то еще какой-то, да, там бухты и так далее. А где это больше происходит, у побережья каких стран? Или это не связано совершенно?
3: Вдоль Северной Америки, то есть, я говорю, под Гольфстримом, да, вдоль побережья Латинской Америки, то есть там тоже сильные. В Южном океане вот это антарктическое циркумполярное течение, вот там, да. Около Австралии такие районы. Ну, то есть они так достаточно по мировому океану разбросаны. В основном это связано с какими-то районами сильных подводных течений и вот этой вихревой активностью, в том числе и на поверхности. То есть такие карты есть.
1: А с температурой воды, ну, я думаю просто о том, что, ну, в Арктике, например, каким-то образом они отличаются от тех, которые около Австралии происходят, потому что все-таки, ну, другие климатические условия, и внутри океана, наверное, тоже.
3: Такой закономерности я не знаю, да, нет. Это достаточно широкое явление, и в Арктике их нет, потому что там все-таки лед, то есть вот эти, там не так энергетически активный океан. То есть, вот,
2: когда спускаешь воду в ванной, в северном и южном полушарии известно, что закручивается бурунчик в разные стороны, да. А вихри бентического шторма тоже имеют разные направления в северном и южном полушарии?
3: Ну, такой закономерности четкой, наверное, нет, но вихри просто могут быть и циклонические, и антициклонические. Они такие и такие. В обоих полушариях присутствует у дна разная завихренность. Угу. Это, а в этом плане все может быть.
1: А каким образом вообще их ловят и измеряют? Какие аппараты, что они делают? Это вот опускают какую-то камеру или что?
2: Да, давайте про инструментарий поговорим, как это вообще все измеряется. Что за приборы, как они устроены и почему они такие тяжелые? 500 килограммов, вот уже было озвучено, да, масса одного из
1: аппаратов. Может быть, это как старый компьютер, знаешь, который всю комнату занимали. Может, это просто старые были приборы.
3: Нет, но они разные, Значит, бентические шторма изучали в основном, вот я говорю, американцы, самые большие эксперименты были сделаны. Выглядело это примерно следующим образом, что такие монтировались, ну, вот, может быть, с размера этой комнаты, то есть там 5 на 10 такой контейнер такой, да, который практически нашпигован приборами. То есть там что? Видеокамеры, фотокамеры, измерители течения, измерители температуры, солености, то есть только всевозможными датчиками. Естественно, все там должно быть плавучим, потому что он все это всплывает, там размыкатели, которые его потом вот отгрузят, с грузом это все, потому что он должен утонуть. Uh-huh. Вот, то есть там такой, ну, комплексный, я бы сказал, лаборатории такие были приборы. То есть все параметры воды, которые только возможно, они измеряют. Можно измерять гораздо сложнее, но, в принципе, это возможно. Судно на тросе, опускаются приборы. То есть это что такое опять? Это, прежде всего, измерители течений. Сейчас они акустические, очень хорошие, доплеровские. Температура, соленость, прозрачность. То есть вы опускаете прибор с поверхности до дна, и поскольку масштаб явления все-таки там, ну, там, десятки километров, а вихри иногда бывают там, да, 50 и 100 километров, да, в диаметре. То есть вы, в принципе, судно делаете такая полигонная съемка, то есть делается несколько станций, они картируются. Да, вот такие работы, например, я делал в Тихом океане. При этом стоит еще буйковая станция, или одна, ну, то есть одна — это хорошо, вернее, ничего хорошего. Да, это по бедности. Значит, какая-то антенна из станции, там 5, 6, 7, 8, да, чем больше, тем лучше, и тем дороже. Вот. И когда у вас стоят на дне такие станции, а вы вокруг них делаете полигонную съемку судна, то есть вы комбинируете данные, которые самопишущих приборов, которые фиксируют это стоя на дне, да, и судно, которое измеряет приборы. Таким образом, вы получаете картину вот, изменения всего столба воды от поверхности до дна, то есть что дает измерение судна, и измерение у дна, то, что дают эти буйковые станции, придонные буйковые станции, такие они разные конструкции бывают. И вы получаете комплексную картину. То есть вот, в идеале вот так вот. То есть несколько буйковых станций, вот такой контейнер, оборудованный там всевозможными там видеокамерами, фотокамерами, всеми приборами. И еще судно, которое сверху зондирует, это называется зондирование, у нас зондирование от поверхности до дна. Тогда вы получаете полную картину того, что происходит в этом конкретном районе. И тогда можете делать, соответственно, уже заключения или выводы, обоснованные на полученных реальных данных.
2: А если ровно через год на эту же точку прийти и промерить полностью, да, пучину морскую, то те же самые результаты получатся? Или совершенно другая картина может быть?
3: Ну, не совершенно другая, она будет другая. Это идеальная ситуация. Вы рассказали про идеальный океанографический эксперимент, что прийти через год. Обычно этого не удается. Хотя вот мы стараемся, да. То есть вот хорошо бы, чтобы на дне или там в толще воды стояла буйковая станция, которая мерит в течение этого года, тогда вы получаете измерения в точке, но зато длинные. А потом приходит судно через год, там, лучше через полгода, еще лучше хотя бы раз в сезон, да, и делает полигонную съемку, которая дает только тогда, собственно, вы и можете сказать реально, основываясь на инструментальных изменениях, а что же у нас, собственно, произошло-то за это время.
1: А ловят эти штормы, но мы говорили о том, что предсказать их очень сложно и почти невозможно, но измерить-то ведь их как-то нужно, и это как рыбак с удочкой сидит, да, сидим на корабле, измеряем и ловим, начнется ли шторм или не начнется?
3: Нет, либо вы приходите на судне, действительно, там, вам повезло или не повезло, да, значит, либо, как я сказал, вот донные станции, которые там на год, на два установлены, имеют датчик чего-то там, мутности, как только она возрастает, вот, все это включается. Это уже такой современный хороший эксперимент.
1: А они на батарейках, да, батареек хватает?
3: Да, аккумуляторы. Хватает. летает, да.
2: Ничего
3: себе. Да, сейчас.
2: А вы проводили эксперименты в Тихом океане, да? А не сравнивали результаты своих коллег, которые проводили такие эксперименты в Индийском океане или в Атлантическом? Насколько они совпадают, насколько разный вообще характер этих океанов?
3: Нет, безусловно, все это сравнивалось, конечно же. То есть, природа примерно одна и та же. То есть это разные, там, это от района зависит, даже в Тихом океане. Разные по активности такие там. А так действительно они примерно все похожи.
1: А каким образом влияют или не влияют вот бентические штормы на жизнь подводную, да? Или об этом это плохо изучено? Все-таки большая глубина.
3: Ну да, я думаю, то, ну, я не очень хороший специалист, да, ну то есть что можно понять, потому, конечно же, он нарушает жизнь, когда вот это происходит, ну, то есть те организмы, которые живут на дне, безусловно, подвергаются воздействию, их тоже может уносить или там перемешивать вместе с осадками, то есть, конечно же, нарушает их привычную среду обитания,
1: это, а может безусловно. Быть, есть какие-то организмы, которые как раз уже приспособились жить вместе с бентическими штормами и как раз хорошо их там переносят в какое-нибудь другое место, они там откладывают икру, например, потом. Потом возвращает, ну, я не знаю.
2: Планирует отпуск.
1: Бесплатный перелет, да, со штормом с одного места на другое.
3: Ну, скорее всего, конечно, наверняка кто-то приспособился. Тут однозначно.
2: Да, ну, первое, что приходит в голову человеку, то есть мне, это поставить какую-нибудь турбину, где шторма постоянные, и чтобы бесплатно электричество вырабатывалось. И у меня горела лампочка на столе.
3: Ну, дороговато будет.
2: Дороговато?
3: Да, да.
1: Это как раз ты предвосхитил мой вопрос. Вообще человечеству какая-то практическая польза от понимания этих процессов имеется? Можно как-то это все использовать для пользы?
3: Не, ну, практически это связано с прокладкой под кабелей. Это надо знать. Или с захоронением вот этих веществ вредных. Да. То есть в этих местах лучше этого не делать. Или учитывать тогда, что такие активные процессы там происходят. То есть это прямая практическая такая...
1: Я вообще, кстати, не вот. Очень представляю себе, как кабели подводные прокладывают на глубинах километров. И уж тем более, что делать, если он порвется.
2: Да, и как определить, в каком месте он порвался, тоже непонятно.
3: Ну, я не специалист по кабелю. Наверное, легко, определять, наверное, да. Я так думаю.
2: Удивительно.
3: Да.
1: Давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу. У нас в гостях Алексей Валентинович Соков, заместитель директора по научным экспедициям и флота Института океанологии имени Шершова РАН. И сегодня мы говорим о бентических штормах, придонных течениях. Это, в общем, наверное, почти одно и то же, да, получается?
2: Ну, практически, да, созвучные. Бентус – глубина, в переводе с греческого.
0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте, да. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш сегодняшний гость Алексей Валентинович Соков, заместитель директора по научным экспедициям и флоту Института океанологии имени Шершова РАН.
2: Мы открыли очень интересное слово «меандр». Дело в том, что когда мы готовились к этой передаче, делали краткий реферат статьи 96-го года, автором которой является Алексей Валентинович, и у меня в реферат затесалось слово «меандр». А что это такое? Я забыл расшифровать. И Алексей Валентинович нам объяснил, что это изгиб. Реки, да?
3: Да, совершенно да. верно.
2: Река меандрирует, то есть изгибается. Вот.
1: А какие, а есть еще...
2: Да, Вахтанг сразу придумал, что можно про девушку так говорить.
1: Конечно.
2: Какие у тебя меандры.
1: Красивые, естественно. Ты меня сбился.
2: Пожалуйста, соберись, да.
1: Ты мне девушка с меандрами.
2: Да, нужна помощь зала.
1: Мне нужна помощь зала, потому что ты вывел последние мысли у меня из головы.
2: Да. А каким образом вот эти вот изгибы, почему в реферате у меня появилось слово «меандр», если мы говорим о бентических штормах?
3: А потому что меандры не только у реки бывают, они и у течений бывают.
2: А, то есть изгибы, да?
3: Изгибы течений, да. И образование бентических штормов связываются, как я говорил, с вихрями. А вихри, один из механизмов образования вихрей – это отрыв меандра. То есть течение меандрирует, отрывается вихрь, и он, скажем так, может усиливать течение, может ослабевать. И бентические шторма связаны, район их образования вот с таким меандрированием течения, с образованием вихря. Это вот такая прямая связь.
2: То есть получается, что не из точки А в точку Б идет, да, вот это подводное течение, придонное течение, а оно прям такое вот очень узорчатое, да, как-то
3: да,
2: от основного ствола.
3: Ну, то есть течение может быть более-менее, течение может быть более-менее имеет плавную траекторию, но вот меандры и вихри, да, сильно изменяют ее направление.
2: Угу. И где-то они затихают, да, где-то они останавливаются, а где-то наоборот повышается скорость их, да?
3: Да, совершенно верно. То есть,
1: ну, то есть получается, что меандры течения меняются?
3: Угу. Меняются, да. Это изменчивая форма, конечно, да. То есть вот как, то, о чем мы говорили, через год приходишь, а на этом месте нет меандра. Угу. То есть он сдвинулся или вверх, или вниз по течению. Или в сторону куда-то ушел, да. То есть это изменчивость как раз.
1: У реки меандры, они постоянные?
2: Ну, не всегда, я думаю, что с разливами-то они тоже меняются.
1: Ну, так не особенно все равно. А тут все-таки течение. А чего, кстати, зависит от направления течения, ну, подводного особенно? Ну, кроме вихрей, пожалуй, что?
3: Нет, течение, направление течения, наверное, от вихря не зависит.
1: Ну, вот не направление, именно вот их извилистость.
3: А, извилистость – это динамика, динамика. То есть это изменение, ну, там, силы Кориолиса, которая отклоняет течение вправо, там, да, завихренность, которая связана с неустойчивостью потока, там, она связана с разной температурой, с разной соленостью, с трением. То есть целые эффекты, которые влияют на то, что поток начинает...
1: То есть в каком-то месте вода просто по каким-то причинам более соленая, и течение отклоняется вправо или влево, и уходит в другую сторону.
3: Получается. Ну, очень упрощенно, но да.
1: Ну, естественно. Да, да, да. Мы же не специалисты, нам нужно все упрощать и объяснять на пальцах.
2: Соленость, температура воды, да, и что
3: плотность,
2: еще?
3: И плотность. Ну, да, но соленость и температура, она выражается в плотности. То есть, а в связи с плотностью может изменяться направление течения. Как раз.
2: Угу. Вот, видишь как.
3: Это плотностные течения, если говорить.
1: А если говорить опять же про эти, про штормы, там внизу получается холодная вода или теплая вода, например? Или это может быть разные слои воды, когда, ну, вот в шторме в самом?
3: Как правило, это холодные слои.
1: То есть это те, которые опускаются вниз,
3: да.
1: И как раз вот идет холодный слой
3: это
1: воды.
3: Это самые холодные слои океана, глубины, это самые холодные воды. Ну, как правило, то есть это такое...
2: Угу. А вот с чего мы начали? Это, с того, что ученые обнаружили песчаную рябь. А если течение существует, все эти глубинные течения существуют миллионы лет, не проделываются ли там каналы от таких вот течений?
3: Да, и каналы есть, и каналы, есть? И каналы, и валы, да, то есть промоины бывают, то есть где-то она вымывается, угу. Там образуется промоина, то есть и канал, да, а где-то рядом, например, сбоку от струи основной где-то, где скорость течения падает, там она откладывает, там образуется вал, то есть это такая вот система валов и промоин таких, да.
2: А то есть на донный ландшафт они тоже имеют влияние, да?
3: Да.
2: Нет.
3: Вот геологов именно это заинтересовало, что ландшафт был как раз очень разнообразный. То есть он не был ровной равниной. Да, конечно. То есть там форма рельефа одна колоссальная, на самом деле. Ну, действительно, вот. Особенно вдоль побережья Северной Америки. Там.
1: Есть на что посмотреть?
3: Есть на что посмотреть, да, если удастся погрузиться.
1: Ну, это очень глубоко, да, находится там?
3: 5. Ну, 3-4 километра, 5, да.
1: Ну, на каких-то батискафах туда опускаются?
3: Ну, могут опускаться, такие приборы есть, конечно.
2: Но дорого.
1: Ну, дорого. Вообще все сейчас дорого.
2: Все дорого.
1: Большое спасибо, что пришли. Сегодня к нам у нас в гостях был Алексей Валентинович Сокол, заместитель директора по научным экспедициям и флоту Института океанологии имени Шершова РАН. Мы сегодня говорили о бенетических штормах. Спасибо вам большое, всего доброго.
3: Спасибо вам, что позвали.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

0: Так, продолжаем разговор о движении небесных объектов. Сегодня назвал я лекцию «Небесная механика». Но никакая это, конечно, не небесная механика будет. Механика будет у вас на третьем курсе, спецкурсом, серьезная, с формулами. А это будет так. Помните, я вам показывал эту книжку, да? В конце прошлой... Уже забыли. В конце прошлой лекции. А это замечательная книга, еще раз советую ее посмотреть, полистать, прочитать, купить, скачать. А в ней есть такая замечательная мысль не автора, это из мысли «Песика Фафика». Ну вот эту мысль вы прочитали. И примерно в таком же ключе будет наша небесная механика. То есть без формул практически, но с идеями. А формулы, они всегда после идей приходят. Если вы прониклись, то потом считать можно по формулам. А если не прониклись, никакая формула вам не поможет решить задачу. Ну вот смотрите, мы делим, во-первых, говорим только о ньютоновой пока механике, конечно, нормальная теория гравитации, нормальные ньютоновые уравнения. Ее обычно движение тела под действием внешних сил делит на, хотя это все едино, но все равно делит на несколько аспектов. Вот то, что называется небесная механика, это под управлением обычной ньютоновой формулы рассчитывается движение небесных объектов. Только обратите внимание, здесь стоит, ну понятно, масса тел, сила, одно расстояние. Но тела имеют конечный размер, значит, каждая точка одного тела от каждой точки другого тела удалена на разные расстояния. Как же можно эту формулу использовать? А ее используют в тех случаях, когда расстояние до объектов настолько больше, чем их собственный размер, что можно пренебречь разницей в расстояниях. Можно считать, что вся масса сидит в центре, что еще Ньютон доказал. А тем более у шарообразных тел большинство из них действительно... Холодно, да?
1: Нет.
0: А большинство небесных тел шарообразные, поэтому первое приближение очень хорошо работает. Но это только первое. Второе приближение, а именно... Гравитационное ускорение все-таки зависит от того, какую точку объекта и для какой точки вашего объекта вы ведете расчет. Значит, надо взять производную, и тогда мы получим уже теорию приливов. Это уже, так сказать, второй уровень небесной механики, хотя это не называют небесной механикой, именно теория приливов. Почему? Ну, потому что в разных точках Земли океан, например, ощущает разное притяжение к Луне, к Солнцу. И мы уже первую производную используем. Обратите внимание, тут куб, тут квадрат. То есть приливный эффект зависит более, как сейчас говорят, круто, да? Нет. Ну, в общем, более сильно от расстояния. Он быстрее падает с расстоянием, чем сама гравитационная сила. Именно поэтому мы можем очень часто пренебречь этим, но иногда не можем. Луна на каком расстоянии, если в диаметрах Земли рассчитывать, от Земли? Далеко ли, близко ли в диаметрах Земли? Далеко до Луны? Кто помнит? Так. Перельмана надо читать. И вообще простые книжки надо... На пальцах надо прежде всего решать задачу. На уровне интуиции, а потом уже формулы использовать. 81 радиус Земли, расстояние от Луны до центра Земли. Это немного, поэтому надо уже учитывать. А скажем, до Солнца больше, в 400 раз, но и масса Солнца намного больше. Поэтому это соотношение для Солнца и для Луны в случае Земли приблизительно одинаковое. Сегодня найдем... Какой из них больше? Ну вот, есть и другие силы, которые действуют на движение объектов. Ну, например, давление солнечного света. Действует? Действует. Надо выяснить, на какие объекты это существенно, а на какие несущественно, и забыть про него. А на какие объекты, как вы думаете, давление солнечного света сравнимо с гравитацией, действующей со стороны?
2: На кометы.
0: На кометы – это такая штука километров 10 размером. Вы имели в виду ядро кометы, твердое тело кометы?
2: Ну, да.
0: Нет. Безумно малое отношение гравитации к давлению солнечного света. На пылинки, конечно, на пылинки микронного размера. Вот это действительно важно. Ну и не только излучение. Плазма, которая летит от солнца, солнечный ветер. А на какие? А на пыль действует солнечный ветер? А на что он действует?
2: Мусор космический.
0: Мусор? Нет, на мусор точно. Ну, слабо очень действует. Плазма – это ионизованный газ, заряженный электрически. А что у нас электрически заряжено? Другая плазма, другой газ. Он есть? Есть. В кометных хвостах, например, они состоят из ионизованного газа. Ну и из пыли тоже. А вот. Хорошо. Ну и, наконец, прямые удары. Тоже иногда сталкиваются. Объект, конечно, надо это учитывать. Поехали. Первая, самая простая задача в области небесной механики. Говорят, задача двух тел. Меньше не придумаешь, вроде бы. Если одно тело, на него вообще никакие посторонние силы не действуют. Два тела – это уже взаимная гравитация. Но на самом деле есть задача еще проще. Задача одного тела, движущегося под действием другого тела, которое само остается неподвижным. Это, конечно, фикция. Так не бывает, чтобы одно двигалось, а другое было неподвижным. Например, когда спутник, искусственный спутник Земли, летает вокруг Земли, Земля это чувствует? Ну, конечно, нет. Соотношение масс безумно большое. Поэтому, в принципе, можно самую простую задачу себе представить. Это когда одно очень массивное, а другое очень легкое. Как говорят, пробное тело. То есть, как будто бы у него массы нет. Ну, есть у него масса, но очень маленькая. Это тогда Кеплерово движение. И Кеплер все свои формулы как раз в этом случае и открыл. Ну, какие бывают орбиты? Вот в случае задачи одного тела, то есть одного легкого под действием гравитации, одного очень тяжелого. Мы это знаем. Бывают орбиты замкнутые, в общем случае эллиптические, а иногда, в редких случаях, круговые. Ну, круговых, наверное, только формально они бывают, а на самом деле их не бывает. Это для математиков это пустое множество, да? Бывают либо эллиптические, где точка старта – это апогей, либо перигей, а апогей лежит дальше. А круговая – это просто граница между двумя типами эллиптических орбит. Вы никогда не попадете на круговую орбиту, всегда промажете. Надо бесконечно точно подобрать скорость, чтобы она пошла по кругу. Когда сообщают о параметрах движения спутников вокруг Земли, то никогда не говорят, ну, по крайней мере, в таких общих сообщениях, об их расстоянии от центра Земли. Всегда говорят о расстоянии от поверхности, считая Землю, конечно, шарообразной. А нам, конечно, надо знать для расчета расстояние от центра гравитации. Поэтому, когда нам говорят расстояние от Земли такое-то, это всегда имейте в виду это расстояние от поверхности. Вот МКС на каком расстоянии от Земли летает? Сколько? 400, ну, от 400 до 450, скажем так, она туда-сюда ходит. Примерно 400 километров. Это очень мало по сравнению с расстоянием. А радиус Земли, кто помнит, чему равен?
2: 6.
0: Ну вот, уже бодрее. 6 тысяч? 400, ну это округление, ладно. 378, хорошо. А это мы знаем. Вот, поехали дальше. Итак, вот тут мы видели, что как бы тело ни запустить, оно всегда движется по эллипсу. Либо это, ну, всегда в одном из фокусов центр Земли, всегда по эллипсу. В конце концов, круг – это тоже эллипс с эксцентриситетом, равным чему? А? Чему эксцентриситет эллипса, если он круговой?
2: Ноль.
0: Ноль, конечно, ноль. А если единица?
2: Пора

сказать, что это парабола, сжатая до прямой, но это как-то нехорошо. Если мы выяснили, что любое тело, брошенное из какой-то точки в окрестности Земли, движется по эллипсу, то как нам быть со школьным учебником физики, который говорит, что тело, брошенное под углом к горизонту, движется по параболе, а парабола – это все-таки не эллипс, одно из двух. Так кто же прав, школьный учебник физики или небесная механика? Тело, брошенное под углом к горизонту, как говорит небесная механика, движется по отрезку эллипса. Ну, дальше ему просто мешает Земля, оно бы летело и дальше, конечно. Ну, поверхность Земли мешает. А школьный учебник говорит, что по параболе. Значит, в школе Земля считается плоской. Потому что тело, брошенное под углом к горизонту, если вдоль траектории ускорение не меняет свое направление, действительно движется по параболе. Но так же не бывает. Оно же меняет свое направление. Направление силы тяжести всегда к центру Земли. Значит, школьный учебник физики основан на теории плоской Земли. А говорят, откуда взялись плоскоземельщики? А вот они в школе хорошо учились. Вы все хорошо учились в школе. Так. А понятно, да? Это некое приближение к истине, которое просто упрощает расчеты, потому что в школе эллиптическое движение трудно изучать, там формулы более сложные, а параболическое очень просто. Да? Поэтому школьный учебник обманул всех, считая Землю плоской, но, по крайней мере, на небольшом участке. Да, на небольшом, но, вот, скажем, во время Первой и Второй мировой войны у немцев были гигантские артиллерийские орудия, круповские, пушки такие, которые на 40 километров стреляли, и снаряд вылетал вообще там в стратосферу. Так вот, они уже были вынуждены не этими формулами, хотя артиллеристы обычно этими формулами пользуются, а вот этими формулами пользоваться, иначе они бы промазали. То есть полет артиллерийского снаряда на расстоянии 40, там, 50-60 километров, дальше он не летает, он уже требует законов, учета законов небесной механики. То есть как спутник фактически движется, только вот так пересекая поверхность Земли. Мы поехали дальше. Любую орбиту мы как-то должны набором каких-то чисел описывать. Мы понимаем, сколько их должно быть. Их должно быть 6. В любом случае, какие бы системы координат мы не использовали. Почему 6? А что такое движение тела? Это надо сказать, в какой точке пространства оно находится и с какой скоростью движется. Дальше небесно. Дальше законы Ньютона вам позволят рассчитывать движение. В какой точке пространства находится? Это 3 числа. У нас трехмерное пространство. Вектор скорости – это тоже 3 числа. А амплитуда, ну или там длина вектора, абсолютная величина скорости и 2 угла по направлению. 6 чисел. Но в небесной механике иногда упрощают эту задачу. С 6 числами можно работать, но это 6 уравнений решать. Можно сделать проще. Если центр тяготения неподвижен, то запустив какое-то тело по орбите, мы уверены, что оно будет двигаться в плоскости. Потому что всегда сила взаимодействия лежит в этой плоскости, и спутник не выбросит из этой плоскости. Ага, хорошо. Значит, давайте просто сначала скажем, определим, в какой плоскости движется тело, а потом уже как оно в этой плоскости движется. А сама плоскость у нас будет неподвижной, и ее можно исключить из уравнений с временной переменной. Она неподвижная, она будет всегда. Ну, вот это тут по-русски, вот это тоже по-русски, да, более красиво нарисовано. Это по-английски, если хотите, потом может прочитать, как называются эти все точки. Но вернемся сюда. Итак, плоскость орбиты. Чем ее можно определить? Во-первых, наклоном к какой-то надежной
неподвижные плоскости, которые мы считаем опорой нашей системы координат. Но обычно в небесной механике Солнечной системы это плоскость эклиптики. Не всегда. Иногда там средняя плоскость планетных орбит. Ну, как правило, плоскость эклиптики. Значит, угол определили.

0: Теперь ориентация этой плоскости под одним и тем же углом можно по-разному быть повернутым. Есть у нас надежная точка весеннего равноденствия. Вот этот угол, он и, значит, задает угол, как говорят, восходящего узла. Узлы – это точки, ну или линия узлов, или точки пересечения двух плоскостей. Вот по старинке их обозначают. Восходящий узел – это когда из южного в северное полушарие перебирается небесное тело. Когда из северного в южное – это нисходящий узел. Довольно неприятные значки, потому что вы их не найдете в нормальных шрифтах. В вардовских, например, надо специальные шрифты. Вот у меня есть такие шрифты для варда. Но их надо специально делать, чтобы эти вот древние значки использовать в тексте. Так что не советую их вообще использовать. Но, тем не менее, их рисую. А два числа – угол и ориентация по отношению к какому-то избранному направлению, как правило, к точке весеннего равноденствия. Все, два числа мы использовали, осталось еще четыре. А какие еще четыре? Эллиптическая орбита. Значит, надо задать ее масштаб, ну, то есть большую полуось, все, у нас размер. Надо задать ее эксцентриситет, степень сжатия. Ориентацию, ну, например, ориентацию перицентра или перигелия, если это Солнце, или в общем случае перицентр орбиты. Ориентацию по отношению, ну, например, к линии узлов или к направлению на точку весеннего равноденствия. Часто вот эти два угла складывают и задают их сумму. И осталась одна переменная, шестая. А какая это будет переменная? А это будет положение спутника на орбите в какой-то момент времени. Обычно говорят момент прохождения перицентра, ну или там перигелия. Момент времени указали, размер орбиты есть, все, дальше он будет гулять вот так, и уравнения нам расскажут, где, в какой момент времени он будет находиться. Ну вот так покрасивее это все выглядит. А нисходящий, восходящий, немножко по-другому нарисовано, вообще говоря, вот тут. Но так или иначе, это не очень полезные знаки, лучше словами писать. И по-английски то же самое. Ну, здесь accidental node, ascending, там descending node, узел нисходящий, я забыл его написать. Вот, все, можно так определить положение орбиты и положение тела на орбите. Как правило, моментом времени прохождения через перицентр его указывают. Дальше можно по формулам небесной механики считать, прогнозировать его движение. Если речь идет о спутниках Земли, есть ли смысл брать за референсную плоскость орбиту Земли, то есть эклиптику? Да, в общем, нет никакого. Где там эта эклиптика, если тело обращается вокруг Земли? А какая плоскость для Земли является вот такой базовой? Экватор, конечно, экватор. Тем более, что Земля почти сфера, ну или там почти эллипсоид сжатый, а значит, относительно экватора все силы симметрично расположены. Это очень удобно для уравнений. И берут экватор за базовую плоскость, и все то же самое. Точка весеннего равноденствия, ну и ориентация орбиты, понятно. Это так называемая геоцентрическая система экваториальная, и именно в ней ведутся расчеты движения спутников, если спутник недалеко улетает от Земли, когда другие небесные тела еще не вмешиваются в его движение. Ну, давайте посмотрим, как движется тело, если мы взяли массу, закрепили, взяли пробную точку в виде спутника и бросаем ее в одном и том же направлении, но с разными скоростями. Если скорость маленькая, оно выйдет на эллиптическую орбиту, а это будет точка апоцентра или апогея, если это Земля. Ну, а в общем случае апоцентра, наиболее удаленная. Увеличиваем скорость, но сохраняя вот эту вот эту ориентацию. Всегда бросаем перпендикулярно к направлению на тяготеющий центр. Добрались до круговой орбиты. Ну, легко рассчитать, где. Вот тут есть расчет. Помните, да, как рассчитывать круговую орбиту? Мы центростремительную силу притяжение к центру, приравниваем гравитационные. Она и есть гравитационная сила, играет роль центра стремительно. Отсюда первая космическая скорость gm на r, масса планеты, расстояние от планеты. Если речь идет о низком, низколетящем вокруг Земли спутнике, то здесь можно массу Земли, понятно, а тут можно радиус Земли использовать. Ну что там, радиус 6 тысяч километров, а МКС на 400 летает. Почти одно и то же. И тогда мы получаем первую космическую скорость на низких околоземных орбитах. Кстати, обращу ваше внимание, журналисты почти исключительно, а иногда и не журналисты, пишут, спутник двигался по земной орбите. Но это неправильно. Земная орбита – это траектория движения Земли вокруг Солнца. А когда речь идет о спутниках Земли, надо говорить «околоземная». Околоземная орбита, окололунная орбита там, и так далее. Околоземная орбита. Первая космическая. Смотрите, как ее в текстах обозначают. Либо V с индексом K, ну, круговая по-русски, circular по-английски, либо первая космическая, либо первая вот, римская космическая. Четыре варианта обозначения. Все они равноправны, я не знаю, какой лучше. Какой хотите, но главное, чтобы вы ориентировались, все это первая космическая скорость. Дальше увеличиваем скорость, снова выходим на эллипс, но теперь уже точка старта перицентр, не апа, а перицентр, перигей, например, если это Земля. А эллипсы, эллипсы, и добираемся до орбиты, которая уже не замкнута. Это параболическая орбита, тоже пограничная. Между эллипсом и гиперболой. Дальше идет набор гипербол, и с бесконечно большой скоростью бросая спутник, мы получаем прямую линию, потому что гравитация уже не влияет на его движение. Выяснили. Но всегда, вот обратите внимание, когда мы рассчитывали первую космическую скорость, неявно предполагалось, что она направлена перпендикулярно к действию силы, гравитационной силы. То есть тут вектор. Хоть мы и вычислили ее абсолютную величину, надо помнить, это вектор. Почему? А вот, пожалуйста, перед вами такая ситуация. Из этой точки мы запускаем спутники с круговой скоростью. Скорость круговая по модулю, но направления разные. И что, он всегда выйдет на круговую орбиту? Нет, конечно. Только в одном случае, если мы его запустили перпендикулярно направлению на Землю. А если в других направлениях? Даже с круговой скоростью он все равно полетит по эллипсу. Задачка на дом. А если мы его вдоль направления силы тяжести бросим, далеко ли он поднимется? Кто-нибудь считал когда-нибудь? Интересная, очень простая задача. Очень простая, но ее любопытно решить. Интуиция вам что подсказывает? Недалеко, это еще низкий уровень интуиции. В два раза это уже интуиция начинает работать, да. Ну, мало ли, как я нарисовал, но нарисовал, чтобы за кадр просто не уходить. А может, он до Луны поднимется. Вот. А задачку надо решить. Попробуйте ее решить, получите удовольствие. Ну, теорема Вериала, ладно, пропустим, хотя это тоже интересно, но в курсе механики это будет более изящно все рассказано. Вторая космическая скорость – скорость улета на бесконечность. Тут уже никаких векторов не надо употреблять, потому что мы на языке энергии начинаем говорить. Чтобы улететь бесконечно далеко, надо преодолеть отрицательную потенциальную гравитационную энергию тела. В физике считается, что тело, удаленное на бесконечность и неподвижное там, имеет нулевую потенциальную энергию относительно какого-то там тяготеющего центра. А чем ближе оно к нему, тем меньше потенциальная энергия. Потому что, чтобы вывести его туда, в ноль, надо потратить какую-то энергию, а значит, сама потенциальная энергия всегда отрицательная. Ну вот, вычисляем потенциальную энергию, просто проинтегрировав силу тяжести от точки старта до бесконечности. Тут Понятно? Двойка вылетает, когда интегрируем GM на M на R и приравниваем к кинетической энергии старта. Все равно в какую скорость, мы в каком направлении стартует. Мы энергии приравниваем, значит, тут не важно направление старта. И получаем вторую космическую скорость. А от первой она отличается двойкой под радикалом, то есть в полтора раза примерно, в 1,4. А вот такие четыре разных типа обозначений я нашел в литературе. Часто очень инженеры пишут двойка, вторая космическая, англоязычные инженеры пишут римскую двойку, а небесные механики, вот ученые, астрономы, пишут либо параболик, либо вот знак бесконечности, что тоже красиво, потому что тело улетает на бесконечность. Вот четыре разных обозначения. Межпланетный перелет. Значит, нам надо решить как бы две задачи. Во-первых, оторваться от Земли, чтобы она уже не влияла на наше движение. То есть, как минимум, надо набрать вторую космическую скорость. Но при этом тело, оторвавшись от Земли, все еще останется в пределах солнечной гравитации. Будет двигаться по орбите практически земной и никуда не улетит, к Марсу не приблизится. Значит, вторая задача – это покинуть орбиту Земли и добраться до более высокой там, орбиты, или до более низкой орбиты Меркурия, или до более высокой Марса или Юпитера, куда хотите. Ну, собственно говоря, две параболических скорости нам надо. Сначала параболическую относительно поверхности Земли, она легко вычисляется, вторая космическая скорость вот отсюда, масса Земли, радиус Земли. А потом параболическую, ну или почти параболическую, относительно притяжения к Солнцу, тоже дополнительная нужна скорость. Почему так дорого стоят космические ракеты и вообще космические полеты, и почему так мало груза они могут отправить в космос? Вот у нас два варианта движения. Нам надо на МКС или там на орбиту высотой 400 километров что-то отправить. Это гигантская машина, заправленная топливом, стоит миллиард долларов. Или те же 400 километров проехать по поверхности Земли. Два аспекта в этой задаче. Во-первых, это движется горизонтально, а это вертикально. То есть, как минимум, она должна преодолеть собственный вес, да еще собственную потенциал. То есть, если они работать будут с такой тягой, как весь эта штука, она вообще никуда не улетит, она будет стоять на месте. Она должна преодолеть собственный вес, а потом еще разогнать эту штуковину до... Ну, до большой скорости, там, почти до второй космической, ну, до первой, по крайней мере. Вот. А эту поддерживает Земля раз, а второе преимущество движения по поверхности Земли – это наличие кислорода. Тут приходится все брать с собой, и горючее, и окислитель. Значит, топливо – это горючее и окислитель. Это, как говорят, ракетное топливо. Это то, что сгорает, и то, в чем оно сгорает. И горючее, и окислитель. Ну, горючее. Какое горючее у ракет? Вот наша ракета «Союз», например, такая старая, добрая. Керосин. Керосин. Вот у бабушек он был в керосинках, а в нынешних, ну, это не тот, конечно, керосин, который в керосинках горел. Это очень чистый керосин. Но, в принципе, да, это углеводородное горючее керосин. А окислителем может быть, много чего может быть, там, закись азота. Ну, кислород, жидкий кислород, это очень хороший окислитель тоже. Может быть, фтор, но он ядовитый. А кислород замечательно. А чего же она его с собой везет? Она же летит в окружении кислорода. Машина едет в окружении кислорода и засасывает его в свой двигатель. И это летит в окружении кислорода. А почему она не пользуется им, а берет его с собой, да еще в сжиженном, очень дорогом состоянии? Как думаете? А погромче надо говорить. Концентрация падает, конечно. Стоит подняться на 10 километров, например, и все. Двигатели самолетов, которые используют атмосферный кислород, выше 10 километров практически уже не работают. Ну, есть какие-то избранные там редкие самолеты, а так нет. Все, а 10 километров она проскакивает мгновенно, а дальше? Так что нет смысла пользоваться атмосферным кислородом, раз. А во-вторых, смотрите вот на это. Машинка использует грамм горючего в секунду примерно капает там чуть-чуть в двигатель, и этого хватает. Один грамм. И, значит, один грамм кислорода из воздуха берет. А тут примерно 10 тонн горючего и 10 тонн кислорода в секунду сгорает. Да где же его взять, 10 тонн-то вокруг? Его просто не засосешь в таком количестве. А жидкий, он очень плотный и используется. Ну, тут, а, кстати, вот это шаттл или там наш буран, они одинаково устроены. Там какое горючее? Керосин?
1: Нет.
0: Ну, уверенности нет, да?
1: Или вода.
0: Вода?
1: Нет, не вода, но, скорее всего, водород, кислород.
0: А, тут два типа топлива. Вот эти вот дополнительные бустеры, дополнительные ракеты, там твердое топливо, там вообще, грубо говоря, порох. Ну, не порох, конечно, но близкое к этому. Поэтому так ярко светятся выбросы. Почему они ярко светятся? Это твердое топливо, где очень много твердых частиц, не сгоревших, углерода там мелких, металлов, там алюминия много. И они нагретые, очень сильно светятся. Поэтому так видно. А вот этот вот, у него тоже три мощных двигателя. А почему мы ничего не видим из них вылетающего? Водород и кислород. Здесь, вот в этом гигантском баке, там пополам разделен водород и кислород. Когда сгорает кислород, вернее, водород в кислороде, что получается? Вода. А пар воды при высокой температуре, он прозрачный совершенно. Вот когда он конденсируется, то есть уже из пара мелкие капельки получаются, вот тут уже, вот это та самая вода, которая в виде облаков отсюда вылетает в виде газа, а потом конденсируется в облака. Это все нам надо знать, потому что нынешняя астрономия – это наполовину космонавтика. Я думаю, когда вы уже будете в науке, то на две трети будут космические проекты, и надо хорошо себе представлять, как делать приборы, на чем они полетят и какие требования к ним предъявляются. Вот, пожалуйста, наша добрая ракета, да и все в мире ракеты примерно так же устроены. Огромная банка алюминиевая, заправленная топливом, и маленький полезный груз. Вот он тут вот, в увеличенном виде. Знаете, сколько полезный груз весит по отношению к начальной массе ракеты? 2%. Фантастика. Вот тут, наверное, человек весит процентов 30 от этого автомобиля, а может и больше, процентов 50 от этого автомобиля. Он полезный груз. А, кстати говоря, сама машина тоже полезный груз, потому что она возвращается. Она какой поехала, такой приехала. А тут начало полета – это вот эта гигантская конструкция, а в конце остается только полезный груз. От этого ничего не остается. Но и само это из чего состоит? Стартовая масса ракеты – 300 тонн. А конструкция весит меньше 30. Конструкция, вот железяки эти все, двигатель, электроника, вся эта вот. 10% стартового веса – это конструкция ракеты, а 90% – это топливо в нее заправленное. Когда вы покупаете баночки алюминиевые с пепси-колой или там с пивом, она весит полкило. А когда выпиваете, сколько она весит, пустая алюминиевая баночка?
1: Меньше, чем полкило.
0: Меньше, чем полкило. Чисто математическое заключение, правильно, безошибочное. А намного меньше. Никто не взвешивал пустую алюминиевую банку? Нет, не взвешивали? 16 грамм. 16 грамм. То есть 1,5%. Вот, примерно так же устроена ракета. А масса топлива там почти 300 тонн. То есть, ну, почти весь стартовый масс ракеты – это ее топливо. А если вам надо не на низкую околоземную орбиту, а повыше? Самая полезная орбита вокруг Земли – это геостационарная. Чем она характерна, кто помнит?
1: Зависает от одной точки поверхности.
0: Да. Период обращения по геостационарной орбите равен периоду вращения Земли вокруг оси. То есть одним сутком. Каким сутком? Солнечным или звездным? А почему так тихо?
2: Звездным.
0: Звездным, конечно. Собственному периоду вращения Земли вокруг оси. Это очень полезная орбита, она вся усеяна спутниками прямого радиовещания и наблюдения за Землей. А вот чтобы туда подняться, уже нужна более мощная ракета. Ей не просто надо вокруг Земли летать, ей еще надо вот куда забраться, то есть практически преодолеть полное гравитационное притяжение. Дальше уже Земля почти не притягивает. А потом еще разогнаться со скоростью 3 километра, иначе упадешь обратно. Секунду. Вот ракета наша, которая туда забрасывает геостационарные спутники. Вот это ужасная цифра. 0,5% от стартовой массы ракеты весит спутник, который там оказывается. 0,5%. Поэтому дико дорого стоит космонавтика. Как сделать ее дешевле, знает Илон Маск. Он уже придумал многоразовые ракеты. Конечно, он топливом все равно, топливо каждый раз приходится новое заправлять. Но, по крайней мере, все это железо у него сохраняется, используется уже много раз. По-моему, были полеты до 15 или 16 даже раз. Одна и та же ступень ракеты использовалась. Это практически одна многоразовость такая надежная. Это замечательно. Это новая технология, которой и Безос уже пытается. Ну, в общем, уже это. Даже и Роскосмос об этом чего-то говорит. Пока лишь говорит. Ну, посмотрим. Китайцы тоже не могут догнать Маска. А Маск вот уже удешевляет полеты. И они пока очень, очень дорого стоят. Виной всему формула Циолковского. И от нее никуда не денешься. Сельский учитель все правильно рассчитал. Когда вы берете запас топлива с собой, вам надо это топливо поднимать туда, где вы его будете использовать. Оно еще просто грузом внутри ракеты, оно только там будет где-то работать, наверху, а вам приходится его тащить с собой на орбиту. И вот, пожалуйста, пример. Ну, легко посчитать. Это движение тела переменной массы. Когда масса его меняется, а его надо двигать. И там, естественно, получается натуральный логарифм, когда интегрируете энергию по пути. Стартовая масса, конечная масса, ну и скорость, с которой вылетают газы из реактивного двигателя. Естественно, чем больше скорость выхлопа, тем больше импульс, который получает ракета при той же массе выброшенного вещества. И вот конечная масса, а мы к ней как раз и стремимся, вернее, начальная масса при фиксированной конечной, она страшным образом зависит от соотношения скоростей. Скорость выброса по отношению к скорости, которую надо достичь. К сожалению, химические реактивные двигатели не дают нам каких-то очень больших скоростей выброса сгорающего топлива. Ну, практически 3 километра в секунду – это практически максимум. Есть, правда, некоторые такие сочетания с фтором, с окислами азота, которые дают чуть большие скорости. Но водород с кислородом тоже чуть большую скорость дает. Но их очень неудобно. Фтор ядовитый, водород слишком легко испаряется и дорого стоит. Их редко используют, хотя тоже иногда используют. А так обычная ракета 2,9, около 3 км в секунду. И тут соотношение, конечно, страшное. Тут 8, а тут 3. И это огромная степень числа Е. И сразу же мы получаем, ну, например, 65 тонн надо было отправить к Луне, чтобы космонавты смогли прилететь туда, опуститься на Луну, потом стартовать и вернуться на Землю. 65 тонн. Подставьте это сюда, сюда 3 километра примерно, там 2,9, и получите 3000 тонн стартовую массу ракеты. Ну, а даже формально по этой формуле получите 3500 тонн. Однако ракета вот эта вот, а как она называлась, кстати, которая к Луне? А? Аполлон – это проект назывался, Аполло. Сатурн-5. Сатурн-5, а кто ее сделал? Инженер? Вернер фон Браун, да. Ну, не он один, конечно, но он был руководителем большого коллектива из немецких и американских инженеров, которые это сделали. У нас Королёв работал и его команда, а там Вернер фон Браун. А после войны. Ну вот, 3,5 тысячи тонн, вот по такой формуле мы получаем. Однако реально ракета «Сатурн-5» весила, ну, практически 3 тысячи, там, 2900, в общем, около 3 тысяч. Как же удалось уменьшить на 500 с лишним тонн стартовую массу ракеты, если формула-то никуда от нее не деться? Она говорит, что ракета должна быть тяжелая. Кстати, в старых работах Циолковского именно это и написано. Я недавно перечитал старые работы конца 19 века. Он говорит, ракета, которая повезет людей на Луну, будет иметь размер 100 метров и массу 3000 тонн. Точно все рассчитал. А почему же его собственная формула говорит 3,5 тысячи тонн? А? Из-за ступеней, конечно. Мы уже давно не используем одноступенчатые, а это для одноступенчатой ракеты формула. А для чего придумано составлять ее, как говорил Циолковский, ракетный поезд, несколько друг на друга положенных ступеней. А идея в том, что вы израсходовали топливо в нижней ступени, она вам уже не нужна, а тянет вас вниз. Так выбросите ее вместе с двигателями и включите двигатели второй ступени. Не надо тащить за собой пустые баки. В этом идея. И чем больше количество ступеней, тем, в принципе, эффективнее ракета. Ну, какого-то безумного количества никто не делает. Все это проблемы технические. Но 2, 3, 4 ступени, да, это вполне и сокращает стартовую массу значительно. В этом идея. У ракеты «Сатурн-5» было 3 ступени. Первая, вот эта огромная, поднимала всю эту конструкцию туда, на орбиту. Вторая разгонялась около земной орбиты к Луне. А там еще маленькая третья, ну, практически сам космический корабль был, третья ступень. Он позволял уже маневрировать у Луны там, и к Земле потом падать. Легкий спутник на далекой от Земли орбите. Орбите очень большого радиуса. Тут мы можем считать, что все его точки на расстоянии от всех точек Земли находятся на одном и том же расстоянии и использовать его в этой формуле. Поэтому получаем первую космическую скорость и все остальные там период обращения. Можем массу планеты узнать, если она нам не знакома, а мы запустили вокруг нее спутник. Смотрим, с каким периодом он обращается, на каком расстоянии находится, и период обращения и расстояние подсказывают нам, какова масса планеты. Так, собственно, мы и узнали массу планеты. Либо по естественным спутникам, если они там есть, либо запуская туда искусственные. Ну, Венера, Меркурий. До того, как там стали крутиться спутники, мы точно массу их не знали. А как же быть, если спутник на низкой орбите? Все-таки он на разном расстоянии от разных точек Земли. А мы тут что, одно и то же будем использовать? Да, говорит Исаак Ньютон. Одно и то же, если Земля или там любая планета шарообразная. И вот первая теорема Ньютона, она там у него в этой знаменитой работе «Начало натуральной философии». Смотрите, как просто она доказывается. Берем шарообразный слой, помещаем внутрь точку. Это первая теорема, она говорит о том, как гравитация внутри шарообразного тела действует. Проводим два луча. Ну, я их, конечно, на сильный угол друг от друга отклонил, а надо на бесконечно малый, но тут лучше видно. Вычисляем массу вот этих вот сегментов шаровых. Очевидно, они пропорциональны расстоянию, и пропорционально расстоянию их размер, как катет, у этого треугольника увеличивается, а площадь пропорциональна квадрату расстояния. Это же угол телесный, мы шар взяли. Значит, масса, то есть площадь, а она же и масса у однородного сферического слоя пропорциональна квадрату расстояния, сила пропорциональна обратно квадрату расстояния, в результате они сокращаются, и мы получаем, что притяжение к этому сегменту и к этому сегменту у точки, находящейся где угодно внутри шарового однородного слоя, ноль, они уравновешиваются. Очень полезная теорема. для тех, кто изучает гравитацию внутри каких-то тел, ну, геофизики, например, им надо знать, как гравитация внутри Земли меняется, чтобы модель Земли посчитать. А вот, говорит Ньютон, не берите в расчет внешние слои, возьмите только лежащие внутри радиуса, на котором эта точка находится. Хорошо, давайте посчитаем. А внутри, если точка снаружи сферического тела, а внутри, внутри находящиеся массы, как ее притягивают? Как-то очень сложно? Да нет, оказывается, просто. Вот, кто помнит теорему косинусов, ну, это, в общем, теорема Пифагора только для не прямоугольного треугольника, а легко проследите вот этот вот вывод и получите результат, что внешнее по отношению к массивному однородному сферическому телу, точнее, надо так сказать, сферической, шаровой оболочки, или как это называется? Сферическому слою, скажем так, да. Потому что любое сферическое тело неоднородное можно набрать как набор слоев. Может к центру повышаться плотность, наружу понижаться, но если оно сферическое, то набор таких оболочек. Это оболочка. Вы увидите, что gm на r квадрат, где это масса оболочки, а r это радиус до ее центра. Это вторая теорема Ньютона, он же ее доказал, и мы ей пользуемся, когда говорим о движении снаружи от небесных тел, но все-таки сферически симметрично. А вот задачка, известная, наверное, некоторым, она у меня в задачнике. А что вам подскажет интуиция? Мы берем место старта и говорим, как нам быстрее антиподной точки достичь. Запустить спутник на низкую околопланетную орбиту, ну, с первой космической скоростью. Или прорыв туннель просто бросить, отпустить туда, падать какой-то снаряд. Он пролетит, очевидно, тут полная симметрия, он будет разгоняться до центра, потом тормозиться сюда, с нулевой скоростью прибудет к финишу. Вот как вы думаете, кто из них быстрее достигнет точки антиподной? Или антиподальной, да, как правильно сказать? Что, снаряд или спутник? Или одновременно? Все-таки этот-то с нулевой скоростью начинает движение, а этот-то уже сразу летит с первой космической. Но у него дорога длиннее. Вы, конечно, не знаете, был такой поэт Вознесенский, у него замечательная есть одна поэма, и там строчки. «Прямая, короче». Парабола круче. Вот, выбирать надо. Круче. Правда, тогда круче он имел в виду совсем не современный смысл этого слова. Но она действительно круче. А вот вопрос в том, этот-то понятно, с постоянной скоростью летит. Этот с переменной. А от чего зависит его скорость? От распределения плотности внутри планеты. Это так заштриховал, вроде она однородная. Она может быть неоднородной. Она может свою плотность либо повышать к центру, либо понижать. Вот когда Незнайка был на Луне, кто читал Незнайку на Луне? Понятно, многие. А там он обнаружил, что Луна внутри пустая. Да? Значит, планета может быть пустая. Если она вообще в виде оболочки вот такой вот, где вся масса вдоль коры планеты, то отпустив этот снаряд, мы что увидим? Никуда не полетит. А если вся масса сосредоточена в ядре, он будет разгоняться все быстрее и быстрее. Значит, решение этой задачи зависит от распределения плотности внутри планеты. Попробуйте решить. Интересно. Для однородной планеты, для предельно неоднородной, как вся масса в центре. Любопытные получаются ответы. Разные. Ну, естественно, разные. Советую вам читать книжки Ари Штернфельда. Человек совершенно потрясающей биографии. Родился в Польше, как еврей, вынужден был эмигрировать, когда там фашистские всякие поползновения были во Францию. Учился во Франции, работал долго, потом, когда и Францию оккупировали, к нам перебрался. поскольку был человек заграничный, его не подпускали к секретным объектам, к секретным работам, и он так параллельно со всякими Королевыми и прочими Тихонравовыми, а параллельно создавал свою небесную механику и очень много интересного. И, кстати, хорошо писал по-русски. И вот есть несколько его книжек. Особенно рекомендую вот эту книжку «Парадоксы космонавтики». Парадоксов очень много в космонавтике. А, кстати, там же впервые описана вот эта вот задача. Парадоксов много, и один из них выглядит так. У вас есть ракета. Вам надо ее забросить на максимальную высоту. Ну, на что, так сказать, хватит энергии у этой ракеты. Как лучше ее запустить? С поверхности Земли вертикально вверх или, уронив в яму, включить реактивный двигатель вблизи дна ямы и заставить ее оттуда стартовать? Интуиция подсказывает, чем выше точка старта, ну, естественно, тем выше запрыгнешь. А расчет показывает обратное. Оказывается, с дна ямы старт оказывается более потенциальная энергия чего? Ракеты, а тут она больше отрицательная потенциальная энергия. Значит, преодолевать приходится больше, ну, так сказать, на большем пути гравитацию Земли. Ну, этого он как раз не учитывал. Это мелочи. Нет, дело вот в чем. У ракеты однократно. Фактически ракета – это выстрел. У нее практически основной импульс в течение нескольких секунд при старте срабатывает. Нескольких десятков секунд. Так что вы, когда стартуете отсюда, вы создаете ракете импульс, а выброшенные ей горючий окислитель, ну, то есть топливо, остаются вот тут, на уровне космодрома, да? Где вы их выбросили, там они и остаются. Когда вы стартуете отсюда, топливо выброшенное, сгоревшее и выброшенное из ракеты остается ниже. У него более низкая потенциальная энергия. Значит, ракета получает больше импульс и запрыгивает выше. Можете этот расчет сделать сами, он элементарный. И он очень любопытный. Например, Ари Штернфельд предлагал просверлить Землю и выводить ракеты, роняя их в этот колодец, и включая двигатели при пролете центра Земли. Оказывается, намного меньшую скорость надо им создавать при этом в момент старта, чем первая космическая, чтобы они выпрыгнули. Ну, тут, конечно, трудно просверлить Землю и так далее. Землю – да, а какой-нибудь астероид – нет. Надо подумать. Это интересный способ. И очень много. Ну, например, парадокс. Летает спутник вокруг Земли. На низкой орбите, то есть уже фактически в верхних слоях атмосферы. Атмосфера его тормозит, а он при этом ускоряется. Атмосфера его тормозит, а он увеличивает свою скорость. Парадокс с точки зрения механики. Ты тормозишь аппарат, а он все быстрее и быстрее летит. Но это так, это действительно так. А откуда же берется энергия? А? Громче. Если есть идеи, говорите громче. Чего? А он же при торможении приближается к Земле по спирали. И оказывается, за счет потенциальной гравитационной энергии часть он отдает на торможение, половину, как выясняется, а вторая половина идет на его собственное ускорение. Об этом говорит, кстати, теорема Вериала, которую мы там... В учебнике она аккуратно описана. Мы пропустили. А полярные, ну, в общем, разного типа орбиты бывают у спутников. Про экваториальные мы уже поговорили в плоскости экватора. Особенно хороша, конечно, геостационарная полезная орбита. Бывают полярные, а бывают немножко наклонные. Кстати, полярные тоже бывают немножко наклонные, но их все называют полярными. Говорят, запустили спутник на полярную орбиту. Но это не значит, что он прямо над полюсами пролетает. Это такое общее название для целого семейства околополярных орбит, которые так или иначе бывают полезными. Но вот посмотрите, настоящая, даже полярная орбита, она не может быть ни круговой, ну, круговой-то она, да нет, и круговой она тоже не может быть, эллиптической не может быть. Земля сплюснута, и обязательно вокруг Земли, обращаясь по полярной, вот вернемся сюда, Экваториальная практически может быть круговой, потому что Земля симметрична относительно экватора. Почти симметрична. А полярная точно не может быть круговой, потому что Земля сильно сплюснута вокруг оси вращения. И там сильная прецессия эллипса возникает. И этим иногда, да не иногда, очень часто пользуются для запуска специальных спутников. Как правило, это спутники-шпионы, которые смотрят за вражеской территорией. Почему именно такие орбиты для них выбирают? Если наклон полярной орбиты чуть больше 90 градусов, как видите, в обратную сторону, то есть спутник формально движется в направлении обратном суточного вращения Земли, ну чуть-чуть совсем, то на высоте, вот пример, ну это нормальные высоты, ниже опускаться нельзя, быстро упадешь, а выше 600 километров уже долго можно летать, там разреженный очень воздух. По такой орбите, когда вы двигаетесь, у вас эллиптическая орбита, да и круговая орбита будет прецессировать, то есть ее плоскость будет потихоньку поворачиваться, причем со скоростью один оборот в год. Но именно с такой скоростью Земля по орбите вокруг Солнца ходит, а значит терминатор на поверхности Земли, а что такое терминатор? Граница дня и ночи. Ну, то есть линия вечера и линия утренняя и вечерняя линии на Земле тоже поворачиваются с периодом в один год. И орбита спутника с таким же периодом прецессирует, то есть отслеживает плоскость, вот эту вот плоскость, разделяющую день и ночь на Земле. Почему это полезно? А летая над Землей, спутники плохо различают мелкие детали. Ну, на самых-самых замечательных фотографиях, какие мельчайшие детали мы видим на поверхности Земли со спутника полученные? Вот гугловские карты Земли, которыми мы часто пользуемся, там что видно? Автомобиль видно, да? 2-3 метра видно. Иногда даже можно понять, это грузовик или легковая машина, да? То есть там 5 метров от 3 вы можете отличить. Иногда видно фигуру человека, но это крайне редко, это метр примерно, да? Вот когда сверху на нее смотрите. А меньше там 20-30 сантиметров вообще невозможно заметить. А на таких больших фотографиях и хуже того. А когда легче всего заметить контуры какого-то предмета? Когда лучи Солнца падают на Землю под малым углом. И тогда тени на Земле становятся длинными, и тень вам обрисовывает контуры предмета гораздо лучше, чем его собственное изображение. Кстати, предмет может быть покрашен какой-нибудь защитной краской, там танк или самолет или что-то еще, а от тени никуда не денешься. Тень, она и в Африке тень. Поэтому летают в области восхода и захода Солнца, утренние и вечерние, и по длинным теням легко определить там тип техники или где она находится, в общем, отслеживать передвижение техники и солдат и так далее. Именно вот такие орбиты, они характерны для спутников, ну, как говорят, наблюдения Земли, на самом деле это спутники-шпионы все, и они летают по таким орбитам, очень, можно сказать, удобно устроено гравитационное поле Земли, что оно позволяет вот так синхронно летать и все время находиться на границе дня и ночи. А бывает еще какая-то необходимость. Например, наша страна довольно высокоширотная, да, там от 40 до 60 градусов северной широты. А если мы запускаем какой-то спутник, который работает только на территорию нашей страны, ну, там, телевизионное вещание или что-то еще, то нам полезно, чтобы он все время висел над нашей страной. Но геостационарные спутники не могут этого, они висят над экватором. А когда висишь над экватором, наши северные широты почти не видны. Значит, надо запустить спутник так, чтобы он все-таки на сильно наклонной орбите летал, но задерживался над территорией России, например, или там Европы западной. И вот такие орбиты вытянутые, наклоненные, они характерны у нас много, да и сейчас они летают, спутники серии «Молния», они летают по вытянутой орбите, он подскакивает в апогей, и там медленно, медленно, долго, долго движется и висит над нашей территории. Потом быстро проскакивает южное полушарие Земли, ему там делать нечего, и снова взлетает. Но вот посмотрите, как прецессия орбиты поворачивает плоскость его орбитального. Тут, конечно, немножко усилено это дело, не на каждом витке, там на несколько градусов, специально усилено, вот я это написал. Но, в принципе, да, вот так же плоскость орбиты постепенно прецессирует и поворачивается, это можно рассчитать, и сделать такие спутники полезными. Не только у нас, над Японией такие летают. Ну, в общем, это полезное дело. Земля сжата не очень сильно, примерно на 0,3%, то есть 1/300 отношение полярного диаметра к экваториальному диаметру. Но все это создает неоднородность гравитационного поля, оно не сферически симметрично. И вот, пожалуйста, тоже сильно усилено, но вот так вот так меняется движение спутника под действием несферичности гравитационного поля Земли. То есть небесная механика – это довольно-таки в математическом смысле сложная дисциплина, если вы хотите очень точно рассчитывать орбиты. Ну, теперь о геостационарной немножко поговорим. Значит, смысл понятен, да? Точка должна всегда висеть над одной и той же точкой Земли. К счастью, есть такая орбита. Вот, например, вокруг Луны нет такой орбиты. Как сказать? Лунно-стационарные орбиты – нет. А геостационарная есть. Вопрос, почему? Вряд ли вы сейчас ответите на нее. Ну, на следующей лекции будем говорить о приливных явлениях. Тогда, может быть, поймете. А геостационарная есть. 40 тысяч километров примерно расстояние, или там 36 тысяч километров от поверхности Земли. Но смотрите, раз он висит над одной точкой, а почему бы нам не соединить его какой-то жесткой связью? Все равно же расстояние это спутника от конкретной точки на Земле не меняется. Ну, правда, эта точка на экваторе должна быть, тут не очень аккуратно нарисовано, но тем не менее. Можно представить себе такое? Ну, в принципе, можно. Висит спутник, канат протянули, и он будет все время привязан к одной точке Земли. А чем это нам может быть интересно? Зачем это? А сейчас над этим сильно думают. Очень-очень-очень перспективное направление. Да громче, громче. Если есть мысли.
2: Космический лифт поставить, чтобы спутник, который на одной точке висел, до него можно было трос потянуть и там грузы.
0: Вот галерка соображает. А, правильно. По канату можно подниматься с помощью электрического двигателя. А электричество можно получать, например, из солнечного света. То есть задарма попадать на геосинхронную орбиту, а там уже космос практически, от Земли далеко. Вот что интересно, если мы оставим спутник на геостационарной орбите, то ничего хорошего из этого не получим. Это неустойчивое движение. Смотрите, если мы его чуть-чуть притянули вниз, ну, какой-то лифт там тяжелый поехал, и притянул спутник чуть-чуть вниз. Что будет? Он перейдет на чуть более низкую орбиту, период обращения сократится, и он начнет наматывать этот канат на Землю и рухнет. А вот если мы его запустим чуть-чуть выше геостационарной орбиты, то что будет? Земля будет крутиться быстрее, чем он. Ну и что? Она немножко сдвинет точку, вот из этой точки сюда, появится составляющая вперед, и она просто будет тянуть за собой спутник, увеличивая силу тяготения, ну, натяжение троса-то возникнет, возникнет натяжение к центру Земли, и уже стационарной станет вот та высокая орбита. То есть к гравитации еще добавится натяжение каната, и вот эта орбита будет устойчивой. Вот точный расчет. Кстати, в нашей книжке, вот в моей книжке про астрономические олимпиады, он показан. Если вы на геостационаре, то чуть ниже опустились, и вам обеспечено падение. А если выше геостационара, ну, вернее, вот эта точка старта, сначала натяжение каната вас немного приблизит к Земле, скорость ваша увеличится, и вы асимптотически выйдете на точку старта, на, вернее, высоту старта, и по-прежнему уже устойчиво будете на этой орбите двигаться. Поэтому, в принципе, космический лифт – штука теоретически возможная. Я даже как-то посчитал, а если его сделают, насколько дешевле станут космические полеты, экспедиции? Очень просто посчитать. У нас есть канат, мы запускаем лифт, даже если не солнечная энергия, а нормальной энергией из розетки пользуемся. Я взял, сколько стоит киловатт-час мы платим дома. Ну, вы-то не платите, родители платят. Примерно 5 рублей киловатт-час стоит, там 4,5-5 рублей. Вот считаете потенциальную энергию, чтобы лифт поднялся туда, умножаете на 5 рублей за киловатт-час электричество, знаете, сколько получится? Стоимость одного билета авиационного из Москвы, там, на Сахалин, например, или во Владивосток. Любой человек может купить такой билет. В смысле затраты энергии и электричества по расценкам вот, государственным, да? А то и дешевле будет. А если поставить панели солнечных батарей, ну, например, такая вот конструкция, которая, где там солнечные батареи, надо было их перерисовать. И тогда он вообще солнечный свет превращает в электричество и бесплатно поднимается в космос. А чего же не сделали его? Такая замечательная штука. А
1: стоит?
0: Канат длинный и лифтовая кабина.
2: Канат дешевле, и прочность каната
3: дешевле. Ладно. А если повредить,
4: не в стоимости я бы сделала.
0: Конечно, не в стоимости, а в чем?
1: Техническая.
0: Да что особенного?
2: Ну, канат под своим весом.
0: Вот, правильно. Длина каната 36 тысяч километров. Найдите такое прочное вещество, которое бы свой вес удерживало, если длина каната 36 тысяч километров. Сталь не выдерживает. Стальной канат просто вот такой длины, он себя оборвет собственным весом. Значит, из чего-то более прочного надо делать. Моя внучка говорит, из алмаза. И она почти права. Почти права. А? Из паутины? Вообще, это идея. Паука туда отправить и кинуть его на землю. Много пауков. Ладно, такая идея еще никому в голову не пришла. Можете патент получить. Нет. Из углеродных нанотрубок. Углерод – это тоже алмаз. Или не так, алмаз – это тоже углерод. Но из нанотрубок мы уже умеем плести длинные такие. Но это все-таки паук делает не нанотрубки. У него там другая длинная молекула. Вот. Оказывается, нанотрубочная, если канат мы научимся такое делать, пока еще научились только очень маленькие ниточки из них делать. Но из маленьких ниточек можем большой канат сделать. Вот. А оказывается, можно, да. И сейчас какая-то японская фирма уже обещает нам к 50-му году, ну не вам, вернее так, не нам, а вам обещает, к 50-му году сделать реальный космический лифт. И со скоростью 200 км в час по нему будет в течение недели, далеко все-таки, 36 тысяч километров, в течение недели вы подниметесь, очень дешевый билет будет на геостационарную орбиту. А там один шаг до полета. До Луны, да. Куда угодно. А почему не быстрее? Ну, что такое 200 километров? А почему не 10 тысяч километров в час? Ну, потому что при старте оно движется в атмосфере Земли. В атмосфере сильно не разбежишься. Там сопротивление большое, просто сгореть можно. Ну, в конце концов, неделя поездки.
3: До Владивостока.
0: Да, да, как будто ты ездила в Владивосток на поезде.
3: Я до Екатеринбурга
0: ездила. Но два дня – это не неделя. Хорошо.
3: Видите, хорошо.
0: Перспективная идея. Меня уже вот не первую неделю досаждает один инженер, который из моих лекций впервые услышал об этой идее, и теперь она его так захватила, что он ничем другим не может заниматься. А, кстати говоря, эта идея, ну, как-то отдаленно еще к Циолковскому относится. Но он так очень не конкретно об этом говорил, а полностью ее сформулировал наш тогда ленинградский инженер в начале 60-х годов Арцебашев, по-моему, его фамилия. Так что это чисто наша отечественная, можно сказать, идея, ну, на уровне инженерной мысли. А материала пока никто для каната не сделал. Но, кстати, материал нанотрубки углеродные кто изобрел?

Ну и вот, наконец, считалось, что так строили гнезда авираптора, а так протоцератопсы. Потому что часть из яиц приписывали авираптором, часть протоцератопсам. Сейчас принято считать, что все-таки, скорее всего, и то, и другое. Это разные варианты гнезд авирапторов. Видимо, просто разные авирапторы строили гнезда по-разному. Потому что и то, и другое яйцо приписывают именно авираптору. А протоцератопс, как мы знаем, откладывал кожистое яйцо. Ну, вот это вот старая реконструкция, вот так вот все предполагалось. Ну, а вот, собственно, сам протоцератопс, это яйца, которые раньше ему приписывались, те самые, которые вертикально стоят. А, видимо, реальные яйца протоцератопсов сохраняются вот в таком виде. По крайней мере, здесь были найдены скелеты именно эмбрионов протоцератопсов, когда их стали более детально изучать, смотреть, оказалось, что да, это вот маленькие детеныши, которые еще явно совершенно не могли, собственно говоря, существовать без яиц. То есть явно совершенно они еще были в яйцах. Вот там череп, там, так называемый посткраниальный скелет, лапки, позвоночник. Вот. А вокруг них были найдены остатки такой вот какой-то белковой субстанции, видимо, с того самого яйца. То есть, по всей видимости, протоцератопсы откладывали кожистые яйца. Что касается заботы о потомстве, некоторые динозавры точно совершенно были заботливыми родителями. Это мы знаем. И один из первых динозавров, забота которого была, скажем так, доказана, это Маязавра паблизорум. Этот динозавр был исследован знаменитым палеонтологом Джеком Хорнером, тем самым, который, собственно, был консультантом парка Юрского периода, небезызвестного. И место, где он был обнаружен, теперь носит название «Гора яиц», потому что там было найдено очень много яиц. Вот, в США, в Монтане, Big Mountain. 77 миллионов лет назад, видимо, это было какое-то место гнездования, куда приходили динозавры и откладывали большое количество яиц, и в первую очередь, конечно же, майозавры. Почему, собственно говоря, их назвали заботливыми матерями? Потому что в гнезде были найдены кости детенышей и остатки растений. Это позволяет нам, причем детеныши такие уже относительно крупные, они в яйцо бы не поместились. Это позволяет нам сделать вывод, что, видимо, детеныши проклюнулись. Они какое-то время росли, но все еще оставались в гнезде. И это возможно только при одном сценарии. Если мать постоянно приходила и приносила им пищу. Больше того, приносила им растительную пищу. Это, кстати, очень странный такой сценарий, потому что сейчас, если мы посмотрим на хищных некоторых птиц, ну, например, тех, которые питаются насекомыми, червячками или там мясом, вот у них бывает такое, что там птенец сидит в гнезде, и мамка ему, соответственно, вот каких-нибудь там червячочков или куски мяса, как в случае там с крупными дневными хищниками, приносит. А те, которые питаются растениями, они, как правило, все вылупились и пошли за мамой. То есть они все-таки получают какую-то долю заботы, но немножко в другом ключе. Если есть у нас птицы, так называемые птенцовые, которые должны кормить птенцов, потому что они рождаются слепыми, маленькими и, может быть, еще и голенькими, абсолютно беззащитными, и они должны сидеть в гнезде, их надо кормить, то те же утки-гуси – это так называемые выводковые птицы. Птицы, которые, соответственно, уже появляются более-менее сформированными. И да, они с родителями все равно связаны, но все-таки они имеют некоторую самостоятельность. И получается, что майязавра, она была не просто, скажем так, заботливым родителем, она еще была вот птенцовым динозавром. Динозавром, который должен был заботиться о малыше и приносить ему растительные остаточки в гнездо. При этом современные птицы, которые питаются растениями, они все в основном выводковые. Так что это необычно. Ну, а здесь мы видим еще более такие глобальные стратегии. И птенцовые-выводковые – это в любом случае К-стратегии. Это животные, которые откладывают небольшое количество яиц, и потом о них заботятся. Ну, соответственно, не о яйцах, а… Ну, хотя и о яйцах вначале, пока они не вылупились, защищают их. И потом заботятся о птенцах. Либо их там непосредственно кормят, либо демонстрируют им, где можно собрать еду, и показывают какие-то варианты поведения, какие-то паттерны, так называемые, то есть модели поведения показывают, как надо себя вести в окружающей среде. Но в любом случае забота какая-то.

есть. А есть так называемая R-стратегия, это когда можно яйцо отложить и уйти, и больше вообще о нем не вспоминать. Но в таком случае, чтобы был шанс все-таки у детенышей выжить, во-первых, желательно яйца куда-нибудь так спрятать, чтобы их никто не нашел, например, закопать, а во-вторых, надо еще и очень много яиц отложить. Так делают, например, черепахи. И, судя по всему, среди динозавров были и те, и другие. Нам, правда, очень сложно понять, кто из динозавров был птенцовый, а кто был выводковый. То есть, например, действительно ли, как показано в фильме «Прогулки с динозаврами», мама-тираннозавр приносила куски мяса в гнездо, и потом там вот эти птенчики-тиранозаврятки там эти куски мяса раздирали. Или же, может быть, все-таки те же тираннозавры появлялись уже более-менее сформированными и шли за мамой, как утята за уткой. Это мы... Я даже не представляю, каким методом можем выяснить. Но разве что вот как в случае с майозавром, если там буквально в гнезде найдутся какие-то остатки пищи. Вот такой сценарий, он, видимо, характерен был для длинношеих динозавров. Мы это понимаем, потому что у длинношеих динозавров, во-первых, иногда клапки очень большие, прям нереально большие, с количеством там более десятка, а то и там приближающиеся к двум десяткам яиц. А кроме того, эти яйца с большими порами обнаруживаются. Это означает, что, соответственно, яйца закапывались глубоко в почву, и подобное строение было нужно именно, если яйца закапывались, и о них уже забывали. Потому что закопать яйцо и потом за закопанным вот таким вот местом следить, и тем более потом ждать, когда детеныши проклюнутся, и как-то их чему-то обучать, ну, это как бы очень-очень сложная стратегия. Если уж яйцо закопано, значит, скорее всего, о нем не заботились, закопали и забыли. Вообще-то говоря, ну, как бы это более-менее очевидно, что для длинношеих динозавров это была нормальная стратегия, потому что представить себе какого-нибудь диплодока или брахиозавра, который бы сидел бы и высиживал яйца, потом бы там диплодошки показывали пример своим детенышам. Ну, в мультфильмах мы такое можем наблюдать, как в мультфильме, допустим, «Земля до начала времен», но в реальности это практически невозможно вообразить. А вот такая вот стратегия. Взял там, выкопал ямку, закопал, отложил. Это гораздо более реалистично. Кстати, как длинношеи ящеры откладывали яйца, это тоже интересный вопрос, на который однозначного ответа нет. Ну вот сейчас предполагают, что, скорее всего, они просто вот сильно нагибались, возможно, буквально ложились и откладывали яйца. Но, допустим, в том же фильме «Прогулки с динозаврами» было высказано предположение, что у диплодоков мог быть вот такой вот яйцевод, который, соответственно, из клаки вылезал, и по нему скатывалось яйцо в ямку, чтобы яйцо не разбилось. Интересный сценарий, но абсолютно ни на чем не обоснованный. То есть, как бы доказательств такой версии нет от слова никаких. В дальнейшем, чтобы вылезти, птенцы должны были проклюнуться через скорлупу. И если эта скорлупа мягкая, как, допустим, у тех же протоцератопсов, ну, там более-менее понятно, что они там своим клювом или еще как-то могут вылезти, могут проклюнуться. А вот если скорлупа твердая, а у завроподов, допустим, она была твердая, тут уже ситуация сложнее, и может понадобиться какой-то специальный такой вот молоточек, которым можно будет эту скорлупу разбить. А у птиц появляется особый яйцевой зуб на клюве, которым птицы проклевываются. И, видимо, у динозавров было то же самое. Вот это, соответственно, детеныш завропода маленький. И видно, что у него тоже некое подобие такого вот яйцевого зуба сформировалось. Причем у взрослого такого нету. То есть никого не рога здесь, у него ничего. То есть он потом полностью исчезает. Ну, вот еще некоторые картиночки разных гнезд. Были также проведены исследования, которые показали, что часто те или иные кладки яиц связаны с определенной почвой. То есть, например, те или иные динозавры, видимо, откладывали яйца только в какой-то определенной почве, а в другой почве они просто-напросто могли бы не развиться. Вот как в случае с протоцератопсами и с исследованием палеопочв. Ну и очень интересный сценарий, еще один вариант откладывания яиц – это откладывание яиц в норы. Такой вариант был, скорее всего, характерен для Ariktodromeia, роющего бегуна, тесцелозавра и прочих вот таких вот динозавриков, перемещавшихся в основном на двух ногах. И, ну,
таких, можно сказать, более-менее просто устроенных растительноядных динозаврах. Динозаврах, как можно выразиться, оппортунистах. При этом, если для ректодромея, можно сказать, практически доказано уже, что он рыл норы, и, собственно, даже сами норы известны, очень просто устроенные, но все-таки норы. А, допустим, для более крупных животных, таких как тесцилозавр, высказано предположение, что, может быть, они рыли норы, а может, и не рыли. По крайней мере, в их строениях мозга было обнаружено некоторые особенности роющих животных, вот в том числе в их особенностях строения вестибулярного аппарата. Но представить себе, как такой огромный динозавр роет нору, ну, несколько затруднительно. Может быть, все-таки нору они и не рыли. Возвращаясь к вопросу о почве, на которой можно строить, некоторые динозавры выбирали очень своеобразную почву. Например, в Аргентине, в провинции Ла-Риоха, была найдена древняя долина гейзеров. То есть там очень много такой почвы, переработанной сильно. Минералы очень своеобразные, сформировавшиеся именно вокруг гейзеров. И там же были найдены возрастом 134 миллиона лет кладки яиц завроподов. Есть предположение, что они специально приходили в долину гейзеров, которая располагалась где-то недалеко от вулкана, чтобы отложить яйца и чтобы они как бы, вот в таком вот разогретом климате могли нормально формироваться. Примерно такое же было найдено в Индии в породах возрастом около 66 миллионов лет назад. Вот. И это даже было обыграно в документальном фильме «Доисторическая планета». Там прям было показано, как динозавры специально приходили в эту долину вулканов, чтобы выкопать ямку, отложить яйца, и, соответственно, яйца хорошенечко так прогрелись и нормально сформировались. Ну, насчет того, что яйца могли охранять динозавры, это мы уже выяснили на примере тераодонов, но, видимо, не только тераодоны, скорее всего, вообще все, допустим, тераподы яйца охраняли, как минимум, а может быть, потом и заботились о малышах, хотя второе уже доказать посложнее. Как минимум, точно совершенно мы знаем, что охраняли их овираптеры, Чатипати буквально погиб, охраняя яйца, и знаем, например, точно, что охраняли их яйца траодонтиды, в том числе, собственно, сам классический траодон. Он буквально тоже был обнаружен сидящим на яйцах. Вот. Ну, дальше там еще про одно исследование этих самых траодонов на яйцах, но думаю, это ладно. Не очень по теме. Давайте пропустим. Также были найдены очень интересные места, когда несколько динозавров гнездились в одном месте. Вот, например, такое место было найдено в Испании, скажем. Если мы вспомним еще один фильм, на сей раз не документальный, а художественный, был такой диснеевский фильм «Динозавр». Ну, он даже скорее не фильм, а мультфильм компьютерный. Там долго и упорно самые разные динозавры разных видов шли в долину гнездования. И вот там вот на каких-то прекрасных просторах, защищенных горами, они могли спокойно своих малышей выводить, потому что вот это место идеально для гнездования. И там очень много разных было видов динозавров. И, судя по всему, это вполне реалистичная картина, потому что действительно в некоторых местах были обнаружены кладки сразу разных видов динозавров, причем даже разного размера, и такие яйца очень сильно отличающиеся. То есть не то чтобы нескольких завроподов разных видов, а прям там и завроподы, и какие-нибудь там утконосые динозавры, и более мелкие динозавры. То есть получается, что действительно более какие-то удачные места, где разные динозавры собирались, и там яйца откладывали. Есть, правда, некоторая вероятность, что, может быть, они все-таки это делали не одновременно, как показано в мультике, а в разное время. Просто долина была действительно какая-то удачная, площадь какая-то была удачная, где можно было яйца выводить. И, допустим, там, не знаю, в апреле приходили одни динозавры, потом там в мае другие динозавры и так далее. Там, получается, как-то сменялись и на одном и том же месте яйца выводили. Насчет защиты яиц. Это был процесс вполне себе актуальный, потому что много было животных, которые могли бы спокойно съесть яйца динозавров. Среди них были и наши родственники, то есть млекопитающие, такие как, скажем, диадельфодон или более древнее животное рипиномам. Кроме того, это были разные динозавры. Мы уже обсуждали того же овираптора, который предполагался яйцекрадом, но оказалось потом, что то яйцо, которое рядом с ним нашли, это его яйцо.
А вот это динозавр, который с гораздо большей долей вероятности являлся яйцекрадом. Это маленький динозавр с такими крошечными когтями сюпаник, в Китае найденный. И рядом с его

0: могли приходить. Так, детишки, судя по комментариям, такие уже большие детишки. Вот. А для больших детишек, как известно, к сожалению, летние каникулы не положены. Поэтому, может быть...
1: Яслав, может быть, вы что-то хотите сказать про живые лекции свои, которые у вас будут? Я знаю, что вы теперь вышли, так сказать, в свет. Расскажите.
0: А да вы уже все рассказали, всю интригу испортили. Вот я вышел в свет, да. Ну, точнее говоря, пока еще в свет не вышел, но планирую это сделать уже прям совсем-совсем скоро.
1: Может быть, где-то будет лекция выше?
0: Да, да, действительно, есть такое дело. Собственно, наконец-то свершилось великое чудо. Я закончил свое бесконечное лечение, которое продлилось около полугода. И вместе с окончанием лечения у меня, судя по... всяким разным, даже не особо косвенным данным, иммунитет восстановился. А раз иммунитет восстановился, значит, я могу смело наконец выходить из самоизоляции и идти прямо-таки офлайн, что, собственно говоря, я и начал делать. И да, планируется уже некоторое количество мероприятий. Я уже и по России планирую поездить, и в рамках Москвы планирую выступать, и... ну, собственно, даже за пределами России тоже планирую выступать. А вот как минимум у меня...
1: На Марсе?
0: Будет в августе. Нет, в Грузии. Пока только в Грузии. Планируется, да, в августе выступление в Грузии. А, планируется в начале июля выступление в Мурманской области. Ну, вот там будет открытие интересного такого. Сейчас точно не вспомню, как он называется. Вот вы меня так немножко врасплох застали. В общем, будет открытие такого комплекса очень интересного там, со всякими разными мифическими персонажами и вот там динозавриков. Этот, там сказочный лес или таинственный лес, как-то так он называется. И вот там я буду лекцию читать про палеонтологию Мурманской области. Это очень захватывающая лекция, потому что никто, даже палеонтологи, не знают, что есть палеонтология Мурманской области. Я вот про это буду рассказывать. Вот. Ну и, соответственно, 21 числа июня месяца я буду выступать в Москве. Это мероприятие организует медиамода. Вот, я сейчас тоже, конечно же, не вспомню, где это точно находится. Вот, можно только разу что прогуглить. Вот. Но знаю точно, что буду я там рассказывать про величайшие катастрофы. Вот, в истории планеты. Про катастрофы, которые привели к вымираниям, и про катастрофы, которые не привели к вымираниям, а просто были большие и масштабные. И будем как раз разбираться, почему некоторые катастрофы приводят к вымираниям, некоторые нет. Вот. Это будет 21 числа. Там вот прям можно даже какие-то билетики уже на медиамоды покупать. Вот. Ну, прям так сходу я ссылку не нашел. Ну, где-то там у меня... А, вот, уже нашел. Вот, величайшие катастрофы, медиамода, и сейчас скажу адрес, будет это в Москве, Воздвиженка 9, аудиториум, вон как, 21 числа. Так что, если кто-то интересуется, вот там можно медиамода меня поискать, если вдруг кто-то в Мурманской области, то посмотрите, какие у вас там любопытные мероприятия намечаются на начало, соответственно, июля месяца. Если кто-то в Грузии, то вы там на август поглядывайте. Там будет точно какая-то моя лекция просто так для широкой публики в Тбилиси. А будет еще там, я там в детском лагере буду принимать участие. Так что можно к детскому лагерю тоже присоединиться, ежели дети в Тбилиси находятся и лагерь детский любят, научные. Вот, вроде все сказал. Это краткий анонс, ну, а я думаю, там ближе к каким-то мероприятиям будем уже более конкретно об этом всем говорить, все это анонсировать. Но в любом случае я очень рад, что я иду, так сказать, вживую выступать. Уже я по вам, по всем соскучился, и хочется, наконец, на живых людей посмотреть. Потому что тут, конечно, тоже люди живые, но все-таки люди такие вот дистанционные. А хочется таких вот, которых прямо можно будет в объеме посмотреть.
1: Да. Вот. Мы хотим выразить большую благодарность нашим подписчикам, слушателям, которые помогали все эти месяцы донатами и пожертвованиями. Это очень важно, и это правда помогло.
0: Вот. Это правда.
1: И все да. Это сделалось не зря. Большое спасибо. Пару вопросов
0: да,
1: еще.
0: Да. Я уже тоже это спасибо говорил и в эфирах, но я думаю, что можно говорить благодарности многожды, а вот лишним это не будет.
1: Спасибо. Так, не понял, вопрос или нет, но вот я зачитаю. Возможно ли птерозавры, которые питались паразитами,

0: на больших тушах травоядных динозавров, как современные птицы на жирафе или слоне.
1: А, ну, то, что я... Нет, я понял, да. То есть могли ли, допустим, на каких-то огромных завроподах сидеть какие-нибудь птерозавры и там питаться? Вот. А, кстати, это было очень классно показано, ну, как минимум, в прогулках с динозаврами. Я их просто очень хорошо помню, поэтому помню эти сцены, когда на диплодоке эти рамфарин сидели. Но возможно, что это и в доисторической планете тоже было показано. Кстати, между прочим, прогулки с динозаврами-то у нас обновились. Вот сейчас новенькие выходят. По-моему, даже уже какая-то первая серия вышла. Так что, если, опять же, интересуетесь, посмотрите, полюбопытствуйте. Вот. А что касается ответа на вопрос, здесь очень было бы интересно, как бы мы это могли бы проверить. Сидели ли когда-нибудь птерозавры на больших завроподах или же не сидели. Мне кажется, что мы это не можем проверить вообще никак. Поэтому мы можем лишь предполагать. Ну а учитывая, что огромные динозавры были гораздо больше, чем большие какие-нибудь там, не знаю, слоны или жирафы, ну, логично было бы предположить, что такое происходило. Какие-нибудь насекомые вокруг больших динозавров крутились, и там вслед за насекомыми какие-нибудь птерозавры или, допустим, те же первые птицы тоже летали. Так что, скорее всего, да, но это непроверяемо, к сожалению.
0: Будет ли лекция по эволюции пчел, ос и муравьев?
1: Очень-очень-очень узкоспециализированно получается. И самое главное, у нас, я, в принципе, уже тоже много таких специфических лекций читал. Но проблема в том, что все-таки энтомология для меня тяжеловастенько пока дается. Все-таки я совсем не энтомолог. Вот. Но подумаю на эту тему. Я уже, в принципе, рассказывал, конечно, там про ракообразных, про тех же насекомых были у нас эфиры. Вот. Но, да, про хелицеровых тоже была отдельная лекция. Но прям конкретно про пчелы и их эволюцию. Не знаю, когда-нибудь решусь я на такое или нет. Но, может быть, как-нибудь с энтомологами проконсультируюсь. Материальчик подсоберется и расскажу, но точно не в ближайшее время. За идею спасибо. Идеи подкидывайте, это я люблю. Но пока я не готов на такое.
0: Нам подкидывают вопросы. Спасибо. Влияла ли температура окружающей среды на пол эмбриона в яйце в триасе?
1: Мы можем предположить, что так как подобное происходит у крокодилов современных, возможно, что, опять же, у тех же каких-нибудь крокодиломорфов, крокодилоформ, может быть, даже, а крокодилоформа это более так, глобально. Такое тоже происходило. Что касается птиц, для птиц подобного не замечалось. Учитывая, что динозавры в подавляющем большинстве, судя по разным данным, были теплокровными. Уже там много данных на эту тему насобралось относительно большинства динозавров. Мы можем предположить, что там температура окружающей среды на пол не влияла никак. Так что для хладнокровных это вполне возможно, вроде тех же ящериц или тех же крокодилов или там их родственников. Для теплокровных динозавров маловероятно. Кстати, завроподы, вот те же, они очень под большим вопросом, были ли истинно теплокровными. Если они не были истинно теплокровными, может, и у них там пол как-то менялся. Но опять же, проверить это сейчас, боюсь, не получится. Так что мы тут можем лишь опираться на данные по современным животным и пользоваться правилом так называемых скобок родства или филогенетическим брекетингом, то есть сравнивать современных и их древних родственников.
0: Наши вопросы подошли к концу, как и наш эфир. Яслав, большое спасибо. Увидимся, как обычно, через неделю, правильно?
1: Да, все стабильно. Пока что я никуда так вот глобально уезжать не собираюсь, так что вот, готов к следующему эфиру в следующий понедельник. Ну что ж, всем тогда до свидания, всем хорошего настроения. Берегите здоровье. Вот, все-таки полгода сидеть дома это не очень не рекомендую. Так что лучше за здоровьем, за своим следить и всяких рискованных вирусов опасаться. Вот лучше даже лишний раз маску одеть, хотя это неприятно и некомфортно, чем или там лишний раз привиться, чем с каким-нибудь вирусом повстречаться. Ну, конечно же, в первую очередь я всем вам желаю хорошего настроения и не терять интерес к науке. Встречаемся через неделю. Всем пока.
0: До свидания, до встречи.

завещанию Петра Великого. Одна из самых известных подделок в мировой истории. Сразу публикуется фальшивка об агрессивных замыслах русских по завоеванию мирового господства. Екатерина и Менщиков, как мы понимаем, давно были и близко знакомы в те молодые годы. Почему бы им вместе не сговориться, попав в немилость, и не отравить своего государя? Петра I, согласно его же закону, назначать наследником кого угодно. Сложилась бы такая интересная династическая ситуация, на фоне которой, поверьте мне, каждая «Игра престолов» и «Дом дракона» казались бы просто детским садом, младшая группа, как говорится. Если бы прожил он еще лет 10-20, страна бы наша развивалась стремительно. Фрегат, линейный корабль под названием «Российская империя», который своими руками построил и мореплаватель, и плотник Петр Великий. И, безусловно, наша страна бы пошла по пути реформ, модернизации, стремительного развития гораздо-гораздо быстрее.

Дорогие друзья, добрый день. Сегодня наша встреча посвящена ответам на ваши вопросы. Снова и снова говорю, что с большим удовольствием и с пользой читаю ваши комментарии, вопросы, письма. И зачастую темы, которые вы нам подсказываете, формируют то, как развивается наш лекционный курс. Вопрос, который вы нам задаете в комментариях, мы не успеваем на них ответить по ходу создания лекции. Решили специально сделать пару выпусков, посвященных ответу на наиболее интересные ваши вопросы по времени, по эпохе Петра I. Вопросы, с вашего позволения, буду зачитывать, а ответы, как обычно, рассказывать. Вопрос от Анны Фокиной. Очень хотела бы услышать о городах, которые так либо иначе были образованы при Петре, о крепостях, которые потом стали городами, такими как Омск. Ну, действительно, петровских городов очень много. Считается, что Петр основал не только Петербург, но и более 100 разных поселений, из которых половина стала крупными городами. Ну, мы понимаем, что Петр их не строил, и не во всех из них, конечно, даже имел возможность побывать. Но изучая историю городов, основанных при Петре и учрежденных его указами, мы можем таким образом понять, собственно, вектор развития петровской политики. Поэтому в этом отношении это действительно для историков очень познавательно. Вот помимо Омска, который был основан как крепость, фронтирная, пограничная крепость, перевалочный пункт военный для движения дальнейшего на юг в Сибири, таких городов было очень много. Таганрог. Основан в 1698 году после второго успешного Азовского похода, это была военно-морская база и первый порт на открытом морском побережье. Город, кстати сказать, как и Петербург в дальнейшем, тоже строился по заранее утвержденному плану. В этих местах изначально было место каторги. Место считалось довольно гиблым, но развивалось, обустраивалось. В Таганроге всегда было очень много иностранцев, иностранных купцов, работников, ремесленников. Такой разношерстный состав. Поначалу Таганрог – это, ну, как такой Сингапур русский. Сейчас большой город, 300 тысяч жителей. В Свердловской области, Каменск-Уральске, возник, как и множество других городов, при заводе. Создавался завод, при нем росло поселение. В силу необходимости добывать металл для пушек на Урале были большие запасы железной руды. Там, рядом с богатыми месторождениями, был основан Каменский казенный чугунно-литейный завод. Сейчас тоже довольно большой город, 170 тысяч жителей. Петрозаводск, столица Карелии. Также создавался, как писали тогда, в артиллерийских целях. На берегу Онежского озера сначала был создан железноделательный и пушечно-литейный завод, так и назывался Петровский завод, потом рядом медеплавильный завод, металлообрабатывающий завод. И вот вокруг этой промышленной агломерации и вырос большой город. Вот, кстати, в Петрозаводске Петр лично бывал несколько раз. Он туда ездил, в том числе в этот район, на лечение к известному минеральному железистому источнику Марциальные воды. Источник этот, санаторий, существует и по сей день. Сегодня в столице Карелии проживает более 250 тысяч жителей. Большой город, хотя, собственно, металлургическое производство давно там уже закрыто. Липецк. Еще один город при заводе. Из маленького села вырос большой промышленный город, а рядом со сталеплавильными заводами. Назван был изначально по наименованию этой деревни Липецкие железные заводы. Потом сократили, получился Липецк. Здесь был путевой дворец Петра. Сегодня большой город, более 500 000 населения и один из самых больших и современных металлургических комбинатов в мире. Город-фронтир, такой же, как Омск. Город-крепость, Бийск, в Алтайском крае. Продвижение России в Сибирь требовало строительства таких вот военных форпостов для защиты поселенцев. Там был создан военный острог, потом империя продвинулась дальше, свое военное значение город потерял, однако удачное расположение, и сегодня больше 200 тысяч жителей. Город-музей, или город-примузей, как сейчас говорят, хотя на самом деле большой город, более 70 тысяч жителей, Петергоф. Там Петр построил, как мы знаем, загородную резиденцию, русский Версаль, который
на самом деле гораздо краше, на мой взгляд, ну, во всех отношениях лучше Версаля, своего прообраза. Роскошный дворцовый комплекс с парками, со сложной системой фонтанов, который привлекает туристов со всего мира. Для снабжения этих фонтанов были построена сложная система прудов, водоводов. Все эти фонтаны работают без капли электричества, естественным путем, под водяным давлением. Выдающееся инженерное сооружение. И представить себе, что это было все спланировано, спроектировано и осуществлено 300 лет назад, у меня лично в голове не укладывается. В годы Великой Отечественной войны Петергоф был полностью разрушен. Затем мы его восстановили. И сегодня это федеральный музей, самый посещаемый музейно-дворцовый комплекс в нашей стране. Если кто-то из вас до сих пор там не побывал, бросайте все. И в ближайший отпуск каждый русский человек должен побывать в этом бесподобном городке и музейном центре с иноземным названием Петергоф. Там же неподалеку, рядом с Петербургом, был еще один оружейный завод Сестрорецкий. Вокруг него вырос город Сестрорецк. Сегодня дорогое курортное место, экологически очень чистое. Никаких заводов там уже, естественно, нету. Кстати, там производили не только пушки, ружья, но и решетки для городских оград петербургских, разные изделия из металла, дверные ручки, даже пуговицы. Что только не делали на Сестрорецком оружейном заводе на берегу Финского залива. Но сегодня прекрасное дачное место. Нет, 1040, наверное, жителей, не считая дачников различных, приезжающих туда на лето. Есть вопрос по поводу, Петр Румянцев был небрачным сыном Петра, Вячеслав Самойлов задает. Я об этом говорил в прошлый раз. Такая легенда есть. Доказательств, естественно, нет. Проверять это, конечно, можно какими-нибудь сложными генетическими пробами, исследованием одежды, крови там, и бог знает чего. Но зачем это нужно? И Петр, великий человек, и Румянцев, выдающийся полководец. Оставим эту загадку историкам. Вот еще один наш зритель, скрывающийся за иностранным никнеймом Олом Дилан. Расскажите о знаменитом завещании Петра Великого. Это завещание – одна из самых известных подделок в мировой истории, стоящая в одном ряду с протоколами сионских мудрецов или, например, с менее известной, но очень значимой в мировой истории подделкой, которая называется «Константинов дар». Кто не знает, в двух словах расскажу. Это грамота, которую якобы написал император Римской империи Константин Великий, адресуя ее римским епископам. Грамота, где он папе римскому дарует духовную власть над всеми церквями христианскими, в том числе и над будущей Восточной Церковью, в которой он также закрепляет за ним право духовным образом окормлять, короновать герцогов, королей и прочих властителей на территории Западной Европы, а также закрепляет за римским папством земли, собственность, имущество, то самое, что будет впоследствии признано папской областью. Много столетий особые права Западной Римской Церкви и имущественные, и духовные опирались на вот эту грамоту Константина. Там такая история, что якобы Константин заболел проказой, ничто ему не помогало, он умирал. И только когда он принял крещение из рук некого служителя церкви, даровал этому служителю в благодарность за свое волшебное исцеление все, что мог, включая свою императорскую корону, но служитель сей, не буду вам забивать голову его мифическим именем, сей служитель от светских даров отказался, за исключением, правда, земель вокруг Рима, папской области, от короны отказался, от коня императорского, который ему Константин даровал, тоже милосердно отказался. А вот право короновать королей и особый статус Рима как центра христианства принять согласился. Вот от этого произошли особые полномочия римских пап Западно-Римской будущей католической церкви. Это все, конечно, подделка, фантазия и результат сложных политических игр и компромиссов в Западной Европе той поры. Возвращаемся к нашему фейку, к отечественному, к завещанию Петра Великого.
Суть его сводится к следующему, что Россия планирует мировое господство. И Петр инструктирует своих наследников, как покорить, ну, если не весь мир, то как минимум всю Европу. Достоверно определить авторов этой фальшивки сегодня, конечно, не представляется возможным. У Валентина Пикуля есть такая романтическая версия в пользу того, что основным автором изначальным этого завещания является тоже полумифический персонаж, некто шевалье де Ом, международный авантюрист и шпион. То ли это женщина в мужском обличии, то ли там, мужчина в женском обличии. Разобраться в этом довольно непросто. Но это тоже предположение, это историческая версия, основанная на какой-то части первоисточников. Судьба дальнейшая этого документа, она очень поучительна и интересна. Во-первых, официально, полностью, он был обнародован только в канун 1812 года. Опубликован сразу на французском языке. Петр почему-то писал свое завещание на французском. Якобы он был выкраден из каких-то секретных архивов Елизаветы Петровны. Где-то там хранился во Франции много десятилетий, неизвестно зачем. И вот в канун вторжения армии, великой армии Наполеона в Россию, был предан гласности, чтобы показать, естественно, что Наполеон всего лишь наносит упреждающий удар. Если Наполеон не нападет на Россию, то наследники Петра завоюют весь мир. Поэтому надо как-то от русской угрозы мир спасти. Желательно превентивной атакой. Далее. В следующий раз он опять был опубликован, широко распространен в европейской прессе в 1830 году. То есть во время польского восстания. Ибо подавление польского восстания, собственно, уже на территории Российской империи, тоже трактовалось нашими геополитическими конкурентами почему-то как акт агрессии России против цивилизованного мира. Война в Чечне – это агрессия Российской Федерации против Соединенных Штатов. Вот так оно у нас всегда. Ничего не меняется. Затем это завещание было откорректировано, содержание было его уточнено и опубликовано в 1836 году по второму кругу или уже по третьему. Затем публиковалось в канун Крымской войны. Чувствуете тенденцию? Вот как только на Россию кто-то нападает, или Россия пытается навести порядок на своей собственной территории, сразу публикуется фальшивка об агрессивных замыслах русских по завоеванию мирового господства. Самое забавное, что очередная редакция этого завещания, измененная, уже публиковалась в конце XIX века применительно к Японии. То есть предполагалось, что Петр задумал еще и Японию с Китаем захватить. Очень, кстати, через несколько лет случился известный русско-японский конфликт. Так что с учетом событий последних лет, сами понимаете где, ждем с вами новых версий завещания Петра Великого. Просто поразительно, как у наших конкурентов не дошли до этого руки. Все-таки историю они учат гораздо хуже, чем во времена Наполеона. Вопрос. Никнейм Волле Лони. Историки утверждают, что Меншиков и Екатерина отравили Петра. Так ли это? Никакие серьезные историки никогда этого не утверждали и не утверждают. Эта версия существует, исходя из теоретического предположения об интересантах, поскольку и Екатерина, в силу своей предполагавшейся любовной связи с Вильямом Монсом, за несколько месяцев до смерти Петра попала в опалу. И Меншиков тоже находился в этот момент не на лучшем счету из-за очередных подозрений в воровстве. И поскольку Екатерина и Меншиков, как мы понимаем, давно были и близко знакомы в те молодые годы, почему бы им вместе не сговориться, попав в немилость, и не отравить своего государя? На самом деле симптомы болезни, от которой мучительно умер Петр I, достаточно подробно описаны и изучены современными медиками. Диагноз сводится

Яков Брюс был, где фигурирует один из рода Бровкиных, как возлюбленный царевны. Но это, конечно, творческий вымысел автора, потому что, собственно, все Бровкины – это вымышленные литературные персонажи. Так либо иначе, замуж она не вышла, тогда было тяжело найти взрослой русской царевне партию. Сведений о ее детях у нас тоже нет. Она потом переехала в Петербург, очень полюбила, кстати, новый европейский город. Долго там прожила и тоже похоронена в Александро-Невской лавре. Там есть ее могила. Снова вам говорю, приходите, приезжайте в наш прекрасный северный город. Приходите в Александро-Невскую лавру, побродите по старому кладбищу, вы почувствуете дух Петровской эпохи. И вот, наконец, заключительный вопрос от Светланы. Интересно пофантазировать, что было бы с Россией, если бы Петр прожил еще 10-20 лет. Ведь он умер еще совсем не старым мужчиной, а энергии у него было на десятерых. Ну, почему бы не пофантазировать? Мы знаем, что на Западе, на Севере Петр решил те задачи, которые перед собой ставил. Возможно, даже добился гораздо большего, чем изначально планировал. Мы знаем, что последним его крупным внешнеполитическим предприятием был успешный Каспийский поход, в результате которого за нами закрепилось все западное и южное побережье Каспийского моря, современная территория Ирана даже. Можно предположить, что дальше были бы предприняты действия по укреплению владений России на южном побережье Каспия, возможно, в Закавказье, возможно, движение дальнейшее в Персию. Это направление у Петра очень хорошо развивалось, у него там все получалось. Петр поддерживал связи с Грузией, мы знаем, покровительствовал царю самого большого на тот момент грузинского государства Вахтангу VI. С учетом того, что по условиям заключенного незадолго до смерти Петра договора с Турцией России было гарантировано спокойствие на южных рубежах, возможно, Петр бы двигался дальше на Кавказе, шел бы в Закавказье, а может быть, не забудем про Кантемиров, про особые отношения с молдавскими господарями императора, Петр бы попробовал бы еще раз пробиться к Черному морю, разыграл бы вот эту вот грузинскую молдавскую карту. Мы говорили с вами еще и о мадагаскарском проекте, невероятно смелом и неожиданном для Петра. Я уверен, что если бы Петр прожил еще 10-20 лет, у него возникла бы масса других, не менее ярких идей дальней экспансии, в том числе и на Тихом океане. Во внутренней политике точно бы продолжилась политика реформ. Возможно, так всегда бывает, логично. Произошло бы очередное обновление элит. Ну и, конечно, интересный вопрос, вопрос династический. Нам известно отношение Петра в последние годы жизни с Марией Кантемир. Вот если представить себе, что от Петра появился бы ребенок от Марии Кантемир, Мария Кантемир все-таки княжна, если бы Петр развелся с Екатериной, женился на Марии, это был бы брак соответствующего уровня, значит, появился бы мальчик-наследник, плюс две дочери от Екатерины, Анна и Елизавета. Анна к тому моменту уже выдана замуж. Плюс, не забудем, внук, сын царевича Алексея. И самое главное, право Петра I, согласно его же закону, назначать наследником кого угодно. В общем, здесь сложилась бы такая интересная династическая ситуация, на фоне которой, поверьте мне, каждая «Игра престолов» и «Дом дракона» казались бы просто детским садом младшая группа, как говорится. Но, конечно, в одном можно не сомневаться. Если бы Петр не скончался скоропостижно, совсем еще молодым мужчиной, как правильно сказала наша слушательница, если бы прожил он еще лет 10-20, страна бы наша развивалась стремительно. Все то, что сделала впоследствии Екатерина II, было бы сделано на полвека раньше. И вот этот огромный фрегат, линейный корабль под названием «Российская империя», который своими руками построил и мореплаватель, и плотник Петр Великий, паруса бы его надулись, он обрел бы совершенно иную крейсерскую скорость, и, безусловно, наша страна

бы пошла по пути реформ, модернизации, стремительного развития гораздо-гораздо быстрее. Но, увы, история не знает сослагательного наклонения. Получилось то, что получилось. И даже за то, что Петр успел создать за свои 53 года жизни, даже за это, должны быть ему бесконечно признательны. Спасибо большое вам за внимание к нашему циклу, циклу рассказов из истории Петра Великого. Спасибо вам за любовь к русской истории. И будем надеяться. До следующих встреч. Всего доброго.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Ну что ж, давайте продолжим наш разговор о беспозвоночных животных, об их экологии. И сегодня у нас на самом деле тема очень интересная. Мы сегодня будем говорить про взаимовыгодные, то есть мутуалистические взаимоотношения, в которых так или иначе задействованы беспозвоночные животные. Вообще, тема отношений между... Сейчас прошу прощения, камеру поправлю. Вообще, тема отношений между различными видами животных, и кем-то еще, не обязательно только животных, мы сегодня в этом убедимся, она очень обширна. И, наверное, начать здесь стоит с того, чтобы, ну, быстро, широкими мазками пробежаться по тому, а какие вообще типы взаимодействий между организмами бывают. Ну, здесь мы имеем в виду типы взаимодействия между организмами разных видов, разумеется. Вообще, если разделить на какие-то совсем большие группы по типам взаимодействий, то получится, что их всего четыре. Нейтрализм, поедание, конкуренция и симбиоз. Ну, что такое нейтрализм? Сейчас, секундочку. Отлично. Что такое нейтрализм? Нейтрализм – это форма взаимоотношений, когда никаких отношений нет. Ну, как бы, когда ничего не происходит, это же тоже некий результат. Суть в том, что, ну, если взять, не знаю, например, карася в пруду и лося, который живет в этом лесу, то понятно, что они о существовании друг друга даже не подозревают. Вот, пожалуйста, нейтрализм, никакого взаимодействия нет. Поедание, когда один ест другого. Здесь очень важно, что один другого, ну, грубо говоря, догнал и съел, убил целиком. То есть для того, чтобы съесть, нужно убить. Но очень важно помнить, что в таком виде, в школьных учебниках часто, когда пишут про этот тип взаимоотношений, пишут хищничество. Это не совсем верно, потому что, ну, понятно, лиса гонится за зайцем, хищничество, да, поедание, но ведь корова ест траву, она же ее тоже поедает. Ну, как-то по отношению к траве корову хищником не повернется язык назвать. Поэтому давайте мы будем говорить, что бывает такой вариант взаимоотношений между организмами разных видов, как поедание. Одно существо ест какое-то другое существо. И еще один вариант взаимоотношений – это конкуренция. Ну, здесь все совсем просто и понятно, когда два организма разных видов конкурируют за один и тот же ресурс какой-нибудь, например, за еду, за место жизни. Ну, причем понятно, что конкуренция может быть и внутри одного вида, не обязательно между разными видами. Правда, поедание тоже может быть внутри одного вида. Но нас сегодня интересует четвертый вариант взаимоотношений – симбиоз. Вообще термин «симбиоз», он, наверное, один из наиболее запутанных из экологии, потому что если мы разложим перед собой пять разных школьных учебников, мы увидим пять разных определений термина «симбиоз». Кто-то в одном учебнике будет написано, что симбиоз – это только взаимовыгодные для обоих участников отношения, а все остальное – это не симбиоз. Где-то будет написано, что это взаимовыгодные хотя бы для одного из участников отношения, все остальное не симбиоз. Где-то будет написано, что это как взаимовыгодные хотя бы для одного из участников, так и выгодные для одного и негативные для другого. Обязательно. Тогда это будет паразитизм уже у нас внутри симбиоза. Можно увидеть определение о том, что симбиоз – это только тот тип взаимоотношений, когда хотя бы один из участников этих взаимоотношений не может жить без участия другого. Но самое главное вот эта сложность состоит в том, а вот паразитизм включать внутрь симбиоза или не включать внутрь симбиоза. Если вы подумаете, что, ну вот я упомянул, что разложить 5 школьных учебников, там может быть написано 5 разных определений термина симбиоз. Какой выбрать, непонятно.
Если вы думаете, что в университетских учебниках ситуация лучше, честно говоря, немногим. Там тоже есть разные трактовки определения этого термина. Если вы думаете, что ну, в научных статьях-то, в монографиях, там-то все точно... Нет. Это один из примеров терминов, по которому просто ученые до сих пор так и не договорились. Как мы с вами будем пользоваться термином «симбиоз»? Ну, как переводится, он с греческого понятно. «Сим» — вместе, «биос» — жизнь, «симбиоз» — сожительство. Когда два организма так или иначе как-то вот живут и взаимодействуют друг с другом. А давайте мы заглянем ну, на 140 уже примерно лет назад, в последнюю четверть XIX века, когда замечательный исследователь Антон де Бари ввел этот термин. Если открыть статью, в которую он вводит термин «симбиоз», там черным по белому написано, что он-то под симбиозом подразумевает все разнообразие взаимоотношений между организмами, которое не учитывает хищничество, то есть поедание, нейтрализм и конкуренцию. То есть с точки зрения Антона де Бари, автора термина «симбиоз», паразитизм – это тоже частный случай симбиоза. То есть симбиоз могут быть как взаимно выгодные, так выгодные для одного, нейтральные для другого, выгодные для одного, негативные для другого взаимодействия, и все это будет симбиоз. Главное, чтобы это не было непосредственно поеданием, конкуренцией или нейтрализмом. Теперь давайте пробежимся по типам симбиоза. Ну, первый из них – комменсализм. Комменсализм – это вариант симбиоза, когда одному организму, один организм получает выгоду, а другому, честно говоря, все равно. Ну вот классический пример, который обычно есть во всех учебниках – акулы и рыбоприлипалы. Рыбоприлипалы цепляются, акулы их везет, в общем. Акуле не тяжело, рыбам-прилипалам хорошо, их никто не атакует и куда-то еще везут. Ну, интересно, что на самом деле комменсализм – это значительно более широкое понятие. Например, можно голубей, которые адаптировались к обитанию в человеческой среде, тоже в некотором смысле считать комменсалами-приживальщиками. Ну, теми, кто использует какие-то остатки ресурсов других существ или среду, которую эти существа создают, но при этом никак особенно не мешают. Интересно, что комменсализм бывает значительно более неожиданным. Ну, если мы заглянем в тип моллюски, в класс двустворчатые бивальвия, мы про них говорили подробно, ну, напомню, что для моллюсков вообще, для двустворчатых и брюхоногих характерно наличие планктонных личинок, то есть личинок, которые переносятся течением. А у морских двустворчатых моллюсков планктонные личинки называются велигер. Да, вот они выглядят так очаровательно, с двумя лопастями, которыми машут. Они, конечно, плыть сами могут, но течению сопротивляться не могут, поэтому нормальные планктонные личинки. А вот у тех двустворчатых моллюсков, которые перешли к обитанию в пресных водах, ну, кто это, мы тоже довольно много уже говорили. Если вдруг вам кажется, что про двустворчатых моллюсков что-то непонятное или хотелось бы побольше, был у нас большой рассказ прямо отдельно про двустворчатых моллюсков. Так вот, у пресноводных двустворчатых моллюсков появился совершенно другой тип личинки, который называется глохидий. Вот она. Это тоже планктонная личинка. Выглядит немножко жутковато. Образ жизни, честно говоря, у нее тоже жутковатый. А что делает глохидий? Ну, понятно, что с такой вот формой тела, похожей на Пакмана, только наоборот, глохидий вот так вот клацает и плывет задом наперед. Ну, находиться в толще воды они могут, но понятно, что особенно не поплаваешь. А им и не надо. Дело в том, что у глохидия есть, вот цифрой 3 здесь обозначена такая нить. Чувствуя проплывающую мимо рыбу, он
цепляется этой нитью за нее, подтягивается, вгрызается в поверхность ее тела, и дальше год, два, в зависимости от вида, путешествует на теле рыбы, не причиняя ей на самом деле особого вреда. Вот здесь мы сталкиваемся с вопросом, насколько это паразитизм. Все-таки вроде бы паразитизм, потому что он питается тканями рыбы. С другой стороны, он особого вреда-то рыбе никакого не причиняет. Ну, если, конечно, их несколько, а не огромное количество на рыбе сидит. Просто потом отваливается, оседает на дно и превращается во взрослого двустворчатого моллюска. Это все-таки паразитизм. Но видно, что на самом деле, вот на этом примере можно заметить, что между комменсализмом и паразитизмом далеко не всегда можно провести какую-то четкую границу. Ну и очень интересно, рыбы ответили. Есть такая рыба, Rhodeus siriceus горчак. Очень красивые рыбки, наверное, одни из... В средней полосе России, наверное, одни из самых такого аквариумного вида рыбок. Особенно в брачный сезон у самцов ярко окрашиваются глаза, красным отливают такая сине-черная полоса вдоль тела, красно-оранжевеют плавники. А у самок появляется подвижный яйцеклад. Ну вот здесь самка ниже, и видно, что у нее из брюха торчит нечто. Это никакой не паразит. Это яйцеклад, который она вводит в мантийную полость. Напомню, у двустворчатых моллюсков большая часть пространства внутри раковины – это пустота, полость, мантийная полость она называется. Вводит в мантийную полость этот яйцеклад, откладывает туда икринки и уплывает. Вот это пример, ну, такого абсолютного комменсализма в том плане, что икринки не используют никакие ресурсы моллюска. Несмотря на то, что у него внутри фактически живут, они не повреждают его, они же округлые, мягкие, обволокнутые слизью. В общем, никаких неудобств моллюску не доставляют. Но зато они используют постоянный ток воды. Ведь двустворчатые моллюски – это фильтраторы. Через свою мантийную полость они постоянно прокачивают огромные, ну, по сравнению с размером их тела, конечно, хотя в планетарном масштабе тоже вполне себе огромные объемы воды. Соответственно, икринки оказываются фактически в инкубаторе. Они защищены от хищников, да их еще и свежие, насыщенные кислородом водой постоянно омывают. Когда из икринок вылупляются мальки, они просто выплывают из мантийной полости моллюска. И все. Вот так рыбы замечательно ответили крупным двустворчатым моллюскам пресноводным. И это вполне себе пример комменсализма. Другой вариант – паразитизм. Ну, про паразитизм мы много-много уже говорили. Я тут вообще останавливаться не буду, потому что про паразитизм у нас две отдельных больших встречи было. Ну, напомню, что бывают эндопаразиты, существа, обитающие внутри тела своего хозяина, как, например, паразитическая ракообразная саккулина, обитающая внутри крабов. Ну, вот напомню, на правой фотографии на брюшке краба находится... такой бело-желтоватый вырост непонятной формы, а слева видно, что от этого выроста по всему телу краба расходятся вот такие, вернее, нароста, от этого нароста по всему телу краба расходятся вот такие выросты, вообще на грибницу похоже. На самом деле это паразитическое ракообразное. Эндопаразит живет внутри тела своего хозяина. Эктопаразиты – это существа, которые тоже питаются телом своего хозяина, но не проникают внутрь. Ну, комар, например. Ну что ж, а теперь, когда мы поговорили про различные другие варианты симбиозов, давайте поговорим про тот вариант симбиоза, при котором... оба организма получают пользу. Ну, понятно, паразитизм... Один получает пользу, другой получает вред. Комменсализм. Один получает пользу, другому абсолютно никак совершенно. Но есть еще один вариант. Мутуализм. Ой, я прошу прощения, слайд, на котором написано мутуализм,
Я его, видимо, случайно выкинул при финальной редактуре. В общем, так вот, мы будем с вами, прошу прощения, мы будем с вами говорить сейчас про еще один вариант симбиоза, который называется мутуализм. Итак, мутуализм – это тип симбиоза, при котором оба организма получают пользу. Давайте попробуем найти его среди беспозвоночных животных. Первое, с кого мы начнем, те, с кого мы чаще всего начинаем, рассматривая какие-то отдельные аспекты беспозвоночных животных, это тип порифера, губки. Ну, позволю себе напомнить, что чаще всего неспециалисты сталкиваются с губками, с морскими губками, когда их продают уже в высушенном виде где-нибудь на Средиземноморском побережье, например. Но на самом деле губки являются, ну, фактически наиболее примитивной из крупных, наиболее примитивной группой животных. Это, видимо, самый примитивный тип животных из ныне существующих, повторюсь, из тех, кто включает в себя много видов, потому что там есть с малочисленными некоторыми типами есть вопросы, но мы сейчас не об этом. Напомню, как устроены губки. Ну, если мы посмотрим на пресноводных губок, например, а пресноводных губок тоже довольно много, то, честно говоря, вот она, живая пресноводная губка, бодяга. Бодяга – это еще одно ее название. Такое обиходное. Так вот, если мы посмотрим на пресноводных губок живых, то вообще возникает вопрос, а животные ли это? Ну, потому что они не шевелятся, им нечем шевелиться, у них нет мышечных клеток. Но это все-таки животные. Хотя, правда, есть губки, которые чуть-чуть могут шевелиться, ну да ладно. Тело губок, напомню, в самом простом варианте устроено как такой бочонок. Внутри полость, сверху отверстие, по бокам множество маленьких отверстий, через них туда засасывается жидкость, через эту полость она выталкивается. Засасывается с помощью биения огромного количества специальных клеточек со жгутиком, обернутым воротничком. Они называются хуаноциты. Вот здесь они под цифрой 5 указаны внутри. Они, соответственно, неустанно работают своими жгутиками и создают вот этот ток воды. Губки, соответственно, фильтраторы. Важная особенность губок, которую мы не раз уже упоминали, это то, что у них нет настоящих тканей, но есть много разных типов клеток. Снаружи тело выстлано более плоскими, так называемыми пинакоцитами, от греческого пинакос, доска, клетки-доски. Внутреннее пространство выстлано хуаноцитами, клетками со жгутиками и воротничками. Скелет губок образован переплетением таких игл, спикул, которые выделяются ползающими внутри тела губки и занимающими значительную часть их объема, так называемыми амебоцитами. Да, ну, напомню также, что вот эти вот боковые отверстия маленькие, их тоже формируют отдельные специальные клетки, пороциты. Клетки-отверстия. Пороцит. Цитосклетка, пора, пороотверстие. Так вот, амебоциты, наполняющие внутри тела губки, напомню, могут становиться различными другими типами клеток. А почему я так подробно про это рассказываю? Потому что получается, что тело губки, оно достаточно рыхлое. Настолько рыхлое, что те самые амебоциты, они свободно внутри ползают. И пространств между клеток там очень много. Когда мы смотрим на пресноводных губок, мы видим, что они зеленые обычно. Есть небольшое число видов пресноводных губок, которые не имеют зеленой окраски. Но это некоторые пещерные губки, те губки, которые живут на значительных глубинах. Но абсолютное большинство пресноводных губок, они зеленые. И многие морские губки тоже, хотя есть, безусловно, в море глубоководные губки, которые зелеными быть никак не могут. Почему? Ну, сейчас обсудим. Очень характерный зеленый цвет. Мы очень часто видим этот оттенок. Этот оттенок
придает чему угодно хлорофилл. Ну, специальное вещество, которое участвует в таком замечательном процессе, как фотосинтез. Ну, позволю себе напомнить, что фотосинтез – это процесс, при котором организмы, способные к нему, могут, используя энергию света, создавать органические вещества из неорганических, более сложные, из более простых. Ну, первые, кто приходит на ум, это, конечно же, представители царства растения, но на самом деле фотосинтезируют далеко не только растения. Но животные обычно не фотосинтезируют, вернее так, животные никакие исходно не фотосинтезируют, но иногда вступают в симбиоз с фотосинтезирующими организмами. Вот такой характерный цвет пресноводных губок объясняется тем, что прямо внутри их тела живет огромное количество маленьких одноклеточных фотосинтезирующих водорослей. Там целое сообщество этих водорослей. Интересно, что, судя по всему, ну, казалось бы, ну, наверное, это тогда комменсализм. Ну, губки пористые, большие пространства между клетками у них. Ну, просто, наверное, живут там водоросли и живут. Судя по всему, нет. До конца непонятны тонкости взаимоотношений между губками и их фотосинтезирующими симбионтами, но, судя по всему, это все-таки мутуализм, потому что в темноте губки чувствуют себя значительно хуже. И с этим как раз может быть в том числе связано то, что пресноводные губки при наступлении осени начинают погибать. Ну, они при этом не бесцельно погибают, они в их телах формируются специальные структуры, геммулы. Если про губок, опять же, по каким-то причинам вы не смотрели рассказ, то я подробно про это тоже отдельно рассказывал. Губки в неблагоприятных условиях, например, осенью, формируют геммулы, специальные структуры, обычно сферические или дисковидные, внутри которых находятся те самые амебоциты, и, собственно, которые опускаются на дно, и при наступлении благоприятных условий, ну, в случае с пресноводными губками весны, из них начинают формироваться из каждой геммулы новая губка. Но это понятно, почему происходит. Ведь зимой водоемы подо льдом, фотосинтезировать там далеко не так удобно. Темновато. Вот поэтому губки и разваливаются. Так что, повторюсь, мы до сих пор до конца не знаем тонкостей взаимодействий губок с их симбионтами мутуалистическими, но это, судя по всему, мутуализм. Но один из примеров существ, с которыми губки вступают в мутуалистический симбиоз, ну, например, такие замечательные, очень странные водоросли динофлагелляты из группы альвеолята. Это фотосинтезирующие динофлагелляты, одноклеточные организмы, не относящиеся, правда, по представлениям современной систематики к царству растений, но, тем не менее, подробно мы про них говорить не будем, потому что это совсем другая тема. Давайте перейдем к следующему типу – стрекающие. Напомню, что стрекающие могут выглядеть как медузы или как полипы. Многие стрекающие могут иметь в своем жизненном цикле чередование поколений медузоидного и полипоидного. Про чередование поколений мы тоже много уже говорили, когда у нас был разговор про жизненные циклы. Но напомню, что есть такой класс – коралловые полипы. Вот у него чередования поколений нет. Коралловые полипы всегда выглядят как полипы. То есть нечто, обращенное ртом наверх, вокруг рта щупальца. А коралловые полипы бывают колониальные, бывают одиночные. Многие из них выделяют известковый скелет, ну, собственно, формирующий то, что нормальный человек называет кораллом, когда видит. На самом деле понятно, что здесь речь идет об известковом скелете коралла. Из одиночных коралловых полипов, ну, наверное, такие очень известные многим существа, как актинии, мягкотелые существа, которые могут даже своей подошвой отцепляться от камня, немножко перекувыркиваться в какое-то другое более удобное место и там прицепляться заново. С ними вступают в интересные отношения рыбы-клоуны. Насколько эти отношения
мутуалистические, то есть взаимовыгодные, на самом деле вопрос. Ну, рыбы-клоуны, понятно, что они получают преимущество. Они обладают способностью быть нечувствительными к стрекающим клеткам актиний. А стрекающие клетки стрекающих, представители типа стрекающих, напомню, это как раз то самое грозное оружие, которое позволяет им держаться на плаву в эволюционном смысле этого слова на протяжении уже многих сотен миллионов лет. Но важно, что к стрекающим клеткам актиний рыбы-клоуны нечувствительны. Они в них прячутся от хищников. Вроде как они их чистят, но, честно говоря, актинии сами неплохо справляются. У них особых проблем нет, и застревать у них пищи особенно негде. Поэтому тут большой вопрос, это все-таки мутуализм или комменсализм. А вот другой пример симбиоза, он, судя по всему, все-таки мутуалистический. Это классический еще из, в общем, тоже 19 века известный замечательный пример про то, что раки-отшельники, такая группа ракообразных, которые обитают в пустых раковинах брюхоногих моллюсков, меняют их по мере того, как вырастают, они могут активно сажать на поверхность этих раковин, в которых живут, актиний, прицеплять их туда и с ними ползать. Какое преимущество это, такие преимущества это дает раку-отшельнику? Очевидные. Актиния, как и абсолютное большинство стрекающих, обладает стрекательными клетками и может за себя постоять, и, соответственно, делает рака-отшельника значительно менее привлекательной пищей. Но, судя по всему, актиния тоже получает некоторые преимущества. Ну, во-первых, она улавливает ошметки, которые летят во все стороны при трапезе рака-отшельника. Ну и во-вторых, все-таки, когда ты прикрепленный организм, когда тебя еще и катают туда-сюда, больше вероятность, что ты кого-нибудь поймаешь. Поэтому это скорее все-таки мутуалистические взаимоотношения. Хотя на самом деле тоже здесь явно какая-то нечеткая граница. Вообще можно заметить, что между комменсализмом, паразитизмом и мутуализмом есть яркие примеры того, другого и третьего, но четких границ провести далеко не всегда получится. Но есть очевидный мутуализм. Это симбиоз колониальных коралловых полипов. На самом деле не только колониальных, но у колониальных просто он значительно заметен. Образующих как раз замечательные коралловые рифы с фантастическим биоразнообразием, с очень интересными существами. Здесь, наверное, нужно ввести такой термин, как фотическая зона. Что такое фотическая зона? Фотическая зона – это океан, воды океана до той глубины, до которой проникает солнечный свет в достаточном количестве, чтобы осуществлялся фотосинтез. Именно там живут фотосинтезирующие организмы, и именно до такой глубины распространяются рифостроящие кораллы, которые образуют коралловые рифы. Почему? Потому что, как оказывается, абсолютное большинство рифостроящих кораллов может нормально существовать, только если внутри их тела живут такие замечательные водоросли одноклеточные, симбиодиниум. Это одноклеточные фотосинтезирующие водоросли. А кораллы предоставляют им удобную среду обитания. То есть их тела – это просто удобная среда обитания для симбиодиниума. Но при этом коралловые полипы получают огромные преимущества от этих взаимоотношений. Без них, как показывает практика, коралловые полипы, ну, большинство коралловых полипов нормально развиваться не может. Сейчас
есть очень большая проблема. Это то, что коралловые рифы массово гибнут в океане. Почему это происходит, с чем это связано, это отдельный большой вопрос. Но коралловые полипы играют очень важную роль на нашей планете. Ну, во-первых, они образуют среду обитания, коралловые рифы, в которых обитает фантастическое разнообразие живых существ. Если они исчезнут, исчезнут многие, если не большинство из этих существ. А нормальное существование коралловых рифов, коралловых полипов, которые строят коралловые рифы, возможно только в мутуалистическом симбиозе с водорослями симбиодиниум. Соответственно, если этим водорослям будет плохо, то и кораллам будет плохо. Именно поэтому разобраться в тонкостях их симбиотических отношений, в которых тоже не до конца все понятно, это очень важно. И это один из примеров симбиоза мутуалистического, который имеет поистине планетарное значение. Ну, давайте двинемся дальше. После этого мы, когда говорим про разные группы беспозвоночных, чаще всего переходим к типу плоские черви. Давайте к нему и перейдем. Напомню, что среди плоских червей есть такой замечательный класс турбилярия, ресничные черви. Это единственный их класс, представленный свободно живущими организмами. Два других класса, сосальщики и ленточные черви, трематоды и цистоды, они исключительно паразитические. Среди ресничных червей есть обитающие в пресных водах, на суше, в морях. Плоские черви, в отличие от более примитивно организованных стрекающих, о которых мы до этого говорили, у них уже есть настоящие системы органов, хорошо развитые, и так далее. Большая часть пространства внутри тела, правда, заполнена у них такой тканью из крупных, неправильной формы рыхлых клеток. Эта ткань называется паренхима. То есть все пространство пустое между органами, между другими какими-то тканями, клетками, заполнено просто рыхло расположенными клетками, они образуют паренхиму. Но я все это сказал не для того, чтобы сейчас рассмотреть примеры симбиоза у типа плоские черви. Я это рассказал для того, чтобы подвести разговор к другому типу, о котором мы ни разу в наших разговорах пока не упоминали. Это тип ксеноцеломорфа. Существа, которые внешне похожи на плоских червей. Долгое время их относили к плоским червям. Сейчас ксеноцеломорфа – это очень хороший отдельный тип. Более того, он, судя по всему, очень примитивен по отношению к прочим билатерально-симметричным, то есть двусторонне-симметричным животным, животным, тело которых разделяется на две зеркально отраженные друг относительно друга половинки. Ну, еще иногда их называют бескишечные турбилярии, ну, немножко к типу, к этому не очень удобно применять это название. Давайте назовем их ксеноцеломорфы и скажем, что это похожие на плоских червей существа, которые к плоским червям не относятся. Но по строению они на них похожи, действительно, тоже паренхима, вот эта рыхлая ткань из крупных клеток занимает большую часть тела. Среди них есть удивительное существо. В некоторых регионах на побережье Атлантического океана

Sims Egetiperi. Это мутуализм. Да, это вполне себе мутуализм, но правда, вообще в нашем организме количество клеток бактерий не по весу, а по числу клеток, они просто меньше, чем наши клетки. Количество клеток бактерий несколько больше, чем количество собственных клеток нашего тела. Поэтому каких только бактерий в нас не живет. И в каких только взаимоотношениях мы с ними не находимся. Но да, безусловно, в нашем кишечнике живет довольно много. Действительно, там в районе 2-2,5 килограммов у взрослого человека может быть бактерий, с которыми мы находимся в мутуалистических взаимоотношениях. То есть мы обеспечиваем удобную среду обитания, снабжаем питательными веществами, а они помогают нам переваривать и синтезировать некоторые вещества. К какому классу относятся клопы? Ну, это все-таки немножко не по теме. Клопы относятся к классу насекомые. Про насекомых кровососов можно отдельно. Так, ученые разводят для экспериментов морских слизней в аквариуме. Если да, то насколько это сложно? Вообще в аквариуме для экспериментов много кого разводят. И вот понятное дело, что если мы говорим об изучении таких странных взаимоотношений, как вот у ксеноцеломорф, о которых я говорил, червяков, в которых, похожих на плоских червей, в которых живет водоросль Тетраселмис, или о моллюсков, которые заимствуют у своих жертв хлоропласты. Понятно, что качественно изучать это можно только в аквариуме, ставя различные эксперименты и так далее. Насколько это сложно? Это не очень сложно. Это все существа, которые живут не на больших глубинах, ну, потому что, понятно, на большой глубине фотосинтезировать-то не получится. А на самом деле поддерживать условия в аквариуме, подходящие для обитания организмов вот прибрежной зоны где-то, это возможно. Ну, то есть это сложнее, чем пресноводный аквариум. Но вполне себе возможно, особенно если это происходит на биологической станции, которая находится непосредственно на берегу моря, когда нет проблем с нормальной пресной водой. Ой, прошу прощения, когда нет проблем с нормальной морской водой, то тут, в общем, никаких сложностей нету. В водах Сибири известны случаи мутуализма. Конечно же, мутуализм где только не встречается. Какими друзьями можно обзавестись, купаясь в водоеме, и как этого избежать? Про это я рассказывал, у нас отдельный большой был рассказ про паразитизм. Я там как раз подробно рассказывал, в том числе, про тех, кто может и в каких водоемах стать симбионтом в плане, разумеется, в ключе паразитизма человека. Так что можно просто посмотреть, там довольно большая тема. Так. Ну что, пока новых вопросов пока не вижу. Новых вопросов пока не вижу. Ну что ж, как всегда, я с большой радостью отвечу на все вопросы, которые будут заданы в комментариях под видео. Тогда... А, вот я пропустил вопрос. Митохондрии – это как хлоропласты? Ну, и митохондрии, и хлоропласты произошли в результате эндосимбиоза. Митохондрии несколько раньше, хлоропласты чуть позже. То есть и те являются потомками бактерий, которые стали обитать внутри клеток, собственно, эукариотических организмов. И у тех, и у других есть собственная кольцевая молекула ДНК. Мутуализм спонтанен или есть такая программа в природе? Ну, вообще, поскольку мутуализм возникает в самых разных группах организмов, это означает, что в некоторых случаях он действительно выгоден. Эволюция, как процесс, она же движется не из точки А в точку Б по какому-то плану заранее намеченному. Она движется просто в направлении выгоды для конкретной группы существ. Поэтому

Ну, понятно, например, что те же самые губки пресноводные, они просто пористые, и они являются удобным местом для того, чтобы на их поверхности развивались различные водоросли. А потом оказалось, что водорослям удобно еще жить и внутри губки. А потом оказалось, что губкам тоже может быть от этого некоторая польза. Ну, примерно вот так. Так. Ну что ж. Тогда всем большое спасибо за внимание. Если будут еще какие-то вопросы, я с большим удовольствием на них отвечу в комментариях. Спасибо. До свидания.

0: Доброе утро, дорогие зрители! Мы с вами продолжаем рубрику «Утренний отбор». И сегодня в утреннем отборе у нас будут динозавры. Значит, утро у всех определенно задастся. Итак, сегодня я хотел рассказать о том, как динозавры дышали. Ну, точнее, не то чтобы я прям хотел об этом рассказать, и я об этом все знаю. Но хотел рассказать об очередном исследовании, которое пытается нам приоткрыть эту великую тайну. Кстати говоря, на самом деле о том, как дышали динозавры, ученые задумываются, ну, если не постоянно, то частенько. И несколько уже было подобных исследований, в которых всячески изучали крепление позвонков к ребрам, чтобы понять, похоже была грудная клетка у динозавров на птичью или крокодилью. То изучали различные полости в костях, чтобы понять, все-таки были воздушные мешки у динозавров или нет. Ну и в итоге, после всех этих многочисленных исследований, пришли к выводу, что все-таки динозавры тероподные, то есть динозавры вроде там тираннозавров всяких, дейнонихов и так далее. Так вот, эти динозавры дышали примерно так же, как птицы. То есть у них были все соответствующие адаптации, у них были все вот эти характерные плюшки, вроде воздушных мешков, получение кислорода при вдохе и при выдохе. Короче говоря, дыхательная система была просто шикарной, и это во многом способствовало тому, что у динозавров был высокий уровень метаболизма и в том числе теплокровность. Но это речь идет о тероподных динозаврах. А что с другими динозаврами, такими как зауроподы или еще лучше всевозможные птицетазовые динозавры, орнитисхие, всякие эти трицератопсы, всевозможные анкилозавры, там эти стегозавры и же с ними. На самом деле, вот как они дышали, тайна за семью печатями. Понятно, что немножко не так. По крайней мере, воздушных мешков, как у всевозможных тероподных динозавров, у птицетазовых обнаружено не было. Больше того, судя по всему, грудная клетка у них была устроена несколько иначе, я бы даже сказал, несколько проще. Отсюда был такой вот косвенный вывод, что, наверное, они дышали скорее так, как крокодилы, а не так, как птицы. Хотя, ну если уж говорить совсем по чесноку, никто вот так вот детально не пытался в этот вопрос вникнуть. Было просто такое общее представление у ученых, что, ну, наверное, вот как-то это так происходило. Но никто вот специально каких-то исследований не проводил. Здесь, пожалуй, что стоит оговориться о том, как, в принципе, дышат крокодилы. Крокодилы дышат не самым обычным способом, но, по крайней мере, для нас он может показаться довольно экстраординарным. Для того, чтобы легкие крокодилов раскрывались, у крокодилов перемещается печень. Она едет вниз, подобно поршню, легкие раскрываются, ну и, соответственно, потом она отправляется наверх, и легкие сворачиваются. Вот такой получается необычный печеночный поршень. Ну, соответственно, если птицетазовые дышали как крокодилы, наверное, у них было что-то подобное. Итак, это всякие примерные представления о дыхании разных динозавров, которые были в головах ученых до нового исследования. Что же произошло сейчас? Сейчас решили присмотреться к древнему птицетазовому динозавру гетеродонтозавру. Гетеродонтозавр – это динозавр, живший порядка 200 миллионов лет назад. Это такой прям самый ранний юрский динозавр. Ну, можно сказать, один из древнейших динозавров. Известен он по не очень многочисленным остаткам, но довольно неплохого качества. И один из самых хороших скелетов гетеродонтозавра был обнаружен в 2009 году. Этот скелет решили посмотреть на синхротроне и построить его даже такую 3D-компьютерную модель. Исследования были достаточно длительные. Начались они где-то в 2016 году, и вот только в 2021 наконец-то дошли уже до публикации. Но, наверное, все-таки вот эта выдержка исследований в данной ситуации пошла им только на пользу. По крайней мере, были получены многочисленные интереснейшие данные, которые сейчас как раз были представлены широкой публике. Ну, еще буквально секундочку подержу интригу и расскажу о самом гетеродонтозавре. Сам гетеродонтозавр – это был небольшой динозавр, ну, где-то метр тридцать длиной, совсем небольшой. Судя по всему, он был всеядный, по крайней мере, на это показывают его зубы. И, кстати, зубы его уникальны не только для птицетазовых динозавров, но и для динозавров вообще. Ведь они были разными, как у млекопитающих. У него даже было некое подобие предкоренных коренных зубов, абсолютно четко выраженные клыки и спереди что-то подобное резцам. То есть что-то совершенно аномальное для птичьей ветки рептилий, скажем так. Собственно, именно благодаря разным зубам он и получил свое название гетеродонтозавр, то есть разнозубый ящер. Ну и еще стоит упомянуть, что, судя по некоторым остаткам, можно сделать вывод, что он был покрыт протоперьями. И это, кстати говоря, тоже на самом деле необычно. Ну, казалось бы, кого можно удивить пернатым динозаврам, но вот среди птицетазовых динозавров на самом деле пернатых известно очень мало. И вот гетеродонтозавр один из них. Ну а теперь перейдем к тому, что же удалось узнать об этом динозавре сейчас с помощью синхротрона. Итак, удалось выяснить, что грудная клетка и таз у него устроены довольно-таки необычным образом. В том числе в его грудной клетке были обнаружены гастралии, или, выражаясь по-русски, грудные ребра. У таких прогрессивных ребят, как тераподы, считается, что гастралии помогали во время дыхания. Как-то там помогали распределять воздух между воздушными мешками. Но то тераподы, а у орнитишей ничего подобного не было. И гастралий, собственно говоря, у них обнаружено ни разу не было. То есть, что делают гастралии у птицетазового динозавра, на самом деле, большая загадка. Кроме того, оказалось, что и нормальные ребра у него тоже устроены гораздо сложнее, чем у многих. Вот. В том числе у него были так называемые развитые грудные пластины, довольно-таки крупные. Все это говорит о том, что дышал он как-то не так, как все другие уже более прогрессивные, более поздние птицетазовые динозавры. Но, с другой стороны, скорее всего, и не так, как ящеротазовые динозавры, как тераподы, а как-то по-особому. Присмотревшись к его тазовой области, заметили, что у него достаточно неплохо выражен отросток лобковой кости, к нему могли крепиться довольно мощные мышцы, ну и предположили, что, может быть, у этого динозавра тоже работал такой вот печеночный поршень. И возможно, что это как раз какая-то мышца, которая двигала печень, крепилась к отростку таза, к лобковой кости. Но это лишь одна из теорий. Другая теория, которая была высказана в этой статье, еще более экстравагантная, но и на самом деле более любопытная. То, что возможно, у этого динозавра был так называемый тазовый поршень. То есть не печень двигала легкие, а просто от таза к нижней части легких шла особая более крупная мышца. Так как эта мышца сейчас не существует, пришлось ей дать какое-то название. Назвали ее лобково-брюшной. О, как. Или даже лобково-брюшинный. Вот так, пожалуй, лучше ее перевести. Вот эта лобково-брюшинная мышца, соответственно, оттягивала легкие или же, наоборот, их отпускала и способствовала вдохам и выдоху. Если посмотреть на эволюцию таза птицетазовых динозавров, можно заметить, что у них действительно один из отростков лобковой кости постоянно увеличивался. И на нем была прекрасная площадка для крепления какой-то мощной мышцы. Возможно, как раз вот этой самой лобково-брюшинной. А это значит, что, возможно, птицетазовые динозавры развили свой уникальный способ дыхания, не характерный ни для крокодилов, ни для тераподов, ну и тем более не характерный для птиц. То есть что-то вообще уникальная вещь в себе. Ну, идея интересная, единственное, что, к сожалению, у нее нет какого бы то ни было подтверждения. Поэтому мы ждем каких-то новых находок, которые как-то подтвердят или опровергнут эту теорию. Но в любом случае задумка довольно-таки занятная. На этом, пожалуй, что про дыхание динозавров я сегодня уже ничего рассказывать не буду, но я зато отвечу на ваши вопросы. Вот много рассказывают, что грибы, как и все живое, вышли из океана. А существуют в наше время грибы в соленых и пресных водах. Как они выглядят, как живут, какие плодовые тела формируют, как размножаются. А еще интересно, какие находки подтверждают, что грибы вышли на сушу из океана. Ведь существует мнение, что грибы, как и бактерии, могли прилететь из космоса на астероидах и кометах. Так, Ну, знаете, насчет летучих грибов, ну, здесь не помню, чтобы какие-то специальные исследования проводились, но раз уж тут речь зашла о кометах, не могу не упомянуть, что недавно доказали, что, оказывается, тихоходки — это такие маленькие микроскопические животные, напоминающие только вот жука, то ли многоножку, вот, а они пролетели к нам из космоса. Ну, точнее говоря, не прилетели, но могли бы. Для того, чтобы проверить, что они могут выдержать удар астероида о Землю, тихоходок специально там вмораживали в пули и потом тихоходками стреляли по разным мишеням и смотрели, что получится. Так что идея о том, что кто-то прилетел из космоса, до сих пор ученых не покидают, и все новые и новые исследования проводятся. Но прошу прощения за лирическое отступление. Вот, просто, конечно, тихоходки в пистолете — это новость мне покоя не дает. Но возвращаясь к грибам, могу сказать, что, к великому сожалению, я не миколог, поэтому всего разнообразия грибов я не знаю. Но могу сказать с уверенностью, что грибы в воде есть. И на самом деле они довольно-таки разнообразные. Но это все-таки формы, ну, сродни плесени. То есть такие нитчатые, не формирующие особо плодовых тел. Ну и очень-очень небольшие, на самом деле практически незаметные невооруженным взглядом. Хотя, кстати говоря, могу упомянуть, что буквально, по-моему, пару лет назад было сообщение о том, что впервые был найден морской гриб, который таки формирует плодовое тело. То есть прям вот такая подводная сыроежка конкретная. Ну, это я, конечно, шучу насчет сыроежки, но действительно что-то такое большое, видно невооруженным взглядом. Так что грибы в воде определенно существуют и достаточно разнообразные. Что же касается того, почему предположили, что все-таки грибы изначально были морскими, потом стали вылезать на сушу, ну, здесь на самом деле это не столько предположение, сколько более-менее доказанный научный факт. Потому что просто-напросто известны более древние гифы грибов, найденные в морских отложениях. Кстати говоря, самые древние имеют возраст больше 2 миллиардов лет. И найдены они в подводных вулканических породах. Вы, возможно, заметили, что мы находимся в окружении довольно необычном, в окружении работ великих палеоиллюстраторов. Но, правда, находятся они в не очень экспозиционном виде. Дело в том, что они недавно приехали с выставки, которая у нас происходила, выставки Paleo Art. К сожалению, выставки в нашем музее существуют всего лишь на протяжении нескольких месяцев, после чего мы их расформировываем и собираем новые. Но если вам все-таки хотелось бы ознакомиться с выставкой «Русский Paleo Art», вы можете все еще это сделать. У нас есть несколько роликов на канале Дарвиновского музея, посвященные выставке «Русский Paleo Art», да и Paleo Art в целом. На этом я сегодня с вами прощаюсь. А разбудил нас сегодня ежик резиновый. До новых встреч! Здесь, пожалуй, что стоит оговориться о том, как дышали крокодилы. Сегодня с утра вы слышали брачный зов крокодила. Ну, хотя брачный зов у них своеобразный, они на пузырьки выпускают под животом. А сегодня вас разбудила кризма.
1: Да, да.
0: А почему свистит? Потому что свистком.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Добрый день, друзья! Это «Неземной подкаст». Я астроном Владимир Сурдин, и сегодня мы поговорим о черных дырах. Мы попробуем разобраться, что нового в этой области. Ну, например, могут ли черные дыры сбить с орбиты нашу планету? Или как отличить нейтронную звезду от черной дыры? И самое интересное, а может ли черная дыра съесть свою галактику? Ну, начнем с того, может ли черная дыра изменить орбиту Земли или какой-нибудь другой планеты. Ну, на самом деле, конечно, может. Черная дыра – это массивный объект. Но их в галактике очень мало. Ведь вы помните, черные дыры рождаются на месте массивных звезд. Массивная звезда, заканчивая свою жизнь, обычно взрывается как сверхновая, яркая, мощная вспышка, а ядро звезды сжимается либо в нейтронную звезду, либо в черную дыру. Но таких черных дыр звездной массы очень мало. Ну, потому что мало массивных звезд. Так что если когда-нибудь и такая черная дыра завернет в нашу Солнечную систему, она, конечно, перемешает все планеты, потому что она будет массивнее нашего Солнца. Но вероятность этого крайне мала. О чем же думают астрофизики? Они думают о том, что кроме редких, но массивных черных дыр могут быть часто встречающиеся маленькие. Дело вот в чем. Вы, конечно, знаете, уже несколько десятилетий перед астрономами стоит проблема темного вещества, или, как иногда говорят, темной материи. Мы не знаем, какое невидимое вещество наполняет нашу галактику, особенно ее периферийные части. Называем это dark matter, темная материя, или, точнее, темное вещество. Так вот, одна из гипотез заключается в том, что носителями этого темного вещества являются черные дыры. Но какие? Небольшие. По нашим меркам, ну, совсем крошечные. Скажу больше. Они размером чуть больше атома. Какая же у них масса? Масса немаленькая. Примерно такая, как у горы или скалы 100 или 200 или 300 метрового размера. Такие скалы мы их называем астероидами. Они во множестве летают в Солнечной системе, в планетных системах соседних звезд, да и так, сами по себе в галактике. Так вот, черных дыр такой массы, как наши астероиды, может быть много. И, в принципе, они могут быть носителями темной массы. Но их много, значит, они время от времени могут пролетать через нашу Солнечную систему. Можем ли мы их заметить? Они микроскопические, размером, честное слово, чуть больше атома. Ну или, скажем, гораздо меньше микроорганизмов, там, микробов. А заметить их трудно. Но их гравитация, в принципе, может выдать их присутствие. Представьте, если они пролетают недалеко от нашей Земли, они будут притягивать Землю, и Земля немного изменит свою орбиту. Так вот, на этой мысли сосредоточились современные астрофизики и попробовали подсчитать, как часто это может быть, и можно ли заметить по движению планет пролет через Солнечную систему вот таких маленьких черных дыр. Мы не знаем, откуда они взялись. Они явно не результат эволюции звезд, слишком маленькие. Скорее всего, такие черные дыры могли родиться в первые мгновения жизни нашей Вселенной, вот в момент большого взрыва. Некоторые части Вселенной в результате флуктуации, то есть изменения плотности, могли сохраниться, не начать расширяться, а сохранить свою микроскопическую сущность и остаться в виде черных дыр. Это называется первичные черные дыры. Астрономы думали об этом давно, и, в принципе, это не запрещено, это может быть. Так вот, как часто они могут пролетать сквозь Солнечную систему? Расчеты показывают, что если они носители темного вещества, а сколько его мы знаем, это показывают нам орбиты других звезд, то примерно раз в 10-15 лет такая маленькая черная дыра может пролететь сквозь Солнечную систему. Лететь она будет быстро, со скоростью примерно 300-400 километров в секунду. То есть гораздо быстрее, чем наши астероиды, кометы или планеты движутся вокруг Солнца. Можем ли мы заметить ее притяжение? Вообще-то в нашей Солнечной системе более миллиона тел подобной массы. Астероидов и комет. Мы уже более миллиона открыли. Скоро будет 1,5 миллиона. А они тоже влияют на движение планет, и мы это влияние чувствуем. Если к миллиону прибавить еще одну маленькую черную дыру, в принципе, влияние изменится. Расчеты показывают, что орбита Земли может измениться на несколько сантиметров. Ну, самое большое – на полметра. Можно ли это заметить? Трудно. В принципе, можно. Потому что сегодня новые измерительные приборы позволяют нам измерять расстояние, ну, например, от Земли до Солнца с точностью около 100 метров. От Земли до Луны с точностью в 1-2 миллиметра. Но для этого требуются многолетние наблюдения. В общем, ситуация такая. В принципе, можно, но надо постараться. Надо новые приборы отправить, например, к Венере и к Марсу, спутники, на них поставить точные радиопередатчики с атомными часами, которые сигналы очень равномерно посылают к Земле, и тогда мы сможем вариации орбит этих планет, ну и Земли тоже, земной орбиты, почувствовать с такой точностью, что пролет черной дыры станет нам заметным. Это задача на будущее. Я думаю, что на ближайшие несколько десятилетий, не на завтра. Но, в принципе, метод интересный. И таким образом мы могли бы разгадать тайну темной материи и понять, есть первичные черные дыры в природе или их нет. Друзья, у меня довольно загруженный график. Преподавание, наука, публичные лекции, записи подкастов, интервью. Часто бывает некогда даже приготовить обед. Да не хочется отвлекаться от интересных задач. Моя жена готовит прекрасно, но и у нее не всегда хватает времени. Работа, дела. В такие дни на помощь приходит сервис полезного питания по подписке Just Food. Just Food – это сбалансированный, полезный рацион, разработанный профессионалами, специалистами по питанию. В нем много овощей и фруктов, а продукты не жарятся на масле. При этом еда очень разнообразная и привычных с детства макарон с котлетами. Можно там найти и блюда, которые в ресторане готовят. И даже, кстати, можно заменять блюда на те, которые вам больше нравятся. Доставка без опоздания 3-4 раза в неделю в удобный для вас утренний час. В Just Food можно выбрать меню, которое нравится именно вам. Базовое – это просто домашняя еда. Разнообразное – это сбалансированное меню с большой разновидностью блюд. А премиум – это вообще ресторанные блюда, которые не просто приготовить дома. И вегетарианское – меню для тех, кто не ест мясо и рыбу. Если вы подписались на Just Food, с утра вам привезут эти блюда, и можно не думать о еде, а заботиться о своем деле или освободить время на что-нибудь приятное. Ну, например, после работы, вместо того, чтобы готовить, успеть почитать. Вы тоже можете экономить время на приготовление еды и потратить его на что-то более интересное. Сейчас для наших подписчиков по промокоду «Неземной» сервис Just Food дает скидку в 25% на любой рацион на первую неделю питания. Сканируйте QR-код или переходите по ссылке в описании. В космосе найден странный объект. Странный потому, что мы не можем понять его природу. То ли он черная дыра, то ли нейтронная звезда. Дело в том, что черными дырами могут стать ядра умирающих звезд, если масса этих ядер превосходит примерно 2,5 массы нашего Солнца. А если она меньше 2 масс Солнца, то это, скорее всего, не черная дыра, а нейтронная звезда. Тоже очень плотный объект, но все-таки не черная дыра. Расчеты, которые делают сегодня астрофизики, базируются на общей теории относительности Эйнштейна. Ну и на многих других предположениях о том, как ведет себя вещество при очень больших плотностях. Эти расчеты не очень точны. Мы можем лишь приблизительно сказать, что вот есть разрыв в массах между черными дырами и нейтронными звездами. Все, что до сих пор обнаруживалось, а это в огромном количестве нейтронные звезды, уже больше 20 тысяч их найдено, и в немалом количестве черные дыры, они укладывались в этот промежуток масс от 2 до 2,5 масс Солнца. Более 2,5 черные дыры, менее 2 масс Солнца приблизительно, это нейтронные звезды. И вдруг обнаружился объект, который попадает в этот промежуток. И мы пока не можем сказать, что это такое. Как его обнаружили? Ну, вспомните, в нашей галактике есть плотные звездные агрегаты, шаровые звездные скопления. Там от 100 тысяч до нескольких миллионов звезд живут в очень плотном соседстве. Они часто сближаются друг с другом, поэтому именно там нейтронные звезды и черные дыры часто находят в себе компаньонов. Пролетая мимо другой звезды, они ее захватывают и становятся двойной звездной системой. Так вот, в очень известном шаровом скоплении NGC 1851 нашли несколько радиопульсаров, которые, это мы точно знаем, являются нейтронными звездами. Это быстро вращающиеся нейтронные звезды, которые с большой частотой и с очень большой точностью посылают нам радиоимпульсы. Были найдены так называемые миллисекундные пульсары, которые до 1000 импульсов в секунду нам посылают. Откуда они могли взяться? Когда нейтронная звезда захватывает и начинает жить в паре с маленькой обычной звездой, она стягивает у звезды верхние ее слои, этот газ падает на нейтронную звезду, падая, выходит на орбиту вокруг нее и образует такой аккреционный диск, ну, вроде диска Сатурна. Газ стремительно вращается вокруг нейтронной звезды и, падая на ее поверхность, раскручивает саму нейтронную звезду. И она, набирая скорость вращения, становится очень высокочастотным передатчиком, до 1000 импульсов в секунду передает. Обычные нейтронные звезды так быстро не вращаются. А этот радиопередатчик позволяет очень точно вычислить, какая звезда рядом с ним. Ну, потому что мы принимаем эти импульсы, а сама нейтронная звезда летает вокруг обычной звезды, и эффект Доплера позволяет нам точно измерить скорость нейтронной звезды, период ее обращения вокруг соседа. Так вот, один из миллисекундных радиопульсаров в этом шаровом скоплении оказался спутником массивной звезды. То есть по его движению мы выяснили, рядом с ним массивная звезда. Хорошо. Раз она массивная, значит, она яркая. Если она яркая, мы ее можем увидеть. Какой у нас самый глазастый оптический телескоп? Правильно. На орбите летает телескоп Хаббл. Его навели туда, где этот самый радиопульсар работает, посмотрели и ничего не увидели. Соседа не видно, а масса у него большая. 2 с лишним массы Солнца. Если бы это была обычная звезда, мы бы видели. А тут масса есть, а звезды нет. Значит, что это? А вот вопрос. Это либо нейтронная звезда, но тихая, не излучающая ничего, либо черная дыра. Очень хочется понять, что это, чтобы уточнить наши теории происхождения нейтронных звезд и черных дыр. Как это сделать? Если бы у нас был супер-супер телескоп, то мы могли бы посмотреть туда, если бы мы хоть что-то увидели, поверхность какого-то тела, мы бы сказали, это нейтронная звезда. А если бы мы ничего не увидели, мы бы сказали, это черная дыра. Но такого супер-супер телескопа у нас нет и не скоро будет. Это действительно задача на многие годы вперед. Теперь мы пытаемся как-то косвенно понять, что же это такое. Либо нейтронная звезда, либо черная дыра. Это очень полезный объект. Он на границе 2 семейств разных космических зверей. В этом зоопарке, как мы говорим, в зоопарке космических объектов, нейтронные звезды и черные дыры, наверное, самые интересные объекты. И вот понять, где проходит граница между ними, какая масса разделяет то и другое, конечно, для теории происхождения таких объектов, да и вообще для физики, очень интересно. И мы это наверняка сделаем.
2: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы...
1: А может ли черная дыра уничтожить свою родительскую галактику? Ну, вообще говоря, я раньше этого представить себе не мог. Да, черная дыра – объект опасный. Во-первых, она затягивает все, что рядом с ней пролетает. Во-вторых, если что-то она затянула, и это что-то падает на черную дыру, оно сжимается рядом с ней, нагревается, и черная дыра и падающее на нее вещество становятся очень мощными источниками излучения. Такие объекты мы тоже знаем, видим. В центрах многих галактик, даже рядом с нами, есть так называемые квазары, маленькие, но очень яркие, активные ядра. И почти наверняка это черные дыры, которые аккрецируют, то есть притягивают к себе вещество. Ну вот, телескоп Джеймс Уэбб, который уже третий год на орбите, обнаружил замечательную галактику. Она невероятно далеко от нас находится. Ее смещение, красное смещение линий в ее спектрах, достигает почти 11. Это очень большое красное смещение, а значит, она очень быстро от нас удаляется, а значит, находится в далекой-далекой сверхмолодой области Вселенной. Чем дальше от нас объект, тем более молодым мы его видим. Этой галактике всего лишь 400 миллионов лет от момента Большого Взрыва. Может быть, это одна из самых первых галактик, которые вообще в нашей Вселенной сформировались. Посмотрев туда внимательно, телескоп Джеймс Уэбб обнаружил, что у этой галактики очень яркое ядро, а сама галактика небольшая, намного меньше нашей. Ну хорошо, яркое ядро может быть по разным причинам. Например, там могут интенсивно формироваться звезды. Если в нашей галактике в год формируется 5, 7, не более 10 звезд в год, то во многих галактиках, особенно молодых, где много газа, формируется и 200, и 300, и 500 звезд ежегодно. Понятно, что это очень большая яркость. Посмотрели. Поначалу казалось, что да, так оно и есть. В ядре этой галактики происходит интенсивное звездообразование. Астрономы называют это вспышка звездообразования. Яркие спектральные линии, широкие спектральные линии говорят о том, что газ там стремительно расширяется. Ну, вроде ничего особенного. Расширяется, потому что звезды его нагревают. Такие галактики мы называем сейфертовские. Ну, в честь американского астронома Сейферта, который в середине 20 века первые такие обнаружил. Но потом, приглядевшись внимательно, астрономы заметили, что не только молодые звезды в большом количестве там формируются, а еще и в центре сидит сверхмассивная черная дыра с массой около 2 миллионов масс нашего Солнца. Ну, не сказать, что это прямо такой уж монстр. В центре нашей галактики сверхмассивная черная дыра имеет массу 4 миллиона масс Солнца, в соседних – миллиарды масс Солнца, а в той всего лишь 2 миллиона. Но для той далекой и очень молодой и очень маленькой галактики это солидная черная дыра. Вообще большая проблема для современной астрофизики – понять, как за несколько сотен миллионов лет во Вселенной успели сформироваться такие сверхмассивные черные дыры. Но оставим эту проблему, ее решают отдельно. А в случае вот этой галактики еще одна проблема. Если в центре этой маленькой галактики сидит такая массивная черная дыра, то она должна была притягивать к себе огромное количество газа, а его там действительно много. Она должна была стать мощным источником излучения, а она им стала. И это излучение должно было остальной газ выбросить из галактики давлением света, давлением газового ветра горячего. Галактику должно было очистить от остатков газа, которые в ней сохраняются. А она их содержит. Прямо на наших глазах из этого газа формируются звезды. Совместить это невозможно. Либо черная дыра, которая уничтожает газ в галактике, а фактически убивает саму галактику, она же маленькая, либо формирование звезд из большого количества газа. А тут и то, и другое. К сожалению, эта галактика так далека от нас, что даже Джеймс Уэбб, я уж не говорю про телескоп Хаббл, отдельных деталей в ней все еще различить не может. Наверное, придется ждать космических телескопов следующего поколения, которые детально изучит эту галактику, покажет нам ее структуру, может быть, тогда мы поймем, как в ней сочетаются два совершенно несочетаемых объекта. Яркие новорожденные звезды и гигантская черная дыра, которая должна была уничтожить газ, из которого формируются сегодня звезды. Но это же интересно. Посмотрим когда-нибудь.

0: Можно встретить на больших глубинах. Вот часто задают вопрос, а что там есть такого, вот, вот такого необычного, самого необычного. Вот для меня это, наверное, одни из самых необычных существ, которые встречаются только на больших глубинах океана. Это животные, которые сейчас их рассматривают как родственников форминифер. Это одноклеточные животные. Только все форминиферы – это такие вот малюсенькие, маленькие, в раковинках размером, ну, где-то вот доли миллиметра, может быть, первые миллиметры. А на глубине 4-5 тысяч метров на ложе океана вот есть родственники форминифер, которые называются сложным таким названием ксенофиофория. Они достигают размера не несколько сантиметров, они достигают размера с детскую головку, они достигают размера 20 сантиметров. И удивительно, что это одноклеточное животное, это многоядерное одноклеточное животное, но, тем не менее, это одна такая вот многоядерная клетка.
1: А скажите, пожалуйста, а если взять традиционный и главный источник энергии на Земле, фотосинтез, туда доходит из того органического вещества, которое наверху в активной зоне океана продуцируется, ну, там менее процента. А есть ли какие-то источники нетрадиционной, так будем условно ее называть, энергии, которые они могут потреблять. Вот то, что мы хорошо знаем по гидротермам. Но гидротермы – это такие точечные, точечные экосистемы в океане, где все это доведено, конечно, до совершенно фантастического проявления. А вот в таких более-менее ровных условиях могут ли эти животные использовать вот литавтотрофию, как мы называем, хемосинтез, для того, чтобы подпитаться?
0: Это гидротермы, это, собственно, горячие гидротермальные выходы и холодные, как их называют, метановые выходы, потому что и те, и другие несут химические соединения, которые богаты энергией, восстановленные соединения. Бактерии эти соединения умеют перерабатывать вот, за счет хемосинтеза или метанотрофии, окисления метана. И таким образом они формируют вот такую локальную, точечную, здесь производимую первичную продукцию, органическое вещество, которое запускает свои цепочки жизни и формируются совершенно удивительные экосистемы, которые, ну, их как только открыли, их сразу назвали оазисами жизни, да? Потому что, ну, это вот на фоне таких вот, ну, очень трудных условий для существования и малозаметных форм. Я упомянул, что там в основном все такое маленькое, очень разнообразное, но маленькое. Если глазом смотреть вот, подводный аппарат, то как будто вот такая вот безжизненные такие просторы. И вдруг бах, просто вот какие-то там соцветия, разнообразие форм, красок, самые гигантские какие-то могут быть черви, гигантские моллюски на такой глубине в 3-4 километра. Это, ну, это казалось невозможным. Ну, вот это просто было откровением. Но
1: да.
0: Вот это вот нетрадиционная форма энергии.
1: Андрей Викторович, ведь глубина океана, да, такой вот термостат существующий там. Ничего там нет. Вот падает туда остатки органического вещества. И, конечно, у людей были мысли о том, что в океане мы можем найти фауну древнюю, которую мы не видим здесь, на поверхности, где условия чудовищно менялись, фауна адаптировалась, проходили смены фауны такие, что вообще облик менялся. А вот какого возраста фауны глубин океана? И вообще, какие существуют воззрения на этот счет?
0: Современная система циркуляции, она сложилась где-то, вот считается, что где-то вот в начале палеогена. И, ну, вот 22-23 миллиона лет назад. И вот с этого времени начинается такая уже современная, новейшая история океана, когда большие глубины стали перемешиваться, там сложилась вот та система течений и циркуляции, которую мы знаем сегодня. И более-менее те же вот условия для существования, которые мы знаем сегодня. Вот. И вот это вот такой вот срок, который, ну, разумно учитывать, разумно, ну, как-то рассматривать как срок существования современной фауны. Конечно, какие-то группы, какие-то таксоны животных, они имеют гораздо более древнее происхождение, но только история этого таксона, она опять окажется, она будет следовать за историей океана. Вот эти вот

0: циклы нагревания, охлаждения, да, вымирания, почти полного вымирания. Кто-то жил, потом совсем исчез. Кто-то жил, очень много было видов разных форм жизни. Потом чуть-чуть осталось, потом снова это все вернулось. И, ну, вот такими вот, фазами, циклами и в океане все
1: люди,
0: происходит.
1: Люди, которые говорили о молодости фауны, они опирались на такие факты тогда, и тогда, когда не было молекулярной генетики, но были факты интересные с точки зрения состава. Фауна, вот смотрите, например, все же самое древнее, что мы знаем. Ну, латимерия, например. Ну, мечехвост. Наутилус знаменитый. Это все жители очень древние. Одни из древнейших жителей океана, но они населяют поверхностный слой океана. А в глубинах океана тогда была известна только вот эта моллюск неопелина.
0: Были находки лилий, которые тоже вот были известны до этого только в ископаемом состоянии. И, ну, как-то вот такие единичные, не так много, на самом деле, таких было находок. Но вот они были, и это наводило на мысль о том, что, да, именно в глубинах океана вот существуют условия для... Там все как-то вот стабильно.
1: Да, консервация
0: во времени
1: некая
0: очень
1: такая,
0: долго,
1: да.
0: Да, там ничего не происходит. И как-то стабильно и одинаково. Mm-hmm. Поэтому там вот миллионы лет mm-hmm. все одно и то же. И поэтому вот возникло такое вот представление о глубинах океана как рефугии. Такой вот термин mm-hmm. появился. Рефугии, значит, вот место сохранения. Вот там вот можно скрыться, переждать и просто вот древним формам
1: жить
0: жизни.
1: Жить без всяких внешних вмешательств.
0: Да, да. Таксон моноплакофора, это класс в типе моллюсков. И вот они известны в ископаемом состоянии, да, они очень давно появились, но только когда-то их было много, потом стало меньше. И точно можно сказать, что вот те виды, которые дожили до наших дней, это, ну, если как-то вот их генетику посмотреть и возраст их оценить, они окажутся молодыми. Они прошли свою эволюцию, и угу. одни появлялись, исчезали.
1: Андрей Викторович, и вот я о чем хотел вас спросить. Вот как сегодня исследуются глубины океана? И мы с вами разговаривали как-то, и вы сказали про очень важную вещь, про то, как человек, распространяя свои исследования на глубины океана, даже на эту часть океана, стал думать о том, как бы поменьше трогать там. Вот какие методы сейчас используются для того, чтобы исследовать глубину океана?
0: Ну, в современных исследованиях используется большой спектр методов, включая, ну, начиная от тех, которые вот были на заре в 19 веке, вот как Челленджер применял траллы и драги. Траллы и драги применяются и сегодня. И, ну, удивительное дело, но, в общем, без них мы бы много чего не знали об этой жизни. Но появилась, конечно, и целая линейка более современных методов. Появились подводные аппараты, которые есть и обитаемые, и телеуправляемые, и полностью автономные, и у всех свои задачи, и они используются для разных целей. Появились совершенно удивительные, интересные, ну, их правильно назвать, наверное, донная станция. Это такое приспособление, такой вот каркас с грузом, на который навешивается самая разная аппаратура, фото, видео, там можно приманки какие-то устанавливать и программировать это все можно, и оставлять на годы или на месяцы на дне, потом по команде поднимать, а на станции происходит запись, фиксация каких-то событий, периодически выдвигается приманка, фиксируется, как быстро и кто на нее приходит, какие рыбы или не рыбы, вот какие-то падальщики, может быть. Ну, в общем, вот это очень интересная страна, которой, к сожалению, ну, у нас в стране практически нету. И, ну, вот такой спектр методов.
1: А вот вещь, о которой я очень хотел вас спросить, и я считаю ее абсолютно принципиально важной, это коллекции, которые открывают возможности, да, накопленные в мире и, в частности, в Институте океанологии, уникальные коллекции, которые открывают возможность исследовать, повторять. И часть проб, мы знаем, не до конца обработана, потому что это, их обработка требует колоссального труда, прецизионного, научного. Вот ведь по-прежнему это очень важный аспект исследования глубоководной фауны.
0: Да, конечно, это для специалиста это совершенно бесценный материал, совершенно бесценное поле для исследований, потому что это основа, это как, как арифметика. Это то, что... Это животные, которые вот в этих условиях живут, и без знания которых, в общем, трудно судить и вообще как-то размышлять о том, что там происходит и что такое жизнь в глубинах океана. И, конечно, вот за многолетнюю историю наших экспедиций и многолетнюю уже историю нашего института, которому вот в этом году 75 лет, и прежде всего в экспедициях «Витязя», которые были по всему океану, совершенно глобальный был масштаб исследований, постоянно суда у причала практически не стояли. Была собрана колоссальная коллекция вот таких вот форм морских животных. И эта коллекция одна из крупнейших в мире. Вот если говорить про желоба, про такую вот самую труднодоступную часть, это следствие вот этих вот цифр, с которых мы начинали разговор. Вот больше всего тралов глубже 10 тысяч метров взято в Институте океанологии. Никто никогда до сих пор не смог это повторить. Если этой коллекции 60-70 лет, то мы сегодня можем вот вернуться, например, в Курило-Камчатский жёлоб и взять пробу и посмотреть, кто в этой пробе там сегодня, и сравнить с тем, что было, скажем, 70 лет назад. И это вот хранилище такое вот животных, коллекция фауны – это машина времени. Это...
1: Вот знаете, Андрей Ильич, я хотел, завершая нашу беседу, я хотел сказать следующее. Вот эта коллекция, ее можно смело назвать национальным достоянием России.
0: Безусловно.
1: И по ценности, и по интеллекту, который был вложен в составление этой коллекции, и по колоссальному труду полевому, который был вложен для того, чтобы эту коллекцию составить, ее, безусловно, можно отнести к национальным достояниям.
0: Совершенно
1: вот мы говорим же, когда мы говорим о семенном фонде Вавилова, мы применяем это слово, и я считаю, что применение этого слова относительно коллекции Института океанологии, оно также справедливо. И я хотел пожелать Институту океанологии вам, чтобы вот те сдвиги, которые сейчас происходят в институте, возможное строительство нового корпуса института, было таким образом сделано и обеспечено, чтобы вот это национальное достояние нашло там достойное место для того, чтобы его можно было хранить, и с ним могли знакомиться и обрабатывать эти материалы не только ученые России, Института океанологии, но и ученые всего мира, потому что весь мир понимает уровень и значение этой коллекции.
0: Спасибо большое. Я тоже на это очень сильно надеюсь и рассчитываю.
1: Спасибо вам огромное за разговор. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Сегодня отечественных ученых призывают вести исследования, результатом которых должно быть что-то конкретное. Инновация, новый материал, новый самолет, новые лекарства и прочее. Причем желательно, чтобы результат этот был завтра. Были ли такие мотивы у тех, кто разгадал для нас одну из самых загадочных тайн нашей планеты и открыл активную жизнь в океанских глубинах? Я могу с уверенностью сказать, что нет. Они просто стремились понять, как устроена Земля, на которой мы с вами живем. Фундаментальная, как мы иногда говорим, чистая наука. Но через несколько лет это открытие привело к результатам колоссальной значимости для всего человечества. Наступление ядерной эры в энергетике и вооружении породило огромное количество радиоактивных отходов. Стал вопрос об их захоронении. Вера в отсутствие жизни в глубинах океана привела политиков, да и некоторых ученых, к мысли использовать «безжизненные» в кавычках океанические желоба для свалки радиоактивных материалов. Идея в буквальном смысле слова овладела умами. Ну, замечательно, и консервировать практически не надо. Легко и малозатратно. Фундаментальный научный результат – открытие жизни вплоть до предельных глубин, жизни, связывающей океан в единое целое, предотвратил катастрофу глобального масштаба – радиоактивное загрязнение океана. Это, на мой взгляд, замечательный пример для того, чтобы спросить, а так ли правильно ожидать от фундаментальной науки не новое знание, а новый самолет или новый металл, причем завтра. На этом, дорогие телезрители, программа «Большая наука» прощается с вами. Прощаюсь с вами я, ее ведущий, Михаил Флинт. Всего вам самого доброго и до новых встреч!

0: Все вопросы в этом видео были заданы участниками форума «Ученые против мифов 6», а также зрителями трансляций и записи лекций. Приятного просмотра! Виталий «Зеленый кот» Егоров, популяризатор космонавтики, ведущий блога о космосе, специалист по связям с общественностью первой российской частной космической компании «Даурия Аэроспейс». Не в первый раз на форуме, организованном проектом «Антропогенез.ру» в Петербурге, развеял мифы о полете американцев на Луну. Спойлер, они летали.
1: Приветствую всех интересующихся космосом и мифами о космосе, и в том числе о Луне. Сегодня у нас послесловие после моего выступления на конференции «Ученые против мифов» в Санкт-Петербурге, после моей лекции о том, что все подозрения в том, что американцы не летали на Луну, основываются либо на ошибках, либо на обмане. Мне прислали дополнительные вопросы, и сегодня я на них отвечаю.
0: Про лунный афер. Вопрос такой. Если считать, что экспедиция на Луну – это прежде всего географическое открытие, высадка на новую Землю, которую до этого только издалека наблюдали, то согласно научному подходу, как должно быть задокументировано такое событие? В каких научных реферируемых журналах первооткрыватели должны были опубликовать статьи с отчетами о своей экспедиции, чтобы вопрос о приоритете и прочем даже не поднимался? Ведь регистрировали же мы полет Гагарина, тоже имели споры по поводу фиксации из-за того, что он на парашюте приземлялся. Публикуют же отчеты другие исследователи. И мы знаем, что любой ученый просто ищет реферируемый научный журнал и по статье в нем определяет приоритет. Что там с полетом американских космонавтов на Луну? Где такие публикации были? Телетрансляция на такую фиксацию как-то не очень катит. Вон, канал РЕН-ТВ тоже много чего показывает, но научной экспертизы там нет.
1: Если сравнивать с Гагариным, то полеты на американцев на Луну точно так же регистрировались, как в качестве, если рекорд был какой-то там с дальностью, с посадкой и все остальное, все это регистрировалось Федеральной авиационной, точнее, Международной авиационной федерации. И Гагарин тоже точно так же туда подавал заявку, за него. И все рекорды, которые на Луне люди достигли, точно так же там регистрировались на общих основаниях. Плюс к этому НАСА очень много выпускало научных отчетов о своих экспедициях, и здесь им не надо было открывать для этого журнал. Просто публиковался отчет, и их можно найти там и про радиацию, и про связь, и про еду, и про посадку, и про перемещение по поверхности. Про все это опубликованы официальные и вполне научные отчеты без РЕН-ТВ. Кроме этого, в общем, здесь сказано, географические открытия. В общем-то, Луна это не географическое, это уже селенографическое открытие. И подобные открытия, в общем-то, исследования Луны совершались из космоса, со спутников. У НАСА перед высадками людей была серия спутников Lunar Orbiter, которые, в общем-то, и отсняли всю поверхность, ну или большую ее часть. И приоритет открытий, в общем-то, определялся именно географического или селенографического, определялся по этим снимкам. Точно так же, как Советский Союз сначала запустил Луну-3, она взглянула на Луну с обратной стороны, и первенство всего, что они там рассмотрели, было за Советским Союзом. Так появился кратер Циолковского, море Москвы. И здесь первенство, в общем-то, тоже никем не оспаривалось. Еще после всех этих полетов, в ходе полетов были проведены исследования, во время высадки там тоже проводились эксперименты, регистрация солнечного ветра, сейсмографические эксперименты, лазерные отражатели были установлены, грунт опять-таки набрали. По результатам всех этих исследований публиковались научные исследования во многих реферируемых журналах и не только американскими учеными. Грунт раздавался в разные страны, немецкие, французские, советские ученые точно так же его изучали, сравнивали с грунтом, который привезли советские станции, и, в общем-то, сомнений в подделке ни у кого не возникало, и это легко можно в этом убедиться, изучив все эти публикации. Они точно так же опубликованы и с 70-х годов, и на сегодня исследования продолжаются. Тот же лунный грунт, любой желающий, ученый, по крайней мере, может написать заявку на сайте. Есть специальная лаборатория, Lunar Sample Laboratory в Хьюстоне, там у них есть сайт, и там можно написать заявку на образец, и есть невысокая вероятность того, что вам ее пришлют. Мы, например, писали заявку от Музея космонавтики, и они сказали, подарить не сможем, а на некоторое время прислать, в общем-то, можно. Там мы, долгая бюрократия, просто не довели этого дела до конца. Вот. Так что в целом научных результатов, опубликованных с лунных исследований, просто море. И по сейсмографическому эксперименту, и по радиации, многие тоже про радиацию спрашивают, точно так же по радиационному воздействию публиковались отчеты, выходили исследования, публикации были точно так же. И все это есть в открытом доступе, можно спокойно найти.
0: Велись ли с поверхности Луны какие-либо радиотрансляции, которые были бы зафиксированы специалистами из СССР? Если нет, то почему?
1: Естественно, велись. Все переговоры Хьюстона с Аполлоном можно было слушать и в других местах Земли. Их слушали, и радиолюбители слушали, и советские инженеры слушали. Во время высадки и выхода на поверхность точно так же налаживалась прямая телетрансляция, которая длилась часами, там 2 часа или более часов, транслировалась в прямом эфире, по телевидению, и с Луны, в общем-то, шла прямая трансляция. Это, кстати, многие об этом забывают, когда говорят, ну вот, они там могли снять в павильоне. Не было просто пленок такой длины, способной 2 часа перемещения людей по Луне записать на одну бобину, а переключение бобин было бы зарегистрировано, это просто можно было бы увидеть. Ну, все знают, как в кинотеатре переключают, и такие мигают маркеры специальные. На Луне гнали в постоянном режиме, и никаких переключений не было. И это является одним из основных, ну не основных, но в том числе, по крайней мере, подтверждений достоверности записи этой трансляции, поскольку перерывов не было, и тогда просто не было технических средств, не было терабайтных жестких дисков, чтобы все это записать, и приходилось просто это слать прямую картинку без каких-либо без какого-либо монтажа. В Советском Союзе телевидение не транслировало не показывало этих трансляций. Но советские инженеры-конструкторы получали такую возможность, и в закрытом режиме они это просматривали, и свидетельства о таких наблюдениях за высадкой можно найти у многих участников тех времен, и Леонов неоднократно об этом говорит, и Довгань, который водитель лунохода был тогда. В общем-то, наши специалисты за ними следили, я думаю, если бы там был какой-то подвох, они бы его заметили.
0: Двигатели, лунный грунт и радиация. Это еще полбеды. Вы лучше скажите, откуда НАСА узнала, в какую сторону пульнуть Аполлоном? Если Земля вращается вокруг своей оси, Луна вокруг Земли, обе они вокруг Солнца, и пока Аполлон до Луны долетел, она уже не там, где была. Ведь в космосе ни верха, ни низа нету, и компас не работает.
1: В космосе работает математика, и ученые прекрасно знали, куда они запускают ракету, какую ей скорость нужно задать, чтобы она прилетела туда, куда нужно. Упреждение на выстрел даже в простом снайперском прицеле устанавливается. С поправкой на ветер можно спокойно стрельнуть в нужное место и попасть, несмотря на то, что какие-то внешние влияния есть. С точки зрения Луны здесь поначалу было, конечно, сложно. Например, Луна-1 советская промахнулась мимо Луны, но Луна-2 уже попала в нее, Луна-3 смогла с обратной стороны отлететь. Если посмотреть, то, например, запуски Луны-16, Луны-24, которые грунт советский возвращали в автоматическом режиме, они технически сложнее были, потому что с Луны надо было, не было запаса по массе на систему управления, и с Луны нужно было запустить ракету так, чтобы она не просто долетела до Земли, а чтобы она еще в Советский Союз попала, чтобы лунный грунт с наших станций не достался другим странам. И эту цель достигли. Трижды запускали такие станции. И, ну, это, по сути, равносильно выстрелить из пушки и попасть с Луны, и попасть в Советский Союз. И трижды был успех достигнут. Или другой пример, точно так же советский. Станция Марс-3. В 1971 году ее запустили. Не было никаких высокого качества снимков Марса. Даже вообще спутниковых снимков Марса тогда не было у Советского Союза. Марс-3 долетел до Марса, сел. Недавно, 3 года назад, мы нашли его на Марсе. И оказалось, расчетная точка, которую советские инженеры, запуская с Земли, не имея никаких снимков Марса, кроме с телескопа наземного, рассчитали, отличалась всего на 3,5 километра. От той точки, где он, куда он реально сел. Это демонстрация высокого качества баллистиков того времени и, в общем-то, математики, что Советского Союза, что из США, не сильно отличались друг от друга, и возможности их были высоки тогда у обоих сторон. И недавно, кстати, фильм вышел с «Скрытые цифры», которые на русский перевелись как «Скрытые фигуры». про то же самое, как математики работали на космическую программу, и все это можно было рассчитать, можно это рассчитать сейчас. Индия запустила космический аппарат до Марса, и точно так же он вышел на орбиту и сейчас летает вокруг Марса. Так что в этом нет никакого... Это сложно, конечно, но это не сверхспособности, это просто хорошая наука.
0: Почему на фото с поверхности Луны лунный грунт серый, а, как мы знаем, его цвет коричневый? Как это объясняется на цветных фото с флагом, где красные полосы явно красные? При этом грунт с красным спектром, коричневый цвет, остается серым.
1: На самом деле, чтобы узнать цвет Луны, достаточно посмотреть на нее вечером. Можно взять бинокль, можно посмотреть телескоп. И, в общем-то, она коричневой особо и не отличается. Если мы будем смотреть на Луну у горизонта, да, она будет желтая, или даже, а если еще пыли в атмосфере земной много, она может иметь и коричневатый оттенок. Но это влияние нашей атмосферы. Если же мы посмотрим на Луну, там, можно взять, например, снимки, которые снимаются с МКС без воздействия атмосферы, и там Луна вполне себе серая, не сильно отличается от тех же орбитальных снимков, которые снимали НАСАвцы в 60-е и 70-е. Поверхность Луны имеет разные оттенки, разный цвет, просто потому что она геологическое строение этой Луны разное. Где-то там вулканическая порода там, одного периода, где-то другая, где-то результат выброса в ходе падения метеоритов. И Луна разноцветная на самом деле. Многие астрономы, астрофотографы, любители даже могут снимать цветную Луну. Там нужно пошаманить в фотошопе, конечно. Но в целом цветовые оттенки можно вытянуть из обычных снимков Луны с Земли. И можно увидеть, что там действительно есть коричневатые оттенки, есть голубоватые, есть вполне серые. И можно просто взять большую фотографию такой Луны. Например, есть хороший сайт maculkin.ru. Российский астроном-любитель Дмитрий, если не ошибаюсь, Маколкин из Москвы снимает Луну, делает ее цветной. И можно просто взять его фотографии, они огромные, можно Луну хорошо рассматривать. Взять фотографию, наложить на эту фотографию точки, куда садились американцы, и сравнить те снимки, которые у них, с теми снимками Луны, которые мы видим с Земли. И, в общем, видно, что там разница несущественная. Желтая Луна получалась на советских снимках Луны, немногочисленных цветных, снятых из космоса. Частично желтоватый и коричневатый оттенок есть на китайских снимках, снятых с поверхности зондом Чанэ-3 и луноходом Юйту. Но там тоже сильной разницы с американцами нет. Если мы посмотрим тот же самый цветной снимок Луны с Земли, мы увидим, что китайский зонд сел как раз рядом с коричневой областью. И, в общем-то, это естественный цвет Луны. Кроме американских фотографий Луны, есть, как я говорил уже, снимки, сделанные российскими и американскими астронавтами с МКС. У них дальнобойные камеры есть, и Луна, в общем-то, там достаточно крупно смотрится. Есть снимки, сделанные, цветные снимки Луны, сделанные зондом японским Кагуя. Точно так же там есть кадры, где зонд летит, солнце встает, точнее не солнце, а Земля встает. Видно, что она цветная, но при этом под зондом абсолютно серая Луна. Есть опять-таки те же китайские снимки, зонд Чанэ-5, если не ошибаюсь, экспериментальный, который довозил до Луны и возвращал на Землю посадочную платформу, посадочную капсулу небольшую такую. Он снимал Луну и с видимой стороны, и с обратной стороны, и она вполне серая. Ну, есть в конечном счете воспоминания Нила Армстронга, его интервью можно найти в интернете, где он говорит, что Луна, в общем-то, цвет Луны человеческими глазами в разное время суток оценивается по-разному. Когда Солнце ниже, Луна действительно коричневатая. Когда Солнце поднимается высоко, Луна светится, как ярко освещенный уголь. Так что здесь можно, ну, утверждать, что Луна коричневая, это просто неверно. И любой взгляд на Луну в любое ясное время с Земли поможет в этом убедиться.
0: На видео они прыгают, как маленькие дети, не думая о безопасности. А если бы он прыгнул, споткнулся и повредил скафандр? Я смотрю видео современные, когда космонавты работают в космосе открытом, как улитки двигаются. Каждое движение просчитано и обдумано. И даже современный скафандр выдерживает всего 2 часа.
1: Во-первых, современный скафандр выдерживает более 8 часов. Рекорды современные пребывания, работы современных астронавтов в космосе на орбите превышают 8 часов. И российские скафандры, и американские скафандры работают больше даже 8 часов, просто это такое рекордное время, просто человек устает там работать. Они двигались не в невесомости, если мы говорим про Луну. А что насчет беспечности, прыжков? Ну, здесь невозможно вечно быть настороже. Невозможно аккуратно и осторожно двигаться, опасаясь за любое движение слишком долго. Всегда чувство безопасности притупляется, если не видно никакой угрозы. Постоянная угроза у людей на орбите есть. Они могут просто, если вовремя не перецепятся, они могут улететь. И придется за ними посылать Союз, чтобы спасти. На Луне такой проблемы не было. Они падали. Такое тоже есть. И в видео этого можно кадры найти. Но у них скафандры для этого были приготовлены. У них скафандры были покрыты, именно внешняя часть скафандра. Как раз она должна защитить от падений, от каких-то случайных порезов и все остальное. И это довольно плотная материя. И сейчас скафандры точно так же работают. Так что в этом плане можно подумать, что действительно они как-то недооценивают. И, вероятно, они действительно недооценивали степень угрозы. Можно просто посмотреть спутниковые снимки из космоса вот, на их движение и сравнить расстояние между вот, их модулем и тем, куда они уезжали на своем луномобиле за несколько километров от модуля. И просто удивительно, как они доверяли своей технике, своим скафандрам. Ну, здесь просто, если бы что-то произошло, наверное, бы следующая экспедиция уже не была бы столь беспечна. Подобную аналогию можно сравнить, например, с полетами шаттлов. Первый шаттл полетел без испытаний, и последующие полеты шаттлов были довольно беспечные. Ну, не то чтобы беспечные, но все равно люди, запускавшие их, были абсолютно уверены в своей технике. А вот после Челленджера уже наступило опасение, и совсем более аккуратно стали летать и готовиться к полетам. Так что здесь просто основа их беспечности было то, что действительно аварий на поверхности Луны ни с кем не происходило, и скафандры были довольно надежные. Так что да, они вели себя во многом беспечно, но просто потому, что ни с кем ничего не случалось и не случилось. Это было основой для их во многом там, ребячества, беспечности и тому подобное.
0: С подачи Ван Аллена и ряда других исследователей было установлено, что радиационные пояса в космосе начинаются у отметки 800 километров над поверхностью Земли и простираются до 24 тысяч километров. Далее в открытом космосе также присутствует радиация в смертельных дозах. В 1963 году советские ученые заявили известному британскому астроному Бернарду Ловелу, что они не знают способа защитить космонавтов от смертельного воздействия космической радиации. Это означало, что даже немного более толстостенные металлические оболочки российских аппаратов не могли справиться с радиацией. Космические обезьяны погибли менее чем через 10 дней после возвращения. Но НАСА так и не сообщила нам об истинной причине их гибели. Почему нет данных, какую дозу радиации получили космонавты? Проводились ли замеры радиации за пределами пояса Ван Аллена и непосредственно на самой поверхности Луны? Если да, то почему бы не озвучить эти данные в цифрах, считая наличие радиации в открытом космосе важнейшим фактором, препятствующим движению человека к другим планетам, к тому же Марсу? А данные по количеству радиации информации об обсуждении данной темы в научных кругах крайне мало.
1: Когда я читал свою лекцию на «Ученых против мифов», я касался темы радиации, но более важно, на что я хотел заострить внимание, что многие подозрения или факты, которые кажутся основанием для сомнений в достоверности лунных полетов, вот как, например, там, наличие радиационных поясов, главный или один из главных причин возникновения вот этих сомнений – это незнание фактов. Вот здесь нам говорят, данная радиация неизвестна, почему эти данные не озвучены в цифрах. Они озвучены. И просто тот, кто говорит о том, что они не озвучены, он просто не потрудился их поискать, не потрудился найти. Есть данные, озвученные по личным дозиметрам, которые каждый астронавт во время полетов на Луну носил с собой. Все данные о том, кто сколько получил, с разницей по экипажам, все это опубликовано. Но результаты эти, конечно, не смертельные. По сути, там, если не ошибаюсь, больше всего Аполлон-14 получил облучение. И в целом результат полета туда-обратно для всех экипажей, кроме 14-го, по воздействию на организм примерно равнялся воздействию одному походу в кабинет рентгенографии и съемки тела рентгеном в медицине, в больнице просто. У Аполлона 14, ну, может быть, они как два раза сходили на рентген. Это немного не соответствует тем представлениям, что радиация космическая, смертельная. Действительно, если голову человека выкинуть в космосе, то, ну, в общем, он умрет, конечно, он не от радиации, но воздействие радиации тоже скажется, и если ему дать возможность там дышать, то заряд он радиации получит больше, чем получали астронавты. Поэтому космические станции, вот нынешние МКС и МИР точно так же, не поднимались выше 500 километров, чтобы не попасть под воздействие нижнего радиационного пояса, который вот как раз начинается в районе там. Ну, даже 500 километров уже начало есть. 800 это вот где-то его эпицентр. Потом он затухает где-то там к 2000 километров. И дальше уже там на нескольких, там на паре десятков тысяч начинается второй радиационный пояс, электронный. Первый протонный, второй электронный. Наиболее опасен даже для экипажа в корабле протонный пояс, нижний. Поэтому астронавты, современные космонавты на МКС высоко не забираются. Астронавты же на Луне быстро довольно пролетали этот пояс в одну сторону, в другую сторону. Причем протонный пояс — это не некая стена вокруг Земли. Это, в общем-то, довольно тонкий шнур, который протянут там вдоль магнитного экватора Земли. И облететь его несложно. И как раз 14-й Аполлон возвращался через него. За счет этого он, в общем, и получил повышенный заряд радиации. В остальном же старты производились тогда, когда Луна была довольно высока над горизонтом в том же Канавероле, и просто люди не залетали туда. Вот в полете на Луну с Луны в большинстве миссий они просто не залетали туда. Чаще всего пролеты через протонные поясы проходили во время возвращения. И здесь, ну, возвращение — это довольно быстрый процесс, и по сути вот через нижний протонный пояс Аполлоны пролетали за считанные минуты, там просто 300-500 секунд все это длился пролет. Электронный пояс, он не представляет значительной угрозы для экипажа корабля, потому что там стенки достаточно толстые, и не стоит забывать об оборудовании, которое висело вокруг них. По поводу исследований, в данный момент радиационные пояса, воздействие радиационных поясов на оборудование и, в принципе, дозы, которые там есть, изучаются американскими зондами, как раз названные в честь Ван Аллена. Ван Аллен Пробс, они называются, зонды Ван Аллена. Данные с них опубликованы. В целом они сходятся с данными российских ученых, но это не смертельно. Если какая-то защита достаточно солидная, там пару-тройку сантиметров алюминия, там уже дозы такие, что пару дней, в общем, можно пролетать. Ну, если нет солнечных вспышек, скажем, это усредненные такие данные. Если говорить про радиации за пределами радиационных поясов, такие данные тоже есть. На зонде LRO, который сейчас крутится вокруг Луны, есть такие дозиметры. На зондах, которые улетали до Марса, на марсоходе Curiosity стоял дозиметр, причем он стоял внутри корабля. То есть он регистрировал данные, которые были получены уже после защиты, ну, за защитой от внешнего воздействия. Внутри капсулы находился этот дозиметр. И данные были такие, что, в общем-то, в среднем где-то воздействие радиации в космосе, в межпланетном пространстве, на пути к Марсу, примерно в два раза сильнее, чем на МКС. То есть, по сути, защита там частично магнитное поле защищает нас, частично просто Земля, которая находится рядом с МКС, обеспечивает большую часть защиты от космической радиации. Если мы просто перенесем ее дальше, там воздействие будет со всех сторон и, по сути, удваивается. Это и Луны касается, и полета на Марс. И вот недавно российские ученые вместе с европейцами запустили зонд ExoMars Trace Gas Orbiter. Он точно так же посчитал, там российский нейтронный спектрометр стоял, точно так же посчитали радиацию и поняли, что примерно такие же результаты получили.

0: официальную научную информацию, опубликованную в научных реферируемых журналах, вот о которых мы ранее говорили. Не нужно смотреть всякую там РЕН-ТВ и кучу всяких других публикаций, там Мухина и всех прочих. Они выхватывают какие-то факты, вот там выхватили факт, в космосе радиация, и все, значит, не могли летать. Нет, возвращаемся к исследованиям. Советские ученые точно так же в 70-е годы проверяли воздействие радиации. Для этого был создан специальный, людей не запускали, но был создан специальный манекен, фантом так называемый, человекоподобный манекен, созданный из материала, который по степени проницаемости радиации соответствует человеческому телу. В него поставили дозиметры, на зонде 7 отправили до Луны, он облетел вокруг Луны, вернулся на Землю, сняли данные с дозиметров, опубликовали научные статьи по этому поводу и вывод ученых: лететь можно. Так что здесь... Да, вот там в 63-м году они, может быть, могли говорить, что вот мы посчитали, там радиация, летать нельзя. А в 70-е годы, если я не ошибаюсь, в 69-м или в 70-м, наверное, зонд 7 пролетел, они уже получили новые данные, которые не запрещали летать на Луну, и в этом плане все сошлось с теми данными, что получили американцы. Сейчас этот зонд «Фантом» можно увидеть в Политехническом музее, он лежит, совсем не фонит. И, в общем-то, является живым доказательством того, что той эпохи, и опять-таки, как я говорю, внимание к научным публикациям. Не надо всякие, даже мой блог не надо на этот счет читать. Хотите знать факты настоящие, идете и изучаете научные публикации. И там, даже если ученый сел и написал что-то, это еще не научная публикация, если он это сделал у себя на сайте. Если же он это выложил в научном журнале, и другие ученые могут прочитать это и оспорить, если им кажется, что он заблуждается. Вот таким статьям можно доверять, и чем больше вы их изучите, тем больше вы будете знать о настоящей Луне, о настоящей лунной программе и о настоящей науке.
1: Грунт у американцев, может, и лежит, но никто его не щупал. Всем отказ при запросах, а вот советский пощупали все. Как так?
0: Как я уже говорил в своем сообщении на «Ученых против мифов», сомнения в достоверности лунной программы базируются либо на ошибке, либо на отсутствии фактов, незнании фактов и нежелании их узнавать, либо на обмане. Данный вопрос содержит типичный обман. По пунктам. Никто его не щупал. Щупали. В Смитсонском музее есть специальный кусок лунного грунта, который любой желающий может пощупать. Есть лаборатория, Lunar Sample Laboratory, там точно так же, это не закрытая, не военная организация, там, конечно, его берегут, но в целом для ученых, для космонавтов, для российских в том числе, спокойно могут провести экскурсию, и мы даже можем, в интернете опубликовал российский космонавт-испытатель, который пока в космос не летал, но уже готовится, Сергей Куть-Сверчков опубликовал свой фоторепортаж с посещения Lunar Sample Laboratory. Точно так же они посмотрели, что-то даже пощупали, увидели те самые камни. Отдельно там даже некоторым имена даны специально, со своей историей, с тем, как их подбирали, как находили, что они смогли подтвердить у ученых и ученые на основании этих образцов. Все это там лежит, все это могут показать. И у нас, как я уже говорил, есть специальный запрос на Lunar Sample Laboratory, напишите на него, если вы ученый, если вы убедите в необходимости с точки зрения науки предоставления этих образцов, если вы обяжетесь и сможете обеспечить безопасность этих образцов, прежде всего от кражи, потому что такие попытки совершались, вам такую возможность дадут. И, в общем-то, никаких препятствий здесь серьезных нет. С Луной, кстати, с советскими лунным грунтом все гораздо сложнее. Это не так все просто, и там не так хорошо вся отработана вся система. В 70-е годы раздавали и американцы лунные образцы, и российские, советские тогда еще лунные образцы. Ученые разных стран их получали. И, как я говорил, блогам можете не верить. Выходили научные публикации по результатам исследования этих образцов. И там, в общем-то, все сказано. Сравнение есть в силу некоторых географических

0: географической разницы разных образцов из разных мест. Разница, конечно, есть, там по химическому составу, составу минералогическому, но оснований в сомнениях, что это не лунные образцы, ни у кого из ученых не возникало. И вот по поводу советских пощупали все то же самое, далеко не все его пощупали, но сейчас, в общем-то, любой желающий американские лунные образцы может посмотреть в музее космонавтики в Москве, рядом со скафандром Майкла Коллинза, есть небольшой такой стеклянный шарик, в котором несколько крупинок лунных образцов, подаренных американцами по жесту доброй воли, есть. Там еще маленький такой советский флажок, который слетал на Луну и вернулся. Точно так же все это лежит. А рядом на соседнем стенде можно и советские образцы посмотреть. Там тоже несколько песчинок собрано. Так что, в общем-то, стремитесь к знаниям, изучайте научные публикации, и таких вопросов вы задавать уже не будете, потому что вас, видимо, просто кто-то обманул, сказав, что вот его никто там сплошный всем отказ при запросах, никто не щупал, это просто не так.
1: Значит, чтобы взлететь с Земли, готовятся годы, а приземлиться на Луну и взлететь оттуда, как два пальца.
0: Весь путь американской космонавтики после полета Гагарина, когда они испытали этот шок, ничего себе, Советский Союз нас обогнал, весь путь американской космонавтики с 61 года до 69, когда они высадились на Луну, был путем к Луне. Все этапы, которые они проходили на околоземной орбите, полет в течение 12 суток, стыковка на орбите с автоматическим зондом, стыковка с другими, ну да, там с кораблями это Советский Союз делал, но стыковку они отрабатывали, выход в открытый космос, все это были этапами, переход из одного корабля в другой или выход из корабля и возвращение в него, все это были этапами подготовки полета на Луну. И так что это не как два пальца, это был долгий-долгий путь. Посадка на Луне отдельно отрабатывалась, у них там был реактивный двигатель, который вертикально стоял, вокруг него сделали макет посадочной станции, и Армстронг вручную все это тренировался, и не только Армстронг, все остальные пилоты. Армстронг даже разбил одну такую, пришлось катапультироваться. Они точно так же тренировались, отрабатывались. Перед полетом Аполлона 11, почему на Луну сел 11-й Аполлон? Где все остальные? Остальные учились на нее садиться. Аполлон 7 слетал до около... Аполлон 6 слетал без людей, вообще потренировался вход в атмосферу, вообще этап полета отработать. Со скорости, по-моему, там около 9 км в секунду была, то есть скорость выше первой космической, с которой возвращались предыдущие зонды. Аполлон 7 слетал с людьми уже на околоземную орбиту. Аполлон 8 слетал до Луны, без посадки. Аполлон 9 снова был на околоземной орбите. 10-й Аполлон долетел до Луны, и они почти сели. Они пролетели над Луной на высоте 10 километров. И точно так же они отрабатывали все этапы посадки. И Аполлон 11 просто долетели последние вот эти 10 километров и уже смогли сесть. Подготовка была многократная, различными способами и на стендах на Земле, и отдельно астронавты учились это сделать. Так что есть даже художественный фильм неплохой «С Земли на Луну». Конечно, это не доказательство того, что они летали, но это хорошая иллюстрация того, как готовились, как строили все это, как создавали, как учились, как ошибались, когда там и первый Аполлон экипаж сгорел, и 13-й Аполлон пережил взрыв на орбите, но все-таки смог вернуться. Все это было сложно, и они к этому очень-очень усердно двигались. И десятки тысяч людей этим занимались. И успешная лунная программа – результат работы этих людей. И чтобы, опять-таки, это работа с фактами. Если вам кажется, что у них получилось все это легко и просто, посмотрите, что они на самом делали, чтобы все это сделать реальностью.
1: Вы сказали, что американцев защищали от радиации скафандры. А позже сказали, что во время полета скафандры были сняты. Сами себе противоречите.
0: Нет, не противоречу. Скафандры их защищали на Луне, на поверхности Луны, от радиации в том числе. А когда они возвращались с Луны, когда они проходили протонный пояс, они были и в корабле, и в скафандре. Скафандры надевались во время таких опасных этапов полета, то есть старт, перестыковка, там, когда во время на первом этапе отлета к Луне, посадка, выход на поверхность, стыковка при возвращении, посадка на Землю. вот эти этапы требовали того, чтобы экипаж был в скафандрах. В это время они были в скафандрах. Но лететь туда 3 дня, лететь туда обратно 3 дня. В корабле они были вот во время, после посадки, собственно, они находились по ней там пару суток или там десятки часов. И в это время они снимали скафандры. Про снятие скафандра мы говорили тогда, когда говорили про то, как они ходили в туалет. Пока они сидели в скафандре, они могли, в общем-то, потерпеть. А когда они, если что-то там приспичит, уже можно просто его снять и сделать все дела в пакетик. В общем, так они и делали. От радиации главное место, где нужно защищать человека от радиации, это пролет на старте и на посадке, пролет через нижний протонный пояс. В другое время человека достаточно эффективно защищает корпус космического корабля. Сам полет недостаточно длительный, чтобы там существенную дозу набрать. Ну и в общем-то, на возвращении просто я говорил о том, что защита суммируется. И защита корабля, которая у них была, и защита скафандров, которые облегали их тело. Так что защита от радиации, как раз от протонного пояса, от нижнего, который они пролетали 5 минут, у них было достаточно.

0: Все вопросы в этом видео были заданы участниками форума «Ученые против мифов 6», а также зрителями трансляций и записи лекций. Приятного просмотра! Виталий «Зеленый кот» Егоров, популяризатор космонавтики, ведущий блога о космосе, специалист по связям с общественностью первой российской частной космической компании «Даурия Аэроспейс». Не в первый раз на форуме, организованном проектом «Антропогенез.ру» в Петербурге, развеял мифы о полете американцев на Луну. Спойлер, они летали. Где пыль при посадке и воронке от соплов аппарата? Орфография сохранена.
1: Пыль на поверхности Луны, есть видео посадки, видео старта, и видно спокойно, что пыль разлетается в разные стороны. Она не должна клубиться, потому что клубящаяся пыль, например, когда там вертолет садится в пустыне, результат турбуленции, результат сопротивления земной атмосферы движению вот пылевых частиц и тем потокам, которые летят от винта вертолета или там от ракетного двигателя, если мы садимся. В случае с вакуумом движение прямолинейно, и угол разлета лунной пыли при посадке лунного модуля, в общем-то, по закону угол падения равен углу отражения, и по этим же законам все это разлеталось в разные стороны. Даже сейчас вот индийцы снимали места посадки, японцы снимали места посадки, и видно, что то место, куда они сели, имеет другой цвет, более светлый, отличающийся от всей поверхности, потому что двигатели сняли верхний слой песка. Кратера там не должно было возникнуть, потому что, во-первых, грунт довольно плотный, пыль там, конечно, есть, но довольно она слежавшаяся, в общем-то, и точно так же, как садящийся в пустыне вертолет не создает под собой кратера, точно так же и лунный модуль, садящийся на Луну, не создает, не выдувает кратер под себя, из-под себя. А если посмотреть снимки, которые сделаны были после высадки, можно видеть вот эти полосы, которые возникли прямо под самым двигателем, полосы, которые возникли от разлета этих частиц, и можно видеть, что под самим двигателем довольно-таки вылизанная поверхность, в отличие от той, где вокруг модуля ходят астронавты. И в конечном счете у нас есть видео посадки с китайского зонда Чанэ-3, и прям четко камера снимает вниз, зонд садится, пыль разлетается в разные стороны, но кратер при этом не возникает, и там сдуваются считанные миллиметры этой пыли, и все хорошо видно. Конечно, у американцев был потяжелее модуль, но там и движки отключались на высоте 5 метров, так что результат не сильно отличается от того, что сняли те же китайцы.
0: А в Штатах есть неверующие в Гагарина?
1: Наверное, есть, но здесь я не углублялся. Насколько я знаю, мне встречался какой-то сайт, и там, в общем-то, сложно понять, он не русскоязычный, сложно понять, насколько серьезен автор этого сайта, но действительно можно найти такие сайты, и разоблачающие Гагарина. Но мне кажется, больше есть сомнения не в том, что Гагарин летал или не летал, а в том, что Гагарин был первый космонавт. Действительно, там итальянские любители, радиолюбители ловили какие-то переговоры в космосе, когда Гагарин еще не летал. Но это, по сути, были тесты радиолиний на первых околоземных советских зондах. Но они из этого, из того, что услышали и не поняли, они раздули целую конспирологию, что вот там космонавты улетали и не возвращались, а Советский Союз про это молчал. Ну, просто пиарились ребятам. А так про... В общем-то, реальных доказательств, фактических доказательств того, что Гагарин летал, гораздо меньше, чем доказательств того, что летали американцы. Просто про Гагарина у нас это икона, это стыдно сомневаться в его, в достоверности его полета, а вот про американцев, особенно в России, любят, особенно сейчас, любят рассказывать сказки просто потому, что там завидно или неприятно сознавать, что Советский Союз не смог достичь тех же успехов. Но это лишь наши местные, сегодняшние, в общем, часть нашей психологии или массовой культуры. По сути, реальных оснований для сомнений, в общем-то, нет.
0: С чем, на ваш взгляд, связано снижение темпов освоения космического пространства в настоящее время? Имеется в виду, что в начале освоения космоса мы, человечество в целом, шагали семимильными шагами. Спутник, первый человек, Луна и так далее. А сейчас так никуда особо и не продвинулись.
1: Но это прежде всего связано просто с физикой. Мы достигли физического предела тех возможностей, которые позволяют современные технологии. Точно так же первые успехи можно совершать, двинувшись какой-то, по какому-то направлению, и в какой-то момент вы упретесь просто в физический предел. Например, можно начать заниматься со штангой, и первый раз вы там поднимете один раз 20-килограммовую штангу, через год занятий вы уже там поднимете один раз 200-килограммовую штангу, но 2 тонны вы не поднимете никогда. И, в общем-то, вот то, что мы наблюдали там в 60-е годы, точнее, не мы, а еще наши предки, то, что наблюдается сейчас, это просто результатом того, что человечество уперлось вот в эти 2 тонны, которые с сегодняшними силами не поднять. В общем-то, ракетные двигатели вышли на физический предел в 80-е годы, когда были созданы, уже эксплуатировались двигатели РС-25 на кислород-водородный на шаттлах, когда был создан советский двигатель РД-170. Все лучше, чем это, на сегодня практически создать нельзя. Просто физика, возможности топлива нам такого не дадут. Ну, исходя из этого, мы вот получаем те возможности, которые у нас есть. Ну да, вот мы там низкая околоземная орбита. С Луной получилось немного по-другому. До Луны, в общем-то, можно долететь, но не прямо сейчас. Ну, там за несколько лет подготовиться, за 10 лет, может быть, побольше. Просто тогда торопились, гонка была и все такое. Проблема с Луной немного другая. Смысла в этом нет. Просто нет необходимости туда лететь. То же самое с космосом получилось. Ну, на околоземные орбиты мы можем летать, это там сравнительно недорого и сравнительно безопасно. А с Луной все сложнее, риски растут, расходы растут, и непонятно зачем. Ну вот мы летаем, космонавты летают на низкоколоземной орбите, проводят эксперименты, наблюдают за Землей, размещают там на внешней части космической станции приборы и, в общем-то, как-то отрабатывают смысл своей работы и, в общем-то, своего существования. С Луной такого не получится. Небо Луны, там много говорили, что вот на Луне построим телескопы. В общем-то, небо на Луне не самое хорошее. Во-первых, там, может быть, оно, конечно, получше, чем на Земле или там в горах земных, но оно похуже, чем летает там телескоп Хаббл на низкой околоземной орбите и снимает всю Вселенную. В небе Луны есть очень яркий источник света, по крайней мере, на видимой, в нашей видимой стороне Луны. Есть довольно яркий источник света, который будет просто мешать телескопам наблюдать довольно там удаленные и бледные объекты космоса. На Луне светит Земля. Ну, с этой стороны, конечно. Мы можем построить с обратной стороны обсерваторию, но тогда возникнут проблемы со связью, нам придется там еще ретрансляционную станцию тянуть или опять-таки спутник держать. Все это сложно и дорого, и в конечном счете нет особых таких целей для астрономии, чтобы вот ради какой-то там важной задачи именно там строить телескоп. Сейчас он запустит Джеймса Веба года через 2, и он закроет все потребности, которые там могла бы решить обсерватория на Луне. Есть там задача с радиотелескопом, просто на обратной стороне Луны поставить радиотелескоп, чтобы он мог слушать в радиодиапазоне Вселенную, и как раз Луна бы прикрывала его от радиошума с Земли. Но это можно сделать роботизированными средствами. Можно, во-первых, спутник запустить, высадить луноход, который растянет нужные там фермы этого радиотелескопа или там вообще проволоку растянет, который хватит на то, для такой задачи. И люди для этого просто не нужны. И чтобы полететь на Луну, нужно придумать достойную задачу для людей. В 70-е и в 60-е у США была такая задача. Сегодня нам сложно понять именно эту мотивацию, но самая важная цель, которую решала США на Луне, это переплюнуть достижение, которое сделал Советский Союз с полетом Гагарина. Им нужно было столь же значимое не повторить полет Гагарина и сделать таким же, или там сделать его в 2 раза дольше, или там послать 2 космонавта вместо одного. Им нужно было что-то на порядок более значимое, и таким значимым стал полет на Луну. Они достигли эту цель, и от ней просто отпала необходимость. И больше ничего столь значимого ни у кого на Земле, ни у одной страны, по сути, не возникало. Поэтому туда и перестали летать. Даже у Советского Союза повторять уже неинтересно, а что-то более значимое, база на Луне Советский Союз просто по ресурсам своим не мог. Ну и Н-1 ракета подвела. То же самое Сейчас более-менее близко вот к этой мотивации находится Китай. То есть Китай, хотя он в космической отрасли где-то третий, где-то второй по степени развитости и по степени технологий, по интенсивности запусков, но все равно он ощущает себя таким догоняющим, пока он многое повторяет за Советским Союзом, за США, и ему нужно что-то продемонстрировать масштабное, показать, что он, если не первый, то уже не догоняет, что он один из лидеров. И вот такой задачей для него был бы лунный полет. И, в общем-то, Китай готовится к нему, именно к пилотируемому полету. Но они делают это не спеша. Им, в общем, торопиться некуда, у них гонки ни с кем нет. Они других догоняют, но рано или поздно они догонят. И у них тоже ресурсы ограниченные, но они медленно, уверенно к этому идут. Отрабатывают технологии, вот ту же самую капсулу они возвращали. Она была маленькая, но по контурам она точно повторяла возвращаемую капсулу даже и Советского Союза, и советских зондов, которые как раз возвращались с Луны. Так что они медленно, но движутся к своей лунной пилотируемой программе, потому что у них есть мотив. У остальных американцам повторять как бы неинтересно. России спустя 50 лет повторять то же самое неинтересно. И поэтому, в общем, Америка и придумала эту идею с окололунной станции. Это хоть что-то новое. По сути, там мы не сделаем никаких сложных исследований, чем-то серьезно отличающихся от МКС. Но это хотя бы какой-то новый шаг. При этом он не столь дорогостоящий, не столь сложный, не столь опасный, как посадка на Луну. Все-таки посадка на Луну дает больше рисков, требует больше денег, а окололунную станцию построить — это такая задача, ну, решаемая. Причем с небольшим увеличением бюджетов. По сути, НАСА рассчитала эту программу, вот лунная орбитальная станция, исходя из того, что больше, чем у нее есть сейчас, денег ей не дадут. Поэтому позвали снова Россию, позвали Европу, Японию и будут у Луны уже строить такую маленькую окололунную международную космическую станцию. Ну, подождем, если политика нам не испортит.
0: Скорее всего, мы никогда не сможем побывать на планетах у других звезд, да и освоить Марс сможем вряд ли. Так зачем нам нужна космонавтика?
1: Ну, так чтобы стремиться к этой цели. Конечно, ни один пещерный человек, находящийся там в степях Евразии или там живущий в пещере в Уральских горах, конечно, он бы не ступил на территорию Соединенных Штатов Америки, точнее Северной Америки, конечно. Он там не добрался бы до Антарктиды, не добрался до Северного полюса. Но это не значит, что ему не надо было выходить из пещеры. Просто мы идем своим чередом, мы расширяем свои возможности. И сейчас, да, мы уперлись в некий физический предел. Но 100 лет назад таким же физическим пределом была возможность воздушного полета изделия тяжелее воздуха. И люди перешагнули этот предел, пошли дальше. И мы сейчас наблюдаем и пользуемся всеми благами довольно развитой авиации. В 57-61 годах перешагнули еще один технологический предел, набрали первую космическую скорость, вышли на околоземную орбиту. И сейчас космическая экономика, непилотируемая, конечно, там телетрансляция, съемка Земли, навигация, она значительно облегчает и улучшает жизнь на Земле, приносит доход. Поэтому, если мы говорим, космонавтика нам нужна, она прибыльна, она дает выгоду, и поэтому многие в нее идут. Те же самые запуски у того же небезызвестного Илона Маска и компании SpaceX. Половина запусков у него коммерческие. Ему платят коммерческие компании, которые запускают спутники, чтобы зарабатывать деньги. И здесь ответ на вопрос, зачем заниматься космонавтикой, для них вполне конкретный. Чтобы улучшить и свою личную жизнь, и в целом свое благосостояние. Пилотируемая космонавтика пока да, она не нащупала, добралась до своего физического предела, не нащупала каких-то возможностей. Ну, просто нужно идти дальше, стремиться развивать технологии туда. Да, они сейчас сложны, да, они дороговаты, но в целом технологии развиваются, мир в целом богатеет, и когда-то и цена ракет будет падать, и доходы людей, и человечество в целом будет расти, и космонавтика будет все менее затратна, и возможности ее будут продолжаться, поэтому бросать здесь в этом нет никакого смысла, мы же не бросили там плавать в морях, когда освоили авиацию. Здесь будет то же самое, мы будем пользоваться всеми возможностями, которые нам дает наука и техника, и мы будем лишь их расширять, и вряд ли мы откажемся от чего-то, если это действительно будет либо интересно, либо выгодно.
0: Какие сейчас перспективные направления в космонавтике существуют? Можем ли мы стать свидетелями большой космической революции?
1: Ну, можно, наверное, только на это надеяться. Сейчас как раз технологии вышли на что-то так называемое плато. Если сейчас наибольшее развитие мы в электронике наблюдаем, и спутники дешевеют, спутники становятся легче, спутники работают дольше в космосе, устойчивее противостоят космической радиации той же самой. В этом мы видим развитие. В технологиях двигателей пока некий такой стопор. И сейчас наиболее перспективно, наверное, развитие двигателей, как минимум космических, это в электроракетные средства. Сейчас есть электроракетные двигатели, они достаточно небольшие, используются на спутниках, для пилотируемых полетов их пока не применяли. Но мощности их растут, разрабатывают просто двигатели мощнее. И в России ведутся такие разработки, в Калининграде, в КБ «Факел». В Америке разрабатывается двигатель «Васимер», который еще должен повысить эффективность вот именно реактивных средств перелета в космосе. Но пока, к сожалению, вот революции не предвидится. Может быть, все-таки даст какой-то эффект вот ядерный реактор, который сейчас в Росатоме космически разрабатывается. Ну, в общем-то, ядерные реакторы в космосе уже были, и значительного такого выигрыша они не дали. Мне кажется, здесь революция нас ждет больше не в физике, а в экономике, когда действительно станут ракеты более дешевыми, корабли космические более дешевыми, возникнет там и туристический спрос, и научный спрос, можно будет решать какие-то научные задачи за более низкую стоимость, им более уверенно посылать больше людей в космос. Может быть, здесь эффект масштаба, то есть, скажем, самолет, который взлетел там в 1905 году, братья Райт запустили его, и те самолеты, которые летают сейчас, они, ну, по части, по крайней мере, поддержания себя на крыльях в полете, они базируются на них и тех же законах физики, но качественное развитие все-таки серьезное. Так что, может быть, и в космонавтике здесь можно надеяться, что физика нам пока ничего нового не даст, но эффект масштаба, эффект более серийного производства и повышенного спроса на такие полеты даст эффект, и все это цена снизится, и дальность полетов повысится, на ту же Луну, может быть, вернемся уже как туристы, ну там где-нибудь и до Марса доберемся.
0: Как вы думаете, в чем наша отечественная космическая отрасль могла бы преуспеть?
1: Пока, вот недавно я как раз в блоге об этом написал, пока наша космическая отрасль преуспела в сохранении своих возможностей. В советский период были развиты огромные направления, был набран огромный опыт, технологии довольно широкого профиля развили. Кое-что из этого уже потеряли. Например, в Советском Союзе был разработан мощный кислород-водородный двигатель для ракеты «Энергия». Его потеряли, его сейчас уже не смогут сделать. Ну, может быть, там смогут, если лет 10 снова будут развивать эту технологию. А вот так, чтобы взять с полки и повторить, уже не смогут. Но в целом Россия много что может. И здесь как раз есть одна проблема у нас очень существенная. То, что может российская космонавтика, российская государственная космонавтика, далеко не все и далеко не в больших масштабах нужно российскому государству. То есть мы можем много, но нам это не нужно. И здесь единственный логичный путь развития нашей космонавтики – это выход на международный рынок и, по сути, международная кооперация. Были большие шаги сделаны в этом направлении в 90-е годы, когда на российских государственных ракетах, там, «Протон», «Союз» и прочих, стали летать коммерческие спутники, люди на этом зарабатывали, развивали свои спутниковые группировки и снова приходили к нам, заказывали ракеты, и они летали десятками штук в год. И вот это был хороший первый шаг. И дальше надо было развиваться. И, в общем-то, наша космонавтика так и шла. Сейчас американцы летают на российских кораблях, на свой сегмент Международной космической станции, на Луну, точно так же на окололунную орбитальную станцию, там будет строиться российский модуль. И в конечном счете, если мы построим свою сверхтяжелую ракету, российские космонавты туда будут летать и использовать ее в своих уже целях, в российских. Но в целом, вот этот факт, то, что нам на государственных заказах российская космонавтика не выдержит, не сможет сохранить ту интенсивность работы, которую она вела и сохранила там в 90-е годы, поддерживала в 2000-е. Сейчас заказы, уровень государственных заказов примерно сохраняется тот же, который был в 2000-е, а заказы внешние иностранные падают. И это проблема. То есть в сумме в российской космонавтике денег будет меньше. Ресурсов, значит, меньше, людям будут меньше зарплаты, либо будет больше увольнений, чтобы оставить зарплату для тех, кто еще будет работать. Так что это проблема. И здесь как раз современные события о том, что да мы вам не будем двигатели продавать, да мы вас не будем возить, это абсолютно недальновидные, просто глупые предложения, которые озвучиваются там наши российские законодатели. Они просто не понимают, что они говорят, и они не понимают, что они губят свою собственную космонавтику вот такими довольно необдуманными, мягко скажем, заявлениями.
0: Хотелось бы, чтобы эксперт поделился своим видением разрешения проблем разработки новых типов двигателей для перемещения на большие расстояния в космосе в пределах Солнечной системы, соответствующим уменьшением затрат по времени этого полета. Беря во внимание, например, задачи по изучению и освоению Марса, о которых многие говорят, включая Илона Маска.
1: Ну, в целом, до Марса мы можем долететь и на тех двигателях, которые у нас есть сейчас. Полет на Марс на современных, скажем, на двигателях современного типа занимает от 6 до 9 месяцев. И, в общем-то, человек может прожить это нормально, прожить, сохранить работоспособность в космосе. Как мы уже знаем, радиация не является препятствием для этого, невесомость точно так же не является препятствием для этого. И лететь можно на том, что есть. Проблема, в общем-то, не в этом. Насчет двигателей, ну, я уже сказал, это более мощные электроракетные двигатели. И еще одно направление, о котором как раз заговорил Илон Маск, предложил ее эти технологии для полета на Марс, это перезаправка. Сейчас, если мы говорим про полет куда-нибудь, мы говорим о том, что нам нужно взять все топливо. Мы возьмем большую ракету, там, выведем какую-то часть перелетного модуля, заправленного уже на орбиту, пристыкуем к нему там еще несколько разгонных блоков заправленных, все это полетит туда-обратно, и вот на остатках этого топлива все вернется назад. Идея Маска, которая, в общем-то, не им придумана, такие технологии ранее предлагались, есть предложение, такой проект Mars Direct, который американский популяризатор космонавтики Роберт Зубрин предложил и активно продвигает. У него идея та же самая, запустить на Марс ракету, которая сядет на Марс уже пустой, а заправлять ее там из топливных компонентов, которые будут добыты там. Можно из воды получать топливо, преобразуя там ее либо в метан, либо с добавлением углерода, либо в кислород-водородные компоненты. Вот здесь, возможно, будет решение и для существующих двигателей. То есть мы можем построить заправочные станции на Луне, на астероидах, на Марсе. И это значительно упростит задачи перелета между этими объектами на тех двигателях, которые у нас есть. Мне кажется, если действительно будет тот самый эффект масштаба, о котором я говорил, то есть будет больше полетов, значит будет больше потребность в запусках, в заправке, в этом появится экономический смысл. И вот здесь, наверное, одно из направлений решения вот этой проблемы, тут появится как раз смысл и в добыче полезных ископаемых, на астероидах, на Луне. Это будет вода, прежде всего, самое ценное космическое полезное ископаемое. Но, понятно, полезно, если мы этим пользуемся в космосе. И здесь действительно направление достаточно интересное и перспективное направление и для экономики, и для развития бизнеса в космосе, ну и для перелетов, в том числе пилотируемых.
0: Какой источник энергии из имеющихся на данный момент может быть использован для путешествия к ближайшим экзопланетам с целью колонизации или крупномасштабного переселения? И есть ли подвижки в изобретении качественно нового топлива или источника энергии, значительно более выгодного с точки зрения отношения количества запасаемой энергии к единице объема?
1: Ну, такое топливо есть, это термоядерная энергия, по сути, прорабатывался, ну, в рамках такого экспериментального проекта, так называемый проект Орион в 80-е, если не ошибаюсь. Идея простая. Мы выводим большой космический корабль, заправленный, по сути, даже не заправленный, а который наполнен термоядерными бомбами. Вот бросает себе под хвост по одной бомбе, и за счет взрыва, там, импульса плазмы, за счет испарения части с такого щита, который предполагался у него в задней части, как раз за счет испарения части, там, металлический этот щит, по-моему, медный предполагался, все это дает реактивную силу. И получалось, что если он будет довольно огромный, ну даже не как звезда смерти, а поменьше, получалось, что какие-то там проценты от световой скорости набрать сможем и лет за 100 до ближайшей звезды долететь сможем. Это довольно безумный проект, но, по крайней мере, не противоречащий современным законам физики. Но лучше на этом пока, конечно, не лететь, лучше подождать, пока найдутся какие-нибудь новые законы физики.
0: Почему ученые, прежде всего российские, не продвигают проект отправки спутника на Венеру? Ведь сохранился многолетний советский опыт, технологии освоения планеты. Почему не развивать их дальше? Почему Венера столь непопулярна?
1: Ну, российские ученые работали в изучении Венеры вместе с европейскими. С 2005 года по 2015 летал зонд «Венера-экспресс». Там стояли российские приборы, запускался он российской ракетой. Все вместе изучали, и, в общем-то, не сказать, что россияне бросили Венеру совсем. У России уже порядка 10 лет есть, у российских ученых есть проект, так называемый «Венера-Д», то есть Венера долгоживущая с посадкой на планету. А там все сложно, потому что задача долгоживучести в случае с Венерой – это хотя бы пару месяцев. Если на Марсе зонды могут годами работать, то с Венерой вот даже месяц это уже долго, потому что предыдущие посадочные станции выживали до 2 часов. И пока технологий нет, просто высокотемпературной электроники нет, за помощью к американцам обратились, и сейчас вместе это разрабатывается идея, но полетит в лучшем случае лет через 10. Венера просто неинтересна, потому что со спутников мы можем изучать только атмосферу. До грунта там, в общем, радарное зондирование Венеры уже было произведено, и все, что могли там интересного, нашли. А больше спутник сможет только зондировать облака. Сейчас японский зонд Акацуки этим занимается, но это не настолько интересно, как, например, тот же самый Марс. Ну, вообще, с межпланетной космонавтикой у России все грустно. За 25 лет... Уже за 30, с 1988 года, российская космонавтика предприняла всего 2 попытки самостоятельного запуска до Марса. До Луны и Венеры уже ничего не запускали. И обе этих попытки закончились в Тихом океане. В 1996 году Марс-96, в 2011 Фобос-Грунт. И не получается. Вот подсадить свой прибор на какой-нибудь иностранный спутник здесь получше. Так у нас на американском зонде летает прибор вокруг Луны, летает вокруг Марса. На европейском зонде Mars-Express точно так же вокруг Марса летают российские приборы. На европейском зонде ExoMars, который запускался российским протоном, тоже расположены российские приборы. И ученые, в общем-то, продолжают изучать планеты, но на попутных, скажем так, средствах. А со своими попытками, во-первых, они очень редки. И, во-вторых, успех у них очень невысок. Лунные модули в планах давно стоят. Луна-25, 26, 27 с посадкой на полюсе, с изучением с орбиты. Но их постоянно откладывают. Можно найти пресс-релизы официальные от производителя, что мы запустим их в 2013 году. Вот Луну-25, которую раньше Луна-Грунт называлась. И каждые 2 года... Пуск Луны-25 переносится на 2 года. И это даже уже не смешно становится. Вот недавно, в 2017 году ее обещали в 2019 году запустить. Наступил 2018 год, и уже похоже, что ее запустят в 2020, по крайней мере, обещают запустить. Так что ждать нам долго, и тут уж нам не до Венеры, хоть до Луны бы добраться.
0: Планы Роскосмоса по освоению Луны – фантазия или реальность ближайшего будущего?
1: Беспилотная Луна, как я уже сказал, постоянно откладывается, хотя идеи, в общем-то, поставлены интересно. Изучить полярный грунт, никто его еще не изучал, на полюса Луны никто не садился, и ничто, никаких исследовательских зондов. Но вот тут уже индийцы, возможно, нас обгонят, и в этом году, сейчас в октябре у них по планам стоит, 18-й год, посадка на полюса Луны, так что, может быть, даже там нас Индия обойдет. Индия, кстати, зонд вокруг Луны запускала, а Россия вот никак все не соберется. Так что Что касается пилотируемых полетов, более или менее реально здесь говорить о полетах до американской, по сути, окололунной космической станции. Если про МКС можно говорить, что это станция, ну там 50 на 50, российско-американская, там чуть-чуть европейских, японских модулей установлена. Лунная станция по большей части будет американская. И более-менее перспективно вот в ближайшие 10 лет, вот там до 30-х годов, что россияне слетают на эту станцию. Может быть, даже первые россияне туда попадут на американских ракетах. Ну, в общем-то, это нормально. Сейчас американцы спокойно летают на российских ракетах на МКС. Если россияне полетят на американских ракетах на лунную станцию, это, в общем-то, просто демонстрация продолжения совместного исследования космоса и не является каким-то там симптомом трагедии или катастрофы в российской космонавтике. Пока нет, пока еще что-то можем. Но более серьезно, потребности в этом нет, с Луной, с освоением Луны. Наука не является таким серьезным мотиватором для того, чтобы тратить огромные деньги. Вот наука, Луна-25, 26, 27, научные миссии постоянно откладываются, и никакого приоритета в их запуске просто нет. Зачем куда-то торопиться, а вдруг опять упадет? Лучше давай перенесем на 2 года. С пилотируемой немного получше. Пилотируемая космонавтика все-таки она для пропаганды служит. Как Гагарин полетел, как на Луну запускались. Прежде всего пропагандистские цели были. И вот здесь лунная миссия, она может так более-менее стимулировать выделение денег в нашу космонавтику и в полетов наших космонавтов туда. Но в целом на ближайшие 10 лет пилотируемая лунная программа России намертво связана с американской пилотируемой программой лунной США. Так что надеяться на что-то свое, что вот мы от всех отделимся и будем делать сами, не придется. Просто денег не хватит.
0: Как эволюция изменит человека на Марсе, если мы его терраформируем?
1: Ну, я думаю, к тому времени уже генная модификация изменит человека. А так, ну, наверное, он станет более тонкокостным, более с меньшей мышечной массой, которая требуется нам в нашей гравитации. Ну, в общем, это лучше задать вопрос биологам, а не энтузиасту космонавтики, как мне, или там популяризатору космонавтики. Здесь и долго этого ждать, я не люблю рассуждать о том, до чего не смогу дожить.
0: Совсем недавно SpaceX произвела успешный запуск космической ракеты Falcon Heavy. Во время трансляции с камеры, установленной на второй ступени и направленной на полезный груз суперкар Илона Маска, была слышна песня Starman Дэвида Боуи. Может ли играть музыка в столь разряженной атмосфере, или это видеомонтаж? 120 километров над землей.
1: Ну, наверное, это просто к трансляции подключили запись в том же ЦУПе, нажали тумблер, и нам вместе с трансляцией прозвучала эта музыка. В принципе, звук может передаваться в космосе по предметам. Можно, например, послушать запись с GoPro камеры выхода в открытый космос. И там шорохи слышны, просто потому что они передаются там по скафандру, по элементам конструкции. И точно так же, если камера, снимающая там эту родстер, этот Илона Маска, был установлен на или имел какой-то жесткий контакт с этой машиной, технически с динамиков по предметам, по корпусу мог звук передаться, но я думаю, в этом было просто необходимости большой нет, и включили запись просто к трансляции, подключили звук и все. Точно так же, как дикторы могут комментировать полет, точно так же у дикторов, например, там включили эту музыку, и вот она прозвучала. Так что, в общем-то, по предметам в вакууме можно передавать звук. На высоте 120 километров, конечно, по воздуху звук не передастся, но мы чисто технически что-то подобное можно было реализовать, но я думаю, просто насчет этого не заморачивались сильно.
0: Все-таки технология Илона Маска с возвращением ступеней ракеты, их последующим ремонтом и проверкой выгоднее, дешевле или оправданнее экологически, чем наши технологии с безвозвратным стартом ракеты?
1: Ну, наверное, да. В общем-то, все конструкторы космической техники не сомневаются в том, что в конечном счете будущее все-таки за многоразовыми системами. Может быть, сейчас, после шаттла в том числе, было некое недоверие к таким системам, потому что, ну вот, там переборка, нам это сложно, проще сделать новый. Но нужно понимать, что Роскосмосу, как государственной корпорации, главный заказчик, у которого государство, нет никакой экономической, никакого смысла экономического нет в многоразовых ракетах. Зачем? Зачем нам создавать одну ракету, которую мы можем 10 раз использовать, когда нам спокойно государство платит за 10? И здесь, даже если эта ракета будет в 2 раза дороже стоить, все равно проще запустить 10 готовых, или там те, которые серийно производятся, за них все равно будут платить. Маску многоразовая ракета понадобилась, чтобы побеждать в конкуренции. Главные его конкуренты были как раз дешевые русские ракеты, которые производятся по советским технологиям, серийно, инженерами, у которых зарплата раз в 10 ниже, чем у инженеров Маска. Ему нужны многоразовые двигатели, ноги на ракетах, там оптимизация производства, может быть, роботы на производстве и тому подобное, для того, чтобы сделать ракеты дешевле, чем делали русские. Он эту цель достиг, но он ее, да, в общем-то, достиг даже с одноразовыми ракетами, а многоразовая еще дополнительную ему фору дает, которой он пока не сильно пользуется, за отсутствием необходимости, зачем у него и так ракеты самые дешевые на рынке. Но в будущем, скорее всего, в России тоже иногда есть эти проекты с крылом, проект Байкал, может быть, многие слышали, проект Макс, такой маленький Буран, проект Корона, периодически про него вспоминают. Надо понимать, что ни одну из этих многоразовых разработок Роскосмос не финансирует. Это внутренние разработки заводов. Каждый завод, там, ГРЦ Макеева разрабатывает корону, Центр Хруничева разрабатывает эту раскладывающуюся ступень с раскладывающимся крылом, Молния разрабатывает этот маленький Буран на свои деньги, по сути, получая их там и выполняя другие контракты, у них какие-то там получают свободные деньги, они их пускают на эти разработки в надежде, что потом когда-нибудь Роскосмос их закажет. Но пока Роскосмос заказывать не торопится. Поэтому про это много можно услышать в прессе. Главным, более или менее уверенно можно говорить о будущем многоразовых систем в России, когда подобную разработку включат в федеральную космическую программу. Вот это ключевой фактор, когда уже более-менее уверенно можно говорить о том, что да, это, наверное, будет, это будет разрабатываться. Пока все это инициативные разработки, которые не поддерживаются государственным Роскосмосом, прежде всего финансово, потому что ему нет никаких экономических оснований в развитии таких систем.
0: Температура в космосе, на Солнце, доходит до 160 градусов Цельсия. Пластиковые детали автомобиля Тесла должны были расплавиться, шины взорваться, а лакокрасочные покрытия пойти пузырями. Почему этого не происходит?
1: Ну, я думаю, при 160 градусах ничего подобного не произойдет. Ну, может быть, только шины взорвутся. Но это прямые лучи Солнца, и это достаточно долго нужно держать под прямыми лучами Солнца, чтобы нагреться до такой температуры. Если заметить, когда он летел, Тесла летела, прикрепленная на вторую ступень ракеты, она вращалась. Это режим закрутки, или как конструкторы, инженеры зовут это, в общем-то, в шутку, режим шашлыка. Все это проворачивается, сначала какая-то часть, находящаяся под прямыми солнечными лучами, нагревается действительно, но потом уходит в тень и спокойно, точно так же, путем излучения, остывает. Поэтому перепады температур там были, ну, может быть, плюс-минус 50 градусов. И, в общем-то, для автомобиля не является такой большой проблемой выдержать эти температуры, этот температурный перепад. Ну, ему надо было это продержаться в таком режиме, сколько там, 16 часов, пока велась запись. Сейчас, может быть, действительно, там и лак весь покоробился, поотвалился. Ну, мы этого уже не увидим. А на то время хватало. Насчет колес... Ну, их не обязательно было накачивать до современного, как бы земного давления, когда там две атмосферы должно быть. Можно было чуть-чуть подкачать, чтобы они просто даже не накачивать, чтобы они были мятые, оставить клапаны открытыми, и, в общем-то, весь бы воздух вышел, а форма их никак не изменилась. И здесь точно так же это все решаемо. Я думаю, инженеры Маска, которые уже не один десяток ракет запустили, и ни один спутник, ни один десяток спутников подготовили к запуску, они бы учли эти мелочи. И, в общем-то, наверное, скорее всего, вращение ракеты было не для того, чтобы мы любовались красивыми видами, а как раз для того, чтобы все это перегрева не происходило, и мы наблюдали в нормальной сохранности и ракету, и машину. Спасибо за внимание.

Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, дорогие друзья! Давно мы не виделись, видите, целых 2 недели. Ну вот, так получилось, что в прошлые выходные была очень сильная буря. Причем такая буря была между нами и вышками трансляции, что сигнал никак не приходил, пришлось перенести этот эфир на сегодня. Ну, поэтому я сегодня вдвойне рад вас видеть. У нас мы продолжаем цикл опасных животных. Ну, прежде всего, мы будем говорить о потенциально опасных животных и о тех, которые чаще всего нападают на людей и с летальным исходом, и о тех, которые могут напасть и могут с нами разделаться вот в мгновение ока. Но, слава богу, этого не делают. Вот. И дошли мы с вами, наконец, до млекопитающих. Хотя, вот, дошли мы до млекопитающих, а тут я подумал, несправедливо как-то получается, ведь у нас рептилии остались неохваченными, да? Гигантские крокодилы, людоеды, ядовитые змеи. Поэтому это мы все перенесем на следующий раз, на завтра. Завтра у нас будут рептилии. А сегодня поговорим о млекопитающих. Ну, если мы говорим о млекопитающих, да, кто к нам чаще всего из сказок приходит, наш главный враг человечества? Чем, кем детей пугают? Помните, придет серенький волчок, укусит собачок. В пословицах, поговорках волков боятся в лес не ходить. Конечно, волк. Волк, он уже на протяжении многих-многих веков идет рядом с человеком, причем как главный его враг. Ну, во-первых, потому что волк уничтожает скотину. На эту тему мы тоже поговорим поподробнее. Сколько там волки на самом деле уничтожают, а сколько им приписывают, да? Ну, и во-вторых, потому что волки нападают на людей. Сейчас, слава богу, не очень нападают, а раньше нападали часто. С чем это связано? Это связано с тем, что в средние века кругом вспыхивали кровавые войны. Погибало очень много людей. И не всех успевали хоронить. То есть, вот на полях сражались было огромное количество трупов, тел незахороненных, которых растаскивали звери, птицы. И, естественно, в том числе волки принимали в этом участие. И волки настолько привыкли в те времена вкусу человеческого мяса, что иногда нападали на людей. Но если был выбор, то выбор, слава богу, был не в пользу человека. Потому что мы с вами, помните, говорили, когда про акул я вам рассказывал, что слава богу, что мы люди очень невкусные. Ну, невкусные. Это имеется в виду на зуб хищных животных. Вот. И если волки нападали, скажем, на какого-нибудь одинокого всадника в лесу, то, конечно, в первую очередь они съедали лошадь. Об этом тоже поговорим подробнее. Так, вот он, волк. Вот он волк, вот он красавец, удивительное животное, удивительно умное животное. Вы знаете, IQ, интеллект волка, он выше, чем интеллект собаки. Да. Дети мои, помните, что надо что-то иметь под рукой, на чем писать и чем писать. Потому что я буду время от времени произносить всякие загадочные термины, научные в том числе, и буду вам объяснять их значение. А вы их сразу записываете для того, чтобы, ну, чтобы хоть как-то обогатиться знаниями. Итак, волк. Волк всегда рядом, и волк всегда загадка. Загадка не только для простых людей, обывателей, да, мирных жителей, но и для ученых. Волк, конечно, это главный враг, поэтому в Европе, густо населенной, в перенаселенной Европе, а я вам хочу напомнить, что в средние века Европа была не только перенаселена, в Европе был страшный голод, и поэтому, естественно, первым делом в Европе уничтожили хищников и волков, и медведей. Вот где-то уже в 19 веке волков-то в Европе почти не было. В Англии, так вообще последний волк был уничтожен, по-моему, в веке в 17-м. То есть вот есть такая порода, ирландский волкодав, видели, наверное, да, это самая высокая собака в мире, она такая красивая собака, на самом деле, какой он волкодав, он последний раз волков-то давил, там, я не знаю, лет 300-400 назад, это обычная борзая, кстати, наша борзая, русская борзая, тоже использовалась при охоте на волков. Это очень мощная, очень серьезная собака. Не смотри, что она такая худая и грациозная. А стая борзых, свора борзых, волков брала только так. Вот, да чего ж там борзые? В Киргизии до сих пор с беркутом на волков охотятся. То есть, несмотря на то, что волк – животное очень серьезное, он
Уязвим, уязвим, потому что люди там, где они живут, уничтожают волков. А в Европе они остались в дикой природе, по-моему, в Испании, в горных лесах, ну, естественно, в странах бывших социалистических, вот в Румынии, в горных лесах, да, на Украине, в Белоруссии, в России. А так вот в Центральной Европе волков уже давно-давно нет. Они содержатся только в питомниках. Вот есть такие знаменитые питомники, где их разводят, где волки уже утратили антропофобию. Записали, что такое антропофобия. Фобия – это боязнь, антропо – это боязнь человека. Это свойственно очень многим животным, которые понимают, какая опасность от людей исходит. В Дании, вот я был в таких питомниках. Итак, волк. Первое. Волк – это не собака. Это совершенно другое животное. Вот у меня есть такие друзья, я о них подрасскажу, Алексей и Яна Мурашовы. Они уже много лет, лет

Конечно, волк. Книга джунглей Киплинга. Вот удивительно, Киплинг не только был прекрасным писателем, кстати, по секрету скажу, что он был разведчик профессиональный, поэтому он был человек очень зоркий и наблюдательный. У него есть блестящая книжка «Ким», почитай, когда подрастешь, там описан механизм работы разведки. Это все было прикрытие. Так вот, он в своей книге «Джунгли», Маугли называется так, как мы помним, да, книга «Джунгли», очень верные вещи пишет, которые действительно соответствуют правде. И красные волки, они действительно такие, они очень вонючие, у них действительно шерсть растет между пальцев. И помните Балу, медведь, который воспитывал волчат? Вот это в науке называется хелтерство. То есть есть доминантная пара, самец и самка, у которых появляются волчата. И вот этих волчат воспитывает кто-то из стаи. И вот этот воспитатель, он так и называется хелтер. Давайте следующий посмотрим кадр. Друзья мои, я могу про волков говорить бесконечно. Это еще одна загадка перед нами. Волчий вой, да, это не просто коммуникация. Дело в том, что ученые все больше и больше склоняются к мнению, что волки воют не только для того, чтобы обозначить свою территорию, не только для того, чтобы переговариваться, коммуницировать, да, но это элемент творческого самовыражения. Вот у волков у них есть четкие совершенно правила. Они откликаются на вабу, как охотники называют. Ваба – это звук, напоминающий волчий вой. Ну, например, паровозы раньше, да? И вот на сигнал паровоза стая откликалась. А охотники есть, которые на этом специализируются. Они вабят, как это называется, у охотников при помощи. Ну, если вы видели керосинную лампу, у нее такой абажурчик стеклянный, который снимается. Вот этот абажур от стеклянной лампы, он представляется к губам, как горн пионерский. И волки откликаются. И опытный вабильщик, он может сказать: ага, это стая 7 голов. Два матерых, три переярка. То есть волки всегда откликаются на вабу. Они знают, что после этого их найдут и, скорее всего, перестреляют. Но они все равно откликаются. Почему? Вот есть очень много вопросов, которые совершенно непонятны. И вот я еще раз хочу вам сказать, дети мои, что волк – удивительное животное. Он всегда рядом с нами, но он всегда для нас остается загадкой. Нападение волков на людей, безусловно, случается. Считается, что 400 человек ежегодно становятся их жертвами. Вот еще одна фотография. Флажки. Волки не идут под флажки. Ну, казалось бы, такое умное животное, интеллектуальное животное, которое понимает, ну что там висят тряпочки на веревочке, что там через них перепрыгнуть-то? Да он свечкой на 3-4 метра прыгает легко с места, а тут через эту веревочку не идут. Иногда, вот как мне охотники рассказывали, тоже мистическое животное, обложили волков. И вот все стоят по номерам со своими ружьями, это называется, у каждого охотника свой номер, где он с ружьем сидит, ждет, когда волки побегут, которых гонят. И вот волки, они верхним чутьем, они как-то находят самое слабое звено. Вот лежит там 10 человек этих охотников. Но они безошибочно определяют, где новичок самый нерасторопный, и прорывают засаду именно там. Постоянно это происходит, как никто не знает. И только самые матерые волки, самые мудрые, самые опытные, иногда все-таки отваживаются идти под флажки. Смотрим дальше. Ну, еще раз, друзья мои, значит, я что вам хочу сказать, что о волках можно говорить бесконечно, наверное, можно не одну о них лекцию прочитать. Вот это волчата. Такие милые, симпатичные волчата. И есть еще одно правило. Но это как раз не загадка, это все понятно. В свое время волков объявили врагами. Это было в 60-х годах, в 70-х. И охотников обязали отстреливать волков, приносить шкуры, сдавать и даже платили деньги. Причем очень хорошие деньги. Жестоко, да. Но вот вы понимаете, лет 10 назад я был непримиримым сторонником волков, да, и непримиримо боролся с запретом вообще на какую-либо охоту на волка. Я прекрасно понимал, что, ну, представьте себе крепостную.

такой бедный пастух, да, в барском имении. Зарезал волк 3 овцы. Ну, конечно, он скажет барину, что он 10 овец зарезал, а остальных в деревне тихонечко съедят, особенно если голодный. И это так было во все времена и у всех народов. Поэтому все эти ущербы в советские времена, какой-нибудь колхоз, ну, напали волки, унесли там 3 коровы. Ну, конечно, запишут 5 или 6 для того, чтобы списать на волков еще что-нибудь, да? И таким образом, конечно, ущерб, который волки наносили народному хозяйству, он всегда, всегда увеличивался в большую сторону. Приписывали, очень многое приписывали. Но потом я стал ездить по разным странам, в том числе по нашей стране, говорить с людьми, в том числе не только с охотоведами, но и с зоологами, которые стоят по другую сторону баррикад. И они вздыхали, иногда говорили, ну, кое-где действительно численность волков регулировать необходимо, никуда не денешься. Но вот 60-е и 70-е годы, их регулировали особенно лихо. И вот какая интересная штука. Если вы набрели на логово, на волчье логово, где вот такие вот маленькие симпатичные волчата, то волки будут смотреть из-за кустов, и они никогда не втащатся, они никогда не влезут. Вы можете забрать волчат, кинуть их в мешок и уйти с ними. Волки не будут вас догонять. Почему? Это все понятно. Потому что природе нужны репродуктивные взрослые звери. Потому что самка и самец нарожают на следующий год других волчат. А вот волчата неизвестно еще кем вырастут. То есть это нормальный механизм сохранения популяции. Да? Но вот были жестокие охотники, которые этим пользовались в 60-е годы, которые, набредя на логово, перевязывали проволокой вот таким щенятам лапы, чтобы они не могли разбежаться, ждали, когда они подрастут, и потом их уже забирали и сдавали, чтобы получить деньги. Вот такие вот уроды среди людей, к сожалению, встречались, и я думаю, что и всегда будут встречаться. Просто наша с вами задача, чтобы их можно, как можно меньше было этих уродов человеческих. Смотрим следующую картинку. Итак, все-таки волки нападают, такое случается. А еще есть другая проблема. Волки стали смешиваться с собаками. Вот это волкособы. Вот мы уже поминали американских волков, да? В Америке чистокровных волков практически не осталось. Потому что все волки, которые обитают в Америке, в Северной Америке, они все так или иначе мешались в свое время с собаками и с койотами. С примесями. У нас, слава богу, волки чистокровные. Но последнее время все чаще и чаще... Кстати, друзья мои, я забыл вам еще один интересный факт рассказать. Волки собак-то не очень любят, как мы с вами знаем, да? И в период охоты, осенней охоты, у волков иногда бывает специализация. Они специализируются на отбившихся от охотников собаках. Просто их поедают. Но они могут, как мы знаем, не только собаку, но даже человека принять свою стаю. И в результате появляются волкособы, волчьи-собачьи гибриды. Вот эти ребята особенно опасные. Они прекрасно знают людей. Они давным-давно утратили антропофобию. Они хорошо знают человека. Но они себе принесли вот эти вот качества волков. Организованная безжалостная охота. Да? Они выбивают все вокруг в наших лесах. Вот мой друг и товарищ, кстати, биолог Олег Шумаков, рассказывал, как поздно вечером в окрестностях Москвы он в бинокль следил за такой стаей, волчьей стаей. И говорит, я смотрю, значит, они идут цепочкой в сторону Москвы, что меня очень удивило. Потом вдруг раз... У них хвосты, которые обычно у волков опущены и поджаты к брюху, да? Волк, вот представь себе волка, у него хвост вот так вот вниз загнутый, да? И вдруг они, как лайки, закидывают хвосты наверх баранкой и разбежались в разные стороны. Это они превратились в собак и пошли шариться по помойкам. Вот такие хитрые звери. Кстати, Алексей Михайлович Мурашов... Ой, друзья мои, я так чувствую, мы будем о волках, знаете что, договорились. Потом я прочитаю отдельную лекцию, все только о волках, хорошо? Потому что я о них могу до утра говорить. Смотрим следующую
Фотография, следующая фотография, по-моему, у нас будет волчек, чешский волчек. Это такая порода. Тем не менее, очень не так много пород собак, куда подмешивали волчью кровь. Ну, вот до сих пор идут споры. Маламуты, хаски, да, есть там волчья кровь или нет там волчьей крови. Одни заводчики говорят так, другие так. Но достоверно известно, это вот на следующей фотографии сейчас у нас будет, что единственная порода, где много волчьей крови, это чешский волчек. Вот он. Замечательная порода собак. Так же, как хаски, как маламуты, вот эти ездовые наши собаки, они не гавкают. Они воют, очень часто воют. Но порода очень хорошая. Так, ну вот следующий кадр, и пора нам поговорить про другого страшного зверя. Будем мы с вами говорить о медведях. Итак, медведь, Миша. Дядя Миша, как его у нас называли в народе. Это пещерный медведь. Видите, это неолит. Почему он пещерный? Вовсе не потому, что медведи жили в пещерах с людьми. Кстати, я вам открою страшную тайну. Я думаю, что коллега Дробышевский вам про это много раз рассказывал в центре Архе. Люди не жили в пещерах. В пещерах, пещеры это были у них такие капища, как храмы, где они разводили костры, рисовали свои настенные рисунки и где они поклонялись тотемным животным. Тотемное животное – это, ну, священное животное у каждого племени. И вот очень часто медведи, крупные медведи, доисторические, да, ископаемые, были тотемными животными. Их черепа, их останки находили вот в таких вот пещерах, поэтому они называются пещерные медведи, пещерные львы, кстати, да. А в пещерах они не жили. Ну, иногда, может быть, они там зимой спали. Да, потому что в пещерах там постоянная температура, как мы знаем, зимой и летом. Вот спать они там могли, вот берлоги там могли устраивать. Смотрим следующий кадр. Итак, медведь. Медведь – уникальное животное, не менее уникальное, чем волк. Это интеллектуал, очень умное животное. Посмотрите, какие у него клыки. Уйти от медведя невозможно. Если вы встретились в лесу, Господи, ну куда от него идешь? Он развивает скорость 40-50 км в час. Вот такой неуклюжий Миша косолапый, да? Он стремительный, ну правда, на короткие дистанции. Долго он так, как волк, бежать не может. А волки могут долго бежать. Волки легко проделывают там 50, 60, 70 километров за сутки, они легко покрывают. Медведь нет. Но в коротком рывке он... Как это узнали, да? А был такой случай, когда медведь бежал вдоль дороги, а люди ехали на автомобиле, и они просто посмотрели на спидометр, и на спидометре было 40 с копеечками. То есть вот такую вот скорость медведь, вот будут родители ехать на машине, посмотри на спидометр 40 километров в час. Сможем мы так пробежать? Нет. Медведь прекрасно плавает. То есть в воде от него тоже не спасешься. Медведь прекрасно лазает по деревьям. Поэтому, если встретился с медведем, если он захочет на тебя напасть или на меня, шансов нет никаких. Но, слава богу, медведи нападают очень-очень редко. Как я уже говорил, в Европе медведей давно уже нет. Но остались только вот в социалистических бывших странах, в той же Румынии, по-моему, в Чехии. Ну и медвежья страна, медвежий угол – это, конечно, наша матушка Россия. У нас медведей очень много. Самые крупные медведи водятся на севере, на Камчатке, да, и север США. Медведи, вот тоже интересное дело в том, что интеллектуальные животные, как волки, вот мы сейчас говорили, да, как медведи, у них очень часто бывают такие развлечения для нас достаточно загадочные, которые можно характеризовать как зачатки творческого самовыражение. Помните, волчий вой, да, вот это, волков. А медведи, они очень часто играют на пнях. Вот вы видели, да, после лесоповала дерево падает, и вот он пень, а у него как спинка у стула иногда остается вот так вот торчать вверх такие щепы. И вот медведи, они очень любят эти щепы, как струны, как варган, да,
сидят часами, вот так вот лапы они отгибают эти щепы и как зачарованные слушают вот этот вибрирующий звук. Вот такой вот он дядя Миша. Еще есть такой очень важный момент. Медведь за свой зимний сон, вот давайте сразу разберемся, да, что значит зимний сон и что значит впадать в спячку. Давайте мы, кстати, посмотрим следующую фотографию медведя. Вот очень хорошо это объяснил, я как-то случайно подслушал, мой старый друг Георгий Александрович Начаркин, который водит экскурсии в зоологическом музее МГУ. Вот если вы придете в зоомузей, если вам повезет, попадете на дядю Юру Начаркина, считайте, что вам повезло. У него потрясающие лекции. И вот на этот вопрос он ответил так. Говорит, ну вот представь себе сурок, который спит. Он впадает в спячку. Вот ты его достал из этой спячки, ты его вниз головой перевернул, он даже глаз не откроет, ты его батарею головой стукнул, он даже ухом не поведет. Вот это вот спячка. Это полное оцепенение, процессы метаболизма замедляются, обмена веществ, сердцебиение становится медленнее, медленнее, медленнее. И вот в таком оцепенении во время спячки зверь пребывает до весеннего тепла. «Как спит дядя Миша», рассказывает Георгий Александрович Начаркин. Видно дымочек над берлогой. Вот подойди туда и крикни: «Дядь Миш, ты спишь?» Сон у него чуткий, и если дядя Миша вылезет из берлоги, вот тут-то ты и не обижайся. Медведица. Медведица с малышами. А медведица очень заботливая мать. У них все происходит так. После спаривания папа-медведь ушел. Все. А детей воспитывает мама-медведица. И вот основная часть нападения, главным образом, когда нападают медведи, это медведица, защищая медвежат. Если она видит хоть что-то рядом, что может угрожать, она проявляет изрядную агрессию и отвагу. Очень часто у нее бывает рядом с ней маленький малыш от этого помета. Вот тройня – это очень редко у медведей. Обычно один-два медвежонка. И очень часто бывает медвежонок-подросток от прошлого года. Вот у охотников в народе он называется пистун, старший брат, который помогает маме воспитывать сынишку. Если медведица видит, что ты проходишь мимо проходит человек, она обычно предупреждает, она начинает подпрыгивать, она принимает угрожающую позу. И ни в коем случае, вообще вот запомните, раз и навсегда, с любым животным, с любым, если вы смотрите ему в глаза, вы вызываете его на агрессию. Если вы поворачиваете и бежите от него, то у него работают охотничьи инстинкты. Он догоняет свою жертву. Поэтому этого делать не надо. Не надо смотреть в глаза, не надо поворачиваться и бежать ни в коем случае. Надо выбрать такое вот направление нейтральное в ту сторону, взять себя в руки, чтобы наш же страх пахнет. Это адреналин. И животные чувствуют запах нашего страха. Не только медвежью болезнь. Знаете, что это такое, да? Они чувствуют адреналин. Поэтому надо идти в сторону, но боковым зрением пасти вот эту угрозу, страшное животное, и показать: все, ты мне не нужен, я иду туда, мне до тебя нету дел, и спокойно, равномерно уходить немножко в сторону. Вот это самое разумное поведение при встрече с любым животным, которое уже готово к проявлению агрессии. Смотрим следующий кадр. К сожалению, у нас на медведей всегда охотились. Следующую картиночку нам покажите, пожалуйста. Охотились у нас на медведя, была такая барская забава. Вот, на медведя с рогатиной. Слышали такое выражение, да? Предыдущее покажите нам, вот где рогульчик такая. Вот. Видите, какой отважный, добрый молодец. Взял такую рогулинку, кинул шапку медведя, чтобы отвлечь его и в пузо ему. Ха! Это на самом деле с рогатиной ходили, с другой, вот покажите нам следующую картинку. Вот, с такой рогулькой на медведя никто не ходил. А рогатина – это копье, на конце которого мощный тесак. Да еще, видите, такие усики или перекладина. Для чего это надо? Потому что этим копьем протыкали животное, медведь, нападая, становится на задние лапы,
То есть передние поднимают вверх, он на тебя падает всем корпусом, и вот отважный охотник втыкал ему в живот эту рогатину, а чтобы медведь не сполз по копью и не придавил тебя своим полутонным весом, вот для этого там была такая еще перемычка, которая помогала держать это тело. Вот что такое рогатина. Жестокое оружие, ну что поделаешь, древние времена были очень жестокими. Это мы с вами живем в эру милосердия. И следующее, покажите нам, пожалуйста, картиночку. Но, к сожалению, охотились на медведей еще и на берлоге. На берлоге, вот он, медведь около берлоги, он готовится к своей спячке. Вернее, это не спячка, а зимний сон, помните? Это не спячка, это зимний сон у медведя. За этот зимний сон он теряет от 30 до 40% своего веса. Почти половину. То есть медведь, когда просыпается, он голодный такой, что он готов сожрать все. Он найдет какую-нибудь старую, я не знаю, дохлятину, сгнившую, он все съест. Потому что это вопрос его выживания. Так вот, в старину, если какой-нибудь крестьянин находил медвежью берлогу, если он видел, что там породничек такой струится над снегом, он тут же бежал к барину и продавал барину эту берлогу. И барин щедро платил. Ох, какая удача! Сейчас будем брать медведя на берлоге. Мне довелось быть хорошо знакомым с профессором Валентином Сергеевичем Пажетновым. Это легендарный человек. Он основал питомник «Чистый лес». И на протяжении нескольких десятилетий он занимался тем, что он воспитывал осиротевших медвежат так, чтобы они не видели людей. Он их выращивал, поднимал, а потом выпускал в дикую природу. Он овладел уникальными методиками. Потом, вот сейчас уже Валентин Сергеевич уже в том возрасте, когда он сам не может этим заниматься, этим занимается его сын Сергей, даже внук уже большей частью этим занимается. Я был у него в гостях, мы всю ночь почти с ним проговорили, он подарил свою книжку и рассказал очень забавную историю. Я вам ее сейчас поведаю. Государь-император Николай, как мы знаем, всегда ходил, Николай II, ходил в офицерской шинельке, в офицерской фуражке, в офицерской шинели, и даже у него, по-моему, солдатский Георгий был, он очень был скромен к одежде. И случилось как-то, что к нему приехал кто-то из его венценосных родственников. По-моему, Александр Карагеоргиевич, король сербский, если мне память не изменяет. А в это время один из крестьян неподалеку от Петербурга нашел медвежью берлогу, получил задаток и стали готовить царскую охоту, чтобы государь-император с их величеством приехали и поохотились в зимнем лесу на медведя. Итак, крестьянину дали задаток, уже знали, рядом с какой деревней этот лес, это берлога, уже туда приехала полевая кухня, шатры поставили, чтобы приготовить пышный праздник после того, как два царя медведя подстрелят. А крестьянин исчез. Ну, видимо, он загулялся этого задатка, да так загулял, что его нигде не могут найти. С собаками его искали везде. Нет и все. А там все, там уже два царя едут, колокольчики звенят. Что делать? Никому головы не сносить. Думали, что делать, и вдруг вспомнили. Где-то у нас тут рядышком ходил цыган с дрессированным медведем по ярмаркам. Нашли этого цыгана, отобрали у него медведя, дали ему какую-то денежку. И вот сейчас мы их выпустим, этого медведя, пускай его подстрелят. И мороз и солнце, день чудесный, на номерах стоят два государя. Наш Николай в офицерской фуражке, в шинелечке в офицерской, с георгиевским крестом, с ружьем рядом. Иноземный государь со свитой, а там воу-воу-воу-воу-воу, собаки, охотники, медведя гонят, они ждут, когда выгонят медведя. И тут вдруг выскакивает медведь, запыхавшийся, видит перед собой государя-императора с ружьем, и вдруг он становится по стойке смирно и отдает лапой честь. Немая сцена. Что же оказалось? Оказалось, что этот цыган дрессировал своего медведя. Когда видишь господина офицера, становись во фрунт и отдавай ему честь, а офицер тогда, господин, денежку даст. Ну, медведь выскочил, смотрит офицер, встал во фрунт, отдал честь.
Но зато за границей молва пошла, что в России перед государем-императором даже медведи во фрунт становятся и честь отдают. Едем дальше. Смотрим дальше наши картинки. Дальше у нас, по-моему, будет белый медведь. Вот этот медведь гораздо опаснее, чем черный. В чем дело? Дело в том, что белый, кстати, он крупнее, чем черный медведь. Белый медведь, в отличие от Мишки Бурова, облигатный хищник. Бурый медведь на 80% мясо ест не так часто. 80% его рациона – это вегетарианская пища. Он на траве, на овсе пасется, как лошадь. Ему надо нагулять вес, ему надо нагулять как минимум 200 килограммов жира перед тем, как лечь спать зимой медведю. Поэтому он должен есть, есть, есть и есть. Он питается рябиной, он питается кедровыми орешками или буковыми орешками, да? Он на траве пасется, как лошадь, как корова. А белый медведь, он хищник, он прежде всего охотится на ластоногих, на морских, на тюленя, на нерпу, да? И охотится он только со льда. Вот давайте посмотрим следующий кадр. Если нет льда, медведь не может охотиться. Да, он может найти, он прекрасно плавает, ныряет, он может найти какую-нибудь крупную полудохлую рыбу, может ее съесть, безусловно. Но главная его пища – это, конечно, тюлени. Чаще всего он дежурит около полыньи. Вот есть полынья, куда тюлень выныривает для того, чтобы глотнуть воздуха. Кстати, запишите, есть такой термин, апноэ это называется, когда вот мы задерживаем дыхание перед тем, как нырнуть. У нас там клапаны закрывают все, что нужно, чтобы вода не попадала. Это апноэ. Вот чтобы сделать апноэ, тюленю нужно вынырнуть, и тут, там уже дежурит белый медведь. Он закрывает свой нос лапой. Это не только в мультфильмах происходит, про умку это действительно так и есть. И охотятся. Кстати, дети мои, а вы знаете, что белый медведь, он совсем не белый? Помните, я вам говорил, что если побрить наголо животных, то мы обнаружим очень интересные вещи. Если наголо побрить белого медведя, он окажется черный, как негр. Зачем это надо? А дело в том, что его шерсть, она тоже не белая. Она прозрачная. И каждая шерстинка, полая внутри, она работает как линза. Черная притягивает солнечные лучи. А вот эта вот шерстинка, она как увеличительное стекло, она усиливает, фокусирует этот луч. То есть медведь, он как солнечная батарея. Поэтому белый медведь – это такое условное название. На самом деле он черный. Так вот, а сейчас мы с вами вступаем в пору глобального отступления ледников. Я специально не употребляю этот термин «глобальное потепление», потому что термин очень спорный. Где-то да, глобальное потепление, где-то глобальное похолодание. То есть это очень неравномерный процесс, это отдельная история. Я думаю, что в центре Архе уже на эту тему были лекции, не были, так будут, пускай эту тему прочтут профессиональные климатологи. Но факт есть факт. Льды отступают. Отступают льды от берегов. И, с одной стороны, нам это хорошо. Освобождается северный морской путь, да, становится судоходным. Но, с другой стороны, медведи не могут охотиться. И они начинают шляться по берегу в поисках еды. Они шарятся по помойкам, они подходят к городам, они агрессивны, потому что они голодны, они хотят есть. И случается очень часто много нападений. Вот, кстати, в гостях у профессора Пажетного мы познакомились с Никитой Овсянниковым, он живет рядом. Это один из лучших, пожалуй, специалистов по белому медведю. И он как раз в то время очень сетовал, что вышел указ, который обязывает на севере, в таких опасных районах, брать с собой ружье. Он очень горячо доказывал, что, ребят, понимаете, это глупо, потому что запах металла, запах ружья, ружейной смазки, пороха, да, он только провоцирует агрессию.
а защитить тебя ружье не сможет. Для этого надо знать убойные места, надо быть охотником. Поэтому очень часто это, наоборот, приводит к диаметрально противоположным результатам. В общем, белый медведь – это очень опасный хищник, который намного опаснее, чем медведь бурый. Что у нас там еще? Следующая фотография – это, по-моему, медведи плывут, да? Они прекрасные пловцы. У них перепонки на лапах, вот вы видите. Помеченная радиомаячком медведица, американцы сделали такой эксперимент, они вешали радиомаячки на медведи, давно это было. И вот медведица по GPS-навигации следили просто за ней. Она проплыла, почти 1000 километров. Вот 800, по-моему, что-то так. Представляете, 800 километров проплыть. Это больше, чем от Москвы до Петербурга в открытом море. Она потеряла 40% собственного веса, она потеряла медвежонка, который плыл с ней. Она доплыла, еле-еле истощенная. То есть день-другой проплавать в открытом море для медведя абсолютно не проблема. Он прекрасный пловец, он прекрасно ныряет, но, к сожалению, смотрим следующий кадр. Для того, чтобы охотиться, ему нужен лед. Ну, с другой стороны, да, сработают естественные процессы численности популяции. Видимо, какие-то медведи умрут. Посмотрите, какой красавец, да? Где-то они останутся, потом изменится климат, их опять станет больше. На планете всегда это происходило и будет происходить. И задача, которая перед нами стоит, она невыполнимая. Ну, как мы их будем кормить? Будем отстреливать тюленей и привозить им. Мы этого не можем сделать. Конечно, мамы очень заботливые у белых медведей. Так, мы уже почти час говорим, а у нас впереди мама родная. У нас и тигры, и леопарды, и львы. Едем быстрее с ускоренными темпами. Так, дальше. Дальше, дети мои. Ну, забыл я вам рассказать про Иркуема. Это загадочный медведь, который на Чукотке, на Камчатке. Вот, это Борибал. Это черный медведь, который обитает в США. Он немножко меньше. Ну, конечно, не такой опасный. Бывают случаи нападений, но очень редко. Чаще всего медведи, гризли. Вот следующего нам покажите, пожалуйста. Вот он, гризли, да? В национальных парках США гризли очень часто нападают, разбойничают, нападают на автомобили туристов и просто там роются в сумках, чтобы что-нибудь вкусненькое там найти, конфетки какие-нибудь, тушенку. Кстати, очень часто они точно так же потрошат палатки наших геологов или альпинистов. Едем дальше, быстрее смотрим, кто у нас там следующий после гризли. А вот дальше у нас как раз и начинаются тигры. Итак, тигров на Земле очень много. И все они разные. Было когда-то очень много, сейчас осталось очень мало. Всего 9, по-моему, видов. Амурский, бенгальский, малайский, китайский, суматранский, индокитайский. И несколько видов балтийский, каспийский, яванский уже исчезли. То есть в историческое время мы уничтожили несколько видов тигров. Помните, «Витязь в тигровой шкуре» поэма Шота Руставели? Я уж не помню, какой, 8-й, по-моему, век, да, Шота Руставели. То есть в то время тигры еще там вводились в Передней Азии, можно было найти. Хотя я подозреваю, что все-таки, наверное, это была не тигровая шкура, а шкура леопарда, скорее всего. Точно так же, как и мцыри. Помните, с барсом, да? Но в горло я ему воткнул, и там 3 раза провернул свое орудие, он завыл, рванулся из последних сил. Конечно, это не барс был. Барсов на Кавказе нет. Это был леопард. А переднеазиатский леопард, скорее всего, был. Тигров кое-где остались. Кое-где остались тигры, у нас они остались. Тигры, ну вот где-то недавно прочел, 373 тысячи человек убили тигры. Ребята, а как вы считали, у меня возникает вопрос. За какое время? Это что, за всю историю человечества 373 тысячи? Они вот какие-то глупые цифры. И, дети мои, если вот вы такие, вот знаете, британские ученые что-то там заявили, ну, не берите в расчет никогда эти факты.
Есть четкая статистика, официальная статистика, надо ей доверять. Тигры нападают чаще всего в странах Юго-Восточной Азии. Да? Они нападают в Индостане, в Индии, во Вьетнаме, в Южном Китае. Там, да, там тигры нападают регулярно, чаще всего это происходит в Индии. Давайте посмотрим следующий. Вот, видите, такие очень смешные маски. Маски, которые надеваются на затылок. Почему? А вот, дети мои, тут опять возникает этот вопрос. Тигр – интеллектуальное животное. IQ у него очень мощный, коэффициент интеллектуальный. Да? Он действительно умница. Он может перехитрить неопытного охотника. Это зверь, который оценивает ситуацию, принимает решения. Но вот точно так же, как есть свои табу у волков, у тигров они тоже есть. Он никогда не нападает спереди, он нападает только сзади. И вот такая вот маска, которую надевают в Индии или во Вьетнаме себе на затылок, она очень четко работает. Тигр сзади никогда не нападает. Он что, не понимает, что это маска? Ну, понимает прекрасно. Но почему-то не нападает. Потому что у него там на жестком диске, в его компьютере, да, уже зашита вот такая вот программа. Так, смотрим дальше. Смотрим дальше. Картинки про тигров. Вот я вам столько рассказал про волков и медведей, а на других животных у нас времени почти не осталось. Мы с вами уже час беседуем, уже пора закругляться, а у нас же впереди еще и львы. О, вот он, лев, красавец. Кстати, если уж мы про тигров заговорили, я все-таки договорю, что такие случаи нападения тигров на людей действительно встречаются, они есть. В России у нас, в России, по-моему, 1,4 раза в год случается нападение. Ну, и где-то смертность, по-моему, 0,4%. То есть это ничтожные цифры. Были тигры-людоеды знаменитые. Потому что знаменитая это чампаванская тигрица бенгальского тигра. 436 человек сожрала, представляете? 436 человек. Я не знаю, как это считали. Чтобы ее отловить, была выслана целая армия. Целая армия там гонялась по лесным склонам. Искали эту чапаванскую тигрицу, так не смогли ее найти. И тут, как Бэтмен, явился великий охотник, которого звали Джим Корбетт. Это было в 1907 году. Запомните это имя, Джим Корбетт. Он еще у нас будет мелькать в нашем разговоре, в нашей лекции. И, конечно, Джим Корбетт, прямо как Бэтмен, он нашел эту тигрицу, он ее уничтожил. Проблемы с тиграми были при строительстве КВЖД. Это китайская восточная железная дорога в конце 19 века, когда приехали первые строители, и они клали рельсы по глухой тайге, и там на них стали регулярно нападать тигры, места-то были непуганные, но потом приехали казачки с ружьями, с собаками, и эту проблему очень быстро решили. Были другие знаменитые тигры-людоеды, остались они в хрониках. Ну, в настоящее время как происходит? Если находят тигра, которого уличили в людоедстве, несколько раз такое случалось у нас на Дальнем Востоке, то его ловят, отправляют в Росприроднадзор на экспертизу, и там уже дальше решают, что с ним делать. У нас тигры, слава богу, еще остались. Мне приходилось бывать на Дальнем Востоке в заповедниках, где они водятся. Знаменитый заповедник «Земля леопарда», например, «Кедровая пать» на Дальнем Востоке. Там не только леопард, там тигр тоже есть. Все дело в том, что крупным хищникам, леопарду или тигру, ему нужна пищевая база, копытные, кабаны, олени. И поэтому у каждого тигра, у него огромная охотничья территория. И создать ему комфортные условия на этой огромной территории очень тяжело. То есть эти хищники никогда не были и не могут быть многочисленными. Поэтому задача удержать их очень тяжелая. Но, слава богу, к тигру, к леопарду у нас такое особенное отношение в стране. И удалось сохранить эти виды, которые вот едва-едва не были стерты с лица земли. Кстати, мне рассказывали, не буду рассказывать эту историю, в следующий раз. Едем дальше, на Львов.
Господи, смотрите, мы уже час проговорили, а мы ни про кошек с вами, ни про слонов, ни про носорогов еще не успели. Ужасно. Лектор из меня ужасный. Простите меня, дети мои. Итак, лев. Лев – царь природы, царь зверей. Знаете, почему он царь зверей, кстати, называется? Царем зверей его называли какие-то туземные африканские племена, потому что, ну, там главное божество солнце, а у льва, как у многих кошек, у него зрачок как щелочка. И если яркий свет, то щелочка сужается, а в темноте она расширяется, и кошка хорошо видит в темноте. Так вот, лев – это одно из немногих животных, которое может смотреть прямо на солнце, на главного бога, и не щуриться. Значит, он царь зверей. Так, львов. Львов далеко не один вид на планете, но так же, как с тиграми, многих уже нет. Сенегальский лев, кстати, самый маленький, где-то 1500 особей осталось на грани. Берберийский уже нету. Северо-конголезский, восточно-африканский, юго-западно-африканский. В общем, я сейчас уже не помню, сколько точно видов осталось, но нет точно берберийского льва и нету уже льва европейского. Пантера Лео Персика, он назывался, это европейский лев. Геракла, помните, немейский лев? Первый подвиг Геракла, чью шкуру он накинул себе на плечи, она была как броня, защищала его и от стрел вражеских, и от мечей. Дело в том, что в те времена Геракл – это у нас какой век? Это где-то у нас 13-14 век до нашей эры, да? Это дотроянские события, да? Да, где-то век 14 век до нашей эры. Вот в те времена на территории современной Греции, Передней Азии, Малой Азии львы были. И были они совсем не редкими животными. В Библии львы фигурируют, да, а это территория современного Израиля, Палестины, Иордании. Там тоже львы. Давид был пастушком, но он расправлялся и с медведями, и со львами. Я вам напомню, что в те времена, в тех краях, которые сейчас пустыны, было очень много лесов. Эти леса рубили и древние египтяне, и вавилоняне, и римляне, и превратили их в пустыни. А в те времена и лес был, и звери были. Так вот, львы. Львы живут прайдами. Это единственная кошка, которая живет большими крупными семьями. Прайд возглавляет доминант, самец. Помните, мы уже говорили, что такое доминант? Царь лев, да, король лев. Дети мои, самая незавидная задача, поверьте, это быть королем львом. Вот представьте себе, охотятся в прайде львицы. Они охотятся. Если король лев добродушный и благосклонный, он может оставить молодых самцов при прайде. Чаще всего он их выгоняет сразу же, потому что это конкуренты. Сам он никогда не охотится. Но существует так называемый столовый этикет. Львицы блистательные охотницы, они всегда приносят добычу. Все почтительно расступились, подошел папа и лев, наелся. Потом уже львицы, и что-то там, может быть, достанется малышам, львятам. Там все очень четко расписано, кто у господина любимая жена, кто нелюбимая жена. Там четкая иерархия в прайде. И вот представьте себе, такой вот царь-лев, король-лев, он должен, вот мы видим сейчас прайд на маршруте, он должен все время защищать свой прайд, биться с другими самцами, показывать, что он самый крутой, что он самый сильный, что он самый доминантный на этом свете. Но потом приходит какой-нибудь молодой самец, а он становится старый уже. В лучшем случае он весь израненный после последней битвы, бывает выгнан из прайда, он вынужден скитаться, вот этот раненый, голодный лев, а он не умеет охотиться. И вот он голодный, холодный, бродит по саванне. Ужасно. Ребята, нет, лучше быть человеком, лучше учиться, получить профессию, образование. И интересно жить на этом свете. Смотрим следующий кадр. Вот мы видим, как охотятся львицы, видите? Так, в Африке когда-то лев был очень распространенным животным, и буквально за 20 век, только за один 20 век, было истреблено больше половины всего поголовья африканских львов, и, как я уже говорил, несколько видов было стерто с лица земли целиком и полностью.
Лев – быстрое, мощное животное. Скорость развивает до 80 км в час, львица. Прыжок у нее 9 метров в длину. Представляете? Вот уйди, попробуй такой. Точно так же, как и волки, они очень четко умеют распределять свои роли во время охоты. То есть вот гонят антилопу гну, они сейчас взяли. Сначала гонят одна львица, потом по маршруту, когда это уже выдохлось, другая подхватывает эстафету. То есть они разрабатывают свою собственную тактику и стратегию на охоте. Ну и, конечно же, львы регулярно нападают на людей. Все это происходит, кстати, помните у Лермонтова, сейчас вспомню, и терек, что такое терек-то, помните, дети мои, да, река терек. И терек прыгает, как львица, с косматой гривой на спине. Ну, Михаил Юрьевич плохо учился, наверное, зоологию не проходил, львов видел только на картинке, поэтому не знал, наверное, что у львиц гривы нет. Кстати, разные виды львов, они отличаются по фенотипу.

Конечно, возникает часто такой вопрос, а кто кому накостыляет, лев тигру или тигр льву? Потому что все-таки тигр считается самое крупное животное, он крупнее, несколько крупнее, чем лев и по весу, и по размеру, но как это ни удивительно, ладно, это мы дойдем еще до этого момента. Я вам хотел рассказать про самых страшных львов. Это было на реке Цаво в 1898 году, Кения, на границе Кении и Уганды. Это вот, кстати, нет, верните нам назад, до этого льва мы еще дойдем. На границе Кении и Уганды строили мост. Строить этот мост приехала группа рабочих, по-моему, из Индии, индусов. Их возглавлял американец некто Петерсон, такой инженер. Он потом даже книжку написал. И вдруг рабочих стали красть и поедать львы. То есть находили бренные останки, следы львов вокруг, все в кровище. А потом установили, что это две львицы. Их прозвали «Призрак и тьма». Зловещие имена, вообще такой криминальный дуэт, прям как Бонни и Клайд. Да? Вот. Говорят, что за 9 месяцев они убили 135 человек, пока строился мост. Как пишет Паттерсон в своей книжке «Цаво», это в переводе с местного наречия «место бойни». Почему так прозвали это место? Там был брод через речку. Через этот брод лежали караванные пути. А с караванами всегда издревле шли рабы, да, кто-то там занемог, кто-то устал, кто-то заболел, и вот этих больных людей оставляли умирать на этой переправе. Вода есть, еду где-нибудь найдете. А туда стали уже подходить все ближе и ближе львы, и львы питались этими несчастными людьми, которых ослабленными, которых караванщики оставляли на переправе. Ну, якобы вот у львов таким образом сформировалось пристрастие к человечине. 135 человек они убили, но дальше героический американец Паттерсон выследил сначала одну львицу, пристрелил, потом другую львицу пристрелил. Не будь он американцем, человек он был очень предприимчивый, поэтому он шкуры продал в Чикаго за немалые деньги, и до сих пор в Чикаго в музее можно видеть шкуры этих львов. Ну а потом собрался ученый совет, и долго чесали свои головы ученые и сказали: нет, ну конечно, мистер Паттерсон прихватил, 120-135 человек они не могли за 9 месяцев убить, и ученые сказали, что одна львица убила, по-моему, 11 человек, другая 24. Как? Для меня загадка, как эти ученые мужи посчитали, сколько каких людей убила каждая львица, я не знаю, но бог бы с ними. Так, едем, смотрим следующую картинку. Следующую картинку смотрим. Итак, тот же самый вопрос, дети мои, возникает, да? Кто кому накостыляет, кто кому вломит, тигр льву или лев тигру? Я не удержался. Это самый интересный памятник, который я видел. Верните назад. Это в Люцерне, в Швейцарии, умирающий лев. Памятник имеет свою. Видите, он огромный. Он вырублен в скале. Рядом вот человечек маленький. Это огромный памятник. Марк Твен в свое время приехал из Америки и сказал, что это самый грустный памятник, который он видел в своей жизни. Дело в том, что французского короля охраняла швейцарская гвардия. Начальник гвардии, капитан, уехал в отпуск домой. В это время было восстание, революция, короля убили, погибли все швейцарцы героически. И он был настолько потрясен, что он всю жизнь собирал деньги на этот памятник. Этот памятник вырубили в скале. Печальный умирающий лев. Потрясающий совершенно памятник. Вот аж мурашки по коже. Как-нибудь будет возможность, приезжайте, посмотрите сами. Так, а вот как раз схватка льва и тигра. Так вот, как это ни странно, но все-таки в схватке льва и тигра чаще всего побеждает лев. Об этом же говорят цирковые дрессировщики. У них такие схватки происходят постоянно. Почему? Потому что тигр – охотник. Тигр, он, как правило, да, конечно, он защищает свою территорию, но эти схватки носят ритуальный характер. Они не такие жестокие, как схватки у львов. А у львов это гладиаторские бои. То есть лев, он заточен именно под поединки крупного хищника с крупным хищником. У него этот ген бойцовый, он уже

крови сидит, вот эта харизма. Поэтому, конечно, в схватке льва и тигра чаще всего побеждает лев, хотя он не такой крупный, как наш уссурийский тигр. Наш уссурийский тигр, кстати, самый-самый крупный среди всех прочих тигров. Я хочу вам сказать, дети мои, что в природе, точно так же, как у людей, побеждает не самый сильный, а побеждает сила духа, а не физическая сила. Мне приходилось видеть в Средней Азии, как выясняют отношения алабаи, среднеазиатские овчарки. Вот два мощных кобеля, здоровых. Они подходят так, друг напротив друга становятся и смотрят друг другу в глаза. Там нет схватки, там нет битвы, там нет этого рычания, нет этих клоков шерсти. Потом один из них обручик хвоста поджимает и уходит. То есть они бьются харизмами, силой духа. В природе вы часто можете видеть, как маленькая птица гонит большого хищника от своего гнезда, и хищник от нее удирает. Потому что вот эта вот одержимость к победе, она играет очень большую роль. И когда вы вырастете, вы в этом будете убеждаться на протяжении всей своей жизни. Смотрим дальше. Ой, мы уже с вами перебрали время. Ну что, поговорим еще немножко или перейдем к вопросам? Поговорим. Ладно. Вот я сейчас... завел мониторчик отдельный для ваших вопросов, чтобы потом их наблюдать. Так, львы. Дальше у нас леопард. Вот он. Третье место среди диких кошек по, наверное, по мощи, силе, интеллекту. Потрясающее животное, красивое, грациозное, пропорциональное. Это удивительные красоты зверь. Леопарды водятся у нас на Дальнем Востоке, дымчатый леопард. Они водятся в Африке и в Азии. Кстати, львы в Азии тоже водятся, азиатский лев есть, их осталось совсем единицы, в Индии заповедник. То есть, можно сказать, что в Азии львов уже почти не осталось азиатских. Леопарды, слава богу, остались. У нас это земля леопарда, знаменитый заповедник на Дальнем Востоке. Остались они в Индии, в Камбодже, вот в этих странах. Ну и тут... тут, наверное, самое время вспомнить знаменитого леопарда. Господи, вот уже сколько десятилетий я пытаюсь выговорить. Рудрапряга. Леопард из Рудрапряга. Ну, давайте посмотрим следующий сначала кадр. Значит, леопард отличается от других кошек еще тем, что он... вот он, Джим Корбетт, видите? Он нападает не так часто. Как это ни странно, но леопард нападает на людей гораздо реже, чем, скажем, пумы, ягуары, другие крупные кошки. Что касается знаменитого леопарда из Рудрапряга. Вот он, Джим Корбетт, этот наш Бэтмен Forever, который появляется всюду, где появляются крупные хищники-людоеды. Вернее, появлялся, это было в начале 20 века. Да? 125 человек этот леопард уничтожил, якобы, в период... с 1918 по 1926 год. То есть жрал деревню за деревней. Ну и тут блистательный Джим Корбетт приехал, который его выследил, который его застрелил, сфотографировался и написал книжку. Книжка переведена была на русский язык давно, я ее читал еще в детстве. Так что, если вам интересно, наберите Джим Корбетт, леопард из Рудрапряга. Ну, были, да. Вот совсем недавно, 2000, ну, в общем, года 4 назад, как сейчас помню, был случай в штате Бангалор. Я почему запомнил, помните, у Битлз песенка «Hey, Bangalore Bill», да? «What did you kill?» В штате Бангалор леопард забрался в здание школы и покусал там несколько человек, но никого не убил, слава тебе, Господи. Поэтому за леопарда все-таки устроили облаву, отловили, усыпили, судили, и по решению суда его отвезли куда-то, выпустили в какой-то заповедник. Иногда леопарды, кстати, точно так же, как и львы, и леопарды, почему они становятся людоедами? Очень часто это раненые животные, которые не могут полноценно охотиться. Иногда вот исследовали зубы убитых хищников-людоедов, и очень часто
не хватало зубов. Это были большие проблемы с зубами, которые не... Ведь для чего нужны вот эти мощные клыки? Мощные клыки льву, леопарду, волку нужны для чего? Чтобы фиксировать добычу, ее умертвить. Вот эти сабли нужны для того, чтобы умертвить добычу, а потом уже ее разделывать. И тут уже больше даже язык у кошек работает, шершавый язык. Они слизывают это мясо скорее с костей, чем сгрызают его зубами. Очень много было нападений. Вот я когда был в Камбодже, у меня было две экспедиции по Камбодже. Вы можете набрать в Ютьюбе «Хабургаев в натуре Камбоджи». Там 10 фильмов у нас было выложено, которые мы снимали в Камбодже. Дело в том, что Вьетнам и Камбоджа во время войны, туда американцы сбрасывали очень много мин. Тропа Хошимина знаменитая, которая шла через Камбоджу, ну и во Вьетнаме тоже. Там осталось очень много мин, много растяжек. И часто леопарды и тигры, которые попадали на эти мины, раненые, они начинали охотиться на людей. Просто так, здоровое животное, у него все-таки работает антропофобия, мы уже знаем, что это такое, боязнь человека, и он не суется. Вот это пантера. Что такое пантера? Пантера – это меланист. Запишите в словарь терминов наш. Меланист – это черная форма. Она бывает, кстати, не только у леопарда. Помните Багира? Багира – это черный леопард, а вот детеныш у него нормальненький, видите? В петербургском зоопарке, я помню, у ягуара был детеныш-меланист лет 10 назад, я помню, приезжал, мне его показывали. То есть бывает, ну, у ягуаров, у них, и, кстати, у пантер это тоже бывает, у них даже видны пятнышки, но они бывают такого шоколадного сами, фон такой темно-шоколадный, и на нем черные пятнышки проступают. А иногда бывают пантеры черные, как ночь. Следующий нам покажите, пожалуйста. Следующий кадр. Да, про леопарда, подождите, нет, подождите, следующий кадр. Про леопарда мы же еще не все закончили с Джимом Корбеттом, да? Потому что леопард из... Нет, верните назад, это ягуар уже, верните нам на леопарда. Леопард из рудропряга уничтожил 125 человек. Но рекорд принадлежит другому леопарду, он как же назывался, по-нарайски, по-моему, леопард, это было на Тибете, он уничтожил с 1905 по 1910 год 400 человек, то есть за 5 лет он уничтожил 400, это прямо какой-то маньяк-леопард, который, видимо, только и делал, что убивал. Но тут явился наш Бэтмен, Джим Корбетт, ой, там что только не творилось, тоже войска подтянули, уже там полки солдат прочесывали, все искали этого леопарда, так его и не смогли найти. Ну, тут приехал наш Бэтмен Джим Корбетт, сказал, сейчас мы его найдем. Он купил в деревне двух козлят, привязал его, козлят, к дереву, сам забрался на дерево, устроил себе там засидочку, сел с фляжечкой рома, чтобы ночью не замерзнуть, с ружьецом. Ну и, конечно, нашему Бэтмену повезло. На приманку из козлят блеющих пришел леопард, людоед. Джим выстрелил, раздался страшный рык. Ну, другой, и все затихло. Ну, другой бы какой-нибудь простачок слез бы с дерева, да, но не тут-то было. Джим Корбетт, он же у нас не даром Бэтмен, он у нас человек бывалый. Он не стал слезать с дерева, он стал дожидаться утра. У него онемели ноги, руки, он весь был холодный и голодный. Он привязался ремнем к дереву, чтобы не упасть, как он потом это описывает красочно в своей книге. Утром, когда пришли жители деревни, его снимали оттуда, он не мог разогнуть руки и ноги. И Джим был прав. Он увидел кровавый след, который тянулся к лесу. То есть, если бы Джим слез бы с дерева, раненый леопард бы с ним бы и разделался. И тогда Джим по кровавому следу уже вычислил, где этот леопард прячется, истекая кровью. Леопард на него прыгнул. Ну, а дальше все как полагается. В прыжке Джим не промахнулся, и леопард бездыханный упал к его ногам. Ну, как мы понимаем, все эти количество жертв очень сильно преувеличено. Кто ж их там считал в Индии? Это были люди без паспорта. Кто ж их там считал? Негров в африканских деревушках. Это все люди без паспортов. Их и сейчас-то никто не считает. Там гибнет огромное количество людей, к сожалению. Из-за
криминала, из-за конфликтов, из-за революций, из-за переворотов гибнут сотни тысяч людей, и никто не знает, к сожалению, этих точных цифр. Ну вот, едем дальше. Кто у нас там? Ягуар, да? Ягуар нападает реже, слава богу. Ягуар на третьем месте мы его поставим. Вот такой пьедестал у нас, да? На первом месте тигр, как самый большой, самый тяжелый, самый мощный из кошек. На втором месте лев, а на третьем ягуар, да? Ягуар весит, по-моему, до 100 килограммов. Это призрак ночи, как его называют, да? У него очень мощные челюсти, очень мощное давление на челюсти, поэтому настолько мощные, что он даже разгрызает панцирь черепахи. Кстати, запишите еще один термин. Карапакс называется. Правильно? Панцирь черепахи называется карапакс. А нижняя часть его пластрон. Вот представляете, какие мощные зубы ягуара, что он как орешки щелкает черепах. О, кстати, помните, мы с вами говорили про Киплинга, что он как разведчик наблюдательный никогда не врет в своих сказках. Помните, у него была сказка-то про ягуарчика, которого, как появились броненосцы, она называется, которого ежик и черепаха обманули. Все правильно. Ягуары охотятся на черепах, как его мама учила. Так что Киплинг написал все правильно. Вот интересно, что в Латинской Америке, да, в сельвах, в амазонской сельве, есть целое племя, которое, где, вот помните, мы с вами говорили, да, тотем. Племя называется племя матисов. Люди-ягуары их называют. У них главный тотем – это ягуар. Они рисуют себе татуировку в виде вот этих колечек, делают себе, протыкают кожу, вставляют себе щепочки, как усы. Они считают, что они произошли от ягуара-бога, они ему поклоняются. И индейцы утверждают, что ягуар, он может подражать, он пересмешник, он может подражать крику других животных для того, чтобы их подманить на охоте. Ну, эта наука не установила, но зато установила наука, что он может, во-первых, действительно у него диапазон звуков гораздо больше, чем у другой кошки, он может очень громко мурлыкать. А вот мы видим, кстати, леопарда, он к нам сюда попал. Характерная особенность леопардов то, что они тушу убитого животного затаскивают на дерево, чтобы не отобрали гиены и другие хищники. Потому что может прийти лев отобрать. Или гиены. Гиены, если набросятся, или гиеновые собаки, если они всей стаей набросятся, то леопард с ними не справится. Ну, тогда он затаскивает тушу на дерево, съедает ее. И, кстати, леопард никогда не ест падаль, в отличие от других кошек. Он всегда убивает новую жертву. Так, что у нас следующая картинка? С ягуарами мы, наверное, уже закончили, да, потому что ягуары... Да, вот еще интересный. Перед тем, как мы перейдем к пумам, вот любопытный эпизод, связанный с ягуарами. Я никогда не встречал диких кошек в лесу, сразу скажу. Не было у меня таких встреч ни с тиграми, ни с ягуарами, ни с леопардами. Но все, кто вот неожиданно встречался с тигром или неожиданно встречался с тем же леопардом, они описывают, что вот возникает какой-то такой мистический страх, парализующий. То есть, видимо, у нас там где-то в генах вот эта вот программа на жестком диске, опять же, срабатывает. И вот Томас Сандерсон был такой замечательный натуралист. Он описывает свою встречу, и не только Томас Сандерсон об этом говорит, я, кстати, встречал еще в других источниках, он описывает свою встречу с ягуаром ночью в сельве, в амазонской, говорит, вдруг от дерева отделился ночью в свете луны какой-то кусок, я с удивлением обнаружил, что это большая кошка, это ягуар, и что Томаса потрясло то, что не было вот этого липкого чувства страха. Ну, видимо, взаимоотношения ягуаров и людей складывались несколько иначе, чем взаимоотношения людей и других крупных кошек. Пума.
пума, или, как ее часто называют, горный лев, она же кугуар, обитает в США и Канаде. У нее огромный ареал, вот такой вот с севера на юг. Кстати, она пересекается, у нее ареал с ягуаром, но ягуар все-таки, он прекрасно плавает, ныряет, причем это кошка, которая обожает плавать. Он охотится на капибар. Это его любимое развлечение, капибара. Помните, кто такие? Да? Это самый крупный грызун в мире. Это вот такой вот кролик с ногами оленя. 30 килограммов весом. Ягуар может и анаконду порешить, если ее нашел довольно крупную. И каймана. И, то есть, вот все, что плавает, это отважный охотник. А пумы, они все-таки предпочитают горы, горные леса. Они прекрасные скалолазы. Были случаи, рассказывают, как пума прыгает, вот кошка с крыши падает, и хоть бы что, да? Свидетели описывают случаи, когда пума прыгала со скалы 20-25 метров и ничего, и побежала дальше. Но за 25 лет зафиксировано было около 100 нападений на человека на американском континенте. Это вот с 80 по 2004 год. Поэтому, вот я не знаю откуда, Википедия почему-то в статье про пуму пишется, что на людей никогда не нападает. Ну, вот есть другие факты. Едем дальше, кто у нас там после ягуара и пумы? У нас будет охота со слона. А если мне память не изменяет, да? Вот дело в том, что тигр, леопард, это, конечно, очень серьезное животное, но его, конечно же, не боятся другие крупные животные, прежде всего слон. Поэтому с древности на тигров охотились со слонов. Ну, а потом приехали белые люди, и белые люди тоже очень любили охотиться со слонов на тигров. И на эту тему масса. Это, наверное, один из самых любимых сюжетов. Сколько баек, сколько легенд об этой охоте про слона, который хоботом схватил тигра и спас жизнь охотнику. Мама дорогая, вот все книжки просто пестрят этими картинками. Все это, конечно, надо разделить на 10, а может быть даже и на 100. То есть, может быть, такие случаи иногда и были. А вот то, что были боевые слоны, это несомненно. Мы с вами знаем, что конница, боевая конница, она называется кавалерия. А боевая слонница называется элефантерия. И вот видите, в древности боевым слонам делали даже такие защитные латы, чтобы они были неуязвимыми в бою. Были специальные погонщики, которые сидели на шее у слона, погоняли от слона. И у этого погонщика, у него был при себе всегда молоток и длинный такой гвоздь. Как вы думаете, почему? Дело в том, что раненый слон, он в неистовстве начинал сокрушать все вокруг себя, и своих, и чужих. И поэтому, если раненый слон приходил в бешенство, то погонщик, он знал слабые места, он вколачивал этот гвоздь слону в это слабое место, слон быстро умирал, и таким образом слона избавляли от лишних мучений. Погонщики, опытные погонщики, стоили очень дорого. Очень часто индусы, кстати, воевали в армиях и в азиатских. Вот, элефантерия, видите, наступает. Элефантерия, прежде всего, нужна была для того, чтобы опрокинуть кавалерию неприятеля. Знаменитый случай, помните, когда Ганнибал со своими слонами перешел Альпы? Представляете, как далеко ушли боевые слоны Ганнибала? И вот тут возникает интересная штука. Дело в том, что африканский слон — это название все-таки родовое. Оно делится на два вида. Есть саванный слон, это который самый большой, 10-12 тонн весит такой гигант. И есть слон лесной. Но мы с вами знаем прекрасно, что приручаются, дрессируются слоны индийские. А вот африканские слоны, они совсем не приручаются и не дрессируются. А вот здесь посмотрите, уши. Видите какие? Это не индийский, это африканский слон. Как же так? Долго думали и гадали, ученые, как же так, а потом разгадали эту загадку. Просто был еще один вид слонов, который обитал на севере африканского континента. Это вид ныне вымерший, он был чуть мельче
африканского саванного и лесного слона. И вот этих как раз слонов, их вымерший вид, их дрессировали, их использовали как боевых слонов. Смотрим следующую картиночку. Слон – очень опасное животное. 500-600 человек в год погибает из-за слонов. 500-600 человек. Помните, мы про акул говорили, 10-12, да? Ну вот что интересно. В древние времена, когда появилась элефантерия, то задумались над тем, что единственное животное, которое не боится слона, это носорог. Значит, надо сделать боевого носорога. Решено, сделано. Пытались сделать боевых носорогов, даже надевали им на рог такие трезубцы, чтобы этим трезубцем поражать противника. Но это кончилось очень плохо, потому что боевой носорог, он, видите, но это тут уже фантазия художника немножко сыграла. Боевой носорог начинал косить все вокруг. И своих, и чужих, и слонов, и людей, и лошадей. Поэтому поняли, что идея эта совершенно бесперспективная. Но вот она дошла до полного гротеска. Покажите следующий кадр. По-моему, там этот гротеск есть. Итак, мы сейчас с вами о носорогах мы тоже поговорим, но, видите, носорог нападает на автомобиль. Давайте вернемся назад к слонам. Покажите нам либо картинку слона, либо, может быть, вообще картинку никакую сейчас пока не показывать. Дело в том, что у слонов время от времени происходит с регулярностью раз в год, происходит гон. Этот гон называется муст. Когда у слонов вот здесь железа височная, здесь начинает сочиться такой секрет, и в это время, во время гона, этого брачного гона, слон становится неистовым. Он начинает крушить все вокруг. Он нападает на любых животных, которые встретились ему на пути. Слон может снести целую деревню. Причем это происходит и с африканскими слонами, а еще чаще это происходит с азиатскими слонами. В Индии, кстати, за 15 лет на площади всего лишь 3000 гектаров слоны уничтожили 160 человек. Есть еще одна такая штука. Почему нападают слоны? Слоны – это умнейшие животные на Земле. Это умнейшие, это интеллектуальные создания. Ой, дети мои, о слонах я тоже могу говорить до утра, но кое-что все-таки вам расскажу. Слоны – это единственные животные, которые хоронят своих соплеменников и приходят потом на могилу. Можете, фантастика. То есть раньше думали, такое только у людей, может быть, нет, у слонов тоже. То есть они хоронят, роют яму, засыпают землей и потом приходят к этой могиле. Слоны переговариваются на расстоянии во много миль. Как? При помощи инфразвуков. Это очень громкое животное, но их звуки, они лежат в инфрадиапазоне. Это очень низкие звуки, мы их не слышим. А у слона, у него здесь жировая линза и вот такая вот дырка, где хобот. То есть это как антенна, которая улавливает инфразвук. И слоны могут слышать друг друга за много миль. И потом переговариваться и договариваться, где мы сейчас встретимся. То есть у них очень сложная коммуникация. Это удивительно умные животные. Но при этом они достаточно злопамятные животные. Дело в том, что и в Африке, и в перенаселенной Азии, да, в тропической Азии, очень много голодных регионов, да, где люди голодают. Мало того, в Азии люди выжигают леса. Вот мне приходилось с перерывом в 5 лет, у меня было две большие экспедиции по Камбодже, с перерывом в 5 лет. Причем такие по месяцу каждая экспедиция съемочная. Через 5 лет мы проезжали по тем местам, где были тропические леса, влажные леса, да, первичные леса. Их уже не было. Их сжигают. Там нету «Газпрома», там нет РАО ЕС, как у нас. Поэтому пищу готовят только на углях. То есть углежоги – это самая распространенная профессия. Вот как мы шашлык жарим на углях. Точно так же вся тропическая Азия. Там нет электричества во многих деревнях. Вот приезжаешь, там автомобильные аккумуляторы лежат вдоль дороги. Почему вдоль дороги? На этих аккумуляторах все, телевизоры, холодильники, все работает. А потом на следующий день едет машина, которая собирает разряженные аккумуляторы и выставляет новые заряженные. И, естественно, леса исчезают. И ничего с этим не поделаешь. Мы не можем остановить этот процесс. В Камбодже, вот
Мы были в саванне на острове Ронг, там потрясающее бумажное дерево, меланолейка, да? Все, нет этой саванны уже, там сейчас аэропорт. Пном-Бакор, да, слоновьи горы. Все, уже нет этих лесов, где водились потрясающие совершенно птицы, бабочки, эндемики. Это очень горький разговор, это тема отдельной лекции. И когда слонов вытесняют, то есть уничтожают их среду обитания, они вынуждены делать набеги на огороды. А когда они делают набеги на сады и огороды местных жителей, то местные жители начинают сражаться за еду, потому что для них это тоже вопрос жизни и смерти. То есть такая вот ситуация тупиковая. Вот, кстати, в 1993 году в Индии, да, слон затоптал 27 человек, потому что деревенские жители убили слониху, слон их всех запомнил, вернулся и учинил разгром на всю деревню. Убежать в Бангладеш, да, вот там целое стадо напало на деревню, снесло точно так же. Ну, много таких хроник, если вы прогуглите этот вопрос, вы найдете много подобных примеров. То есть это такой цивилизационный конфликт. Конечно, виноваты люди, которые спровоцировали слонов на это нападение в большой мере. Но, с другой стороны, людей тоже можно понять. Они, у них нет другого пути, потому что цивилизация развивается, а цивилизация к ним туда не протянула руку помощи. Так, ладно, едем дальше. Давайте со слонами мы покончим, перейдем на носорогов. Потому что носорог – это зверь, которому приписывают, конечно, очень кровожадные качества, на самом деле все немножко не так. Носорог очень мощное животное, может нападать. Вот, пожалуйста, мы с вами видим. 3,5 тонны весом, вот такая дуль за тобой погонится, да? Развивает скорость, он очень хорошую, между прочим. До недавнего времени было 2 вида носорогов на Земле. Черный носорог и белый носорог. Черного уже нет, все. Вот мы с вами говорим, с черным носорогом мы попрощались, к сожалению, навсегда. Конечно, они были не черные, не белые, они были одинакового цвета, а различались они по верхней губе. У одного она была, сейчас не помню, у кого остренькая, у другого круглая. Видимо, первые европейцы, когда встретили белого носорога, он извалялся в белой пыли, поэтому назвали его белым. А черный, видимо, в какой-то был в мокрой грязи извалялся. Но так или иначе, носороги, слава богу, немножко их осталось. На людей иногда нападают. Вот, по-моему, Бернард Гржимик описывает в своей книге такой случай, когда две леди, по-моему, английские, настолько обнаглели, что когда они в каком-то сафари-парке фотографировались с носорогом, то повесили ему на рог панамочку. И вот сфотографировались на фоне панамочки. Ну, конечно, носорог такого стерпеть не мог. Но, тем не менее, это единичный случай. Если носорог за вами погнался, вот сейчас этот товарищ неправильно бежит. Надо делать резкий бросок в сторону. Потому что у носорога монокулярное зрение, он быстро не может перемещаться, он видит только впереди себя, и он, пока он сообразит, пока он развернется, туша у него здоровая, можно убежать. Смотрим следующую убийцу, да? Буйвол, по-моему, у нас дальше будет, да? Буйвол. А, вот, да, это интересная тема. Дело в том, что гораздо чаще убивают носорогов. Носорогов убивают за их рог. В Азии, к сожалению, до сих пор уверены, что это лекарство от всех болезней. Снадобье, приготовленное из рога носорога. Это не так на самом деле. Медицина, ученые, наука все это развенчали уже давным-давно. Но, тем не менее, там готовы платить огромные деньги за рога носорога. Кстати, это не рог у носорога. Знаете, что это, да? Это кисточка. То есть это волосы, которые срослись вот в такой вот рог. Это не костный рог. И тогда, видите, во многих национальных парках Африки приняли такое решение – спиливать рога, усыпляли носорогов, спиливали им рога, и браконьеры уже таких носорогов не трогали. То есть ради жизни носорогов им спиливали рога. К сожалению, этого нельзя сделать со слонами, спиливать у них бивни по многим причинам. Ну, я думаю, что если подумаете, сами поймете почему. Следующую фотографию смотрим. Вот там будет еще один, по-моему, носорог со спиленным рогом, да, у нас.
А вот это уже буйвол. А вот буйвол – это серьезно. Буйволов много. Есть африканский буйвол, есть азиатские буйволы, и все они, ребята, очень-очень серьезные. Если вы помните в мультике про Маугли, чем Шерхан-то закончил? Помните? Затоптало его стадо буйволов, которые Маугли загнал его в ущелье, и с одной и с другой стороны выпустил два стада буйволов, которые Шерхана затоптали. Буйвол – это очень серьезное. 700 килограммов, представляете, африканский буйвол. Вот такая вот туша. Мы видим, как летит тигрица, которую он, львица, извините, которую он подцепил на рог. До 1500 человек в год в Африке убивают буйволы. Но рекорд самого страшного кровавого убийцы принадлежит не буйволу в Африке, а знаете кому? Ну, как вы думаете, кто у нас? На чьем счету больше всего человеческих жизней? Олег Гоп, вот теперь вам покажут следующую фотографию, и вы поймете, кто самый страшный зверь в Африке. Помните, маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку гулять. В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы, да? Гориллы людей не трогают. Люди горилл убивают. Гориллы людей не убивают. Не было ни одного случая зафиксированного с летальным исходом. Крокодилы, да, нильские крокодилы, мы об этом поговорим. Но самый главный убийца в Африке – это гиппопотам, это бегемот. 3000 человек каждый год убивают бегемоты в Африке. Почему? Бегемот – это территориальное животное. Самец, доминантный самец, охраняет свою территорию. И в этот момент он кидается на все живое, что попадается рядом. Бегемот, вот мы видим, видите, как разбегается в разные стороны, очень часто нападает на лодки. Это очень серьезный, очень мощный зверь, которого боятся все в округе. Он лишен страха. Он готов гнать все живое прочь от своих владений. Вот мы сейчас посмотрим следующий кадр. Вот, поэтому, дети мои, берегитесь бегемотов. Будете в Африке, я вам буду очень завидовать, если вы доберетесь до Африки. Вот видите, даже с крокодилом он справился. Даже крокодилы боятся бегемотов. Когда есть нечего, они пытаются нападать на их детенышей. Но если, не дай бог, папа или мама бегемоты это увидели, то крокодилу не поздоровится. Ну, на этом, я думаю, мы сегодня завершим нашу лекцию. Мы и так 45 минут с вами переговорили. Дети мои, у кого какие вопросы, задавайте. Традиционно отвечу на ваши вопросы в конце. Напоминаю, что завтра в 2 часа мы с вами опять встретимся. Завтра у нас будет лекция о животных. А вот мне пишут, что на вопросы у нас времени не остается, к сожалению, предлагая 7 июня ответить на них отдельно. Ну, давайте так. Дети мои, запишите 7 июня отдельно. А давайте так, 7 июня я отвечу на ваши вопросы не только по сегодняшней лекции, но и по всем остальным, которые вы смотрели. Хорошо? Ладно, я с вами прощаюсь до завтра. Надеюсь, со связью у нас все будет хорошо, и мы с вами, как всегда, будем встречаться каждое воскресенье в 2 часа в прямом эфире на детской площадке «Архе». С вами был я, Александр Хабургаев, журналист, натуралист. Завтра встречаемся в 2 часа дня. Всего доброго.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Южная Африка – замечательнейшее место, которое издавна славится своими палеоантропологическими находками. И в Африке, более того, Южная Африка оказалась первейшим кладезем палеоантропологии. В 1924 году Раймонд Дарт нашел в местечке Таунг череп австралопитека. Это была на тот момент, на самом деле, может быть, и не первая находка палеоантропологическая, но первая, которая дошла до ученых. Поскольку вообще, в принципе, в Южной Африке довольно бурно была поставлена промышленность, и народ добывал всяческий известняк. Добывал он динамитом. Взрывали камни, все это разлеталось во все стороны. А потом, большей частью, народ это тупо игнорировал, само собой. А тут, вот, значит, наука уже дошла до такой стадии, когда появились люди, которые стали этим интересоваться. Ну, на самом деле, вначале стали интересоваться всяческой палеонтологией, такой более древней, какими-то зверообразными рептилиями. Ну и до палеонтропологии тоже дело дошло. И вот, стало быть, в Таунге такими взрывными способами нашли черепушку австралопитека. Ну, в тот момент слова такого еще не было. Черепушку притащили Дарту, Дарт увидел, обалдел и тут же, конечно, описал вид австралопитекус африканус, названием которого поставил в тупик вообще многих и многих школьников и студентов будущего, потому что Южная Африка, Аустралис – это южный, и, собственно, австралопитек – это южная обезьяна. Вообще-то известно, что Дарт исходно сам был австралийцем, так что, видимо, он свою любимую Австралию сюда тоже таки пропихал. И теперь многие-многие школьники-студенты искренне считают, что австралопитеки жили в Австралии. Нет, в Австралии жили кенгуру. А австралопитеки жили там. Собственно, нашелся черепушка, и Дарт сразу обратил внимание, что шея была приделана более-менее снизу, а челюсти какие-то подозрительно маленькие для обезьяны. Но при этом видно, что все-таки обезьяна. Ну, собственно, южная обезьяна, африканская. Чуть погодя, в других местонахождениях Стерфонтейн, Сварткранс, Кромдрай, Дримолин там и всяких прочих было найдено еще огромное количество находок. Часть из них оказались очень похожи на то, что было в Таунге, но только в Таунге детский череп, это потом много проблем создавало. А в других местах были взрослые. Особенно много находок нашлось в Стерквантейне. И, собственно, до сих пор там раскопки продолжаются. Опять же, вначале там динамитом все это взрывали, а потом как-то поспокойнее. И копают и сейчас. Вполне бодренько и успешно. Вот. А в соседних местонахождениях обнаружились запчасти другие. Ну и там не только уже Дарт копал, а в частности Робинсон, Брум и всякие там прочие персонажи. И там обнаружились гораздо более тяжеловесные формы с большими челюстями, с крупными зубами, которые были описаны как парантропы. Правда, есть еще такой нюанс, что, как всегда бывает на первых порах изучения чего-либо в зоологии, давалось много-много красивых названий. Это будет австралопитекус, а это плезиантропус, а это будет парантропус, а это будет там еще какой-нибудь. И вот этих вот названий для этих древних людей было придумано много. И родовых, и видовых, и всяких разных. В последующем они были сведены к двум видам. Австралопитекус африканус – это грацильный вид, и, как теперь мы понимаем, более древний, а более поздний – парантропус робустус – массивный австралопитек. И довольно долгое время этот статус-кво, в общем-то, сохранялся. И поскольку там этих находок было реально очень много, и более того, эти местонахождения, ну не все, но большая часть, они сконцентрированы на очень небольшом пятачке, там, где вот эти выходы известняков и эти известняковые пещеры есть, то, собственно, вся область была названа пафосно «колыбелью человечества». Там «Крадо Хуманкинг» или как-то там это так, ну, не очень правильно говорю, понятное дело, но тем не менее, по-английски. И были понятны и другие места в других частях Южной Африки, там Гондолин, еще какие-то там другие, в последующем открываемые. Но со временем появились сомнения, что, может быть, там все-таки не только два вида, а может быть, какие-то еще и другие. Например, вот эти африканусы, которые австралопитекусы, как с самого начала предлагалось вот разделить как минимум на два вида, а то даже и на три, там еще какой-нибудь там австралопитекус прометеус, плезиантропус трансваленсис. И в последнее время некоторые палеонтологи, а палеонтропологи поддерживают эту точку зрения, и более древние находки с датировками там, под 4 миллиона лет, а стандартным африканусам около 3 миллионов лет, ну то есть на миллион лет древнее, склонны выделять в отдельный вид. Самостоятельный. И, в принципе, он действительно довольно сильно отличается. Но другое дело, что доказать это пока довольно проблематично. С одной стороны, мы, да, видим какое-то разнообразие, но не очень понимаем, это разница полов, возрастов или, правда, виды не одинаковые. Ну, одна из очень больших проблем южноафриканской палеантропологии в том, что там находки в этих самых брекчиях. Брекчия – это сементированная порода, образовавшаяся в пещерах, ну, где, собственно, австралопитеки-то как таковые не жили. А австралопитеки жили где-то вокруг там в буше, но периодически их ловили леопарды. И первым делом, конечно же, тащили на ближайшее дерево, чтобы у них не отняли гиены. А деревья растут там, где вода, а вода там, где трещины в земле, то есть над пещерами. И когда леопарды все это дело ели, косточки падали прямо-таки в эти пещеры. Ну и там в основном, на самом деле, антилопы, всякие там доманы какие-нибудь. Ну и вот австралопитеков тоже хватает. Там мартышкообразных, там тьма. Там, кстати, прекрасные есть всякие павианы ископаемые, тоже красота. И, собственно, потом все это замывалось, но там нету вулканов в Южной Африке. И поэтому нету никаких датирующих прослоек. Есть вот такая довольно однообразная эта брекчия, ее пытаются там разделить на какие-то уровни, но они вообще условные, стратиграфические, а датировку сделать очень сложно. Поэтому в некоторых случаях, может быть, между находками лежат там сотни тысяч лет, если там не миллионы, а они рядышком реально лежат, перемешанные, ну и все это еще переломанное, да к тому же еще и динамитом взрывалось в свое время. Ну сейчас уже не взрывается, но зато скорость раскопок меньше. Вот отсюда, собственно, проблемы. Среди массивных австралопитеков тоже вырисовываются разные ветки, ну потому что как-то вроде успокоились, что вроде там этот парантроп все-таки один робустус, хотя там были, там еще крассиденс выделялся, там еще какие-то. Но в последнее время в пещере Дримолин, там же в Южной Африке, нашлись тоже массивные австралопитеки, но с большим количеством признаков грацильных австралопитеков и с датировкой в 2 миллиона лет, даже 2 с лишним миллиона лет. При том, что робустусы, которые массивные австралопитеки, имеют датировку где-то там 1,5 миллиона лет. Ну, то есть разница там такая весьма приличная. И если бы эти находки в Дримолине сделал какой-нибудь Дарт, или Брум, или Робинсон, ну, еще там лет там 70 назад, то без всяких вопросов описал бы как отдельный вид, а то даже и род. Ну, сейчас все стали скромные, и в статьях пишут, что, ну да, они какие-то вот необычные, это, видимо, предковые для, собственно, робустусов, но как бы мы не набираемся наглости назвать их новым видом. Вообще-то бы стоило на самом деле. Потому что в Восточной Африке у аналогичных массивных австралопитеков бойсовских есть предковый вид Paranthropus эфиопикус, тоже с датировкой там 2,5 миллиона лет, даже побольше. И в Южной Африке логично, что должен быть аналогичный, в принципе. Ну, вот, тем более, что замечательно, в Южной Африке предки местных массивных отличаются от предков массивных в Восточной Африке. То есть они не одинаковые на самом деле. Ну, вот это прекрасно. Более того, в еще более позднее время, уже ближе к нам наоборот, ну, массивные-то они вымирают, а от грацильных австралопитеков, которые африканусы, вот эти поздние, к следующим уже более продвинутым гоминидам, тоже есть какой-то вроде бы более-менее плавный переход. Там есть такой Милнетаун, тоже такой участочек в Стерквантейне, там более верхний уровень, и там всякие там розовые брекчии какие-то, и вот там найдены остатки, которые описаны, ну, либо как какие-то особо прогрессивные африканусы, либо как тилантропы, Тилантропус капенсис, или даже еще есть такой термин Homo goetingensis. Ну, это там игры систематиков там своеобразные, но, тем не менее, некие странные персонажи, которые уже вроде на австралопитеков не похожи, ну и на Homo тоже незапредельно похожи. То есть у них челюсти, например, более-менее как у Homo, а мозгов, как у австралопитеков, 400 грамм. А у австралопитеков 400 грамм, а у Homo-то уже где-то там обычно под 600 и больше. Ну, по крайней мере, у ранних там может быть еще и 600, и даже 500, но обычно где-то там уже к 700 и выше идет там, этот мозговой рубикон. И получается, что вот эти южноафриканские продвинутые австралопитеки, они вроде как продвинутые по зубам, но какие-то не сильно продвинутые по мозгам. И это сдвинулось еще дальше, когда товарищ Либергер, там же, собственно, в Южной Африке, в пещере Малапа нашел остатки австралопитека Сидибы, которому 2 миллиона лет. И при этом он на австралопитеков предыдущих не похож, потому что у него очень маленькое лицо, очень маленькие зубы, очень кривые пальцы, которых у австралопитеков не было настолько кривых. И вообще он какой-то странный. А еще в более поздних отложениях, ну, только уже в другой пещере, в Райзенстар, тот же Бергер нашел Homo naledi. И Homo naledi вот раскапываются и поныне, буквально вот совсем там неделю назад были какие-то анонсы, что там даже вроде какие-то следы огня наконец-то нашли. Но это еще пока не очевидно, потому что статьи нормальной нет. Может быть, к моменту, как выйдет видео, уже и будет. Вот. Но косточки-то описаны. И косточек, что приятно, много. А самое удивительное, что при архаичной морфологии, при маленьких размерах, опять же, челюстей и зубов и очень маленьких мозгах, датировка 200-300 тысяч лет. Но тут есть сложность, потому что между австралопитеками, которым там, миллион, полтора, два миллиона лет, и Homo naledi, которым 300 тысяч лет в максимальном исполнении, ну, полтора миллиона лет времени, ну, больше уж одного точно совершенно. И это проблема. На самом деле в Южной Африке есть находки из этого интервала тоже, на самом-то деле. Допустим, череп из Салданьи. Но это такой хороший пятикантроп, такой образцовый, показательный, замечательный, крупнокалиберный, все у него в порядке. И чуть севернее в Замбии есть Брокен Хилл, который чуть ли уже не протосапиенс, ну, ему тоже там 30 тысяч лет, фактически синхронно с наледи, но он гораздо более тяжеловесный, он большой, у него гигантское надбровье, огромный затылок, здоровая рожа, и с мозгами у него все в порядке, у него там 1200 грамм. Ну вот, так что вырисовывается, что в более позднее время в этой самой колыбели человечества эволюция шла какими-то странными путями через линию Сидип и, может быть, вплоть до наледи, а может быть, это независимая еще отдельная линия, бог его знает. Шел такой тренд, как бы направление на уменьшение челюстей зубами и на искривление пальцев, потому что у Homo naledi пальцы еще более кривые, они даже более кривые, чем у шимпанзе. А параллельно были такие нормальные люди. Ну вот это не из Южной Африки, это из Восточной, но такой как бы протосапиенс, это из Элиас Прингс. И вот эти как бы протосапиенсы могли прийти с севера, ну потому что Восточная Африка и Южная, они, в общем, ничем принципиально не отделены. Ну и тут, собственно, тоже есть интрига, как могли все эти сидибы и наледи изолироваться. Скорее всего, в силу того, что нынешние Намиб и Калахари тянулись гораздо более широкой полосой вплоть до Индийского океана, от Атлантического до Индийского, отгораживая весь вот этот юг. И получается, что вся Южная Африка была своеобразным островом. Так же, как сейчас самая Северная Африка отделена от Центральной Сахары, так же и Южная была отделена, ну только там поменьше размеры. Вот, ну, тем даже и прикольнее. И вот с самых древнейших времен все время шли какие-то свои приколы. Иногда эти пустыни исчезали, и были какие-то обмены. И, кстати, во времена австралопитеков они тоже вырисовываются. Например, в пещере Гондолин, я вот упоминал, там есть зубы, которые очень похожи на восточноафриканских парантропов, а найдены-то в Южной Африке. И, может быть, какие-то миграции были причем в обе стороны. А, например, в Восточной Африке есть черепушка OH24, которая похожа на южноафриканских австралопитеков, причем там до деталей, то есть и в обратную сторону ходить могли, но все-таки в значительной степени были отделены. Ну, более того, мы знаем, что в Южной Африке отдельное царство ботаническое, то есть это там не то, что провинция какая-нибудь ущербная, а прям-таки отдельное ботаническое царство, там какие-то суперспецифические насекомые. Вот. Ну и фауна местами тоже довольно интересная. Там квагги всякие, какие-нибудь голубые антилопы, ну, правда, их всех поубивали, но тем не менее были там свои подвиды там, носорогов, которые, слава богу, до сих пор есть. И люди тоже изолировались, вот были такими странными. Из всего этого вырисовывается, что пафосное название «колыбель человечества» незаслуженное, потому что на самом деле колыбелью человечества были более северные области. Ну, там уж Восточная Африка или не Восточная, или какая-нибудь там Сахельная зона, это пока там не очевидно. Ну, в Восточной Африке у нас есть полный ряд от проконсула через австралопитеков до прям там всяких пятикантропов хабили, этих хабилисов, пятикантропов и сапиенсов. То есть там все есть. А в Южной Африке есть вот эти какие-то перерывы, ну, где просто находок нету, и мы просто не знаем. И какие-то вот морфологические экзотики, которые явно на роль нашего предка не канают никоим образом. Вот, поэтому колыбелью, конечно, Южная Африка не является, но, тем не менее, люди туда тоже где-то там 200-300 тысяч лет назад все-таки пришли. Ну, черепушки вот там это и Салданья, и Брокен Хилл, и там более поздние-то они есть. И бушмены до сих пор живут, а поверх бушменов уже пришли всякие там европейцы, и уже там эти скотоводы негры, и там все, кому не лень. Там малайцы, мальгаши, и жизнь кипит и продолжается. Вот, так что колыбелье колыбелью не является, а чудесным таким заповедником экзотических форм очень даже. Это крайне познавательно и любопытно. Это такой эксперимент географический, эволюционный, по выведению особых форм. Ну, а на самом деле, можно даже еще в более глубокие времена удалить, где там какой-нибудь Атавиопитек, человекообразная обезьяна, там тоже специфическая своя, там, которая не похожа на более северных. То есть и на этом уровне тоже были какие-нибудь там галага свои там виды живут. Ну, так что Южная Африка, она прекрасна. И особенно приятно, что раскопки там, как я уже сказал, начались раньше всего, чем во всей остальной Африке, и продолжаются поныне. Из всех других африканских стран Южная Африка самая продвинутая в этом смысле. Там хорошие антропологи, профессиональные, крутые, их там много. Там хорошие институты, гигантские коллекции, которые до сих пор еще не окучены целиком. То есть там собирали столько, что при всех усилиях как бы до сих пор еще не описали все, что у них даже есть. Ну, а то, что уже описано, можно еще там переследовать и переследовать до бесконечности. Ну, а еще есть много других всяких и пещер, и щелей, и открытых местонахождений, которые вообще, в принципе, не копаны. Так что процесс продолжается, и Южная Африка – это прекрасно. Ну, правда, последние там всякие политические события такие, что, может быть, там все это накроется медным тазом, потому что там как-то цивилизация потихоньку, по-моему, растворяется. Вот, но это уже второй вопрос. И вот хотелось бы последующим, там, спустя еще, не знаю, там, условно, там, 200 лет, посмотреть, насколько эта Южная Африка соотносится с другими частями Африки, потому что пока у нас есть данные про Южную, про Восточную и чуть-чуть про Северную самую кромочку. А, скажем, про Западную, Центральную мы не знаем практически ничего. А может быть, там что-то было аналогичное и прикольное, и Южная Африка будет таким эталоном фактически, потому что про нее-то знаем много. Ну, так что Южная Африка такая недоколыбель недочеловечества каких-то странных хомо наледи. Но замечательно.

0: И в течение...
1: Отдельные ошметочки от этих генов. И большинство из них, строго говоря, никакой великой значимости, в общем-то, не имеют. То есть они не проявляются никак во внешности, они не проявляются там как-то еще, хотя некоторые, может быть, повлияли с самого начала и, может быть, продолжают действовать до сих пор. Например, некоторые генетики утверждают, что светлый цвет кожи европейцев в значительной степени это наследие как раз неандертальцев. С другой стороны, у современных тибетцев гены приспособления к высокогорному климату, экономного расходования кислорода, они, может быть, оказались приобретенными от денисовцев. И, правда, возникает вопрос, зачем они были денисовцами на самом деле. Вот, но, тем не менее. И с третьей стороны, у нас есть, на самом деле, современные люди, да, разных рас. И у разных рас гены вот этих денисовцев-неандертальцев представлены не одинаково. Но вот эту картинку, может быть, посетители нашей группы ВКонтакте уже видели. С одной стороны австралийский абориген, с другой стороны череп из Дали, череп из Китая с датировкой 250 тысяч лет и, в общем, из всех других наиболее вероятный, в общем-то, денисовец. Ну и если вот так вот на них посмотреть в таком варианте, то они, в общем, очень похожи друг на друга. На самом деле форма над бровью весьма близка. Вот, но
2: кто где, Станислав? Вот, где?
1: В полном варианте, если смотреть, тот, который такой приплюснутый вертикально и с порушенным альвеолярным краем, то это вот Дали, это древний. Угу. А с другой стороны, который целенький, такой высокий, это австралийский абориген. Вот, то есть на самом деле поиск каких-то вот внешних признаков, он может производиться. Может быть, действительно, надброви наследуются не так уж сложно. И досталось австралийским аборигенам такое усиленное от денисовца. Потому что у австралийских аборигенов почти 5% на самом деле этого самого денисовского генома. Но за 40, а то и больше тысяч лет вероятность этого вообще крайне мала на самом деле. Что прям вот надброви досталось, а не знаю, височная кость не досталась. Потому что гены, они не наследуют какие-то прям вот фены отдельные. То есть нету гена формы носа, нету гена там, формы глаза. Есть гены, которые кодируют какой-то белок. А уж как этот белок реализуется во внешности, мы, строго говоря, не знаем. И для большинства признаков мы это, в общем-то, не знаем. Вот мы знаем для цвета кожи, для цвета глаз, для цвета волос, но это как бы такие не самые значимые вещи на самом деле. Вот. Mm-hmm. Что касается наследия других людей, то, в общем-то, уже несколько лет назад предполагалось, что у африканцев есть наследие каких-то других еще людей, потому что в Центральной Африке у пигмеев, еще там где-то, обнаружились у местных жителей последовательности, которых нет ни у кого среди других людей планеты. И предполагают, что это наследие еще каких-то древних ископаемых персонажей, которые вот сюда приклеились. Вот. Но в значительной степени проблема в том, что пока у нас нету этих самых древних персонажей, их ДНК, нам не с чем сравнивать, и мы не знаем, вот какой-нибудь ген, допустим, современного человека, он древний или современный, как бы, ну, от шимпанзе отличается, да, а может, он приплелся от каких-нибудь там товарищей Сиявы, ископаемых типа тикантропов. Поэтому надежда на расшифровку новых палеогеномов, в настоящее время над этим активно работают, и тогда, может быть, мы обнаружим еще кого-нибудь. С другой стороны, планета не такая уж большая, а ареалы ископаемых людей были не такие уж маленькие. То есть если европейцы занимали территорию от Гибралтара до Алтая, а денисовцы от Алтая, скорее всего, до Индонезии, потому что смешение с предками австралийцев было где-то там, то, строго говоря, на планете особо нет места, где бы еще были какие-то экзотические персонажи. Разве что на каких-то отдельных островах, не знаю, в горных долинах, но вероятность этого не такая уж большая. В принципе, вероятность открытия каких-то глобальных новых человечеств, она невелика. Хотя есть отдельные находки, которые показывают, что местами было что-то экзотическое. Допустим, в Нормандии, в Индии, ключица вот такущего размера, очень маленького роста кто-то был. На Филиппинах, в пещере Калао, там плюсневая кость, тоже вот такущего размера, тоже какой-то пигмей. Вот. Есть черепа из Гондонга на Яве, которые вообще ни в какие ворота не лезут, как бы тоже какие-то свои люди странные, непонятные. И, в принципе, остается вероятность, что найдется еще кто-нибудь.

0: Ясно. А тогда, может быть, Станислав, в продолжение, да, еще там, можете ли вы за 30 секунд ответить на такой уточняющий, может быть, вопрос, что вот наши читатели, писатели и так далее очень часто любят порассуждать на ту тему, что раз европейцам достались гены там, от неандертальцев, там, азиатам там достались денисовские гены, а африканцев ничьи эти гены не достались, достались какие-то другие, то вот поэтому азиаты, они такие умные и хитрые, а африканцы, они такие быстрые и сильные. Ну, то есть, как бы, понимаете, на что, о чем я говорю?
1: На самом деле, примесь неандертальцев, она у всех неафриканцев примерно одинаковая, там плюс-минус. Тем более, что от человека к человеку конкретные нуклеотиды неандертальские, они вообще-то разные на самом деле. И процент в Европе и в Азии неандертальщины, он примерно одинаковый. У азиатов, ну если под ним понимать монголоидов, там денисовской примеси не так уж много. То есть основная часть денисовской примеси – это у меланезийцев и австралийских аборигенов. Вот. И может быть, какие-то там свойства в тот момент достаточно наглядно проявлялись, и в том числе интеллектуальные, и физические, но просто за такое гигантское время, за там, 50 тысяч лет, а то, может быть, и 80 тысяч лет, все это могло раствориться столько раз, что если не было жесткого отбора, как в случае с тибетцами, где действительно очень жесткие условия, вот кислород как бы либо расходуется, либо нет, да? А когда какого-то супер жесткого отбора нет, это все расплывалось во все стороны. В принципе, любой современный человек, он метис там, много кого. Вот. Но это не значит, что он похож на всех этих своих предков. То есть он похож на папу с мамой на самом деле. А что там было даже 200-300 лет назад, кто его знает.
0: Спасибо. Значит, резюмируя, что в основном мы похожи на папу с мамой, а не на каких-то ископаемых людей. И именно от них достались нам наши, скажем так, особенности. Теперь я бы хотел перейти к вопросу номер 3, адресованному Александру. Александр, прошу вас быть более оперативным, что ли, потому что у нас прошло 25 минут, а мы ответили только на 2 вопроса.
2: Я буду спешить.
0: Итак, да, спешите, Александр. Третий вопрос звучит так. Нужно ли спорить с человеком, проповедующим антинаучные взгляды? И стоит ли вступать в открытую дискуссию, имеется в виду публичную, с лжеучеными? Ну, например, с Савельевым, Невзоровым и другими известными личностями.
2: Я здесь всегда говорю следующим образом, что спор – штука растяжимая, так сказать, по понятию. То есть нужно прежде всего ответить себе самому на вопрос. Зачем ведется этот спор, какую задачу мы решаем? То есть есть разные задачи. Задача первая – самоутвердиться, получить удовольствие, что ли, от спора. Задача вторая – переубедить, переспорить собеседника. И задача третья – скажем так, изменить отношение, как-то изменить мнение нескольких, допустим, сотен или нескольких тысяч людей. Вот мы должны понимать, что если мы говорим, что первые две задачи, они личные, и тут каждый решает сам, хочется ему тратить на это время или нет. А вот третья задача, если мы говорим про популяризацию науки, имеет смысл только третий случай. То есть вот третий случай, когда не я переспорить какого-то упоротого фанатика вряд ли получится. Хотя, конечно, в исключительных случаях это может быть, вряд ли. А вот если нас читает хотя бы там несколько сотен человек, да, побороться за них стоит. Вот. И тут уже возникает вопрос, в каком формате это делать. Вот мы выработали на антропогенезе некоторый формат, который мы используем сами, мы никому его не навязываем. То есть мы стараемся, что очень важно, не обсуждать личности некоторых авторов, не обсуждать там их какие-то достоинства личные, а мы имеем дело с фактами. То есть у нас такая табличка, будь то вот у нас там 150 ошибок Сергея Савельева или какой-то другой материал. Табличка, слева цитата автора, справа комментарий эксперта. И это вещь, которая любому понятна. То есть если кто-то хочет возразить, то вот таблица, пошел по ней сверху вниз. Вот. И возразить тут достаточно сложно, потому что там факты, там в общем, эксперты компетентно это комментируют. Вот. Значит, что касается непосредственно дискуссии, открытой дискуссии с лжеучеными, будь то Невзоров там, или кто-то еще. Кстати, Невзоров, интересно, что Невзоров в последних своих выступлениях так часто рекламировал мою книгу, что меня даже стали спрашивать, нет ли у нас какой-то договоренности с ним. Я хочу сказать, что договоренности у нас с ним нету. Так вот, значит, по поводу открытой дискуссии. На мой взгляд, научная дискуссия, конечно, штука хорошая, но здесь важно разделять формат научной дискуссии и формат телевизионного шоу. То есть в телевизионном шоу побеждает тот, кто громче кричит и более мастерски, так сказать, использует риторические приемы. В научной дискуссии побеждает тот, кто лучше владеет фактами, хотя, может быть, и не так красочно их преподносит. И вот здесь я бы сказал, что я бы хотел увидеть такую корректную научную дискуссию, чтобы она не превратилась в балаган, в пререкание и ругань, должен быть жесткий регламент, жесткие правила и жесткий модератор. То есть, например, когда правилами запрещено, и участники дискуссии, даже ученые, это лжеученые или кто-то другой, неважно в данном случае, они обязуются не переходить на личности друг друга, не отвечать вопросом на вопрос, не уходить, не уводить дискуссию в сторону. Вот. И если вы какой-то говорите тезис, обосновывать ваш тезис. То есть, например, если кто-то говорит, что вот я считаю, что бушмены не могли иметь потомство при браках с европейцами, то неплохо бы, чтобы он обосновал этот свой тезис. Вот откуда это он взял? Из каких источников? И если и модератор может его попросить это сделать. И если вместо обоснования он начинает говорить, да я, значит, очень крутой, у меня индекс Хирша там зашкаливает, да вы там дилетанты, то модератор вправе сказать, извините, вы не ответили на вопрос. И если человек не отвечает, то он просто от дискуссии отключается. Вот, и все понимают, что это правильно.
0: А исторические примеры есть подобных дискуссий?
2: Исторические примеры. Замечательные были, если не ошибаюсь, семинары научные, допустим, Копичник знаменитый, да, семинар академика Ландау. Вот, на которых мне, к сожалению, не удалось поприсутствовать, вот, но описание их замечательное. Там действительно выходили различные авторы, которых приглашали, ученые, и дальше и регалии этого человека не имели никакого значения. Вот, и так сказать, любой из слушателей мог задать ему вопрос, тот обязан был отвечать. И опять же, вот важно, без перехода на личности, без какой-то риторической игры. И что важно, что в зале сидели не зашедшие с улицы какие-то люди, хотя теоретически там было все довольно демократично, а сидели эксперты, которых риторика не интересует, красота слога не интересует, но которые не хуже выступающего владеют данной темой. Вот это, на мой взгляд, очень такой хороший формат, но интересно было бы увидеть его где-нибудь.
0: Может быть, мы с вами, Александр, как-нибудь что-нибудь подобное организуем на одном из следующих наших, одной из следующих.
2: Я был бы рад, Георгий.
0: Онлайн-лекций.
2: Чтобы
0: вы закончили.
2: Да, я в данном случае я краток.
0: Угу. Благодарю вас, Александр. Переходим к четвертому нашему сегодняшнему вопросу. Прошу вывести его на экран. Вопрос, опять же, у нас по очередности к Станиславу. Этот вопрос самый частый из тех, кто нам задавался, из тех, что люди указали в своих регистрационных формах по рейтингу номер один. Это возможные направления дальнейшей эволюции человека. Можно ли сказать, что естественный отбор, действовавший на протяжении миллионов всего лишь, я думаю, что больше, лет, для человека перестал быть определяющей силой эволюции? Возможно ли предположить направление приобретения новых эволюционных признаков, приняв во внимание упор цивилизации на техническое развитие? Сможет ли человек когда-то приспособиться, например, к изменениям гравитации в открытом космосе? Прошу вас, Станислав.
1: Существует устойчивая байка, что человек достиг какой-то там невероятной ступени эволюции, когда эволюция, в общем-то, остановилась. И, дескать, социальные факторы настолько перевесили все, что можно, что биологическая эволюция окончилась, мы достигли своего пика, и дальше нам уже ехать некуда. На самом деле это, конечно же, полная чушь. Потому что по самому определению эволюции она, в общем-то, остановиться особо не может. Потому что мутации происходят, потому что условия меняются, и родители отличаются от потомков, и выживают далеко не все. То есть, вот если бы не было мутации, если бы условия не менялись и выживали все поголовно, тогда бы, да, эволюция остановилась. На самом деле, вот сейчас можете видеть, существует огромное количество вариантов строения. Вот на слайде видно, да, слайд сейчас?
0: А что это, Станислав?
1: Вот с одной стороны тут вариант...

0: тепло. Посередке вы можете видеть такую комбинированную кисть с кучей косточек. На самом деле у нас в запястье 8 костей. Здесь рисунок такой сборный, все варианты, которые в принципе появляются иногда у отдельных людей. Это все норма, это не патология. Ну, такой кисти не бывает в природе, конечно, как здесь нарисовано. Но вот бывает у одного человека там, у другого там. Если, например, технология наша поставит запрос на какую-то особо подвижную кисть, чтобы там, тыкать пальцами по клавиатуре, то количество косточек может, в принципе, отобраться в большую или меньшую сторону и измениться строение кисти. Снизу, с другой стороны, можно видеть варианты, допустим, строения ладьевидной кости. Это все норма. Это все просто у разных людей немножечко по-разному устроено. И чем дальше двигается цивилизация, тем на самом деле больше вариантов среды она создает. Потому что далеко не все живут вообще-то цивилизованно. До сих пор есть бушмены, есть индейцы в Амазонии, есть папуасы на Новой Гвинее, да, есть какие-нибудь товарищи там в деревне Гадюкино, а есть люди, живущие в небоскребах, допустим. И вариантов условий огромное количество. И отбор идет в разные стороны. И чем дальше двигается цивилизация, тем больше она создает вариантов, которые как бы которые могут реализоваться. Вот. Причем это, в принципе, происходит даже и не при постоянстве условий. Вот здесь вот три схемки, на которых показаны изменения формы черепа за последние примерно 10 тысяч лет. И вот один из самых крайних череп, левый, это австралийские аборигены. В Австралии условия принципиально никак не менялись, а форма черепа поменялась на самом деле. Поэтому это говорит, что даже при постоянстве условий, на самом деле, эволюция может идти вполне себе, что-то может меняться. Ну, вопрос там насколько больше-меньше, но эволюция будет идти. Ну, что касается гравитации, то если люди будут жить популяциями в условиях невесомости, то есть построят какие-нибудь там космические города, например, на орбите, которые будут мотаться, и почему бы и нет, может возникнуть новый вид человека, приспособленный к гравитации, а чего нет. Другое дело, что для этого нужны многие поколения подряд, живущие в невесомости, все поголовно. Пока с нынешним уровнем технического развития это нереальная фантастика, но, в принципе, 100 лет назад в космосе тоже вообще никто не был и задумывался про это, пока начинали. А сейчас уже такие улетают и уже вот хотят там через сколько-то лет оказаться на Марсе. То есть, в принципе, почему нет?
1: Спасибо. А уточняющий, опять же, вопрос. А как будет развиваться и меняться растительность на лице у человека?
0: Ну, тут трудно сказать, потому что мы не знаем, какая она была, скажем, у тех же кроманьонцев, австралопитеков и прочих. Это очень такой философский вопрос, но растительность на лице, она, строго говоря, адаптивной ценности не имеет, потому что женщины прекрасно живут, и у разных рас выражено у мужчин очень по-разному. И это элемент так называемого полового отбора. То есть вот если женщинам будут нравиться бородатые мужики, зарастут у брови и выше. Вот. Если будут нравиться лысые мужики, отбор пойдет на то, что будут лысые. Другое дело, что опять же культуру никто не отменял, и можно быть достаточно бородатым, но при этом просто побриться и нравится. Вот. Но статистика...
1: А вот обратное уже сложнее.
0: Обратно уже сложнее, да. Вот. Но половой отбор, он еще работает таким образом, что обычно нравится то, что есть на самом деле. Вот какой вариант имеется в популяции самый частый, тот и самый красивый. Для этого на эту тему были проведены многочисленные исследования. Ну, в частности, у нас Халдеева, есть такая антрополог, у нее совершенно шикарная книга «Антропоэстетика». Не уверен, что ее легко добыть, эту книжку, но в академ-книге, допустим, можно, наверное, добыть.
1: Спасибо. Спасибо, Станислав. Александр, вы готовы к пятому вопросу? Итак.
2: Да.
1: Прекрасный вопрос. Что вы можете сказать про камни Ики, мезозойский молоток, золотую цепь в куске угля, хрустальные черепа, самолетики инков и так далее? Ведется ли более детальное исследование этих замечательных предметов? А может быть, вы что-то можете сказать о книге Андрея Жукова «Камни Ики. Послание невозможной цивилизации».
2: На самом деле так получилось, что последнее видео, которое мы записали,

0: с лаборатории научного видео и опубликовали. Я там отчасти на эту тему даю комментарий. Дело в том, что здесь вот происходит такой хитрый риторический прием, с которым я сталкивался и на своих выступлениях. Когда из зала кто-то встает, на самом деле этот прием используется в политике, его используют креационисты. Когда из зала кто-то встает, а дальше начинает зачитывать некий список, как он считает, каверзных вопросов. И когда он их зачитает, штук 10. Дальше на какой бы из них я ни пытался отвечать, я все равно буду выглядеть неубедительно. И понятно, что рассказывая про нечто, я не смогу рассказать все, тем более если речь идет, допустим, о короткой статье или коротком видеовыступлении. И мне всегда могут сказать, это тенденциозно. Вы вот выбрали что-то, что поддерживает вашу официальную науку, так сказать. А неугодные, неуместные, так сказать, неудобные факты вы отбросили. Так я поэтому и говорю сразу, что вот в том видео, например, в котором я рассказывал про запрещенную археологию Крема, я сказал, что я рассмотрю 4 приема. В книге их там 104. Вот берете сами книгу и смотрите, и вы увидите, что там все такое же, как я сказал. Нет, ну вот давайте спорить только аргументированно. То есть важно разоблачать конкретные лженаучные подделки, мистификации, курьезы. Но еще важнее давать людям некий принцип. То есть чтобы они могли понять уровень этих людей, их уровень к подходу, их подход к материалу и так далее. Вот, потому что еще раз, а вот так заболтать можно что угодно. Известный, допустим, креационист Дуэйн Гиш, если не ошибаюсь, он во время дебатов с эволюционистами использовал такой прием. Он, например, говорил, а вот человек по некоторым генам ближе к лягушке, чем к шимпанзе. Значит, а из зала кто-нибудь спрашивал, это по каким же генам? И ваш пятикантроп тоже подделка. Пилдаунский человек, эмбрионы Геккеля, значит, камни Ики и так далее. То есть дальше, перескакивая из темы в тему, из одной области науки в другую, он обязательно выходит на ту тему, в которой оппонент не шарит. Потому что, как правило, нормальный ученый, он сведущ в какой-то определенной области, там, в какой-то области физики, в области биологии. Лжеученый, он сведущ во всем. И в физике, и в астрономии, и в химии, и в биологии. Это еще вот тоже признак такой как раз несистемного такого мышления, когда у человека каша в голове, и у него тут и неандертальцы, динозавры, значит, египтяне, инопланетяне, Несси, Полтергейст и так далее. Такая вот все. И он вот так выхватывает, а ты отдувайся. Это можно увидеть в комментариях. То есть, когда ты говоришь об одном, а тебя спрашивают совсем о другом, и причем человек даже не понимает вообще разницы. Так вот, значит, если уж все-таки говорить конкретно, я про самолетики все-таки скажу. Значит,
1: а как же камни Ики?
0: И про камни Ики скажу. Ну, давайте сначала про камни Ики. Просто я на самом деле про них в книжке своей писал. То есть тема-то это известная. То есть этих камней нашли много. В основном их собирал коллекционер. Значит, это Перу. Значит, их собирал такой врач Кабрера. Точнее, что значит собирал? Ему тащили местные жители. Натащили их там тысячи. Там музей этих камней. Их привозили, кстати, в Москву. И была выставка в Дарвиновском музее. Позор. Значит, и ни одного камня Ики, который был бы нормально квалифицированным археологом по всем правилам археологии найден, нету. То есть их приносили местные жители. Нашли в огороде, там, в яме, где-то еще. То есть никакого документального подтверждения их возраста нету. И вот уважаемый палеонтолог Андрей Шаповалов, с которым я общался, который там был, и которому местные жители продавали эти камни, то есть можно купить, любой желающий может приехать и купить. Он сказал, что это замечательный объект наивного народного творчества 20 века. То есть вы знаете, как у нас есть в интернете замечательный художник, который делает стилизацию под русский лубок такой. То есть, помните, терминатор. Okay. А я мужик чудной, чурбан заводной. Вот взять и это тоже выдать за реальный артефакт. Вот это такого же рода. То есть там изображены динозавры. Во-первых, это такой набор динозавровой попсы. То есть динозавров, известных по реконструкциям первой половины 20 века. Почему-то даже там вот, даже из парка юрского периода нету, но, наверное, сейчас уже есть. Во-вторых, там есть динозавры, которых в Южной Америке никто никогда не находил. Ну, то есть, вот как они туда попали? Ну, вот, видимо, уже и до Перу.
1: Анунаки их туда привезли.
0: Ну, понятно, да, конечно. Вот, это вот что касается камней Ики. Классная штука. Вот, что касается самолетиков, да, ну, во-первых, это самолетики, я поправлю, не инков, то есть инки тут ни при чем, это найдено на территории Колумбии, там свои идейцы, это называется культура кимбая. Так вот, там нашли такие золотые штучки, да, я сейчас слайд, конечно же, покажу. Погодите. Слайд. Внимание. Оп. Вот, значит, самолетики такие. Но на самом деле, это эти самые индейцы, они известны ювелиркой всякой. И там вот такие ювелирные красивые штучки. Это первое, это конец первого тысячелетия нашей эры. И, значит, они, конечно, были интересны, но особая шумиха началась, когда в 96-м году некие энтузиасты сделали модели, как бы увеличенные копии этих штучек, приделали к ним моторчик, приделывали радиоуправление и запустили, и они стали летать. И вот они летали, выполняли фигуры высшего пилотажа. Вот какое чудо, значит, это вот эти самые летающие аппараты индейцев, там, виманы, или как они там называются. Но на самом деле, во-первых, обращаю ваше внимание, что те, кто знакомы с авиацией, они, ну, там, с авиамоделированием, они знают, что сейчас вообще при хорошем моторчике можно весьма разные вещи запускать в воздух. Обращаю внимание на экране, правый верхний угол. То есть и утюг полетит, если хороший мотор. Значит, во-вторых, если вы посмотрите на изображение золоченой игрушечки и на вот эту самую якобы точную копию внизу, вы увидите, что у золоченой игрушечки крылышки такие плоские декоративные штучки с дырточками, а внизу мы видим великолепный аэродинамический профиль по всем правилам самолетостроения. То есть о точной копии тут, конечно, говорить не приходится. Вот, собственно, про самолетики вкратце. Не исчерпал ли я свое время, Георгий?
2: Ну, немножко исчерпали, конечно,
0: Александр. Ну, все, я все сказал. Ага. Про остальное потом как-нибудь.
2: Спасибо, Александр. У нас сейчас, по идее, по плану должен быть 6-й вопрос. Прошу Станислава приготовиться. А пока что я сделаю небольшую рекламную паузу. Объявление я хочу сделать. Дело в том, что после полугодового перерыва портал Anthropogenes.ru возобновляет мероприятие в Санкт-Петербурге. Я надеюсь, что нас смотрит сегодня некоторое количество питерцев или будущих гостей нашего города, которые к нам приедут. 21 февраля, это воскресенье, в Государственном музее истории и религии состоится серия научно-популярных лекций, посвященных вопросам эволюции человека. Участвуют Станислав Дробышевский, Александр Соколов, а также еще ряд замечательных ученых. То есть, например, Леонид Вишняцкий, доктор исторических наук, Владимир Петулько, кандидат исторических наук, будет выступать, он уже заявил тему доклада. Обратите внимание, древнейшее свидетельство расселения человека в Арктике. Я думаю, сегодня у нас будут вопросы по близкой теме. И Галина Удалова, доктор биологических наук, приматолог, автор книги «На пути к человеку. Очерки по приматологии для гуманитариев и не только». Вот такая замечательная лекция будет в Петербурге 21 февраля, воскресенье. А теперь вопрос номер 6, адресованный Станиславу. Итак, насколько все-таки достоверно, что человек возник в Африке? Почему именно там? Вот не как часть наших слушателей, зрителей, читателей не может убедиться в этом. Как вы можете прокомментировать работы сторонников альтернативных гипотез? Даже нам указали в своих вопросах две таких работы. Это Кун 1962 года, про мультирегионализм и про как раз несапиентные признаки у разных рас, в том числе австралийских аборигенов. И Юрий Мачанов, «Древние орудия в Якутии». Прошу вас, Станислав.
3: На самом деле в истории антропологии боролись разные направления и разные представления, где возник человек. Вот, то есть предполагалось, что люди могли возникнуть и в Европе, и в Азии, там, в Центральной Азии, в Нагорьях. Предполагалось, что человек возник в Австралии, в Америке и чуть ли не в Антарктиде. Ну, про Антарктиду я не уверен, что кто-то предполагал, но легко предположу, что и да. Вот, однако же палеоантропология накапливала данные, и в разных местах было найдено огромное количество находок. И вот как-то так оно фактически получилось, что только в Африке есть полная последовательность находок, начиная от самых древних обезьян, человека, даже еще и не человекообразных, еще предков человекообразных обезьян, вплоть до современности. Ну, вот если посмотреть, допустим, египтопитек, проконсул, которого слепок скоро хочется увидеть, значит, дальше сахелянтропы, ардипитеки, австралопитеки афарские, Homo rudolfensis, Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus ранний, Homo erectus поздний, Homo heidelbergensis, он же Homo rhodesiensis, он же Homo helmi, Homo sapiens adulto и, собственно, Homo sapiens. И вот такой замечательной последовательности находок, которая показывает все переходы морфологии, причем, естественно, я тут показал какие-то отдельные черепа, а в реальности этих находок уже сотни, такой последовательности нет больше нигде на планете. То есть в Европе имеется, сразу начинаются люди, появляются с, в лучшем случае, эректусов, ну вообще как бы гидроэпригенцев, потом появляются там неандертальцы, и сапиенсы появляются вдруг. А перехода, строго говоря, нет. То есть вообще-то есть черепа, которые с большой вероятностью метисы, сапиенсов и неандертальцев. Ну, вот здесь вы видите череп и нижнюю челюсть людей из пещеры Куази в Румынии. И вот эта нижняя челюсть, она там на пару тысяч лет древнее, чем череп. Из нее была получена ДНК, по которой было показано, что метисация вот этого товарища с неандертальцами произошла где-то за 4-6 поколений до рождения этого человека. И, в общем-то, и в морфологии тут некоторая архаика весьма такая есть. Но это метис, это не произошедшего от неандертальцев, потому что за такой короткий срок морфология настолько грандиозно поменяться не могла. И то же самое можно сказать и про Азию. То есть в Азии есть какие-то свои товарищи, типа того самого гражданина из Дали или там Чинмишаня, а потом сразу появляются сапиенсы, такие уже вполне себе готовые. Вот. Ну и может быть там были какие-то метисы с денисовцами, но, строго говоря, ископаемых метисов с денисовцами никто еще не нашел. Вот. Поэтому все вот эти другие гипотезы происхождения современного человека не в Африке, они естественным образом, в общем, более-менее как бы отмерли, но с поправкой, что метисация с аборигенами, неандертальцами, денисами, да, была. Вот. Что касается конкретных концепций, например, концепции Куна, ну, она была написана в 1962 году, тогда было много всяких концепций, там, концепция узкого моноцентризма, широкого моноцентризма, полицентризма, дицентризма, и там всякие прочие, ну не конкретно, может, в 62-м году, но там плюс-минус около того, в середине 20 века. И концепция Куна, вот такая полицентрическая, да, как бы одна из них. В настоящее время естественным путем полицентристы практически вымерли. Ну, они превратились в мультирегионалистов, и они тоже есть вообще на самом деле, среди археологов особенно их много. Но большинство данных говорят, что нет, все-таки не так оно было, потому что теперь у нас еще к тому же есть генетика, которой у Куна не было совсем. А генетика показывает, что все современные расы сводимы к сравнительно недалекому прошлому, то есть это никак не время пятикантропов или там каких-то, я не знаю, синантропов, а это время уже существования, ну, в лучшем случае, тех же неандертальцев. Но неандертальцы от нас уж очень сильно отличаются. Ну и если вот эту палеогенетику посмотреть на карте, где все это находится, где находятся находки, то вариантов, собственно, расселения сапиенсов особо нету. И археология, что характерно, так более-менее это подтверждает. Ну, как бы археология не так красиво это рисует, потому что орудия, они могли использоваться кем угодно, то есть они, в общем, неврожденная вещь, но тем не менее. Ну и, собственно, тут мы переходим к находкам Мочанова в Якутии, где он действительно нашел очень архаичного вида булыжники, над которыми долго спорили, являются ли они вообще орудиями или нет. В итоге признали, что, по крайней мере, часть из них действительно орудие более-менее такого галечного вида. Но стоит заметить, что сам Мочанов никогда не говорил, что человек появился в Якутии. Он говорил, что это просто какие-то очень ранние миграции австралопитеков или хабилисов в Якутию. Но главная проблема, что там нету датировок. То есть эти орудия найдены в террасах реки Лены, огромной толщины, там чуть не 60 метров толщиной. Лена – немеренная река, которая за месяц может намыть, ну, может, там не 60 метров, но очень много, по крайней мере. Поэтому датировки этих самых орудий, они, строго говоря, весьма и весьма спорны. И достоверность того, что они были сколь-либо давно сделаны, вообще, строго говоря, нет. Делались их датировки, пытались вот этих отложений, но в лучшем случае там получается 400 тысяч лет. То есть это все равно, конечно, очень много для Якутии, но это никак не австралопитеки. В лучшем случае это гейдельбергенсисы какие-нибудь были. Но вопрос, насколько эти датировки привязаны на самом деле к орудиям. Там с этим много тумана. И в последнее время я лично не видел новых статей на эту тему. Как-то, по-моему, задор немножко подрастворился, пропал, и фокус внимания куда-то другими сайты перешел. В принципе, нет ничего невероятного, что какие-то гейдельбергенсисы добрались бы и до Якутии. Если денисовцы добрались до Алтая, ну, собственно, прошли еще там сколько на север, почему нет. Но там нету антропологии вообще никакой, вообще никакой. И поэтому говорить о том, что они какие-то там предки, совершенно бессмысленно, потому что а кто предки-то? Мальчик где? Вот. А в Африке у нас все это есть. Великими залежами лежит, и чем дальше, тем больше всего этого находит.
2: Спасибо. Спасибо, Станислав. Александр, вопрос вам. И это вопрос как раз по теме видео, которое вы уже упоминали, и которое недавно вышло, и уже получило, по-моему, там 40 тысяч просмотров.
0: Уже больше.
2: Кто и как все-таки соорудил древние постройки, пирамиды, мегалиты и прочее? Что можно возразить? Что можно возразить в ответ на рассказы про мегатехнологии инопланетян? Вот некоторые инженеры говорят, что египтяне не могли так идеально обрабатывать гранитные блоки, ведь даже современная техника порой не в силах. Александр, можно что-нибудь по этой теме в дополнение, наверное, к вашему видео?
0: Конечно. Ну, я хочу сказать, что просто-напросто здесь проблема такая, что вот эти огромные сооружения современному человеку, который не может, так сказать, ни шагу ступить без различных высокотехнологичных устройств, действительно ему сложно представить, что такое можно сделать с помощью простых, примитивных, по нашим представлениям, каких-то приемов. И это, естественно, рождает домыслы. Но если мы все-таки говорим о науке, да, если мы остаемся в рамках науки, то есть я тут не упоминаю сейчас про никаких рептилоидов, то мы понимаем, что никому, если мы говорим про Египет, никому, кроме египтян, это сделать невозможно. Никого там больше нет. Никого там больше не нашли. И значит, раз они это сделали, значит, они это сделать могли. А если мы, опять же, остаемся в рамках науки, мы можем как-то предполагать на основании находок, изображений, экспериментов, мы можем как-то пробовать реконструировать, как это они сделали. И это во многих случаях было сделано. И интересно, что я вот в видео своем говорил, но люди в упор все равно не понимают. То есть я объяснил про эксперименты с господина Стокса, который пилил гранит медной пилой с использованием абразива. И все равно люди говорят, как так можно медью пилить гранит, ведь медь мягче гранита. Еще раз объясняю, не медь является тут пилищим материалом, а абразив кварцевый, песок. То есть кварцевый песок, медь как раз хороша тем, что это мягкий металл, в который внедряются вот эти песчинки, и получается такая матрица, которая прекрасно как раз пилит. И это было экспериментально проверено. Мне как раз сейчас, буквально сегодня утром, коллеги, энтузиасты вот этого дела прислали интересный материал. Значит, это участники такого замечательного русскоязычного форума «Что могли древние», который я вам рекомендую посмотреть. Я сейчас слайдик выведу. Попробую. Так, секундочку. Слайдик. Где наш слайдик?
2: Покажись.
0: Вот. Да, там внизу, вот видите, такая ссылочка на замечательную тему. Значит, это вот такая суперштука, опять же, легендарная, знаменитый незаконченный обелиск египетский в Усуане. 42 метра длиной, это розовый гранит, вес там 1200 тонн. Значит, это 18-я династия, то есть это больше 3000 лет назад. Он незаконченный, он треснул, его бросили. И вот вопрос, как его вырубали? Так вот, значит, рассказываю, значит, что известно археологам. Значит, рядом с этим обелиском нашли множество вот таких вот долеритовых камней, шарообразных. Такие же камни в Египте нашли и в других местах. И, собственно, предположили, что, ну, видимо, вот эти камни и использовались как инструменты, как такие отбойники. Есть вообще изображения, вот, например, одно из таких изображений, где египтяне используют эти штуки для работы с камнем. Вот на некоторых из этих камней нашли метки охры. И такие же метки охры нашли на стенах вот этой каменоломни. И предполагают, что вот этими меточками отмечали норму выработки для каменотесов. Там получается где-то по 5 сантиметров. Предположили, что это норма на 10 дней. То есть 10 дней была и неделя в Древнем Египте. Вот что за 10 дней он должен был на 5 сантиметров вглубь, но на определенной площади, продалбывать вот этим камнем гранит. Соответственно, рассчитали, что при такой норме, если взять 150 человек, а там по периметру как раз 150 размещается, то полностью вот это все выдолбить можно за... Ну, время около 3 лет, короче говоря. Около 3 лет. Это, кажется, много. Но для сравнения, Александровская колонна, Александрийский столб, который в Петербурге, вот заготовку для нее вырубали 2 года в 19 веке. И еще 2 года ее обрабатывали. То есть вот как-то вот так это происходило. И дальше энтузиасты, кстати, из Петербурга в том числе, они проводили эксперимент. Они взяли большой гранитный камень, взяли такой каменный окатыш и лупили час по этому гранитному камню. Они выдолбили углубление за час, измерили его объем. Значит, получился объем где-то 255 кубических сантиметров. Это как раз примерно столько, сколько по расчетам вот и должны были делать эти древнеегипетские работяги. То есть реально вот таким самым примитивным способом за 3 года эта работа, 150 человек эту работу делает. Не верите? Ну, доказывайте, что это невозможно. Только, пожалуйста, с фактами, а не с криками и с эмоциями. Потому что ничего, кроме эмоций, я в комментариях, к сожалению, зачастую не вижу.
2: Так, Александр, вот, а можно? Можно я сейчас вставочку сделаю, а потом вы небольшой скажете резюме из 2 секунд?
0: Да, да.
2: Я просто хотел сказать, что на тему Александрийской колонны и прочих гранитных обелисков и колонн, которые в Петербурге во многих местах имеют место быть, на территории современной Финляндии, где-то как раз возле границы, есть месторождение вот этого розового гранита, откуда все это вырубалось. Вырубалось, как мне рассказывали, с помощью деревянных клиньев и там и металлических клиньев, которые там размачивались, по ним стучали и так далее. То есть вот это вот длилось действительно годами. А уже после Великой Отечественной войны в 20 веке понадобилось поставить тоже такой же обелиск, вот он на площади Победы, если я не ошибаюсь, у нас стоит. И решили 2 года не возиться и динамитом рвануть это по-быстрому. В общем, в итоге вся скала пошла трещинами, и больше у нас никогда не будет таких классных обелисков из розового гранита, к сожалению. Вот, Александр.
0: Замечательная история. На самом деле, я просто немножко еще закончу, что вот эта техника выдалбливания гранита такими вот каменными отбойниками, она, конечно, сложная, трудоемкая. Есть и более быстрые способы, и, вероятно, египтяне их тоже использовали. Там, например, найдены следы кострищ определенных. Есть такая техника, когда разводится прямо на скале огонь, там, ну, еще делается обкладка кирпичами, чтобы жар не уходил. Огонь, скала нагревается, а дальше это все поливается водой, и из-за перепада температуры идет трещина. И дальше это долбается. Опять же, можете сами, дорогие друзья, проверить, принести домой камень гранитный, нагреть его на огне, а потом сунуть в кастрюлю с водой. И он у вас вообще, потом по нему чуть-чуть постучить, он у вас на глазах развалится. То есть египтяне были не дураки. Еще раз, руки у них были на месте, голова на месте. Вот, менеджмент там был хороший, мотивация хорошая. Все у них получилось, без инопланетян.
2: Спасибо, Александр. Ну, то есть, грубо говоря, если так вот резюмировать, египтяне были биологически точно такие же люди, как мы, у них были точно такие же мозги. Они были ничуть не глупее нас. Ну, просто чуть-чуть обладали, наверное, меньшим объемом информации.
0: Ну,
2: Да, согласен. Вопрос 8. Станислав.
3: Да.
2: Итак, про Африку мы уже сказали. И, опять же, старый добрый классический вопрос. Почему же все-таки люди ушли из теплой и благополучной Африки, где так им хорошо? И далее разные наши слушатели формулировали дальше вопрос по-разному. Кто-то спросил, вот как же они пошли на север, там же холодно, а ведь у них и одежды, и огня еще не было. А другие слушатели нас спросили, а как же они пошли в Индию по берегу Индийского океана? Там же жара, пустыня, и вообще уже в историческое время люди там гибли и не могли дойти. Вот видите, и холод, и жара, все мешало. А как же было, что же такое погнало людей из Африки, и как они оттуда ушли?
3: На самом деле, это такой классический вопрос, что значит, почему же они пошли из Африки, ежели в Африке тепло, а на севере холод. Но, следуя такой логике, надо признать, что человек возник в Эймиконе. Вот не где-нибудь, а в поселке Эймикон в Якутии люди возникли и потом расползались во все стороны. Однако же практика, даже современная, показывает, что люди из Африки упорно лезут в Европу, а не из Европы в Африку на самом деле. Ну, можно, конечно, сказать, что сейчас условия не те, сейчас в Европе уже так все хорошо, а тогда было плохо. Но вообще-то любой вид животных расселяется туда, где есть ресурсы, где он, в принципе, может жить. Потому что иначе следует признать, что все возникли в Эймиконе. И медведи, и моржи, и слоны, и бегемоты, и кто угодно абсолютно. Вот. Или где-нибудь в Антарктиде, там еще холоднее, чем в Эймиконе. Ну, тут тяжелее расползаться, наверное. Вот. И это, в принципе, вопрос про эту Африку, это тот же самый вопрос, как, а как леопарды расселились из Африки? Они возникли 2 миллиона лет назад, тогда же, когда, собственно, и люди в той же самой Африке и оказались вот на Дальнем Востоке, например. И страусы оттуда расселялись, и павианы расселялись. А у людей еще, к тому же, была культура. И люди расселялись далеко не сразу. И скорее тут большой вопрос, почему они раньше не расселились из Африки? Что им вообще до этого мешало? Потому что павианы расселились еще раньше людей. И у людей уже был огонь 1,5 миллиона лет назад, так что, в принципе, ничего, согреться они могли. И тем более удивительно, что первые выходы за пределы Африки, скажем, пятикантропов, они были по тропической зоне, потому что климат был далеко не всегда такой, как сейчас, а в некоторый период был гораздо теплее, чем сейчас, при оцене.
2: И первые Станислав, мы сейчас видим карту все время, да. Это правильно?
3: Хорошо. Да. Мы видим карту, но чтобы все примерно могли так наглядно видеть, откуда что могло идти. Вот. И, ну, вот могу стрелочкой показывать. Вот они, стрелочку видно?
2: Да.
3: Вот из Восточной Африки, через Бафель-Мандебский пролив, скорее всего, ну, менее вероятно, через Суэцкий канал, прошли и шли по тропической зоне. Испания, например, Южная Франция, там и сейчас-то вообще-то не холодно, прямо скажем, зимой, там попугаи летают вообще на всякий случай.
2: Пальмы отлично растут, да.
3: Тогда иногда было еще гораздо теплее. И люди прекрасно себя там чувствовали, по всей вот этой тропической зоне расселялись. Тут скорее, я говорю, странно, что они так поздно расселились на север. Но шкуры они снимать умели, согреваться они могли одеванием себя. И никто не сказал, что гильдербрегенцы, например, были там настолько прямо глупее нас, что не смогли бы там надеть на себя шкуру. Да. Жилища они строить умели, и, скорее всего, научились они этому еще в Африке. Собственно, а что им мешало? Почему современные люди могут жить на севере? Ну, я не говорю даже про современные города, да, но эскимосы в 18 веке жили в каменном веке, у них не было железа, и прекрасно себя чувствовали за полярным кругом в полярную ночь, то есть в таких местах, куда вообще всякие там электрические не добрались. Вот, так что тут проблемы особой как бы нет совершенно. Вот вопрос, как они расселялись по берегу Индийского океана, что там везде пустыня. Вообще там далеко не везде пустыня. На самом деле у многих людей есть такое какое-то представление, что вот Аравия это сверху донизу сплошная пустыня и песок, что значит весь Ближний Восток, весь Иран, Афганистан, Пакистан, это все сплошная пустыня, где жить невозможно. Однако же и там живут вообще-то миллионы людей. И тот же самый Пакистан, например, да, это одна из самых населенных стран в мире. Хотя это, казалось бы, там пустынные горы, да, но ресурсы-то там вообще-то есть. И в Иране тоже там есть пустыни, это факт. Но там есть замечательные степи, где раньше водилось огромное количество животных, да и сейчас очень тогда они там водятся. Ну, может, не такое гигантское количество, но сейчас там людей просто много. Так что прекрасно они там шли. И опять же, климат был не всегда такой, как сейчас. То есть там, где сейчас, например, в Аравии имеются пустыни в том числе, обнаруживаются остатки фаун с обезьянами, с теми же там страусами, антилопами, всякими ланями и прочими. То есть было более влажно, был климат лучше. И они шли, ну, в какие-то моменты, наверное, появлялись пустыни, тогда они не шли. Тогда они расселялись в другие стороны, в том числе, скажем, в ту же самую Европу, где мы были. Чуть-чуть похолоднее, зато стада тучнее. Вот. И повторюсь, что вот этот вопрос о расселении, это вопрос о расселении кого угодно. Вот, потому что обезьяны добрались до Южной Америки, слоны добрались до Сулавеси, какие-нибудь там, не знаю, тупайи добрались до всяких там островов в Индонезии, Долгопята до Филиппин. Тоже они, в общем-то, не вплавь, наверное, это делали, а там где-то по мостам Куша, а где-то, кстати, не вплавь вообще-то, как слоны на Сулавеси. Вот, так что человек не хуже других животных, а в плане расселения гораздо способнее. Поэтому ничего странного в том, что люди расселились так далеко, на самом деле нету совершенно. И, ну, вопрос удал. Спасибо. Еще раз вижу вопрос. Значит, как справились? Ведь одежды и огня еще не было. Одежда и огонь, ну, огонь появился раньше, чем чем это расселение произошло. Про одежду мы, строго говоря, не особо-то знаем, но, скорее всего, тоже раньше. Ну, по мере надобности, по крайней мере.
2: Угу. Ну, я недавно видел такой фильм, скажем так, ролик, где в соответствии с современными данными в виде такой анимации изображено, как расселялись там различные волны, ну, начиная там от самых наших давних предков. Ну, то есть, грубо говоря, как еще австралопитеки по Африке там слегка бродили, а вот. И как потом потихонечку уже ближе к сапиенсам начали они, значит, выползать в Европу, в Азию и так далее. И вот когда там на этом, в этом ролике, когда появляется Homo sapiens, это такое резкое распространение заразы такое пошло, вот вообще она поползла в Азию, потом в Европу, и там потихонечку, значит, отмечается исчезновение других видов. То есть там вот исчезли неандертальцы, исчезли денисовцы, ну и там даже хоббиты, так сказать, тоже исчезли. Итак, мы переходим к вопросу 9. Александр.
0: Я здесь.
2: 9 вопрос у нас звучит так. Это он связан с одной из публикаций, которая недавно вышла, и, так сказать, я не могу сказать, что много шуму наделала, но некую дискуссию, скажем так, вызвала. А вот вы публиковали рассказ бывшего сектанта, а потом еще даже была и серия каких-то рассказов бывших различных религиозных людей. Ну, похоже, что этот человек просто сменил веру и перешел в свидетели Докинза, и теперь будет ему поклоняться точно так же. Так вот, нужны ли нам такие перевертыши вообще? Зачем это все нужно? И прошу вас кратко.
0: Да, я постараюсь кратко. Здесь действительно такой тезис, с которой вот несколько раз прозвучал после этой публикации, что вот не может человек, вот если он сектант, то он все, по жизни сектант. У него, видимо, такое клеймо вообще на лбу, или, не знаю, гены у него сектантские какие-то. И он уже, куда бы он ни перешел, он остается сектантом. А дальше просто я этих людей спрашивал, а из каких признаков в тексте это следует, что он остался сектантом? Он где-то говорит, что у него там, не знаю, портрет Докинза вместо иконы висит, он там на него молится, приносит ему жертвы, не знаю, какие-то читает там молитвы атеиста на ночь. И дальше выяснялось, что ни из каких элементов текста, строго говоря, это не следует, но просто человек вот уверен, что люди не меняются, что если ты был этим самым иеговистом или пятидесятником, то все, всю жизнь ты будешь пятидесятником, ну или там вот свидетелем святого Докинза. То есть дальше, Георгий, отвлекаете. Значит, я серьезные вещи говорю.
2: Простите.
0: И дальше получается, здесь мы просто можем уже проанализировать не объект, это скорее говорит о субъекте, то есть о том, кто выдает такой комментарий. У него есть такое представление, причем никакой статистики он не собирал. У него есть там два знакомых, которые ушли в секту. И дальше он считает, что человек все, пропал, а нормальный человек сектантом стать не может. И дальше, если он встречается с таким примером, который ему говорит: дорогой, что-то в твоем мировоззрении не так, не хочешь ли поменять мировоззрение? Он говорит: нет, я менять мировоззрение не собираюсь, я просто игнорирую этот факт. Так вот, кто здесь сектант? Вопрос. Подумать надо об этом. То есть понятно, что люди в секты попадают разными путями. Кого-то родители завлекли, кто-то с горя, кто-то из тюрьмы, кто-то от наркотиков, кто-то просто случайно. То есть нельзя ставить на человека крест. И поскольку не в нашей ситуации говорить так, как, знаете, вот, типа мы будем брать только вообще там образцовых, значит, в пятом поколении атеистов, значит, у которого там и мама, и бабушка, и прабабушка, и прадедушка все были докторами наук, а другие нам не катят. Так, ребята, не годится. Надо быть открытыми для всех. И наоборот, это очень здорово, что человек сохранил здравый смысл, интеллект, рассудок. Это, наоборот, очень круто. Мне вообще такие люди очень симпатичны. Я считаю, что нельзя их отталкивать, наоборот, надо им помогать всячески. Это замечательно, что такие люди есть.
2: Да, спасибо, Александр. Спасибо. Спасибо за краткость. Ну и за красоту слога, что ли. А, вопрос 10. А, про разные виды и разные расы. Вот вопрос этот у нас тоже уже не первый раз встает. Итак, критерием разных видов называют репродуктивную изоляцию. Невозможность давать плодовитое потомство. Вот. А белые и бурые медведи дают потомство, тем не менее разные виды. Сапиенсы, неандертальцы и денисовцы, как выясняется, тоже давали, причем в самых разных сочетаниях. Так можно ли использовать этот довод, чтобы показать, что разные расы – это один вид? Может, они как вот эти белые и бурые медведи? Прошу вас, Станислав.
3: Ну, на самом деле, этот вопрос, он звучит так, что у нас есть какие-то группки, и мы совершенно не понимаем, как они соотносятся по масштабу отличий друг от друга. А на самом деле все это можно посчитать. То есть на самом деле мы можем взять и измерить все, что нам надо, и увидим, что на самом деле, если нанести на один график, ну это просто один из примеров, таких графиков можно понастроить, сколько влезет, это вот по теменной кости. Если нанести на один график представителей самых разных современных рас, вот здесь маленькие голубенькие кружочки, это представители всех современных рас на самом деле. Нанести сюда же древних сапиенсов, неандертальцев, эректусов, всяких разных австралопитеков и современных обезьян, то мы увидим, что все современные люди образуют более-менее такую единую кучку, а все вот эти ископаемые товарищи, они отлетают в сторону. Вот, поэтому мы видим, что если уровень, допустим, вида мы признаем бонобо и шимпанзе, да, это вот два разных вида. Горилла и шимпанзе – это два разных рода. Мы можем просто это, скажем, в канонических переменных, как вот на данном графике, или в каких-нибудь сигмах, или еще в формальном показателе, вполне себе таком объективном, измеряемом, просчитываемом, то есть это чистая математика на самом деле, да? Посмотрите, вот это вот размер размаха рода, а это вида, а это подвида. И мы увидим, что все современные люди смешиваются в одну большую кучу. То есть всегда найдутся какие-то странные персонажи, вот здесь наверху, допустим, точечки такие есть, да? Там несколько персонажей, ну, каких-то очень странных, которые вылетают куда-то там за пределы изменчивости всех остальных. Но все остальные расы смешиваются вместе. Ну, на данном графике здесь все современные люди одинаковым цветом покрашены, но если их покрасить по расам, они будут все вперемешку. На фоне неандертальцев, эректусов и там шимпанзе все современные расы друг от друга практически неотличимы на самом деле. Вот, поэтому аргумент, что если скрещивались с неандертальцами, то значит современные расы – это разные виды, это просто чушь, на самом деле. Вот, потому что современные расы по объективным измеряемым параметрам, самые различающиеся расы отличаются друг от друга гораздо меньше, чем человек, любой современный, от неандертальца. То есть любой неандерталец от любого современного отличается больше, чем любой современный от любого современного. Вот, поэтому вот эти вот аргументы из животного мира, они на самом деле просто исходят от людей, которые не представляют реальной изменчивости современного человека ископаемого времени. А это все просчитано, это сделано достаточно давно, и более того, у нас на сайте вы можете это все дело скачать, ну, в виде, например, моей диссертации, откуда вот этот, в частности, график взят. Это произвольно взятый один из графиков, там 400 штук. Вот. Или возьмите любую другую статью, если не верите моим графикам, потому что, ну, вся антропология, на самом деле, это вот примерно вот это вот, то, что вы сейчас видите на экране. То есть такие вот замечательные картиночки, где расы действительно все смешиваются. Это не значит, что расы не отличаются, на самом деле. То есть расы это отличаются, но масштаб отличия рас, он очень маленький. То есть это очень незначительная разница, и это даже не подвидовой уровень. А, слава богу, белые и бурые медведи отличаются всем, чем только можно. У них отличаются и морфология, там, размеры, поведение, генетика и все, что можно. Ну да, скрещиваются как бы. Потому что биологические критерии вида, вот это критерии нескрещиваемости, да, он как бы не абсолютный. Есть много видов, которые вполне создают плодовитое потомство.
2: Но как же, вот, Станислав, получается, вы говорите, они так, маленькие такие различия. Вот взять, например, черных людей и белых. Цвет разный. Эти худые длинные, а те толстые короткие. У них даже поведение отличается. Эти хлопают на сильную долю, эти на слабую. Но и генетика у них разная, вы сами говорите. То есть вы же себе, получается, сами противоречите.
3: Отличия есть, но есть разница масштабов отличий на самом деле. То, что цвет разный, ну, мы возьмем каких-нибудь кошек там, а они будут отличаться гораздо больше. То есть, на самом деле, эти отличия по цвету, это там несколько генов всего-навсего. И это в масштабе всего генома совершенно какая-то мизерная величина. То, что отличия по телосложению, средние отличия есть, а индивидуальных отличий на самом деле нет. То есть, вообще-то, если смотреть, скажем, ширину плеч в длине тела, то в среднем в Африке плечи уже. Но вообще-то там такая мизерная разница, что нельзя сказать, что вот когда мы берем какой-то конкретный скелет, его измеряем в ширину плеч, там, в длине тела, да, и мы можем сказать, что вот, это экваториал, нет, это там какой-нибудь арктический персонаж. По ширине плеч в длине тела мы этого сделать не можем, никак объективно доказать, у нас будет погрешность там совершенно невероятная. Потому что я тогда, например, лично буду такой гиперэкваториал, то есть мне вообще положено тогда жить вообще по идее в Восточной Африке с моими пропорциями. А нет, как бы я не экваториал. Вот. И разные признаки, они наследуются, кроме того, независимо вообще друг от друга. То есть цвет кожи, он не зависит от ширины плеч. И расовые признаки – это комбинации признаков. То есть на самом деле расы – это просто история генома. Но это в процентах от всего генома настолько мизерная величина, что как бы, ну, если сравнивать, допустим, подвиды шимпанзе и разные расы современного человека, то расы – это просто одно и то же.
2: Спасибо. Спасибо, Станислав. Так, Александр, у нас, несмотря на то, что топ-10, у нас есть 11-й вопрос для вас. Если вы уложитесь в 8 секунд, то, соответственно, у нас будет еще минут 30 для того, чтобы отвечать на вопросы. Нам просто назадавали миллион вопросов. Сейчас вот я смотрю.
0: Ну, я кратко.
2: Да, поэтому вопрос. Этот вопрос у нас, кстати, получает приз. Задавший его, этот вопрос, его зовут Владислав Силантьев, а он получит книгу Александра. Александр.
0: Да, я готов подписать. Да,
2: получит книгу Александра с автографом. Владислав Силантьев, свяжитесь с нами потом, сообщите ваш адрес, книжка к вам отправится. А может, вы даже в Петербурге живете и придете 21 февраля к нам на лекции, и нам не придется таскаться на почту. Итак, вопрос. Что делать не специалисту, обычному гражданину, интересующемуся наукой, для продвижения и популяризации ее в обществе? Александр, что же делать такому гражданину?
0: Я хотел с того, что в 2010 году я был таким вот гражданином, интересующимся наукой. Вот, когда мы начали со Станиславом проект «Антропогенез.ру». То есть, наверное, этот пример показывает, что гражданин, интересующийся наукой, может что-то сделать за несколько лет.
2: А сейчас желание... вы кто, Александр?
0: А сейчас даже не знаю.
2: Ну ладно.
0: Рассудят потомки. Кто я? Вы меня сбили с мысли, Георгий, своим вопросом. Так вот, естественно... Для того, чтобы сделать некий проект, нужно было потратить большое количество усилий, и это, наверное, тема для отдельного выступления или там семинара, рассказать, как делать научно-популярный такой некоммерческий проект. Но, судя по всему, это действительно нескольким энтузиастам сейчас по силам. Без особого финансирования, без поддержки государства это можно сделать в некоторых случаях, при некоторых условиях. Значит, что касается того, что может сделать любой зритель, любой читатель наш, я хочу сказать, что вот у нас, например, на мероприятиях недавно Станислав, свидетель, если не ошибаюсь, в Нижнем Новгороде, в зале был некий недовольный такой пожилой мужчина, помните, Станислав?
3: Да-да.
0: Который в конце начал говорить, а почему вот ученые мало популяризируют науку? А почему здесь в зале сидит, там, не знаю, всего 100 человек, а на миллион людей там по телеэкранам транслируют всякий бред? И дальше я его стал спрашивать, у вас есть аккаунт в соцсетях? Долго его спрашивал, он, значит, не мог сначала понять, что я говорю. В итоге я ему сказал, ну вот вы, нет у вас в Фейсбуке, придите, компьютер есть? Есть. Интернет есть? Есть. Придите домой, заведите аккаунт в Фейсбуке, и вот это ваше недовольство напишите. Пусть это будет недовольство, но вы что-то делаете. Пусть это прочитает, там, кроме вас, два человека. То есть каждый может делать небольшой вклад, начиная от того, чтобы делать репосты тех материалов, которые мы публикуем в соцсетях. У нас в группе сейчас несколько тысяч человек, что-то я не вижу там тысяч репостов. Писать доброжелательные комментарии. Например, вот видео. Мы снимаем видео, размещаем, стараемся. Приходят какие-то пирамидиоты, пишут хамские комментарии. Дальше я начинаю с ними как-то вежливо более-менее пытаться полемизировать. И у меня такое ощущение, что я там одинокий, один вообще. То есть, дорогие друзья, это же одна минута. Зайдите, напишите один доброжелательный комментарий. Зачем, вы спросите? А затем, что приходит зритель, смотрит видео, а потом видит там подряд 20 комментариев. Там, бред, ерунда, неубедительно. Идите лучше на сайт альтернативной истории, там вам правду скажут. Ну вот нужно что-то противопоставлять этому, хотя бы просто короткую строчку какую-то написать. Это несложно. У нас есть раздел на сайте «Как помочь проекту». Загляните туда. И, кстати говоря, хочу сказать, что вот мы сейчас устроили голосование. Многие видели, наверное. Мы просим вас проголосовать за тот череп, который первым украсит нашу коллекцию. Это благодаря вам, дорогие друзья, тем из вас, кто нам помогли, переведя некоторые деньги значит, в помощь антропогенезу. Теперь мы можем купить все новые муляжи для экспозиции. Большое вам спасибо.
2: Александр, кроме того, это вот те черепа, которые сейчас от вас по левую руку, это вот на эти деньги куплены?
0: Да, это на самом деле, вот здесь, кстати, стоит Ардипитек, копия с которого одна сейчас находится в Нижнем Новгороде, потому что мы купили муляжи, а потом уже наш специалист с них делает копии. Вот, причем копии получаются лучше оригинала, потому что он умеет хорошо это делать. Вот. Напишите мне, в конце концов. Мы с вами можем поговорить, чем помочь. На самом деле таких писем стало больше, я очень рад. Предлагают помощь с дизайном, с монтажом видео, с переводом. Мы найдем для вас дело. Ой. Вот, Георгий, на самом деле я, в принципе, сказал.
2: Александр, спасибо, что вы сказали. Вы действительно уложились почти в 8 секунд. И я думаю, может быть, в продолжение этого вопроса как раз задать вам первый вопрос, который задан у нас в группе.
0: Да.
2: Собственно, звучит он так. Опять же, насколько обычный человек, не специалист, вообще может понять антропологию правильно, не исказив фактов, следствий, логики, ну, не допустив фатальных ошибок? Вообще понять простой человек может, или он может только какую-то такую упрощенную картинку типа марша прогресса, который мы видели в школе, на уроках?
0: Марш прогресса – это на самом деле не так плохо. То есть мы понимаем, что в любой области знания есть множество разных уровней понимания. Что, наверное, уровень самый такой нулевой, когда человек не знает ничего. Или, можно сказать, уровень отрицательный, когда у него в голове только какие-то небылицы. Потом, наверное, уровень первый, когда он говорит, о, я видел фильм, там прикольная обезьянка бегала с копьем. Ну, это уже это уровень, скажем, отдельных примеров. Но это уже хорошо, что у него эти примеры есть. Если у него остались какие-то мозги, он дальше может пойти выше. Он заинтересовался. Дальше уже уровень какого-то понимания простейших моделей. То есть вот, что были сначала австралопитеки, потом после них был человек умелый, потом Homo erectus, потом гейдельбергский человек, потом появился сапиенс. Станислав скажет, что это очень сильное упрощение, и что не совсем так. Но в принципе...
3: Я скажу, что даже многие антропологи остаются на этом уровне.
0: Вот. Вот, то есть на самом деле это вопрос, с одной стороны, некоторого труда со стороны человека, который хочет разобраться. Если он хочет, он разберется. С другой стороны, это наличие хороших популярных материалов. То есть неискаженное восприятие, оно происходит только при случае, если тот текст, который он читает, или то видео, которое он смотрит, оно не содержит искажений. Потому что если он уже по принципу испорченного телефона получает информацию из каких-то безграмотных книг, вот, увы, конечно, без искажений не обойтись. Поэтому это вопрос грамотной работы популяризаторов. А так, конечно, первый уровень, но это всегда некоторое упрощение. У нас всегда в тех областях, в которых мы не работаем, которыми мы профессионально не занимаемся, это всегда некоторое упрощение. Это всегда какая-то поверхностная модель. Вот. Другое дело еще раз, когда автор начинает намеренно искажать. Вот я, например, на сайте Snop посмотрел недавно новую статью, мне прислали ссылку Александра Невзорова, и увидел, что он, ну, при том, что он там наезжает на антропологов, он пересказывает главу моей книги, судя по всему, вот, которую он, видимо, прочитал. Вот, пересказывает с ошибками и, естественно, на меня не ссылаясь. Ну, мне так показалось, по крайней мере. Я, конечно, могу ошибаться. Вот это плохой пример популяризации. Понятно, что человек, читающий такие материалы, вряд ли у него возникнет какая-то объективно неискаженная картина. Ну, в любой научной области антропогенез – это частный случай. На самом деле, еще раз, на каком-то уровне любой это может понять. Станислав, вот Станислав – богатый педагогический опыт, он может добавить что-то.
2: Станислав, добавьте, пожалуйста.
3: Я добавлю, что действительно уровней много. И тут вопрос, насколько человеку это надо. То есть, если человек заинтересован в этом что-то постичь, что-то понять, он поймет все, что угодно. То есть, он может там вникнуть в многомерные анализы, измерять сам эти черепа, там, накопить себе муляжей, хоть всю коллекцию там до потолка заставить, стеллаж какой-нибудь. Ну вот, и более того, может даже стать настоящим антропологом, чему примеры, в общем, в природе существуют. А если человеку как бы не сильно надо, но он хочет все-таки быть образованным человеком и хотя бы казаться таковым, то он может остаться на каком-то другом уровне и там хотя бы марш прогресса тот же самый, да, или там схемку «Наше дерево», вот, которое у нас на сайте висит, постичь. То есть тут вопрос в том, что человеку нужно на самом деле. Школьникам, например, часто надо сдать экзамен. Им важнее, значит, древпитек предок человека, потому что иначе им ЕГЭ балл не поставят за это. Вот, но это как бы другой немножко серии.
0: Я бы еще добавил, Георгий, можно?
2: Да, ну еще секунду.
0: Да, ну что вот не в области антропологии, а в области археологии. Я, например, вот когда мы со Станиславом были в экспедиции, этим летом, прошлым летом, там, например, есть замечательный специалист по средневековому оружию, который, вообще говоря, по образованию не археолог. Но он ряд лет ездил в экспедиции, он сам, он там реально, ему это интересно, ему это нравится, он с этим оружием возился, и в итоге один из руководителей экспедиции с ним консультируется по некоторым вопросам. То есть, в принципе, никакой непреодолимой пропасти тут нету. Вот уж можно при желании стать специалистом в некой небольшой, допустим, узкой предметной области. При этом очень важно понимать границы своей компетентности. Вот это очень важно.
2: Спасибо, спасибо, спасибо, Александр. Позвольте мне зачитать еще один вопрос. Значит, как автор характеризует этот вопрос? Он тупой и простой. Поэтому мы адресуем его, я даже не знаю кому. Станислав, давайте к вам. Человек говорит, что давно интересуется теорией эволюции, но ни разу не слышал, по каким причинам древние приматы могли утратить хвост.
3: На самом деле тут никакого секрета нет насчет хвоста. Просто хвост исчезал вообще много раз, и среди приматов в том числе. Ну, у медведей почти нет хвоста, у каких-нибудь там саки, например, очень короткий хвост. Есть, допустим, свинохвостые макаки. Ну, у них есть хвост, но он очень маленький. И причины, строго говоря, всегда одни и те же, потому что длинный хвост нужен как балансир при прыжках по деревьям. Как только зверюшка становится жирная, ленивая и малоподвижная, и там лори, например, да, есть такие, у них хвостик сразу уменьшается. Ну и в принципе еще хвост может быть сигнальной штукой, то есть можно весело размахивать, он может быть покрашенный в какие-то прикольные цвета. Но у приматов это меньше значимо, потому что есть лицо, есть мимика, есть жестикуляция, ну а еще кому-то можно и звуки издавать. Вот, поэтому, ну, хвост он сзади, как бы его меньше просто банальный вид. Поэтому, когда человекообразные обезьяны стали достаточно крупные, чтобы не так лихо скакать, ну и, по крайней мере, они стали по-другому скакать, больше с помощью рук, там стали появляться элементы брахиации, вертикального лазания, тут, в общем-то, хвост исчез. Но первые бесхвостые существа, вот человекообразные, это проконсулы. Они были размером где-то... Это проконсулы. Они были размером где-то с макаку, и, ну, они, правда, еще там не

0: Станислав, а как определяют, где копать и искать остатки древних гоминидов? И насколько перспективна в этом плане Средняя Азия?
1: Ищут несколькими способами. Значит, самый простой и очевидный, это когда вначале где-то случайно что-то находят, а потом начинают пристально выискивать, значит, что есть. То есть, если известно, что что-то там есть, хотя бы фауна древняя для начала, да, ну, допустим, на Тамане известны местоположения ископаемой фауны, которые сопоставимы по времени с дманийскими отложениями, где в Дманисе найдено 5 черепов. Поэтому есть вероятность, что если есть кости, да, то есть условия подходящие были, время то же самое, расстояние не такое большое, ну, можно там поискать. Глядишь, и найдут. Вот. Другой вариант, это, как бы можно сказать, по заказу. То есть мы знаем, что, допустим, древние гоминиды любили берега водоемов и не особо там уходили, скажем, в пустыни или тропические леса. Поэтому, если у нас есть палеоэкологические реконструкции для какой-то территории, мы ищем этот самый берег водоема, где вероятность захоронения ископаемых остатков больше. И там благополучно это дело ищем и с некоторой вероятностью находим. Так, например, производятся раскопки в Малави. Там есть большая такая экспедиция, большой проект, вот именно поиск ископаемых гоминид между Восточной и Южной Африкой. Ну, пока там не сильно много нашли, но уже нашли там челюсть, допустим, челюсть в Малави, она вполне себе такая замечательная, вроде бы рудольфийнцес, но с признаками паранта, такое своеобразное, очень интересное. Вот. Ну, вот как-то в основном так ищут. То есть, либо случайно просто шел, споткнулся, упал, да, вот, либо просто высчитывая, где это может быть. Так, какой-то там помощи продолжения вопроса, да, было, нет?
0: Там было про перспективность Средней Азии,
1: А,
0: именно в плане.
1: Средняя Азия перспективна. Потому что Средняя Азия, она, во-первых, большая достаточно на самом деле. Там разные совершенно экологические условия и ландшафтные, то есть там есть равнины, есть пустыни, которые далеко не всегда были пустынями. Ну, допустим, в Туркмении есть такое Красноводское плато, все засыпанное ашельскими рубилами. То есть явно там было веселее жить, чем сейчас. И там стоит искать. А есть горы. Средняя Азия знаменит, там Памир, там всякие прочие горы. И там куча пещер. И не так много там искали, на самом деле. То есть там много раскопок было всяких средневекового времени, бронзового времени. А палеолит там как-то вот не чересчур много искали, но тем не менее есть тоже Тешикташ славутый, да, и всем известный, может быть, ну, может, не всем, классическое местонахождение ребенка неандертальца. Есть другие пещеры, и там Силунгур, допустим, там, прочие места. Так что это место перспективное, и 100% там еще что-нибудь найдут. Вот. Археологи, кстати, там есть. Соединяйте, замечательные археологи ездят и от нас. И сейчас ездят из Западной Европы, по-моему, американцы ездят. Так что там находки будут еще 100%.
0: Спасибо, спасибо. Александр, приготовьтесь. Я подобрал для вас вопрос. Он уже, опять же, скажем так, пересекается с рядом вопросов, которые сегодня задавались Станиславу.
1: Да.
0: Если все расы произошли от одного предка, то почему у нас разный цвет глаз и волос?
2: Значит, по поводу глаз и волос. Станислав уже действительно говорил, что мы часто плохо представляем себе изменчивость человека и, например, некоторые вещи, то есть глаза и волосы – это такая вещь очевидная, да? У нас разные носы вообще, мы можем быть разного роста. И вот здесь, когда мы говорим про цвет, опять же, Станислав меня поправит, если я ошибаюсь, то это вот такие признаки, которые как раз кодируются небольшим количеством генов, и поэтому они могут меняться очень быстро. То есть вот я, насколько знаю, что касается цвета глаз, то, например, голубые глаза, чтобы появились, это происходит одна мутация в гене, которая отвечает за вот меланин, синтез меланина в роговице, в радужной оболочке глаза.
1: Более того, там на самом деле синтез меланина – это все-таки цепочка синтезов белков. И поэтому могут быть разные
2: Да,
1: мутации в разных генах, приводящие к одному эффекту.
2: то же
1: То
2: самое,
1: есть
2: как и
1: стоит
2: цвет
1: порвать
2: кожи, как и
1: цепочку
2: цвет
1: глубже.
2: кожи и цвет волос. И при этом вот голубые глаза, например, они часто встречаются в Европе, там у эстонцев, по-моему, почти у всех, так грубо говоря. Но изредка они встречаются у африканцев, вы можете увидеть фото, например, там негров с голубыми глазами. Что касается цвета волос,

0: тоже известны. И у нас была публикация, например, известны целые популяции, где много блондинов или рыжих, например, папуасов там, или меланезийцев в каких-то островах. И там считалось, что туда какие-то моряки, может, европейские заплывали, и вот поэтому это их какое-то наследие. А когда в 2012 году генетики там посмотрели, то выяснилось, что вот у них своя мутация определенная, которая больше не встречается нигде, которая делает их вот светловолосыми. То есть у них эта светловолосость возникла независимо. Поскольку, опять же, этот признак не особо адаптивный там или неадаптивный, то вот у них группа небольшая, вот эта рецессивная мутация быстро распространилась, и они там такие все веселенькие, блондинистые. Вот.
1: Спасибо. Спасибо, Александр. И теперь вопрос Станиславу. Вопрос, его, опять же, формулируется как вопрос «прикол». В последнее время стала крайне интересна тема зомби-апокалипсиса. И как вы считаете, ввиду увеличения нашей популяции и массовых миграций, велика ли вероятность близкой новой пандемии прохождения человечества через новое бутылочное горлышко?
2: Я на самом деле очень люблю фильмы о зомби-апокалипсисе. Не уверен, что все пересмотрел, но очень близко к тому. Вот. Но в условиях нашей немеренной численности и великой скученности вероятность какой-то такой мощной эпидемии весьма себе есть, на самом деле. Потому что сейчас тропические леса вырубаются, народ лезет во все щели, и шансов огрести что-нибудь такое сильно нехорошее, жутко заразное, что выпустит сразу там миллионы людей, вполне себе есть, и в истории это много раз было. Мы проходили там все эти эпидемии чумы, холеры, какой-нибудь там, не знаю, еще болезни, то есть их огромное количество было, какая-нибудь там потница, что вообще неизвестно, что такое, то есть известно по летописям, что была какая-нибудь там потница, куча народу умерла. Но все умерли, и поэтому мы не имеем штаммов, да, изучить этот вирус, или что это было, не можем. Поэтому вероятность этого есть. Другое дело, что не стоит переоценивать все-таки плотность населения, и не стоит недооценивать здравоохранение, потому что

0: Алло, меня слышно? Меня слышно сейчас?
1: Что-то... Да.
0: Я появился? Я появился?
1: Да.
0: Так, что-то
1: Да.
0: какой-то глюк был.
1: Да.
0: Значит,
1: Видишь?
0: случилось что-то такое. Не стоит недооценивать наше здравоохранение, то есть принято ругать врачей, принято ругать больницы, нехорошие поликлиники. Но на самом деле все не так ужасно. И вообще-то, если возникает какая-то эпидемия, вот как сейчас гриппа, допустим, да, но я не знаю, как везде, но в Москве есть сейчас эпидемия гриппа. Я видел в новостях, в Киеве есть эпидемия гриппа. Ну, врачи напрягаются и лечат, что-то делать, изобретают новые вакцины, ставят какие-то там прививки. И огромное количество людей живут не в городах, живут в селах, в горах, там, бог знает где, в пустынях. Поэтому даже если какой-нибудь мегаполис миллионный вымрет, ну и как бы и бог с ним, как бы меньше народа, больше кислорода. То есть не хочется оказаться в числе этих вымерших, само собой. Как бы, радости в этом никакой особой нет. И это удар будет по цивилизации очень мощный. Но в глобальном масштабе вряд ли это на что-то повлияет. Но так, чтобы прям вымерло все население планеты, в это я не верю. Есть, в конце концов, какие-нибудь неконтактные индейцы Амазонии, которые не заразятся ничем и ни от кого, потому что они ни с кем не контачат. Так что для человечества как вида, вот это вот зомби-апокалипсис, там какая-нибудь мощнейшая эпидемия, они угрозы не представляют. А для конкретного города, конкретного поселения или даже страны весьма, да, почему нет, да, посмотрим.
1: Станислав, продолжая вопросы вам, а как вообще живется в России антропологу? И есть ли ему вообще где в России копать? У нас вообще тут есть что-то перспективное? Два разных вопроса.
0: Ну, копать есть немерено, потому что на самом деле наша страна, как все знают, наверное, это одна, сейчас сколько там, шестая часть суши, или там седьмая, да, или пятая часть, в общем, очень немаленькая. И у нас жили, ну, как минимум, начиная с неандертальцев и до современности, гигантское количество культур, и многие, скажем, французские, немецкие археологи едут к нам копать, потому что они у себя раскопали еще до середины 20 века, в общем, все приличное. И вероятность найти что-то супер новенькое в Западной Европе, она очень мала. Там все застроено, все уже покрыто дорогами, там, лесами, ну, этими посадками, какими-то полями, домами и так далее. И везде уже кто-то порылся, на самом деле. Вот. Поэтому есть Африка, где не пахано, и есть наши просторы. То есть у нас, слава богу, археологи хорошо поработали в разведках. У нас гигантское количество памятников разведано, но не раскопано, потому что просто не хватает рук. Вот. Поэтому наша страна, ну, если ее не разграбят, потому что есть злобные грабители черные, да, все копать, еще будет радовать археологов, ну, не знаю, несколько сотен лет 100%. Потому что один памятник может копаться десятилетия, 20 лет легко. То есть это стандартная ситуация, что такой, даже не самый большой памятник копается по 20 лет. Этих памятников у нас разведанных уже даже, но не изученных, гигантское количество. Что касается жизни антрополога, живут
1: Да.
0: антропологи у нас. То есть у нас антропологов не меньше, чем в любой стране Европы на самом деле, а то и побольше на самом деле. Вот. Ну, в Америке, наверное, больше антропологов, чем у нас. Там вообще как-то с наукой повеселее немножко. Но у них некоторые направления отсутствуют напрочь, допустим, росоведение. Вот. Какие-то там генетика, может быть, у них покруче, потому что у них денег больше, там, и те же реактивы. Да? То есть генетики у нас не глупее, но чисто там ресурсов не хватает. Но, с другой стороны, сейчас почти вся мировая наука, она очень тесно переплетена, поэтому вообще не всегда можно понять антрополог или там кто-то еще, в какой стране он принадлежит. Он мог учиться у нас, работать в Германии, вот он будет наш или немецкий, допустим, да? Или Тринкаус, например, да, есть такой великий антрополог, он не наш, как бы, но тем не менее, он изучил практически всех неандертальцев Европы. Вот он чей антрополог. Вот, он изучал все на свете, и не только европейских, там, и шумидар, там, и так далее. То есть сейчас наука международная. А жить у нас можно, живут люди, в общем, как ни странно, я вот живой пример. То есть в плане зарабатывания денег много не сделаешь на антропологии. Ну так это и на Западе, прямо скажем, не самое доходное место. Антропологов никогда много не было вообще-то. То есть можно проводить работы по грантам, можно читать лекции, как я, например, делаю, да, можно делать какие-нибудь постдоговора на раскопке погребений, допустим, около монастырей, и антропологи некоторые на этом очень хорошие деньги имеют, или какие-нибудь там охранные раскопки, какую-нибудь трубу газовую кладут, неожиданно, да, какой-нибудь там северный поток, и бац, там по пути оказывается огромное количество стоянок с погребениями. Туда огромные ресурсы вбрыхиваются, потому что газовые компании хочет заплатить с их точки зрения копейки каким-то там этим археологам, антропологам, да, чем потом судиться с этим. Вот, а антропологи, в общем, вполне себе и на этом могут жить. То есть это если вот в таком чисто финансовом плане. В плане публикации, ну, кто хочет, публикуется прекрасно и хорошо себя чувствует. В этом плане у нас даже проще, чем на Западе, на самом деле. Вот. Ну, то есть жить можно, и вполне себе люди живут. И, кстати говоря, антропологи наши, кто хочет, уезжают на Запад, но большинство не хотят, им у нас хорошо.
1: Спасибо. Александр?
2: Да. Да.
1: Александр, скажите, пожалуйста, во-первых, вот вы знаете, вот находят всякие ископаемые находки, вот древние всякие кости, черепа и прочее. А как вот определяют, что это предок вообще человека, а не просто какая-то вымершая древняя обезьяна? Вот умерла она и все, и вымерла.
2: Ну, знаете, я думаю, что тут Станислав бы гораздо больше рассказал, но подход здесь совершенно такой же, когда проводится экспертиза, допустим, родства. Допустим, когда была экспертиза царской семьи, есть какие-то ныне живущие Романовы, да, и из останков царской семьи тогда выделяли ДНК, например, да, и сравнивали с потомками Романовых ныне живущих. И по каким-то признакам они установили, что это вот... Это предки, это потомки. Это в случае, если есть возможность оценить генетику. Да, если генетики, генетических маркеров нет, да, если ДНК выделить не удается из останков, если она слишком древняя, то идет аналогичным образом сравнение только по морфологическим признакам. То есть если у нас есть, грубо говоря, находки австралопитеков, потом они там... где-то около 2,5 миллиона лет назад, они заканчиваются и появляются какие-то существа, которые живут на этой же территории, которые похожи на австралопитеков, но имеют некоторые признаки, уклоняющиеся в сторону современного человека, то есть чуть более крупный мозг, чуть меньше челюсти. Вот, то логично предположить, что они не с Марса прилетели, а, наверное, все-таки они происходят от тех существ, которые жили на этой, ну, на этой или близких территориях, там, в предыдущем каком-то интервале времени. Если потом там появляются еще более какие-то гоминиды, более крупные, более мозговитые, и мы можем их вот так выстроить в ряд, сравнить между собой и увидеть как бы некую тенденцию, вот, то, наверное, логично предположить, что они какими-то родственными связями, они между собой связаны, хотя понятно, что, строго говоря, в каждом конкретном случае мы не можем там, сказать, что это вот прямо... вот от этой обезьяны произошел вот этот вот человек умелый. Вот. Но, возможно, у нее были какие-то близкие родственники, которые были на нее похожи. Вот. И, скорее всего, от их потомков действительно произошли более поздние какие-то гоминиды. Станислав может добавить что-нибудь на эту тему более?
1: Да, да, Станислав. И, кстати говоря, добавляю к этой теме еще один вопрос дополняющий. Что, а был ли наш общий, как это вот, а был ли ближайший общий предок всех ныне живущих людей гомо сапиенсом сапиенсом?
2: Это уже другой вопрос, по-моему.
0: Это немножко из другой серии, да. Но, собственно, сказано все правильно. Ну, чаще генетики у нас нет, то есть палеогенетику научились совсем недавно делать, и в принципе ДНК не сохраняется для времен австралопитеков там, и так далее. Поэтому... сравниваются морфологические признаки, некоторые из них достаточно специфичны. Строение, допустим, височной кости или зубов. Ну, тут ограничение главное – это количество материала. То есть обычно мы находим вообще не целый скелет, а какие-то запчасти. Но, слава богу, за 150 лет существования антропологии изучено уже все до каких-то невероятных тонкостей, что часто простому человеку даже и не придумается, что вообще можно изучить. То есть какую-нибудь там дистальную фалангу мизинца можно измерить, оказывается, кучей способов, сделать еще какую-нибудь томографию там мудреную и сравнить по миллиону параметров, с массой других костей и посмотреть, вот эти похожи, эти не похожи, это похоже больше, это похоже меньше. Я сегодня уже показывал график, например, для теменной кости. То же самое можно делать для любой другой, делать комплексы этих сравнений. И эволюция идет неравномерно, на самом деле, то есть не по всем признакам будет одинаковая картина, что вообще само по себе интересно, но комплекс дает нам последовательность потомков предков. Иногда оказываются такие находки, обнаруживаются, которые никуда не пришиваются, и до поры до времени они зависают в пространстве без предков. Ну, потомков у них могло и не быть, допустим, да, предков нет, но, допустим, ареопитеки есть такие обезьяны, вот, в Италии найденные. У них предков внятных, как бы, то есть понятно, что это человекообразная обезьяна, но какая другая человекообразная была предком, нам, честно говоря, не очень-то понятно, потому что не все сохранилось банально. У нас планета большая, и обезьяны, все эти предки людей и непредки жили в разных местах, но при этом мы находим там, где это сохранилось. Где не сохранилось, там не находим. Что касается, кто был предком современного человека, поскольку все современные люди относятся к Homo sapiens sapiens, то и общий предок всех современных людей тоже был Homo sapiens sapiens.
2: Я хотел добавить, я просто вспомнил, как мы с вами, Станислав, были... Слышно меня, Георгий?
1: Да, прекрасно слышно.
2: Что, как мы с вами, Станислав, были несколько лет назад на раскопках в Харькове, и помнится, вы нашли две челюсти, причем они, по-моему, там из разных могил, и у них, у обоих, вот определенным образом так зубы скучены, что да. Там, по-моему, то ли резец какой-то, он как бы ушел внутрь, как это называется,
0: краудинг.
2: Ага. И так, Станислав мне показывает эти две челюсти и говорит, вот это с высокой вероятностью родственники. Потому что да. У них у обоих встречается определенный специфический признак. Вот на самом деле не, принцип тот же самый абсолютно. Как при только сравнении...
0: Масштаб другой.
2: Да, только масштаб другой. Абсолютно то же самое, как мы можем генетически... Опять же, если мы говорим про генетику, уже даже в криминалистике, там, в суде используется генетическая экспертиза, отцовство там, и родственных связей и прочее, то тоже те же самые принципы используются при определении родства, допустим, человека и шимпанзе, там, других человекообразных и вообще любых живых существ на планете. Вот, то есть наука разработала эти методы, они используются в настоящее время, они, в общем, экстраполируются в прошлое.
0: Вот единственное, что можно маленько добавить, что это делается далеко не на глаз, вот это обычно, а это чистая математика. То есть это цифры измерения.
2: Да, что важно, что... Да, что
0: доказуемо важно, что... и проверяемо.
1: Угу, спасибо. Александр,
2: да.
1: Еще к вам. Как у вас вообще идет работа над второй книгой? И вообще, хватит ли вообще мифов еще на вторую, а хватит ли на третью? Как с мифами? Дело нынче обстоит.
2: Насчет третьей я пока фантазировать не буду. Над второй я работаю. Книга получается, как мне кажется, интересней, сложней. И писать ее сложнее, потому что у меня самые такие... распространенные популярные мифы в основном попали в книгу первую. А самое такое непростое, сложное, я отчасти из лени, отчасти из таких стратегических соображений отложил на вторую книгу. И вот, и, кроме того, я в процессе написания первой книги набил руку и стал более качественно, как мне кажется, работать над материалом. И из-за этого, как мне кажется, текст получается более интересный, но пишется он медленнее. Вот. И там уже пошли различные довольно специфические вещи. Например, вот сейчас я работаю над мифом, который посвящен... Кстати, Георгий, сейчас я вижу вас вообще на экране. Значит, над мифом работаю, который посвящен так называемой радиационной концепции антропогенеза. То есть нередко на наших мероприятиях и в письмах звучит такой вопрос. А правда, что... Значит, обезьяны стали людьми в Африке, потому что в Африке было много урановых рудников, или там урановой руды, много радиации, и вот такие получились мутанты, из которых потом получился человек. Вот есть такой замечательный миф. Причем он, судя по всему, он доморощенный советский, российский, в книге 1982 года был описан, и с тех пор пошло-поехало. Вот я с этим мифом разбираюсь, интересно.
1: Спасибо. Станислав, давайте, пожалуй, по одному еще вопросу. Станислав, вопрос такой, а что там с Homo naledi? Не фальсификация ли это?
2: Конечно.
1: Вот звучит. Уж больно он странный какой-то.
0: Homo naledi, правда, странный. То есть в этом вся прелесть науки вообще и антропологии в частности, что появляются какие-то неожиданности. Если бы оно все было стандартное, ожидаемое, всем давно известно, никто бы этим, в общем, особо и не занимался. Ну, допустим, сейчас невозможно открыть там еще одну руку у человека. Да? Ну, поэтому как бы руки у нас есть описанные в фантомическом атласе, но в принципе оно как бы уже не интересно так особо. Вот. А вот древних людей еще можно много всяких открыть. Планета большая, времени на это все дело ушло много, миллионы лет, а виды могли возникать и быстро на самом деле. Поэтому на Леди, правда, такого никто не ожидал. Тем более, кстати, до сих пор главная интрига – датировка неизвестна. Вот то, что это подделка, этих Homo naledi изучала огромная группа людей. То есть прошли времена 19 века, когда какой-нибудь там сэр или пэр мог, значит, вытащить там из своего поместья какого-то некую кость и потом пудрить всем мозги, держать ее в личном сейфе и никому не показывать, и только издалека там с трибуны, значит, ей размахивать и говорить, что вот у меня там самый древний человек. Сейчас такого нет, сейчас это все международные группы, сотни, там, ну, как минимум десятки людей съезжаются на всякие конференции. В принципе, в это на Леди можно приехать, там экспедиция, в общем-то, и есть. Она никуда не делась, раскопки продолжаются. Слепки есть в доступе в электронном, трехмерные модели. Любой может купить себе за 30 тысяч. Чат этот слепок, ну, за 30 тысяч будет халявенький, но, тем не менее. Вот, то есть, все это есть, все это изучается. Ну, другое дело, что поскольку это описано было только-только недавно, сейчас пока было две таких статьи основных. Это вот главная статья большая и потом про ручки-ножки. Ну, или три, там что-то там было. Вот. Ну, сейчас, я думаю, появятся новые кости из этой пещеры, потому что их там очень нелегко доставать. Просто банально там щелочка очень низенькая, 20 сантиметров. Вот. Но их рано или поздно все оттуда выковыривают, опишут. И это материал еще для десятков лет, на самом деле. Потому что это сравнивать. Рано или поздно найдут способ, как все это датировать, без этого никак не может быть. Вот. И окрестности тоже никуда не девались. То есть, если уж нашли их там, в этой Райзенстар, но я сомневаюсь, что это там единственная пещера, есть другие отложения, будут копать и найдут еще что-нибудь туда. А про то, что это подделка, но столько людей обмануть нельзя.
1: Спасибо. Я бы сказал, что... Продолжение, скажем так. Александр, вот как раз недавно был у него ролик про подделки, что можно обмануть, там, не знаю, одного какого-то ученого, не знаю, даже двух. И можно обмануть в течение какого-то непродолжительного периода, но научное сообщество в течение длительного периода обмануть невозможно, потому что выработаны веками некие фильтры защитные от всевозможных обманов. Скажем так, сейчас, ну, это нонсенс некий, возникновение там подделок каких-то, особенно в области антропологии.
2: Нет, теоретически всегда, как бы все возможно, потому что живые люди, их очень много, находок много, теоретически всегда какие-то казусы могут случаться, это подделки, ошибки, все это возможно. Важно, что существует механизм, действительно, который позволяет эти вещи достаточно быстро выявлять. И тем более, когда это высококонкурентная научная среда, когда есть еще школы научные или там группы научные, конкурирующие между собой, они будут просто рады, счастливы поймать оппонента на ошибках. Ну, и куча примеров тому известно. Вот когда конкуренция в науке низкая, когда есть кто-то, а вокруг него вакуум, вот тут и начинается, к сожалению, часто проблемы с объективностью, с потерей самоконтроля и прочее, прочее.
1: Александр, вопрос, пожалуй, заключительный. А если некто захочет пригласить вашу передвижную выставку «Свой город», какие условия для ее проведения он должен будет обеспечить и какие риски он должен будет на себя взять?
2: Хороший вопрос для подведения итогов нашего мероприятия. Я только хочу сначала сказать, ну и надеюсь, Георгий это не забудет, сказать, что нам помогает лаборатория научного видео все это делать, да, за что им большое спасибо. А что касается нашей выставки, то на самом деле есть определенные технические требования, которые у нас оформлены, они достаточно несложные, необременительные. То есть если нас хочет принять какой-то город, то просто должна быть некая площадка, помещение подходящее, и они должны взять на себя оплату транспортировки этого всего и некоторые другие текущие расходы, там страховка, некоторый гонорар небольшой. Если, ну, обычно нормальным считается к открытию пригласить лекторов, устроить какое-то мероприятие, ну, соответственно, нужно оплатить проезд лекторам. То есть там, на самом деле, набор неких условий, он весьма скромный. Но я хочу добавить просто, Георгий, что у нас 2016 год уже весь расписан, и да, начало 2017 года тоже, видимо, расписано, то есть речь может идти уже, наверное, о лете 2017 и дальше.
1: А тиражирование выставки вы же можете сделать? Дубли?
2: Будут деньги, будем тиражировать.
1: Спасибо. Спасибо, уважаемые зрители, уважаемые лекторы. Спасибо, Александр. Спасибо, спасибо. Станислав. Спасибо лаборатории. Да, спасибо лаборатории научного видео, которая нас поддержала и которая помогает и активно участвует в записи прекрасных роликов, которые приносят нам новых зрителей, в том числе. В ближайшие дни запись сегодняшнего эфира, я надеюсь, появится на нашем канале YouTube и также в наших сообществах в социальных сетях. Я хочу еще раз пригласить наших питерских зрителей, или, может быть, кто-то приедет в наш прекрасный город. 21 февраля в Государственном музее истории и религии состоится серия научно-популярных лекций, посвященных вопросам эволюции человека. Я хочу сказать, что сегодняшнее онлайн-мероприятие – это первое в серии подобных мероприятий. В ближайшее время мы определимся с темой следующего. Возможно, оно будет происходить именно в формате дискуссии, а не в формате ответов на вопросы. Следите за анонсами на портале anthropogenes.ru, в наших сообществах, в социальных сетях. Еще раз спасибо. До новых научных встреч.
2: До свидания. Спасибо. Спасибо большое.

0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова. В эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
0: Здоровые новости.
1: Риска скачка цен на жизненно важные лекарства нет, заверяет министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он отметил, что такие препараты с начала года в России подорожали лишь чуть более чем на 1,5%. И это значительно ниже уровня инфляции. Большинство врачей, почти 60%, не поддержали ограничение продаж препаратов для прерывания беременности. Еще 22% одобрили инициативу, 19% сказали, что нейтрально относятся к ней. Более половины врачей считают, что ограничение продаж таких медикаментов приведет к росту криминальных абортов, увеличению процента отказа от детей и росту числа женщин, которые будут прерывать беременность в других странах. Кроме того, около половины опрошенных медиков опасаются, что это приведет к увеличению случаев убийств новорожденных и росту материнской смертности. Таковы итоги опроса профессионального сервиса «Справочник врача». В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии случаев оспы обезьян в России в 2023 году. Там отметили, что принимаются все необходимые меры для недопущения рисков завоза опасных и особо опасных инфекций на территорию России. Ранее ВОЗ сообщала о разработке глобальной стратегической основы для ликвидации передачи оспы обезьян от человека к человеку. Более 60% россиян не ходят к врачу в случае недомогания, а занимаются самолечением. К такому выводу пришли исследователи Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. Прежде всего, такое отношение типично при легких заболеваниях. Доступность лекарств в аптеках этому способствует. Для сравнения, в странах, где не просто купить лекарство, не имея рецепта, люди ходят к докторам чаще. Кроме того, жители России нередко черпают информацию из интернета, либо лечатся по советам знакомых.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: Студия Вероника Борисенкова, программа «Медсовет». С болью в спине встречался каждый человек, мне кажется. У кого-то боль временная, у кого-то постоянная, у кого-то она связана напрямую с позвоночником, а у кого-то с мышцами, связками, нервами, как это в народе говорят, спину простреливает. Мы начинаем пить обезболивающие, ходить к мануальным специалистам, мазаться гелями и зачастую даже, кстати, занимаемся самолечением, не советуемся с врачами, хотя причин у боли в спине очень много и многие могут быть связаны с серьезными патологиями. Вот в этом вопросе сегодня будем разбираться с травматологом, ортопедом, кандидатом медицинских наук, старшим научным сотрудником Российского научного центра имени Петровского Марком Михайловичем Алексаняном. Такой, может быть, общий вопрос. Какие причины боли в спине самые распространенные вот, из вашей практики и связаны ли они прежде всего с неправильным образом жизни, травмами, нагрузками?
2: Заболеваний позвоночника, конечно, огромное множество, но все же основная масса проблем – это неправильная работа мышц. Связано оно прежде всего с тем, что мы ведем сидячий образ жизни, довольно такой размеренный образ жизни, не занимаемся физической культурой, не занимаемся спортом, хотя бы физкультурой и гимнастикой. Если у вас довольно сидячий образ работы, образ жизни, хотя бы раз в час-два надо встать, потянуться, подвигаться, размяться. Для этого не обязательно ходить в спортзал. Это можно делать в домашних условиях, ничего в этом сложного нету.
1: Давайте теперь поговорим о позвоночнике. Правда ли, что около 70% имеют межпозвонковую грыжу? При этом она может их даже не беспокоить. И не получается ли так, что можно с межпозвонковой грыжей вообще спокойно всю жизнь и жить, и даже не знать об этом?
2: Довольно сложный вопрос, потому что мы до сих пор сами не особо между собой договорились, что мы называем грыжей, а что называем протрузией. Это начало грыжи. Но в целом, да, процентов 70-80 населения имеют в той или иной степени протрузии, грыжи, и многие о них не знают, многие с ними живут, и никоим образом она их не беспокоит.
1: А почему они появляются?
2: Если бы мы мы это знали, мы бы, наверное, с вами Нобелевскую премию получили. Реальную причину найти практически невозможно. Избежать этого, если вдруг надо носить какие-то тяжести, то это надо делать правильно. В принципе, упражнения и движения должны быть правильные. Укреплять мышцы спины, мышцы брюшного пресса – это те мышцы, которые держат наш позвоночник в правильной прямой форме. Плюс упражнения для шейного отдела позвоночника.
1: А почему стираются или разрушаются межпозвонковые диски?
2: Перегрузка.
1: Расскажите о вашей новой методике. Работают над такой отечественной моделью биоразлагаемого спинального кейджа для восстановления разрушенного межпозвонкового диска.
2: Мы совместно с Курчатовским институтом занимаемся разработкой этих кейджей. Значит, суть этой штуки. При операциях на позвоночнике, при, скажем так, части операции, мы полностью убираем межпозвонковый диск, и на его место ранее ставили титановые такие кейджи. Потом появились так называемые ПИК, это полиэфир-кетоновые кейджи, но все равно у них есть определенные недостатки. Мы же пошли дальше. Мы придумали модель этого кейджа, который биосовместим, то есть он не вызывает никакой реакции у наших, у человеческих тканей. Плюс он из биодеградируемых материалов. То есть в течение года на этом месте вместо этого кейджа образуется костная ткань. Таким образом, мы эти позвонки друг с другом соединяем, и нету никакого риска, связанного с посторонним материалом между позвонками. На данном этапе мы пока проводим исследования на стендах и на животных. Животные при этом не страдают, сразу говорю. В перспективе в следующем году надеемся уже выйти на испытания нормальные.
1: Отдельно такой у меня вопрос. Иногда к хроническим болям в спине, читала, приводит болезнь Бехтерева. Такое ревматологическое заболевание, поражающее позвоночник, и иногда непонятная этимология. Вот все-таки у кого оно чаще появляется, почему и действительно ли оно наследственное?
2: Болезнь Бехтерева – это аутоиммунное заболевание, которое поражает позвоночник, в частности, передний его отдел. Есть предрасположенность определенная. Если в роду была эта болячка, больше вероятность у потомков ею тоже страдать. Но прямой наследственной связи нету. То есть не обязательно, если отец или мать болели, что у ребенка тоже будет. Подверженные этой болячке практически все. Чуть чаще страдают и мужчины, чем женщины. Заболевание и правда ревматологическое. Лечение абсолютно полностью сводится к консервативным методам. Это физкультура, это назначение препаратов, которые несколько тормозят этот процесс. Некоторые пациенты отлично отвечают на это лечение. Есть те, кто, конечно, резистентны к лечению и приводит это к тяжелым анатомическим поражениям. Вот пациенты так впереди сгибаются. И крайне редко мы, хирурги, в это вмешиваемся. Чаще всего это связано с тем, что у этих пациентов очень сильно деформирована ось позвоночника, и на фоне лечения, и в принципе в процессе жизни снижается минеральная плотность костной ткани, то, что называется остеопороз, и они иногда получают переломы. Вот тогда эти переломы лечим мы, и это на самом деле большое приключение как для нас, так и для пациентов. Это очень сложный контингент пациентов.
1: Читал, что сколиоз теперь тоже считается наследственным заболеванием. Если это так, все-таки насколько важна осанка? В детстве нас постоянно одергивали. Если это наследственное заболевание, так ли важно сидеть ровно и прямо?
2: Оно не наследственное, оно имеет наследственную предрасположенность. Если в роду было, то вероятность больше у потомков получить эту сколиотическую деформацию. Есть большая разница между осанкой и сколиозом. Сколиоз – это истинная анатомическая деформация. Это та ситуация, когда позвонки, костная их часть уже искривлены. Осанку можно исправить. Осанка – это, в принципе, так, связочно-мышечная проблема, и поэтому, да, у детей в детстве надо формировать эту правильную осанку. Нельзя сутулиться, нельзя сидеть нога на ногу, скрючившись за партой, нельзя носить... Одно время, я помню, были модные вот эти портфели, рюкзаки через одно плечо. Это тоже все неправильно.
1: Знаю, что есть такие сейчас устройства в виде корсетов, которые исправляют осанку, если ты сутулый. Можно ли вообще покупать без консультации врача такой корсет?
2: Корсет покупать, я считаю, бессмысленно самостоятельно. Есть методики корсетирования, лечения корсетом. Мы детям можем лечить сколиоз с помощью корсета. Но там есть определенные методики, определенный режим корсетирования. Без врача не обойтись в данной ситуации, самостоятельно лечить это не нужно. В возрасте уже корсет абсолютно не нужен. Только при обострениях можно его там на недельку надеть, чтобы как-то разгрузить несколько себе там поясницу или шею, и она прошла. Но в целом лечением корсетом занимается заниматься нельзя. Во время ношения корсета мышцы расслабляются, а наша задача эти мышцы, наоборот, укрепить. Есть сейчас очень интересные штуки, называются корректоры осанки, но это при сутулости в основном можно использовать. И опять же, в возрасте, не знаю, насколько это эффективно, на область плечевого пояса ставится специальный датчик, который измеряет напряжение мышц. И как только вы начинаете сутулиться, сгибать плечи впереди или шею, он начинает вибрировать. Тем самым он вас заставляет вырабатывать привычку ходить с прямой спиной. Вот эта штука рабочая, она эффективная.
1: А от чего бывает отложение солей, особенно в районе шейных позвонков? Вообще, что это такое, откуда это берется и лечится ли это?
2: Я как хирург, который туда лазил руками, говорю, что никаких солей там не откладывается. То, что под этим подразумевается, это триггерные точки, это места спазма мышечной ткани, которая лечится консервативно. Массажи, иглорефлексотерапия, физиолечение, направленное на эту зону, практически всегда этот вопрос решает. Это долго, муторно, но решаемо.
1: Последний мой вопрос. Если спина не беспокоит, стоит ли все-таки ходить к врачу и проверять себя раз в какое-то количество лет, чтобы тебя прощупали, проверили?
2: Так, чтобы как бы диспансерное наблюдение какое-то вести, я считаю, в этом необходимости нету. Чувствуете боль, чувствуете дискомфорт, то-то, что вас беспокоит и мешает повседневной жизни. Обратитесь к врачу, он назначит необходимые исследования, анализирует их результаты, на основании чего можно будет назначить лечение. Если нету никаких проблем, ничего и не беспокоит, наблюдения особого не нужно. Так что просто надо вести правильный образ жизни, заниматься физкультурой, заниматься гимнастикой, не перегружать при этом свой позвоночник, не толстеть, без повода ничего лишнего не делать, считаю так.
1: Спасибо вам огромное. Говорили о болях в спине, причинах, лечении, профилактике и возможностях современной медицины, ну и в целом, как вообще беречь свой позвоночник. У меня в гостях был травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Российского научного центра имени Петровского Марк Михайлович Алексанян. Спасибо.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
0: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Без этого предмета сейчас не обойдется ни одно лечебное заведение на планете, и в этом году ему исполняется 170 лет. Но это если официально, то есть с момента патента в 1853-м. А так его пытались изобрести еще в древности, и что-то из этого явно получалось. Во всяком случае, прототипов было много. Это шприц, и для того, чтобы он приобрел привычный нам вид, понадобились столетия. Говорят, что известный древнегреческий врач Гиппократ в 5-4 веках до н.э. для медицинских манипуляций использовал бычьи или свиные пузыри, в которые вставлялась трубочка из дерева или тростника. Хотя шприцом это назвать было сложно. Механизм его устройства отчасти впервые продумал другой греческий ученый, великий механик и инженер Герон Александрийский, живший в 1 веке н.э. Ему принадлежит честь изобретения насоса. В своем труде он рассказал о множестве устройств, работающих от сжатого воздуха, воды или пара. Но первое более-менее достоверное описание непосредственно шприца как медицинского инструмента относится к X веку, когда египетский хирург иракского происхождения Амар ибн Али аль-Масули использовал полую стеклянную трубку и эффект всасывания от движения находящегося внутри нее поршня для удаления катаракты глаза. Кстати, именно Амар впервые провел операцию по снятию катаракты при помощи высококачественной полой иглы. Но столь полезное изобретение не вызвало особого интереса у медиков в те годы, и о нем довольно прочно забыли вплоть до середины 17 века. Тогда у медиков была популярна тема переливания крови и возможной доставки обезболивающих препаратов непосредственно в место, пораженное болью. Соответственно, вставал вопрос, как это сделать эффективнее. – Среди прочих, начал активно экспериментировать с инъекциями и переливанием крови, в том числе от животных человеку, немецкий ботаник, алхимик и врач Иоганн Сигизмунд Эльшольц. При этом он ничего не знал о группах крови и их несовместимости, но, несмотря на это, рекомендовал переливание даже для решения самых неожиданных проблем. Ну, например, утверждал, что если энергичная жена поделится кровью с меланхоличным мужем, то их супружеская жизнь непременно станет более гармоничной. В одной из книг Эльшольца, изданной в Берлине в 1667 году, можно найти легко узнаваемое сегодня изображение шприца, но только вот тогда он был без иголки. Но неудачи с переливанием крови и инъекциями заставили забыть об использовании шприца для этих целей еще на долгие 200 лет. Простой и удобный в использовании он появится только в первой половине 19 века. Так, в 1841 американец Зафар Джейн запатентовал это устройство с острым наконечником. Но это еще не была игла. А спустя 3 года ирландский врач Фрэнсис Ринг из Дублина уже изобрел полую иглу. Но на современный шприц для подкожных инъекций эта конструкция не походила абсолютно, хотя действие было схожим. Интересно то, что шприц, подобный тому, который мы используем в современной жизни, изобрели в 1853 году 2 человека независимо друг от друга. Проживавший в Шотландии врач Александр Вуд экспериментировал с полой иглой для введения лекарств в кровоток. Успех пришел в 1853, когда, наконец, и был создан шприц для подкожных инъекций. Говорят, изобретение позволило доктору вводить морфин жене, у которой был рак. Таким образом, супруга Вуда стала первым пациентом, который получил это наркотическое обезболивающее через инъекции. И параллельно с Вудом разрабатывал свою конструкцию шприца француз. Русский хирург Шарль Габриэль Провас. Удача улыбнулась ему в том же 1853-м. В созданном им шприце дозирование лекарств осуществлялось путем медленного поворота оси поршня. Идея создать одноразовый шприц пришла в голову ветеринару. В 1956 году Колин Мердок летел в самолете и задумался о том, что вакцинацию животных можно упростить, если запаять лекарственный препарат в шприц заранее. Так появился одноразовый пластиковый инструмент для инъекции. Ну а с 1961 года одноразовые шприцы начали выпускаться в промышленных масштабах.
0: Говорит, что...
1: В России хотят запретить БАДы из недружественных стран. Такую инициативу предложил Национальный союз защиты прав потребителей. Как на инициативу отреагировали в правительстве и что ожидает рынок биологически активных добавок, узнал Юрий Кораблев.
3: В России предложили запретить БАДы, но не все, а те, что завозятся из недружественных стран. С инициативой ввести запретительные пошлины в 220% на биологически активные добавки выступили в Национальном союзе защиты прав потребителей. Как рассказали представители организации, в основе данной идеи лежит желание отрегулировать рынок БАДов, которые нередко вводят потребителей в заблуждение и убеждают в своих лечебных свойствах, хотя таковых не имеют. Об этом в беседе с Радио КП рассказал сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егормин.
4: Это все-таки лекарство или это все-таки продукт питания? Потому что многие наши граждане, они наделяют эти БАДы сверхъестественными свойствами, которые, кстати, черпают из рекламы. Подавляющее количество этих вещей, оно у нас производится. Поэтому это нормальный метод экономической стимуляции. Если кому-то кажется, что толченый мел, он ему поможет в жизни, ну, у нас есть российский мел, его натолкут, и, соответственно, пожалуйста, никаких проблем не будет.
3: Представители Союза обратились в Минэкономразвитие. Тогда рабочая группа решила остановиться на варианте пошлин, но отложить решение вопроса до лета. Теперь же подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию вынесла свой вердикт. В правительстве не поддержали данную инициативу. По мнению экспертов, такое решение вполне обосновано, ведь пошлины на ввоз БАДов вряд ли помогут в регулировании данного рынка и лишь усложнят жизнь потребителей. Таким мнением с Радио КП поделился эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.
5: Безусловно, эта товарная группа должна регулироваться. Есть масса примеров, когда и БАДы мимикрируют под лекарственные препараты, и лекарственные препараты мимикрируют под БАДы. Нельзя сказать, что у нас нет регулирования этого сегмента рынка. То, что он требует определенного усовершенствования, наверное, никто оспаривать не будет. Другое дело, что никакого отношения повышения пошлин к решению каких-то системных проблем оно не имеет. Это чистой воды конкурентная борьба, причем настолько грубыми методами, что даже как-то обсуждать это не очень удобно. Я очень рад, что правительство дало подобную оценку, потому что совершенно не жизнеспособные меры, никакого отношения не имеющие ни к удобству потребителей, ни к заботе, собственно, об их благосостоянии и самочувствии.
3: В первой половине этого года россияне купили биологически активных добавок почти на 60 миллиардов рублей. Выручка на рынке БАДов увеличилась на 7% по сравнению с прошлым годом. А с 1 октября в России начнется обязательная маркировка биологически активных добавок, которая позволит улучшить контроль за прослеживаемостью товаров. Юрий Кораблев, Радио КП.
0: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием. Пейте воду, особенно перед едой, если хотите сбросить вес. Как говорят специалисты, питьевая вода может повысить метаболизм на 24-30% в течение 1-1,5 часов, что поможет сжечь еще несколько калорий. Одно исследование показало, что употребление пол-литра воды примерно за полчаса до еды помогало людям, сидящим на диете, потреблять меньше калорий и терять на 44% больше веса по сравнению с теми, кто не пил воду. А еще диетологи советуют пить кофе для улучшения метаболизма, но только натуральный, зерновой, и если нет других противопоказаний. Исследования показывают, что кофеин в зернах может повысить метаболизм на 3-11% и увеличить сжигание жира на 10-29%. Но только не добавляйте в кофе много сахара или других калорийных ингредиентов. Это полностью сведет на нет всю его пользу. Ну а что касается зеленого чая, он хоть и содержит совсем небольшое количество кофеина, но в нем также есть мощные антиоксиданты, называемые катехинами. Они способствуют сжиганию жира. Хотя доказательства неоднозначны, многие исследования показывают, что зеленый чай, как напиток или добавка к экстракту зеленого чая, может помочь вам сбросить вес. Ученые из Университета штата Луизиана доказали пользу употребления арбуза для сердечно-сосудистой системы и метаболизма. Также эта ягода значительно улучшила общее качество питания как у детей, так и у взрослых. В ходе исследования проанализировали данные здоровых молодых мужчин и женщин, которые на протяжении 2 недель принимали арбузный сок. Ко всему прочему, арбуз богат антиоксидантами, витамином С, ликопином, которые снижают интенсивность окислительных процессов и могут быть полезными для профилактики сердечных заболеваний. Так что ешьте арбузы, пока сезон, если, конечно, у вас нет противопоказаний. Техномузыка повышает эффективность тренировок. Как вы думаете, почему олимпийские соревнования проходят в тишине? А все потому, что музыка действительно способна улучшить спортивные достижения. Это подтверждает очередное исследование норвежских ученых. Стиль техно в результате исследований улучшал память испытуемым, значительно повышал скорость мышления, помог легче переносить тяжелую физическую нагрузку, а еще такая музыка стимулирует выброс дофамина в мозг. Классика способна снизить частоту сердечных сокращений и улучшать психоэмоциональный фон. Такая музыка не подстегнет нас к новым свершениям, а наоборот успокоит. Тяжелый рок помогает сбросить стресс. Поп-музыка активизирует память и как бы вводит мозг в состояние бессознательного запоминания. Так что слушайте музыку, и будет вам счастье, спокойствие и трудовые успехи. С вами была Вероника Борисенкова. Не болейте и будьте здоровы!
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Доктор, у меня портится зрение, я посадил глаза. Сколько времени?

0: Врач-офтальмолог.
1: На самом деле сейчас считается, что большого смысла в этом нету. Почему? Потому что мы никогда не знаем до конца, и мы не уверены, что точно производители положили в эти чайные пакетики. Какой у них состав? Не будет ли аллергии на веках от этого состава, который внутри? С другой стороны, если мы кладем что-то теплое на веки, то действительно может быть ощущение облегчения и может быть ощущение комфорта. Это связано с работой желез внутри века. Поэтому действительно такое ощущение может возникать. Но если вам хочется погреть веки, лучше используйте специальные маски или сделайте теплый компресс. Но прикладывать чай смысла точно нету. Если у вас есть ощущение, что возникает какое-то воспалительное заболевание на веке, начинается халязион или ячмень, то лучше мы дойдем до доктора и будем использовать мази, капли с известной концентрацией и понятным составом, чем лечить веко чайным пакетиком. Следующий самый популярный миф в офтальмологии – это про чернику, морковь и БАДы. Что тут можно отметить сразу? Если мы будем есть много черники или много морковки, ни от каких глазных болезней это нас не спасет. Какие есть исключения из этого правила? Если у человека дефицит витамина А, то ему, безусловно, нужно восполнить дефицит витамина А, и тогда он действительно станет лучше видеть. Это работает, но применять это правило на всех я бы не стала. Про чернику очень спорные данные, и кажется, что действительно в исследованиях инвитро можно найти связь веществ, которые находятся в чернике, с тем, что улучшаются процессы в сетчатке. Но как, сколько черники нужно съесть, чтобы это все подействовало, пока до сих пор достоверно неизвестно. Из интересных моментов про морковь хочется отметить, что энтузиасты исследований моркови сделали специальный музей моркови. Они там рассказывают все забавные истории, все мифы, как появился миф про морковь, какие полезные вещества морковь содержит и что с этим совсем делать. Мне кажется, это любопытно. Если вам эта тема интересна, то можно посмотреть. Популярный миф про глаза – это упражнение Бейтса. Гимнастика для глаз. Давайте покрутим глазками в стороны. Давайте посмотрим вверх-вниз, вправо-влево. И семейные предания про то, как с помощью гимнастики можно было улучшить зрение и убрать диоптрии. Здесь я тоже, как Ольга, решила погрузиться в вопрос и нашла эту книжку. Любопытно здесь то, что книжка была написана в 60-е годы, переведена на русский она в 90-е годы. И, конечно, множество теорий, которые представлены и которые говорит Бейтс о том, что, по его мнению, может улучшить зрение, они очень сильно устарели. И доказательств работы этой методики на данный момент, к сожалению, никто найти не может. Есть много людей, которым прописывали доктора делать упражнения для глаз. Но мы можем это отнести тоже скорее к эффекту плацебо и к моменту перерыва в зрительной нагрузке. То есть если вам комфортнее раз в 20 минут отвлекаться и крутить глазами по кругу или по специальным стрелочкам, пожалуйста, делайте это, но помните, что это поможет вам излечиться от синдрома сухого глаза, убрать дискомфорт в глазах, но никакой связи с глазными болезнями или степенью вашей близорукости это иметь не будет. Давайте еще раз повторим основные тезисы, что никакими упражнениями мы глазные болезни не вылечим, что мы можем чувствовать облегчение симптомов сухого глаза, мы можем видеть, что резкость изображения увеличилась, опять же, потому что смачивается глазная поверхность, восстанавливается слезная пленка. Но показатели глаз, рефракция, диоптрии, никакие упражнения изменить не смогут. И убрать близорукость, если она у человека есть, с помощью упражнений, к сожалению, невозможно. И напоследок хочется обсудить 5 пунктов, как мы можем себе реально помочь. Потому что мы говорили про 13 мифов, и все вроде бы делать не имеет смысла. А чем же тогда заняться человеку, который беспокоится о своем здоровье, хочет хорошо видеть и мечтает прожить с хорошим зрением как можно дольше? Я выделила

0: 5 основных моментов, и мы можем поподробнее каждый из них разобрать. Первый и самый, на мой взгляд, частый и полезный для нас, для молодых людей, для работающих людей, это правило 20-20. Оно заключается в том, что раз в 20 минут нужно делать перерыв на 20 секунд и смотреть на 20 футов вдаль. 20 футов в русской версии это около 6 метров. Раз в 20 минут достаточно посмотреть, поморгать, глаза отдохнут. И если вы поделаете упражнение, покрутите глазами, то можно такой вариант добавить, но основное это перерывы. Второй важный пункт, на мой взгляд, это увлажнение глаз. Если вы чувствуете, что после бессонной ночи, после нахождения в помещении с низкой влажностью воздуха, у вас есть дискомфорт в глазах, есть ощущение, что что-то мешает и что-то попало, то можно использовать увлажняющие капли без консервантов. Они продаются спокойно, глазам они никак не навредят, и если вы их закапаете при дискомфорте, вам будет приятнее и лучше. Третий пункт, на котором можно остановиться, если вы с помощью капель и с помощью зрительных перерывов все еще не можете достичь комфорта, и вам кажется, что ну все-таки что-то не так, что-то не то, и пакетики все-таки надо приложить, то вместо пакетиков можно использовать альтернативу. Это называется гигиена век. Гигиена век – это комплекс мероприятий, который состоит из массажа век и теплых компрессов. Идея заключается в том, чтобы разогреть содержимое желез внутри века, помассировать и таким образом привести веки в порядок и уменьшить воспаление, которое возникает от блефарита. Еще раз, переводя на человеческий язык, если хочется поделать теплые компрессы и подержать тепло на веках, подержите. Это будет полезно и приятно, никакого вреда от этого мы не видим. Следующий, самый главный пункт для взрослых людей, которые интересуются, что же я могу сделать для своих глаз, какие витамины мне попить, какую чернику форте мне поесть. Мы помним, что глаз, он не находится отдельно от организма. Он находится внутри нашей головы и связан он со всеми остальными органами. Поэтому все, что вредит организму в целом, будет вредить и глазам. Если у нас есть изменения сосудов по всему организму из-за высокого уровня холестерина, из-за сахарного диабета, из-за повышения сердечно-сосудистых рисков, все это будет отображаться и на глазах. Есть очень много необратимых глазных болезней, то есть необратимых изменений, которые вызывают слепоту, и изменений, с которыми на данный момент офтальмологи не могут справиться. И эти как раз изменения возникают из-за сахарного диабета, из-за высокого неконтролируемого артериального давления, из-за малого количества физической нагрузки. Мы помним, что ключ к своему здоровью, как бы нудно это ни звучало, это здоровый образ жизни. И отдельным маленьким пунктом хочется отметить про детей. Что же делать детям? Детям мы помним, как мантру офтальмологи говорят, увеличивайте время прогулок на свежем воздухе. Это полезно. Кроме того, что это относится к нашему предыдущему пункту про здоровый образ жизни, увеличение времени прогулок также увеличивает количество солнечного света, который попадает на сетчатку. И на данный момент есть исследования, которые говорят о том, что у детей, которые проводят много времени на свежем воздухе, меньше риски прогрессирования близорукости и меньше риски развития близорукости, чем у детей, которые больше сидят дома. Связано ли это точно с временем, которое дети проводят в гаджетах, никто точно вам не скажет, никто не измерял. Но наша рекомендация, как окулистов, больше гулять, правильно питаться и поддерживать себя физической нагрузкой. Спасибо.
1: Наверное, у вас еще есть слайд с литературой.
0: У меня есть слайд с литературой. Мы затронули сегодня много-много-много тем. Я собрала небольшой файлик с статьями, которых доступным языком рассказывается более подробно все то, что я затронула в своем докладе. И внизу будет часть научных статей для тех, кому хочется покопаться.
1: Мне кажется, что наш форум можно было назвать как-то «Сказка о потерянном времени» или что-то такое. В том смысле, что вот я составляю список, после каждого доклада он растет, того, что я делал зря. И он уже довольно большой. С каждым докладом по парочке пунктов, там, очки с дырочками у меня были. Переходим к вопросам. И нам прислал видео-вопрос наш самый независимый зритель.
2: И что мы сейчас услышали? Оказывается, гаджеты, в которые пялятся наши дети, безвредны для глаз. Нужно просто отдыхать, гулять на свежем воздухе. Нет, вы серьезно? Вы где видели детей, которые оторвутся от гаджета ради прогулки на воздухе? Да их палкой от смартфона не отогнать. Миллионы детей гробят свое зрение, а вы тут с мифами о вреде гаджетов боретесь. А вы точно врач? Может, вам в продаже смартфонов пойти? Неплохо заработаете. Или вы уже?
0: Спасибо большое за вопрос. Здесь много вопросов содержится в утверждении уважаемого оппонента. Давайте разбираться по порядку. Вопрос первый. Считаю ли я действительно, что прогулки на свежем воздухе полезны для детей и улучшают их прогнозы по глазам? Да, я так считаю. И со мной согласна Всемирная организация здравоохранения, которая выпустила документ с советами, что нужно делать с детьми и сколько времени им можно проводить у экранов. Ссылки на этот документ тоже можно найти в файлике, который идет по ссылке. Дальше. Есть российские регламентирующие документы. Если мы не доверяем всему иностранному, то, пожалуйста, есть Санпин, который написали наши регламентирующие структуры. Он огромный, и там рассказывается про влияние факторов риска окружающей среды на здоровье человека, но среди всего прочего там есть табличка и пункт, где указывается детям в каком возрасте, сколько времени можно проводить за экраном компьютера. К чему все это? К тому, что я совершенно не против ограничивать время за компьютером, которое проводят дети. Но считать, что это единственная панацея и надеяться на это, я бы не стала. И еще важный момент, когда мы говорим про гаджеты и про компьютеры, много внимания уделяется синему свету. Но хочется перенаправить поток мыслей в ту сторону, что синий свет влияет на циркадные ритмы, он может затруднять засыпание у детей, он может давать больше чувства активности, и поэтому психологи советуют нам ставить фильтры синего цвета, откладывать смартфоны за час до сна, но при этом каким-то глазным болезням сам экран смартфона вряд ли может привести. Со смартфонами вроде бы разобрались. Хочу сказать, что конфликта интересов у меня нет.
1: Ладно, поверим. Вопрос слушателя, присланный заранее. Лидия Школина спрашивает. Подскажите, пожалуйста, полезнее ли для глаз, отвлекаясь от экрана, считать птиц за окном, чем смотреть на что-то в помещении менее чем на 10 метров? Птиц, ворон считать, как
0: я говорится. Считаю, что и считать ворон, и смотреть на что-то в помещении, если расстояние позволяет и составляет около 6 метров, примерно одинаково полезно для глаз. Если вам комфортнее морально и приятнее смотреть на птиц, пожалуйста, занимайтесь, чем вам нравится.
1: Отлично. Блиц, попробуем?
0: Да.
1: Так, 3 минуты максимально лаконичных ответов на вопросы, пожалуйста. Зависит ли качество зрения от цвета глаз? Правда ли, что карие глаза более здоровые?
0: Нет.
1: Почему дальнозоркость не компенсирует близорукость?
0: Потому что это две разные болезни.
1: А бывает на одном глазу плюс, а на другом минус?
0: Бывает.
1: Может ли в семье близоруких родиться дальнозоркий? От чего это зависит?
0: Может, предсказать это невозможно, пока науке такие недоступны варианты.
1: А можно вместо черники есть голубику?
0: Пожалуйста.
1: Может ли возрастная дальнозоркость компенсировать небольшую близорукость?
0: Не может.
1: Как понять, что очки в оптике подбирают правильно? Что должны проверить, замерить?
0: Если в очках, которые вам выписали в оптике, вам комфортно и четко видно, то это основной критерий, что очки вам подходят.
1: Почему один глаз видит хуже другого? С чем это связано?
0: Нужно пойти к доктору разобраться.
1: Если играть в гаджет на улице, это будет считаться прогулкой?
0: Я думаю, что вряд ли.
1: Правда ли, что проблемы со зрением – это генетически заложено, и образ жизни на это мало влияет, исключая травмы?
0: неправда. Действительно, большой генетический фактор есть у таких моментов, как изменения со стороны сахарного диабета второго типа. Также есть предрасположенность к близорукости, но своим образом жизни мы много чего можем модифицировать.
1: Правда ли, что после Чернобыльской катастрофы в мире стало больше проблем с глазами?
0: Неправда.
1: Слышу, что в Америке появились капли, улучшающие зрение на какое-то время. Так ли это?
0: Хороший вопрос. В Америке появилось очень много капель. Нужно уточнить, про какие капли идет речь. Мне кажется, что разговор идет про капли, которые могут заменить очки для чтения вблизи. Такие исследования есть, такие капли поступили на рынок. Но насколько это комфортно и удобно, тоже лучше обсудить со своим доктором.
1: Правда ли, что возрастное ухудшение зрения – это неизбежность? И во сколько оно начинается? В 40+, 50+?
0: Мы все знаем, что время нас не щадит, и мы меняемся. И действительно, после 40 лет изменяется состояние хрусталика. Ему сложнее перестраиваться, когда мы смотрим на объекты вблизи. Поэтому действительно возникают ситуации, что часто людям после 40 лет нужно помочь себе очками разглядеть мелкий предмет вблизи.
1: Ночные линзы безопасны?
0: Безопасны при правильном использовании.
1: Насколько вредно носить очки-линзы с сильной недокоррекцией на один или больше?
0: Было раньше очень популярно использовать недокоррекцию близорукости. Сейчас от этой тенденции отошли, и считается, что пользы в этом нет.
1: Может ли положительно сказаться на зрении сенсорная зрительная депривация?
0: Хороший вопрос. Лучше я уточню.
1: Влияет ли общий наркоз на зрение?
0: Бывают редкие случаи, когда после общего наркоза возникали осложнения по глазам, и такие ситуации бывают. Но это скорее казуистика, и не стоит отказываться от назначенного доктором лечения из-за рисков по глазам.
1: 17, ну скажем так, 16,5 вопросов. Рекорд пока что. Так, мы продолжаем с вопросами. Пожалуйста, вопросы. Давайте дадим микрофон молодому человеку.
3: Так, здравствуйте, Александр, Москва. Вопрос, на самом деле, от владельца военврача. Какое влияние на рост статистики влияет то, что мы стали лучше диагностировать близорукость?
0: Хороший вопрос. Однозначного ответа точно нету. То есть я не могу сказать в цифрах, но кажется, что методы диагностики близорукости все-таки за последние лет 30 никак не поменялись. И у нас уже много лет в кабинетах у глазных докторов висит таблица, есть пробные очки, и вряд ли диагностика близорукости как-то значимо выросла, как мы можем говорить про онкологические заболевания, откуда, вероятно, взят этот пример.
1: Вопрос от Алены Абрамович. Помимо гаджетов, в порче зрения обвиняют разные хобби, вроде вышивки, сбора моделей кораблей, покраски миниатюр. Что вреднее, если сравнить это со смартфоном?
0: Одинаково вредно, если работать без перерыва. И под вредностью мы имеем в виду временный дискомфорт, который пройдет после того, как вы отдохнете.
1: Давайте молодому человеку.
4: А вот помнится, меня в детстве родители лечили чаем от конъюнктивита.
0: Чаем от конъюнктивита та же история, что чайные пакетики. Вероятно, ваш конъюнктивит прошел сам.
1: Дмитрий Решетников. Почему острота зрения меняется в течение дня? Вот выезжаю утром на работу, на 50-70 метров шрифт на знаках нечеткий, номера прочесть не могу. Через час подъезжаю к месту, уже все нормально.
0: Нужно проконсультироваться с доктором, так мы не сможем ответить на этот вопрос.
1: Так, давайте дадим вот там рука в четвертом ряду у девушки.
5: Здравствуйте. А еще довольно распространенное заболевание – астигматизм. Так. Насколько это связано с близорукостью и что с этим делать?
0: Давайте разберемся, что такое астигматизм. Астигматизм относится к той же группе, что близорукость и дальнозоркость. Это изменение формы глаза, при котором нужно корректировать зрение, но не обычными минусовыми или плюсовыми стеклами, но стеклами, которые располагаются на определенной оси. Грубо говоря, это та же самая история, просто другим стеклом корректируется. Сказать, что астигматизм – это то же самое, что близорукость, мы не можем, но часто эти истории идут вместе.
1: Вопрос от Ольги Окман из Амстердама. Если дедуля экономит на электричестве и сидит все время в полутьме, от этого глаза портятся все-таки?
0: Я думаю, что дедуле просто плохо видно, но глаза он этим не испортит.
1: Так, давайте дадим молодому человеку микрофон.
6: А можете поподробнее рассказать про вот этот эффект в Юго-Восточной и Восточной Азии, что у них массовое падение качества зрения и о взаимосвязи с тем, что они много времени дома проводят?
0: Еще раз. У нас есть мировая статистика по близорукости. То есть вот у нас есть популяция страны, и из них оценивается, сколько человек близоруких, сколько видит хорошо без очков, сколько дальнозорких, у кого есть астигматизм и так далее. И за последнее время замечено, что как раз в регионах Юго-Восточной Азии очень большой процент близоруких людей. Цифры доходят до 86%. То есть если мы возьмем зал или помещение, почти каждый будет страдать от близорукости. Значит ли это, что они все плохо видят? Они все хорошо видят, но в очках. Или используют другие средства коррекции. Либо лазерную хирургию, либо линзы, либо ночные линзы. С чем конкретно мы можем связать такой рост и почему именно там? То есть почему именно эта географическая зона? Честно, я не могу ответить на этот вопрос, потому что данных, на которые я могла бы опереться уверенно, у меня нету. Есть различные предположения, и ищутся взаимосвязи, ищется корреляция с тем, что люди много работают, с тем, что вот они много используют зрительную работу вблизи, они много времени проводят за компьютером, мало времени проводят на свежем воздухе, они много работают, много учатся. И пытаются найти взаимосвязь между этими всеми явлениями. Но пока что мы не можем убедительно говорить о том, что она есть.
1: Очень интересные вопросы читаю. Николай Захаров из Алматы. У меня особое строение черепа. Оно делает так, что у меня постепенно ухудшается зрение. Можно ли замедлить этот процесс?
0: Нужно дойти до доктора и обсудить, в чем заключается особенность строения черепа и что с этим делать.
1: А строение черепа влияет? Может влиять?
0: Я не совсем понимаю, о чем идет речь. Какая часть? Если у него какое-то особенное
1: мешает,
0: строение костей орбиты, то нужно разговаривать с пластическими хирургами, почему бы и нет.
1: Так, давайте дадим в первый ряд микрофон молодому человеку. Представляйтесь, пожалуйста.
7: Здравствуйте, меня зовут Сергей, Москва. Есть такой миф, то, что даже незначительный подзатыльник ребенку особенно может повлиять на зрение и привести в клинику слепоте ребенка. Это так?
0: Хороший вопрос. Мы все знаем, что в процессе зрения участвует не только глаз, но и мозг. И действительно, в затылочной области мозга расположены те части, которые отвечают за зрение. Можно ли под затыльником так изменить анатомию и поменять строение головы, чтобы ослепнуть, не знаю. Но при этом сказать, что одобряю я физические наказания у детей, я не могу.
1: Вопрос от Ильи из Домодедова. Существует ли в научном сообществе консенсус относительно причин возникновения близорукости?
0: В научном сообществе существует консенсус и последние рекомендации о том, что можно делать, чтобы уменьшить риски возникновения близорукости. И есть некоторые предрасполагающие факторы, такие как этнос, то, что мы сегодня обсудили, генетическая предрасположенность, если мама-папа носит очки. Но, к сожалению, сказать точно, что вот это приводит к близорукости, мы не можем.
1: Пожалуйста, микрофон дайте молодому человеку. Представляйтесь обязательно.
8: Павел, Москва. Про 20-20 правило вспоминается шутка, что 20 минут мы работаем, 20 отдыхаем, потом 2 часов Инстаграма. И все чаще я среди коллег и своих врачей, офтальмологов слышу такое заболевание или, может быть, синдром, это спазм аккомодации. Угу. Что же это такое и как это можно избежать этого?
0: Ага, хороший вопрос, спасибо. Что есть на эту тему сказать? В последние годы очень популярный диагноз спазм аккомодации. Его ставят доктора направо и налево, хотя часто бывает, что это просто начало близорукости у человека. И частая была история, что предлагалось лечить спазм аккомодациями каплями для расширения зрачков, покапайте недельку эрифрин, там, поделайте упражнения, снизьте зрительную нагрузку, ваш спазм пройдет, все будет хорошо. Если мы откроем книжки по аккомодации и действительно толковые учебники, то там будет написано, что истинный спазм аккомодации — это состояние, которое встречается очень-очень редко. И представляет оно из себя ту ситуацию, когда приходит ребенок с родителем на прием, и доктор не может скорректировать зрение ребенку никакой линзой. То есть какой бы мы минус ни ставили, все равно лучше не стало. То есть туман перед глазом настолько сильный, что никаким стеклом его не убрать. И такая ситуация возникает у детей и у подростков в период большого стресса. Может быть, поэтому еще под затыльником все-таки мы призадумаемся. Вот, если вы видите в своем заключении у доктора-офтальмолога спазм аккомодации, вы при этом не стрессующий подросток, сходите к другому доктору.
1: Вопрос от Анны из Москвы. Если морковь и гимнастика не улучшат зрение, то минус 3 – это диагноз на всю жизнь? Можно ли улучшить зрение хотя бы на единицу?
0: Хороший вопрос. Если у Анны минус 3, она переживает, что у нее всю жизнь будет минус 3, Анна может прийти к рефракционным хирургам, сделать лазерную коррекцию зрения и жить остаток жизни лет до 40 без очков. Но, к сожалению, лет в 45 придется надеть очки для близи именно по той причине, которую мы обсуждали. То есть избавиться можно. Есть еще другой вариант. Он называется ортокератологические линзы. Это специальные ночные линзы. Перед сном надевается жесткая контактная линза на глаз. Она влияет на роговицу, немножко изменяя ее кривизну. И утром человек встает и идет без очков на работу, и он при этом все видит, его минус уходит, и до вечера такой эффект действует. И, кстати говоря, к вопросу про миопию и спорт, часто спортсмены используют такие линзы, они спят в них и днем все прекрасно, хорошо видят. Варианты есть, уповать на морковь и чернику не стоит.
1: А можно дать микрофон девушке в зеленой футболке?
9: Здравствуйте, Анна, город Видное. Хотела уточнить по поводу очков солнцезащитных, но которые не поляризующие, потому что есть такая история про то, что дешевые солнцезащитные очки не защищают глаза от прямого воздействия солнца, там расширяется зрачок, что-то там происходит с сетчаткой, все плохо. Можно ли носить дешевые солнцезащитные очки?
0: Хороший вопрос, спасибо.
1: Или мы переплачивали все время за дорогие очки?
0: Что хочется сказать про солнцезащитные очки. Какие у них есть параметры? Давайте разберемся. Во-первых, они бывают разных цветов, да? Есть черные, коричневые, темные, светлые, желтые, зеленые. Все носят разные. Есть дебаты на тему, только ли черные и темно-сочные такие очки защищают от света, а остальное это все имиджевые очки. Или на самом деле нет. Важным моментом является то, что на очках, на линзе очков, есть покрытие, защищающее от ультрафиолета. И обычно сбоку есть маленькие буквы, сколько ультрафиолета блокирует данная линза. При этом сама линза может быть любого цвета. То есть это может быть очень светлые, почти прозрачные очки, но они имеют покрытие, защищающее нас от вредного излучения ультрафиолета. И поэтому они будут работать и свою задачу выполнять. Действительно, есть версия о том, что если мы наденем темные очки, в темноте зрачок расширяется, света в глаз попадает больше, но если на очках нету защиты от ультрафиолета, то это нам все испортит. Я думаю, что это звучит правдоподобно, и действительно имеет смысл перед покупкой солнцезащитных очков смотреть на маркировку, есть ли защита от ультрафиолета. Она пишется UVA, UVB. Вот. В оптиках есть даже приборы, которые позволяют проверить, защищают ли эти очки от ультрафиолета, являются ли они поляризационными, какие есть свойства у этих линз. Безусловно, для самозащиты имеет смысл покупать очки в проверенных местах и смотреть на все значки, которые там написаны.
1: Вопрос от Альбины Якимовой. Можно ли носить очки без диоптрий как аксессуар, если нет проблем со зрением?
0: Пожалуйста.
1: Так, отлично. Вот молодой человек перед вами, да, вот этот вот тип.
10: Здравствуйте. Спасибо вам за интересный доклад. Меня зовут Дмитрий. У меня к вам вопрос от астрономического сообщества. Мы очень часто смотрим в телескопы, и чаще всего это происходит вот так, одним глазом мы смотрим. У нас есть такое поверье, что со временем вот этот самый закрытый глаз, которым ты не смотришь, он у тебя косить начинает. Правда ли это? И если правда, то как это его потом назад поставить?
0: Интересный вопрос, спасибо большое. Вы всегда смотрите одним и тем же ведущим глазом? Вы не меняете глаз, да, которым смотрите? Интересно. Если мы говорим про детей, то есть даже такие методики лечения косоглазия, когда заклеивают один глаз, чтобы другой глаз работал больше. Вот, и есть такие методики лечения ленивого глаза, амблиопии, когда один глаз заклеивается. У взрослых ничего стараются не заклеивать. Интересный вопрос, может ли из-за усиленной работы одним глазом быть амблиопия и уйти глаз в сторону? Интересный вопрос. Я думаю, что ответ такой. Если вы проверяетесь своим сообществом астрономов раз в год, и ходите на профосмотры, и каждым глазом вы читаете все строчки таблицы, то мы не ждем того, что глаз уйдет в сторону. Если глаз, которым вы не пользуетесь, вы на него не обращаете внимания, там развивается катаракта, он вообще уже перестал видеть и перестал выполнять свои функции, то он может уйти в сторону. Такие явления описаны. Если вам тревожно, проверяйте зрение каждого глаза по очереди, ходите к окулисту раз в пару лет.
1: Спасибо. Вопрос от Татьяны из Московской области. Прогулки связывают с улучшением зрения при миопии в связи с влиянием солнечного света. А если я буду на улице в очках, это сработает?
0: Считается, что это сработает даже в наших широтах, где солнца не так уж много. И считается, что это работает даже в пасмурные дни, когда солнца не видно. Поэтому я думаю, что если гулять в темных очках, все равно это работает.
1: Дайте, пожалуйста, микрофон молодому человеку в первом ряду.
11: Здравствуйте, меня зовут Лев Санкт-Петербурга. Мне мама, как начинающему водителю, сразу, вот, как только получил права, подарила желтые очки и сказала, в них обязательно надо ездить в сумерках, иначе разобьешься. Такой вопрос, как эти желтые очки вообще для водителей в сумерках работают, и ну, не вредят ли они зрению в таком случае, если они как-то улучшают? Сильно.
0: Вот зрение. Это вера в маму. Мне нравится вопрос. Мы можем вернуться к картинке, если тут где-то есть презентация недалеко про поляризационные очки. Там можем рассмотреть идею, как работает покрытие на очках, которое защищает от бликов. Вот сейчас мы взглянем. Желтые очки и специальные очки для вождения, они все построены на той же истории, что они пропускают не все цвета спектра, они пропускают не все длины волн, и они отсекают блики, они отсекают всякие засветы. И качество картинки становится четче и лучше, для водителя, безусловно, это важно. Поэтому мы благодарим маму за заботу. Вреда от ношения очков разных цветов, не выявлено, используйте спокойно. Такие очки применяют водители, спортсмены, ничего в этом нету такого. Пожалуйста. Но если мы говорим про комфорт для вождения, то, пожалуй, желтые очки действительно имеют преимущество по комфорту.
1: Вопрос от Кати из Москвы. Как вы относитесь к лазерной коррекции близорукости?
0: Я прекрасно отношусь к лазерной коррекции близорукости, когда и доктор, и пациент понимают, что они делают, заранее обсудили план действий, и обе стороны нашли взаимопонимание.
1: Вопрос от Татьяны из Подмосковья. А почему в период стресса снижается зрение? Какой там механизм?
0: Хороший вопрос. Есть разные исследования о влиянии стресса на глаза, о влиянии стресса на аккомодацию, то есть возможность перестройки системы глаза с фокусировки дальней картинки на близь. Бывает история про спазм аккомодации, который мы обсуждали, когда тяжело смотреть в период стресса, и это никак не снять, кроме как сильными каплями для расширения зрачков. Есть заболевание, которое называется центральная серозная хорионретинопатия. Это небольшой отек сетчатки, который возникает у молодых людей в период стресса. Сказать точно, с чем конкретно связано ваше снижение зрения в конкретно ваш период, который вы считаете стрессовым, сейчас удаленно мы не можем. Лучше дойти до доктора и все проверить.
1: Так, вопрос от Гиппократа 10. У моих друзей-марафонцев улучшается зрение с тех пор, как стали бегать. Улучшение могло произойти при увеличении любой физической нагрузки?
0: Здесь необходимо понять, что такое слово «улучшается зрение» и что друзья-марафонцы имеют под этим, какое понятие?
1: Так, дайте просто микрофон в первый ряд девушке.
0: Пока идет микрофон, хочется сказать, что мы за повышение уровня физической нагрузки, и мы всячески это поддерживаем.
12: Здравствуйте, спасибо за лекцию. Алена, Ставрополь. При пересадке костного мозга у детей высок риск развития офтальмологических проблем. Ну, там разных. В взрослых я такого не нашла данных. С чем это может быть связано? Вот.
0: Про пересадку костного мозга я встречала ситуации, когда это идет заболевание трансплантат против хозяина и разные осложнения, связанные с глазами из известных персонажей. Если мы об одном и том же говорим, то было интервью Олега Тинькова, который говорил о том, что он столкнулся с очень выраженным синдромом сухого глаза, глаз у него сох, и он очень за глаз переживал. И публикации, которые я видела на эту тему, они были про это, про то, что атакуют клетки свой организм, и есть механизмы, при которых глаз сохнет больше, и нужно прям сильно очень глазную поверхность увлажнять, чтобы не было язв, ксероза и прочих проблем. Но вполне вероятно, что моих знаний сейчас не хватает, и мы можем лучше с вами лично это потом обсудить.
1: Вопрос от Юрия из Москвы. Скажите, пожалуйста, правда ли, что линзы вреднее очков? И в чем вред?
0: Хороший вопрос. Давайте разберемся по пунктам. Что такое вреднее, что такое полезнее, это сложный момент. Каждый выбирает средства коррекции по своему комфорту. Кому-то очень нравятся очки, как стильное средство. Кому-то не хочется лезть в глаза при установке, при снятии контактных линз. Кто-то, наоборот, говорит, я не хочу, чтобы меня считали очкариком, мне проще надеть с утра линзу и пойти. Если мы говорим о том, что человек соблюдает все правила использования контактных линз, моет руки, не перенашивает линзы, не плавает в озерах в контактных линзах, то считается, что и очки, и линзы одинаково безопасны и эффективны. И каждый волен выбирать средства коррекции по тому, как ему нравится.
1: А вам сейчас предстоит выбрать лучший вопрос. Кому достанется книга «Основы анатомии человека» Дробышевского? От центра РХ.
0: Мне понравился вопрос про астрономов. Я задумаюсь на эту тему.
1: Молодой человек, астроном, будет читать одним глазом.
0: Одним глазом.
1: Так, значит, книга уходит молодому человеку-астроному. Вам сейчас подарки от форума «Ученые против мифов». Металлический диплом и блокнот от волонтеров приюта «Печатники» компании «Гедоколор». Набор сувениров от gen.ru. Бюст мамонта от Павла Краснова из студии «Артефакт». Медаль с логотипом форума от Андрея Гребенюка из Ессентуков. На экране сейчас появится скетч художницы Юлии Родиной про ваше выступление.
13: В каменном веке все орудия были из камня. Изготовление этого скола преднамеренной формы на заготовке – это достижение, понимаете, очень большое. Это изделие, изготовленное по тем технологиям древним.
14: Где появляется идея передачи этой технологии?
13: Вы понимаете, что мы про эти взаимосвязи практически ничего не знаем. Выход человека из Африки, как таковой, это неоднократное мероприятие.
1: Дорогие друзья, я хочу еще раз напомнить, что наш проект не финансирует крупные корпорации, нас не поддерживает государство, он существует исключительно за счет вашей поддержки. Лучше всего подписаться на нас, на спонсор и на Boosty. Тем самым вы увеличиваете вероятность того, что следующий форум состоится. Для наших подписчиков у нас есть много интересного эксклюзивного контента. Спасибо вам, друзья, за поддержку.

0: о животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. В последнее время человечество озаботилось тем фактом, что без сохранения окружающей среды жить на планете станет невозможно через какое-то время. Ну а что нужно сделать, чтобы человечество существовало? Нужны здоровые экосистемы. А что делать, если эти экосистемы порушены? Ну, каким-то образом следует их восстанавливать. Вот одним из факторов восстановления нормальной экосистемы – это реинтродукция, то есть возвращение в естественную природную среду, в среду, где когда-то они жили, животных, и в частности хищных животных, потому что от их жизни, от их благополучия, от того, есть они в этой экосистеме или нет, как выяснилось, и зависит здоровье самой экосистемы. Вот об этом я сегодня хочу поговорить с кандидатом биологических наук Виктором Лукаревым, который занимается реинтродукцией, то есть возвращением диких хищников в естественную среду обитания. Здравствуйте, Виктор.
2: Здравствуйте, Иван.
1: Скажите, пожалуйста, ну вот какие-то программы существуют реинтродукции крупных хищников в места их обитания исконного?
2: Да, сейчас в России достаточно активно развивается это направление. Не только крупных хищников, но и крупных копытных, крупных травоядных. Но в данном случае мы поговорим о крупных хищниках. Вопросы реинтродукции, они напрямую связаны с сохранением экосистем, то есть экосистема тем более устойчива, чем в ней присутствуют все объекты, которые эволюционировали вместе, коэволюционировали в этой системе. И крупные хищники как бы на вершине вот этих вот трофических пирамид, с одной стороны, они являются как индикаторами, а с другой стороны, они достаточно активно влияют на саму жизнедеятельность, то есть на существование и развитие данной экосистемы. Россия на самом деле лидирует в этой области деятельности, и мы можем даже гордиться, потому что разработаны и успешно были реализованы целый ряд таких программ, как реинтродукция, то есть возвращение амурского тигра в природу, восстановление ареала, где он когда-то жил, например, в Амурской области, в Еврейской автономной области. Другой пример – это программа по реинтродукции пернезиатского леопарда на Кавказе, ну и программа по восстановлению снежного барса, например, в Саяно-Шушенском заповеднике. Достаточно интересная программа по реабилитации и

0: Я знаю, что
1: примерно
2: 0,3%. Также и у животных. Если мы возьмем особь рекордсмена и сможем ее генетическую программу бесконечно размножать, воспроизводить, то фермер получит одинаковых животных, что само по себе очень удобно, потому что, может быть, вот вы, я не знаю, были на ферме, на молочной. Я когда был первый раз на современной ферме, я удивился, что у них есть доильные аппараты, подогнанные по размеру, под определенный размер вот вымени, диаметра вот этого вот соска, на который надевается доильный аппарат, потому что у коров он разный. И на там, если
3: разный размер груди.
2: Если размер, да, груди не подходит, то этот доильный аппарат там сваливается, не присасывается, вот что-то такое. Поэтому они их вынуждены маршрутизировать таким образом, чтобы эта особь встала в тот аппарат, эта особь в этот аппарат. Конечно, фермеру очень удобно, когда коровы одинаковые. Это просто вот как штамповка, да, на заводе, как идет, не знаю, модель автомобиля, вот она собирается, одна и та же. Вот они все одинаковые.
3: А при клонировании даже размер вымени будет таким же?
2: Он будет гораздо более одинаковым. Гораздо более одинаковым, чем если мы говорим про породу животных, да, про вариативность. Есть такой термин в генетике – аллельный полиморфизм. Что бы это ни значило. Вот если слушатели захотят так чуть-чуть глубже зайти, почему мы разные, вот есть такой термин – аллельный полиморфизм генов. И в Википедии прям подробно разбирается, вот сколько у нас этой вариативности в популяции, зачем она нужна с эволюционной точки зрения. Вообще вариативность эволюционно очень важна. Это позволяет популяции выбирать наиболее приспособленные особи и постепенно дрейфовать в ту сторону, куда толкает нас эволюция. Да? Если бы мы были все одинаковые, непонятно, а кто более приспособлен. Вот в сельском хозяйстве нам не нужна никакая эволюция. В моменте, да, и вообще эволюция всегда рассматривается на очень длинных интервалах, миллионы, десятки, сотни миллионов лет. Когда мы говорим здесь и сейчас, никакой эволюции не существует. Есть порода, мы из породы взяли идеальное животное, размножили его много-много раз, и фермер счастлив. То же самое относится к мясному животноводству, когда какая-то порода, даже внутри породы особь имеет более качественное мясо, там вот это мраморное, с правильными прожилками, его там больше по массе. И опять же, такое животное хочется воспроизводить.
3: А финансово это выгодно, заниматься клонированием животных?
2: Да. Причем это выгодно... Сейчас очень интересный момент, смотрите. Это очень выгодно, потому что естественное размножение животных дает нам, как правило, оба пола животных. Коров и быков. Если у меня молочная ферма, зачем мне быки? А там распределение примерно такое же, 50 на 50. Есть подход обогащения спермы определенными сперматозоидами, то есть есть так называемое сексированное семя. Эта технология позволяет обогатить сперму быка либо сперматозоидами с X, либо с Y. Но обогатить чуть-чуть, ну буквально там получается не 50 на 50, а 70 на 30. То есть мы повышаем вероятность рождения животного нужного нам пола. И если у меня молочная ферма, и быки мне не нужны, то я беру это сексированное семя, оплодотворяю тем, которое под как бы обогащено X, то есть самками. Да? И у меня получится больше коров, чем быков. Но быки будут. И быки в этом случае существа, портящие экономику процесса, ухудшающую экономику процесса, потому что бык молочной породы неправильный. Он, ну, вот если говорить цинично, да, он невкусный, у него мало мяса, он плохо растет, он не нужен фермеру. Фермер все равно его, конечно, куда-то продает, там, либо на мясо, либо куда-то. Но если мы говорим про клонирование, то мы получаем всегда особь нужного пола. Для мясного животноводства это быки, для молочного это коровы. И это разные породы, естественно. Да? То есть мы можем клонированием создать очень эффективно гомогенную популяцию животных одного пола и одного фенотипа, так называемого.
3: А патологиями они не страдают, как овечка Долли, которая набрала кучу болезней?
2: Овечка Долли не страдала никакими патологиями.

0: Это очень странный миф, зародившийся где-то, я не знаю, может быть, в СМИ.
1: А тот миф про то, что у нее еще был артрит, и якобы она, когда родилась, была уже того возраста, как та овца, с которой взяли ее ДНК.
0: Нет, конечно, нет. Овечка Долли прожила чуть дольше среднестатистической жизни овец данной породы. Абсолютно нормально.
1: А я читала, что они живут 12 лет, а она прожила всего 6. То есть в 2 раза меньше положенной нормы.
0: Нет, вот я прям этим кейсом специально занимался. И все, что написано про то, что у нее были какие-то патологии или она жила аномально мало, это неправда. Более того, есть доказательства того, что воспроизводство генетической программы путем клонирования, а что это такое, мы, наверное, должны как-то раскрыть тему, как вообще это происходит, что такое клонирование. Клонирование – это когда мы берем клетки уже взрослого организма, например, клетки кожи. В общем, можно взять более-менее любые клетки, ну, удобно брать клетки, вот, например, кожи. Из них достаем генетическую программу в виде ядра. В клетке есть ядро, ядро содержит нашу ДНК, в ней записана генетическая программа. И вот это ядро, по сути, это носитель всей информации генетической. Мы переносим в безъядерный ацид. Ацид – это половая клетка женская. Из этого ацида убирают то ядро, которое находилось в нем изначально, и вставляют ядро того животного, которое мы хотим клонировать. Так сделали овечку Долли, так сделали почти всех животных, которых вот так мы обычно используем в научных исследованиях. Это козы, овцы, лошади, коровы, кролики, обезьянки. Всех клонировали на сегодняшний день. И для, повторю, некоторых животных это доведено до уровня простой технологической процедуры. Когда есть фабрика по производству клонов коров, клонов овец, клонов свиней. А Южная Корея специализируется на
1: собаках.
0: Да, на собаках и кошках, в основном на собаках. С кошками есть небольшая засада. Не то чтобы они хуже клонируются, они нормально, в принципе, как и собаки клонируются, но там есть нюанс. Оказалось, что реализация окраса кошки, она, конечно, записана в ДНК, в генетике.
1: Я как раз у вас про это хотел спросить.
0: Но есть определенная вариативность этой реализации. То есть даже если мы клонируем кошку, не факт, что рисунок, и она не монохромная. То есть, ну, если кошка одноцветная, то так и получится. Но есть породы с пятнами. И вот эти пятна или какие-то рисунки лягут не совсем так, как было у того животного, с которого мы взяли клетки. И хозяева, ну, как бы они недовольны таким результатом. Когда начали клонировать кошек, то многие хозяева говорили, ну, вы вообще меня тут разводите, непонятно на что, да?
1: 15 тысяч... я знаю, еще была компания, да, которая вложила большие средства для того, чтобы клонировать как раз домашних животных, и у них не получилось, потому что кошки получили совсем другого цвета, они потом разорились.
0: Я про конкретно эту компанию сейчас не помню.
1: Просто тогда, как размер вымени может примерно быть такого же размера?
0: Конечно, когда... разные... Послушайте, разные признаки определяются абсолютно разными наборами генов, и есть признаки очень стабильные, а есть вариативные. Я сейчас упомянул только окрас некоторых пород кошек. У некоторых пород кошек, пятнистых, вот эти пятна ложатся не точно так же, как было.
1: А если она одного цвета, то цвет повторится?
0: Да, все получится то же самое. Для одноцветной кошки, там, для черной кошки, она тоже получится, естественно, полностью черная, или полностью белая, или полностью серая. И будет очень похоже на исходный организм, который мы клонировали, от которого мы взяли гены. С собаками гораздо лучше. Собаки получаются совсем такими же, как исходник. И, в частности, в клонировании собак не только применяют для домашних питомцев, то есть каких-то людей, которые очень влюблены в свое животное, и вот им больно терять питомца, когда он постарел, они живут меньше, чем мы, как правило. И некоторые хозяева хотели бы вот так реинкарнировать это животное, да, в своей голове. Естественно, это совсем другое животное с точки зрения биологии.
1: И у него, наверное, характер другой, потому что мне, как у меня был кот. Мне кажется, самая главная его ценность была его характер и то, как он ко мне относился. Если мы делаем клон, получается, домашнего животного, у него же будет абсолютно другой
0: не
1: характер,
0: абсолютно. Манера поведения. Вот совершенно нет. Вообще нет.
1: Характер
0: в значительной степени определяется генетикой. Я не говорю, что на 100%, но особенно если животное выращивать примерно в той же среде, в том же окружении, в котором росла предыдущая генерация, то мы получим с высокой вероятностью такой же характер. Конечно, характер определяется генетикой. Но договорив про собак, собак стали клонировать в служебных целях. Оказалось, что те особи собак... Вы знаете, да, что собак используют много где в служебных целях. Это их нюх в основном, да, на таможне там, где-то в криминалистике, еще где-то. И оказалось, что, да, есть породы, у которых особенно развит нюх. Они хорошо дрессируются на поиск взрывчатки, наркотиков и так далее. Но даже внутри этой породы вариативность нюха очень высокая. Есть особи с обычным, так скажем, для пород нюхом, а есть выдающиеся такие вот, как бы, условно, гениальные, да, особи, собаки. И когда стали клонировать этих собак, то оказалось, что это свойство воспроизводится. То есть если у нас гениальная овчарка, которая вот супер находила там, да, по запаху что-то, то ее клоны тоже выше, гораздо выше среднего дают нам эффект. И вот здесь корейские компании по клонированию собак, они прям, ну что называется, поднялись. Да? У них пошли заказы от как раз тех индустрий, где требуются собаки с определенными свойствами, с определенными...
1: Я думала, те, которые самые вкусные, их потом клонировали.
0: Может быть и так. Я про этот аспект не знаю, но возможно, что и по вкусности тоже можно воспроизводить, да.
1: А сколько примерно стоит клонировать одно животное?
0: По-моему, я где-то читал, что порядка 15 тысяч долларов. Ну, как недорогой автомобиль, любимый питомец, он реинкарнирует. И возвращаясь к людям, вопрос. Возникает вопрос. Если эта технология работает, то почему люди, потерявшие, например, ребенка, не используют эту возможность, хотя бы психологически? Окей, даже с учетом запрета мы можем эти клетки положить в азот. И у человека будет ощущение, что он эту генетическую программу сохранил, что в каком-то смысле это существует. Вот мне кажется, здесь люди не... как бы не дорабатывают с какими-то разъяснительными, что ли, вещами. Да? Может быть, это даже не к врачам и не к генетикам, это может быть к психологам и социологам. Почему этой опции не существует? Давайте возьмем клетки, положим их в азот. И, может быть, кому-то станет легче от этого.
1: А как вы думаете, почему общество протестует против клонирования человека, и оно запрещено во всех странах?
0: Во-первых, я не вижу какого-то осмысленного протеста. Нет митингов против клонирования. Ну, я не видел их даже по телевизору. Не знаю, не сталкивался. В СМИ не видел. Есть...
1: Ну, в СМИ много пишут об этом, что это негуманно.
0: Прям вот люди идут по улице с транспарантами.
1: Нет, просто журналисты пишут статьи.
0: Я где-то видел...
1: Священнослужители выступают о том, что это все против воли Божьей.
0: Я где-то видел такой митинг против как раз сельскохозяйственного клонирования. Ну, то есть против коров. Люди всегда относятся настороженно ко всему новому. Почему мы имеем негативное отношение к этикетке там, ГМО? Да? И позитивное не содержит генетически модифицированных организмов там, или генетически модифицированных компонентов. Что эти компоненты действительно чем-то вредны людям? Нет. У меня есть лекция, в которой я наглядно объясняю, что вот эти натуральные продукты не генетически модифицированные.
1: Содержат меньше полезных свойств, чем
0: они вреднее, генам. Они вреднее для человека, потому что при их технологическом производстве, при их выращивании, мы вынуждены использовать пестициды, гербициды, удобрения, массу традиционных химикатов, чтобы бороться с насекомыми, чтобы бороться с сорняками, чтобы бороться с заболеваниями и так далее, и так далее. Пример с колорадским жуком и картошкой. Есть один из основных вредителей при выращивании картофеля, в том числе у нас в средней полосе России, это колорадский жук. Чтобы жук не сожрал всю картошку в Тамбове, это поле обязательно вынуждены опрыскивать химикатом.
1: Все детство их собирал.
0: Раньше это был ДУСТ, да, ДДТ, потом оказалось, что ДДТ все-таки сильно вредный для человека. Сделали модификации, которые поменьше влияют на нас, но влияют. Это 100% доказанное вредное влияние химии, которую мы тратим колорадского жука. Она попадает в итоге в клубень, и с клубнем попадает в нас. Это натуральный, не генетически модифицированный картофель. ГМОшный картофель содержит ген бактерии, которая в природе паразитирует на колорадском жуке и его уничтожает. То есть, когда этот жук съел немытый листик, в него попала бацилус там, субтилис или тюрингиензис, я сейчас не помню, бацилла. И она у него в кишечнике создает такой белок, токсин, который связывается с эпителием клеток кишечника жука специфично. Специфично настолько, что этого жука эта бактерия убивает, а другой вид жука уже не трогает. Представляете, какая, ну, эволюционно подобрана, да? Что вот ее бактерия жук съел, она только у колорадского наработала этот токсин, убила жука и на его трупике его съела сама. Ну, по сути, она как бы размножилась на его трупике. Она таким образом воспроизводится, бактерия. Этот ген никак не вреден для человека ни разу. Более того, люди придумали нарабатывать белок, вот этот, который убивает колорадского жука, только в листиках, в ботве. В картошке его нет, в клубнях. Это идеальная, продуманная технология современная, это как, ну я не знаю, высокоточное оружие, да? Мы можем ковровым бомбометанием что-то делать, а можем вот прицельно направить ракету куда нужно. Это новые технологии, они лучше, точнее, эффективнее, но люди боятся всего непонятного. Популяция консервативна, и это, в общем-то, нормально. Здесь нельзя говорить о том, что неконсервативность популяции там чем-то плоха. Конечно, люди должны относиться с определенным, с настороженностью, да, с опаской к чему-то, что предлагает им там ученые. Ученые, вот нам вся киноиндустрия показывает, что ученые там что только могут не напридумывать. Ужас-ужас, да?
1: Но это как в Китае, да? В рис добавили витамин А, по-моему, и люди начали топтать эти рисовые поля, потому что подумали, что с добавлением ГМО они стали вредны.
0: Да, да, наверное. Да, мы можем делать суперэкспрессию витаминов, мы можем делать, например, экспрессию определенных полезных веществ для человека в молоко, у коров тоже делать ГМО коров, с тем, чтобы они нарабатывали в молоко что-то, что нужно людям с недостатком, допустим, ну, условно, какого-то витамина или какого-то белка. Это целое гигантское направление модификации живых систем с целью их улучшения для наших нужд. И поверьте, эти модификации проходят такие проверки, такие системы контроля, что ничего, что могло бы навредить, не просочится. Гораздо скорее просочится картошка из средней полосы России, в которую просто двойную или тройную дозу этого ДУСТа насыпали. Ну, кто там его мерил? Она же не ГМО. Ну и хорошо, поехали кушать. То есть здесь я полностью за то, чтобы мы двигались в направлении использования вот этих высокотехнологичных подходов современной генетики.
1: А если возвращаясь к клонированию человека? Я знаю, что обезьяну намного сложнее клонировать, но это уже произошло. И даже вы, по-моему, говорили, что в теории человека клонировать проще, чем обезьяну. И теоретически мы уже можем прийти к этому. А как вы думаете, может ли быть уже такое, что где-то в стране, но это засекречено, было клонирование человека?
0: Я уверен, что в мире существует множество клонов людей. это действительно засекречено. Не факт, что это сделано под контролем государства, потому что сами по себе эти технологии не очень сложные. Это может себе позволить частный магнат, какой-то человек с очень даже невысоким доходом, ну, капиталом. Это дешевле, чем купить яхту среднего размера. Поэтому я думаю, что в перспективе нескольких лет или, ну, может быть, десятилетий мы, конечно, увидим этих людей, нам будут показывать уже взрослого человека, которому, может быть, 15 или 20 лет, примерно так, 20-30 лет назад мы понимали, как это сделать технически. И не делается, не показывают нам этих людей ровно по причине законодательных запретов, первое. И второе, даже если законодательные запреты снимут, по причине, как мы только что обсудили, негативной реакции людей, что это что-то такое, что вот ай-яй-яй, нельзя, и за этими учеными, за тем профессором, который сам себя, например, клонировал, будут охотиться какие-нибудь сумасшедшие маньяки.
1: То же самое мы видим в фильме, когда к клонированному ребенку относятся с опаской, ему родители его отгородили, ну, его мама отгородила от внешнего мира, потому что родители других детей, его друзей, знакомых и одноклассников запретили с ним общаться, потому что якобы он приносит какую-то опасность обществу.
0: Но замечу, что в Гаттаке, который вы тоже, по-моему, обсуждали с кем-то, да, ситуация ровно обратная. Там человечество дозрело до того, чтобы проверять генетику будущего ребенка, удалять оттуда что-то негативное, что могло бы передаться. И ребенок, который рожден без применения этой технологии, оказывается изгоем в обществе. Да? Тут ровно наоборот. Это вопрос форматирования некого общественного сознания, общественного мнения. Да. Как мы объясним людям, так они и будут это воспринимать.
1: В фильме мы видим, как главный герой, которого любит наша актриса, он погибает. И потом она приходит к родителям и просит разрешения, чтобы вскрыли могилу и взяли его ДНК для того, чтобы сделать клонирование. Можно ли взять у материала мертвого человека, или он должен быть живым обязательно?
0: Клетки живы в течение нескольких часов после смерти, после гибели. Но это все равно не дни, это небольшие часы. Можно говорить там о трех, допустим, часах. Поэтому, конечно, достать из могилы уже ничего нельзя. И, по крайней мере, если мы говорим про современное состояние технологий клонирования, то мы не умеем взять генетическую программу в компьютере и воспроизвести организм по этой программе. Пока не умеем. Теоретически к этому можно прийти, но я даже не назову перспективу, это не 10 лет, это дальше, чем 10 лет от сейчас. Когда мы достаем мамонта из вечной мерзлоты, мы можем определить полностью его генетическую программу. Она у нас есть в компьютере, его ДНК. Но превратить ее из компьютерной в реальную физическую материю пока не удается, мы не умеем. Вот, возвращаясь к вашему примеру...
1: Же новости про то, что скоро мы получим мамонта?
0: Сейчас это обсудим, вот прям одну мысль доскажу. Мы можем достать останки царя, полностью определить генетику, и у нас будет в компьютере ДНК там, Николая II. Но мы не можем его... Пока что мы не можем его создать физически. Вообще это делается путем синтеза молекул ДНК на специальных аппаратах, синтезаторах ДНК, которые буковка за буковкой подставляют в молекулу, в полимер, синтезируют этот полимер по программе из компьютера. Вот мы в компьютере имеем генетическую программу человека, допустим, да, и аппарат начинает по буковке собирать эту молекулу ДНК. Нам нужно собрать для человека 23 пары хромосом, каждая хромосома длиной сотни миллионов букв. То есть мы должны вот так вот в цепочку соединить, допустим, одна из самых маленьких хромосом, это там примерно 100 миллионов букв. Вот пока аппараты умеют синтезировать несколько сотен букв, и дальше мы можем эти кусочки между собой сшивать. Так можем. Опять же, технически, вот в принципе, если напрячься, одну хромосому, наверное, собрать можно. Есть публикации, мы научились собирать бактериальную хромосому. У бактерий гораздо меньше информации в ДНК, это примерно 5 миллионов букв, и лет уже, наверное, 10 назад исследователи полностью собрали геном бактерий искусственно, просто вот сделали по буковке в аппарате. Ну, просто так, это такое, как челлендж, да, вот они искали, вот, а сможем ли мы? Ну, вот смогли. Такого глубинного научного какого-то знания здесь нет, это просто технологические аспекты. 5 миллионов можем, 100 миллионов пока не можем. Опять же, если пофантазировать в какой-то перспективе, повторю, скорее всего, не через 10 лет, а подальше, все-таки это будет возможно, и мы сможем просто в компьютере, имея программу там Николая II, Ленина, кого хотим, значит, эту программу реализовать в виде будущего человека. Ну и тогда же сможем и мамонта. Да? Возвращаясь к мамонтам, на сегодня не можем, но мы можем сделать вот что. У нас есть слоны. Это дальние родственники мамонтов. Это потомки, дальние потомки мамонтов. Кстати, не такие уж и дальние. Я сейчас могу наврать. Ну, сотня тысяч лет, допустим. Мамонты-то вымерли не так давно, 15 тысяч лет назад, но разошлись эти ветки подальше назад. Хорошие родственники, ближайшие. Мы можем взять ДНК слона и в ДНК слона поменять кусочки слона, слоновьи, какие-то кусочки, которые сильно отличают его от мамонта, на мамонтовские. Вот это как раз технология геномного редактирования позволяет делать. Все слышали вот эти слова. Геномное редактирование, технологии CRISPR-Cas. Нобелевскую премию в позапрошлом году дали двум исследовательницам, Дудне и Шарпантье, за то, что они научились вот так манипулировать последовательностью ДНК с помощью фермента. И с помощью вот этого фермента мы можем поменять ДНК слона таким образом, что у нас получится сначала слон, там, например, лохматый, но он будет слон, но лохматый. Потом у него там бивни другой формы станут в следующей версии. Потом еще что-то. И так потихонечку, по чуть-чуть мы можем фенотипически, внешне воспроизвести, сделать что-то похожее на мамонта. Это, конечно, не будет чистый вот прям мамонт, что называется, вот один в один, но будет похоже. Да, вот этим, собственно, занимаются отчасти. Правильный путь взять программу мамонта и просто ее каким-то чудесным образом, вот, синтезировав эти хромосомы, запустить в жизнь, это пока мы делать не умеем.
1: Конструктивно в деконструкции с Денисом Ребриковым. Вы сказали, что при клонировании передается характер в том числе. А в фильме, если сравнить погибшего героя и сына Томми, который клоном является, они по поведению абсолютно похожи. Не видно никакой разницы, что это разные люди. Но мне кажется, все равно. Они же жили немножко в разных условиях. Погибший парень, он жил со своими родителями в определенных условиях. А мальчик-клон, он жил со своей мамой, и условия были немножко другие. Это же все равно откладывает отпечаток и на его поведение, и на мировоззрение. И отчасти, мне казалось, на характер тоже в том числе.
0: Ну, опять же, здесь вопрос силы этих отличий. Вы правы. Программа, реализующаяся в других условиях, дает немножко другой результат. Вопрос, насколько другой. Есть разные параметры генетической программы, по-разному воспринимающие вот это внешнее воздействие. Например, рост зафиксирован довольно хорошо в программе. Мы не можем сильно варьировать генетически заложенный рост. Ну, есть только, я не знаю, там прям насильственно в бочку не посадим человека, там не будем из этой бочки выпускать, и у него позвоночник будет дугой. А так, чуть лучше кормим, он вырастет там чуть повыше, но в целом вот эта вариативность параметра генетического, нормы реакции, для разных параметров разная. И, наверное, какие-то психические функции, характер, ну вот интуитивно хочется сказать, что они более подвержены этому внешнему влиянию. И если где-то, например, в определении роста у нас вклад внешней среды там, 5%, то в характере может быть там, 20% условно. Но все равно огромный блок – это генетика.

0: данных которых клонируют потоково для, вот, для работы.
1: А что касается внешних признаков? Потому что в кино двух героев играет один и тот же актер. Что в детстве, потом он взрослеет, они абсолютно идентично похожи. Чисто теоретически, когда ты клонируешь человека, возможно полностью воссоздать его внешность в том числе?
0: У нас есть пример естественных клонов. У нас масса клонов людей живет. Вот скажите, кто это?
1: Близнецы?
0: Да, это однояйцевые близнецы. Это люди, развившиеся из одной исходной яйцеклетки, которая на первой стадии развалилась на два эмбриона, на две клеточки, и каждая клеточка дала свой эмбрион и своего человека. Генетическая программа у них одинаковая. По сути, это клоны. Кстати, в определении клонирования разделение исходной клетки на две и получение двух организмов относится к клонированию. То есть это способ клонирования. Поэтому формально, даже по определению, близнецы однояйцевые – это клоны. И дальше мы в быту видим, насколько они похожи или не похожи. Ну, в общем, скорее похожи. Да, есть примеры, когда там папа не может отличить. Вот мама может как-то там, у нее есть какие-то там биополя, да, с этими детьми. А папа все время работает, и он там, ты кто? Да, то есть настолько похожи, что даже близкие люди с трудом их отличают. Так точно, точно так же будут отличаться люди, разнесенные во времени, то есть клон какого-то человека, который получен спустя много лет. Но только, соответственно, они будут повторять фенотип, ну, клон будет повторять фенотип, соответственно, с ростом, с возрастом. И в 20 лет, первый и второй в 20 лет, они будут идентичны. Это очевидная вещь, ну как, разве нет?
1: А я думала в фильме, что это абсолютная фантастика, и такого невозможно.
0: Да нет, ну вот же, я говорю, пример с однояйцевыми близнецами. Есть такая технология, она такая, правда, экспериментальная, не очень широко распространена. Мы умеем делать ЭКО, да, экстракорпоральное оплодотворение, получать эмбрион в пробирке. Это используется при разных формах там, бесплодия. Там, ну, сейчас эта технология достаточно распространена в разных случаях. И технически мы можем в пробирке сделать вот это разделение первой клетки на две дочерние. То, что происходит случайно в природе, и получаются однояйцевые близнецы, технически можно сделать в пробирке. Получить два как бы одинаковых эмбриона. Получили два одинаковых эмбриона, и один перенесли маме, то есть запустили беременность, а второй у нас лежит замороженный в азоте, в криохранилище. И может лежать вечно. Это нормально, в ЭКО эмбрионы у нас так и лежат в азоте. И я, по-моему, рассказывал в прошлой лекции, что это... как бы эта история такая, похожая чем-то на фильм «Футурама», когда вот заморозили этого фрая и через 1000 лет разморозили. На самом деле эти эмбрионы отлично хранятся. Так вот, перенесли маме один эмбрион из двух одинаковых. Родился ребенок. Ребенок, предположим, здоровый, красивый, маме нравится. Вот ему 3 годика, вот ему 5 лет, вот ему 10 лет. И мама говорит через время: классный вариант, нравится, давайте такого же.
1: Как в магазине.
0: Да, ну, сейчас, мы не про магазин говорим, мы говорим про то, что мама посмотрела на реализацию этой генетической программы, и ей зашло. Ей...
1: А если не зашло, утилизировала, сказала, давайте нового.
0: А что вы думаете происходит с теми сотнями тысяч эмбрионов, которые остаются от ЭКО невостребованными? И переносят второй из пары, да, фактически клон того, которому уже 10 лет, но получается разбежка по возрасту у них. Это те же самые идентичные близнецы, но искусственно разнесенные во времени, одному уже 10 лет, а другому вот, ну, только родиться. Вот.
1: И то есть он по мере взросления будет похож на,
0: конечно,
1: своего брата.
0: Конечно, если сравнивать фотки, то это будет... Вот потом в альбоме нельзя будет понять, только по дате съемки, кого мы фотографировали. Конечно. абсолютно идентичны.

0: личны, если вот взять одинаковый возраст?
1: Наш клон, когда видит, ну, получается, сейчас свою бабушку, а в прошлом свою мать, он, не зная, кто эта женщина, все равно начинает догадываться, кто это, и некие нотки памяти в нем остаются.
0: Мне кажется, это вымысел. Я не верю.
1: Такое же никак невозможно. Это фантастика.
0: Смотрите, здесь уже дальше мы переходим в разряд каких-то рассуждений, не научных, не доказанных, да, а ну, верю, не верю. Да. Вот мне кажется, что никаких знаний от клона к от исходника к клону, да, от того, от кого мы взяли клетки, к новому организму, не передастся. Тех знаний, которые он получил от внешнего мира, приобретенных, там, не знаю, выучил там, таблицу умножения, она не передастся клону. Клону заново придется учить таблицу умножения. И вот эти аналогии, что у нас же есть дежавю, да, такое заболевание, когда людям кажется, что это уже было. И это отдельная тема, она хорошо описана в литературе, в психологии. Мы можем вот здесь, на этом поле пофантазировать. Да? У обычного человека бывает дежавю. Ему кажется, что это с ним уже было. Так и здесь тоже мы можем порассуждать, что, наверное, у клонов возможно какой-то эффект там, дежавю, но он никак не сцеплен с тем, что знал в своей жизни исходный организм.
1: Ну, по поводу таблицы умножения выучивания, это память центральной нервной системы, правильно? А еще есть память генетическая. Я понимаю, что это такое, но можете рассказать, как она во время эволюции накапливается и как она передается из поколения в поколение?
0: Ну, вообще такого научного термина генетическая память, строго говоря, нет.
1: Есть несколько... А как ее правильно назвать?
0: Есть несколько уровней записи информации в ДНК. И то, что сегодня ближе всего к вашему вопросу о каком-то запоминании прошлых состояний, это так называемые эпигенетические факторы. Эпигенетические факторы – это модификации молекулы ДНК, не связанные с изменением ее последовательности нуклеотидов. Мы навешиваем, не мы, а ферменты, специальные ферменты, навешивают метильные радикалы или отстилируют белки-гистоны, которые участвуют в компактизации ДНК. Есть несколько механизмов запечатления информации в ДНК, не затрагивая последовательность нуклеотидов. И оказалось, что действительно, если мы, например, мышь, маму, там, не знаю, подвергаем какому-то стрессовому воздействию, то это стрессовое воздействие записывается в эпигенетическом коде ее будущих мышат так, что мышата получаются другими, чем если бы у нее не было этого стресса. Вот эта информация передается. Не передается, конечно, информация там, конкретная, да, вот там я видел бабушку или маму, это не передается. Передаются очень базовые какие-то вещи, например, вот стрессовые воздействия любого свойства, там голод, холод, наоборот, жара, вот они влияют на модификацию ДНК таким образом, что организмы в следующем поколении получаются немножко другие.
1: А другими какими?
0: Биология, вообще живые системы, устроены так, чтобы как можно больше подстелить соломки будущему поколению в плане адаптации к тому, что было с предыдущим поколением. Вот эпигенетические факторы, они как раз та самая соломка. Если с этой особью случилось что-то, там, например, экстремальный холод, то шанс, что и дети попадут в такие же условия, высокий, но он как бы есть. Вот эти циклы, да, они довольно длинные, там, это какие-то тысячи лет, но все равно генетика так быстро может не меняться. Генетика медленно очень меняется. А эпигенетика может запечатлевать буквально вот предыдущее поколение. Да? Вот эта мышка, она как бы дает понять будущему поколению, внимание, вот так бывает, давайте подготовимся к этому. И там перестраиваются определенные регуляторные механизмы для того, чтобы вот эти мышата были более адаптированы к чему-то, что воздействовало на мать. Это какая-то адаптационная реакция, повышающая выживаемость организма. Не знаю, может быть, он будет более лохматый, там, шерстистый эти мышата получится, если мы говорим про конкретное воздействие. Но разные воздействия дают разный эффект в генетике. В африканской стране, в какой-то, в центральноафриканской, был геноцид. И вот довольно большое количество беременных женщин было подвергнуто каким-то очень ярким, может быть, это была бомбежка или что-то такое, да? И потом исследователи смотрели на эпигенетические особенности детей, родившихся у этих мам, и оказалось, что вот это вот стрессовое воздействие, вот какая-то бомбежка или что-то такое, прям четко запечатлилось в ДНК этих вот детей, которые получились. Уже спустя годы это можно все равно прочитать у них в ДНК, хотя, казалось бы, это была мама, да, которая... Но, правда, там есть не совсем такой честный как бы, прием. Это не чистая эпигенетика, потому что они уже были беременны. Чистая эпигенетика – это когда особь еще не беременна, на нее воздействовали, потом она родила, забеременела, родила, и изучили генетику. Здесь уже можно говорить о том, что, конечно, и на плод тоже идет воздействие каких-то внешних стрессовых факторов. Здесь не совсем такое передача через поколение. Но для других исследований на животных показано, что это передается и даже через поколение передается. Эпигенетическая память, она не только одно поколение, а даже несколько поколений может накрывать, ну, как бы плавно-плавно стираясь. Было воздействие, и оно как бы потихонечку из поколения в поколение нивелируется в ДНК.
1: Давайте перейдем к той сцене, которую я с трудом пережила физически, и мне было не очень приятно ее лицезреть, когда сын, клон, достигнув определенного возраста, когда донор умер, получается, занимается сексом, грубо говоря, своей матерью. Как вы отнеслись к этой сцене?
0: Я правильно понимаю, что речь идет не про мать, а про женщину, которая была влюблена в исходник.
1: Да. А потом и создала клон.
0: Да, и замечу, что этот клон не ребенок этой женщины генетически. Он реинкарнация ее возлюбленного.
1: Да.
0: Поэтому
1: то есть вы хотите сказать, что мораль...
0: С точки зрения инцеста какого-то здесь нет. Здесь это тоже чужой ей человек, которого, правда, она воспитала полностью с нуля. Да? И да, в этом смысле он ее ребенок. Но с точки зрения биологии, с точки зрения генетики, они не родственники.
1: Но с моральной точки зрения, она его все равно вынашивала, воспитывала с пеленок, с младенчества.
0: Не знаю, есть, я боюсь сейчас наврать, но Вуди Аллен, по-моему, женился на своей дочери приемной, да? Ну как вот, тоже он ее воспитывал, воспитывал с какого-то возраста, а потом взял и женился на ней. Так бывает.
1: А вы мне еще до этого начали рассказывать, что таких очень много историй в природе.
0: Да, в природе...
1: Это считается нормальным.
0: В природе как раз, смотрите, тут не прямая параллель все-таки и с Вуди Алленом, и с сюжетом в фильме. Это не родственники. У них есть определенная социальная история, да, что они в какой-то момент выполняли роли, да, родителя и ребенка. Но генетически они не родственники. И с точки зрения биологии, это, кстати, ну какой-то, это ключевой элемент, это вообще важнейший фактор, почему в культурах во многих запрещен брак между близкими родственниками. Это даже не обязательно там родитель-ребенок, это и братья, сестры, ну, брат-сестра, и даже двоюродные нежелательно. Почему?
1: Ну, это как в Древнем Египте, потому что род вырождается.
0: А почему он вырождается? Тут мы возвращаемся к самому началу сегодняшней беседы, к аллельному полиморфизму. Мы состоим из двух наборов хромосом. Один к нам пришел от папы, второй от мамы. И чем более разные эти наборы хромосом, тем нашему организму лучше. Потому что он всегда может выбрать ген...
1: Разные качества.
0: Папин или мамин. Да, ген получше. У него есть разнообразие. И он, организм собирает свою программу, по сути, из вот этих сочетаний.
1: Но он же не всегда получше выбирает. Бывает, когда и похуже, нет?
0: По-простому говоря, всегда получше. По-простому. Если близкие родственники дают ребенка, то гены-то у них похожи, они же близкие родственники. И в ребенка попадают одинаковые гены. Ребенок получается с низкой вариативностью вот этого самого аллельного полиморфизма. Гены одинаковые. Если какой-то ген плохой, то вероятность, что второй плохой, тоже высокая. Да? Оба плохие. Вот когда оба плохие, это плохо. Это дает генетическое заболевание, наследственное заболевание. Мы на сегодня знаем больше 7000 таких заболеваний. Просто риск такого заболевания у детей, у близких родственников возрастает многократно, в разы. Возвращаясь все-таки к сюжету в фильме, повторю, генетически они разные, не родственники, и в этом смысле им как бы с точки зрения биологии не запрещено размножаться. Про природу, да, я упоминал, что в природе-то как раз даже рождение потомство у близких родственников не является каким-то необычным чем-то, потому что иногда популяция небольшая. Мы знаем примеры очень-очень гомогенных популяций с точки зрения генетики, просто потому что популяция прошла через небольшое число особей, и вся генетика, получившаяся вот в этой популяции, она, по сути, когда-то была там 3-5 особями. То есть она очень-очень гомогенная. Здесь в этом смысле они все родственники, все там братья-сестры, вопрос в какой степени. Примером у людей являются какие-то популяции островные или, например, евреев ашкенази, тоже проходивших в истории через много ботлнеков. И мы видим, что в таких популяциях действительно частота определенных наследственных заболеваний выше. Ровно потому, что это... Когда-то было несколько организмов, которые потом дали много, но они все равно все условно родственники.
1: Получается, потому что вы мне рассказали, у меня поменялось мнение об этом фильме, потому что я думала, все, что там показано, по большей части, это чистая фантастика. Получается, там правда жизни большая часть процентов, чем неправда.
0: Да, и более того, мы, наверное, увидим в обозримом будущем эти сюжеты в жизни. Повторю, клонирование человека технически возможно, законодательно пока недопустимо, но есть масса социальных ситуаций, когда я считаю допустимым разрешить воспроизводство этого организма, например, если ребенок погиб в раннем возрасте, и родители бы хотели получить точно такую же генетическую программу. Почему мы не разрешаем им это сделать? Это очень странно. И я думаю, что постепенно законодательство должно это как-то акцептировать, да, вот эти моменты, и разрешить сначала в отдельных случаях, а потом, может быть, и как некий способ размножения. В целом, я на лекциях, скажем так, топлю, да, за то, что клонирование – это, на мой взгляд, вообще лучший способ репродукции человека, лучший способ размножения. И одним из ключевых таких факторов, почему он лучший, является то, что мы воспроизводим проверенную генетическую программу. Мы видим, что получится. Что это нормальный организм, без особых там заболеваний, без каких-то тяжелых отклонений. Хороший. Смотрим в зеркало с утра, говорим, хороший, нормальный. Можно такого еще раз сделать.
1: То есть вы считаете, что это лучше, чем естественным путем?
0: Вот. А естественное размножение – это генерация гигантского количества вариантов, которые, по сути, лотерея. По сути, мы никогда не знаем, что получится из этого сочетания. Я, по-моему, говорил в той лекции, что мы создаем, каждый из организмов создает 2 в 23 степени вариантов гамет. Это что-то там около 8 миллионов или 6 миллионов генетически разных гамет. И вот эти 8 миллионов с одной и 8 миллионов с другой, это 64 каких-то триллиона вариантов, отличающихся целой хромосомой. То есть это гигантское разнообразие вариантов, среди которых есть удачные, а есть неудачные. И большое количество эмбрионов, стартующих после оплодотворения, погибают. Даже иногда это не проявляется как задержка, там, ну вот, что стартовала беременность. То есть он может... очень мощная проверка генетики идет буквально в первые 5-7 дней развития эмбриона. Да? Прям вот гены проверяются, знаете, как вот в компьютерных программах есть такая чекап, да, вот проверка файлов, там что-то такое. И вот вся генетика проверяется, проверяется, проверяется. И если где-то сбой, то все, дальше организм, эмбрион не развивается. Люди просто не знают, какой процент таких остановок. Он высокий. Далеко не каждая оплодотворенная яйцеклетка идет в имплантацию, потом в развитие беременности. И да, есть и остановки на более поздних сроках, но много остановок на ранних, когда женщина просто не в курсе, что типа что-то было, вроде непонятно, ничего не было, наверное, ничего не было. А на самом деле это остановка из-за плохой генетической программы. Повторю, когда мы клонируем, мы знаем, что мы получим. Это как, я не знаю, верифицированный софт. Вот есть софт, который только что написали, и он непроверенный, а есть уже рабочая версия, хорошая, проверенная, там, все работает. Давайте, так сказать, ее просто скопируем, запустим заново.
1: Неожиданно такое слушать. После того, как я начиталась кучу негативных отзывов и комментариев.
0: Про?
1: Про клонирование. Именно людей особенно. А еще меня поражает, что заметили, вся практически научная фантастика предопределяет будущее, предсказывает. Проходит какое-то время, ну, по большей части. И все, что мы... Научно-фантастические фильмы, научно-фантастические произведения. Ты читаешь и думаешь, такое невозможно, проходит 10, 20, 30 лет, и это все воспроизводится в жизнь.
0: Да. Вопрос причинно-следственной связи. Это потому что фантасты так хорошо предсказывают, или потому что люди... едут туда, куда фантасты написали. Тут непонятно.
1: Ну, спасибо вам большое за разбор. Спасибо, что пришли. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Рада вас видеть, как всегда, в такую прекрасную погоду. Не надо меня, Андрюш, снимать пока. Ладно. Сегодня мы завершаем сезон, и нам, конечно, грустно с вами расставаться, но время пролетит быстро. Лето, как всегда, мелькает. Снова мы с вами встретимся. Я напоминаю, что этот год у нас особенный, юбилейный, Московскому планетарию 90 лет. И все мероприятия мы посвящаем в этом году этому выдающемуся событию. Завершает нынешний сезон наш друг большой Михаил Юрьевич Шевченко, кандидат физико-математических наук, историк и популяризатор астрономии, член ученого совета Московского планетария, лектор Московского планетария, который много-много лет в планетарии провел вместе с нами, автор, бессменный автор школьного астрономического календаря уже 30 лет. И сегодня по традиции мы разыграем 3 оставшихся экземпляра за лучший вопрос, с автографом автора. Вам слово, Михаил Юрьевич.
2: Ой, спасибо большое. Спасибо. Придется отрабатывать такие кредиты жуткие совершенно. Добрый вечер, уважаемые любители астрономии. Я продолжаю свой цикл, уже 6-я лекция, посвященная истории астрономических заблуждений. И сегодня, можно сказать, у нас пик вообще этой истории, потому что сегодняшняя история, она вообще, у нее были все признаки выдающегося астрономического открытия. Ну, посудите сами. Теоретическое предсказание. Потом инструментальное наблюдение и обнаружение этого объекта. Затем присвоили новому члену Солнечной системы имя. Выяснилось, что существовали еще более ранние наблюдения. Возникла даже борьба за приоритет первого наблюдения. Ученому, предсказавшему, как тогда говорили, на кончике пера существование этой планеты, была вручена высшая награда научная в то время, которая была аналогом Нобелевской премии в то время. А планеты не оказалось. Вообще не было никакой планеты. Как же такое могло быть, чтобы эта фантомная планета на протяжении более чем полувека занимала умы астрономов? Вот мы сейчас с вами попробуем разобраться, что же такое случилось. И, как всегда, я буду пользоваться привычным арсеналом средств. Мы с вами полистаем, чтобы так дух эпохи передать, полистаем старые книги и журналы, почитаем письма персонажей того времени, ну и посмотрим старинные фотографии. В некоторых местах лекция будет напоминать даже репортаж с места событий. Я хочу начать немножко издалека, чуть-чуть. В 17 веке два выдающихся события определили новый вектор движения и развития дальнейшего астрономии. Это открытие телескопа, изобретение телескопа и создание Исааком Ньютоном новой теории тяготения. Телескоп позволил совершенно по-новому взглянуть на Вселенную, а теория тяготения Ньютона, она позволила совершенно по-новому решить старую задачу. На протяжении 2000 лет, как говорят историки науки, астрономы занимались спасением явлений. Они смотрели, как наблюдают, как движутся планеты по небосводу, а под планетами мы еще и Солнце, и Луну тогда подразумевали и считали, и пытались подогнать вот эти движения под кинематические модели, чтобы можно было предсказывать положение планет. Но Исаак Ньютон, он не случайно назвал свою книгу, вот здесь мы видим ее титульный лист, «Математические начала», потому что он определил совершенно новый подход к основам небесной механики. Он разработал физико-математический аппарат новый, ввел понятие силы, силы тяготения и определил закон, по которому двигаются небесные тела. Вот эта книжка вышла в 687 году. Раньше писали вот так сложно, латинскими цифрами. Это как раз 1687 год. Астрономы XVIII века на плечах такого исполина, как Ньютон, двинулись дальше. В основном это были французы, представленные здесь. В этом веке удалось блестяще предсказать и посчитать, когда же вернется комета Галлея. Достаточно точно это сделали. Наконец была построена точная теория движения Луны, с помощью которой, уже измеряя ее расстояние до выбранных звезд, удалось определять долготу. Астрономия, наконец, решила ту задачу, которую она не могла решить на протяжении тысячелетий. Астрономы стали с помощью теории тяготения уже определять, как планеты влияют друг на друга. Возникла так называемая теория возмущений. Как планеты возмущают, то есть изменяют, вносят какие изменения в движение планет друг друга. И, наконец, после того, как выяснилось, что все планеты влияют друг на друга, возникают эти взаимные возмущения, следующий вопрос возникал: а вообще Солнечная система, это не развалится ли она? Нет. Оказалось, что Солнечная система достаточно стабильна. И эту задачу тоже решил закон тяготения. Не стоял на месте и телескоп. Он тоже развивался в XVIII веке. Рефракторы стали вытесняться рефлекторами, то есть линзовые телескопы стали немножко сдавать, и на их место стали приходить зеркальные телескопы. И вот Уильям Гершель, один из таких самых первых выдающихся конструкторов новых телескопов, он стал строить большие телескопы, и благодаря тому, что он стал строить большие телескопы, ему удалось сделать много интересных открытий. Вот здесь мы видим модель его телескопа диаметром около 18 сантиметров зеркала. Вот с помощью этого телескопа 13 марта 1781 года он случайно открывает новую планету – Уран. Причем первоначально он вообще не понял, что он открыл. Он думал, что он открыл просто комету. И, в общем, не было вообще никаких вариантов на тот момент. Но когда накопилось какое-то небольшое количество наблюдений, там через несколько месяцев посчитали и выяснилось, что орбита-то круговая. Ничего себе! Оказывается, в Солнечной системе есть еще одна планета заурановая. Солнечная система тут вот буквально в одну секунду выросла в два раза. И вы знаете, вообще, как-то вот в то время вообще никто и не думал, что могут быть какие-то планеты. Вот вспомним логику Кеплера. У него вообще могло быть только шесть планет, потому что вот есть пять многогранников правильных, есть вписанные и описанные орбиты планет, и вот их, поскольку многогранников пять, то и планет может быть шесть. Даже после того, как открыли Нептун, Кант писал, что в принципе не может быть больше планет. Но на самом деле все-таки плотина была прорвана, выяснилось, что планета есть за орбитой Урана, и после этого, как так часто бывает в науке, сначала ничего не может быть, а потом это обычное дело. Стали искать планеты везде, и внутри орбиты Меркурия, об этом мы сейчас поговорим как раз, и между Марсом и Юпитером, открыли астероиды, и за орбитой Урана. Почему за орбитой Урана-то и стали? А был повод, потому что астрономы на протяжении последующих лет после открытия Урана стали изучать его орбиту, построили модель его орбиты, и что же выяснялось? Выяснилось, что в одни какие-то моменты он отстает от своего теоретического положения, в другие он, наоборот, ускоряется, как будто в одних местах что-то его так назад тянет, да? А в другие моменты, наоборот, вперед. И возникло логическое предположение, что, наверное, там есть еще одна планета, которая отвечает вот за эти возмущения. И астрономы взялись за решение этой задачи. И вот сейчас на сцену у нас выходит сегодняшний наш главный герой, важнейший человек всей этой истории, и поэтому я позволю себе несколько слов сказать просто лично о нем. Урбен Жан-Жозеф Леверье, выдающийся французский астроном, ученый. Он родился 11 марта 1811 года в семье в небольшом городке на северо-западной Франции, Сен-Ло называется городок, в семье чиновника. Отец его был чиновником, мать из обедневшей аристократической семьи. Вообще родители его очень любили, и достаточно сказать такую вещь, что когда нужно было ему дать хорошее образование, они просто продали свой собственный дом, чтобы сыну своему дать хорошее образование. Первые годы своей профессиональной деятельности Урбен Леверье занимался химией, и в качестве руководителя был знаменитый французский химик Гей-Люсак. Потом он заинтересовался астрономией, и судьба его свела с Франсуа Араго. Буквально два слова о том, какой вообще это был человек. Знаете, характер у него был очень-очень непростой. Вот известный популяризатор астрономии Камиль Фламурион, который работал в Парижской обсерватории под его руководством, буквально характеризовал его так, цитирую: «высокомерный, бескомпромиссный деспот, презрительно относящийся к сотрудникам обсерватории, как к своим собственным рабам». Конец цитаты. Вот такая вот нелицеприятная характеристика. Но вот в обычной жизни он мог быть совершенно другим. И вот, например, Шарль де Вердуэн, французский живописец, который вот этот портрет нарисовал в год его славы, в 1846 году, он его охарактеризовал как очень приятного, веселого, такого милого человека. То есть, когда ему нужно было, он мог быть, в общем-то, любым человеком. Ну, конечно, если мы абстрагируемся от характера, это был, конечно, выдающийся математик, крупнейший ученый, фанатик своего дела. И вся его жизнь, вся его судьба, научная карьера, она как раз подтверждает именно это. По предложению директора обсерватории Франсуа Араго, он начинает заниматься вот этой проблемой. То есть попробовать проверить гипотезу. Если действительно существует планета за орбитой Урана, давайте попробуем как-то посчитать ее орбиту, вот эту гипотетическую новую планету, попробуем ее отыскать. И он берется за эту задачу, тратит на это огромное время, и после, в общем, изнурительных работ он публикует свои результаты. Вообще, за полтора столетия после публикации «Математических начал» Ньютона небесная механика сделала колоссальный вообще шаг вперед. И то, что в начале 17 века месяцами вычислял Кеплер там орбиту Марса, это может показаться детскими шалостями по сравнению с тем, какой научный аппарат, математический аппарат получила небесная механика к тем, вот, к тому моменту, как Урбен занялся этой задачей. Вот 250 страниц вот так вот испещренных формулами, сложнейшими вычислениями. Обратите внимание, как называется эта статья? «Исследование движения планеты Гершеля». Он не называет эту планету Ураном. Он называет эту планету планетой Гершеля. Вот мне кажется, что он уже тогда мечтал открыть новую планету, которую назовут Леверье. Он был человеком очень тщеславным. Вот еще сейчас небольшое отвлечение сделаю по поводу его тщеславности. Вот есть такая доподлинная история, что однажды он оказался в Шербуре, портовый город французский, и узнал, что вот будет эскадра приедет. Русская эскадра должна приехать. Он срочно телеграфирует жене, чтобы она ему выслала его российские награды. Значит, награды приходят, он надевает такую красивую ленту с этими орденами и с выражением префекта идет в порт на флагманский корабль, чтобы поприветствовать адмирала. И когда он вступает на трап корабля, раздается пушечный залп. Так вот адмирал русского флота, увидев, значит, вот эти российские регалии, он поприветствовал человека, обладателя их регалий. Префект был совершенно потрясен этим, мы от него эту историю знаем, и Леверье, он лишний раз просто потешил свое самолюбие. И здесь тоже. Он мечтал, кстати, чтобы планета была названа Леверье, но, забегая немножко вперед, скажу, что эта идея не прошла. Как мы знаем, что планета была названа Нептуном. Так вот, в августе 1846 года, 1846 года он представляет свои результаты. И не просто результаты, он показывает точку на небе. Вот здесь нужно искать новую планету. Вот здесь. Эта работа произвела, в общем, впечатление на французских астрономов, но вообще они как-то не торопились проверить все это дело, приступить к наблюдениям. А ему же не терпелось, это же надо же проверить же срочно. Он верил в свои результаты. И тут он вспоминает про своего ровесника, немецкого астронома Иоганна Готфрида Галле, который буквально за год до описываемых событий прислал ему свою диссертацию. И диссертация, кстати, была посвящена наблюдениям Урана датским астрономом Оле Рёмером, который в 1706 году проводил свои наблюдения. А он ему так и не ответил. И вот Леверье думает, так, какой прекрасный повод написать ему и попросить. Тем более, что Галле работал в Берлинской обсерватории. Вот в центре кадра мы как раз видим вновь отстроенное здание. Оно так не так давно было построено, и там стоял прекрасный телескоп Фраунгофера. И вот Леверье пишет письмо. 18 сентября он пишет письмо, благодарит его за присланную, значит, диссертацию. И вот что он пишет. «Сейчас я в поиске неутомимого наблюдателя, который был бы готов потратить некоторое время на исследование известного мне участка неба, где может находиться еще не открытая планета. К этому результату меня привела теория движения Урана». Я хочу обратить ваше внимание на слово «неутомимого». Наверное, Леверье думал, что эта задача, конечно, очень сложная. Сколько на это уйдет? Недели, месяцы, наверное, вообще. И поэтому он как-то хотел уже подготовить этим словом Галле, что, в общем, если взяться за задачу, то надо, конечно, ее решать как следует и набраться терпения. Через 5 дней, 23 сентября, Галле получает это письмо, и в тот же вечер с помощью вот этого прекрасного инструмента он приступает к наблюдениям. Этот рефрактор, на котором Галле открыл Нептун, жив-здоров. Он находится в музее в Мюнхене. Вот фотографии из этого музея. Это вообще был потрясающий инструмент с линзой 24 сантиметра, фокусное расстояние больше 4 метров. Вот вся длина трубы от объектива до окуляра. И это был телескоп совершенно нового поколения. Фраунгофер научился склеивать линзы. Это был ахромат, такой объектив. Таким образом, вот склейка линз позволила избавиться от самого большого недостатка линзовых телескопов, от окрашивания изображения. То есть получалась звезда, так она точечка не окрашенная. Кроме того, он поставил телескоп на экваториальную монтировку, приспособив часовой механизм. У астрономов освободились руки. Можно было чего-то там записывать, измерять в поле зрения и так далее. И вот за те годы, пока там несколько лет они работали, он и его шеф Галле, и его шеф Энке, они уже сделали интересное открытие, открыли новые детали, до них никто не видел, колец Сатурна. И вот он 23 сентября приступает к наблюдениям вечером, и сначала он воспользовался советом Леверье. Тот ему писал в том же письме, что вот попробуйте сначала поискать диск, потому что планета, у нее должен быть диск примерно 3 секунды, как считал Леверье. Поэтому на фоне звезд восьмой величины, слабенькие звезды, видишь, огромное количество, попробуйте поискать диск. Пару часов Галле ищет диск, ничего не находит, и потом он вспоминает, что вот только что в Берлинской обсерватории, получила новые карты звездного неба, как раз вот этого участка, который указал Леверье. Причем эти карты вообще нигде в мире еще не были, ни в одной обсерватории, только они были в Берлине. И вот он берет этот лист карты нужный, и с помощью своего помощника они начинают прямо по звездочкам в этом участке неба смотреть. Полчаса всего понадобилось, не нужен был никакой неутомимый наблюдатель. Через полчаса Галле находит звезду, которой нет на карте. Вот она, новая планета. Я не представляю себе, как он дожил до следующего вечера, чтобы проверить, что он открыл. Следующим вечером он, как только стемнело, наводит телескоп на это же место и видит, что это действительно он открыл планету. Она переместилась. Переместилась ровно в том направлении, в котором нужно, и ровно с той же скоростью. На следующее утро Галле пишет письмо Леверье. Вот здесь мы даже видим это письмо. Он пишет: «Месье, планета, положение которой вы мне указали, действительно существует. Получив ваше письмо, я в тот же день обнаружил звезду восьмой величины, отсутствующую на превосходной карте доктора Бремикера». Галле отвечал Леверье по-французски. И вот обратите внимание, он сначала написал «действительно существует», «realement existe», А потом он поменял вот этой петелькой слова, потому что ему показалось, что слово «существует» все-таки оно важнее, чем действительно существует планета. Ну, вообще, конечно, что-то произошло невероятное. В один день Леверье стал просто потрясающе совершенно знаменит. На него обрушилась просто слава. Его лондонское королевское общество награждает его золотой медалью Копли. Это вот как раз та самая награда, которая в то время была высшей наградой в науке, не только в астрономии. Многие академии разных стран его принимают в свои члены. Многие государства его награждают всякими наградами. Вот про награды России я вам уже рассказал в этой забавной истории. В общем, происходит что-то невероятное. Он становится вообще известным человеком, не просто в науке, но и за пределами науки. Вот достаточно такую забавную, ну, любопытную очень историю. Вот человек из совершенно другой сферы. Габриэль Жюль Жанен. Известнейший французский писатель, журналист, который к тому времени уже полтора десятка книг написал, всего около 40 он написал книг. Он эти книги читали по всей Европе. Пушкин хвалил его за его тексты. И вот смотрите, что он пишет жене в письме. «Я видел человека, который открыл новую звезду, чье имя будут повторять в веках. Я говорил с ним, но что я такое по сравнению с Леверье? Увы, не более как жалкий пигмей». Вот представляете, известнейший человек, вот так он себя ассоциирует. То есть вот слава, конечно, обрушилась совершенно невероятно. И надо сказать, что действительно Леверье был очень знаменит, и сейчас он очень знаменит. Спустя полтора столетия Леверье является одним из самых знаменитых вообще ученых во Франции. И его слава, она увековечена самым разным образом. Вот на том месте, где стоял тот самый дом, который продали родители в его городке, там вот висит табличка. Вот эта табличка, и тут написано, что здесь вот находился дом, где родился французский астроном Урбан Леверье. Около около Парижской обсерватории стоит вот этот красивый памятник Леверье. В Париже есть улица, названная в его честь, и еще в 11 городах Франции есть улицы и площади, названные в его честь. Выпущена была марка с изображением Леверье, есть медаль, которая вручается за лучшие работы в области метеорологии, потому что он и в этой сфере тоже достаточно существенную роль сыграл. В 1946 году, в столетний юбилей открытия Нептуна, была выпущена 50-франковая купюра с изображением Леверье, а на обратной стороне там Нептун нарисован. Триумфальная арка. Вот там по периметру со всех четырех сторон по 18 имен выдающихся деятелей науки и техники. И вот тут мы тоже встречаем вот Леверье среди светил Франции. Ну, на Луне есть кратер Леверье, есть астероид Леверье, одно из колец Нептуна названо Леверье. В общем, он, конечно, очень-очень знаменит и по-прежнему. Ну и в 1946 году тоже, конечно, слава его просто, он был на пике славы. Казалось бы, можно просто почивать на лаврах. Но он же был ученый, и еще и с такими амбициями. Поэтому ему было мало, ему всегда было мало. Он хотел что-то всегда сделать такое выдающееся. И вот он ставит себе невероятно амбициозную задачу. Обнулить все, что он сделал раньше, и построить на основе новых, точнейших наблюдений теорию всех планет заново. На это уходит 13 лет. Особенно он интересовался движением Меркурия, и не случайно. Сейчас мы поймем, почему. В простейшем виде орбита планеты представляет собой эллипс, в фокусе которого находится Солнце. И если мы решаем так называемую задачу двух тел, то это неподвижная орбита, по которой движется там планета. Она небольшой массы, значит, большая масса в середине – это Солнце. Но если мы включаем здесь вот так называемую теорию возмущений, когда мы еще и другие планеты сюда собираем, орбита приходит в движение. Она начинает двигаться, и в частности, например, вот в своей плоскости она начинает вращаться. То есть каждый следующий раз Меркурий сначала вот в одно положение, через круг он уже здесь, перигелий, вот самая близкая к Солнцу точка, так называемая, да, он смещается, происходит смещение перигелия. Вообще эта величина очень маленькая. Она там какие-то секунды в год. Но уже тогда небесная механика, теория, она была в состоянии это выявить, движение, ну и потом, собственно говоря, и наблюдения тоже это показывали. А вообще-то говоря, Меркурий он обладает отличным свойством, которое позволяет его орбиту, теорию сделать очень точной, потому что Меркурий иногда раз в 7 лет в среднем проходит по диску Солнца. И бывает так называемый первый контакт, когда диски касаются, потом второй контакт, задняя часть диска, два контакта в начале и два в конце. То есть это очень точные моменты, которые можно с высокой точностью по времени зафиксировать, и координаты можно зафиксировать тоже. Поэтому вот Леверье берет 21 такое прохождение, которое состоялось за последние 150 лет. Наклад материал очень точных наблюдений на новую теорию Солнца, движения Солнца, построенную на 9 тысячах меридиональных наблюдений, сделанных по всей Европе в разных обсерваториях, и строит новую теорию движения Меркурия. И что же у него получается? Получается, что вот, да, смещается вот этот перигелий, вклад Венеры самый большой, потому что это самое близкое к Меркурию планета, потом у нас Юпитер идет, Земля, Сатурн, ну, от Урана 1/10, поэтому он даже Нептун стал сюда не включать, потому что понятно, что это уже не так важно, сколько, какой вклад Нептуна в это смещение. И получается у него вот 526,7 секунд, угловых секунд, в 100 лет. То есть величина очень маленькая. А наблюдение дает 565 секунд. Расхождение 38 секунд. Это очень большая величина. Она не может быть ошибкой каких-то измерений, наблюдений. Это реальное расхождение между теорией и наблюдением. Это аномальное смещение. Откуда же оно взялось-то? Что ж такое-то вообще происходит? Неужели теория тяготения неверна? Но она уже столько раз доказывала свою правоту. Что же делать? Ну, можно пойти по уже обкатанному пути, допустить, что здесь тоже виновата планета, которая только находится внутри орбиты и ответственна за вот эти смещения. И Леверье снова уже вот по обкатанному пути идет, предсказывает, что есть планета внутри, которая ответственна за это перемещение. 12 сентября 1859 года в докладах Академии наук Франце он публикует письмо своему коллеге, секретарю Академии Эрве Фаю, и пишет, что вот я обнаружил аномальное, вот здесь вот в этом тексте, например, я обнаружил вот это аномальное смещение 38 секунд, и, скорее всего, это говорит о том, что есть планета внутри орбиты Меркурия, которая обладает примерно такой же массой, как и Меркурий, и находится вдвое ближе к Солнцу, чем Меркурий. Неужели повторяется история славы? Неужели действительно еще существует одна планета? Фай очень заинтересовался этими сообщениями, говорит, что, наверное, надо срочно проверять. Во время солнечного затмения будет хорошо видно, что это за планета. И как раз весной следующего года в Испании должно было быть хорошее затмение. Вот подготовка, начинается подготовка к этому, к этой экспедиции, к этому затмению. В те же годы еще один еженедельник выходил, но научно-популярный. Популярный журнал «Космос», поскольку во французском языке все ударения на последний слог, то вот он так непривычно будет звучать по-русски. Журнал «Космос», популярный журнал. Редакция этого журнала очень тщательно следит за учеными записками, они обнаруживают вот эту переписку между Леверье и Фаем, и, конечно же, публикуют материал, что вот, смотрите, Леверье одну планету открыл, а ведь вот еще одна на подходе спустя 13 лет. Вероятно, что вот существует еще одна новая планета. Этот журнал читают по всей Франции. Его любят любители астрономии, каковых много, и он доходит до небольшого городка Оржер-Ан-Босс, с населением всего 1500 человек, примерно в 100 километрах от Франции, где живет скромный доктор Эдмон Модест Лескарбо. Я приношу свои извинения за качество вот этих картинок, но ничего лучше я не нашел. Ну, по крайней мере, мы хоть можем с вами составить представление об образе этого человека, одного из главных персонажей нашей сегодняшней истории. Потому что если бы его не было, может быть, вообще все пошло бы по-другому. Ну, нас с вами он интересует не как врач, а, видимо, он был человек очень квалифицированный. Нас интересует он как такой фанатичный любитель астрономии, который построил свою собственную обсерваторию, сделал своими руками телескоп. Он там в одном парке близлежащего замка построил горизонтальные солнечные часы. Он дружил с Камилем Фламарионом, которого я уже упоминал. С ним они переписывались очень много лет, и Фламарион вообще с большой симпатией о нем отзывался. В 1945 году, то есть вот за 14 лет до этой истории, за 15 даже почти, он наблюдал уже прохождение Меркурия по диску Солнца. То есть он понимал, как бы, что, в принципе, как это все видится. И вот он читает журнал «Космос». И вообще интересно представить, какие его чувства в этот момент охватили. Потому что 26 марта того года, за 9 месяцев до этого, он днем при хорошей погоде посмотрел на Солнце. И он увидел. Он увидел кружочек, четко очерченными краями. Он уже находился на диске Солнца, он не видел, как он вступил на диск, но он тут же засекает время, 15 часов 59 минут, и потом все остальное время он следит за этим объектом, который равномерно движется по поверхности Солнца и уходит с него. Он засекает время, час 17. Объект двигался по Солнцу, час 17. Давайте мы посмотрим вообще, как это все выглядит сами. Вот Солнце, вот современный снимок перемещения Меркурия по диску Солнца. Вот здесь слева внизу, вот это вот круглое пятнышко, это Меркурий. Вот он такой кругленький, с четко очерченными краями. Солнечные пятна выглядят совершенно по-другому. Вот здесь как группа пятен очень типичная. Они с такими рваными краями обычно. Пятна неправильной формы. В центре вы видите такая вот черная часть, называется тень. Она окружена более светлой, такой рваной тоже формой, полутенью. Но бывают, конечно, и исключения. Бывают небольшие пятнышки, особенно когда они возникают, они еще без полутени. То есть можно, конечно, перепутать, вот так на первый взгляд. Но Меркурий-то и, может быть, какая-то другая планета, он же движется по Солнцу, там несколько часов всего, а пятна-то две недели. Поэтому перепутать-то никак нельзя. Перепутать никак нельзя. 9 месяцев Лескарбо не знал, что с этим делать. Что с этим наблюдением делать. И тут вот этот журнал. И он понимает, что вот та самая планета, которую Леверье предсказал, вот он ее уже видел 9 месяцев назад. Он тут же пишет письмо. Большое, подробное письмо Леверье. И просит своего друга, своего знакомого, доктора Вале, транспортного инженера, который постоянно мотается в Париж, значит, доставить это письмо лично в руки, не доверяя почте. И как раз вот ехал Вале в Париж, он доставляет это письмо через несколько дней Леверье прямо в руки. Леверье читает это письмо и, в общем, конечно, всякие рода сомнения его одолевают. Что это могло бы быть такое? Кто такой Лескарбо вообще? Не понятно, что он там видел? Как можно вообще... Что можно выяснить? Ну, конечно, надо туда поехать. Поехать и выяснить вообще. Все на месте. И несмотря на то, что Леверье обещал близким своим встретить с ними Новый год, 30-го своим встретить с ними Новый год, 30 декабря он...

выглядел через 3 года звездной величины, и вот он не сомневается в том, что это совершенно новая планета. И в другом месте открыватель комет Льюис Свифт, он в другом месте наблюдал, тоже очень опытный наблюдатель, он подтверждает, что да, вот он тоже увидел какой-то объект около Солнца. Правда, потом выяснилось, что Ньюком, кстати, видел 2 объекта, простите, Уотсон видел 2 объекта, и Свифт тоже видел 2 объекта. Потом выяснилось, что все-таки они видели немножко в разных местах, поэтому, в общем, как бы положение их не совпадало. И вот все-таки открыта планета. Открыта планета. Газета «Нью-Йорк Таймс», следующий день, 30 июля. Вот что тут пишут. Они что тут пишут? Профессор Уотсон открыл экстрамеркурианскую планету 4,5 звездной величины. Ну, правда, не экстра. Журналисты, как всегда, все перепутали. Интро, но неважно. Он открыл. Открыл планету. Проходит еще 1 неделя. И вот уже в другой статье, то же самое в «Нью-Йорк Таймс», что пишет, я просто процитирую, это очень важные слова, что пишет Уотсон. «За минуту до окончания затмения я обнаружил звезду 4,5 звездной величины, которая сразу привлекла мое внимание своим внешним видом и положением на том участке неба, где нет известных звезд. У нее был заметный диск, отличающий ее от обычной звезды. Объект не демонстрировал ни малейших признаков удлинения, что могло бы указывать на комету, находящуюся вблизи Солнца. Его положение я определил по отношению к Солнцу и соседним звездам методом, исключающим возможность ошибки. Я имею полное основание заявить, что это была внутренняя планета». И это уже утверждает профессиональный астроном, опытный наблюдатель, директор обсерватории. Это не какой-то там любитель астрономии. И судя по этому описанию, видно, что, в общем, несмотря на то, что у него была 1 минута, он, в общем, все успел сделать. Все успел сделать. И вот проходит там пару лет, выходит книжка известного американского астронома Генри Уайта Уоррена «Занимательная астрономия», такая популярная, очень популярная книга, до сих пор в припринтном варианте издается, ее на Амазоне можно купить. И вот что он здесь пишет? Что он здесь пишет? Теперь установлено, что профессор Уотсон и Льюис Свифт, известно, открыли каждый по 2 малых тела, всего 4, внутри орбиты Меркурия. Вместо 1 вулкана, несомненно, имеется множество планетоидов. Вулкан был виден во время затмения 11 января 80-го года, еще следующее наблюдение было. Он находится на расстоянии примерно 13 тысяч миль, то есть 20 миллионов 800 тысяч километров. И совершает 1 оборот вокруг Солнца за 20 дней. Кстати, указанные параметры, они как раз соответствуют примерно тем, которые вот по наблюдениям Лескарво были сделаны. Но другие астрономы, которые наблюдали затмение, ничего не видели. Что же видел Уотсон? Что видел Лескарбо? Ну, мы так с вами никогда не узнаем этого. Вот вряд ли они все это, естественно, не могли. Понятно, что Уотсон действительно что-то видел, Лескарбо, как я уже говорил, тоже маловероятно, что он это придумал, потому что иначе бы, конечно, Леверье бы просто что-нибудь заподозрил. И, в общем, вот, вы знаете, вот идут годы, и такая ситуация складывается, какая-то двойственная, напоминающая мысленный физический эксперимент австрийского астронома, австрийского физика Шрёдингера. Он придумал такой эксперимент мысленный, который называется «Кот Шрёдингера», для того, чтобы показать вот некоторые парадоксы, происходящие при переходе от микромира к макромиру. Я не буду вдаваться, это не наша тема, в подробности, но там так получалось в этом мысленном эксперименте, что кот одновременно жив и мертв. И вот по аналогии я бы вулкан на тот момент назвал бы планетой Шрёдингера, потому что он то есть, то его нет. То есть, с одной стороны, никто его не видит, а с другой стороны, ну вот аномальное смещение есть, кто же за него, должно быть что-то такое там, что влияет на Меркурий, смещается аномально, вот перигелий его аномально смещается. Да? И вот, как остроумно заметил один астроном современный, отсутствие доказательств дошло до такой степени, что действительно стало рассматриваться как доказательство отсутствия. И вот если мы откроем еще одну книжку, она была уже... А вот Чарльз Юнг, как раз, которого мы на фотографии видели, «Уроки астрономии», такая популярная книжечка. И вот он здесь пишет уже что?

0: Собственно, эта вот книжка, она издана, вот, ну, перевод 1902 года, написана была чуть раньше. Вот он пишет, что весьма возможно, видите, так уже аккуратно, что внутри орбит Меркурия вращается вокруг Солнца значительное количество материи. Даже вот не называет это объектом, материи. Ну и вот, значит, все это описывает, всю эту историю, и говорит, что ну вот, да, вот как бы там планета как-то вот уже не говорит конкретно про планету. И в связи с тем, что вот как-то нету никакого, значит, объекта, стали возникать некие альтернативные идеи. Вот Юнг такую традиционную точку зрения писал, что вот, наверное, какая-то там масса есть, ну вот она там и влияет. Но были другие подходы. Они, кстати, эти подходы время от времени в астрономии возникает. Да до сих пор даже астрономы там где-то уже в галактиках там ловят, пытаются как-то уже модифицировать иногда закон Ньютона. А 18 веке, когда Алексис Клеро делал теорию движения Луны, и там ему кое-что не получалось, он тогда одним из первых решил модифицировать закон Ньютона. Вот он добавил здесь вот такой еще как степенной ряд, решил, что там не только от квадрата здесь расстояние, но и от четвертой степени. И ввел здесь, видите, коэффициент А. И вот если этот коэффициент как-то подогнать, то, в общем, все можно очень хорошо получить. Ну, потом у него там с Луной все сложилось, и он отказался от этого варианта. Была предложена еще другая формула. Вот здесь вот такой коэффициент еще добавили, Е в степени минус лямбда R. И вот при определенном подгоне лямбда, что заставляет быстрее увеличивать тяготение, изменяться, то вот тут тоже к Меркурию все это можно было подогнать. А вот Ньюкому, упомянутый нами, он вот, ему понравилась вот эта формула больше, когда мы просто к двойке еще небольшой такой коэффициентик добавляем. Он вычислил этот коэффициент. Видите, какая величина? Ну, только в седьмом знаке появляется. Совсем такая вот маленькая штучка. Ну, все решает с Меркурием. Великолепно. Правда, вот есть одна незадача. Закон называется всемирного тяготения. К Меркурию подходит, а если мы начинаем его проверять на остальных членах Солнечной системы, не получается. То есть вот и все вот эти штучки, они в конечном счете тоже потерпели фиаско. И понадобились совершенно иные подходы, чтобы решить эту задачу. Вот что пишет в письме коллеге еще в 1907 году Альберт Эйнштейн. Я занят созданием релятивистской теории закона тяготения, с помощью которой я надеюсь найти причину пока необъясненного смещения перигелия Меркурия. Это не была просто астрономической задачей, это была проблема, которая волновала многих ученых, в том числе и выдающегося человека, который построил новую теорию тяготения. Мы знаем, что вот эйнштейновская теория тяготения – она построена совершенно на других принципах. В рамках его концепции тяготение представляет собой некое изменение в пространстве времени, вот некое искажение пространства времени, которое вызывает массы. И в связи вот с этим, то есть это чисто такое геометрическое уже объяснение, здесь нет никакой силы. И вот в рамках вот этой новой концепции как раз вот и удалось вот эти 43 секунды это объяснить. То есть вот в рамках теории тяготения Эйнштейна отпала необходимость в существовании вулкана. И Эйнштейн, его теоретический результат 43 секунды, он получил это из теории. Для него как раз это было очень важно, потому что это было как раз лакмусовой бумажкой, подтверждающей правильность его теории. И вот когда он опубликовал в декабре 2015 года свою теорию общей теории относительности, он вот еще в одном письме пишет. Больше всего меня радует согласие с наблюдаемым смещением перигелия Меркурия. Тема закрыта. В общем, все ясно. Но энтузиасты, вообще вплоть до 70-х годов, упорные энтузиасты, продолжают наблюдать солнечные затмения с тем, чтобы увидеть планету. И вот еще вот в 70-е годы, вот еще последнее наблюдение, которое проводили в поисках, но ничего не нашли. Наконец, в декабре 95-го года была запущена вот такая вот замечательная солнечная обсерватория СОХО, на борту которой был солнечный телескоп, такой своеобразный коронограф, там стояла заслоночка, которая закрывала Солнце, и она позволяла как раз фотографировать участки прямо у Солнца. Он был запущен, этот аппарат, в так называемую точку L1, Лагранж-1, вот точка, которая такая достаточно, она несколько сот тысяч километров до нее, она такая достаточно устойчивая, то есть объект там как бы вязнет в этой точке, проваливается в нее и оттуда не уходит. Это вот так называемые точки Лагранжа. Их несколько существует. Вот Сохо находилась в точке L1. Она до сих пор, эта обсерватория работает. Вот за эти без малого четверть века она открыла несколько тысяч комет вблизи Солнца, но ни одной планеты она не открыла. По крайней мере, больше, чем 100 километров. Но, а 100 километров – это уже не планета, как мы прекрасно понимаем. Итак, планета не оказалась, но имя ее живет. Вы же прекрасно знаете сериал «Star Trek» «Звездный путь». Так вот, авторы сценария этого фильма запустили вокруг звезды 40 Эридана планету под названием Плутон, и там цивилизация прекрасная, процветает, и как раз это была первая цивилизация, с которой земляне познакомились, начиная осваивать Вселенную. Кстати, написано несколько даже книг об этой цивилизации уже, со всеми ее подробностями. И вот эта звезда 40 Эридана, она находится в 17 световых годах, то есть достаточно близко. Вот здесь мы ее в красном кружочке видим наверху, в созвездии Эридана. Она 4,4 звездной величины, это тройная система, там компонент называется А, Б и С. И вот в прошлом году у компонента А открыли планету. Она примерно 7 масс Земли и находится на расстоянии, она движется с периодом 42 дня, то есть очень близко планету. Вот, наконец, у вулкана, у названия, у этого слова, этого названия появилось, возможно, наконец-то, отождествиться с каким-то конкретным небесным телом, вот с этим самым, с этой самой планетой, открытой в прошлом году. Итак, вот мы с вами, я смею надеяться, все-таки разобрались, что же произошло. Давайте подведем небольшой итог. После обнаружения в 1859 году, после вычислений, после вот этой теоретической работы Леверье, на основании вот этого грандиозного уже авторитета, который у него был с открытием и наблюдением Эскарбо, астрономическое сообщество не сомневалось в том, что действительно существует планета, и действительно вот она предсказана и открыта. Потом вот эти вот годы показывали вот такие качели, как мы сами только что выяснили. То видели, то не видели. И вообще, надо сказать, что вот это аномальное смещение в орбите Меркурия, это была одна из основных головных болей астрономов во второй половине XIX века. И даже пытались, видите, модифицировать закон Ньютона, и он-то и оказался виноват, в кавычках, да, потому что именно новая концепция, новый подход к тяготению, которую разработал Эйнштейн, позволила полностью снять эту проблему. 43 секунды были объяснены в рамках релятивистской теории тяготения, и таким образом надобность в вулкане перестала существовать. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, давайте будем разбираться.
1: Михаил Юрьевич, большое спасибо за очень интересную лекцию. У меня, я бы хотел уточнить, вот вы сказали, что основным посылом Леверье в 1859 году, во-первых, было открытие Нептуна, и он решил пересчитать орбиты всех планет на основании данных, которые были самых современных на тот момент.
0: Да.
1: И тут понятно, что нужно было, и в результате было открыто аномальное смещение орбиты Меркурия, и, так сказать, дальше пошли поиски. Но вы сказали, что есть еще такой неутомимый труженик, как Генрих Швабе, который начал искать эту планету в 1826 году.
0: Да.
1: Какие посылы были у Швабе? Вот он-то на основании чего стал искать планету, в результате открыв 11-летний цикл активности Солнца? Спасибо.
0: Да, вы знаете, основной посыл у энтузиазма всех любителей астрономии – чего-то открыть. Как я в самом начале говорил, что после открытия Урана До этого вообще не было никаких разговоров, что какие-то планеты могут быть еще. То есть, как бы вот есть и все, это закрыта тема, да? Потом выяснилось, ага, вот есть Нептун. И стали искать везде. Стали искать везде. Там эти вот бригада начала искать между Марсом и Юпитером, да, но там были свои предпосылки, там вот этот Тисос Абаде подсказывал, что там может быть что-то есть. И может быть что-то есть внутри орбиты Меркурия. Просто вот решили там поискать. Почему бы и нет? Понимаете, как бы, давайте везде искать, где можно. Тем более, что, понимаете, как вот любитель астрономии, он был, кстати, вот удивительно, что как-то вот особенно люди, близкие к медицине, интересно, Лескарбо врач, а Шваб был фармацевт. Понимаете, у него же не было, он не мог ничего вычислять, там, у него не было такого математического аппарата, как у Леверье, он не владел этим механизмом, но он был наблюдатель неутомимый. Он готов был там сутками, годами, кстати, 8500 картинок он сделал, они, кстати, сохранились. 8500 зарисовок, вот человек вот так вот, неутомимый совершенно, с ногней, вот столько он и наблюдал. Да, да, да, да, да, это точно. Вот, так что он просто выбрал себе какую-то программу, где можно что-то открыть. Понимаете, вот ведь любители астрономии, вот сейчас вы же знаете, открыть комету, сейчас же, а какое количество людей на планете в разных странах увлекаются вот тем, что они ночи проводят в поисках кометы, потому что, как мы хорошо знаем, комета называется именем человека, который открыл. Вот первые три человека, которые заявили, вот комета, пожалуйста. Поэтому огромное количество энтузиастов есть, любители астрономии, которые мечтают чего-то открыть. Ну, может быть, их имя попадет на небо. Таким образом. Может быть, микрофон, да? Давайте в микрофон, потом на записи не будет слышно. Одну секунду. Вот сейчас в микрофон.
2: У нас идет видеозапись, поэтому...
0: Чтобы слышен вопрос был.
3: Ой, а извините, пожалуйста, а вот вы сказали, что потом втихаря отобрали вот у товарища.
0: У Лескарбо. Да. Ну да.
3: А это вот именно после того, как Эйнштейн уже
0: доказал? Нет, нет, нет, это было, это где-то еще до, это еще было там, после того, как, понимаете как, Леверье, он вот в 60-м году, в 59-м году, он был директором обсерватории, первое, и он был сенатором Франции. Так, на минуточку, да? То есть человек близкий к императору. И поэтому он там пролоббировал быстренько за пару недель, там за тройку, чтобы вот Лескарбо дали этот титул. Да? После того, как он умер, и после того, как стало ясно там уже после 78 года, что там вот ничего не наблюдают, там так тихонечко, значит, это... Тем более, что сам Лескарбо никогда больше ничего не видел. Он был человеком честным, я так подозреваю. Вот что-то он видел, что я не знаю. Сейчас, еще вот, одну секунду, да.
4: А, Михаил Юрьевич, огромное спасибо за лекцию.
0: Спасибо вам за внимание.
4: Фантастическая совершенно лекция сегодня. Я хотел позволить себе маленькую ремарку на тему судьбы вулканов в Солнечной системе, потому что современные астрологи, ну, простите, что я их здесь упоминаю, они до сих пор оперируют какими-то эфемеридами этой планеты, рассчитывают там какие-то судьбоносные события, и с этим на основании чего непонятно. Вот. А я хотел спросить, что вот есть же астероиды, орбиты которых... проникает внутрь орбиты Меркурия, да. Тот самый Икар, и там у них вот этот размер вполне мог быть заметен, наверное, на поверхности Солнца. Вот на эту тему корреляции какие-то могут быть? Наблюдают вообще прохождение этих астероидов по диску Солнца?
0: Вы знаете, они очень маленькие все-таки, мне кажется. Они, вот, ну, Икар, там же совсем маленький-то. Вот. Кроме того, у них там наклон очень большой орбит. Вообще, я никогда не слышал, вот я просто этим не интересовался специально, но мне никогда не попадались материалы, повествующие о том, что по диску Солнца кто-то там отнаблюдал какое-то перемещение какого-то. Кроме того, обратите внимание, что среди астероидов только Церера такая шарообразная-то, да? Все они остальные неправильной формы, как правило, да, вот эти мелкие особенно. Поэтому даже если бы мы увидели их проходящими по диску Солнца, мы бы такого кружка бы четкого, как вот Меркурий, например, да, или вот те наблюдения, которые сделали астрономы, и они нам рассказывали об этом. Так что вот не знаю, не знаю, не могу точно сказать, и вряд ли видели вот эти что-то. Хотя что-то, вероятно, видели, но мы так и не узнаем. Что, пожалуйста.
5: Да, от меня тоже большое спасибо за лекцию. Очень
0: спасибо вам за внимание.
5: Было, действительно. А у меня такой, ну, достаточно простой дилетантский вопрос, но понятно, что Солнце, как любая звезда, она же увеличивается, там движется в сторону там, красного гиганта и так далее.
0: Ну нет, она еще не движется. Давайте, она на главной последовательности сидит хорошо, четко.
5: Ну, все равно она.
0: Но еще рано ей двигаться. Но да, там. планирование подвигаться, да.
5: А это в принципе, это в будущем или когда-то будут влиять то же самое и перигелий, и расстояние, но орбиты планет, они будут также меняться или нет?
0: Ну, Солнце займет такие... В общем, да, да, да, я думаю, что да, безусловно. Потому что смотрите как. Ведь вот если мы возьмем пока даже просто ньютоновское приближение, да, то мы Солнце считаем как точку. Да? То есть вот как бы если мы возьмем вот объем Солнца, так. Если мы возьмем любую точку на радиусе Солнца, то мы можем считать массу, которая под ней находится. А все, что выше, это компенсирует. Да? То есть как бы ее нет.
5: Ну, понятно, сглаживается.
0: Да. Ну, будем так говорить, сглаживается. Да. Если Солнце расширится при сохранении массы, то, значит, часть его массы окажется за пределами орбиты Меркурия. И тогда на орбиту Меркурия будет влиять вот эта часть оставшейся массы. И там какие-то возмущения будут иные.
5: Понятно. А тогда на спутники планеты тоже влияет? То есть у них тоже меняется там, перигелий и расстояние до планеты или нет? Ну, например, как на Луну. Или они
0: все время... Теория движения Луны – это одна из самых сложных... вообще, лунная орбита, ее движение – это одна из самых сложных задач в астрономии. Там колоссальное количество смещений. Орбита, вот она себя ведет, как бы это понятно, и можно все это посчитать, но движение там существует огромное количество – самых разных движений. Все
5: понятно.
0: Это вычисляется.
5: Ну, и влияют в том числе планеты, да?
0: Ну, конечно, конечно, да, влияют. И Солнце влияет, и планеты влияют. Вопрос в том, что учитывать, да? Вот как мы видели с вами, Нептун, например, для учета смещения перигелия Меркурия, он не нужен, ну, реально, да, практически. Потому что там только Уран 0,1 секунды, а Нептун там еще там, в каком-то третьем, наверное, знаке там произойдет. Поэтому вот здесь важно еще практически, что важно учитывать. В принципе, сегодня большие мощности и математические, и компьютерные. То есть можно все, ну, понимаете, сейчас же уже космические аппараты садятся на астероиды. Вы же представляете, с какой точностью метровой уже нужно рассчитывать положение в пространстве, в Солнечной системе за миллиарды километров положение небесного тела, чтобы он вот сел на этот маленький астероид, там, Розетта, например, там, да?
5: Даже. Понимаю, спасибо.
0: Пожалуйста. Так. Давайте в микрофон, пожалуйста. Чтобы у нас...
6: Кроме фантома. Я достаточно кофе. Ну что ж там
2: видно? У нас идет видео. Извините, у нас идет видеозапись.
6: Хорошо. Я говорю, что же там видели тогда? И не один человек.
0: Мы можем только гадать.
6: Точно, все же не могут. Вот
0: мы можем только гадать. Я могу только сказать, что все эти уважаемые, почтенные люди и любители, и тем более профессионалы, они что-то видели. Что же они видели? Ну, я не знаю, никто этого не знает. Тема вулкана закрыта. Вот обсерватория Сохо 25 лет почти снимает окрестности Солнца. Она закрывает Солнце вот этим вот своим таким крышечкой такой, да, вот фильтром таким черным. И поэтому видит все, что там рядом происходит. Открыто 3000 комет, которые рядом находятся. Вот фотографию кометы увидели. Ни одного объекта размером больше 100 километров не обнаружено за 25 лет. То есть это значит, поскольку атмосфера не мешает, он же там за сотни тысяч, да, то есть он постоянно ведет наблюдение, каждую минуту, каждую секунду направлен на Солнце. Да? То есть мы сегодня можем сказать, что нету там ничего. Больше 100 километров там нет ничего. Это можно сейчас абсолютно определенно сказать. Что же там пролетало? Ну, что, не знаю, не берусь уже, да. Что-то видели? Что-то видели? Вот позапрошлом году, например, впервые обнаружен объект, который из галактики прилетел в Солнечную систему, такой астероидоподобный. Такая торпеда пролетела через всю Солнечную систему и улетела. Что-то летает, конечно. Такой вытянутый очень объект по блеску его определили, что у него соотношение размеров 1:10. То есть это действительно такая вот, я в кавычках, конечно, говорю, такая торпеда, да, или сигара. Она просвистела по Солнечной системе, по гиперболической орбите, вот, и улетела в освоясь.
2: Михаил Юрьевич, можно вопрос задать?
0: Да, конечно.
2: А откуда название, имя вулкан?
0: Ну, это бог просто. Вы знаете, все же планеты носят имена римских богов. Ну, вот тоже, это тоже римский бог. Для Верьета вот предлагал... Да, да, да. Он там еще шантажировал, есть такая пикантная история, что он шантажировал Арагоша, тот этот вопрос в Академии поставил, потому что есть такая легенда, я вам по секрету расскажу. Леверье был в счастливом браке, но похоже, что у Араго была интрижка с его женой. Так вот, Леверье этот факт использовал в мирных целях. Он шантажировал Араго, что он эту историю придаст огласке, и заставил его вопрос о названии планеты поставить перед академиками. Вот. Но это не прошла все-таки история. Ну, Араго там, так сказать, сделал свое дело, но...
7: Михаил Ильич, спасибо большое за лекцию.
0: Спасибо вам.
7: Предположение. Там есть, потому что это существовало, да, какое-нибудь там, ну, тело. Мне кажется, его бы солнце просто притянуло, оно упало бы на солнце. Ну, на солнце упало бы. То есть там небольшая масса какой-то, солнце притянуло бы, и там не может существовать вроде бы планета.
0: Рассмотрим такой вариант. Хорошо. Микрофон, пожалуйста. Вопрос, микрофон.
8: Большое спасибо за интересную лекцию.
0: Спасибо вам за внимание.
8: Вопрос такой, а почему Леверье сам не искал планету, которую потом назвали Нептун? У него не было возможности наблюдать?
0: Ну, вообще он был теоретик, он математиком был. Он как бы наблюдениями не занимался. Он был математик-теоретик, да? Вот, кроме того, там наблюдательная какая-то база была, но он просто не наблюдатель. Каждому свое, знаете. Он вот был блестящий математик, который внес колоссальный вклад в развитие небесной механики в XIX веке. Да. Он построил заново вот все теории, все орбиты, теории движения, и долгие годы его таблицами пользовались астрономы.
9: Спасибо за лекцию. Спасибо вопрос вам. Все-таки к Эйнштейну. Если...
0: Вы знаете, он меня объяснил. Не наделял правами пресс-секретаря, но я попробую. Да.
9: Если он объяснил поправку, которая здесь вот 38 там, секунд была.
0: 43.
9: 43, да. То других планет об этом ни разу не упомянулось. Если она, то есть, как она, эта поправка, сказывается на движении других.
0: Да, вы знаете, да. Мы сегодня говорили о Меркурии. Конечно, в орбитах движения других планет есть тоже всякие смещения, в том числе и перигелия. Но почему вот здесь Меркурий-то? Потому что он очень близко к Солнцу. И здесь вот этот так называемый релятивистский эффект, он хорошо виден. Вот эти 43 секунды. Есть смещение у Венеры, есть у Майя. Но это все такое совсем уже небольшое. И там уже это не так существенно. Но все укладывается. Да, конечно, это близко к Солнцу. Там масса его... Это когда близко, вот эти релятивистские эффекты, они сказываются. Да, пожалуйста. Сейчас ты еще вот сейчас.
10: Спасибо. А могли бы это быть, могли ли наблюдать астероиды, пролетавшие рядом с Землей на фоне Солнца?
0: Понимаете, если бы что-то пролетало рядом с Землей, это не было бы час 17 минут. Понимаете как?
10: Даже если это касается.
0: Потому что, понимаете, любые объекты, которые летают в Солнечной системе, где бы они ни находились, они летают с совершенно определенной скоростью. Мы можем очень четко сказать, если это не такая вот сигара, о которой говорил, которая там может с десятки километров в секунду, но если это объект Солнечной системы, систематический объект, который движется по своей орбите, там какая-то она там вытянута и так далее, но у него есть совершенно определенная скорость, чтобы на этой орбите существовать. И если мы говорим об объекте, который близко к Земле, то он и пройдет быстрее там. Как самолет вот пролетает через лунный диск, да, вот иногда такие уникальные вещи есть, раз и пролетел. А это час 17 минут. То есть это довольно далекий объект.
10: Не рассматривались ли варианты хитрых подковообразных орбит, или, может быть, это что-то висело в районе точного Лагранжа, или, ну, просто это неинтересно.
0: Ну, если бы это была точка Лагранжа, то тоже там было бы все по-другому. Ну, вы знаете, в общем, то, что наблюдали... Я понимаю, что очень хочется привязать наблюдения выдающихся людей к каким-то конкретным объектам, но мы потерпим фиаско с вами. Да, пожалуйста.
8: Еще один вопрос по поводу Солнца. Солнце ведь, как и любая звезда, непрерывно теряет массу. А учитывается потеря массы в теории движения планеты, или она слишком незначительна?
0: Ой, вы знаете, это мы уже уходим в область, где я начинаю плавать. Все-таки я историк науки, а не астрофизик. Но я полагаю, что это очень маленькая величина все-таки. Да, это очень маленькая величина. Правда, это 4 миллиона тонн каждую секунду, да? Это нам кажется, что это очень много. Но если мы посмотрим на массу Солнца, да, то это, конечно, ничтожная такая величина. Я полагаю, что вряд ли это нужно учитывать. Но это вопрос вот все-таки с астрофизиком.
11: А могла ли произойти диссипация планеты? рассеивание энергии?
0: Рассеивание самой планеты? Ну, вы знаете, планеты – это все-таки твердые небесные тела. Вот, и поэтому они существуют. Вот Земля-то не рассосалась, Меркурий, Венера. Да, на каком основании может быть диссипация? Диссипация, когда мы говорим, это все-таки скорее газом вопрос, да? Это твердое тело.
11: Но планета находилась ближе к Солнцу же.
0: Да, ближе, да. Ну и что, это твердое тело, там температура высокая. Вы хотите сказать, что она испарилась? Ну нет, это так, конечно, так быстро не могло бы произойти. Вот сейчас же обнаруживают планеты, экзопланеты, да, их уже несколько тысяч открыли в других звезд. И они прям совсем близко у звезд находятся там, прям вот чуть не касаются. И огромное количество планет, которые находятся на очень близких расстояниях от планеты. Они существуют. Они существуют, поэтому они там, конечно, никуда не деваются и не испаряются.
12: А, спасибо за лекцию еще интересную.
0: Спасибо вам.
12: Ну, у меня даже не вопрос, а просто такой комментарий. Что давайте. Эта история, она абсолютно повторяет историю с марсианскими каналами.
0: Ну,
12: и
0: что,
12: люди
0: безусловно.
12: Хотели видеть, в том числе великие астрономы, и видели их. И так же здесь хотели видеть эту планету и видели.
0: Ну, не скажу, что хотели. Все-таки, понимаете, там, ну, как вы в целом правы, да, очень похожая история. Но все-таки, если мы будем в нюансы вдаваться, то для того, чтобы увидеть марсианские каналы, все-таки некое основание было. Там, как бы, вы знаете, что вот даже можно сейчас вот на YouTube посмотреть этот ролик.
12: Кто, но они же не совпадают, эти темные поверхности.
0: Ну, все-таки, да, вы знаете, ну вот делали эксперименты такие, сажали детей, вот давали, я вот даже видел на YouTube, я сейчас не помню, кто же это делал-то? Кто-то из английских астрономов, по-моему. Вот он посадил на разных расстояниях от доски, посадил детей, там 12-14 лет, там человек 30 посадил, а на доске был вот такой кружочек со всякими точечками там, да? И вот кто близко сидел, тот нарисовал эти точки, кто дальше сидел, тот нарисовал линии. Ведь поэтому, в принципе, да. Хотя, конечно, мы с вами, вот Скиапарелли, да, вот он видел Антониади, великий астроном, ничего не видел, да? Хотя он работал вот на телескопе, конечно, он был поприличнее у него, поэтому, может быть, как раз уже здесь такой был эффект. То есть его телескоп был лучше, поэтому он ничего не видел. И там была такая же история. Одни видят, другие в это же время ничего не видят. В одно и то же время, на примерно одних инструментах. Но это уже тоже некие свойства уже наблюдения. Таких случаев очень много.
12: Ну вот, хорошо, что появилась астрофотография и права вот эти...
0: Совершенно верно. Конечно, документ появился, потому что человеческое восприятие, это, конечно... Очень глубокая тема. Итак, прошу вас, микрофон.
13: А какие были в космосе, были последние совершенные открытия?
0: В космосе? Последние.
13: В Солнечной системе.
0: Ну вот, в Солнечной системе, пожалуй, самое интересное открытие, давайте возьмем за вот четверть века, да, потому что астрономия большая наука, да, длинная, уходит еще, поэтому самое последнее – это четверть века. Я думаю, что самое интересное, что было открыто в Солнечной системе, это поиск Койпера. То есть мы вот прекрасно знали, что есть Нептун, потом был открыт Плутон в 30-м году, да, и казалось, что, ну вот, наверное, может, там есть еще планета или нет, непонятно. И вдруг выяснилось, что за Плутоном находится еще один пояс астероидов, который в десятки и сотни раз больше, чем тот пояс астероидов, главный, как мы сейчас называем, между орбитами Марса и Юпитера. И там огромное количество объектов, крупных много, и других много. И выяснилось, что Плутон, как мы знаем с вами, я вот такую лекцию читал 5 лет назад, Плутон оказался просто одним из крупнейших объектов этого пояса, да, а не планетой, потому что таких, как он, там много. Ирида там, она по массе больше его. Вот, это, наверное, самое интересное открытие в Солнечной системе, которое были сделаны, такое глобальное открытие. Спасибо вам за внимание. Юбилейная, юбилей лекции, ну, я не помню уж когда, можно на YouTube посмотреть, пожалуйста. Все выложено. Календари. За лучшие вопросы. Да, вот это был роскошный вопрос. Сейчас вы подойдете, я вам ее подпишу. Да. Я сейчас распишусь. Вот, ну, какие были? Может быть, вы, Фаина Борисовна, как внешний арбитр, назначите самые хорошие вопросы. Я вот даже не знаю. И я не знаю. И я вообще, я еще больше благодарен, как лектор. Да, давайте проголосуем. Кто спрашивал про то, за что отобрали? Как это? Вы, по-моему, спрашивали, да? Значит, хорошо, вот второй календарь вам. А третий вопрос какой бы хороший? Какой? Ну, все тогда, да, да, распредели. Я тогда попрошу счастливых или не очень обладателей, значит, календаря потом ко мне сейчас подойти, мы сейчас тут с вами это все устроим.
6: Ну что ж, всем спасибо, Михаил Юрьевич. Как всегда, узнали очень много нового, интересного.
0: Я очень рад.
6: Детективная история.
0: Абсолютно.
6: Вот, ну и который раз мы убеждаемся в том, что ну, не все мы знаем еще.
0: Да, да.
6: Многое нам кажется, многое нам хочется, но да. Не всегда это получается. Но в этом и есть, мне кажется, какая-то вот интрига особая. Наука – это не сплошная.
0: Да, да, вот я хочу как раз об этом рассказать.
6: Конечно,
0: да, да,
6: немного
0: да.
6: Драматических, трагических. Каких-то
0: и человеческого тут много еще просто. Вот.
6: Конечно, поэтому мне кажется, что такие истории, они как-то дают науке какое-то вот такое гуманитарное...
0: Вот, такое, да, да, да.
6: Мы
0: да,
6: понимаем,
0: да,
6: что да. Люди имеют свои какие-то особенности, и роль человека в науке, в ее развитии тоже велика, потому что все со своими мыслями, свои какие-то объективные, субъективные, но все это вот делает науку безумно интересной. Вот даже все, кто сегодня пришли, я думаю, еще раз в этом убедились, что заниматься наукой безумно интересно. Не только тогда, когда она только-только становилась, но и сегодня, когда появились возможности невероятные, и дают нам тоже очень много, ставят вопросы, и не всегда на них мы можем дать ответ сегодня. Может быть, завтра дадим. Ну, для этого, собственно, и живем, и работаем,
0: да.
6: И приходим сюда, в планетарий, чтобы об этом, обо всем узнавать. Дорогие друзья, прощаюсь с вами на лето. Желаю всем хороших каникул, хорошей погоды. Если вы будете что-то наблюдать, вы, конечно, будете, хороших наблюдений. И надеюсь, что мы придем с вами с хорошим настроением, со свежими силами. В начале следующего сезона, это будет октябрь или ноябрь, для того, чтобы встретиться вновь. Там много планов у меня интересных. И презентации новых книг, и встречи с учеными, как всегда. Ну и, конечно, мы будем отмечать 90-летие Московского планетария. Всем вам спасибо большое. Вы наши друзья, вы нас поддерживаете, мы для вас работаем. Поэтому я вам всем очень-очень благодарна. Спасибо. До новых встреч.
0: И я тоже. Мои благодарности за внимание.

0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш сегодняшний гость. Мария Литарова, руководитель летней беломорской биологической полевой практики Московского физико-технического института. Молодец, все выговорил. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как вам у нас в летней студии?
2: У вас прекрасно. Мы вчера приехали с Белого моря со студентами, мы там пробыли месяц. У нас было тоже лето, но оно было беломорское. У вас прям такое настоящее московское лето, очень чудесно.
1: Так, да. Раз мы сегодня будем говорить про Белое море, и расскажите, какое оно беломорское лето?
2: Беломорское лето беломорское. Там есть Белое море, есть беломорская погода, которая изменчивая. Сегодня дождик, сейчас, потом опять яркое солнце, потом опять дождик и тучки. Вот, но она прекрасна, как всегда, в любом своем воплощении.
1: А канал там далеко, тот самый знаменитый?
2: От нас далеко.
1: Далеко, да?
2: От нас далеко, да. Мы находимся, наша практика проводится в Чупа-Губе на острове Средний, на базе Питерского университета. И Беломор-канал, ну так, прилично, километров 400.
1: О, то есть Белое море – это огромное море?
2: Огромное море, конечно.
1: Расскажите о нем немножечко.
2: Если рассказывать о Белом море вообще, то оно образовалось в результате продавливания ледником Карельского гранитного щита. И туда затекли воды из Северного Атлантического океана и немножечко грунтовых вод, которые стекли с суши. И, конечно, туда впадают такие крупные реки, как Мизень, Северная Двина, Онега. И образуются соответствующие заливы. Белое море открыто океану, то есть есть горло Белого моря, через которое вытекает океаническая вода. Поэтому вся океаническая погода, всякие океанические волны, ну, в каком-то месте отражаются и на Белом море тоже. И поэтому мы на Белом море видим прекрасные совершенно приливы и отливы, такие прямо самые-самые настоящие. Но из-за того, что Белое море открыто не полностью, то там немножко поспокойнее, попроще. У него очень изрезанный берег, и по этому поводу на Белом море очень хорошо, например, делать всякие научные станции, проводить практики. Море не злое, и можно на малых судах совершенно спокойно со студентами выходить практически в любую погоду.
1: А то есть там не бывает больших волн, да, каких-то или штормов, и еще чего-нибудь?
2: Это не совсем так, конечно, бывают и волны, и шторма в самом открытом Белом море. Но есть такие места, ну, вот, например, Кандалакшский залив, где уже чуть-чуть потише. А если в Кандалакшском заливе еще и забраться в Губу, то там еще немножко потише. Плюс специфика географии Белого моря такова, что вокруг изрезанного берега есть фьорды, острова. И если забраться вообще за острова, то у нас будет морская погода, морская вода, морские звери, ну, с некоторым, скажем так, с некоторыми кивоками, но тем не менее все это будет. При этом будет полная совершенно возможность на небольших судах выходить и работать на море.
1: А какая береговая линия у Белого моря? Что там, песок или плита, или там, может быть, галька?
3: Фьорды. Да.
1: Что такое фьорды?
2: Фьорды. Ну, фьорды – это система островов вдоль берега. Но на самом деле берег очень разнообразный. Мы говорим, на самом деле, не сколько о береговой линии, сколько о литералях. Это наша точка такого фокуса нашего. На самом деле, конечно, выходят и скалы, достаточно отвесные, очень красивые пейзажи на Белом море. А те берега, которые пологие, они бывают, собственно, трех основных видов. Это илистая литераль, каменистая литераль и песчаная литераль. И, конечно, есть переходные формы, там илисто-песчаные, песчано-каменистые. Вот. Что такое литераль? Литераль – это зона, которая осушается при отливе и, наоборот,

0: Задача. Чем больше народу работает в одном направлении, тем, конечно, лучше и интереснее, и ярче получается такой проект. Тем более на Белом море.
1: Какими качествами должен обладать студент, чтобы попасть к вам в полевую экспедицию?
0: Студент должен понимать, зачем ему это надо. Это должны быть два важных качества: осмысленность и мотивация. Значит, мотивация, он понимает, зачем ему это надо, и осмысленность, он, в общем, понимает, что происходит с ним в данный момент. У нас на этой практике в качестве абсолютно нормального рабочего момента очень у многих студентов возник вопрос: а что я здесь делаю? Почему вот я физик, я математик, мне вот эту адскую ботву преподают? Зачем мне нужно определять 40 видов этой ботвы? Почему я не могу прочесть это в книге? Почему мне ее не разложат с этикетками, а я просто это выучу? И мы над этим очень много, очень серьезно работали, про первичные данные, и про то, что между науками нет границ на самом деле, и про то, что вот есть трава, а для нее есть задачи и физические, и химические, и биологические, и вот у нас, пожалуйста, преподаватели разные для этого объекта. Вот. Но для этого у студента должен быть задан этот вопрос: а зачем я здесь, и что я... То есть они просто должны были сказать. Это я очень благодарна всем студентам, на самом деле, которые взяли и публично, открыто, или кто-то в личной беседе этот вопрос задали. Мне кажется, это самое главное качество, именно осмысленность. Ну, осмысленность и мотивация. Более того, к вопросу о перспективах, я, например, активно жду студентов других вузов. Но тут, конечно, некоторые есть финансовый вопрос. Если за студентов МФТИ платят МФТИ, то студенты других вузов — это, понятное дело, уже немножко другой проект. Но, тем не менее, мы, в общем, готовы про это говорить, про это общаться и с самими студентами, и с вузами.
1: Оказывается, не только студент МФТИ может попасть к вам, но и при определенных условиях вот и другие
2: ты,
1: студенты.
2: Ты, Павлик, тоже студент? Ты тоже можешь,
1: да,
2: в принципе, попасть.
1: Московская международная академия, между прочим.
0: Ух ты, ух ты.
1: Да, турист.
0: Ну, прямо практически наш профиль, потому что есть у нас всякие, например... Не все процессы на практике на нашей произошли оптимально. Вот,
1: ну, и... вот сейчас обсудим, да.
0: Да-да-да-да-да, и можно...
2: Ну, уже за кадром. Спасибо вам громадное, что пришли.
1: Мария Литарова, руководитель летней беломорской биологической полевой практики Московского физико-технического института, была с нами сегодня. Спасибо,
2: до свидания.
0: Спасибо.

0: Так, сегодня будем говорить об определении расстояний. Ну, а когда расстояния известны, и угол удается измерить, угловой размер объекта, там и линейный размер объекта тоже становится понятным. Главное – определить расстояние. Это всегда очень трудно. Я бы сказал, половина астрономической работы, так вот в интеграле, если взять, это определение расстояний, мучения, связанные с этим. Каждый из нас занимается этим так или иначе, придумывает новые методы, рад, когда что-то получается. Получается редко. Ну вот смотрим на звездное небо. Скажите, какая из этих звезд ближайшая к нам, вот среди этой совокупности, а какая самая далекая? Можете вот так на глаз сказать? Разумеется, нет, да? Все они в проекции на небо, и определить так на глаз, а Бог его знает. Одна голубая, другая красная, а может быть, это красный гигант, а может, это красный карлик. И это тоже непонятно. Это может быть белый карлик, горячий, но слабо светящийся, а значит, близко к нам. Или какой-то гигант голубой, который очень далеко и все равно виден. Не догадаешься просто так. Значит, надо что-то придумывать. Ну, как мы на Земле придумываем измерение расстояний? Прикладываем масштаб. Ну, попробуйте это использовать в космосе. Не получится. Масштаб-то есть, а приложить не к чему. Далеко они все. Значит, надо какие-то обходные методы придумывать. Ну вот тут я их в 5 групп объединил. Есть, конечно, и другие, но приблизительно так. Локация, понятно, да, радиолокацию все знают, оптическую не все, но вообще-то мы ее уже на улице видим. Геодезисты нынче ходят с лазерными локаторами, даже в пределах одной комнаты, когда ремонт делают, уже маленькие лазерные локационные системки используются. То есть это уже в быту, ну и в астрономии тоже. Тригонометрия, мы этим часто пользуемся. Что такое явление параллакса? Смотрим на один объект правым глазом и левым глазом. И видим его близко или далеко, ощущаем. А что мы ощущаем? Сведение глаз, мышечное наше чувство, говорит нам, сильно глаза сошлись, значит, близко объект. Разошлись оси оптические, значит, он далеко. Как думаете, глаза человека на каком расстоянии способны оценить, максимальном расстоянии, оценить расстояние до объекта? Километр? То есть вы отличите километр и километр 100 метров, например?
1: Нет, ну там погрешность относительная.
0: Относительная погрешность будет большая, да. Ой, я думаю, метров 150-200, не больше. Но это так, интуиция подсказывает. А может и больше, может у кого-то глаз алмаз, не знаю. Кинематические методы тоже в быту используем. Смотрим, едет автомобиль. Ну, мы примерно представляем себе, с какой скоростью едут автомобили. И видим угловое его перемещение по шоссе и примерно оцениваем до него расстояние. Если он промелькнул мимо нас, значит, он близко. Если медленно перемещается по углу, значит, он далеко. Это кинематика, движение. Фотометрические тоже часто используем. Ночью идем по шоссе, видим два огонька, еле светящиеся, понимаем, что либо это грузовик очень далеко от нас, либо два человека идут, курят, и они близко к нам, да? Главное догадаться, каков источник света. Если мы догадались о его мощности, то по видимой яркости можем определить расстояние. А вот догадаться – это проблема. Метод аналогий. Ну, понятно, все люди примерно одного роста, от 1,5 до 2 метров, да? Видишь вдали человека по его угловому размеру, по росту, можешь примерно определить до него расстояние, потому что ты понимаешь, что это масштаб определенный, да, что это люди не бывают 5 сантиметров размером или 5 метров высотой. Вот примерно такие стандартные отрезки надо искать. Есть и другие методы.

0: До них чуть позже. Но эти основные. Единицы расстояния. Конечно, все рекомендуется измерять в метрах. Мы живем по закону системы Си работает, и физики все, и астрономы должны пользоваться метрами как базовой единицей расстояний. Но так в жизни не бывает. В каждой науке свое предпочтение. Изучая там вирусы, ну, нет смысла метрами пользоваться. У них нанометры, микрометры, но все-таки доли какие-то метров. А у нас какие доли не возьмешь, все равно много получается. Значит, надо какие-то свои единицы, внесистемные. Мы используем астрономическую единицу. Определение у нее постоянно меняется. Когда-то мы говорили, астрономическая единица – это среднее расстояние от Земли до Солнца. И нас это удовлетворяло. А теперь говорим, нет, оно меняется постепенно, и надо какие-то более четкие давать определения. Но очень удобная единица. Правда, простые числа получаются в пределах Солнечной системы или в пределах там, двойных звезд или звездных скоплений. Хорошая вещь, астрономическая единица, только надо ее как-то правильно определить. Во-первых, как ее записывают в тексте? По-русски нет, хотя тоже есть вариант. Вот А.Е. так мы пишем по-русски. Раньше мы писали с пробелом. Я говорю вам такие тонкости, потому что всем вам писать курсовые, дипломы, кандидатские, докторские, монографии. И надо следить за русским языком тоже. Так русский язык эволюционирует. А с пробелом мы писали раньше. Я еще по традиции пишу с пробелом. Заглянул на днях в справочник русского языка, а там без пробела. То ли они не понимают, что это разные два слова сокращенных, то ли изменился какой-то ГОСТ. В общем, сейчас чаще пишут без пробела. А в латинской транскрипции вообще вариантов масса. Сокращенные английские, сокращенные французские. А, кстати, французский язык такой же официальный в рамках Международного астрономического союза, как и английский. И вообще говоря, спокойно можете посылать на французском языке статьи в международные журналы. Кто знает французский? Никто не знает. Ну, в таких рамках, чтобы писать или говорить на нем. Лучше по-английски, конечно. И тоже меняются варианты с точкой, без точки, с пробелом, без пробела. Вдруг, буквально года полтора назад, в международных журналах англоязычных вместо знакомых всем Astronomical Unit с больших букв стало появляться вот АУ маленькие. Мне кажется, часто менять такие вещи нельзя, потому что люди привыкают к ним, но почему-то вот на английском они тоже сменились. Расстояние. А что такое астрономическая единица? Если мы все время будем уточнять расстояние от центра Земли до центра Солнца, так мы все время будем разные значения получать, в зависимости от техники, с которой мы имеем дело, от точности, которой мы достигли. Значит, надо что-то застолбить. Вот взяли и застолбили. У нас сегодня точность определения расстояний до Солнца 3 метра. Вы в это верите? Ну, это так, на самом деле. Но хорошо, а Земля-то постепенно меняет свою орбиту, примерно на 15 сантиметров в год удаляется от Солнца. О причинах когда-нибудь поговорим. То есть меняется это расстояние, а нам нужен масштаб. Взяли и утвердили его. Международный астрономический союз в 2012 году сказал, все, точка, то есть две точки. А АЕ – это вот ровно столько метров и никаких вариантов. Тогда, в зависимости от эпохи, расстояние Земли от Солнца будет выражаться в астрономических единицах по-разному. Сегодня оно вот такое. Завтра будет чуть-чуть другим. То есть сегодня астрономическая единица – это не расстояние от Земли до Солнца. Это некий масштаб, который принят и утвержден, и больше он меняться не будет. Вообще-то его приняли, конечно, в виде времени пролета света от Солнца до Земли, потому что скорость света считается константой, но она и правда, наверное, константа, кто ее знает? Эйнштейн знает. И во времени мы можем измерять все такие расстояния. Вот так его приняли. Все, астрономическую единицу объяснили. Методы. Радиолокация. Очень надежный метод. Послали радиоимпульс из передатчика. Он отразился от объекта, пришел к нам в виде эха, ослабленного, конечно. И мы в приемнике его зафиксировали. Туда-обратно, со скоростью света. делим пополам, умножаем на скорость света, получаем расстояние. Все вроде очень просто. Но не так просто. Например, радиоволны довольно большую длину волны имеют. Радиоантенны не такие уж большие, поэтому дифракция, расхождение пучка довольно сильная. И когда мы посылаем даже к Луне, мы своим радиоимпульсом накрываем всю Луну. Потом получаем обратный эхо, радиоэхо. От чего оно отразилось? Луна – это шар. Разные его точки на разном расстоянии от нас. Да еще горы какие-то, да еще долины. Поэтому радиолокация – не очень точный метод, но давно освоены и им пользовались еще в конце 40-х до Луны, измерили расстояние, потом встали до планет. Некоторое время он работал. В пределах Солнечной системы он и сегодня работает. Первые измерения расстояния до планет радиолокационными методами в начале 60-х годов появились, потому что надо было точно знать расстояние, когда мы туда направляем космические зонды. Это прежде всего Венера и Марс. Но эхо приходит очень слабое. Туда сигнал мощный, там мегаватты уходят, а обратно что там отразилось, рассеялось, на антенну почти ничего не пришло. То есть очень сильные помехи. Значит, чтобы выделить сигнал на фоне помех, его надо каким-то образом, сделать знакомым. И вот чтобы это сделать, пользовались морзянкой, точки тире, но посмотрите, какие слова морзянкой записывали. То есть сигнал посылали с идеологической нагрузкой. А не просто так, там, Вася, Петя плюс Оля. А можно было бы и так, конечно. Это все равно, как сигнал сделать. Но это вот еще подчеркивало наше миролюбие и приверженность марксизму-ленинизму. Смешно сегодня, а тогда это было все очень серьезно. Ну хорошо, а с какой точностью мы тогда измеряли расстояние? Ну, большая точность не нужна. Главное, чтобы космический аппарат попал в планету. Планета – это 1000 километров, не промажешь. Но точность понемножечку повышалась. Иногда повышалась, а иногда застревала на месте. Вот Меркурий, вот Венера. До Меркурия год от года что-то вот точность измерений никак особенно высокой не стало. Да. Там плюс-минус 5 километров, плюс-минус 3 километра, 2 километра, а вот лучше двух чего-то никак. А с Венерой, смотрите, была большая ошибка, там порядка 10 километров, а потом меньше, и практически до нуля сошла. Почему? Чем Венера лучше Меркурия? Ну, немножко ближе. Ну, иногда и Меркурий бывает ближе, чем Венера.
1: Отражает.
0: Венера лучше отражает? Ну да, там облака поглощают. Она свет хорошо отражает, а радиоволны она поглощает.
1: Атмосфера там большая ошибка
0: вначале? Нет. Ошибка была из-за того, что мы не знали рельеф Венеры. Где горы там, от чего, где долины. А после 80-х, ну, середины 80-х, туда полетели космические аппараты. Они там на месте, спутники Венеры, радиолокационную карту создали. Мы теперь уже знаем рельеф и понимаем, откуда к нам приходит отраженный сигнал. А с Меркурием до сих пор этого не сделано. Только оптические наблюдения, а радиолокационных не было. Так что, ну, рельеф, конечно, и по оптике там можно. Вот последний зонд летал хороший. Вроде так рельеф мы измерили, но не особенно аккуратный, не во всех точках планеты. Лазерная локация намного лучше. Почему? А радиолокация – это у нас длинноволновое излучение. И точнее, чем длина волны, вы, в принципе, не можете измерить расстояние. Вам нужно получить хотя бы одну волну в ответ. А оптика – коротковолновое излучение, поэтому можно намного точнее. Но оптические лучи очень плохо отражаются от темного лунного грунта, вообще почти никак. И пробовали, но ничего хорошего не получалось. Тогда на Луну привезли отражатели лазерного света. Вот это американские, когда Аполлоны летали. Это наши на наших луноходах стояли. Как они устроены? Выглядят они примерно вот так. Это, конечно, не лунный, это на спутниках некоторых наших летает. Это набор маленьких стеклянных призм с прямыми углами. Вот три прямых угла. Вот я специально одну из них принес. Кто раньше пришел на лекцию, те уже посмотрели А вы потом можете посмотреть на нее после окончания лекции. Вот такие вот уголковые отражатели. В чем их прелесть? Откуда бы ни пришел световой луч, трижды отразившись, он всегда уйдет, повернувшись на 180 градусов. Теорема простая, ее легко доказать. И это очень удобно. Откуда пришел, туда и уходит. А у американцев немножко побольше эти наборы. У нас немножко поменьше. Вот американцы там натоптали и поставили свой отражатель. На Землю примерно ориентировали, но сильно так, примерно на Землю. Слава богу, Луна всегда смотрит на Землю более или менее. Один раз направили, и хорошо. А 5 мест на Луне, где стоят уголковые отражатели. 3 аполлоновских и 2 наших. Луна-21, Луна-17. Это вот Луноход-1, Луноход-2. Когда-то мы пользовались всеми 5, потом потеряли луноход первый, был-был и исчез. История была довольно загадочна. Дело в том, что в 90-е годы, когда в стране было очень плохо, с экономикой был кошмар, мы его продали. Выставили на аукционе Сотби, и его купили американцы. Ну как купили? Самовывозом. Деньги заплатили, а он там должен был остаться на Луне, никто же его оттуда. Вот. Но он теперь принадлежит уже не нам. Но было подозрение, что они такие его вывезли, потому что оттуда перестал отражаться световой сигнал. Выяснилось потом, что мы его просто потеряли, его координаты. Не туда направляли лазер. Ошибка должна быть меньше 1 угловой секунды, иначе вы просто промажете. Когда полетел хороший спутник вокруг Луны, американский Lunar Reconnaissance Orbiter, он нашел его там, просто увидел, где он стоит, точные координаты измерил, мы теперь снова используем его, бьем туда лазером. А? И те, и другие. А кому запрещено? Стоят эти отражатели. И мы измеряем, и американцы, и французы все. Вот такие лазерные локационные станции бьют лазерным лучом по Луне и получают через сколько секунд обратно приходит ответный импульс. Кто скажет? Чего? 2-3, да. Ну, примерно 2,5. 2,5 секунды до Луны и обратно. Ну, ребят, 400 тысяч километров разделите на 300 тысяч километров в секунду скорость света. Ну, примерно 1,5 секунды, чуть меньше получается. А вот так выглядит эта матрица аполлоновская, вот эти вот уголковые отражатели. Ну, конечно, обратно приходит очень мало света. Туда мегаватт, ну, не мегаватт, но там примерно 50 киловатт мощность светового импульса уходит. А обратно приходит несколько фотонов. Поэтому надо много-много раз стрелять, чтобы узнать свои ответные импульсы на фоне помех. Помехи тоже есть. С неба, от других районов Луны приходят сигналы. Но вот мы начинаем узнать, вот от наши обратные импульсы приходят, и по временной задержке определяем расстояние до Луны. Расстояние сначала, когда только-только установили уголковые отражатели, определялись с ошибкой, ну вот с такой ошибкой, 15 сантиметров. А к сегодняшнему дню, ну, до 2 миллиметров уже довели, но, я думаю, к концу нынешнего года, 2001-го, немножко задержались эти работы, до 1 миллиметра точность определения расстояния между чем и чем? Между уголковым отражателем и телескопом, который посылает и принимает обратно сигнал. Но это же очень важно. 1 миллиметр – это большая точность, и какие только работы мы не ведем с этим. Во-первых, движение Луны определяем. Во-вторых, всякие дрожания Луны, ее либрации, повороты и так далее. В-третьих, движение материков на Земле, потому что телескоп-то стоит на материке, и его расстояние от Луны меняется еще и потому, что материк движется. С какой скоростью в среднем перемещаются материки по Земле, кто помнит? Несколько сантиметров в год. Ну, разные материки с разными, примерно 2-3 сантиметра в год, скажем, Северная Америка от Европы уезжает. Сантиметры, а мы с миллиметровой точностью определяем теперь расстояние. Луна у нас как опорная площадка, и мы движение земных материков определяем, измеряя расстояние до Луны. Очень удобно. Но все эти локационные методы, ну, скажем так, световая, лазерная локация пока только до Луны работает, а радиолокация, по-моему, до Сатурна дотянулись, а даже до Урана и Нептуна уже не хватает мощности. Ну, в общем, в пределах Солнечной системы локация работает, дальше нет. А нам надо как-то и дальше определять. И мы берем за основу методы триангуляция. То, чем пользуются геодезисты, когда не могут протянуть свой метр, а им надо между точками, ну, так сказать, недосягаемыми, там, река, скажем, преграждает путь. Что они делают? Они ставят два угломерных прибора на одном берегу реки, измеряют расстояние между ними, это база, и направление на какую-то точку на другом берегу реки, ну или просто на далекий объект. Измеряя эти два угла, третий, очевидно, вычисляется, в сумме они 180 градусов, и все три стороны треугольника, поскольку одна измерена, два угла измерены, мы понимаем. Вот давайте посмотрим, как работает этот метод триангуляции. Ну, мы его называем методом параллакса, потому что из разных точек один объект наблюдаем. Видите, два изображения, две фотографии Луны, сделанные в одну и ту же ночь. В начале ночи и в конце ночи. Почему Луна дрожит? По какой причине? Если говорите, говорите громко. Не про себя и не вот так, а убрав руку. Что? Параллакс. Что смещается? Наблюдатель. Правильно. Смещается не Луна. Ну, Луна куда-то там едет по орбите, но она всегда на нас смотрит, на центр Земли она смотрит все время своей одной стороной. А наблюдатель вечером здесь, а к утру тут. И он примерно на диаметр Земли, ну, это зависит еще от географической широты. Если вы на Северном полюсе, вы никуда не смещаетесь в течение суток. Но если на экваторе, то переезжаете прямо на диаметр Земли. Это довольно большая база, 12 тысяч километров. И мы смотрим на Луну утром и вечером с разных направлений. Да? Это горизонтальный параллакс. Почему он называется горизонтальным? Там много терминов. Вообще-то это суточный параллакс. За счет суточного вращения Земли наблюдатель перемещается. Но разные наблюдатели на разных широтах, а нам надо привести к какому-то одному измерению. Мы говорим, что горизонтальный параллакс – это угол, изменение угла направления на источник между моментами, когда он в зените и когда он у горизонта. Ну, это уже более понятно, да? Обозначают параллакс. Вот в старых книжках, и, по-моему, еще в учебнике Кононовича даже тоже, не помню. Дельта – это расстояние обычно, мы так раньше обозначали. А буквой π – параллакс, то есть угол, под которым видна база измерительная. Ну, в данном случае база – это радиус планеты, радиус Земли. Но математики нас пристыдили не так давно. Говорят, π – это 3,14. И ничего больше. А то мы в ваших формулах, когда мы встречаем π, мы думаем, что это 3,14, а на самом деле это у вас какая-то переменная величина, параллакс. А мы восприняли эту критику. И теперь в современных работах не π пишем, ну, правда, нехорошо, а π, латинское π, параллакс латинский. И вместо дельта, которую, по идее, еще найди в шрифтах, пишем латинское d большое, distance. Вот современные тексты так записываются. А в старых картинках и текстах вы увидите вот такие обозначения. А горизонтальный параллакс еще надо привести к какой-то единой географической широте, потому что разные наблюдатели на разных широтах, а нам нужно что-то единообразное. И вот стандартным является горизонтальный экваториальный. То есть для того наблюдателя, ну, может быть, мнимого даже, но мы его себе представляем, который живет на экваторе Земли и измеряет параллакс между направлением, когда объект в зените и когда он в горизонте, вот это будет стандартный параллакс далекого объекта. То есть экваториальный горизонтальный параллакс, тут уже все сказано. Иным он быть не может. Ну, а за базу берется экваториальный радиус Земли. В принципе, подобный метод еще древние греки применяли. И первым был древнегреческий гений Аристарх, наш с вами коллега, астроном. Он пытался измерить относительное расстояние от Земли до Луны и до Солнца. То есть определить, насколько Солнце дальше Луны. Ошибся сильно. Греки не умели измерять углы на небе, точнее, 1,5 градусов. Ну, откуда им? Инструментов не было. Ну, и он немножко ошибся. А мысль-то была правильная. Давай посмотрим с Земли на Луну, когда точно наступает первая четверть. Это значит, что угол между направлением с Луны на Землю, это

Аристарх, это здорово было. По крайней мере, метод красивый был придуман. Горизонтальный параллакс, ну или можем назвать суточный, можем экваториальный горизонтальный, использовался еще до середины XIX века, но уже чтобы определять масштаб расстояний в Солнечной системе. Третий закон Кеплера дает нам возможность по периодам обращения планет определить их взаимное расстояние, но относительное. А надо было хотя бы одно измерить надежно, в метрах. Оказалось, что это можно сделать, например, для Луны. Простите, для Венеры. Луна тут сама по себе. А для Венеры. В те моменты, когда она проходит через солнечный диск. Прохождение Венеры по Солнцу бывает не очень часто, там, в среднем раз в 150 лет примерно, в 130 лет. Но вот это наступило, этот момент в 18 веке. По-моему, впервые такие экспедиции были. И тогда отправили наблюдателей в разные части Земли, ну, чем дальше, тем лучше. Вот, например, капитан Кук, которого съели аборигены, он как раз, его экспедиция поплыла вот сюда, в Южное полушарие. Зачем? Один наблюдает отсюда, видит прохождение Венеры на фоне Солнца. Измеряет, а что он может измерить? Время прохождения. Плохенькие часы все равно позволяли это сделать. А тогда еще не было морских хронометров, но тут прохождение это длится там, часа полтора. Даже плохие часы могут вам точно сказать, сколько Венера проходит по этой хорде. А другой наблюдатель видит по другой хорде. Это расстояние мы знаем. Угловое расстояние между хордами легко вычисляется, диаметр Солнца давно измерен, полградуса. И тогда угол находим, а значит, параллакс Венеры суточный. И так уточнили, ну, сначала в 18 веке, еще наш Ломоносов в этом участвовал, тогда он открыл, кстати, у Венеры атмосферу, загадочное совершенно открытие. Знаете эту историю? Вот, я не верю, например, что он увидел атмосферу Венеры, но публикация была, все, угадал. А может, правда, видел? Может, он такой зоркий был, не знаю. Никто не видел, а он видел, сидя у себя в кабинете в Питере. Ну, ладно. А таким образом, еще в XIX веке уточняли расстояние до Венеры, а значит, масштаб и астрономическую единицу именно этим методом уточнили. Вот посмотрите, знаменитый Галлей, который вот комета Галлея, он в своей диссертации... Именно параллакс Солнца измеряется путем транзита, то есть прохождения Венеры. Он писал в 18 веке как раз об этом. Серьезная, очень астрономическая работа была, дорогостоящие экспедиции по всему земному шару. И тогда масштабы Солнечной системы были впервые определены. Но Земля слишком маленькая, чтобы заметить параллакс, когда мы смотрим не внутри Солнечной системы, а куда-то на далекие звезды. Значит, надо базу брать другую, уже не размер Земли, а какая у нас еще есть база? Размер орбиты земной. Если мы в течение полугода дважды посмотрим на какую-то звезду, все-таки база будет огромная, 150-300 миллионов километров. Это уже солидное расстояние. Можем заметить, как направление на звезду, близкую к нам, меняется на фоне ну, таких далеких звезд, которые можно считать просто бесконечно удаленным фоном. Это годичный параллакс, и он нам помог впервые измерить расстояние, ну, вот так по-английски это называется. Мы говорим годичный параллакс, по-английски stellar параллакс, ну, в общем, привыкайте и к английским терминам. Вот так примерно, ну, вы понимаете, это сильно усиленное, так сказать, движение, параллактическое движение звезд, примерно в 1000 раз, но... Движение Земли примерно вот так меняет взаимное положение звезд. Эти гиганты в Орионе почти неподвижны, а слабенькие, но близкие к нам звезды вполне себе заметно перемещаются на фоне, на далеком фоне ярких удаленных звезд. Вот параллакс так работает. Чем меньше параллактический угол, а стандартным считается угол, под которым виден радиус земной орбиты, то есть одна астрономическая единица. Чем меньше угол, тем дальше находится объект, который мы измеряем. Ну, собственно, измеряется, как правило, конечно, двойной угол. Ну, чем больше база, тем точнее измерение, но потом мы приводим его, вычисляем, конечно, половину
за базу, формальную базу считается астрономическая единица.

единицы. История довольно большая. Еще древние греки это понимали, пытались измерить параллакс, но с их точностью измерений в 1 градус, естественно, они ничего не увидели. Потом за это дело взялся Тихо Браги, великий человек, который на порядок, а то и на несколько, ну, я думаю, раз в 20 повысил точность угловых измерений. У него великолепные инструменты были. И тоже не заметил, а какая у него точность измерений была. Он же глазом измерял, телескопа не было. А глаз вам не даст лучше одной угловой минуты. А параллакса звезд, даже ближайших, намного меньше угловой минуты. Он убедился, что нет звездных параллаксов. Значит, либо звезды прибиты к небу, и Земля неподвижна, что он и пропагандировал, хотя, по-моему, сам в это не верил. Либо звезды очень далеко. И потом начались, ну, вы помните эту историю, да, Тихо Браги свою систему мира придумал, а где Земля неподвижна, звезды неподвижны, нет же параллакса, значит, Земля не должна двигаться. А все остальное, Солнце вокруг Земли, а планета вокруг Солнца. Вот такая эклектика сплошная. Конечно. А Коперник, в общем, как-то так был в противоречии с наблюдением. Если Земля движется, почему мы параллакса звезд не замечаем? Надо было как-то объяснить. Тихо Браги вроде как объяснил. На самом деле плохо объяснил. Надо было понимать, что звезды далеко. Кстати говоря, еще Галей, но он, правда, после Тихо Браги жил, еще Галей, сравнивая яркость Солнца и яркость Сириуса, трудно это, попробуйте сравнить их. Это непростая наблюдательная задача, но он сумел, может быть, догадаетесь, как это было сделано. А он сказал, что расстояние до звезд в сотни тысяч раз больше, чем от Земли до Солнца. И угадал, на самом деле угадал. Ну, не угадал, а реально, так сказать, фотометрический метод впервые применил. Потом люди боролись за повышение точности и пытались измерить параллакса. Гершель, великий вот старик Гершель, или папа Гершель, Уильям, он хороший метод нашел. Он говорит, надо дифференциально измерять. То есть найти как две звездочки, которые на небе рядом друг с другом находятся. Если одна выглядит подслабее, значит, она дальше. Значит, ее параллакс будет почти незаметным. Давайте смотреть, как более яркая рядом с менее яркой движется. И тогда мы заметим ее параллакс. Стал наблюдать, нашел такие пары, измерил. Несколько лет измерял и убедился, что это двойные звезды. Он впервые открыл физические двойные звезды. Они обращались одна вокруг другой. Именно с этого момента закон гравитации Ньютона стали называть всемирным. Потому что убедились, что не только планеты вокруг Солнца, но и звезды друг вокруг друга летают. Так что искал одно, открыл другое. Физически двойные системы. Но параллаксов не заметил. Потом Брэдли, ну, по-русски его иногда Брэдлей называют, но он на самом деле Джеймс Брэдли, королевский астроном, то есть директор Гринвичской обсерватории, тоже стал искать параллаксы, не нашел. Зато по ходу дела открыл аберрацию света, что не так уж плохо. Ну, еще и движение земной оси, что еще сложнее было сделать. А параллаксов не нашел. Они очень маленькие оказались. Но потом трое самых крутых астронома XIX века. Наш Струве. Наш, потому что он работал сначала в Тарту, потом Пулковскую обсерваторию строил. Вообще-то он немец по происхождению. Еще один немец, который, кстати говоря, хоть и немец, но тогда был российским подданным, потому что жил в Кенигсберге, а Кенигсберг был тогда российским городом. Было такое дело. Ну ладно, в общем, оба наши, грубо говоря, ну хотя оба немцы, и англичанин. И вот они втроем примерно одновременно все-таки довели точность измерений, повысили ее лучше одной угловой секунды, и у ближайших звезд обнаружили, ну, Альфа Кентавра, конечно, тот, кто на юге жил, вот на мысе Доброй Надежды, а эти измерили у Веги и 61-й Лебедя. Бессель угадал. Звездочка слабая, но очень близкая к нам, 61-я Лебедя. Все, параллаксы были наконец-то открыты, и масштаб расстояний до звезд стал понятным. Параллаксы всех звезд меньше одной угловой секунды, то есть расстояния очень большие. А параллактическое движение звезды зависит от того, на какой эклиптической широте она находится. Если в полюсе эклиптики, ну, оттуда видна земная орбита как круг, значит, сама звездочка движется по кругу.
А если вблизи плоскости эклиптики, все больше и больше сжатый эллипс. Но если просто в эклиптике лежит звезда, то, естественно, она движется только вправо-влево. Ну, потому что проекция земной орбиты там такая одномерная, линейная, понятно. Но размер-то всегда один и тот же. Это параллакс. И тут диаметр, и тут большая ось, и тут размах этой прямолинейной траектории. Это всегда диаметр, ну или вот так, диаметр земной орбиты. Измерив параллаксы и поняв, что они очень маленькие, а значит расстояния до звезд большие, астрономы стали думать, какую бы еще единицу измерений, удобную для масштаба звездных расстояний, придумать. Потому что в астрономических единицах даже расстояние до ближайших звезд – это сотни тысяч. Не очень удобное число. И поняли, что как мы расстояние определяем? Мы параллакс используем в тригонометрических функциях, там синус или тангенс. Но вообще-то и тангенс, и синус при малых углах, они просто первый член в разложении в ряд – это единица на угол. Тогда дает расстояние. Ну, там катеты, гипотенуза, они одинаковые. Длинные катеты, гипотенуза. Так что, когда они маленькие, можно просто заменять этим отношением. Расстояние равно какому-то конкретному числу, деленному на параллакс. А какое число? Лучше всего единицу взять. Самое простое число. Тогда мы получаем расстояние в каких-то условных единицах равно единице, деленной на параллакс в секундах. И назвали эту единицу параллакс секундах, сокращенно парсек. Вот так родился парсек. Один парсек – это расстояние до объекта, с которого радиус земной орбиты, одна астрономическая единица, видна под углом в одну секунду. Как мы обозначаем парсеки? Когда-то на английском языке было PS, а не CPS. Было, ну, парсек, нормально. А по-русски мы писали PS, параллакс секунда. Потом, когда и англичане, и американцы, и мы перешли в систему C, оказалось, что это не очень удобно. Дело в том, что в системе C PS – это пикосекунда времени. Нам сказали так, давайте меняйте обозначение. Не хотелось. До сих пор еще астрономы старой школы, вот, например, Анатолий Владимирович Засов, который вам будет читать галактическую астрономию, он до сих пор пишет PS, не может от этого дела уйти, потому что в студенческие годы его так научили, сама рука пишет. Сколько мы не правим его текст, а он все. Но вы тоже современные люди. Мы теперь пишем PK, парсек, а по-английски PC, парсек. Вот это современное обозначение. Но в старых книжках вы еще встретите это, а в очень старых англоязычных PS будет. Ну, привыкайте. Соотношение такое. В метрах дикое число получается, в астрономических единицах. А что это такое 206-265? Это в геометрии. А? Что? Количество угловых секунд в чем? В радиане, конечно. Это всем вас ночью разбудят и скажут, сколько угловых секунд в радиане? Вы должны, не просыпаясь, ответить. 206-265. Правда, это не точно. Там еще есть цифры после запятой, но шести значащих цифр обычно чисел хватает, такого числа хватает нам с избытком точности. Вот так определяется парсек. Не надо читать это, в общем, то, что я рассказал вам. И мы теперь парсеками пользуемся, говоря о расстояниях между звездами, ну, между галактиками. Это кило или мега, или даже гига парсеки. Но внутри, там, в окрестности Солнца, это просто парсеки. С поверхности Земли очень трудно измерять углы меньше одной угловой секунды. Это вот совершенно для меня непонятная технология, как астрометристы умудряются вот тут вот нашими гаишевскими телескопами даже измерять углы в десятую долю секунды, в 0,03 доли секунды, хотя атмосфера размывает звезду, дает нам пятно 3-4 секунды, вот в Москве лучше не бывает. Ну, астрометристы – это вообще люди супермена астрономические. Что? Что? Ну, ладно. Она уже не работает.
Ну вот, а значит, надо было от атмосферы избавиться, и первая работа – это в конце 90-х, вернее, в начале 90-х, в конце 80-х запустили, европейские инженеры сделали, первый астрометрический спутник «Гепархос». Ну, видите, сокращение так намекает на «Гепарха». А, хотя это high precision и так далее. В общем, точное измерение параллаксов на околоземной орбите. Он вышел на плохую орбиту, надо сказать. И тем не менее измерили с точностью в тысячные доли угловой секунды. Значит, формально какие расстояния мы могли измерять? До 1000 парсеков. Но ошибка уже была такая большая, что она никуда не годилась. Но 30, 40, 50 парсек мы уже точно с Гепархосом измерили. Это была очень важная эпоха в астрономии, когда каталоги сразу стали точными, и масса интересных работ пошла на основе измерений параллаксов с Гепархоса. Но все равно это небольшие расстояния. Следующий, он же последний, он сейчас работает на орбите, полетел спутник Гайя. Тут уже точности измерения на 3 порядка выше. 1 миллиард объектов в Солнечной системе, а даже больше он сегодня измерил, с точностью в микросекунды дуги. Не мили, то есть тысячные, а микро, миллионные доли угловой секунды. Ну, для ярких звезд это там 20 микросекунд, да, для не очень ярких 200, но все равно это потрясающая, фантастическая точность. И вот он уже летает не первый год. Ну, он вылетел так в собранном виде, потом раскрыл зонтик, чтобы от Солнца защититься. Там 2 телескопа, которые одновременно смотрят на разные участки звездного неба и сводят эти изображения в одну картинку, накладывают одно на другое. И мы взаимные расстояния определяем между звездами. В общем, технология очень сложная, тем не менее дает фантастическую точность. И вся современная астрономия покоится на результатах вот этой работы. Он еще продолжает работать, выпускает раз в несколько лет уточненные каталоги. И сейчас галактическая астрономия просто безумно быстро и интересно на основе этих измерений работает. Следующие методы. Можем ли мы использовать метод перспективы? Вот в жизни мы его используем. Мы понимаем, что если есть параллельные какие-то прямые, они сходятся где-то там на горизонте в точку, то взаимное расстояние угловое, вот тут оно большое, а тут оно маленькое, оно нам как-то позволяет на глаз прикинуть расстояние. Такой метод и в астрономии используется. Вот, пожалуй, в первый, да и, наверное, в последний раз он использовался для измерения расстояния до ближайшего к нам звездного скопления. Чуть позже мы будем говорить о фотометрических методах, и вы поймете, что взаимное расстояние между звездными скоплениями довольно легко определяется. Одни и те же звезды в скоплениях, если одни выглядят бледными, а другие яркими, значит, то далеко, а это близко к нам. Но надо было хотя бы до одного скопления определить реальное, линейное расстояние. И этим скоплением стали геады. Где они тут, геады? Кто их видит? Плеяды я вижу. Вот Плеяды. А где геады? Правильно, вот Альдебаран, и вокруг него, я бы сказал, вот такая вот куча звезд. Она же близко к нам, поэтому огромный угол занимает. И оно оказалось вполне настолько близким, что мы год от года, измеряя положение звезд, замечаем, как они по небу перемещаются. Собственное движение звезд. Вот смотрите. Ну, Альдебаран живет своей жизнью, он не относится к геадам. А вот вы видите, геады едут все налево. Это тоже какая-то случайная звездочка. Едут все налево, налево, вот туда, туда, туда, смещаются. Это тоже эмуляция. На самом деле так сильно они не перемещаются. Тысячи и тысячи лет. Нет, это все картинка, да, условная экстраполяция. А вот так примерно мы измерили собственное движение звезд и увидели, куда они все съезжаются. И сходятся их траектории в точке радианта. Значит, когда мы смотрим в этом направлении на небо, куда наш взгляд направлен? Параллельно траекториям этих звезд в пространстве. Чем это нам помогает? А вот смотрите. Берем какую-то звезду, ну или много лучше звезд у Плеяд, а измеряем радиальную скорость вдоль луча зрения. Это эффект Доплера нам позволяет сделать по спектру, по смещению линий.
Измеряем угловую скорость перемещения. Ну, вы видели, она заметная, мы ее измеряем. И направление на радиант. Значит, этот угол мы тоже знаем. Это угловая, это линейная в километрах в секунду. Но раз известен угол и один катет треугольника, мы все катет и гипотенузу вычисляем, то есть полную скорость. И угловую скорость в километрах в секунду знаем. А в угловых единицах измерили прямо. Делим одно на другое, получаем расстояние. Ну, потому что чем меньше угловая скорость при той же линейной, тем больше расстояние, понятно. И таким образом мы измерили расстояние до Плеяда, потом уже на основе него пошли к... до Гиад, а потом пошли к Плеядам и более далеким скоплениям. Фотометрические методы. Ну, о них мы уже поговорили. Главное – угадать, какой источник света перед тобой. Угадал его мощность, по видимому блеску можешь определить расстояние, ну, основываясь на этом самом простом фотометрическом законе. Поверхностная яркость от источника света обратно пропорциональна квадрату расстояния, если он во все стороны одинаково светит. Впервые это использовали два человека, американский Рассел и европейский Герцшпрунг, когда, взяв за основу параллактические, то есть по параллаксам измеренные расстояния до звезд, и определив их истинную мощность излучения, мы говорим светимость, то есть настоящая мощность, и цвет или спектр, по которому температура на самом деле определяется, красные звезды, голубые, то есть холодные и горячие, нанесли это дело независимо, по-моему, вот на такую. А, собственно, ничего другого они и не могли об этих звездах сказать. Цвет, а значит температура, и мощность излучения. А оказалось, что большинство из них лежит на диагонали довольно понятной. Холодные звезды слабо светят, горячие звезды мощно излучают. Ну, были еще какие-то отщепенцы, но это редкие варианты. А в основном звезды легли вот на эту диагональ, и ее назвали тогда main sequence, главная последовательность, и мы до сих пор так ее и называем. А физически мы понимаем, почему большинство звезд, куда бы мы ни посмотрели, ложатся на главную последовательность. Примерно 90% всех наблюдаемых звезд. Звезда сначала сжимается гравитационно, до тех пор, пока в недрах не начнется термоядерная реакция. Началась, и звезда застывает в этом положении со своей температурой, со своей светимостью, и пока не сожжет в ядре весь водород, будет тут сидеть. А потом, когда сожжет, быстро начинает перемещаться в область гигантов, об этом будем детально когда-нибудь говорить, скорее всего, после Нового года, а потом к белым карликам, но это все очень быстрое перемещение, 90% жизни звезда проводит, сжигая водород в ядре. Значит, в любой группе звезд, какую бы мы ни взяли, почти все лежат на главной последовательности. Очень хорошо. А действительно, вот давайте посмотрим на наблюдение. Около солнечной, вокруг Солнца звезды, померенные, кстати, по Гипархосу, то есть расстояния до них были впервые. Вот она, главная последовательность. Есть еще какие-то лишние красные гиганты, но они не мешают нам, а вот большинство звезд тут. Хорошо. В любом звездном скоплении звезды большой светимости очень быстро сжигают свое топливо и начинают превращаться и умирать. А звезды малой светимости, как наше Солнце, еще менее светимые, долго сидят там почти вечно на этом отрезке главной последовательности. Значит, сравнивая два звездных скопления, мы можем и в том, и в другом выделить вот эти участочки главной последовательности. Но увидим, что у одного скопления звезды, видите, это видимая звездная величина. Вот тут все скопления, знакомые вам по названиям, были к абсолютной звездной величине приведены, то есть к реальной светимости звезд. Поэтому у них совпали все главные последовательности. А это наблюдаемая звездная величина. Одно скопление показывает нам, что его звезды поярче, а у другого побледнее. Вот эти куски. Значит, какое? Ну, это вот М45. Что это за скопление? Плеяды, да. А это вот какое-то другое. У него звезды поярче. Как вы думаете, это какое может быть? Гиады, да. Ближе Плеяд, к нам только Гиады. Если одни и те же звезды, одних и тех же
цветов, температур. Одни ярче, другие слабее. Значит, одно скопление к нам ближе, другое дальше. И по разности блеска звезд мы определяем относительное расстояние до звездных скоплений. Хорошо. Скопления таким образом можно ранжировать по расстоянию. А индивидуальные звезды, вот звездочка какая-то. Если одна голубая, тут проблем практически нет. Вот это голубые, горячие звезды, мы всегда поймем, а больше ей негде быть, только вот тут и больше нигде. А если звезда красная? Она может быть и на главной последовательности, и в области гигантов, и в области сверхгигантов. Они тоже прохладные, поверхность у них прохладная, и эти. А мощность излучения разная. Если мы ошибемся в выборе ее места на диаграмме Гершмунга-Рассела, мы ошибемся в расстоянии невероятно. Как же быть? Оказывается, есть методы, как звезды одной и той же температуры, ну, например, небольшой температуры, красные звезды, разделить по их положению на диаграмме, отделить карликов от гигантов. По виду спектра. У гигантов спектральные линии тоненькие, а у карликовых звезд широкие, размытые. Причину этого мы еще будем обсуждать, но в двух словах это понятно. Гигант – это очень большая звезда, атмосфера у нее очень разреженная, и там атомы летают сами по себе, не сталкиваясь почти друг с другом, не мешают друг другу, и каждый атом излучает и поглощает на своей частоте, как ему квантовая механика велела. А в атмосфере карлика, атмосфера плотная, сжатая, атомы часто сталкиваются друг с другом или просто мимо друг друга пролетают и своим электрическим полем возмущают электрическое поле соседа, там каждый атом немножечко не на этой частоте излучает и поглощает, ну, так линии поглощения, а немножко вправо-влево варьируются энергетические уровни. Поэтому у карликов широкие, а у гигантов узкие линии. И вот так, глядя на спектр, мы говорим, а, это гигант. А если он красный, значит, он где-то вот наверху. А если широкие линии, значит, он красный, но вот тут вот внизу. Есть еще один любопытный метод определения расстояний. Некоторые звезды живут нестационарно. Вот наше Солнце железно не меняет свою светимость, потому что оно на главной последовательности вот тут сидит. Но когда оно будет заканчивать жизнь, поедет в область красных гигантов, потом поедет вот сюда на горизонтальную ветвь, оно попадет, а может быть даже и неоднократно некоторые звезды попадают вот на эту полосу. Полоса, кстати, и дальше продолжается. Так называемая полоса нестабильности. В этом положении у звезд под атмосферой возникает там слой частично ионизованного гелия, который работает как клапан, пропуская и задерживая энергию, идущую из недр. Ну, там же термоядерные реакции. И возникают вот такие вот автомодельные, как говорят, колебания. То есть атмосфера звезды начинает то ярче, то слабее быть, то больше, то меньше. Звезда раскачивает сама себя. Ну, как, не знаю, как двигатель в автомобиле. Из бензобака струйкой течет бензин, а в двигателе бух-бух-бух-бух все время раскачиваются цилиндры. Грубо говоря, что? Ну, осциллятор, да, колебатель, как хочешь. Вот. А это бывает только вот именно в этой области температур порядка 10 там, тысяч кельвинов. Ну, уж при этой энергии, при этой температуре атомы гелия частично ионизованные начинают вот вести себя таким образом. Об этом подробнее поговорим, когда о звездах будем говорить. Колебания яркости звезды происходит обычно вот так. Быстрый подъем, ну, относительно медленный спуск. И вот так вот работает, как двигатель внутреннего сгорания. Первыми такие были открыты звезды, первой вообще звездой, которая такой характерный пример переменности продемонстрировала, была Дельта Цефея. Ну, с тех пор все они называются цефеидами. Такие вот пульсирующие звезды. В чем их прелесть? Ну, во-первых, физический механизм впервые описал наш физик. Кстати, радиофизик, никакой не астро. Ну, потом он увлекся астрофизикой. Сергей Живакин, он в Нижнем Новгороде
тогда это был город Горький, работал, и он понял, а у радистов у них колебательные контуры, вообще они хорошо знают теорию колебаний, и он это дело объяснил вот таким образом. Но важность этого колебательного характера изменения блеска звезд впервые поняла Генриетта Левит, американский астроном, в Гарварде работала. Она заметила, что звезды Большого Магелланова облака и Малого Магелланова облака, а это небольшие галактики, спутники нашей, ведут себя характерным образом, а именно цефеиды, которые она там обнаружила. Чем больше период колебаний, тем ярче. Ну, что ярче? Ну, средний блеск звезды, если усреднить его по периоду колебаний. Причем, естественно, у Малого Магелланова облака и у Большого Магелланова облака, видите, шкалы смещены немножко. Звезды одного и того же периода в Большом облаке имеют, ну, например, 12,5 видимую величину, а в Малом Магеллановом облаке 13. Можете сказать, какое из этих двух облаков, этих двух галактик, от нас дальше? Большое или Малое Магелланово облако? Конечно, Малое. Там те же самые звезды имеют меньший видимый блеск. Она могла судить только о видимом блеске, у нее не было масштаба. Но она показала связь между периодом колебаний и яркостью звезды. Ведь они все в этой галактике на одном расстоянии от нас. Поэтому видимая яркость, она однозначно связана с их светимостью, этих звезд. Только как связана, мы не знаем. Надо было найти хотя бы где-то рядом, тут с нами, одну цефеиду, чтобы измерить до нее расстояние методом параллакса, и тогда бы эти шкалы уже можно было бы сделать абсолютными, привести к светимости. А пока она только определила их как относительные. Это была большая проблема. Рядом с нами нет цефеид. До сих пор, вот в нашем отделе, например, работает замечательный исследователь цефеид Леонид Бердников, он уже лет 40, наверное, занимается как раз уточнением этой шкалы расстояний. Но, в конце концов, сделали ее очень точной. И вот чем больше период колебаний, он от дней до сотен дней бывает, тем больше светимость. Вообще цефеиды – это гиганты. Их светимость – это тысячи, а то и десятки тысяч светимости Солнца. Значит, они видны далеко. В Большом Магеллановом облаке они прекрасно видны, много их там. Измерили их параметры и построили гистограмму расстояний до цефеид в Большом Магеллановом облаке. А почему она вот такая вот довольно широкая? Есть, конечно, какие-то ошибки наблюдений, но вообще-то она и не может быть абсолютно однозначной, потому что одни звезды к нам чуть ближе, а другие от нас чуть дальше. Все, галактика – это же не плоское образование, она вполне себе объемная. Так что реально мы еще и толщину Магелланова облака измеряем таким образом, и расстояние по среднему. Вот очень хороший метод. Ну и не только до Магелланова облака. В пределах нашей местной группы галактик, вот наша с ее спутниками, вот тут Магелланова облака, это Андромеда с ее спутниками, в пределах местной группы галактик, ну вот Андромеда, цефеиды видны очень хорошо, даже в телескопы среднего размера, и расстояния определяются очень надежно. Впервые расстояние до Андромеды как раз Хаббл определил, когда нашел там несколько цефеид. Ну, а потом даже и до соседних групп галактик, вот группа Месье 81-82, там рядом с ней 82-я находится, тоже там видны цефеиды. Но уже на больших расстояниях они перестают быть видны даже в самые крупные телескопы, так что этот метод нам отказывает. Но мы, тем не менее, продолжаем эту работу. Значит, мы ищем какие-то стандартные, либо стандартные свечи, то есть звезды, понятные нам светимости, либо стандартные отрезки внутри галактик. Ну, отрезки, конечно, не в виде линейки, а в виде каких-то характерных объектов, про которые мы можем сказать, а вот они везде одни и те же, одинаковые. И тогда можем либо этим методом оценивать расстояние. Ну, по поводу стандартных отрезков энтузиазм уже пропал. Это хорошо, когда вы знаете, что все шпалы одинаковые, их на заводе сделали. И тогда по угловому размеру шпалы можете определить до нее расстояние. Да? А в космосе попробуй найди два стандартных одинакового размера объектов. Искали, но, в общем, большой точности в этом не достигли. А вот метод стандартной свечи, он оказался более работоспособным.
Цефеиды – это, по сути, стандартные свечи, но не очень яркие. В далеких галактиках они не видны. Значит, надо найти какие-то другие объекты. Нашли взрывы сверхновых звезд. Ну, то есть взрывы массивных звезд, которые видны как сверхновые. Вот галактика не очень близкая к нам, Мессия 51. И вы видите, в 2005 году там вспыхнула сверхновая. Потом буквально через 6 лет в другом месте вспыхнуло. Это вообще удивительное везение. В таких не очень крупных галактиках в среднем раз в 100 лет примерно вспыхивают сверхновые. В нашей мы уже несколько столетий не видели вспышек. А тут прямо за одну пятилетку вот два взрыва. Ну и в далеких галактиках мы тоже видим. А сверхновые, ну вот это сложили два снимка, Мессия 51. Видите, какая яркая сверхновая. Она, в общем, конкурирует с яркостью самой галактики. Ну, не превосходит ее, конечно, но какой-то там 5-10% света дает вклад. То есть это действительно очень яркий объект. В момент вспышки, там, в течение первых 2-3 недель, она очень яркая. Вот, пожалуйста, вам галактика далекая, в которой мы не видим ни одной звезды. Вот эти звезды – это наши, собственные, передний фон. А вот вспышка сверхновой в этой галактике. Ну, понятно, что ее не пропустишь, видно издалека, и вполне годится как стандартная свеча, если реально у всех сверхновых одинаковая мощность вспышек. А она таки не одинаковая, как выяснилось. Есть несколько механизмов, физических механизмов взрыва массивной звезды. Это может быть и термоядерный взрыв, это может быть резкий коллапс, схлопывание ядра, выделение тепловой энергии, тоже взрыв. В общем, разные бывают механизмы. Это может быть слияние двух звезд, двух белых карликов и так далее. То есть сверхновые – довольно разнородный класс объектов. И надо как-то угадывать, а с чем мы имеем дело. Вообще изучать сверхновые сложно, потому что они редко вспыхивают, а рядом с нами вообще. Нам вот повезло, это Большое Магелланово облако, и тут есть такая область звездообразования. Кто знает, как она называется? А? Тарантул. Туманность Тарантул. Ну, ее раньше еще за звезду яркую принимали, 30-я Дорадус. А потом, когда разглядели, вот она, туманность Тарантул. В 87-м году там взорвалась сверхновая. Но она отношение вот к этому комплексу имеет, массивная звезда. И мы впервые, уже имея нормальные телескопы, спектрографы, сумели с близкого расстояния, ее даже глазом открыли, такая яркая вспышка была, изучить эту звезду. Вот мы впервые увидели, ну, вспышку-то видно, а что взрывается? Мы никогда до этого момента не знали. Думали, что это красные сверхгиганты взрываются, а потом на старых фотографиях нашли, вот она, взорвавшаяся звезда, сделанных до взрыва, за несколько лет до взрыва. Оказалось, что голубой гигант, астрофизику все это дело как-то встряхнуло. Наше представление о том, какие звезды взрываются, оказалось не совсем верным. Ну ладно. А теперь мы лучше это понимаем. Но сама вспышка очень полезная вещь. Яркость набирается за несколько дней. Потом за несколько месяцев она, ну, обычно экспоненциально, потому что там радиоактивные элементы распадаются, снижается. И вот эта пиковая светимость, она может играть роль стандартной свечи, если мы угадываем, какого типа был взрыв. Потому что разные бывают. Вот как минимум есть два типа сверхновых. И их кривые блеска, то есть график изменения яркости, совершенно разные. И это разные звезды разного типа взрываются, и механизмы взрыва разные. Естественно, разная пиковая светимость. Да еще и попробуйте застать ее на этом пике светимости. Он быстро набирается, быстро проходит. Это надо все небо контролировать, чтобы не пропускать такие взрывы. Потом-то мы ее долго видим, а вот застать ее тут довольно сложно. А посмотрите, какие разные бывают амплитуды вспышек, бывают вообще супермощные сверхновые, очень долго длится их большая яркость, бывают быстро затухающие. В общем, сейчас типов сверхновых больше десятка их расклассифицировали. А нам нужен был стандарт, какой-то стандарт. И выделили такой стандарт. Оказалось, что есть сверхновые типа 1А, у которых у всех них
практически одинаковые поведения яркости. Более того, не заметив ее в момент максимума вспышки, а проследив только вот этот вот спад, можно по нему восстановить, какая максимальная яркость была в момент вспышки. Это открытие сделал Юрий Павлович Псковский. Вот за этой стеной отдел исследования эмиссионных туманностей и сверхновых звезд. Юрий Павлович там работал. Он был ученый-секретарь нашего института долгое время. Воевал. Вот такого размера мужчина, ниже меня даже, на полголовы. Всю войну прошел артиллеристом. Как это можно было тяжелые пушки таскать при такой комплекции? А после войны прекрасно работал астрономом. Это открытие он сделал. Оно нам очень помогло. О том, как помогло, я расскажу. Теперь еще дополнительные методы. Например, гравитационная линза. Очень дальнобойный метод. Если мы наблюдаем, это мы, сквозь какое-то массивное тело далекий яркий объект, его лучи, преломляясь в гравитационном поле, приходят к нам по разным траекториям. Таких вот единых объектов, конечно, нет в природе. Как правило, это скопление галактик, такие вот разнородные. Так что лучи приходят по многим траекториям, и вместо одного хорошего изображения мы видим что-то сильно искаженное. А тем не менее, мы видим, что разные части этого искаженного изображения по-разному себя ведут. Если там сверхновая взорвалась, мы видим здесь вспышечку, через там, пару месяцев здесь вспышечку, еще через месяц вот здесь, и понимаем, там взорвалась одна сверхновая. Просто лучи света по разным траекториям к нам пришли. И это дает возможность много чего измерить, например, массу скопления галактик, темное вещество там найти. Но главное – определить еще и расстояние до этого объекта. Этот метод гравитационного линзирования тоже хорошо работает. И буквально в последние два года стали применять совершенно новый метод, а именно по гравитационным волнам, приходящим к Земле. Впервые мы в 2015 году зарегистрировали гравитационную волну, в 2016 году об этом определили, в 2017 Нобелевскую премию дали первооткрывателям, там, Кип Торн и его коллеги. А это еще оказался и полезный метод определения расстояний, на что вообще даже надежды такой не было. Мы знаем, откуда берется всплеск гравитационный. Два массивных объекта, это могут быть две черных дыры, это хорошо, когда две черных дыры, или еще лучше, если две нейтронных звезды, они сливаются, и максимум излучения гравитационного, когда они уже в контакте и вот готовы слиться. Но модель этого слияния показывает нам, какая реальная мощность гравитационной волны пошла, а детектор на Земле показывает, какой амплитуды гравитационная волна пришла, сравнивая мощность излученную и мощность пойманную на Земле. Мы расстояние определяем. Неожиданно хороший метод получился, ошибка довольно небольшая. Как видите, много, я еще не обо всех рассказал, не буду обо всех рассказывать, но много-много есть методов измерения расстояний. Надежные – это, конечно, параллакс. Самый надежный – это вообще радиолокация или световая локация. Потом идут параллаксы, потом все менее-менее надежные. Они основываются друг на друге, так сказать, цепляются друг за друга. И мы уже ушли практически к краю Вселенной, используя самые гравитационные линзы. Тут даже еще граф волны не нарисованы, но они тоже дальнобойные. И разные другие эффекты. И астрономы построили вот такую вот шкалу галактических расстояний. Конечно, это точные, а эти не очень точные методы. Но других у нас нет. Но мы продолжаем изобретать все новые и новые. Пожалуй, об измерении расстояний я все рассказал. А теперь об измерении размеров небесных тел. Первое небесное тело – это, конечно, Земля. Надо было как-то ее измерить. Проще всего пойти с рулеткой вокруг земного шара. Но ни у кого до сих пор даже такой возможности нет. По морю не пойдешь с рулеткой. Но древние греки, все-таки вот давайте восхищаться древними греками. Эратосфен вообще никуда не ходил. Как жил в своей Александрии, там, в Африке Северной, так и вообще из кабинета, можно сказать, не вышел. И измерил Землю очень точно. Вот это такие теоретические находки, они редко бывают. Там Леверье открыл
что он у нас Нептун открыл, теоретически предсказал, да? А этот Землю измерил, не выходя из кабинета. Как он это сделал? А он жил в Александрии, а в Александрию с юга вдоль Нила ходили эти самые караваны верблюдов, возили туда продукты. Он расспросил караванщиков, откуда идете? Они сказали, из Сиены, ну, это сегодня называется Асуан, а раньше это была Сиена, такой городишко вдоль, там, в нижнем течении Нила. И они сюда вот ходили. И они ему рассказали, что в день летнего солнцестояния солнце точно в зените. А как они догадались? В Сиене. А дно колодцев освещает солнце. А колодец всегда только вертикальным может быть. Попробуйте из кривого колодца ведро вытащить. Не получится. Колодец всегда вертикальный. Значит, если солнце освещает дно колодца, оно стоит в зените. Тогда Эратосфен дождался дня летнего солнцестояния. Взял гномон и измерил, под каким углом в Александрии солнце в полдень освещает землю. Измерил прямо у себя там в саду. Ну, в этой самой Александрийской библиотеке, там, где он работал. А расстояние, угол он уже знал между Александрией и Сиеной. А расстояние, как он узнал, с рулеткой пошел? Нет. Оказывается, верблюды в караване идут с постоянной скоростью. У них нет коробки передач, они идут независимо ни от чего. И он спросил караванщиков, сколько вы дней шли? Ну, те сказали ему там 15 дней. Он умножил на скорость верблюда и получил линейное расстояние между Сиена и Александрия на одной параллели, на одном меридиане находится точно. И нашел линейное расстояние, а угол он измерил, и все. Получается, на 360 градусов экстраполировал и нашел диаметр Земли. Ошибся он, по-моему, где-то процентов на 5 или 6 по сравнению с нынешним точным измерением. Фантастика. Каждый мечтает вот такое хоть раз в жизни сделать теоретическое открытие. Вы еще не мечтаете? Поверьте, а вас потом не забудут. Вот про Эратосфена помнят все. Он измерил Землю, не выходя из своего кабинета. Да, она действительно такая. Подождите, значит, он был уверен, что Земля круглая? А нынешние плоскоземельщики об этом знают? Оказывается, не все. Во времена Эратосфена это была азбучная истина. А сегодня не все знают, что Земля круглая. Вот этот рисунок я взял из учебника астрономии. И тут художник понимает, как надо было нарисовать. Лучи солнечные приходят параллельно. Солнце-то очень далеко, поэтому лучи параллельно приходят. В Сиене они освещают дно колодца, а в Александрии они дают некоторую тень. И вот эта тень 7 градусов дает разницу в углу, и расстояние линейное потом экстраполируется на окружность Земли. Все правильно. А теперь посмотрите на другой рисунок. Это из другого учебника. Этот художник не совсем был в курсе, что Земля круглая. Вот он ее так нарисовал. Но надо же было угол как-то сделать. И он просто лучи солнца под разным углом пустил. Это, наверное, вот по этому учебнику учились плоскоземельщики наши. Потому что как еще иначе объяснить их увлечение теорией плоской Земли? На поверхности Земли геодезисты используют метод триангуляции. Мы о нем говорили. Ставят два угломерных прибора, теодолиты, точно там, металлической линейкой мягко измеряют расстояние, базу, и потом пошла-поехала история. Воткнули колышек, измерили два угла, вычислили расстояние до этого колышка, перенесли сюда один теодолит, используют теперь как базу это расстояние, измерили до этого колышка, и вот так геодезической сетью покрывают большие участки на Земле. В общем, весь земной шар уже покрыт геодезической сетью. Чтобы не мешали всякие там деревья, дома и так далее, геодезисты строят специальные вышки, геодезические знаки. По крайней мере, строили так в течение 19 и всего 20 века. Это очень удобно.
вы поднимаетесь на верхнюю площадку, оттуда видно на 20-30 километров, ничто не закрывает горизонт, и вы видите такой же знак на большом расстоянии. Там теодолит, там теодолит, и мерите, вот сюда наводите свои теодолиты точно, там меточка такая есть. Этими геодезическими знаками покрыли всю сушу земной поверхности, когда делали точные карты географические. Естественно, в городах не было смысла делать знаки выше домов. Просто их ставили на домах. Вот это старая Москва, начало 20 века. Вряд ли вы узнаете это место, а может кто-нибудь узнал? Нет? Тверской бульвар, улица Тверская. Но тогда все выглядело иначе. Тут монастырь был большой, но бульвар был на месте. А это здание стоит до сих пор, кстати говоря. И вот там на нем геодезический знак. Это уже 20-е годы 20 века. Пушкин. Тогда Пушкин стоял на Тверском бульваре. Сейчас он перешел через улицу Тверскую. Он стоит там, где кинотеатр «Россия». А вот этот геодезический знак. И такие были на всех высотных домах. Высотными тогда были именно эти. Это уже 30-е, по-моему, годы. Уже начинают ломать старую Москву. Вот улица Тверская, вот Тверской бульвар туда уходит. Там, тогда еще сходили трамваи. Геодезический знак на месте. Им пользовались. Пушкин еще тоже на месте, потом его перенесли на другую сторону Тверской. Вот его уже перенесли, Пушкин перешел. А геодезический знак, вот он тут на месте. Уже социалистическое искусство, реализм стал воздвигать какие-то скульптуры на домах, но знак еще используется. А вот скульптура, а вот геодезический знак. И он был еще в работе, все время уточняли карты, новые карты строили. И время шло. А это я взял кадр из любимого кинофильма. Какого? Конечно. «Служебный роман». Там героиня выходит на крышу здания, цветочки поливают. А геодезический знак, вот он на месте стоит. А потом исчез. Все, он уже стал неактуальным. Это уже наше время. Но вы еще найдете их в некоторых местах Земли. Вот мы со студентами поехали на обсерваторию на Пикетерскол. Это обсерватория Академии наук нашей и украинской совместная. И там смотрим, на горе стоит. Это бедные геодезисты на себе все это таскали по всему земному шару, собирали из планочек, они винтами скручены, такие знаки, и всю территорию земного шара обставили этими. Огромная работа. И я их в этом году, мы тоже были со студентами на обсерватории, и в других совсем горах, смотрю, тоже старый, ржавый, такой же геодезический знак стоит. Они еще стоят, вы их увидите. Ну и перемерили всю Землю, и теперь мы точно знаем ее географию, ее форму. А форма у Земли очень сложная. В первом приближении шар. Но мы понимаем, Земля шаром не может быть, потому что она вращается. Значит, как минимум сплюснутый по оси вращения эллипсоид. На самом деле это не двухосевой эллипсоид, это трехосный эллипсоид. Еще и по экватору он не круглый, а Земля по экватору, ну если по оси вращения она сильно различается, то по экватору не очень сильно. Но вообще говоря, сложная форма у Земли, и лучше всего ее было бы приблизить не эллипсоидами, а вот то, что называется геоид. Геоид – это поверхность, которую принял бы мировой океан, если бы он покрывал всю Землю, если бы материки ему не мешали. Тогда вот поверхность, эквипотенциальная гравитационная поверхность, а именно так вода распределяется по одному гравитационному потенциалу, иначе она потечет куда-то, это была бы идеальная форма Земли. Но материки мешают, поэтому океан изгибается рядом с материками, видите, отвес к материкам тянется. Но все-таки есть какие-то приближения. Вот геоид Красовского, нашего топографа, геофизика, он считается одним из лучших. Но посмотрите, это ИАУ, это International Astronomical Union, а это геофизический международный союз, World Geophysics. И приняты разные значения, например, большой оси земного эллипсоида. Астрономы и геофизики, ну и географы, и геологи на 3 метра расходятся в определении размера земного шара. Вроде 3 метра – ерунда. Но давайте вспомним.
а системы глобальной навигации. Они же нам обязаны давать точность там, порядка метра, а в них заложены параметры Земли. Так что это вот надо договориться как-то с астрономами, с геофизиками должны уточнить размеры Земли. 3 метра – не шутка. Но более или менее, в общем, сошлись мы. А далекие объекты измерять очень трудно. Звезды мы практически видим как точки. Почти все, за исключением 2-3 звезд, которые так близко к нам и такие толстые, что они видны как протяженные тела. Вот Бетельгейзе – одна из них. С одной стороны близко, с другой стороны очень большого физического размера. Размер Бетельгейзе намного больше орбиты Земли, даже орбиты Юпитера. Это красный сверхгигант. Вот эта фотография, прямая фотография, сделанная телескопом Хаббл. То есть Хаббл уже различает диаметр диска Бетельгейзе. Хотя там трудно говорить о диаметре. В зависимости от того, в каких лучах мы делаем фотографию, мы можем получить разный диаметр. Отсюда утекает мощный звездный ветер, и он там, в микроволновом диапазоне звезда вот такая огромная, ну, в оптике она вот такая. Есть методы более точного измерения. Интерферометр – это либо два или несколько отдельных телескопов, которые сводят свои изображения в один фокус, либо даже иногда один телескоп, но мы сделаем такой вот перископ из двух плоских зеркал, который как бы раздвигает световые лучи, приходящие в объектив телескопа, и складываем два изображения, как будто бы они получены двумя отдельными телескопами, находящимися на каком-то расстоянии, там, в несколько десятков метров. И видим интерференционную картинку. И раздвигая эти зеркала, добиваемся момента, когда она замывается, интерференция замывается, значит, мы уже, так сказать, к точечному объекту перешли. И в этот момент понимаем, какая база нам дает переход от разрешимого угла к уже неразрешимому. И таким образом определяем угловой размер объекта. Вот система наземных небольших телескопчиков, это в Паломарской обсерватории они находятся, которые уже изображение Бетельгейзе делает вполне таким разрешимым на детали. Горячие области, прохладные области, то есть мы уже видим структуру поверхности Бетельгейзе, но уж диаметр-то точно можем измерить. Это, конечно, большое достижение. Еще одна звезда, я не помню, какая именно, тоже красный сверхгигант, этим методом измерено. Вот и все. Значит, надо какие-то другие использовать. Очень полезный метод взаимных затмений звезд. Таких затменных систем, их называют системы типа Алголя, довольно много. Периодически то одна, то другая звезда друг перед другом проходит. И мы видим, как притухла, восстановилась яркость, притухла, восстановилась. Это темная звезда прошла перед яркой, а это яркая перед темной, затменится небольшое. Но длительность прохождения как раз и говорит о диаметрах этих звезд, сколько одна звезда проходила на фоне другой. Хороший метод, не очень точный, но достаточно, в общем, что-то нам говорит. Вот замечательный метод измерения угловых размеров звезд. Покрытие звезды Луной. Луна – чудесный, полезный объект. Она по небу едет и время от времени своим краем закрывает то одну звезду, то другую. И гаснет звезда не мгновенно. Даже если бы она точечка была, вообще без разрешимого углового размера, все равно она погасла бы не мгновенно, потому что есть дифракция света. Ну, то, что называется... у вас уже... Нет, еще оптики не было, да? Френелевская дифракция, не знаете? Ну, она... Френелевская – это когда плоский экран закрывает далекий источник света. А вот так... вот эта теоретическая кривая, так меркнет яркость точечного источника, или почти точечного, когда его непрозрачный экран закрывает. Смотрите, как интересно. Он начинает прикрывать, и колебания яркости возникают. Причем в какой-то момент источник становится ярче, чем был до того, как его покрыло непрозрачным экраном. Вот удивительная особенность волновой оптики. Ну, а потом, конечно, покрывает полностью. А эти точки – реальные наблюдения, кстати, в ГАИШе сделанные. Точность измерения угловых размеров звезд при покрытии их Луной до 3/1000 угловой секунды. Для наземных измерений это фантастика.
ну, не фантастика, мы это делаем, но это очень высокий уровень. К сожалению, Луна гуляет по одной и той же траектории на небе, недалеко от эклиптики. И вот те звезды, которые она закрывает собой, мы их угловой размер измерили очень точно. Нам бы еще несколько лун, которые вот по разным орбитам летают и по всему небу бродят. Пока их нет. Но вообще-то их можно сделать, правда? Запустить спутник такой непрозрачный. И пускай себе летает и закрывает нам звезды. Идея такая есть. Относительные размеры близких звезд. Ну, среди близких, пожалуй, Сириус самый большой. Альфа Кентавра.